0: том, почему несовершенно умных заметно больше, чем несовершеннолетних.
1: Да. Поправлю, конечно, по профилю не радиофизику, а биофизик, и это как раз имеет отношение вот к этой теме.
0: Насколько я помню, физический факультет ты кончал по нескольким специальностям.
1: Да, да. Я, по счастью, была советская экспериментальная программа, физический и биологический факультет и институт нейрокибернетики при Ростовском университете. И, кстати говоря, заодно, что мы были впереди планеты всей. Все эти программы Brain, которые в Соединенных Штатах и в Европе, которая сейчас интенсивно и финансируется, и продвигаются, и так далее. А ведь в 70-е годы программа «Интермозг» сэвовская управлялась как раз из Института нейрокибернетики.
0: Ну да, как обычно, мы открываем новые пути, а потом других по этим путям пропускаем вперед.
1: Да. Так вот, жизненный опыт достаточно богатые, плюс, значит, изучение фундаментальных основ этой проблемы позволяет мне кое-какие соображения высказать по поводу, условно говоря, сложившейся ювенильной проблемы. В чем она заключается? Ну, начну с того, что, значит, современные подростки, не говоря уже про юноши и так далее, они габаритами абсолютно взрослые люди и даже превышают, так сказать, среднестатистических взрослых, да?
0: Ну да. Вот сейчас по дороге в студию на моем фоне сфотографировались несколько молодых людей, так, на глаз лет 20 каждый. Так все они на полголовы голову выше меня.
1: Кстати говоря, вот я иногда с интересом смотрю одежду в детском отделе. И вы знаете, особенно меня забавляет 14-16 лет, но это еще пока идет по разделу детская, да, но она достаточно размеров, так сказать, превышающих мои габариты. Это имеет отношение к нашей теме. Дело в том, что габариты такие же или даже более значимые, чем у взрослых людей, не только весь организм в целом работает по-другому, он еще движется к взрослому режиму, да? Но самое главное, самое, значит, проблемное в этой ситуации, что мозги по-другому работают. Конечно, понятно, что мозги не отягощены особо излишними знаниями, это веление времени, да?
0: Не говоря уж о житейском опыте, который, как известно, накапливается всю сознательную жизнь.
1: Кстати, есть такая, по-моему, аглицкая максима: опыт – лучший учитель. Но никто так дорого не берет за уроки, как он. Эти уроки действительно очень дорого обходятся молодым людям. Всякие, значит, самолюбования и селфи и так далее на крышах электричек и прочие всякие, так сказать, вещи, они стали уже мейнстримом.
0: Ну да. Мужчина – это чудом выживший мальчик.
1: Ну, кстати говоря, по теории Вигена Геодокяна, значит, о соотношении и
0: советского геофизика.
1: Биофизика.
0: Представь себе, начинал он как геофизик.
1: Ну, в любом случае, у него достаточно интересная теория о стратегии мужской и женской особи в природе. Особи мужского пола рождаются больше. Природа заведомо, так сказать, делает запас, потому что по ходу действия, да, по ходу жизни представители мужского пола в большей мере убывают, потому что мужская стратегия, она рисковая. А это заложено, кстати говоря, в программу.
0: И не только у людей. У практически всех животных с разделением на два пола та же самая картина. Кстати, после Геодокяна это подтвердил Докинс, знаменитый генетик. Он проанализировал генетические механизмы, приводящие к такому различию. Но если очень коротко, все сводится к тому, что мужчина на производство единицы потомства расходует намного порядков меньше сил и времени, чем женщина. И это, опять же, относится практически ко всем живым существам, не говоря уже ни о чем.

0: Впрочем, даже рыба закладывает женская особь в икринку несравненно больше питательных веществ, чем мужская особь сперматозоид. То есть разница в энергии колоссальна, и поэтому одна мужская особь может произвести потомство с громадным числом женских, и поэтому мужчин не так жалко. А вот женщины должны обеспечивать еще, как правило, и какое-то выхаживание потомства. Словом,
1: вынашивание, в первую очередь, и так далее. Ну, кстати говоря, по поводу, значит, всегда критерием истины был эксперимент. Ну, такие эксперименты были проведены в гаремах турецких султанов, в сиралях, так сказать, арабских правителей и так далее, когда, так сказать, сотня-другая, так сказать, детей вполне было обычным явлением. А, в принципе, мы немножко ответвились от нашей магистральной.
0: Ну, кстати, на всякий случай уточню переводы. Гарем – это запретный, а сираль – это дворец.
1: Да, но тем не менее явление, так сказать, в принципе, инвариантное, да? Так вот, значит, в чем проблема? Вот участились репортажи о гибели подростков на питбайках. К сожалению, понятно, сейчас мы об этом позже скажем, так сказать, по поводу регуляции мозговой деятельности подростков, но меня поражает недалекость, это, мягко говоря, родители, которые вполне обладают взрослыми мозгами, а с анализом перспективы. Ведь, значит, чем умный отличается от мудрого? Умный найдет выход из любой ситуации, а мудрый такую ситуацию не допустит. Я впервые задумался, вот это сейчас питбайки и так далее, но я впервые задумался еще лет 50 назад, когда у брата моего, так сказать, школьного друга случилась трагедия, он разбился на мотоцикле. Я обратил внимание на статистику смертности. Мотоцикл – это, конечно, достаточно такое, так сказать, убийственное.
0: По этому поводу анекдот советских еще времен. Двое старых друзей, в данный момент работающих, один директором магазина мотоциклов, другой главным врачом станции скорой помощи, вместе ужинают, и врач спрашивает: «Ты сколько сегодня мотоциклов продал?» 10. «Интересно, а где еще двое?»
1: Да.
0: То есть 8 к нему уже прилетели.
1: Это было, когда, значит, номенклатура вот такого рода изделия была относительно неширокой, да? Сейчас появилось гигантское количество всякого рода самокатов, колес там и прочего, да. Но питбайки сильно выделяются в этой среде. Почему? Потому как они очень приличную скорость набирают, с одной стороны. С другой стороны, они заведомо, так сказать, рассчитаны на подростков, типа 12-14 лет.
0: Что тоже важно, они запрещены для использования на дорогах общего пользования. Ими разрешено пользоваться только на специальных тренировочных трассах с соответствующим проектированием, с соответствующими способами защиты. Ну и, разумеется, гоняют по этим трассам вообще в одиночку. То есть питбайк изначально проектировался для совершенно иных условий, поэтому средства безопасности в него заложены по минимуму.
1: Но даже если, допустим, вынести за скобку выезд несмышленыши, я позже скажу, почему я их так называю, да, на дороге общего пользования достаточное количество происходит трагических случаев. Вот я недалеко живу от парка Мещерский. Значит, вот эти неразумные родители запускают их вот на эту территорию, гоняют они по газонам, там мамы с колясками и так далее. Они с гиканьем, так сказать, на огромной скорости носятся туда-сюда. Допустим, на роликовых лыжах вот трассы есть, и ему несется навстречу под уклон, так сказать, на роликовых разогнался этот питбайк, где человек с условной головой, так сказать, за рулем сидит и прочее, да. Вот теперь давайте про условную голову. Дело в том, что, значит, механизм принятия решения, я вот в свое время, меня сподвигло на изучение медицины, биологии и так далее, участие, вот такая была очень интересная пионерская программа, пионерские санпосты, когда, значит, вот пионерского возраста дети овладевали как практическими, так и теоретическими знаниями медицины, оказанием первой помощи, наложение шин и так далее. Допустим, я помню даже перевязка головы, бабушкин чепчик, значит, это самое, или повязка Гиппократа и так далее, и так далее.
0: На всякий случай поясню, что бабушкин чепчик в данном случае – это одна из форм перевязки головы с довольно надежной фиксацией, ну и в то же время не мешающей слишком сильно мимике и работе челюсти.
1: И вот нас учила нас, ну, замечательная медсестра Мария Алексеевна, она бывшая фронтовая медсестра, и человек фантастический и так далее. И вы знаете, очень нелепая смерть остановила ее жизнь. Происходило это так. Она, значит, в продовольственный магазин буквально через дорогу от ее дома. И когда она переходила дорогу, на дороге появился мотоцикл. Он, в принципе, ничего не нарушал, этот мотоцикл. Но она сначала попыталась перебежать дорогу, а на середине дороги она начала, так сказать, дергаться. Значит, видно было раздвоение сознания, то есть часть сознания, я сейчас, естественно, модельно говорю, была за то, чтобы она продолжала перебегать, а вторая, чтобы она вернулась переждать, да? И она, вот это дергание на дороге, ровно, так сказать, произошло по трассе мотоцикла. Это особенно трагично, что этот человек прекрасно знал медицину, значит, и многие, так сказать, вещи о функционировании мозга и прочее, прочее, прочее, да?
0: Кстати говоря, я сам всегда, прежде чем переходить дорогу, оцениваю, кто там приближается, и, соответственно, заранее просчитываю, перебегать или стоять. Один раз было зимой во время гололеда, перехожу дорогу перед автомобилем, находящимся на достаточно большом расстоянии, иду, естественно, не торопясь, чтобы не поскользнуться, иду с огромным запасом, но водитель на всякий случай посигналил, я резко обернулся на звук, и этого хватило, чтобы потерять равновесие. Упал прямо посреди дороги, и каким-то чудом я успел ноги поджать, водитель успел на гололеде немного сдвинуться в сторону, и мы разминулись на считанные сантиметры. Это я к тому, что даже если ты все рассчитаешь, какие-то неожиданности, к сожалению, возможны.
1: Но я все-таки приведу еще один документальный, так сказать, пример. Я не буду называть фамилию. Значит, олимпийский чемпион по прыжкам в воду. Его молодой сын навещал свою маму, и мама его даже провожала. И он переходил дорогу, причем она была свободна, эта дорога. Это был вечер и так далее. И вдруг на огромной скорости, как потом показало, так сказать, это под 200 км в час, значит, гламурная дамочка на спортивной машине, так сказать, человек, хоть он молодой и так далее, он не успел среагировать. И она его сбила насмерть. Это была, значит, трагедия и так далее. Я к чему все это веду? Знаете, я даже вот сейчас озвучу термин, который я бы ввел. Но вначале я скажу, откуда этот термин появился. А был такой интересный, так сказать, исследователь по фамилии Буридан. И вот он интересную притчу привел. Буриданов осел, от этого появилось это выражение. Значит, осел стоял перед двумя кормушками. Справа была кормушка с сеном, слева с соломой. И осел никак, у него раздваивалось сознание, никак не мог решить, с чего начать, с сеном или с соломой.
0: Ну, в дошедшем до нас, в массовом сознании варианте этой притчи все еще хуже. В обеих кормушках сено и совершенно одинаково. Осел никак не может выбрать.
1: И вот в итоге его, короче, осел перед полными кормушками сдыхает от голода, да? Вот это называется Буриданов осел. Я бы ввел термин, прежде чем вот сейчас, по сути, да, перейти к основной теме, Буриданова сознания. Дело в том, что мы все обладаем в той или иной степени буридановым сознанием. Что это означает? Мозг — это сложнейшая система. Сложнее, скорее всего, во Вселенной ничего не существует. Да? Механизм принятия решения, сознательного или подсознательного, чрезвычайно сложен, потому что это приблизительно напоминает мозговой штурм. Огромное количество мнений, аргументов и так далее. Да? И есть модератор, которые суммируют, отсеивают и так далее, и в итоге, так сказать, выбирают вот то или иное решение. Модератором в человеческом мозге служит так называемая часть коры, префронтальная зона. Это и фильтр, и, так сказать, интегратор, все, так сказать, в одном лице, да?
0: Ну и находится это...
1: Да, где-то за вот...
0: Сразу за лбом.
1: За лбом, да. Так вот, значит, дело в том, что префронтальная часть коры созревает позже всех остальных структур мозга. И достаточно часто, особенно вот в наше современное время, префронтальная зона, значит, в полную мере выполняет свою функцию годам аж 25. Представляете, до 25 лет у него и гормональные выбросы, и разные другие соблазны, и разные, так сказать, всякие интернет-наводки, уже не говоря про наши некоторые федеральные каналы, которые тоже, так сказать, провоцируют молодых людей на совершенно какие-то нелепые и опасные вещи. А префронтальная не функционирует. Она, так сказать, не отсеивает. Это вот как раз про мудрого, который не допустит такой ситуации. И что, кстати, в советское время, сколько много ругани по поводу совка и так далее не было, да? Значит, пионерская, комсомольская, всякого рода, так сказать, школьные программы, значит, родительские всякие комитеты, более ответственные родители, все это создавало как бы внешнюю префронтальную зону. И при всем при том, что прорывались вот эти проблемы, но все-таки масштаб был совершенно иной. Сейчас же, во-первых, вы знаете, я не помню, или три... От 3 до 5 миллионов разные цифры озвучивают, когда Дзержинский стал бороться, программу возглавил борьбы с беспризорностью, да?
0: Не возглавил, создал, по сути.
1: Даже создал, да. Так вот, я хочу сказать, те беспризорники были, ну, физическими беспризорниками, потому что огромное количество родителей в гражданской войне, там, от ТИФа и так далее погибли, да, и прочее. Но я сейчас, вы знаете... Я хочу сказать, что мы имеем огромное количество беспризорников. Это при живых родителях. Да, он приходит домой, у него есть дом, у него есть родители и так далее. Но эти дети безнадзорные. Может быть, да, беспризорники. Это прямой термин. Родители...
0: Добавок ко всему хорошему. Если в советское время, да и в имперское время, в общем-то, нормой считалось одернуть не в меру расшалившегося ребенка или подростка, явно собирающегося похулиганить, то сейчас, насколько я понимаю, в основном с подачи тоталитарной секты либералы, у которой один из главных догматов – благотворность неограниченной свободы личности без оглядки на общество. Так вот, сейчас принято любую попытку урезонить того, кто явно ведет себя опасно для себя и для других, такую попытку автоматически объявляют вмешательством в личные дела, нарушением свободы личности, ну и порой доходит даже до разных форм административной ответственности за это.
1: Так вот, я сейчас хочу как раз зацепить вот, значит, этот термин «административная ответственность». Дело в том, что вот сейчас расцветает мошенничество, да? Потому что есть такая присказка «Бог справедлив, но черти проворнее». Преступность всегда проворнее. И преступность еще и более давние времена пыталась использовать молодежь, подростков и так далее, да, несмышленыши. Вот я уже объяснил механизм, да? Во-первых, так сказать, молодежь склонна к романтике, так сказать, героизму, так сказать, такому героизму, будем так говорить, нерациональному, да? Точнее, я бы слово «рационально» здесь не подходит, так сказать, неоправданному, да? Так вот, дело в том, что, пользуясь лазейками в Уголовном кодексе, зачастую людей, молодых людей, не достигнувших совершеннолетия, которые не попадают под статью, значит, по высшей мере там и прочим, по жестким, так сказать, мерам наказания, даже используют для совершения, так сказать, террористических актов.
0: Кстати, насчет высшей меры. Есть такой расхожий миф, что при Сталине детей расстреливали. На самом деле проверено, что это совершенно не так. Единственный несовершеннолетний, расстрелянный в СССР, расстрелян при Хрущеве, причем расстрелян за такие преступления, пришлось. Дело тут в том, что в 1932 году было разрешено применять к 12-летним полную ответственность по нескольким уголовным статьям. Достаточно тоже серьезным, но до того несовершеннолетним давали не больше половины максимального срока. По этим статьям стали давать полный, но ни одна из этих статей не предусматривала смертную казнь. А об остальном после новостей. Не переключайтесь.
2: Допрос Вассермана.

0: Что если наш мир всего-навсего механизм, где у каждой детали есть функция, а у процесса старт и стоп? Как все устроено? Стас разберется. Технично.
1: Какая связь между нейросетями и Советским Союзом?
0: Прагматично.
1: Про европейцев говорить нет смысла, у них ничего нет. У них ни своей финансовой системы нет, технологий у них нет.
0: Без сантиментов.
1: Это факт, с которым, только дурак, наверное, будет спорить.
0: Стас разберется. Авторский стрим самого прямолинейного блогера Стаса Ай Как Просто. В режиме высокой производительности с максимальным КПД. По будням с 8 утра на радио «Спутник». Стас! В жизни каждого человека есть место шекспировским страстям, благородному донкихотству и даже выстрелам из чеховских ружей. Доказано программой «Секс-культ-просвет». Каждую субботу в 8 вечера драматург Вика Никифорова и журналист Лена Караева рассматривают действительность через призму культуры. Находят все отсылки и аллюзии от «Яблока раздора» и до наших дней. «Секс-культ-просвет». Интеллектуальная провокация в неповторимом авторском стиле. На радио «Спутник».

0: Киев, Варшава, Брюссель, Вильнюс, Лондон, Берлин, Будапешт, Белград. Статус отношений – все сложно. Но это «Как посмотреть». Дмитрий Василец меняет настройки резкости, усиливает контрасты и добивается полной ясности. В программе «Четко, понятно». По средам в 8 вечера о политике без фонового шума. «Четко, понятно» с Дмитрием Васильцом на радио «Спутник». Что лучше, 100 раз услышать или 1 раз увидеть? И того, и другого. И можно без хлеба. Ни в чем себе не отказывайте. Видеотрансляция прямого эфира «Радио Спутник» на сайте, в Рутюбе, ВКонтакте и даже в Телеграме. Смотрите, слушайте, подписывайтесь. Пациент Борис Дже. Истероидной тип личности, склонность к провокациям и манипуляциям. Вероятно, рецидивы. Пациент Эммануэль М. Нарциссизм, Эдипов комплекс, расстройство привязанности. Прогноз неблагоприятный. Пациент Кая К. Уф, ну, тут наука бессильна. Если вам кажется, что мир сошел с ума, вам не кажется. В программе «Политклиника» Василий и Екатерина Шуровы составляют психологические портреты политиков и ищут глубинные мотивы их действий. По воскресеньям в 2 часа дня на радио «Спутник». Запуск связи 5G. Контекст. Крупнейшие российские операторы, на частотах, ранее использовавшихся под стандарт 4G, развернут сеть нового поколения. Решение принято Госкомиссией по радиочастотам. Пока будут использоваться импортные станции. С 2027 года начнется переход на отечественное оборудование. На него отведены 5 лет. В ближайшее время сеть 5G появится в крупных городах. Затем покрытие будет постепенно расширяться. Новое поколение связи обеспечивает почти мгновенный отклик на действия пользователя и отличается более высокой скоростью передачи данных. Используемые антенны позволяют точнее направлять сигнал и обслуживать больше абонентов. Сеть 5G может работать с маломощными устройствами интернета вещей, выполняющими не просто команды человека, а самостоятельно собирающими и анализирующими информацию об окружающей среде. Такие устройства станут служить автономно месяцами, без подзарядки батареи питания. Одновременно в мире идут активные разработки технологии 6G. Ее внедрение позволит достичь колоссальных скоростей передачи данных и полностью интегрировать сеть с искусственным интеллектом. ИИ в автоматическом режиме будет управлять маршрутизацией и устранять неполадки. Вопрос Вассермана.
1: И снова прошу прощения за то, что вы не можете поучаствовать в допросе Нурали Нурисламовича Латыпова по делу о том, почему несовершенноумных больше, чем несовершеннолетних, поскольку, к сожалению, слушаете сейчас запись, а не прямой эфир. Я все-таки стараюсь, чтобы большая часть того, что вы, на мой взгляд, могли бы спросить, получила ответы. И сейчас все-таки один из важнейших вопросов – это, ну, во-первых, как установили, что именно префронтальная зона отвечает за
2: принятие окончательного решения.
1: Да, и за взвешивание всех вариантов. Ну и, во-вторых, а что же делать с теми, у кого она еще только в процессе развития? причем делать обществу в целом.
2: Про наказание мы еще вернемся, да, это тоже важный, так сказать, момент, но одними наказаниями проблему не решить. Они нужны. Нужна обязательно, значит, во-первых, если говорить про наказание, обязательно публичность. Потому что некая публичность присутствует в процессе героизации этих преступных поступков, да? Вот это тоже, значит, тягу к романтике, так сказать, к приключениям, но она, так сказать, тоже в программе. Эксплуатируют специалисты преступные, так сказать, превращают в героический поступок борьбы с обществом, со своей страной, ну, да, там и прочее, и так далее.
1: Позволю себе процитировать одну из моих реплик на заседании Государственной Думы. Ну, она в начале заседания, когда обсуждают текущую повестку, это обычно не транслируется, поэтому цитирую по памяти. Преступные психологи веками совершенствовали технологию вовлечения несовершеннолетних и несовершенноумных в противоправную деятельность. Века полтора назад такие заказы возникли уже и на государственном уровне. В результате, в частности, сейчас двуногие беспилотники поджигают все подряд, от релейных шкафов на железных дорогах до автозаправок. То есть тут дурная лихость и целенаправленная преступная работа.
2: Я бы только термин поправил. Не дурные беспилотники.
1: Двуногие беспилотники.
2: Или двуногие безмозготники, да? Вот что-то в этом роде. Значит, дело вот в чем. Что касается мотивации, я уже говорил про такую определенную героизацию. Потом, к сожалению, в 90-е сформировалась вот такая, так сказать, максима «срубить бабла по-легкому». Это стало вот как бы таким клише, так сказать, да, которое широко по горизонтали, так сказать, в этой среде. Я сам лично очень много раз с этим сталкивался, слышал, видел и так далее. Но я вообще хочу сказать, что 90-е разрушили принципиально префронтальную, так сказать, общественную зону не только несовершеннолетних, но и вполне людей, так сказать, уже зрелого возраста.
1: Ну, а заодно доказали силу художественного слова, поскольку капитализм мы построили в строгом соответствии с книгой Носова «Незнайка на Луне».
2: Да, прекрасная книга. Прекрасная книга, которая суть капитализма объясняла на детском уровне, причем блестяще. Я советую, так сказать, детям, кроме «Волшебника изумрудного города» и так далее, «Незнайка на Луне», так сказать, обязательно.
1: Ну, собственно, желательно прочесть всю трилогию Носова. Если смотреть на нее с общественной точки зрения, то «Приключения Незнайки и его друзей» — это, так сказать, золотой век социализма, это рубеж 1950-60-х годов. «Незнайка в солнечном городе» — это описание коммунизма, такого, каким он тогда
2: казался.
1: Виделся. Ну, не казался, виделся, потому что его все-таки не было, да и до сих пор нету, но надеялись, что он будет выглядеть так. И «Незнайка на Луне» — это капитализм периода начального накопления.
2: Ну да, период накопления капитала это называется. Так вот, я, кстати говоря, сразу добавлю, для детей, кроме «Волшебника изумрудного города», дело в том, что Носов, Волков и Алексей Толстой для меня, так сказать, вот они вот на одной полочке, так сказать, да. Это прекрасная сказка «Буратино», очень с моральными и, значит, воспитательными мотивами. Не в качестве, так сказать, нотации, а в качестве вплетённого в приключенческую. Это, конечно, и продолжение «Волшебника изумрудного города», там, скажем, Урфин Джюс и его «Деревянные солдаты» и прочее. И, конечно же, и сюда же и зарубежный один из авторов – это Джани Родари с Чиполлино. Я считаю, что напрасно.
1: Ну, кстати, что касается книг Толстого, Волкова и Носова, они тоже отталкивались от зарубежных прототипов, но оттолкнулись очень далеко. Так что в итоге у Буратино с Пиноккио практически ничего общего, кроме длинного носа.
2: Да, но оттолкнувшись, «Волшебник страны Оз» тоже прочитал. И скажу так, либо я был все-таки заряжен в детстве сильно, либо все-таки, значит, Волков превзошел учителя, да, или оригинал. Это то же самое с «Пиноккио» Алексея Толстого. Я вот, простите, Антон Александрович, я просто хочу на этом, почему мы остановились. Мы перестали наши же основы, вот мировоззрения, которые в детстве закладываются, вот наши наработанные, да, наш золотой фонд использовать, значит, под откос идет сознание ребенка именно вот в тот период, когда вот эти вещи можно было озвучить, значит, прочитать и прочее, прочее. Так вот, давайте все-таки дальше. По мере того, когда, значит, провозгласили, значит, ну, мне даже слово «либералы» никак не укладывается, либерасты, так сказать, да, значит, вначале они под сурдинку «социализм с человеческим лицом». Вот под сурдинку они создали «капитализм со звериным лицом». Мне приходится ухаживать за могилой моей мамы на Троекурском кладбище. Какое количество братков там похоронено, я вижу, да? Ведь это никакое Чикаго, так сказать, не сравнится с тем, что, так сказать, натворили в 90-е, так сказать. Значит, кстати говоря, братки тоже не сильно были отягощены префронтальными, так сказать. Ведь префронтальную зону можно развивать, можно угнетать. То есть ты обозначаешь проблему, но тогда скажи, как решать ее, да? Конечно, у меня готового рецепта нет. Но я, знаете, на что обратил внимание? Может быть, потому что я сам как бы вот такого рода участие в олимпиадах у меня было и прочее. Но я все-таки обратил внимание, что подростки, которые достаточно серьезно изучали физику и математику, вы знаете, у них префронтальная, значит, зона созревала даже раньше срока биологического. Именно такого рода дисциплины формируют перспективное, так сказать, сознание. Умение, так сказать, разглядеть за деревьями лес. Потому что вот это известное «не видел за деревьями леса».
1: Ну и моя любимая целостная картина мира тоже в значительной степени способствует умению прогнозировать, умению просчитывать отдаленные последствия, именно потому что она концентрируется на механизмах взаимосвязи. Но не буду на этом подробно останавливаться. Кому интересно, просто напомню, загуглите «Анатолий Вассерман», в кавычках, чтобы искалось целиком, в следующих кавычках «Целостная картина мира» и в третьих кавычках «Четыре книги», потому что я подобрал действительно четыре книги, изучение которых способствует формированию хотя бы общего контура этой картины. Но это...
2: Ну, если вы про книги, значит, я, конечно, очень не люблю, когда втискивают в новостную, так сказать, или какую-либо программу, так сказать, ну, шкурную рекламу, да?
1: Нет, но... Эти книги мои.
2: Но дело в том, что я как раз тогда заодно прибавлю пару своих книг, да? Это «Турбулентное мышление» и «Бигуди для извилин». Книги, которые позволяют мыслить эффективно. Мое участие в олимпиадах, в программе «Что, где, когда» и так далее вполне доказало действенных этих методов, и поэтому я поделился в этих книгах. И я думаю, что для подростков... Кстати, про «Что, где, когда». Я считаю, при всем при том, что человеком был неоднозначным Владимир Яковлевич Ворошилов, но как минимум в советское время, я считаю, по-идиотски, так сказать, за кремлевской стеной не оценили то, что он в итоге сотворил. Возможно, он не ставил социальных никаких задач, но он вполне заслуживал и героя соцтруда, и Ленинской премии и так далее, потому что культовая программа «Что, где, когда» позволила огромному количеству молодых людей, подростков, детям повернуться лицом к знаниям, книгам и так далее. Именно вот этим должно заниматься государство.
1: Ну, для справки. Спортивное движение «Что, где, когда» началось в 89-м году, между прочим, с разработки моего сегодняшнего гостя и его брата, рейтинга сложности вопросов. Так вот, спортивное это движение действует по сей день. И только в официальных турнирах, о которых направляют отчеты в Международную ассоциацию клубов «Что, где, когда», участвует ежегодно примерно 4,5-5 тысяч команд. Ну, понятно, какие-то возникают, какие-то распадаются. Если же учесть неофициальные турниры, вроде, скажем, внутри институтских или даже внутри школьных, то команд никак не меньше 10 тысяч. Вот такой вот охват.
2: Ну, я хочу, пока есть время у нас, еще один момент обозначить. Мы сейчас переживаем бурный рост, значит, всякого рода, так сказать, программ искусственного интеллекта. Это и наши отечественные Алисы Гигачаты, это и чат-GPT, это и дипсики и прочее, прочее.
1: Ну, да? Насчет отечественных у меня есть сильные сомнения. В основе там цельнотянуты американские или, в лучшем случае, китайские системы, просто дополнительно обученные на наших данных.
2: К сожалению, это при всем при том, что я уже озвучивал, что программы «Интермозг» и так далее, да, и «Перцептрон» и так далее, все это советское время было впереди планеты всей. Но я сейчас не об этом. Я сейчас хотел бы вот о чем. Два нюанса. Первое. Вот есть такой синдром моряка. Этим страдали моряки, сошедшие на берег, или вернувшиеся из, значит, призывного этого солдатского, так сказать, пребывания молодые люди. Вдруг, парадоксально, так сказать, они молодые, пышущие здоровьем, так сказать, и гормоны играют, и у них неудача в постели. Кстати, очень много проблем из этого было. Потому что тогда многие еще не понимали причину. А причина очень простая. Организм, эволюция устроила так, что если в организме что-то не задействовано, либо ликвидируется орган, либо функция, ну, либо, так сказать, ставится на режим спящий и прочее, да? Ну, то, что было не задействовано, так сказать, в это время отключалось, и чтобы заново завести. Я к чему вот с такого низа поднимаю? Мозг точно так же устроен. Если не задействован, он функционально усыхает.
1: Кстати, для справки. Мозг потребляет примерно четверть общих энергозатрат организма, при том, что весит...
2: 2%.
1: Да, где-то так, 1/40, 1/50 в таких пределах. Так вот, соответственно, организм старается, когда есть возможность, максимально сокращать энергозатраты на мозг и желательно ему такой возможности не предоставлять. Чем чаще ты работаешь головой, тем лучше она работает.
2: Ну, это понятно, потому что таким образом мозг пытается не убить, значит, фундамент, на котором он базируется, да? Потому что другой части организма тоже. Но программа, вот, которая, так сказать, позволяет сохранить эту основу, она переходит в свою противоположность. Потому что ленность ума, про которую Пушкин еще говорил, да, она продуцирует большое количество эндорфинов. Значит, лениться умом, получать большое количество на этих наших естественных опиатов. Но это тоже вот к той программе относится. И в этом плане нужно, опять же, префронтальную включить и понимать, чем это закончится. И вот я хотел еще сказать про еще один нюанс ИИ. Я время от времени обращаюсь за справкой и так далее. Но, вы знаете, практика показала, что в ряде случаев обращение в депрессивном состоянии подростка к ИИ привело к тому, что тот ему порекомендовал суицид. Это доказано, так сказать, факт. Недавно проведенные эксперименты по, так сказать, значит, игровой имитации войны, где, так сказать, принимал бы решение искусственный интеллект, он не видел никаких препятствий применения ядерного оружия на любом этапе. Хоть стой, хоть падай.
1: Да уж. Но все-таки вернемся к нашему интеллекту, а не к его имитаторам, и попробуем все-таки дать советы, ну, понятно, не самим детям, точнее, подросткам. Подростковый период отличается, помимо прочего, очень скептическим отношением к советам взрослых. Попробуем хотя бы подсказать родителям, воспитателям, учителям, что им стоило бы делать. Понятно, это будет далеко не исчерпывающая рекомендация, и кроме того, люди настолько разные, что нет ни одной рекомендации, которая была бы полезна для всех, но все-таки хоть что-то попробуем.
2: Я скажу, на первом месте я бы поставил программу тотальной ликвидации беспризорности. Это звучит парадоксально, но не так парадоксально в связи с теми объяснениями, которые я дал.
1: Ну да.
2: К сожалению, она достигла, ну, так сказать, катастрофических масштабов.
1: Функциональная беспризорность.
2: Да. Родители, значит, Антуан де Сент-Экзюпери говаривал, что мы в ответе за тех, кого приручили. Тем более мы в ответе за тех, кого родили. Я уже не говорю про вот эту безотцовщину, так сказать, да, про, так сказать, значит, детей с одним родителем. Естественно, одному родителю гораздо тяжелее создать систему, значит, контроля, воспитания и прочее. Ну, и много другого. Значит, естественно, в этом плане как-то надо встряхнуть родительское сообщество, да, попытаться, так сказать, все-таки достучаться. Ну, а до кого невозможно достучаться – вполне, так сказать, надо ужесточить меры уголовной ответственности родителей за совершенные подростками преступления. Значит, как это было, ну, скажем, когда ОБХСС советская, неэффективно работающая, пока не перешло к тотальной конфискации.
1: Ну, на всякий случай расшифрую. Отдел борьбы с хищениями социалистической собственности. Но, учитывая, что социалистический означает в переводе «общественный», получается, что этот отдел занимался борьбой с тем, что действительно затрагивало прямо или косвенно каждого в стране.
2: Ну, тотально всех родственников, значит, и прочее охватывали, так сказать, обыски, инвентаризации и так далее, конфискация имущества, спрятанного там у всяких, значит, двоюродных, там, троюродных и прочее, прочее. Я к чему это? К тому, что не только сам несмышленыш, который совершил это преступление, а сейчас, к сожалению, тяжесть этих преступлений, так сказать, растет, и количество этих преступлений растет. Не надо быть страусом, не надо за это зарывать голову в песок.
1: Тем более, что страусы никогда так не поступают.
2: Ну, это
1: на самом деле,
2: модель.
1: Ну да, на самом деле страус прикладывает голову к земле, чтобы расслышать, нет ли поблизости какого-нибудь топота. И если есть, то на него реагировать. Но зарывать голову,
2: но,
1: это уже чисто человеческое
2: поведение. Антон Александрович, вот здесь, вот в этом моменте вы совершенно напрасно в эти детали ушли, потому что, когда очередное интервью давал Лев Николаевич Толстой и автоматически хлопнул комара у себя на лбу, аж подскочил этот журналист. А, как же, Лев Николаевич,
1: непротивление
2: злу насилия. Толстой, недолго думая, так сказать, ответил ему: не надо жить так подробно. Поэтому речь идет вот о том, что, так сказать, закрывать глаза, что само рассосется и так далее. Практика показывает, что не только не рассасывается, но и грозит тяжелыми осложнениями. Значит, второе. Я считаю искусственно, конечно, возвращать. Я был Я был свидетелем того, как разрушалась комсомольская организация Советского Союза, да? Вот. Вместо этого, так сказать, сначала какой-то Российский Союз молодежи, так сказать, где быстренько присосались и так далее. И в итоге в ничто превратилось. Я не переоцениваю. Там тоже было много функционеров всяких, прилипал и так далее, да? Но все-таки это была общественная организация, которая объединяла молодежь. И пионерские лагеря...
1: Сейчас, кстати... попытались создать движение первых, но в него включили фактически все школьные возраста вместе, тогда как надо с ними очень по-разному обращаться.
2: И вот речь не идет о том, это уже дважды нельзя войти в одну реку, речь не идет о том, чтобы, так сказать, снова октябрятскую, там, пионерскую, комсомольскую, так сказать, да, структуру. Но у Советского Союза были очень значимые наработки в разного рода, так сказать, решения разного рода проблем. Были колоссальные ошибки. И зерна от плевел отделять и использовать наш опыт, в том числе и дореволюционный опыт, я считаю, это обязанность, в том числе, Анатолий Александрович, и законодательных, так сказать, структур.
1: Ну, я, к сожалению, уже не законодатель, но постараюсь доводить до сведения своих знакомых по тем временам, когда я был законодателем, и эти предложения тоже. Бог даст, может, подхватить.
2: И я думаю, что мы время исчерпываем уже,
1: ну,
2: если...
1: К сожалению, время – это самый...
2: Да, но я хочу все-таки в заключение сказать, вот я хорошо знаю, что такое пропаганда, пиар там и всякие прочие вещи, да? Как это, так сказать, работает, значит, в общественном, индивидуальном сознании и прочее. Я просто хочу сказать, что наша пропаганда, она сейчас очень жидкая, это мягко говоря, да?
1: Ну, блистает своим отсутствием.
2: Вот. Она формально есть. Но она бездарная, с отсутствием, так сказать, значимых аргументов, значимых, обращаю внимание, да, неформальных. И я считаю, что, ну, хорошо бы, если бы...
1: А я считаю, что о проблемах пропаганды это уже отдельная тема, и, боюсь, не на один час. До свидания.
2: До свидания.
0: Допрос Вассермана.
3: Юстиция, юрисдикция, санкция, диспозиция, параграф, кондиция. О, вызываю юридическую силу.
0: Ваш запрос услышан. Изменения в законодательстве. Прецедентные решения. Правоприменительная практика. Все взвесит на весах Фемиды и вынесет свой вердикт. Сенатор Клишас. Да, тот самый. По средам в 5 вечера на радио «Спутник». Конфуций учил. Три пути ведут к знанию. Путь размышления самый благородный. Путь подражания самый легкий. И путь опыта самый горький. Азиатский путь. Авторская программа востоковеда Алексея Маслова. О Китае и не только. По субботам в час дня на радио «Спутник». Узнать за 90 секунд. Отечественное кино, наряду с французским, американским и итальянским, культовое. Оно имеет глобальный статус, а многие наши незаслуженно забытые фильмы по идеям сюжетов опередили главные голливудские блокбастеры. Один из них – «Зеркало для героя». В 1987 году режиссеру Владимиру Хотиненко удалось создать нечто для тех времен по-настоящему новаторское и даже революционное. Киноповествование фантастической и во многом философской притчи строится на принципе так называемой «петли времени». Двое случайных знакомых волею загадочных обстоятельств раз за разом переносятся почти на 40 лет назад, в 8 мая 1949 года. Вся жизнь превращается для них в один непрерывный линейный день, на который нанизываются разные события. Герои не могут физически изменить прошлое, но пытаются менять свое отношение к нему и к своим поступкам. Фильм поначалу массовая публика не оценила, а потом забыла, но настоящие киноманы считают его одним из ключевых для той эпохи. Потом сюжетом о «Кольце времени» пользовались многие режиссеры, а их фильмы собирали огромные кассы. К примеру, «День сурка», «Интерстеллар» или «Прежде чем я усну». Но начало этому направлению положил Владимир Хотиненко своей выдающейся картиной.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: Четыре утра в российской столице, столько же в Санкт-Петербурге, в Самаре 5 часов. В студии Анна Грозлова. Здравствуйте. В этом выпуске. Владимир Путин во Владивостоке обсудит развитие Дальнего Востока. Замглавы российского МИД рассказал об ответе на закрытие нашего консульства в Бонне. Россия будет развивать Северный морской путь. Подробности далее. Президент России Владимир Путин проведет во Владивостоке совещание по вопросам развития Дальневосточного округа. Главе государства представит интерактивную презентацию результатов развития региона, а затем будет дан старт работе новых предприятий. Кроме того, у Путина запланированы международные встречи. Так он примет премьер-министра Монголии Ням Осыры Нурчала. Это будет его первая поездка в качестве главы правительства в Россию. Также президент проведет беседу с заместителем премьера Госсовета КНР Дин Сюэсяном. Это будет их вторая встреча. Предыдущая была в июне прошлого года на полях ПМЭФ. 3 сентября Дин Сюэсян вместе с Путиным примет участие в пленарном заседании Восточного экономического форума. Россия своевременно и последовательно ответит на решение ФРГ закрыть генконсульство России в Бонне, рассказал РИА Новости замглавы МИД Александр Грушко. Ранее всех сотрудников генконсульства России в Бонне и Русского дома, а также членов их семьи обязали оперативно покинуть Германию. Глава МИД ФРГ Йохан Вадефуль заявил о расторжении договора, который касается деятельности Русского дома в Берлине. Он связал это с необходимостью укрепления безопасности Германии после инцидента с беспилотником в аэропорту Лейпцига, в ответственности за которой немецкое правительство бездоказательно обвинили Россию. Россия будет системно развивать Северный морской путь и трансарктический транспортный коридор вне зависимости от ситуации с Ормузским проливом, заявил РИА Новости вице-премьер, полпред президента ДФО Юрий Трутнев. Он добавил, что страна будет наращивать объем перевозок именно в стратегическом периоде, поскольку в ином случае, по его словам, никакого эффекта не будет. Трутнев подчеркнул, что необходимо развивать не только Северный морской путь, но и поднимать наверх все грузы с территории России. Перу осудило политику Ирана и разорвало дипломатические отношения с этой страной, следует из сообщений МИД латиноамериканской страны. В министерстве отметили, что Перу с глубокой озабоченностью наблюдает за жесткими ограничениями со стороны Ирана в отношении Ормузского пролива, что вызвало нарушение международной торговли. Кроме того, Перу осудило препятствование работе МАГАТЭ, инспектором которого неоднократно было отказано в доступе к ядерным объектам. Несмотря на разрыв дипломатических отношений, латиноамериканская страна намерена продолжить оказывать консульские услуги гражданам. России нужны ресурсы алмазов суммарно не менее 400 миллионов карат в ближайшее время, чтобы сохранить добычу на текущем уровне. Месторождение с необходимым уровнем запасов прогнозируется в Якутии, рассказал в интервью РИА Новости руководитель Роснедр Олег Казанов. Он объяснил, что запасы действующих и готовящихся к запуску месторождений составляют более 43% балансовых запасов. Это позволяет поддерживать годовую добычу алмазов России на уровне 31-35 миллионов карат до 2031 года. Это все новости к данной минуте. Еще больше информации в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей менее чем через час.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Говорим с Ищенко.
2: Здравствуйте, друзья. Вы слушаете «Радио Спутник». Начинаем авторскую программу обозревателя медиагруппы России сегодня. Ростислав Ищенко в нашей студии. Ростислав Владимирович.
3: Продолжая наш с вами небольшой разговор перед эфиром, на ваш взгляд, в среднесрочной перспективе, что точнее, геополитический прогноз или прогноз погоды? Извините за такой подход, но тем не менее, да.
4: Геополитический прогноз, как и прогноз погоды, он не может быть неточным, он рано или поздно обязательно сбывается. Просто потому, что геополитический

0: идеалов, интересов, сил и так далее. Значит, а он предназначен, чтобы показать возможности.
1: Угу.
0: Варианты, возможности. А, соответственно, потребитель этого прогноза, да, ну, условно, там, это неважно кто, кстати, там, государство или компания, значит, они уже исходят из своих собственных возможностей воздействовать на ситуацию и добиваться ее разворота в нужном им русле. Ну, то есть, вот вам 3 рубля на подкуп президента, там, значит, если вы пытаетесь решить какой-то там хозяйственный вопрос, да, значит, или если у вас интересы государственные, да, реализуются, то вы думаете, в том случае, с кем вам договариваться, с кем вам дружить, против кого дружить, может быть, кому-то и по голове дать надо, а может быть, и не надо, а может быть, с тем, кому надо дать по голове, надо вначале попробовать договориться. То есть вы пытаетесь вот среди этих, среди массы этих линий, да, которые, опять-таки, в геополитическом прогнозе нарисуют только основные. Там 3, 4, 5. Потому что если рисовать их больше, то человек сам запутается. То есть потребитель просто запутается, ему больше не надо. Вот. А вам среди них надо выбрать свою или нарисовать свою и пытаться ее реализовывать. Что, собственно, обычно все политики делают. И, кстати, этим занимаются крупные корпорации, которые используют тоже политические, геополитические прогнозы, значит, для того, чтобы решать, куда бросать деньги, кого подкупать, где открывать производство, где закрывать производство. Это непосредственно влияет потом на их финансовые и экономические показатели. Потому что если вы правильно оценили возможности США и Ирана накануне очередной войны в Персидском заливе, то вы выиграли. Потому что вы дешевеющие, вернее, акции, которые должны подешеветь от этого, продали, а те, которые будут дорожать, купили. Если вы неправильно оценили, то вы проиграли.
1: Элементарные правила биржи, да.
0: Да. Вот. Ну, это не только к акциям. То есть, если у вас производство, да, то вы должны понимать, будет востребован ваш товар или не будет востребован. Насколько? Будут перерезаны торговые пути или не будут? Если будут, то каким образом это компенсировать? Куда повезти, продать? Может быть, заранее заготовить склады? Помните эту историю? Она, кстати, продолжается с хранением нефти в танкерах в море, когда не хватает сухопутных хранилищ. Но ведь, опять-таки, для того, чтобы хранить в танкерах в море, надо предвидеть возможность того, что у вас не хватит сухопутных хранилищ, купить эти танкеры, пригнать их, значит, и хранить нефть в море соответствующим образом. Вот. То есть в любом случае это определенно, как предвидение ситуации, да, но это и воздействие на ситуацию, потому что когда во время нефтяного кризиса, скажем, вы можете удерживать запасы нефти своей дольше, чем кто-то может удерживать цену на рынке, то вы выиграете, потому что вы выйдете на рынок тогда, когда цена пойдет вверх. Когда запасы других исчерпаются, которые будут пытаться эту цену удержать, и цена пойдет вверх. Если вы не в состоянии, то в таком случае вы должны будете реализовывать, возможно, с убытком для себя. Значит, возможно, с прибылью, возможно, с убытком. Ну, то есть, все мы зависим от политических решений, потому что они непосредственно влияют на экономику. И, в принципе, политические решения должны обслуживать экономические интересы государств. Потому что политика финансируется за счет экономики. Нам негде брать средства для финансирования политики, кроме как из экономики, из торговли, конечно, из тех прибылей, которые мы получаем. И армия на эти деньги содержится, и спецслужбы на эти деньги содержатся. Вообще все государство содержится на средства, которые зарабатывает его экономика. Поэтому если мы долго пренебрегаем экономическими интересами, то начинает разрушаться государство. В некоторых случаях, да, можно сделать паузу, скушать твикс и сказать экономике «потерпи». Но это можно делать в течение какого-то ограниченного количества времени. Это, иначе вы опять-таки окажетесь в тупике, когда вы еще не победили, а ваша экономика уже говорит, надо что-то решать. Вот как сейчас, допустим, Европейский Союз. Они думали быстро победить Россию, значит, и закрыть, значит, проблемы экономического перенапряжения. Выяснилось, что у них это не получается. Экономика, лишенная в первую очередь условно дешевого сырья, да, значит, начинает разваливаться.

0: отваливаться. Более того, поскольку они, знаете, продолжают достаточно плотно сотрудничать с Соединенными Штатами, то китайцы тоже начинают думать насчет того, на чьей стороне окажется Европа, когда Соединенные Штаты ведут санкции против Китая. А для Европы китайский рынок и, опять-таки, торговля с Китаем сейчас последняя соломинка, за которую они держатся. Uh-huh. Они неправильно оценили ситуацию. Да? Сейчас теоретически им надо мириться с Россией на условиях для них крайне невыгодных. Для того, чтобы сохранить хоть что-то и, так сказать, в перспективном отдаленном будущем выходить на, кстати, нормальные экономические показатели. Но сейчас проходить через суровый кризис. Естественно, европейские политики этого не хотят, которые сейчас находятся у власти, потому что это означает для них потерю и власти, и влияние, соответственно, и своих финансово-экономических возможностей. Значит, ну и плюс для кого-то это грозит даже уголовной ответственностью.
1: Но, Ростислав Владимирович, именно эти же политики и говорили, что к 2030 году отказаться от российских энергоносителей. Мы же все это помним прекрасно. Это те же самые люди.
0: Да. Ну так вот, они делают ставку, все равно делают ставку на продолжение войны с Россией, вопреки уже экономическим интересам своих государств. Но пытаясь реализовать свой собственный политический интерес. То есть они пытаются реализовать фол последней надежды. Сейчас мы каким-то чудом победим Россию, потом каким-то чудом стабилизируем ситуацию у себя в стране, и потом будем народными героями. Так не бывает. Чудеса не случаются потоком. Даже у самых выдающихся политиков, которым, безусловно, безумно везло, рано или поздно чудеса заканчиваются. Вот, и тогда солнце Аустерлица превращается в дождик при Ватерлоо. И катастрофы бывают тем более ужасными, чем больше чудес им предшествовало. Вот. Поэтому делать ставку на то, что вот мы сейчас на выдохе выигрываем, деструктивно для собственной страны. Мы можем выиграть, ну, там, мы, они, да, кто угодно, может выиграть на выдохе, но после этого встанет вопрос, а не слишком ли много мы выдохнули. Ну, вот, например, Советский Союз после Великой Отечественной войны, значит, получил достаточно большую сферу влияния, достаточно большое количество возможностей для дальнейшего развития, но, тем не менее, он очень серьезно проигрывал американцам, европейцам, то есть тому, что потом стало ЕС и НАТО, а в принципе своим, так сказать, геополитическим врагам, он очень серьезно проигрывал в общем плане геополитического противостояния, потому что он надорвался во время Великой Отечественной войны. То есть серьезный экономический урон, да, значит, процесс восстановления прошел достаточно быстро, да, но урон был нанесен, его надо было компенсировать, восстанавливать, в то время как другие в это время развивались. Значит, огромные демографические потери, которые воздействовали на советскую политику, на советскую экономику до конца 20 века. Сейчас косвенно они воздействуют и на Россию, потому что она была частью Советского Союза, и эти потери демографические – это ее потери тоже. Но поскольку то государство ушло, другое с новыми правилами игры появилось, то это воздействие уже не настолько прямое, как было тогда. Ну и потом, опять-таки, с течением времени постепенно эти пики становятся холмами. Да? Значит, кроме всего прочего, Советский Союз ставил идеологическую телегу впереди экономической лошади. То есть он пытался выстраивать экономическое сотрудничество на основании идеологических предпочтений. За счет этого он терял потенциальных интересных союзников и получал потенциальных неинтересных. Вся Африка знала, что если тебе нужны деньги бесплатно, там оборудование, деньги, какая-нибудь электростанция или что-то, надо объявить себя строителем социализма, а когда все это построят, сказать, что в социализме ты разочаровался. И это были огромные непродуктивные расходы, причем неоднократные, так как идеология не позволяла отказать братьям-африканцам. И каждый раз, значит, их пытались, кстати, затолкнуть прямо в коммунизм, куда еще сами, собственно, не добежали. Mm-hmm. Вот в результате как серьезного надрыва во время войны, да, который позволял Соединенным Штатам после этого, после войны, имитировать мировую валюту, да? Значит, контролировать мировую торговлю. В этом плане СССР с ними не мог бороться. Он мог противостоять им в военном плане, в военно-политическом. А вот в торгово-экономическом он очень серьезно уступал в результате Объединенному Западу и даже только Соединенным Штатам. Ну, на пике, насколько я помню, Соединенные Штаты контролировали 60% выпускали, 60% мирового ВВП. А Советский Союз, который был на втором месте, 20%. Угу. Да? Значит, при этом даже внутренний рынок СССР не всегда был насыщен товарами первой необходимости. Там, одеждой, обувью. Угу. И даже с питанием в разных регионах было по-разному. Значит, соответственно, да, народ не голодал, да, и народ был одет, в общем-то, и на улице не жил. Значит, и работа была, и, значит, но самое, по сравнению с богатейшими странами мира, тратить на внешнюю политику, на поддержание союзников столько же, сколько тратили они, это была, кстати, гонка с заведомо проигрышным результатом. Тем более, что, опять-таки, Соединенные Штаты тратили чужое. Они выпускали мировую валюту. За счет этой мировой валюты они практически покупали весь остальной мир. А Советский Союз тратил свое заработанное, которого было тем более меньше, чем чужого. Да? То есть вот этого чужого ресурса, за счет которого Соединенные Штаты, собственно, с СССР и боролись. Вот. И неправильный расчет. Расчет, опять-таки, делался, исходя из не из геополитических прогнозов, да, а из идеологических предпочтений. То есть написано, что коммунизм все равно победит. Значит, победит. Значит, вот он, самый империализм, развалится. А то, что в промежутке можно и проиграть? Нет, он, империализм, конечно, развалится. Он в том виде, в каком его выстраивали Соединенные Штаты, жить просто не может. То есть он может там, прожить 100-200 лет, а потом ему не хватит просто ресурсов на поддержание себя. Мы, собственно, с этим сейчас сталкиваемся. Но это не значит, во-первых, что после него наступит коммунизм. Во-вторых, не значит, что он наступит, если и наступит, в марксовом описании. А в-третьих, это не значит, что можно просто, кстати, ну, неважно, какое соотношение экономических потенциалов, значит, исходить просто из того, что если идеология на нашей стороне, то это значит, что мы победим на всех направлениях. Собственно, из-за этого СССР в конечном итоге надорвался потом в 90-е годы. Значит, не восстановившись окончательно после большой войны, он втянулся в заведомо проигрышную экономическую гонку. Да, у Соединенных Штатов были там проблемы во время нефтяного кризиса, были другие проблемы, но до тех пор, пока они не исчерпали все возможности расширения за счет эмиссии мировой валюты, значит, до тех пор они были практически неуязвимы. Потому что на каждый заработанный рубль они могли напечатать 100 долларов, которые зарабатывали африканцы, но тратили американцы. Там африканцы, азиаты, латиноамериканцы, но тратили американцы. И более того, даже наша торговля с Западом за доллары, которая велась, значит, она фактически финансировала, опять-таки, наших геополитических оппонентов. То есть мы вынуждены были принимать правила игры, и в мировой торговле торговля в такой ситуации победить невозможно. Понимаете, если противник выпускает танки, на которых вы воюете, вы не можете победить. Да. Вы рано или поздно все равно проиграете. Вот Советский Союз и проиграл. Значит, все вот это вот, да, это недостатки геополитического планирования, геополитического прогнозирования. Потому что, опять-таки, прогнозы были самые разные. В Советском Союзе делались вполне адекватные прогнозы. Значит, и предложения были другие, да? Ну, вот типа самых дэнсеопиновских. Давайте сделаем паузу, но они всегда отвергались, потому что, а как это мы вернемся в проклятое буржуазное прошлое? Ну, то есть для того, чтобы запустить модель дэнсеопина в Китае, надо было допустить частную собственность. Uh-huh. А советская идеология допускала все, что угодно, кроме частной собственности. То есть ухищрения были самые разные. Давайте мы придумаем хозрасчетное предприятие, в конце концов, давайте мы там придумаем кооперативы и так далее, но только не частную собственность. Не разрешим частную собственность. А без этого, то есть, такие гибриды экономические, они не работают. Нельзя попытаться скрестить капитализм с социализмом. Да? Шведский социализм – это чистой воды социальный капитализм. Мы забираем у богатых, отдаем бедных, но он тоже недолго работает, потому что богатые прекращают зарабатывать в Швеции и идут зарабатывать в соседнюю страну, где налоги поменьше. Это вполне понятное действие. Точно так же, как мы сами видели, как Депардье вдруг стал русофилом, когда во Франции резко выросли налоги, он просто попытался, кстати, перенести все свои предприятия и налоговые платежи в Россию, потому что здесь было выгоднее и лучше. Ну, то есть механизм везде работает абсолютно одинаковый всегда. Так вот, прогнозы правильные делали, значит, попытки, значит, провести реформы делались, но для этого надо было, опять-таки, убрать вот этот идеологический барьер. Идеологический барьер партия убрать была не готова. КПК оказалась готова. Пожалуйста, у них эти самые там куча партийных секретарей провинции, миллиардер. Ничего это никому не мешает. Значит, частные собственники, хоть и коммунисты.
1: Но единственное, что непонятно, Ростислав Владимирович, вот монополярный мир на тот момент существовавший, Соединенные Штаты, Европа, Британия и же с ними. Понятно, они добились цели развала Советского Союза, уничтожения промышленной его основы, но как могли так просчитаться с Азией? Как могли просчитаться с Китаем, с Индией, с, ну, понятно, пространством СНГ, в том числе по результатам, как мы увидим сейчас уже, по прошествии четверть века, роли ШОС, БРИКС и прочих
0: когда
1: объединений?
0: Когда закончится передача, зайдите на любой сайт, который публикует политические материалы, и комментарии. Посмотрите комментарии там, к статьям о противостоянии России и Запада, там, России и Украины, кого угодно, хоть России и марсиан. Значит, и вы прочтете, мы не знаем, кто такие марсиане, какие у них технологии, но, конечно, мы победим, потому что мы великие. Значит, да, это достаточно маргинальное мнение, хоть оно широко распространено в интернете, это не значит, что оно широко распространено в народе.
1: Это точно.
0: Значит, вот, но это самое, но, во-первых, подобного рода люди и в политику тоже попадают. И более того, когда идет негативный отбор, а негативный отбор политиков шел не только в Европе, не только в Соединенных Штатах, у нас в 90-е годы и в 80-е тоже не позитивный отбор шел. Некоторые до сих пор задержались это самое, у власти. Вот. И в конце 80-х в Советском Союзе, значит, как раз была демонстрация буквально, это самое шоу. Значит, все политики, воспитанные после 17-го года, значит, оказались предателями и врагами народа. То есть партия воспитала своих могильщиков. Да? Значит, почему эти могли просчитываться, а те не могли? Дело в том, что американцы и европейцы, победив Советский Союз за счет деидеологизации своих государств, то есть это же их идея, да, пожалуйста, вы можете быть там коммунистами, нацистами, либералами, кем угодно, анархистами. Вы в первую очередь американцы, поэтому вы голосуете там за президента, за партию. Республиканская и демократическая партия абсолютно деидеологизированы. Мы над ними смеялись, они как близнецы-братья предлагают одно и то же все. Значит, но вы в первую очередь американцы, для вас важны американские интересы. А в 80-е годы, и тем более в 90-е, значит, начали набирать верх, их там троцкистами называют, в принципе, леволибералы, да? Значит, то есть леваки, которые выросли из американских университетов в 60-х, 70-х, которые стали политиками, которые, собственно, начали задавать тон в американской политике. Они начали задавать тон идеологический. То есть мы, американцы, великие, потому что мы американцы. Мы придумали вот эту вот леволиберальную идеологию, которая спасительна для всех. Видите, коммунисты не смогли, мы сможем. Мы построили коммунизм, не они. Значит, у нас все получается. Раз наша идеология правильна, значит, нам никто не может противостоять. Поэтому у американцев тоже все было указано правильно. Они и в 80-е, и в 90-е годы, и Бжезинского, после какого угодно, в самых разных форматах писали. Россия единственная страна, которая может составить американцам военно-политическую конкуренцию. Китай – единственная страна, которая может составить американцам экономическую конкуренцию. Значит, и этого нельзя допустить.
1: А уже тогда оценивали все-таки Китай как конкурента
0: экономического? Да, они по темпам роста Китая с начала 90-х годов, как минимум, в открытой прессе. Я думаю, что в закрытых источниках значительно раньше. А нет, сами они писали о том, что к 2000-му, там, 2005-му году Китай обгонит по ВВП Соединенные Штаты. Что, собственно, и произошло. А вот, ну, по общему объему, не на душу населения. Ну, да. Значит, станет первой, самой крупной экономикой мира. Это, кстати, как важно, не на душу населения, а самая крупная экономика мира, потому что на самую крупную экономику мира все равняются. То есть все хотят с ней торговать, а там наибольший запас ресурсов в самой крупной экономике. И она начинает притягивать к себе, как звезда планеты, да, начинает притягивать к себе другие более мелкие экономики. Да, так вот, исходя из своих, леволиберальных взглядов, они считали, что они все равно всегда будут, кстати, впереди, да, что они распространят свою идеологию по всему миру. Это, кстати, ровным счетом мировая революция, только не этим самым невооруженным путем, а мировая революция путем идеологического диктата. Значит, и все им подчинятся как идеологическому центру. Вспомните, опять-таки, позицию Советского Союза по отношению к своим союзникам, по отношению к тому же Китаю. Мы самые правоверные марксисты, мы здесь знаем, какой на самом деле марксизм правильный, а какой неправильный. Поэтому все должны равняться на нас. Мы первые в коммунистическом лагере. Это, собственно, и привело к расколу с Китаем. Мао сказал, ну, у нас свой китайский путь. Вот. То есть ровно то же самое в Соединенных Штатах. Мы здесь первые, мы самые главные, у нас самая лучшая идеология, все ей должны следовать, и мы не можем проиграть какому-то Китаю, потому что мы первые для этого, поэтому надо просто диктовать. И они ушли от политики маневра, от политики договоренности, которая Соединенным Штатам давала огромные преимущества в 19-м, в 20 веке. Они ушли к политике диктата. Мы начнем давить на всех. Они давили на всех, у них одно время получалось. Ну, понимаете, одно дело давить на Югославию и Ливию, другое дело давить на Россию и Китай, тем более вместе взятых. Они умудрились создать союз России и Китая против себя. Значит, и именно по причине своей как идеологического чванства своего.
1: Ох, большая тема, и вернемся к ней уже после небольшого перерыва. Оставайтесь с нами, друзья.
2: Возлюбить своих врагов, не судить и не быть судимым, подставить вторую щеку. Можно ли применить эти принципы в геополитике?
3: Эти слова Христа, тот, кто берется за плуг и оглядывается назад, неблагонадежен для Царства Небесного, прямо вот про наше время.
2: Песочный интерес. Авторская программа священника Павла Островского и Полины Уваровой.
3: Брать пример со Христа – это самый настоящий подвиг веры.
2: Песочный интерес. Православный взгляд на главные новости и мировые события. По воскресеньям в 7 вечера на радио «Спутник».
3: Невозможно быть христианином, если ты не мечтаешь стать великим святым. Даже если не получится стать великим святым, дай Боже, ты просто будешь святым.
2: Устали от бесконечного потока новостей? Чем разнообразить монотонность цифровой реальности?
4: Здесь мы говорим о самом интересном, о человеке и его идеях, войне и мире, культуре и варварстве, истории и политике.
2: Это «Культурная симпатия». Авторский просветительский проект политолога-международника Дмитрия Егорченкова.
4: Наша история отвечает на вопрос, почему мы такие. Живая культура, какие мы сейчас, а актуальная политика, кем мы хотим быть. И тут, конечно, не стоит недооценивать силу симпатии. Мир сложнее схем. Давайте разбираться вместе.
2: Интересное может быть полезным. Каждое воскресенье в 20.00 на радио «Спутник» и всегда в видеоформате на отечественных платформах.
5: Шейх Тамир, он с утра нас всех взбодрил. Нету новостей, листаем и зарядку начинаем.
2: Зарядка с шейхом Тамиром. Каждое воскресенье в 10 утра восполняем запасы энергии и восстанавливаем безупречную информационную форму. К началу новой недели на радио «Спутник».
6: заглянуть в загадочную русскую душу и найти ключ от нашего культурного кода помогает литература.
7: Без литературы осмысление идеологии государства невозможно. При помощи слова только и можно познать все происходящее.
6: Ответы на вечные вопросы ищем у классиков, хрестоматийных и актуальных.
7: Из века в век появляется какой-то поэт, который проговаривает основные базовые вещи для народа. И, слава богу, Россия такими именами не обижена.
6: В авторской программе писателя Захара Прилепина.
7: Любая нация, любой народ создается вокруг поэтической песни. Когда народ забывает свою песню, он перестает быть народом.
6: «Ключи Захара» по воскресеньям в 12 дня на радио «Спутник». Исландия против вступления в ЕС. Контекст. Обойдемся своими силами. Большинство исландцев высказалось против возобновления переговоров о присоединении их страны к Евросоюзу. Количество пришедших на референдум было беспрецедентно высоким – более 82%. Аргументация сторонников вступления в ЕС, что называется, не прокатила. Те пугали, что вслед за соседней Гренландией Дональд Трамп положит глаз и на Исландию, а брюссельская крыша защитит жителей небольшого острова. Но подобными обещаниями тех не пронять. Во время кризисного 2008 года финансовая система Исландии рухнула. Тогда и появились идеи о присоединении к сильной объединенной Европе. Даже заявку Рейкьявик подал. Но условия европейцев были настолько кабальными, что население быстро перегорело. Брюссель требовал широкого доступа европейских рыболовецких судов в исландские воды. А биоресурсы – это база островной экономики. Попытка взять их под контроль рядом европейских стран в недалеком прошлом даже становилась причиной разрыва дип-отношений. Сегодня экспорт рыбы и растущий туризм обеспечивают исландцам безбедное существование. Большинство из них не хочет жертвовать этим во имя эфемерных перспектив, продвигаемых местными проевропейскими политиками. Спорим с Ищенко.
8: Вы слушаете радио «Спутник». Кто только настроился на нужную волну или подключился к онлайн-трансляции, здравствуйте. Напоминаю, в студии обозреватель медиагруппы «России сегодня» Ростислав Ищенко. Ростислав Владимирович, продолжаем. Понимая все ранее сказанное, и мы будем еще сегодня активно возвращаться и к России 90-х годов, и к Советскому Союзу, но хочется понять отношение современного Запада, Соединенных Штатов, к современной России после того, как закончится спецоперация. Потому что в любом случае, рано или поздно она закончится, а выстраивать отношения, по-новому их пересобирать, ну, явно придется, так же, как и Европе с Россией.
0: Так в том-то и дело, что отношения современного Запада к России уже не важны. Отношения современного Запада к России совершенно негативны. То есть ее надо уничтожить с точки зрения современного Запада. Хотя бы для того, чтобы дать современному Западу достаточное количество ресурсов, чтобы оставаться Западом. Еще какое-то время. Потому что потом все равно ресурсы кончатся, и все равно все рухнет. Но уже не будет ни России, ни Китая. То есть некого тогда будет разбирать на запчасти, чтобы поддержать Запад. Поэтому я говорю, что борьба будет долгой и сложной. Значит, не обязательно в плане горячей войны. Я думаю, что горячую войну мы можем закончить, если повезет, на Украине, и к ней не возвращаться потом. Но это если повезет. Значит, потому что можем получить второй фронт раньше, можем получить новую войну после украинской. Значит, это уж тут возможности, опять-таки, масса. Но теоретическая возможность и неплохая возможность завершить войну на Украине, дальше продолжать геополитическое противостояние без скатывания в прямой военный конфликт с Западом или даже в прокси-военный конфликт с Западом, существует. Так вот, до этой самой, до полной геополитической победы, а полная геополитическая победа означает отказ Запада от нынешней системы. Вот заметьте, Советский Союз не был оккупирован. Uh-huh. Да? Значит, Советский Союз даже войну не вел. Значит, он отказался от своей политической системы.
1: Так.
0: И он не просто распался, да? Он отказался от системы социализма внутри себя. И это Запад зафиксировал как свою победу. У нас любят спорить, что, мол, нас не победили, мы, мол, сами. Так вот это вот Запад и зафиксировал как свою победу. Потому что целью Запада на тот момент была победа над коммунизмом. Они это так и декларировали. Не над СССР, там, а над коммунизмом. Вот сейчас у них цель – победа над Россией, неважно над какой. Какой строй в России не провозгласите, они все равно будут добиваться победы над Россией. А тогда они стремились победить именно коммунизм как идеологию. Значит, вот, они достигли этой цели, то есть главное коммунистическое государство, которое собрало вот этот самый лагерь социализма, оно распалось, и распался сам лагерь. Социализма не осталось, разве что на Кубе. Значит, но с этим Соединенные Штаты могут смириться на некоторое время, понимая, что если не победят Россию, которая сейчас рассматривает Кубу не как идеологического партнера, а просто как союзника в западном полушарии, значит, выгодную площадку в противостоянии с Соединенными Штатами.
1: Ну и согласитесь, Кубе и на сегодняшний день до сих пор экономически не сладко, в первую очередь.
0: Да, ну так правильно, потому что Кубе очень тяжело помогать. Она находится под боком у Соединенных Штатов. И в отличие, допустим, той же Украины, которая имеет границу с НАТО, которая ей помогает, Куба не имеет границы ни с Россией, ни с Китаем, ни с кем-то еще. Кубу окружает океан. А океан – это сфера господства западных флотов. Атлантический океан, безусловно, под контролем американского флота. И поэтому помогать Кубе можно, но осторожно. То есть приходится считаться с превосходством своего геополитического противника в вооружениях в этом регионе. И точно так же, как Соединенные Штаты не собираются умирать за Таллин, Россия не собирается умирать за Гавану. То есть помогать, поддерживать союзника, да. Но это не значит вступать с Соединенными Штатами в ядерный конфликт из-за там, блокады Кубы и так далее. Поэтому помощь должна оказываться таким образом, чтобы Соединенные Штаты не ввели полную морскую блокаду с полным запретом для других судов, значит, любых государств приходить в эти самые в кубинские порты. Значит, потому что в таком случае прорваться мы не сможем сквозь американский флот. И никто не сможет сейчас прорваться. Даже китайцам невозможно провести в Атлантический океан достаточное количество соединений своего флота, для того, чтобы создать там превосходство над американцами. Там Соединенные Штаты, НАТО, флоты НАТО, пусть они каждый в отдельности и слабые, но все вместе они обладают большим количеством боевых кораблей. Значит, плюс авиация НАТО, которая базируется и на Европу, и на Соединенные Штаты, значит, они вполне контролируют и Северную, и Центральную Атлантику. Значит, и там им противостоять практически невозможно, потому что, ну, вы же сами понимаете, нам надо отправлять эскадры из Северного Ледовитого океана, Китаю из Тихого. И проходить надо мимо побережья, которые контролируются союзниками Соединенных Штатов или самими Соединенными Штатами. И то есть на этих побережьях тоже базируется авиация, которая может неограниченно наносить удары. На этих побережьях базируются ракетные комплексы. И на эти же побережья базируются флоты, опять-таки, натовских союзников Соединенных Штатов. То есть эта задача не из легких. Значит, и в принципе на данном этапе задача прорыва блокады Кубы нерешаемая. Поэтому помощь оказывается таким образом, чтобы не спровоцировать американцев на введение полной блокады, с одной стороны, а с другой стороны, чтобы каким-то образом Кубу поддерживать. Значит, чтобы жизнь на ней все-таки теплилась, и чтобы американцы не могли, по крайней мере, прямо сразу там произвести переворот. В конечном итоге, опять-таки, все упирается в население страны, в ее руководство. Если они готовы терпеть лишения, но противостоять американцам, мы им можем помочь. Если они не готовы, как, допустим, оказалось там в Венесуэле, где Мадуро свои же сдали, да, значит, то мы им можем помогать, но помочь не можем, потому что они сами сдадутся. Вот. Но вот кубинцы пока не сдаются, поэтому и мы, и китайцы им по мере возможности помогаем. Но, например, это именно помощь, а не попытка вступить с Соединенными Штатами в войну за Кубу. Значит, это, кстати, точно так же относится и ко многим нашим союзникам, потому что, опять-таки, у нас люди привыкли спрашивать, если это союзники, почему они за нас не воюют?
1: Да, распространенное
0: мнение. Они потому и не воюют, что не союзники, а не мы. То есть они отстаивают свои интересы в том плане, в котором они совпадают с нашими интересами. Здесь мы друг друга поддерживаем, но мы не пытаемся умереть друг за друга. Мы можем воевать друг за друга тогда, когда ситуация станет критичной. То есть есть вот эти самые красные линии, которые мы не можем позволить кому-то перейти. Значит, мы, например, не можем позволить Соединенным Штатам оккупировать Иран.
1: Но красные линии задаются сегодня сверхдержавами или ООН?
0: Красные линии уточнить, существуют да. объективно. Сверхдержава может рисовать красные линии где угодно, но если мы, допустим, нарисуем красную линию на Мадагаскаре, то все будут прекрасно знать, что за Мадагаскар мы воевать не будем. И эту красную линию будут переходить туда и обратно. Сколько захотят, столько раз и перейдут. А на Иране нам даже не надо рисовать красную линию. Мы по этому поводу ничего вообще не говорим. Но все прекрасно знают, что сухопутная операция в Иране, угроза его оккупации и так далее, она приведет в состояние близкое к войне сразу и Китай, и Россию. Потому что для нас это будет означать, что геополитический враг получает прямой выход в Среднюю Азию, что нас полностью отрезают от Ближнего Востока, что значительная часть наших коммуникаций с Китаем оказывается либо под контролем врага, либо под угрозой такого контроля, то есть под эвентуальным контролем. И даже наши коммуникации, которые проходят по нашей территории, оказываются уязвимы с точки зрения военных ударов. И допустить такое положение дел мы не можем, потому что это и будет геополитическим поражением. Нас не надо оккупировать. Надо просто создать ситуацию, в которой мы окажемся зависимыми от своих врагов. Значит, и не сможем им противостоять. Поэтому все прекрасно понимают, что слишком активная борьба с Ираном, значит, она приведет к тому, что у Ирана будет появляться все больше и больше и больше оружия. Значит, у Ирана может появиться ядерное оружие. Значит, может появиться все что угодно. Да, понятно, что опять-таки сразу и Россия, и Китай не пошлют туда свои войска противостоять американцам. И сразу не будут наносить ядерный удар по американцам. Но если, кстати, Соединенные Штаты будут проводить крупную сухопутную операцию именно по оккупации Ирана, по захвату его, то и Россия, и Китай постараются создать условия для того, чтобы операция провалилась, а американцы понесли огромные потери. И результат, соответственно, будет следующим. То есть тогда американцам придется думать, ну вот как нас пытаются поставить перед необходимостью нападать на Англию. То есть реализовать мечту многих наших, кстати, интернет-стратегов бахнуть по Лондону. Вот Соединенные Штаты оказываются перед такой же перспективой бахнуть по Пекину или по Москве. Они могут, конечно, но прилетит же назад. Поэтому и говорят все время, и предупреждают, что вот есть точки, за которые никто воевать не будет. А есть точки, за которые сразу начнется война, и причем с опасностью перехода в ядерную. Моментально. Вот, допустим, то, что Соединенные Штаты будут удерживать Тайвань, значит, сомнений никаких нету. А то, что они начнут за Тайвань ядерную войну, сомнения есть. И даже за всю первую цепь островов. Потому что, безусловно, прорыв первой цепи островов, значит, даже просто занятие китайцами Тайваня, значит, ставит под серьезную угрозу доминирования США на Филиппинах. То есть это демонстрация всем союзникам Соединенных Штатов, что надо сдаваться Китаю, кроме Японии и, возможно, Южной Кореи. Корейцы, наверное, будут колебаться, японцы будут стоять твердо на стороне американцев. Но у американцев есть вторая цепь островов, значит, у американцев есть Большой Тихий океан, значит, и, в принципе, они вполне могут продолжать противостояние с худших позиций, но, тем не менее, низкокатастрофически продолжать противостояние с Китаем. Значит, поэтому есть сомнения по поводу того, что вот прямой конфликт даже по за Тайвань приведет к ядерной войне. Но может и привести, потому что есть такой вариант, как Китай не высаживает войска к удовольствию американцев, которые будут тоже пытаться нанести ему гигантские потери. Там. А Китай начинает морскую блокаду Тайваня. Ну, поскольку, тем более, ему это проще сделать, чем американцам по поводу Кубы, потому что все, включая Соединенные Штаты, признают Тайвань китайской территорией. Значит, то есть, собственно говоря, он будет проводить операцию по возвращению мятежной провинции в состав страны. Он начинает морскую блокаду Тайваня. Соединенным Штатам надо спасать союзника и поддерживать его, потому что у них большая часть оружия американская, значит, боеприпасы нужны американские, запчасти американские. Ну и в любом случае мы видим, какой сейчас идет расход боеприпасов, любых. Значит, то есть, ну, возить, не перевозить туда. Следовательно, американским торговым судам надо прорвать блокаду. Я абсолютно уверен, что китайские военные корабли ни одно торговое судно не пропустят. Угу. Следовательно, американцам надо отправлять караван под защитой военных кораблей. И вот здесь возникает вопрос, будут китайцы топить военные корабли Соединенных Штатов или не будут? Если будут, то тогда опять мячик на американской половине поля, и надо решать, начинать ли войну с Китаем. Или, как у нас любят говорить, утереться и забыть. Ну, потому что потопленный даже один американский военный корабль Китаем, который двигался на Тайвань, это фактически объявление войны. То есть ни одна великая держава не может позволить просто, значит, топить свои корабли другой великой державе. Да? Там случайности всякие допустимы. Нанесли урон, принесли извинения, покаялись. Бывает. Угу. Значит, а умышленное военное столкновение, мы объявили блокаду, мы сказали, что никого не пустим. А вот она, ядерная держава, у нее 5000 ядерных боеголовок. Они послали свои военные корабли. Мы взяли и утопили. Пусть не ракетный крейсер, даже не эсминец. Что-нибудь попроще утопили. Значит, как реагировать? А весь мир смотрит и ждет реакции. Вот в такой ситуации вполне может начаться ядерный конфликт, потому что Соединенные Штаты могут попытаться какой-нибудь показательный удар по какой-нибудь китайской базе, те ответить, те опять ответить там и так далее. И здесь лестница эскалации проходит очень быстро в таком случае. Тем более, что, опять-таки, китайцы не особенно привыкли сдерживаться, когда война уже началась.
1: Чтобы уже, в конце концов, забыли, с чего начинали. И там и вопрос ответственности и прочее. Но, кстати говоря, ну вот возвращение той самой заблудшей провинции, все-таки это же официальный государственный курс, о чем неоднократно, да, и заявлялось, и продолжает.
0: И повторяю, дело в том, что Соединенные Штаты вначале признавали единым Китаем Тайвань. Потом, когда им было выгодно, значит, для борьбы против Советского Союза, они признали единым Китаем КНР. И теперь находится в ситуации, да, Китай единый, нету двух Китаев. Они признают, что Тайвань – это китайская провинция. А в таком случае возвращение Китаем своей провинции, ну, китайцы всегда скажут, слушайте, вы будете возвращать отпавшую Калифорнию. Значит, так что мы это самое имеем право ей помогать, и вы не будете против. Вот. Поэтому, я говорю, Соединенные Штаты здесь своими решениями тоже загнали себя в угол. Значит, опять-таки, потому что, когда вы даже сегодня принимаете решение с кем-то обниматься, да, кого-то признавать, значит, то возникает вопрос, а вот, допустим, завтра, послезавтра, а через год, а через 10 лет, значит, а через 50 лет, как это потом отразится на ваших интересах в том же регионе? Все вы прогнозировать не можете, да? Но частичные изменения, например, предположить, что Китай будет стремиться восстановить статус сначала региональной державы, а потом сверхдержавы, было очень несложно, потому что вся политика Китая, традиционная, историческая, исходит из того, что есть единая поднебесная империя, окруженная варварами. И варвары или признают императора, или не признают. Если варвары признают императора, они присылают посольство с дарами, а если они не признают императора, то надо послать к варварам вразумляющую армию. Значит, других вариантов нет. Значит, конечно, современный Китай – это не императорский Китай, нам 3 века нашей эры, он исходит из других геополитических реалий, но, тем не менее, Китай рассматривает себя даже в эпоху упадка как сверхдержаву, и он в это состояние будет возвращаться. Самое главное, что он, как и Россия, он не может существовать в другом состоянии. Если он не сверхдержава, то он рассыпается на провинции, и начинается гражданская война. Значит, поэтому Китай все равно будет стремиться всегда к основному статусу сверхдержавы. Следовательно, это американцы должны были прогнозировать и понимать, что рано или поздно они с Китаем столкнутся в этом самом, на Тихом океане и в Юго-Восточной Азии. И либо заранее прописывать правила игры, когда они еще тогда договаривались. Да? Вот. Здесь играем, здесь не играем, здесь рыбу заворачивали. Значит, вот. Либо же, значит, там, скажем, признать два Китая. Ну, то есть сказать, ну, Тайвань признаем, Китай тоже, КНР тоже признаем. Там. В любом случае, поискать какие-то эти самые пути для маневра. Тем более, что, опять-таки, для маоистского Китая Соединенные Штаты были нужным союзником. Значит, и для, кстати, для Китая Дэн Сяопина они были необходимым союзником для реформ, для реализации, кстати, политики экономического роста. И Китай в любом случае получал от Соединенных Штатов, от союза с Соединенными Штатами огромный геополитический выигрыш. Значит, в принципе, я бы сказал так, что КПК удержала всю власть благодаря курсу на сотрудничество с Соединенными Штатами. Следовательно, Соединенные Штаты могли, ну, не диктовать условия, но, во всяком случае, поставить более жесткие условия. Значит, они просто решили, как, ну, мы самые сильные, всегда будем самыми сильными. Что нам могут сделать страны, которые, у которых 1% мирового ВВП, если у нас 60%? Да? А Китай тогда был в загоне. А, между прочим, Соединенные Штаты тоже очень быстро развивались. И история быстрого развития, значит, это всегда история скачка какой-то страны, буквально несколько лет, там, за 10, за 20 лет. То же самое, там, самая английская промышленная революция, значит, голландская промышленная революция, французская промышленная революция. Я уже не говорю о немецкой, российской и американской промышленных революциях. Американцы фактически после гражданской войны, да, то есть за каких-то там 20 лет к 90-му году, значит, превратились из какой-то там непонятной континентальной державы в этом самом, за морями, превратились в крупнейшего мирового игрока экономического и уже и геополитического. Аналогично Россия, конец 19 века, после реформ Александра II, начинается рост гигантскими темпами. Значит, и прогноз при сохранении этих темпов роста Россия к середине 20-х годов выходит на первое-второе место в мире по этому самому экономическому развитию. Германия, скачок моментальный. 70-е годы объединения Германии, к 90-м годам второе место в мире по экономическому развитию.
1: Сердце Европы,
0: крупнейшая,
1: да.
0: Крупнейшая экономическая держава и так далее. И сразу же и политические заявления, потому что крупной экономике нужны новые рынки, крупной экономике надо развиваться, и, следовательно, ей необходима военная и политическая поддержка, потому что никто ничего просто так не отдает. Вот. То есть примеров была масса. Предположить, что Китай пойдет по тому же пути, было нужно. Пусть бы он бы и не пошел, но подстраховаться на этот счет было необходимо. Точно так же, как американцам было необходимо подстраховаться насчет России и не лезть с ней в бутылку, не делать, не выстраивать ситуацию по принципу «вы никто, мы вас презираем, вы полностью разделенное государство, что хотим, то и будем делать». Надо было демонстрировать минимальное уважение, и у них бы все было бы хорошо. Вот. Но, как всегда, эти самые... Победа приносит эйфорию, эйфория порождает национальное чванство, национальное чванство порождает поражение.
1: И на этой ноте мы завершаем эфир. Спасибо вам большое, Ростислав Владимирович. Ростислав Ищенко, Денис Воробьев были для вас. Всего доброго, до свидания.
2: Спорим с Ищенко.
9: приходят как-то в бар Петр Лидов, Алексей Тимофеев и Лука.
10: Был такой анекдот, еще когда не было метаиронии, этих всех словечек и прочего.
9: Чтобы сообразить на троих.
11: Я сейчас должен вам по бокалу налить. Продолжайте свидание, ребят.
9: Слово за слово, словом по столу.
11: Походу, у меня дома с женой будет разговор.
9: Как вдруг свет, камера, мотор и пошла съемка. «Словом по столу» – документальная летопись настоящих мужских разговоров.
11: Мы сейчас скатимся в шовинизм.
9: Без купюр.
12: Когда вес тяжелый берешь, без мата не поднимешь.
9: По четвергам в 8 вечера на радио «Спутник».
13: Сейчас, боюсь, я как бы нас не приняли за разжигание.
9: Не пропустите. Пятница вечер – это время волнующих свиданий.
14: Девчонок надо смешить. Легкая, непринужденная беседа, отличные шутки, всем весело.
9: Приключений, развлечений.
15: Люди занимаются дуростью откровенной.
9: И заслуженного отдыха.
16: Тупо не хотят работать.
17: Так жить неправильно, повторюсь.
9: А правильно, пятница вечер на радио «Спутник». Искрометное шоу Дмитрия Гоблина-Пучкова.
18: Всем слушателям и зрителям пламенный привет.
9: Встречаем конец каждой рабочей недели вместе с Дмитрием Пучковым. Иронически, полемически, категорически. 18.00.
19: Да, жизнь настолько веселая, что шутить уже смысла нет.
9: Дуэльный кодекс гласит: дуэль может происходить только между равными. Противники должны держать дистанцию и чтить законы чести. «Дуэль с Манучаровым» – это мастер-класс интеллектуального противоборства.
20: Вы себя когда-нибудь недооценивали?
21: Да.
20: А переоценивали?
21: Вряд ли.
20: Сколько друзей вы потеряли?
21: Не так много.
9: Искусство изящных пикировок.
20: Часто ли ты ошибаешься?
21: Нет, ни от одного поступка в своей жизни не отказался.
9: И точных попаданий в цель.
20: Чему главному тебя научили твои дети?
22: Тому, что взрослый человек может расти.
9: «Дуэль с Манучаровым». Каждый четверг в 5 часов вечера на радио «Спутник».
23: Адрес «Радио Спутник» в интернете легко запомнить. Радиоспутник.ру. Радио, потому что радио. Спутник, потому что спутник. .ру, потому что в интернете. Радиоспутник.ру.
9: Узнать за 90 секунд. Лицезреть знаменитые пражские куранты своей обязанностью считает каждый турист. Это самые древние астрономические часы в мире, исправно работающие по сей день. Они были созданы мастером Микулашем по проекту астронома и математика Яна Шинделя и установлены на башне Староместской ратуши еще в 1410 году. Через 80 лет их усовершенствовали, добавили готические скульптурки и календарный циферблат. В таком виде куранты показывали время много столетий, вплоть до середины 19 века. Тогда диск расписали, на нем появились аллегорические сценки и знаки зодиака. Но это пошло курантам только на пользу, закрепив репутацию главной достопримечательности Праги. И правда, объект незаурядный и даже уникальный. Часы показывают зодиакальные знаки, текущие год, месяц, день, период восхода и заката Солнца и Луны. По ним можно узнавать время в 24 и 12-часовом формате. Они напоминают о праздниках и важных событиях. Но и это не все. На куранты установлены фигуры, символизирующие главные грехи в Средневековье – от скупости до тщеславия. А фигурка скелета, согласно местному поверью, обладает пророческими способностями. Если она кивнула, ждут страну страшные бедствия.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В 5 утра в Москве и Казани, в Саратове 6 часов. Студия Анна Грозлова. Здравствуйте. В этом выпуске. Мария Захарова прокомментировала действия Германии в отношении Генконсульства России. Президент Индонезии вылетел в Россию для участия в ВЭФ. Первый самолет Ил-114-300 передадут эксплуатанту до конца года. Подробности далее. Действиями немецких властей в отношении Генконсульства России уничтожается все положительное, что было в отношениях, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова. Так она прокомментировала закрытие в скором времени российского генконсульства и расторжение договора, касающегося деятельности Русского дома в Берлине, о чем ранее заявил глава МИД ФРГ Йохан Вадефуль. Перед этим министр внутренних дел ФРГ Александр Добрин бездоказательно обвинил Россию в причастности к инциденту с беспилотником в аэропорту Лейпцига. Захарова добавила, что скоро Россия ответит Германии на закрытие генконсульства в Бонне. Президент Индонезии Прабоу Субианто вылетел во Владивосток для участия в Восточном экономическом форуме. Он станет главным почетным гостем по личному приглашению президента России Владимира Путина, сообщила администрация индонезийского лидера. Прабоу Субианто уже второй раз становится почетным гостем крупного международного экономического форума в России. Ранее он участвовал в ПМФ. По оценке президентского секретариата, визит во Владивосток власти Индонезии намерены использовать для расширения и укрепления конкретного сотрудничества с Россией, прежде всего в экономике, торговле, инвестициях, энергетике и других стратегических сферах. Первый региональный самолет Ил-114-300 планируется передать эксплуатанту до конца текущего года. Еще две машины в начале следующего, заявил замглавы Минпромторга России Геннадий Абраменков. Всего компания планирует выпустить 6 таких самолетов в 2028 году и в 2031 выйти на производство 12 самолетов в год, сообщил управляющий директор компании Даниил Бреннерман. Он также отметил, что сейчас поступают заказы на Ил-114-300 от различных авиакомпаний, но итоговые планы выпуска будут зависеть от спроса. По словам главы Росавиации Дмитрия Ядрова, спрос российских авиакомпаний на самолеты Ил-114-300 к 2035 году составит 108-110 машин, на Байкал 50-60 самолетов, на Асвей 340 единиц, 30-40 единиц. Также глава Росавиации выразил уверенность, что свою нишу вернет самолет Ан-2. Россия и ASEAN определили планы на перспективу 5-10 лет. У сторон есть ориентиры, к чему стремиться в дальнейшей работе, заявил президент торгово-промышленной палаты Сергей Катырин. Он добавил, что в этом году исполняется 35 лет взаимодействия России со странами Ассоциации государств Юго-Восточной Азии, а также 30 лет полноценного полноформатного взаимодействия со странами ASEAN. Представители творческих профессий в Европе, в том числе писатели, артистов и режиссеров, вынуждают публично отказываться от своих убеждений, а политические события становятся причиной расторжения контрактов, рассказал РИА Новости лауреат российской премии «Читай Россию» и госпремии Австрии в области художественного перевода Александр Ницберг. Он добавил, что сегодня на Западе от представителей сферы культуры все чаще требуют публичных политических деклараций. Больше информации в Макс-канале «Радио Спутник».
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Теория заблуждений.
2: Здравствуйте, друзья! Вы слушаете «Радио Спутник». Начинаем авторскую программу писателя, члена Общественной палаты Российской Федерации Армена Гаспаряна. Он на прямой связи со студией. Армен Сумбатович, мое почтение. Здрасте.
3: Приветствую. Приветствую.
2: За футболку мое почтение, Армен Сумбатович. Led Zeppelin наш, все. Тут не мог, понимаете, не выразить свое восхищение вашим музыкальным вкусом, но тем не менее, да.
3: Руку пожимаю отчаянно.
2: Да. Хотелось бы даже и немного о футболе, но знаю, что это ваш Сан Санычем история в эфирах, поэтому уж ладно, не буду тогда эфирное время отбирать, потому что я-то слежу за первой лигой, и там, к сожалению, у моего родного текстильщика все печально. Ну да ладно.
3: У Камышинского или еще какой-то есть?
2: Ивановский, ну что ж. Текстильное дерби, ну, Когда Владимир Иванов, ну это же все, понимаете, ну, с трибун лучше бежать.
3: Ну, я помню текстильщик, когда еще в высшей лиге играл чемпионат России, я ходил на ЦСКА текстильщик.
2: Но высшая лига это когда было?
3: Ну, это 30 лет назад было.
2: Ну вот, а потом 20 лет во второй лиге, вот сейчас большое событие, первая лига. Но

0: начинает продавать своих, скажем так, умов, свои умы, точнее, прошу прощения, самые разные оборонные, в оборонную промышленность, на политические должности. Это что, это бегство с корабля, или как это можно обозначить, Армен Сумбатович?
1: Ну, во-первых, это, конечно, начало массового оттока. Ну, потому что все же видят, чего происходит. Все же слышат дополнительные заявления Министерства обороны. И одно ж дело, это когда ты такой красивый, деньги украл, даешь комментарии по событиям, а рядом с тобой прилетит. А совсем другое дело, когда ты вроде как куда-то командирован. Здесь же весь вопрос в компетенциях человека. Ведь что есть Федоров? Продавал пылесосы. Потом был СММщиком. Ну, сейчас это вообще мода, когда СММщики считают себя знатоками во всех вопросах. Я неоднократно видел эту публику. Но она, видите, теперь вышла на международный уровень. А какие советы он может дать? Как бюджет разворовывать? Какие еще? Как перевести деньги в офшор? Как отпиарить себя, имея на это бюджет? Еще вот в какой сфере Федоров может дать вопросы, касающиеся ведения современной военной кампании? Он что, стратег? Нет. Он что, гениальный тактик? Нет. Он разрабатывал какие-то операции? Нет. Он занимался осваиванием бюджета. Да, преуспел в этом, безусловно. Но давайте честно. В той модели власти, которая построена на Украине, мне кажется, что преуспеет в воровстве любой. Даже который вообще не имеет никакого понятия, как выводятся деньги. Я думаю, что за пару дней тренировки все получится. Какой-то по счету третий министр обороны в бессрочную каденцию ЗЮСа. Все три варьё абсолютно отпетое. И, собственно, опала-то Федорова связана не с теми решениями, которые он принимал, а с тем, что он делиться не захотел. Потому что его туда отправили, да, чтобы еще вот этот крупный финансовый поток. А мы же понимаем, что в эпоху СВО самое большое финансирование это у Министерства обороны. Вот чтобы этот финансовый поток, так сказать, правильным ручейком тек в черную кассу. А Федоров призлым отплатил за предобрейшее. И решил, что если его сюда посадили, то деньгами этими он будет распоряжаться сам. Проблема-то вся в том, что в Италии-то ему не дадут этим заниматься. А очень быстро выяснит, что советы, которые он может давать, ну, может быть, они, конечно, и важнейшие, только они неприменимы в итальянских условиях от слова совсем, как и в любых других. Поэтому думаю, что какое-то время он там побудет, а потом под любым благовидным предлогом, там, усталость, незалеченные раны на колчаковских фронтах. Ну, человек тихонечко с этого со всего соскочит, и дальше ищите его где-нибудь там на восточном побережье Соединенных Штатов, где будет проживаться удачно освоенное финансирование Министерства обороны Украины. Все, что здесь еще сказать?
0: Но главное, красивую формулировку, да, привлечение, как можно, инвестиций из Брюсселя для оборонной промышленности, чтобы противостоять актуальным вызовам, с дроном, там, я не знаю, сетку натянуть, заборчик поставить с Россией хоть, а, понятно,
1: нет, тот, секунду, тут граница. Да. Все хорошо, друг мой, а скажите, а я пропустил момент, да, где у нас с Италией образовалась общая граница?
0: Так вот, я о чем и говорю, как бы абсурд-то в чем. Все равно надо поставить, ну, мало ли, АДРГ какое, разведка там, я не знаю, еще что-то. А это
1: так
0: все,
1: Федоров
0: а
1: к этому никакого отношения не имел, друг мой. Ко всему тому, что вы перечислили, Федоров никакого отношения не имел. Потому что это епархия либо генштаба Украины, либо главкома ВСУ. Федоров это, вот чтобы было понятно, это завхоз. Вот у которого есть амбары,

0: ангары и финансирование, который должен вот этим заниматься. Он не военный, не стратег, не тактик, ничего. У него нету ровным счетом никакого опыта. Я даже странные слова могу произнести, что Сумбатыч со своим 40-летним опытом чтения воспоминаний о проведении могучих военных кампаний обладает с военной точки зрения большим опытом, чем Федоров, который не читал ничего. Поэтому его опыт в Италии не применим. Ну, слушайте, учить итальянцев разворовать бюджет, это все равно, что, я не знаю, ну, учить румынов, как рассасываться в пространстве. Ну, это бессмысленно. Итальянцы сами могут дать 200 очков форы, как и чего делается. Больше того, у итальянцев, у одних из немногих, между прочим, есть опыт соскакивания даже из мировой войны. Вот это этих людей, да, Федоров будет учить проведению, так сказать, заградительных заслонов. И потом, единственное, против чего можно сделать заслон, вот в нынешней Италии, это против нелегальных мигрантов. Но я боюсь, что если действовать методами Федорова, то есть закупить дроны и фигарить эти лодки с этими марокканцами, или кто там еще пытался это штурмовать, то это лютое яростное нарушение директив Европейского Союза. И это сделать нельзя. Ты должен, если и депортируешь, то культурно. При этом нельзя израсходовать весь имеющийся у тебя боекомплект. А больше Италия, извините, ни в каких военных операциях не замечено. Хуже того, опыт непосредственно самих военных операций у итальянцев, вот последний, большой, это Вторая мировая война.
1: Ты, честно сказать,
0: И
1: опыт-то был так себе, ну, с точки зрения как
0: не,
1: раз
0: ну как,
1: компа.
0: забег после Сталинграда был отличен. Это стало неприятным сюрпризом в Берлине. Когда, да, это в модели Винни-Пуха, что меда совсем не осталось, ну тогда я пошел. Свинья, догоняй. Но вряд ли вот этот опыт можно канализировать. Правда же? Поэтому Федоров здесь такой не более чем свадебный генерал. Я думаю, что это во многом будет повторение судьбы террориста Арестовича. Помните, он же после отставки тоже консультировал кого только можно. Но сейчас, насколько я понимаю, он спокойно сидит на вольных хлебах и осваивает наворованные средства. А больше в услугах никто не нуждается, потому что там же привыкли платить за товар, а не за фикцию. Одно дело, это же когда Брюссель выделяет финансирование, ну сидит он себе на ночной вазе у вас там под дверью, ну и пусть сидит. Но боливар же не выдержит такое количество дармоедов. Поэтому перспектив у Федорова там никаких нету. Это еще хлеще было бы только отправить его в военную академию Сиракузы Соединенных Штатов, преподавать там, я не знаю, современный характер боя. Ну вот это примерно в той же плоскости было бы. Кстати, у
1: Но риторика-то,
0: американцев опыт
1: кстати,
0: был такой.
1: подизменилась, Армен Сумбатович. Вот что Арестовича вы вспомнили очень хорошо. И Федоров. Арестович с кормушки, когда ушел, ну, по крайней мере, территориально, если мы про Украину говорим, сразу заявления стали иного характера, мягко говоря. И
0: Так и у
1: Федоров.
0: Федорова тоже
1: Так вот,
0: стали.
1: о чем и речь. Да, как это уже, знаете, ну, закономерность.
0: Так нет, а это у всех, кто покидает гостеприимный хутор и отправляется в сказку странствий постоянным, так сказать, гостем, у них у всех молниеносно меняется риторика. Ну, кто поумнее, просто не отсвечивает. Где, например, министры прошлого правительства украинского? Ну, не друзья Зюса с этим самым, с Миндичем и Цукерманом, а которые просто вот не получили нового назначения. Они что, разве находятся на Украине? Они тихо, мирно, спокойно уехали. И все, что им там делать? Просто не отсвечивают, и их больше никто и не вспоминает. Зачем они нужны кому? Федоров просто решил, что он сейчас на волне вот этого превеликого хайпа построит могучую политическую карьеру, заработает очки, а там, глядишь, на президентских выборах он сумеет перешагнуть даже, наверное, позицию андердога. Расчет, в общем, не глупый, за исключением одного. Выборы никто не планирует. А ты сделал фальстарт. За то время, пока это придет к выборам, там все это совершенно поменяется. И вообще, когда будут выборы, я думаю, что там будут совершенно другие персонажи участвовать. Не те, кто есть сейчас. Вот. Но Федоров почему-то считал, что он Бога за бороду поймал. Наивное заблуждение. Ну, кстати, не он один такой. Немало людей в украинской политике обжигалось именно на этом. На ощущение того, что вот это звездный час, и историю надо раскручивать. Помните, на Майдане был такой Сашко Билый?
1: Угу.
0: Вот. Чем закончилось для Сашка это все? Его пришлось просто пристрелить, потому что он всех допек. Мало-мало. Ну и дальше можно фамилии, так сказать, называть. Уж на что Поруби и Фарион были, да, востребованы, вежливо говоря, в украинском политикуме. Ну и какова их судьба и так далее. Федоров просто просчитался, так бывает. Это головокружение от успехов. Вот самое, что ни на есть. Мне вообще там никого не жалко, в общем. Я просто наблюдал за этим с изрядным скепсисом, потому что когда ты выпускаешь хипстеров на Майдан, которые трясут немытыми волосами и картонками, и ты говоришь, что вот это вот, ты как генерал Корнилов, отсюда, здесь, братья мои, начнется возрождение русской армии, вот с этим сбродом, да, ну, становится понятно абсолютно, что это бесперспективно. Ладно бы, если Федоров сам бы там скакал бы, да, ну, пусть не с картонкой, пусть с пачкой памперсов, но хотя бы он там присутствовал лично. Но его же не было. Это что за, извините, политическое действие? Майдан, который на Украине это главное оружие политического противостояния, он же приучил, что вождики должны присутствовать. Пешки перед тем, как героически погибнуть, пофигу, в схватке с Беркутом, в пьяном обмороке, они должны видеть вождя. Собственно, давайте вспомним, Порошенко же не был главным действующим лицом Майдана. Он там
1: тоже экстремист-террорист, на секундочку. Да,
0: да, безусловно. Но он не был действующим главным лицом. Заправляли другие. Но он там был. И этого оказалось ему достаточно для победы. Потому что, ну, все сказали, ой, ну, то он же свой, он же тут, вот, небесна сотня, слава героям, и все. А где был Федоров?
1: А почему за Федорова поскакали тогда на Майдане? Ну, помните тоже историю, она же совсем недавняя. Вот это тоже удивительно, кстати.
0: Ну как, ну, соросовские структуры свистнули и понеслась. Там же вышли-то те, кто на зарплате.
1: Ну да.
0: Это вышел же политический актив. Ладно бы там, вот действительно, как на Майдане, выпустили бы весь сброд бы, да? Вот прямо вот со дна компоста зачерпнули бы, вот чтобы там бегали какие-нибудь бабки невменяемые с кастрюлями на головах. Вот, чтобы там приехал какой-нибудь немытый потомок Козоков с Ивано-Франковщины. А кого выпустили? Тех, кто и так находится на зарплате у соросовских структур. Ну вот они постояли, попотели, что-то там поскулили про Русарез, который вообще непонятно, какое к этому отношение имеет. Ладно бы Федоров бы там баллотировался на должность главкома ВСУ. Где он и где как бы боевые действия, да? Заговорили о том, что есть Федоров, есть Надежда. Я так напоминаю, что это жалкий плагиат, потому что «Есть надежда у Украины» – это слоган про Надю Савченко. Кстати, где она? Когда вы последний раз, друг мой, слышали про это откормленное существо, чей натруженный зад не помещался даже в самое широкое кресло Верховной Рады?
1: Давненько,
0: Ну,
1: давненько, да.
0: это что за политический активизм? Вообще, как бы, украинская специфика политическая, она подразумевает, что там, ну, должны были быть какие-то жертвы, членовредительство какое-нибудь, да? А когда выходит какая-то девчуля с картонкой о том, что она хочет забеременеть, но пришла сюда, то у меня возникает вопрос в политическом активизме вот этого действа. Ну, может быть, она там что-то перепутала, может, ей не сказали, за что именно она идет выступать, но при чем здесь Федоров? И вообще все вот эти вот остальные действия. Там же дошло до того, что, я не знаю, видели вы эти зубодробительные кадры, когда туда пришли действительно ветераны Майдана, то есть вот эти невменяемые бабки старые, с кастрюлями на головах, которые орали «Еть и ганьба Федорову, Зеленский наш президент». То есть, ну, понимаете, ну, это же реально паноптикум. И если бы Федоров бы вышел бы здесь, бы, да, разорвал бы на себе вот эту рубашку от Армани с криками «Вот он я!» Я здесь, на этом месте за пацанов стою, пацаны мне все, и я пацанам тоже все. Тут это хотя бы имело какой-то смысл. А вот эти бабки, они кому это проскандировали? Съемочной группе 24-го канала, которая с удовольствием это показала. А сам Федоров в этот момент где был? И потом, у тебя последний решительный бой, 18 августа. Верховная Рада должна голосовать за министра обороны. А ты 17 августа, вместо того, чтобы выйти и сказать: «Все, твари, вы меня достали, это мой последний решительный бой, пусть я не попью ни завтра, ни послезавтра ряженки, вот я буду стоять и вести людей». А он что сделал? А он вышел и сказал: «У меня вообще запланирован визит в Соединенные Штаты». Ну это что за революция? Ну это что за Майдан? Ты должен был там быть. Больше того, ты должен был следить, чтобы твое вот это воинство картонное, чтобы оно не расползалось, как тараканы по близлежащим улицам. Ты должен был пинками их обратно загонять. А ты вообще не пришел никуда. Ладно, его там, может быть, ждали бы, там, я не знаю, в Харькове, в Одессе, во Львове. Где там еще они бегали? В Днепропетровске. Но ты должен хотя бы в Киеве был прийти. Ты должен был лично всем этим, вот все вот эти дни, пока стадо сосальное вот там вот бегало, ты должен был быть впереди. Они должны были тебя поднимать над собой, как священную хоругвь, и трясти. А они чем трясли? Немытыми волосами? Ну, это не революция. Это не Майдан. Потому и результаты такие. Я думаю, что на Западе тоже большую галочку по этому поводу поставили. Ну, что это такое? Ну, в конце концов, ну, Майдан – это национальная забава Украины. Они всегда к этому подходили с чувством, с толком и с расстановкой. А вот это что такое?
1: Обмельчал, Армен Сумбатович, обмельчал современный Майдан.
0: Да не обмельчал, просто неправильно задачу поставили.
1: Ну, понимаете, нельзя было и переиграть, чтобы, знаете, мобилизационный фонд весь продемонстрировать тому же самому 24-му каналу. Но, слушайте, возникает вопрос, это вот возвращаясь к тонущему кораблю, с точки зрения политической в том числе, а на ваш взгляд, может ли сформироваться правительство в бегах? Я так гипотетически, тем более примеры у нас были в истории, тем не менее. Готовят же людей к тому, что Киев будет без света, без продуктов, и тот же 24-й канал показывает пустые полки. Но все как будто ведет к тому, что вот сейчас Рада доблестно, пока еще сезон отопления не начался, посидит в подвале, а потом как, куда деваться, вопрос возникает.
0: Ну, как и в случае с событиями столетней давности, в сторону Запада Украины, потом в Канаду. Все. Какая разница, где сидеть, принимать ненужные, никчемные законы. Это ж не место важно. Вот вы сегодняшнюю новость видели, что они будут голосовать по QR-коду. Ну, это же прекрасно, мне кажется. Вот, какая разница, где ты будешь нажимать на кнопку на этот QR-код? В Квебеке, я не знаю, в Житомире или где-то в Киеве. Здесь же важен инструментарий. Ну что, Запад быстренько признает этот парламент, он будет сидеть. Собственно, в той же Канаде более 100 лет бушует, принимает решение, между прочим, Белорусская Центральная Рада. И он Ксурвилла. Она не признает вообще никакую власть на территории Беларуси, в принципе. Она всегда в оппозиции, но вот она там сидит, спокойно квартируется. Больше 100 лет. Вы понимаете, что за это время закрылись все организации русской эмиграции? Вот, ну, никакого не осталось, потому что даже галлиполийцы образовали общество потомков галлиполийцев, а не союз галлиполийцев продолжил работать. А Белорусская Центральная Рада, вон она, пожалуйста, сидит. Ну, по соседству в той же коммуналке будет сидеть Украинская Верховная Рада. Какая разница? Отлично будут себя чувствовать. Тем более Канада, ну, исторически прибежище всего этого отребья жовто-блакитного. Ну и все, там же ЗЮС может где-нибудь по соседству. Ну или там, я не знаю, еще кто-нибудь. Это же вопрос как бы политического признания. У вас есть сомнения, что Запад их будет признавать?
1: Наивный вопрос, Арбат.
0: Ну, поэтому, конечно, оно может существовать. Да больше того, мы с вами можем еще там альтернативную какую-нибудь создать Верховную Раду в изгнании. Кстати, для меня было странно, что вот украинские политические беженцы, когда случился Майдан, часть из них оказалась же в России, что никто из них вот по этому сценарию не проработал там правительство в изгнании, там еще что-нибудь. Ну, видимо, они просто настолько были ошарашены всем происходящим, что простая мысль как бы не мелькнула. Но в случае с вот этой публикой очевидно, что так и будет.
1: Дорогие друзья, оставайтесь с нами.
2: Теория заблуждений. Архимед говорил: «Дайте мне точку опоры, и я переверну землю». Но на что опереться в собственной жизни? Отличить настоящее от мнимого?
3: Вот назло, как будто бы живу назло своему прошлому.
2: Бесценное от второстепенного.
3: Просто не надо себе врать.
2: Найти баланс посреди хаоса.
3: Всегда на вопрос, как хорошо выглядеть, я говорю, хорошо выглядеть, надо себя хорошо чувствовать.
2: Поможет неподражаемая Юлия Барановская.
3: Видите, я говорю, тема острая, больная. Мы, конечно, тут немножко стараемся и пошутить.
2: «Точка опоры» с Юлией Барановской. По субботам в 16 часов на радио «Спутник». Когда теория расходится с практикой, черное называют белым, а тьма поглощает свет, наступает эскалация. Эскалация Александра Дугина.
4: Никто не ставит перед собой задачи разоблачать информационные потоки, за которыми еще не следует. Это уже не имеет значения.
2: Бескомпромиссная авторская программа.
5: Сейчас у нас нет такого аргумента, они нас обманули. Лимиты на обман исчерпаны.
2: Главного русского философа современности.
6: Мы осознали себя самостоятельным миром, континентом России, русским миром.
2: Эскалация Александра Дугина. По понедельникам в 12 часов дня на радио «Спутник». У каждого героя свой подвиг, свой голос, свое послание домой. Музыкальные приветы от бойцов из зоны специальной военной операции передаем в программе «Позывной «Спутник» на волнах полевой почты. Дневной ракурс. События дня с точки зрения профессиональных журналистов и обозревателей. Освещаем главное, не упускаем деталей. Дневной ракурс. По будням с 12 до 14 на радио «Спутник». Будущее наступает.
7: Будущее за антропоморфными роботами.
8: Роботизация будет идти очень быстро.
2: Когда мы достигнем технологической сингулярности?
9: Железяка, который заменит человека, будет работать круглосуточно.
10: Мы заменим всех ведущих, украдем ваши голоса, лица.
2: Что делать людям в эпоху искусственного интеллекта?
11: Это можно тиражировать уже куда угодно.
2: Как подготовиться к восстанию машин?
12: В конфликтах с людьми будут полноценно участвовать участвовать роботы.
2: Каждый понедельник в 9 вечера председатель Совета фонда развития цифровой экономики Герман Клименко советует, как перестать беспокоиться и полюбить новые технологии.
12: Это наше будущее, я думаю, очень быстро.
2: Движемся навстречу переменам на радио «Спутник».
12: Нас впереди ждет очень веселое время.
2: Контроль за повреждениями самолетов. Контекст. Приближение жилой застройки к аэропортам и наличие поблизости свалок привело к неприятному результату. Территории воздушных гаваней все чаще становятся колониями для птиц, а столкновение стай с самолетами – причиной их повреждений. Ущерб летательным аппаратам наносится и во время обслуживания. Перевозчики критикуют аэропорты за недостаточную работу по предотвращению этих угроз. Чтобы избежать ЧП, Минтранс расширит перечень факторов риска в гражданской авиации. В него планируется включить пункты о столкновениях с птицами и другими представителями фауны, а также о качестве выполнения авиационных работ на земле. Эти индикаторы влияют на безопасность полетов. Если компании не будут своевременно реагировать на инциденты, их ждет проверка Ространснадзора. По данным авиационных властей, число случаев столкновения лайнеров с птицами во время взлета и посадки неуклонно растет. Аэропорты нуждаются в дополнительных средствах отпугивания пернатых. Несколько лет назад произошло показательное ЧП. Самолет уральских авиалиний, летевший из аэропорта Жуковский в Симферополь, столкнулся со стаей птиц. Отказали оба двигателя. И только благодаря чудесной случайности никто не погиб. Теория заблуждений.
1: Вы слушаете «Радио Спутник». Кто только настроился на нужную волну или подключился к онлайн-трансляции, здравствуйте. Напоминаю, в эфире писатель, член Общественной палаты Российской Федерации Армен Гаспарян. Армен Сумбатович, продолжаем. Ну, раз уж мы так с вами активно и много говорим про правительство в изгнании, ну, конечно, вспоминаются события 1979 года с заголовками «Шах уехал». Это мы так все-таки географически немного переместимся на Ближний Восток. И, честно говоря, до сих пор же, да, остается вот эта история, желание Шаха вернуться. Ну, уже не того, понятно, но тем не менее. Вот, на ваш взгляд, понимая, сколько лет прошло, прочно укрепилась власть аятоллы, и вот в момент, да, большого конфликта со Штатами, с Израилем, вновь решили почему-то эту тему поднять. А насколько это вообще рабочий сценарий? Я вот что-то не помню, знаете, когда вот правительство в изгнании возвращалось в полной мере своей и возвращало на круги своя, тот строй, который в государстве во время их правления существовал.
0: Конечно, никогда этого не было. Но здесь же вопрос веры. Я встречался с эмиграцией первой волны. Ну, это было, правда, 30 лет назад. Они были уже очень пожилые люди, которые спустя столько лет приехали посмотреть, что из себя представляет Россия. Я лично от них слышал рассказы, как в 30-х годах у них в прихожих, ну, в коридоре, да, стояли собранные чемоданы. То есть они готовы были в любой момент ехать в Россию. То есть они вот были уверены, да, что ненавистный им политический строй падет, и все будет нормально. Мне один из вот этих эмигрантов рассказывал, как в середине 30-х годов он беседовал с бывшим, значит, губернатором одной из территории Российской империи, который ему сказал, что вы молодые, какие-то вы глупые, в каких-то планах там что-то там преобразование России думаете. И вот этот эмигрант говорит, а у вас что, типа план уже есть какой-то? Он говорит, а зачем мне нужен план? Последний приказ, который я подписал в октябре 2017 года, был номер 279. Вернусь, подпишу 280-й. То есть, понимаете, это накануне 20-летия революции 17-го года. Ну а почему в Иране должно было быть по-другому? Тем паче, что в отличие от русских иммигрантов, которые вынуждены были там на самых черных работах трудиться там таксистами в Париже, на угольных фабриках в Бельгии, да, там, я не знаю, ночные смены завода Рено, этот-то тогда надвинул миллиард с собой в кубышке. Это по тем временам миллиард. Представляете, сколько это? Вот он сидел и богател мыслями: вернусь и налажу жизнь. Теперь его, значит, сынуля занимается тем же самым. А весь вопрос-то в том, насколько общество готово к этому. Ведь если до момента подлейшего удара по школе, где 172 ребенка погибло, я больше чем уверен, что какая-то часть там иранского общества, ну, которым вот, ну, не нравится корпус стражи исламской революции, аятолла, вот их раздражает. Ну, такие люди всегда есть.
1: Ну, везде, да.
0: Они могли рассчитывать на то, что вот этот, значит, Пехлеви приедет, ну, и, дескать, дела пойдут пооживленнее. А когда совершается военное преступление, Пехлеви хвалит за это американцев, и говорит, что вы абсолютно правильно сделали. Но любой человек скажет: слышь, мужик, а не пошел бы ты к нехорошим эфиопским женщинам, а, со своими вот идеями? И для Трампа это же тоже стало, мне кажется, что сюрпризом. Потому что хитрый план, ну, то есть, вернее, не хитрый, а глуповатый план гласил, что мы, значит, убиваем политическое руководство, дальше мы в пломбированном вагоне этого дурака отправляем, он там заключает с нами договор о любви и согласии, нефть мне, обогащенный уран мне, ну, то есть, в общем, все мне, этому, значит, Иран. А когда Пехлеви вот это молвил, и в Иране была вполне себе понятна реакция людей, ну, стало очевидно, что никакого альтернативного плана у тебя нету. Собственно, с этим же самым столкнулись немцы в годы Великой Отечественной войны. Потому что нужно было какое-то знамя, которое могло бы всех объединить. Они же тыкались с этим. Но фигура должна быть узнаваемая. Там чекисты убили двух председателей Русского общевоинского союза, Врангель умер сам, оставался только Деникин. Ну, потому что Николай Николаевич Юденич, он вообще отошел от всего, он там занимался эпистолярным наследием. Он не лез в политику. А больше никого не было. Ну вот они рыпнулись, значит, к Деникину, получили отлуп. А сидящий в Берлине фон Лампе под это не подходил. Ну, то есть он действительно там среди вооруженных сил Юга России, наверное, испытывал какой-то авторитет, но не настолько глобальный, да. Генерал Шатилов занял позицию, объявил: вообще не моя, я только продаю мопед. Ну и все. И стали же искать среди уже советских, да, вот эта идея эмиграции, Комкор Сидорчук, которая была еще там в середине 30-х годов. То есть еще в 20-х годах генерал Краснов написал, что наступит тот момент, когда вот за одним столом будут сидеть Тухачевский и Гамарник, Врангель и Кутепов, да? А в 30-х годах это трансформировалось в идею, что будет Комкор Сидорчук некий, который повернет оружие против, значит, большевиков. И Власов был же совершенно не первый. Вот, кому это предлагали. Да, даже люди, которые сдались в плен, вполне сознательно воевали на стороне Третьего Рейха, но было понятно, что они, ну, не тянут на вождя, нужен был кто-то. А тут Власов. Вот, ну и что это дало? Иммиграция частично, но не шибко-то хотела, потому что они считали его красным. Для радикально правых кругов это вообще очень странное было действие. Для ведомства Розенберга, там же есть знаменитый документ, статс-секретарь вот этого Остминистериума, ну, то есть Министерство по оккупированным восточным территориям, он взялся изучать, значит, что это такое генерал Власов. И накатал портянку на много листов на имя Альфреда Розенберга. Ну все, я там вам воспроизводить не буду. Там есть гениальная фраза, что власовское движение по сути своей вообще не национал-социалистично, а является жидкой прослойкой из либерализма и большевизма. Ну то есть, понимаете, у вас не получилось. Американцы же после Второй мировой войны тоже пытались каким-то образом это сгруппировать. Ну, то есть какой-то, ну, пусть не кулак, пусть кулачок, ну, что-то хотя бы сделать. Да, там вот этот антибольшевистский фронт народов раскручивали, Радио Свободы, это иноагентное, вещало на всех языках, ну, правда, очень недолго, потому что в процессе вещания выяснилось, что это никто вообще не слушает. Что вот кто-то еще готов это слушать на русском языке, да, но вот на украинском или белорусском это не нужно вообще никому. Ну и вот сейчас Трамп столкнулся ровно с такой же историей с точки зрения Ирана. И в результате, да, к какому выводу они пришли? Что из-за убийства высших руководителей Ирана теперь вообще непонятно, с кем и о чем надо договариваться. А где в этой схеме Пехлеви находится? Вот же вопрос, да? Почти гамлетовский, это вот быть или не быть, где Пехлеви? А выясняет, что он вообще никому не нужен. Ну, то есть, так бывает. Жизнь преподносит зачастую очень-очень неприятные сюрпризы. Он не первый такой, которого просто выбросили на обочину за ненадобность. Ну, я напоминаю, да, например, вот казачий генерал Шкуро, которого повесили по приговору суда, вот этот второй процесс над коллаборационистами, казачьи генералы, Панвиц, Султан Гирей, Два Краснова, вот эта вся публика. Шкуро был кавалером британского ордена Бони. Еще за гражданскую войну. Тогда двух наградили всего лишь. Получил Антон Иванович Деникин и Шкуро. Это же не помешало британцам выдать его Советскому Союзу, правда? Несмотря на все эти заслуги. Да, там Шкуро встал в пятую позицию, сорвал с себя орден, кинул его под ноги. Да кого это волновало? Все, ты не нужен, пошел вон отсюда. Ты же шел в услужении. Вот это то, чего многие не понимают. Ты же родину разменял на службу врагу. Но ты для врага своим все равно никогда не будешь. Ты для него все равно будешь чужой. И в нужный момент для себя он поспешит от тебя избавиться. Да, потом уже в годы холодной войны там лили крокодиловы слезы. Это вот целый жанр жертвы Ялты. Великое предательство, казачья Голгота. Знаете, сколько у меня таких книг за эти годы? Вот. Но весь вопрос-то в том, что это же Советский Союз не должен был получать. То есть по соглашениям на конференциях антигитлеровской коалиции, где, кстати, по мнению министра финансов, Сталин не присутствовал. Интересно, с кем же тогда договаривались Рузвельт и Черчилль? Договорились, что выдаче подлежат только те, кто на 22 июня 1941 года был гражданином Советского Союза. Все, остальные нет, старая миграция не подлежала. То есть то, кого наши успели там похватать в Восточной Европе, там в Болгарии, в Королевстве сербов и хорватов, в Чехии, кого-то там в Польше успели схватить. Ну, это в обход было вот этих соглашений. Ну, тем более союзникам было вообще наплевать. Ну, давайте тоже честно скажем, да, им вот это вот все не нужно было. Но тем не менее, была договоренность, которую сами англичане сказали, а нам какая разница, ну, заберите вот этих и все. Если бы можно было куда-то сплавить Пехлеви, я думаю, что рыжий аферист уже бы предложил кому-нибудь эту сделку. Просто желающих на вот этот нележалый товар нету ни одного. Ну, он никому не нужен и никому не интересен, кроме Ирана. Но на что ты его будешь менять? Знаете, поэтому карта не работает. Но это совсем не помешает дальше эксплуатировать эту идею. В принципе. Ну а что, столько лет работает? Ну, да. Жрать она не просит.
1: Армен Сумбатович, я заранее прошу прощения, где современные российские мигранты и где «Темная аллея» Бунина, к примеру, это, конечно, две разные вселенные, но зацепился здесь за сообщение службы внешней разведки. Оно очень сильно, знаете, позабавило, но противника тоже нельзя недооценивать. Тем не менее, Запад же пытается через оппозицию, попытается, точнее, раскачать ситуацию перед выборами, заставляя оппозицию их не признавать. Ну, слушайте, это, конечно, это феерично.
0: Так, а что оппозиция должна что не признать? Выборы?
1: Угу. Результаты
0: выборов,
1: да.
0: Так она и так их не признает. Она не признает ни одни выборы с 2003 года. Тоже мне бином Ньютона. Вот 2003 год, парламентские выборы. Вот Сумбатыч сидел в этом самом здании, где, друг мой, находитесь вы. Только вы на каком? На седьмом этаже?
1: Ну, сейчас, или на пятом? Сейчас на пятом уже.
0: На пятом. Вот, я сидел на третьем, студия была на втором. Вот, значит, отгремели выборы, отшумели летние дожди, что называется, да? Не успел еще там Центральная избирательная комиссия все это дело подсчитать, саккумулировать. Две партии сразу сказали, что что-то это самое тут не так. Это я имею в виду «Яблоко», которое ожидалось в Госдуме, но они не набрали процент. И «Союз правых сил», который феерично дал в ритузы себе. Вот с этого момента, с назначения вот этих коалиций 2008 и всего остального, не было ни одного из электорального цикла, который был бы ими признан. Поэтому им можно не давать задание не признавать выборы. Они это и так сделают. Вопрос же здесь в другом. От того, что признает вот этот вот политический кибут Шац, Кац, Альбац, Шендерович, Пархоменко и вот эти вот остальные, да, иноагенты-экстремисты. Или что будет признавать или не признавать тусовка почившего в БОЗе бьюти-блогера, ни на что не влияет. В принципе. По той лишь причине, что, вот смотрите, в чем разница, да, вы упомянули аллею Бунина. Значит, 100 лет назад, в 1926 году, в Париже прошел всезарубежный русский съезд. Понятно, что советской власти было глубоко начихать. Собрались там, что-то там обсуждают, выступают, какие-то прожекты, программы там и так далее. Но, если мы сейчас вот убираем в сторону идеологию, а просто оцениваем игру ума, которая была продемонстрирована на вот этом пресловутом всезарубежном русском съезде, то мы с вами в течение часа анализа вот того, что там обсуждалось, говорилось, принималось, и сравнивая это с тем соком мозга, который за 4 года выдавило из себя вот это стадо сосальное, мы придем к мысли, что это несравнимые абсолютно величины. И это будет правильно. И это будет правдиво. Понимаете, русскую миграцию столетней давности, что первую волну, что вторую, мы можем с вами не любить по политическим соображениям, безусловно. Нас может раздражать там желание прислужить там Антанте, фюреру, неважно. Но одно несомненно, процент дебилов вот среди руководства был минимальный. Сейчас обратная ситуация. Понимаете, оппозиция, в которой Яшин, прости господи, экстремисты, кто он там еще, иноагент и придурок, рассуждает о себе как о возможном президенте России. Понимаете, что это даже не корона Российской империи Мондаки Асаяна. Это похлеще будет.
1: Это уж скорее по Войновичу, вообще не знаю.
0: Ну, кстати, когда я вот это вот увидел, не помню, кто мне это скинул, у меня действительно было желание отварить самогон из дерьма. Вот, потому что это круговорот дерьмище в природе, строго по упомянутому вами Войновичу. Проблема вот этих вот давших Потапков... в системности. Смотрите, иммиграция первой волны говорила, нас родиной не испугаешь. Вот это был один из слоганов. Они готовы были в любой момент вернуться, а эти не готовы ни к чему. Они готовы там сидеть и рассказывать, как они будут бороться. Ведь обратите внимание, вся вот эта публика говорит, а мы не собираемся вообще возвращаться. Тут народ какой-то, вот он весь такой вот, прям ГБЧК, путинисты и ГУЛАГ. Ну а какая это политика? От того, что там что-то не признает, ну кто там, террорист, экстремист Марк Фейгин. Вот это на кого-то здесь повлияет? И самое главное, да, в политике же есть еще вот этот индекс узнаваемости. Вот эта публика, которой уже здесь нету много-много лет. Вот растет новое поколение, которых вообще не знает. Вот я с молодым беседую. Уже время шакаянное, Сумбатыч собственную молодость вынужден вспоминать. Я молодым рассказываю, представляете, вот там вот на начало вот этих нулевых. И вот у меня там вся вот эта публика, и перечисляю фамилии. Они, кроме там усопшего бьюти-блогера и Яшина, этого дурака набитого, иноагента и террориста, они вообще никого не знают. Потому что годы прошли, все, их нету.
1: Но, кстати, хороший результат, Армен Сумбатович, учитывая, что времени не так много прошло, ну, будем откровенны.
0: Ну, для многих это время ускорилось, потому что призывы убивать русских и оказывание финансовых услуг ВСУ похоронит абсолютно любую карьеру. Они сами это сделали. Понимаете, можно иметь любые политические взгляды. Политические разногласия могут быть вообще подняты на недосягаемую высоту. Мне ведь тоже много чего не нравится. Я об этом говорю. Но здесь-то речь идет о сознательном переходе под знамена врага. Ты становишься в ряды тех, кто говорит о том, что Россия должна платить репарации, каяться там и так далее, и так далее. Этот момент с политической точки зрения непрощаемый. Вот 100 лет прошло. Посмотрите, до сих пор истово какие споры идут по позиции Ленина 14 года. Ну, уже какие 100? 112 прошло. Угу. Уже правнуки умерли. Праправнуки уже есть. А все равно спорят. Ведь, вот смотрите, начало 90-х годов вторая волна русской миграции возвращается. И на Арбате вот этот большой кинотеатр «Октябрь», я не знаю, как он сейчас называется. Там был вечер журнала «Грани», журнала «Посев». Вот к этому дню было отштамповано 100-тысячным тиражом книга «Штрик Штрикфельда», ну, одна из канонических. «Ро против Сталина и Гитлера». Ну, люди пришли, послушали иммигрантов, там умилились, Россия, которую мы потеряли, бубу-ля-ля. А книга не пошла. То есть, казалось бы, да, вам там иммигранты эти рассказывают, вот это там альтернатива власти, другой путь, вот мы. А у людей, извините, шлагбаум, предательство. И все вот эти пафосные стихи, сейчас, дай бог мне память. Да, я должен сразу сказать, что согласно 114 ФЗ, это я сейчас прочту, просто для информирования аудитории, чтобы вы понимали, какие тогда были настроения. Сейчас, дай бог мне памяти. «Я вырос на Волге и русским остался, хоть форму чужого покроя надел. Я не был героем, но честно сражался и смерти в глаза по-солдатски смотрел». Там тра-ля-ля-ля-ля и дальше крещендо. «Да, я носил эти мерзкие тряпки», это имеется в виду мундир вермахта, «сейчас, внимание, чтоб фриц нашу землю поганить не смел». Это стихотворение написано в 1944 году в Даббендорфе. Даббендорф – это база власовцев, лагерь под Берлином. Понимаете? А люди здесь не простили. Они имели 1000 претензий к коммунистам, к демократам, к молдаванам, не знаю кому еще. Но они не простили предательства. И вот эти люди, давшие по тапкам, они не понимают, что обратного пути не будет. Потому что, невзирая на политические взгляды, если ты приедешь, тебе разобьют рожу сразу, в первый день.
1: И высказывание в телеграмчике не почистишь уже, а тут уже интернет помнит все. Ну, это я уж
0: да,
1: так,
0: все,
1: да.
0: Все мне все только, поняли. Ну, друг мой, тысячи людей, которые, в принципе, разделяли либеральные взгляды, они после того, что прочитали, что Россию надо расчленить, платить репарации там и так далее, они заняли диаметрально другую позицию. Вот у меня есть знакомые, которые вообще пацифисты. Ну, вот они по жизни такие. То есть у них вот Дженнис Джоплин в головах играет. Но даже они относятся с невероятным презрением вот к этому шепелявому гнусавому сброду, который предатели, которые хотят делить Россию. У них вот, по идее, либеральный ум, они должны больше туда склоняться. Но факт предательства не дает им этого сделать. У них куча претензий ко мне, к радиоспутник, уважаемым гостям радиоспутник. Но они не готовы родину предавать. Понимаете? Вот в чем дело-то. А эти никак это понять не могут. Они понимают, они, потому что никто никогда ничего не читал умного. А в живом журнале об этом не писали.
1: На этой ноте будем прощаться. Спасибо огромнейшее, Армен Сумбатович. Армен, господин Денис Воробьев, блин, для вас. Всего доброго, до свидания.
2: Теория заблуждений. Возьмем пригоршню геополитики, разбавим глобальной напряженностью и региональными кризисами, добавим щепотку непредсказуемости и прокипятим все на огне профессиональной экспертизы. Что останется в сухом остатке? Авторская программа Дмитрия Бавырина. В сухом остатке. Квинтэссенция мировых событий. Каждый вторник в 16:00 на радио «Спутник». Узнать за 90 секунд. Этот элемент из семейства инертных газов имеет уникальные особенности. Гелий активно используют в аэрокосмической сфере, энергетике и криогенных технологиях. А еще около абсолютного нуля он превращается в жидкость, течет без малейшего трения, поднимается по стенкам сосудов и просачивается сквозь микроскопические щели. Ни одна другая жидкость на это не способна. Охлажденный до минус 273 градусов по Цельсию гелий опровергает все законы физики. Ученые долго не могли объяснить природу этого поразительного явления. Только в наше время тайна невесомой жидкости была разгадана. При низкой температуре частицы гелия заряжаются огромной энергией, способной разрушать кристаллическую решетку, определяющую порядок взаимного расположения атомов, ионов или молекул. Гелий – второй после водорода по количеству элемента во Вселенной. Его называют строительным материалом космоса. Он может приносить человеку пользу, но и вредить тоже. Шутки с его вдыханием могут закончиться трагически. Инертное вещество вытесняет в легких кислород, что может привести к удушью. Ученые убеждены, использование гелия имеет огромные перспективы в нанотехнологиях, ядерных исследованиях, электронике и лечении тяжелых недугов.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: Шесть утра в российской столице, в Калининграде 5 часов, в полдень в Якутске. В студии Анна Грузлова. Здравствуйте. В этом выпуске. Замглавы МИД России заявил об огромном риске эскалации в Балтийском регионе. США поразили 100 целей КСИР по новой тактике Трампа. Мьянма планирует развивать сотрудничество с Россией в сфере кибербезопасности. Подробности далее. Действия Запада создали огромный риск эскалации в регионе Балтийского моря, заявил замглавы МИД России Александр Грушко. Он отметил, что сегодня это фактически зона не только военного соперничества, но и военной конфронтации. Грушко добавил, что НАТО открыто готовится к агрессивной войне с Россией. По его словам, это подтверждается действиями и риторикой Альянса. Тем временем российские штурмовики обнаружили большое количество вооружений натовского производства в опорных пунктах ВСУ при освобождении населенного пункта Червоная Криница Запорожской области, рассказал командир взвода. По его словам, найденные образцы оружия являются скорострельными и в основном используются на оборонительных позициях. Село Червоная Криница наши бойцы освободили накануне. Это позволило нарушить оборону противника и расширить контролируемую территорию на данном направлении. Россия выполняет условия контракта с Индией по зенитным ракетам, ракетным комплексам С-400. Не исключены дополнительные поставки, сообщил РИА Новости глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев. Он отметил, что данные ЗРК зарекомендовали себя с наилучшей стороны, и индийские партнеры в этом убедились. Тема поставок в Индию российских С-400 вскользь затрагивалась и на переговорах президента России Владимира Путина с премьер-министром Индии Нарендрой Моди в Бишкеке. При этом Шугаев подчеркнул, что поставок комплексов в Индию является плановым и требует детальной проработки. Атака США на Иран, в результате которой американские военные поразили 2 государственных танкера противника и около 100 других объектов КСИР, стала первым применением новой тактики президента Дональда Трампа под названием «Танкер за танкер», передает портал Axios. Отмечается, что эта операция якобы позволила США выиграть как минимум месяц безопасного судоходства в проливе для коммерческих судов. Центральное командование вооруженных сил США ранее сообщило о нанесении американскими военными ударов по Ирану. Тегеран ответил на это своими ударами, атаковав, как сообщил КСИР, американскую базу в Иордании. Мьянма видит большой потенциал в сотрудничестве с Россией в сфере кибербезопасности, заявил заместитель министра цифрового развития и связи республики Минзеярхлайн. Он рассказал, что сейчас Мьянма разрабатывает стратегию развития для цифровой трансформации страны и развивает кибергорода. В этой связи он выделил важность кибербезопасности для защиты критической инфраструктуры. Замминистра особо подчеркнул потенциал сотрудничества с Россией в сфере подготовки квалифицированных кадров, без чего невозможно осуществить цифровую трансформацию. По его словам, Мьянма будет приветствовать сотрудничество между компаниями двух стран, университетами, исследовательскими институтами и технологическими центрами. Это все новости к данной минуте. Еще больше информации, фото и видеоматериалов смотрите и читайте в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей менее чем через час.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Починяем примус с Евгением Примаковым.
2: Дорогие друзья, происходит починка примуса. Мы начинаем, берем инструменты в руки. И сегодня у меня в гостях, слава богу, не в первый раз. И я искренне надеюсь, что мы не поругаемся, извините за слово, в этом эфире. И не в последний раз. Тимофей Бардачев. Это блистательный совершенно ученый.
3: Ну, как пойдет.
2: Ну, не знаю. Блистательный международник, ученый, программный директор фонда «Валдай», профессор высшей школы экономики, мой добрый товарищ. И мы будем говорить о его новой книжке, в том числе. о Ближнем и самом Ближнем Востоке. Ну и немножко в рамках нашей очередной уже теперь традиционной рубрики «Настоящий мир» поговорим тоже и про Иран. Почему бы и нет? Ну, просто я спросил честно Тимофея, готов ли он поговорить про что-то, он сказал, хочу про Иран. Хотя Тимофей, кстати, Бардачев проделал фантастический, совершенно очень интересный путь от именно вот международника-международника к блистательному ученому-историку, который сейчас написал уже вторую большую книгу по нашей российской истории. Да, конечно, там есть внешнеполитическое измерение. Первая была стратегия Московской Руси, как политическая культура 13-15 веков повлияла на будущее России. Буквально там пару лет назад она вышла, и сейчас выходит, вот буквально сейчас выходит новая книга «Плуг и стремя». Правильно?
3: Да, как Восток стал частью политической культуры России.
2: Вот. Книги у меня в руках нет, хотя, честно скажу, я уже заказал, ладно, не будем рекламы, но тем не менее. Книга поднимает очень интересный вопрос для того, чтобы сильно-сильно ругаться. Почему я...

0: образом рифмуется с тем, что утверждал Лев Гумилев раньше, но не вполне соответствует этому. О том, что, ну, Лев Гумилев говорил, что ига никакого монголо-татарского не было, а мы в таком благорасцветании духа вместе с Великой Ордой составили единую цивилизацию, такую вот лесостепную. Есть второй подход, более традиционный, что бесконечная война леса и степи происходила, и наши враги, заклятые из Золотой Орды, были нами побеждены окончательно и бесповоротно, и поэтому мы должны влиться в единую судьбу христианских европейских народов. И вот это вот очень третья концепция, интересная, которую я вычитал у Тимофея Бордачева, что нету никакого благорастворения и союза, и нету каких-то политических институтов золотоордынских, которые были переняты нами, о чем говорят обычно евразийцы, очень любят говорить, но при этом и нет никакого сокрушительного и бескомпромиссного конфликта между лесом и степью. А есть некое очень интересное присутствие этого самого Востока и степи в нашей истории, в нашей цивилизации и культуре, которое неотъемлемо от нас. Уж так получилось. Насколько близко к тексту я излагаю?
1: Очень близко и очень верно. Знаешь, я вот думал, как прокомментировать твой прекрасный синопсис той работы, которую
0: расходимся.
1: Той работы, которую я написал. В 1155 году силы великого князя Юрия Долгорукого побеждают половцев. В составе русских войск есть кочевники, черные клобуки.
0: Каракалпаки.
1: Да, которые проживали на территории Киевской Руси и участвовали в военной деятельности и политической жизни Киевского государства. После сражения, успешного для русских, князь Юрий Долгорукий начинает с половцами переговоры. И в качестве жеста доброй воли приказывает отпустить половецких пленных. Каракалпаки, вот, черные клобуки, отпускать пленных не хотят.
0: Ну, это их пленные.
1: Они хотят получить за них выкуп.
0: Конечно.
1: И согласно показаниям летописи, они приходят к князю, вожди черных клубоков, приходят к князю и говорят ему: мы умираем за русскую землю с твоим сыном и головы свои складываем за твою честь, а пленники – это наша добыча. То есть для русского летописца XII века, который был очень образованным человеком, одним из самых образованных людей своего времени, эти люди должны были думать как русские. Для них должно было быть естественным сказать, что мы умираем за русскую землю с твоим сыном.
0: Еще до так называемого монгольского нашествия.
1: За 100 лет до монгольского нашествия. Что для них естественно говорить, что они умирают за русскую землю, что они не наемники, не федераты, как в Римской империи были, не наемники, как в Византийской империи, не наемники, как там в Испании было периодически. Что они такие же, как русские дружинники, и точно так же умирают за русскую землю. И они точно такие же подданные великого князя, потому что они вместе с его сыном сражаются за его князя честь. То есть они и русские, как бы, умирают за русскую землю, и в феодальных отношениях с князем они находятся точно такие же. То есть границы между ними, вот этими черными клобуками, кочевниками, и русскими людьми для летописца нет. Мы не знаем с тобой, что на самом деле говорили черные клобуки. Но для русского летописца уже в XII веке они должны были думать.
0: Вместе кровь проливали, есть такая формула.
1: Да, вот вместе, они вместе звучало, кровь проливали, и поэтому для него они должны были думать точно так же, как русские. Вот этой грани, цивилизационной грани между лесом и степью, про которую ты сказал, он не проводил. А это очень много говорит о том, как наши предки видели этих людей, которые вместе с ними проливали кровь.
0: Ну, дальше следующая остановка, я отчасти уже об этом сказал, это монгольское нашествие. Есть определенная историческая школа, которая говорит о том, что это, ну, страшная катастрофа. И я считаю, мое искреннее мнение, что да, именно так и было, просто по статистике, по количеству каменного строительства на Руси, насколько оно упало и исчезло практически полностью на на пару веков, насколько я понимаю.

0: то, как деградировали ремесла высокотехнологичные, вот все вот это вот ткань, чернь и прочее, прочее, то, что было утрачено и потом возобновлялось многие-многие-многие десятилетия и века позднее. А есть другая историческая школа, вот упомянутый Лев Гумилев, которым многие смеются и говорят, что он не историк, ну, скажем так, социофилософ. Но при этом есть профессиональные историки, например, Василия Осиповича Ключевского, ты не найдешь нигде упоминания никакого ига и прочего. Ну, как бы и не было. Вот все-таки проникновение степи, проникновение вот этого Востока в нашу социальную, политическую, военную культуру отрицает это самое монгольское нашествие и иго последующее за ним или нет?
1: Я думаю, что это были процессы, которые происходили одновременно. Отношения русских земель с Золотой Ордой были борьбой. Были борьбой русских земель за свою независимость, за свое право жить своим умом, за свое право в конечном итоге не платить унизительную дань и не подвергаться постоянным грабительским нападениям. Это все было, это исторические факты, и нельзя спорить с историческими фактами. Но одновременно мы знаем, что уже в 60-е годы 13 века, то есть через 20 с чем-то лет после Батыева нашествия, происходит...
0: Калки там и прочего, да?
1: Да, происходит первый совместный поход русских и татар на Литву, инициированный русскими, не татарами. Вот на Кавказ, на Осетин, мы ходили по инициативе татар.
0: На Аланов.
1: Да, на Аланов, присоединялись к татарам. А вот на Литву и на Орден татары ходили с нами по нашей инициативе. То есть буквально в течение десятилетий русские сделали татар частью своего политического бытия. Не только угрозой, но одновременно и частью своей политической жизни.
0: Но и угрозой тоже. Угрозы не отменяются.
1: Угрозы они оставались, конечно. Вот в этом и вся специфичность, сложность наших отношений. Что при враждебных отношениях русских земель и Золотой Орды эти же люди, эти же представители кочевых народов Евразии становились частью русской жизни. И уже в XIV веке многие из них начинают переселяться и приходить на службу московских князей, известные также исторические факты, и после этого... В течение столетий возникают вот эти те самые 17% русской аристократии, имеющие татарское или ногайское происхождение, которое фиксирует Василий Осипович Ключевский, тобой уже упомянутый. То есть этот процесс не был процессом цивилизационного противостояния. Он был процессом, он был борьбой, но он не был цивилизационным противостоянием. Он происходил в отсутствии цивилизационных границ. А с Западом у нас были цивилизационные границы, потому что мы были православные, а они были католики.
0: Ну, здесь же, слушайте, я вспомню сейчас и свидетеля Алексея, если не ошибаюсь, да, и другие жертвы, которые были понесены православным русским народом в ставке Золотой Орды.
1: Все это, конечно, все это было. Конечно, все это было, но это не было цивилизационным противостоянием. Это было политической борьбой, военной борьбой, да.
0: Феодальной.
1: В чем-то феодальный, да, но это не было экзистенциальным, как мы любим сейчас выражаться, расколом.
0: В чем разница тогда этой ситуации и того конфликта, который происходил на нашей западной границе?
1: Угроза, которая исходила с Запада, угрожала ценностным религиозным основам русского общества и его самостоятельности в этом качестве. Когда Александр Невский принимает решение не идти на союз с католическим Западом, он очень прагматичный, он понимает, что он оценивает потенциальную угрозу. Ну, конечно, мы сейчас можем только рассуждать, о чем думал великий князь, да, но он, по всей вероятности, исходил из двух факторов. Во-первых, поскольку он сам западников бил, и шведов, и немцев, то помощи от них большой в борьбе с Золотой Ордой получить он не мог рассчитывать. А во-вторых, он прекрасно понимал, что вопрос отношений с Западом – это вопрос, в первую очередь, религиозный. А вопрос отношений с Востоком религиозным не являлся ни тогда, ни после.
0: Тогда, извини, я вот, мне нравится с тобой спорить, это замечательное занятие. Тогда объясни мне, пожалуйста, смысл параллельного, альтернативного проекта «Великое княжество Литовское» и то, почему мы отказались в таком случае от истории с унией, которая нам была предложена в довольно мягкой форме.
1: Ты имеешь в виду...
0: Она же не несла нам угрозы цивилизационные, правильно?
1: Конечно, несла.
0: Несла?
1: Конечно, несла. Конечно, несла. Любой подрыв авторитета Русской Православной Церкви и ее иерархов, тех, которые находились здесь, которые были, даже если они там, многие из них были греческого, болгарского происхождения, которые были уже тем или иным образом укоренены здесь, интегрированы в русскую политическую систему, в русскую общественную жизнь, конечно, несла. Безусловно. И в этом отношении, сотрудничество Александра Невского с митрополитом и последователей, особенно московских князей с митрополитами, оно, безусловно, было очень важным фактором отношений России с Западом. Да, мы не могли, как бы, это был наш актив. Вот своя самостоятельная православная церковь была нашим активом нашей независимости в отношении
0: это,
1: с Западом.
0: Это один из фундаментов нашей независимости, да. Суверенитета, ну, вот безусловно. Я напомню, что у нас сегодня в эфире Тимофей Бородачев, блистательный ученый-международник и историк, программный директор фонда ВАЛДА и профессор Высшей школы экономики. Напомню, телефон нашего прямого эфира плюс 7 495 95 95 91 и 2, прямо как частота в Москве нашей радиостанции, можно дозвониться и поспорить с евразийской или антиевразийской концепцией. Я вспомню в том числе моих добрых друзей, которые говорят, что идея евразийства как некого не объединение, конечно, конвергенции, там, взаимопропитывания между русским миром и миром, так сказать, степным, тюркским в том числе, хотя тюркский – это не весь степной мир, безусловно, да, это только там некий фрагмент и часть, она русофобская по всей своей форме и содержанию, потому что у нас все-таки не... в отличие от того, что говорит у нас и Конституция, и президент, не многонациональная, а моноэтническая страна, 80% русских, 80 там, с лишним процентов православных и прочее, что вы нам тут продаете? Что вы нам тут продаете, профессор Бородачев?
1: Я вам продаю то, что понимание России избавляет от комплексов.
0: Так.
1: Понимание того, что в многонациональном русском обществе православные русские составляют большинство, обозначенное тобой, не делают русское общество менее многонациональным. Оно остается многонациональным, оно не становится мононациональным, оно не становится там германским или там французским, или итальянским, или испанским обществом. Оно остается таким же многонациональным, даже если русских будет 95%.
0: Но у нас же, вон, ты уже вспомнил сейчас Францию, у нас же Франция не является... многонациональным народом, состоящим из нормандцев, бургундцев, гасконцев,
1: ну,
0: и прочего.
1: Да, потому что там зачистили всех. Потому что там всех жестко зачистили. Те, кто сохранял к 19 веку, к концу 18 века сохранял свою национальную культурную специфичность во Франции, их во время Великой Французской революции их просто жестко зачистили.
0: До сих пор в Нормандии ходят какие-то тетушки в странных очень смешных шапках, колпаках вот этих вот, извиняюсь, идиотских. На наш взгляд. Ну, ходят, годятся.
1: Да, но национально-культурная, языковая идентичность во Франции уничтожена.
0: Это так называемый плавильный котел.
1: Да,
0: а
1: да, в России никакого плавильного котла
0: нет. Это же другая история.
1: Нет, и быть не может, конечно.
0: А что у нас
1: пленники тогда было? Это наша добыча. Так. Каждый сохраняет свою культурную идентичность. И русские, и татары, и башкиры, и чеченцы сохраняют свою культурную идентичность. В этом как раз и состоит специфика России, что мы не плавильный котел.
0: И эта культурная идентичность, насколько она негативна или агрессивна по отношению к русской культурной идентичности?
1: Подождите, а русская тоже, она в одном ряду с ними стоит? То есть мы не ставим по разные стороны.
0: Ну, грубо говоря, татарская культурная идентичность, чак-чак и чпачмак, насколько они агрессивны по отношению к русской культурной идентичности? Мне кажется, никак.
1: Я просто не вижу. Я не вижу здесь вопроса.
0: Вот об этом. Ладно, это я так просто сказал. У нас есть звонок. Бери наушники. Добрый вечер. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Слушаем вас внимательно.
2: Здравствуйте, Олег.
0: Олег, здравствуйте. Я вас уже узнаю. Как поживаете?
2: Спасибо.
0: Ну,
2: спасибо,
0: чудесно.
2: Спасибо, хорошо.
0: Да.
2: Если позволите, вот, ну, наверное, о России можно говорить именно в положительной коннотации, как об империи, ну, чисто в положительной коннотации. Русский язык от Балтийского моря до Тихого океана, да, и все народы от русского до якуты, камчадалы, татары, народа Кавказа, все-таки русский язык, да, объединяет нашу страну. Плюс еще сейчас вот как раз актуальная тема политическая – это ШОС. да, встреча в Бишкеке, стран ШОС. Ну, в принципе, сначала монголы двигались на запад, да, была создана Монгольская империя. Потом в 16-17 век Россия двигалась на восток. И была вот создана, ну, сначала Российская империя, Русское царство, Русская империя. Я думаю, здесь это исторический процесс. Здесь вот какие-то, мне кажется, оценочные, негативные или сугубо позитивные, ну вот не подходят, да, коннотации. Это такова история, таков вот ход истории, исторический процесс, что дальше мы стали двигаться на восток, в сторону, да, вот, скажем так, Монгольской империи, Тихого океана. И родилась наша страна, собственно, да. И это ценность. Ценность то, что у нас есть такой, ну, как сказать, мирный, как бы мирный тыл, вот ШОС, евразийское пространство.
0: Спасибо, Олег. Там, до Китая. Да, ну, давайте Тимофею немножко оставим времени прокомментировать спасибо. Это дело, потому что, да, спасибо. В твоей книге есть это, что вот Монгольская империя, Золотая Орда, заканчивается в какой-то момент и вбирается растущей и возникающей и крепнущей Русской империи.
1: Да, и происходит это по историческим меркам очень и очень быстро. То есть 1502 год, завершение существования Большой Орды, 1552 год, через 50 лет, это завоевание Казани, через 2 года Астрахани, и татарская военная аристократия становится частью военной организации русского государства.
0: То есть не по испанской модели, скажем, вырезание и крещение всей этой
1: крещение
0: аристократии.
1: Либо изгнание.
0: А интеграция,
1: да? Интеграция мгновенная происходит. И в 1558 году уже четверть русского войска, которое наступает на Ливонию, составляют татары под руководством Касимовского правителя. Это совершенно уникально. У нас вообще ни у одного государства в мире такого опыта нет, когда вот этот главный другой, против которого мы объединялись 250 лет в борьбе с Золотой Ордой, в борьбе с которой Москва собрала вокруг себя, смогла наконец собрать русские земли. У нас ведь почему важнейшее, собственно, влияние Золотой Орды на Россию, то, что русским понадобилось единое государство. Вот возник фактор.
0: Ой, ты сейчас, да, вот конечно, наступил на очень больную,
1: да,
0: мозоль.
1: Конечно,
0: потому что... что если бы не татары, не было бы у нас государства.
1: Ну,
0: вот
1: конечно,
0: это,
1: не было
0: история?
1: Бы, не было, да, бы у нас единого государства, потому что и Юрий Долгорукий, упомянутый сегодня, и Андрей Боголюбский, и другие князья до татарского периода, они были, может быть, в чем-то более талантливыми, чем московские правители Иван Калита и все, и там Василий Темный. Но необходимости не было. Возникают татары, возникает ордынская угроза, возникает борьба с Ордой, и Москва начинает...
0: консолидации.
1: Конечно, возникает основание для консолидации. До этого у русских не было оснований для консолидации, потому что со всеми западными противниками справлялись, в принципе, на уровне Новгорода, Пскова, вот на региональном уровне. А здесь этого уже не получалось. Так вот, возникает... вот русское государство, после этого главный объединяющий другой, есть такое понятие в науке о международных отношениях, Золотая Орда, Большая Орда, рухнула. И они стали частью русского, большого русского государства. Это все равно, если бы Япония стала частью Китая, Англия стала бы частью Франции. А какие еще можно примеры, да, привести? Там Иран стал бы, там Турция стала бы частью Ирана. Вот никто в мире больше такого опыта, когда твой самый важный противник становится частью тебя, кроме нас, никто такого опыта не переживал. И естественным образом в русской политической культуре этот опыт создал представление о безграничности своих возможностей, о том, что как бы мы жестоко с кем-то не воевали сегодня, в кровь, насмерть. Завтра этот другой может стать частью твоего государства, и вы будете вместе воевать против кого-нибудь еще.
0: Ну, тут же вспоминается история об освоении русскими и Пармы, и Сибири, да, и так далее. Да? А еще вот... более ранняя история по поводу того, что еще до того блистательного времени, когда появился этноним «русские», ну, он прослеживается довольно издавна, росы, русы там, и так далее, но тем не менее, как некая общность всех этих народов, и древлян, и вятичей там, и прочее, и финно-угорских народов, которые населяли вот эту вот лесную зону, они же все были уникальны, но тем не менее все составили, так, да, сказать, общность. Да. Мы же сейчас не вспоминаем древлян, правильно, как отдельную,
1: это,
0: так сказать,
1: этноним. Очень, да, это очень отдельно, извини, что я тебя перебил, очень отдельная важная история именно тоже специфичности России. У нас регионы возникали не на основе племен, а на основе городов. У нас нет Древлянской области, там, Кривической области, у нас есть Ярославская область, Тверская область, земля и так далее. То есть это уже более чем племенные образования единого этноса русского.
0: Мне понравилась история, как ты в одном из своих интервью комментировал то, что однажды, и вы извините, ради бога, по-другому не могу сказать, срыгнул Кучма на тему того, что Украина не Россия, а вот настоящие исконные славянские русичи – это вот украинцы, а мы здесь все, как они там говорят, мокша, татарва, финно-угры там и прочее, прочее. Чудесная, в кавычках, это сейчас сарказм был, чтобы вы понимали, история, но мы к ней вернемся довольно скоро. Я напоминаю, что сегодня у нас в эфире подчиняет евразийский примус Тимофей Бардачев, блистательный ученый-международник, историк, автор книги «Плуг и стремя», которую мы сегодня, ну, отчасти презентуем в эфире «Радио Спутник».

0: «Зарядка» с шейхом Тамиром. Каждое воскресенье в 10 утра восполняем запасы энергии и восстанавливаем безупречную информационную форму. К началу новой недели на радио «Спутник». Дневной ракурс. События дня с точки зрения профессиональных журналистов и обозревателей. Освещаем главное, не упускаем деталей. Дневной ракурс. По будням с 12 до 14 на радио «Спутник». Для географа Земля – это карта. Для геолога – источник ресурсов. А для геостратега – поле борьбы за власть. Программа «Стратегия и власть» с Андреем Школьниковым. О политике на языке аналитики. По четвергам в 2 часа дня на радио «Спутник». Иногда в человеке просыпается зверь. Повадки ленивца, кошачья грация и ослиное упрямство. Во всех нас есть что-то общее. «Живая природа» с Эдгардом Запашным. По воскресеньям в 9 утра на радио «Спутник». Великая, драматическая, родная, русская история. Удивительные судьбы и потрясающие события в авторской программе Владимира Мединского. Рассказы из русской истории. По понедельникам в 8 вечера на радио «Спутник». В классическом детективе расследование всегда ведет пара отважных сыщиков. Шерлок Холмс и доктор Ватсон, Эркюль Пуаро и капитан Гастингс, Ева Меркачева и Василий Бейнорович. Звездный дуэт берется за самые запутанные криминальные дела. Они найдут улики, опросят свидетелей и изучат все версии, чтобы вместе расшифровать код преступления. Явка в воскресенье 9 вечера. Пароль «Радио Спутник». True Crime подкаст «Код преступления» с Евой Меркачевой и Василием Бейнаровичем. Все тайное станет явным. Говорят, история повторяется 3 раза. Как трагедия, как фарс и для тупых.
1: Не стоит недооценивать непредсказуемость человеческой тупости.
0: Лучше не повторять ошибок. Ни чужих, ни своих.
2: Отвечать нужно здраво. Находить болезненные точки и бить по ним. А не копировать глупость.
0: Непримиримую борьбу со все возрастающей энтропией.
3: Что бы ни происходило в любой непонятной ситуации, обвиняй Россию.
0: Ведет писатель Армен Гаспарян в программе «Теория заблуждений».
3: На что, своих имбецилов не хватает? Я должен тайну большую открыть. Хватает и много. Каждый день лицезреем.
0: Всегда остро, всегда по существу. «Теория заблуждений». Арменом Гаспаряном. По вторникам в 5 вечера на радио «Спутник». Они сошлись. Волна и камень. Стихи и проза. Пучков и Хазин. И в битве яростной умов схлестнулись Хазин и Пучков.
4: Обратите внимание, ведущих нету. Хулиганить мы будем самостоятельно.
0: Уникальный тандем экономиста Михаила Хазина и публициста Дмитрия Пучкова.
4: Очень рад вас видеть. Категорически вас приветствую.
5: Симметрично, Михаил Леонидович.
0: Взрывоопасная смесь критического мышления и здравого смысла.
4: Вы же понимаете, что мы можем поговорить почти об чем угодно.
0: По вторникам в 7 вечера на радио «Спутник».
6: Тут как в футболе. Поле квадратное, мяч круглый. Куда покатится, никто не знает.
0: Хазин и Пучков. Взболтать, но не смешивать. Починяем примус с Евгением Примаковым.
7: Продолжаем разговор с Тимофеем Бардачевым, блистательным историком, ученым-международником, программным директором фонда «Валдай» и профессором Высшей школы экономики, который сегодня рассказывает о своей новой книге «Плуг и стремя». И рассказываем мы про евразийство. И самый ближний к нам Восток, а именно степь и тюрков в том числе, еще раз повторю. Но мимо Кучминого дома я без шуток не хожу. Вспомнили мы сейчас вот бывшего когда-то главы украинского вот этого вот образования государства, который рассказывал о том, что истинные, так сказать, русичи и славяне – это украинцы, а мы здесь все мокша, татарва там и прочее, прочее. Что, в принципе, даже если... Мы сейчас скажем, Тимофей даст сейчас бодрый ответ по поводу справедливости этих заявлений, но даже с точки зрения того, что украинцы как политическая нация пытаются искать себе союзников, оскорбляя другие народы, это вообще, да, интересный способ такой подружиться с кем-то, найти себе союзников внутри России. Так что, мы, так сказать, мукшемы, или как нас называют там, ну, украинская пропаганда?
8: Ну, я думаю, что, во-первых, что упомянутый того персонаж, это, наверное, последний, с кем нам с тобой было бы интересно поговорить.
7: Пнуть хочется, как бы, ну, немножко, извини.
8: И мериться, а уж тем более, мериться этническим происхождением. А величие российского народа состоит в его многонациональности. И его колоссальное преимущество, конкурентное преимущество перед теми народами, которые стремятся к достижению мононациональности. В том числе той концепции, которую проповедуют те, кто захватил власть на Украине. И для России ее многонациональность, ее многорелигиозность – это колоссальное преимущество в конкуренции и выживании нас на международной арене, с моей точки зрения. Вот. А то, что там представитель, руководитель государства, которое, народ которого, к сожалению, провалился с строительством собственной государства.
7: Fail state, да.
8: Ну да, да. То есть мы же понимаем, что происхождение того военного конфликта, который сейчас происходит на территории Украины, это провал наших украинских братьев со строительством собственной государственности.
7: Ну, наш тоже отчасти провал. Ну ладно. Ну,
8: главная ответственность лежит не на нас, а на тех, кто... Чья государственность.
7: Вот. Согласен.
8: Все остальное это уже как не наши проблемы, да, и там не их проблемы. Вот, это первое. Поэтому я считаю, что в данном случае мы имеем дело с таким довольно ущербным проявлением такого пещерного национализма, с которым даже как бы спорить особенно вот у меня мотивов не возникает.
7: Да я бы не сказал национализм, это шовинизм такого. Ну ладно, бог с ним. Жениха ему хорошего, все у него получалось. Я немножко про другое. Вот мы сейчас описали то, как Русь, Россия, русский народ интегрировал в себя,
8: да,
7: и, так сказать, соприкасался и создавал некую гармонию даже с теми народами, с которыми он воевал. Почему это получалось с татарами, с Поволжьем и так далее, и почему так сложно это произошло с теми республиками, с которыми мы сейчас расстались, которые находятся вне пределов границ Российской Федерации, но были в пределах Российской империи и Советского Союза. Я имею в виду, конечно, в первую очередь среднеазиатские республики. Почему там не удалось сделать некую лояльную российскую русскую элиту? Ты же помнишь, когда там Юсуповы причисляли себя, татарский древний род, к русской аристократии там, и так далее, никак не стесняясь этого и не будируя то, что они имеют некое там татарское происхождение, уже там Карамзин, Державин и прочее, прочее. А здесь почему-то нет.
8: Ну, целый ряд факторов. Во-первых, все-таки, если говорить не про Казахстан, а про Среднюю Азию, то там история государственности, история культурной жизни очень продолжительная. И к моменту появления там России, там был накоплен колоссальный опыт своей государственности.
7: Ну, Казахстан тот же самый сейчас себя возводит к Золотой Орде, между прочим. Ладно, давай дальше. Следующий да.
8: пункт. Вот второй фактор – это элементарно не хватило времени.
7: То есть поздно вошли?
8: Вот в тех исторических обстоятельствах, да, когда народы Казахстана и Средней Азии появляются в составе Российской империи, элементарно не хватило времени для их интеграции в таком же масштабе, в котором произошла интеграция другого ближайшего Востока, как бы часть...
7: Вот хороший да. термин, кстати, ближайший Восток.
8: Ближайший Восток. Нужно, а ближайший Восток. Восток. Да. От Волги до Мудари, угу. ближайшего Востока, в живую ткань российского государства и его имперской гражданственности. Другая важная причина, что не было войны подходящей. Помнишь, мы говорили про завоевание Казани и Ливонскую войну сразу же?
7: Ну а как же, извини, Первая мировая и Великая Отечественная?
8: А вот времени оказалось недостаточно после вхождения непосредственно. Вот в 1860-е годы, завершается присоединение Казахстана, и происходит завоевание Средней Азии. Вот после этого военную аристократию этих регионов было российскому государству использовать нигде не нужно. Вот в русско-турецкой войне 1877 года эти люди были не нужны в той же степени, в которой были Ивану Грозному нужны казанские татары в начале Ливонской войны. И поэтому никто их на войну эту не отправлял вместе с русскими и не звал вместе с русскими.
7: Еще раз тогда, Великая Отечественная.
8: Да, а было поздно уже. Когда Первая мировая война началась, уже к тому времени 60 лет прошло после завоевания, привычки жить на особых правах, на правах, отличающихся от остального населения Российской империи, исключения из каких-то вот из военной деятельности Российской империи. Среднеазиатские правители охотно принимали чины, генеральские чины, там, награды, но они не участвовали в военных, ну, единицы из них участвовали.
7: Вообще, сколько героев вернулось, так сказать, сколько погибших было?
8: Великая Отечественная война. Да, Великая Отечественная война, 1941-1945 год. Единственный пример, когда народы Казахстана и Средней Азии вместе с другими народами Советского Союза и с народом России вместе воюют против общего врага, и поэтому мы до сих пор про это помним, и поэтому мы про это знаем, но решающего значения в нашей всеобщей интеграции это уже сыграть не смогло. Но, безусловно, препятствует тому, чтобы мы почувствовали друг друга чужими.
7: Ну вот здесь такая очень болезненная история, о котором ты говоришь, потому что мы-то как раз и в России, имею в виду, и здесь внутри, и в своих попытках убедить да. эти самые народы, этих самых среднеазиатских стран, упираем на наше священное общее боевое прошлое, и что мы вместе проливали кровь, именно вот об этом мы говорим им, подчеркивая свою, так сказать, свою историческую общность. Я-то как раз убежден, что с течением времени эти попытки будут стоить все меньше, к сожалению. Потому что растут поколения, да, и мы здесь участвуем, как мне кажется, в гонке со временем. Потому что, да, мы там, Россотрудничество там поставило, благодаря общественному совету, поставило таблички на русском языке в музее, посвященный. Там, знаешь, как интересно, Вторая мировая война в Ташкенте, музей Второй мировой войны, 1941-1945. Вторая мировая, 41-45.
8: Я был в этом музее.
7: Таблички сделали на русском языке, которых там не было. Но, тем не менее, растут поколения, чья идентичность этим уже не определяется. И здесь у меня поэтому следующий вопрос. Времени очень много, еще про Иран хочется поговорить. Следующий вопрос. А где тогда границы, грубо говоря, вот этого самого русского нашего мира? Понятно, западную границу ты описал, да? А тогда восточная она где? Она проходит по нашей границе со Средней Азией, или они все-таки входят в эту орбиту?
8: Вопрос открытый. То есть мы на Дальнем Востоке знаем, где проходит граница. Это Тихий
7: океан. По
8: Амуру и Тихому океану, да, потому что там начинается великая китайская цивилизация. А когда мы говорим про казахскую степь, мы не знаем, где проходит эта граница. И мы можем точно так же с тобой сказать, что она проходит там по южным границам Оренбургской области и соседних областей. Либо она там для нас на Амударье находятся, а все, кто сюда ближе к нам, они для нас не такие же иностранцы, как все остальные. Это вопрос открытый и вопрос, который будет оставаться предметом дискуссии, я думаю, что довольно продолжительное время, хотя бы потому, что у нас отсутствуют вообще какие-либо топографические разделительные линии. То есть это действительно общая вот эта евразийская, да, я вообще сам не сторонник евразийской идеи, и не сторонник этой политической концепции, но вот это наше общее пространство с отсутствующими внутри четкими топографическими барьерами, оно будет продолжать играть свою роль.
7: Ну вот не настоящий ты евразиец.
8: А я не евразиец, я русский человек.
7: Неправильный у вас
8: евразиец. Я совершенно не евразиец.
7: Вот, все с вами понятно. Я теперь хотел бы немножко про Иран успеть. Не очень много времени осталось, но тем не менее, новая вот сейчас пришла информация о том, что снова были удары теперь уже иранскими ракетами. Обмен происходит, так сказать, в этой печальной истории между Соединенными Штатами и Ираном. Тем не менее, опять же, в заложниках по-прежнему персидских ракет находятся заливные страны, где я видел фотки замечательные, какими ежами и вот этими мангалами те же самые эмиратчики закрыли все свои вот эти вот заводы и хранилища нефтяные и прочее. Ну, посмотрим, насколько это поможет. Но, тем не менее, иранцы, судя по всему, да, у них есть ракеты большой дальнобойности, которыми они могут накрыть и даже американские базы, даже в Европе. Но, тем не менее, туда они пока что избегают стрелять, за исключением, там, мне кажется, одного раза по Кипру и прочее, прочее. Но, тем не менее, Иран еще одна древняя цивилизация, которая тоже не ближайший Восток, но тем не менее. Наша граница там более-менее понятна. Все-таки она цивилизационна.
8: Конечно, да.
7: Но насколько мы можем болеть за обе стороны, а насколько мы должны радоваться тому, что гегемону, я имею в виду Соединенные Штаты, все-таки хлопнули по носу?
8: Ну, второе, то, что гегемоны хлопнули по носу, это вообще всегда хорошо. Потому что если гегемоны не хлопают по носу, то он начинает дестабилизировать все окружающее в мире. А чем чаще получает по носу, тем у него хотя бы небольшие, но стимулы к тому, чтобы вести себя более скромно и более договороспособно, возникают. Ну, мы же все-таки не с сумасшедшими имеем дело.
7: Ну, просто я к тому, что у нас есть стереотипы в отношении Ирана.
8: Да,
7: что это феодальная, средневековая такая дыра, где постоянно забивают камнями женщин, вешают кого-то. И вот неожиданно выясняется, что у них есть ракеты там, на 4000 километров, на 5000 километров. Удивительная совершенно история. Дроны, своя космическая программа. Вот я недавно прочитал, что есть иранская гражданская космическая программа, иранское космическое агентство, есть военная космическая программа. И более того, в какое-то обозримое будущем будет открываться даже некий космодром Чабахар в Иране, что ломает стереотипы многих людей, которые наблюдают за этим конфликтом между Ираном и Соединенными Штатами.
8: Да. Ну, понимаешь, поскольку я в Иране был несколько раз и общался с людьми разного уровня в Иране, у меня никогда не было стереотипов, и мне очень сложно опровергать те
7: стереотипы. Поэтому я тебя зову союзником сейчас по побарыванию этих стереотипов.
8: Да-да-да, мне сложно бороться с стереотипами, которые я сам никогда не чувствовал и не воспринимал. Иран – хорошее современное общество, в котором есть определенная специфика правовой системы. Определенная специфика, опять же, связанная с достижениями исламской революции, специфика общественного устройства и общественных порядков, да, это все там есть. Но такая специфика есть в любой стране, в любом обществе, есть свои особенности. А в целом Иран – это великая политическая цивилизация. Мы вроде не собирались говорить про конфликт США и Ирана, а именно собирались говорить про Иран.
7: Да.
8: Мне кажется, мне представляется глубоко символичным, что мы вот последние несколько месяцев наблюдаем такое вот силовое взаимодействие между самой старой единой государственностью мира и одной из самых молодых единых государственностей мира, потому что иранская государственность возникает около 500 года до нашей эры. 500 года, 2500 лет
7: назад. Символический конфликт.
8: Да, до китайской, за 250 лет до китайской единой централизованной государственности возникает держава ахаменидов в Иране. Первая империя возникает, да. она существует до сих пор. Иран, кстати, никогда не знал смуты. Вот в отличие от России, Китая, Франции, например, или Соединенных Штатов, Россия, Иран...
7: Ну почему же? Революции были.
8: Революции были, но смуты не было. Распада не было.
7: Продолжительного
8: бардака. Гражданского противостояния и распада государства не было. Иран завоевывали арабы, монголы. Но распада иранской государственности не было. Государственность там 2500 лет продолжается. Вот что интересно. Там они, в отличие от русских и китайцев, никогда не разбегались по разным лагерям и не раскалывались. Вот это очень интересный феномен. И с другой стороны, США, это 250 лет?
7: Ну, да, что-то такое.
8: В 10 раз ребеночек. Меньше продолжительности государства.
7: Я хочу несколько новостей интересных, которые я вычитал про Иран в последнее время. Я говорю не про конфликт, про это, но тем не менее, которые, возможно, вас поразят. Например, это новости буквально там за последние, ну, грубо говоря, лето этого года. Иранские ученые создали прототип биологического процессора на живых нейронах. Компания при целевой группе по когнитивным наукам объявила разработке чипа из культивированных человеческих нейронов, которые сами формируют синаптические связи и обучаются. Заявленное преимущество – энергопотребление в 1000 раз ниже, чем у кремниевых процессоров. Далее. Иранская сборная выиграла международный математический конкурс 2026 года в Китае. Обычно мы этим хвастаем, но в этом году у нас не было. Именно вот там вот. IMSC-26. Ну вот теперь это были иранцы. Иран готовится к запуску 4 спутников и открытию нового космодрома Чабахар, о том, что я уже говорил. Иран поднялся на 8-е место в мире по развитию клеточной терапии и исследований стволовых клеток. На 8-е место в мире. Далее. В пустыне под Исфаханом начали строить одну из крупнейших солнечных электростанций в мире на 5 гигаватт, на 5000 мегаватт. Это вообще фантастика. Далее. Иран становится региональным центром трансплантологии в Западной Азии. Кинофестивали. Музей современного искусства, причем говорится, что там не может быть современного искусства, там же женщины ходят в хиджабах, ничего подобного. И дальше развивается музыка, и происходят музыкальные фестивали. И в связи с этим уже по некой там доброй традиции, которую мы здесь уже начали, Тимофей, мы нашли замечательный трек. Оказывается, есть хард-рок, даже хард-рок и даже метал. В Иране, да не поверишь, который хотелось бы вам сейчас поставить хотя бы фрагмент. Группа, которая называется, господи, секундочку, Кахтамаян, простите бога ради, в 98 году была основана, с тех пор она рубится. И клип, который мы сейчас поставим, называется «Resurrection».

0: Возвращаемся. Вот вам угарного иранского металла персидского немножко, так сказать, в наш эфир прилетело. Это удивительная история, которая, мне кажется, ломает многое в наших представлениях о том, что из себя представляет современный Иран. Ну, потому что такого не ожидаешь. Такого не ожидаешь. Далее из достижений. Робототехника. Ежегодный RoboCup Iran Open собирает десятки команд со всего мира. В 26-м году 56 команд участвовало в робототехническом фестивале. Фармакология. После 79-го года, после исламской революции, абсолютная изоляция, ну, как бы 500 наименований лекарств у них было всего лишь. Сейчас Иран себя обеспечивает на 97% всей фармой, которая только может быть, при том, что даже Еврокомиссия выдает лицензии на продажу иранских препаратов в Европе, что там как-то сообразуется сложным образом с санкциями и прочим, и прочим. И вот это самое древнее государство на Земле.
1: Да, самое древнее, централизованная государственность. Это не самое древнее государство.
0: Да, согласен.
1: Централизованная государственность, то есть возникшая в определенной организационной форме и сохраняющая эту организационную форму на протяжении 2500 лет. Никто не спорит, что в Древнем Египте или там в Месопотамии, да, была государственность до Ирана. Но вот, но их нет, а Иран есть.
0: У меня есть, я все-таки, да, такое правило, ты правильно мне напомнил, по поводу того, что мы не обсуждаем все-таки Соединенные Штаты, да, мир золотого миллиарда и Евросоюз, но не могу удержаться. Тут слышал эфир одной хорошей наших коллег, еще с одной радиостанции, не буду называть, обозреватель там Максим Юсин. Низкий ему поклон при случае. Он замечательный совершенно образ предложил в своей, так сказать, колонке на этой радиостанции, что Трамп буквально сошел с ума. Он живет в своем мире лунатизма абсолютном, где он всех побеждает, всех переименовывает, рвется, так сказать, к спискам с рейтингами самых великих президентов всего мира, которые он возглавляет, самых же их заставляет. То есть он явно человек, потерявший всякую связь с абсолютно всякой реальностью. Ведь сколько говорилось о том, что вот, ну, не надо, надо завершать этот конфликт, поскольку вам предстоят выборы. Бензин дорожает. Ну, нехорошо, не любят американские войны где-то за границей. И вот, казалось бы, вот-вот замирились, снова началось, вот-вот замирились, снова началось. То есть это какой-то абсолютный отрыв от реальности, от происходящего.
1: Да, но давай не будем забывать о том, что Трамп все-таки имеет дело с очень сложным противником. Что, наверное, Иран не случайно поколение американских президентов с 1979 года, как черт от Вадена, бежали от любой вероятности столкновения с Ираном. И Трамп оказался первым, кого затянули.
0: Вляпался.
1: Кто вляпался в эту историю. Да, вот с 1979 года ни один президент США близко к этому не подступался, хотя у них военные возможности были больше, чем у Трампа. У них денег было больше, чем у Трампа. У них солдат, пушек, ракет, вот всего вот этого было больше, чем у Трампа.
0: Флот был в лучшем состоянии.
1: Флот был в лучшем состоянии. Они не влезали, потому что они прекрасно понимали, те люди, которые им советы давали, они прекрасно понимали, насколько непростой партнер Иран. И что тут дело не только в США, а дело в том, что с кем вы связались. Они связались с очень сложным и опасным противником.
0: У нас есть, у многих наших экспертов, есть определенные заблуждения на тему того, насколько просчитанно ведут американцы свою внешнюю политику, просчитывая стратегию входа, стратегию выхода там, и так далее, из любой ситуации, заранее считая все шаги. Мне кажется, что история последних нескольких десятилетий, начиная от вторжения в Ирак, до этого еще вторжение в Афганистан, потом вторжение в Ирак, а сейчас попытки начать, так сказать, свару с Ираном просто подтверждают ту мысль, что никакой стратегии выхода в принципе не бывает. Стратегия выхода из Афганистана какая была? Бежать оттуда, побросав всю технику и стряхивая, так сказать, с шасси геркулесов бедных этих афганцев, которые боятся и цепляются за них, улетают и падают, и разбиваются в лепешку. Это похоже на стратегию выхода? Стратегия выхода сейчас в ситуации с Ираном хотя бы кто-то считает, на твой вот взгляд?
1: Ну, я думаю, что мы сейчас уже начинаем про Америку говорить.
0: Я небольшой
1: специалист по Америке, но мне просто кажется, что такое длительное... Во-первых, они живут на острове. То есть американцы, у них нет соседей.
0: Да понятно, у них мексиканцы, да, и канадцы, да, теперь, и тоже,
1: соседи, с которыми тоже соседей можно у них нет. Мы же знаем вот по вот, народам Полинезии, там островов, да, что цивилизация изолят, которая живет в изоляции от других культурных, политических пространств, она вырабатывает свой специфический взгляд на мир.
0: Я бы не сказал, что американцы изолянты, потому что все-таки... Ну, с другой стороны, у нас и время тоже заканчивается. Тимофей Бородачев, профессор Высшей школы экономики, программный директор фонда «Валдай», сегодня починял примус. Возвращайся, еще много примусов не починено.
1: Обязательно.

0: Все новости теперь доступны на нашем канале в Макс. Переходите, читайте и слушайте. Радио, нижнее подчеркивание, «Спутник». Узнать за 90 секунд. Хранилище Федерального резервного банка США в Нью-Йорке. Депозитарий драгоценных металлов в Форт-Нокс. Хранилище Банка Испании в Мадриде. Храм Падманабхасвами в Индии. В этих местах сосредоточены несметные богатства, в том числе золотые запасы и валютные резервы стран. И охраняются они по высшему разряду. Но самое большое в мире хранилище сокровищ находится в иранском Центробанке в Тегеране. Оно представляет собой бесценный фонд исторических ювелирных изделий, драгоценных камней и предметов искусства. Персидские правители собирали их на протяжении многих веков. Тем более Персия была одной из самых могущественных империй древнего мира. Ее территория простиралась от границ Индии до Средиземного моря, от пустынь Средней Азии до реки Нил в Египте. В иранском хранилище содержатся самоцветы, тиары, диадемы, ожерелья, мечи. Один из экспонатов называется «Драгоценный глобус». Это ювелирное произведение искусства является собой мини-копию нашей планеты с океанами, выложенными изумрудами, и меридианами с параллелями, размеченными бриллиантами. Хранящийся в Тегеране бриллиант «Дарья-и-Нур» – один из самых крупных обработанных розовых бриллиантов в мире. Он весит 182 карата или 36 грамм.
1: Радиоканал «Спутник». Свидетельство о регистрации серия L номер FS-77-79-610 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 27 ноября 2020 года. Для слушателей старше 16 лет.
2: Радио «Спутник». Разберемся.
3: В Москве Сухумия, 7 утра, в Улан-Удэ полдень, в студии Нигина Ахмедова. Здравствуйте в этом выпуске. Владимир Путин заявил, что Россия готова к переговорам по урегулированию украинского конфликта. Генконсульство России в Бонне объявило о прекращении приема заявителей. Американские военные нанесли удары по Ирану. Подробности далее. Если кто-то в состоянии внести какой-то позитив в переговоры по Украине, то Россия в целом не против. Об этом заявил президент Владимир Путин. Он добавил, что в данный момент переговорный процесс находится в замороженном состоянии, а Россия хочет прекратить войну, а не заморозить конфликт. Владимир Путин также отметил, что Москва готова к переговорному процессу со всеми, кто этого желает, поработать по этому вопросу комфортно с теми, кого она хорошо знает и в целом доверяет. Глава российского государства также подчеркнул, что наша страна уважает позицию партнеров, которые выступают за мирное урегулирование по Украине. Генконсульство России в Бонне на фоне решения немецких властей о его закрытии объявило о полном прекращении приема заявителей по всем консульским вопросам. Всех сотрудников консульства России в Бонне и Русского дома, а также членов их семьи обязали оперативно покинуть Германию, сообщило российское посольство в Берлине. Ранее глава МИД ФРГ Йохан Вадефуль заявила о расторжении договора, который касается деятельности Русского дома в Берлине. Он связал это с необходимостью укрепления безопасности Германии после инцидента с беспилотником в аэропорту Лейпцига, в ответственности за который немецкое правительство бездоказательно обвинили Россию. Глава МИД России Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио могут встретиться на полях Генассамблеи ООН в сентябре. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Она также отметила, что контакты глав внешнеполитических ведомств России и США приобрели устойчивый характер. Стороны принимают необходимость поддерживать общение. Россия выполняет условия контракта с Индией по зенитным ракетным комплексам С-400. Не исключены дополнительные поставки, сообщил глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев. Он отметил, что вопрос поставок комплексов серьезен и требует отдельной проработки. Первый контракт на поставку С-400 Россия и Индия заключили еще в октябре 2018 года на сумму в 5,5 миллиардов долларов. Вооруженные силы США во вторник провели дополнительные удары по целям корпуса стражи исламской революции в Иране в ответ на недавние попытки атак Тегерана на коммерческие суда в Ормузском проливе. Об этом сообщило Центральное командование вооруженных сил США. Президент Дональд Трамп предупредил, что исламская революция, республика столкнется с более жесткими военными действиями со стороны Штатов, при этом подчеркнув, что в Вашингтоне все еще сдерживается от самой крупной атаки из всех. Иранские государства СМИ сообщили, что США бомбили в том числе гражданские объекты вдоль южного побережья Ирана и нанесли удар по гражданскому аэропорту. Также Штаты поразили дом в Кухестаке на юге Исламской Республики. Там проходила свадебная церемония, в результате погибли 5 человек, включая ребенка, и были ранены по меньшей мере 68 человек. Это все к данной минуте. Больше информации вы найдете в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей в середине часа.
2: Вы слушаете «Радио Спутник». «Экспрессо».
4: Доброе утро, в эфире радио «Спутник Экспресса», утреннее радио-шоу. Артем Евтушенко, Никита Лиховецкий в студии, я Константин Придыбайло. Ну что, друзья, занесли руку над календарем вот так вот, чтобы...
5: Чтобы перевернуть, и было 3 сентября,
4: да,
5: ты про это?
4: Да, да.
5: С добрым утром, с временем отличных подводок юмористических от Константина Придыбайло.
4: Так что, с календарем-то готовы, нет?
5: Я, кстати, живу в 2016 году, у меня календарь не отрывной, вот, и с учетом моего графика, какой день недели, я понимаю, вот из мемов, примерно так.
4: Передвижной, тоже есть такой календарь.
5: Да, с Путиным. Нет, такого у меня нет.
4: Хорош, будет. Никит, как ты к 3 сентября готов?
6: У меня тоже не отрывной календарь, у меня вообще в телефоне. Там не надо ничего отрывать, переворачивать.
4: Серьезно? Я вам клянусь, у меня есть дома отрывной календарь.
5: Да, Макс, ты думаешь, тебе не верим? Клянешься, так кого-то убедить пытаешься. Я уверен, что ты за водой на ручей ходишь.
6: Я уверен, знаешь, вот есть эти отрывные календари с советами по посадкам, по сельскому хозяйству.
4: По посадкам иноагентов, я бы сказал. Нет, мне просто одна из компаний подарила на Новый год, и не мне одному, отрывной календарь. Там дни рождения разного рода людей, с которыми мы так или иначе все знакомы. И вот можно оторвать.
5: Будет... Например?
4: 3 сентября. Да не знаю, там наши вот ведущие, там Манучаров, например, там его день рождения там помечен. Там мой день рождения, кстати, 22 июля был отмечен. И вот можно оторвать.
5: А ты знаешь, вот в твой день рождения у каких знаменитостей были дни рождения?
4: В мой день рождения еще Олег Газманов родился.
5: Круто. А из международных? Ну, я знаю, да это кто такой Газманов. Но если понравилось напевать, то можешь дать эту программу музыкальной. А у тебя?
6: А я, кстати, не знаю, кто родился 7 августа.
4: Ну, давай, проверь быстренько.
5: Посмотри, пока я знаю, в мой день рождения 18 сентября родился Роналдо, который феномен, который первый Роналдо, бразилец.
4: Роналдо 1-0.
5: И, да, версия Роналдо 1-0. И актер, который сыграл в клане Сопрано Тони.
6: О-о-о. А вот 7 августа родилась Шарлиз Терон, Юлия Чичерина.
5: Ну, Чичерин, ну ладно уж.
4: Нормально. И кто еще?
6: Ну, София Ротару.
4: София Ротару.
6: Хорошая компания.
5: София Ротару и Шарлиз Терон супер.

0: я не знаю, как его назвать, в общем, человек, который управляет на данный момент Украиной, объявил о том, что фактически он стал угрожать обычным гражданским авиарейсам на территории России. Вот так. И Владимир Путин сказал, что это заявка на государственный терроризм.
1: Ну, абсолютно так. Значит, во-первых, то, что сказал Зеленский, это в очередной раз показывает о том, что Украина вообще не соблюдает никаких правил. Для них гражданские люди, гражданские корабли, гражданские самолеты абсолютно воспринимаются как цели, потому что их задача именно заниматься террористическими актами, чтобы вызывать панику в российском обществе, чтобы создавать нестабильность, ну и действительно бить по людям.
0: А я процитирую просто Зеленского. «Сегодня мы хотим предупредить каждую авиакомпанию, использующую российское воздушное пространство, каждого страховщика, всех, кто еще пользуется ключевыми российскими аэропортами. Российское небо становится полностью небезопасным», — сказал Зеленский.
1: А на Украине аэропорты какие-то хоть остались? Логистические центры? Ну, по-моему, они уже не работают.
0: Ну, аэропорты на Украине давно не работают, они просто все привозят в Жешув, а оттуда поездами везут. Ну, то же самое и с людьми.
1: Ну, есть ощущение, что и поездами скоро не смогут. Ты понимаешь, потому что любые вот подобные высказывания Зеленского, как он сотрясает воздух и получает заголовки в СМИ, они идут от абсолютной безысходности. То есть мы понимаем, что в текущий момент киевский режим, знаешь, вот ты вначале сказал, не знаю, как его назвать. Мне кажется, что его уже можно назвать просто оккупационной администрацией. Потому что это реально, потому что то, что делает режим Зеленского, не находится ни в интересах простых украинцев, которые боятся выйти что-то об этом сказать, ну потому что их ТЦКшники винтят. Не в интересах Украины как какого-то государства, будущего какого-то. То есть просто идет разрушение будущего Украины, какого бы то ни было. Ради там, тех, кто зарабатывает там деньги на военных контрактах, поставляет туда оружие. Ради, ну вот, настоящая оккупационная администрация. И мне кажется, что будущего у этой системы нет абсолютно, во-первых. А во-вторых, ну, все люди и в Украине, и на Западе должны понимать, что за такими заявлениями будет жесткая реакция российских властей.
2: Меня в этой ситуации пришло время, мне кажется, тоже высказаться на это счет. Во-первых, я вчера увидел уведомление, что идет прямая линия с Владимиром Путиным в Телеграм одном канале. Я подумал, что это какая-то чушь, скорее всего, он спит в это время и бережет себя. А нет, оказывается, действительно, он вчера комментировал весь этот происходящий бред. Тут, знаешь, что смущает немножко? То, что должна быть реакция, но вот есть некоторое ощущение, что вот ее как будто и нет. Такого нет?
0: Реакция с нашей стороны?
2: Да, но просто то, что несет Зеленский, это просто какая-то рыготина. Вот я еще одно новое слово сказал в прямом эфире федеральной радиостанции.
1: А ты понимаешь?
2: Но это просто невозможно смотреть. Вот я уже просто стараюсь не реагировать, потому что, ну, мне непонятно. Вот мне кажется, уже европейцы даже понимают, что, ну, вот, это уже, ну, просто какой-то смех. Но
1: что
2: все равно продолжает и продолжает.
1: Что они сделали ставку абсолютно на какого-то фрика, который, ну, не может себя вести в политике.
0: Фрика? Ну, ты, конечно,
2: смягчил. Ну, он не фрик, конечно. Да нет, ну, тут не про фрика. Просто, знаете, это выглядит как, ну, мне кажется, что мы... Я очень тяжело подбирать слова. Так, что там про ответный удар?
0: Надо отметить, что Владимир Путин вчера ответил еще на один важный вопрос, который волнует многих россиян. Его спросили, так, а почему мы не наносим, является ли какой-то, есть ли иммунитет у украинского руководства, на что президент достаточно, на мой взгляд, иронично ответил, что нам все-таки же нужны какие-то люди, с которыми мы будем рано или поздно подписывать те или иные соглашения о мире, о новом мироустройстве и жизни вместе с Украиной. И он еще отметил то, что, на мой взгляд, тоже важно всем запомнить. Второй, по-моему, раз в жизни, по крайней мере, на моей памяти, Владимир Путин сказал, что с террористами переговоров не ведут. Это имеется в виду, если вдруг все-таки что-то произойдет наподобие атаки.
2: Ну, просто мне кажется, что, не дай бог, если что-либо произойдет хоть с одним нашим самолетом на территории там, воздушного пространства нашей страны, то, ну, вот какой должен быть за это ответ? Ну, к чему они? То есть, ну, когда одно из государств начнет атаковать уже гражданскую авиацию, ну, наверное, не нужно удивляться, что будет что-то, ну, вот, и так-то плохо выглядит то, что происходит там с Киевом.
1: Ну, да. Ну, то, кстати, то, что происходит с Киевом и продолжает происходить по всей
2: Украине,
1: к сожалению,
2: и с портами,
1: вот это и есть ответ.
2: Да, просто но мы... суть в том, что мы, к сожалению, опять в этом вот формате, вот в социальных сетях этот момент мы... проигрываем. У нас больше видно, как горят склады, вот, но не видно, что там происходит. А там происходит ужас. Хотя наши склады тоже ужас. Я диван сейчас на Озоне заказал. Не доехала. Главная надежда.

0: До 10 числа,
1: сколько
0: было с ним нормально.
1: Без дивана-то жил уже полгода.
0: Два месяца.
2: Ты знаешь, вот я тебе на это хочу ответить. То, что да, у нас нет, возможно, такой красивой картинки, и потому что военнослужащие Российской Федерации работают исключительно по военным целям, потому что действительно связано с военно-логистической инфраструктурой.
1: Ну, слушай, там была, возьму кавычки, красивая картинка, прилетела по складу, которую организовали в жилых кварталах с патриотами.
2: Да, это мы видели, да.
1: Поэтому...
2: Но просто, возможно, ее не столько, но потому что наша цель, то есть цель украинского режима текущего, это именно создавать картинку в интернете.
1: Да и не только. У них работает военная цензура. У них чуть ли не расстрел за то, что ты снял горящий какой-то склад. У нас, к сожалению, некоторые люди до сих пор думают, что это не война идет, а так хихоньки-хахоньки, и можно выложить где-нибудь в сторис, а лучше еще какому-нибудь украинскому блогеру в Испании скинуть эти кадры и получить 3 евро за ролик. Вот, поэтому вот здесь тоже нужно менталитет как-то поменять. Вот буквально недавно, на прошлой неделе, по-моему, наконец-то в суд, да, отправилось одно дело.
2: Да, было дело штрафом.
1: Да, отделался человек штрафом за то, что снял, как летит украинский беспилотник и попадает как раз-таки, по-моему, по одному из наших складских пространств. В общем, вот такие дела. По поводу Зеленского и, кстати, про то, как к нему относятся в Европе, Зеленский вчера еще успел поплакать, помимо угроз террористических актов России.
0: Такое бывает, когда наступает дофаминовая яма в связи с употреблением разных веществ.
1: Он поплакал, что уже две недели... Не совсем. Его так немножко потрясло, где он говорил, две недели, Европа о нас забыла, у них отпуска. Прикинь, я прямую речь практически привожу. Зеленский говорит, вот у них в Европе принято, что если отпуск, это отпуск, и они о нас забыли. Говорит, ну как такое может быть? А правда, на самом деле, традиционно и в России, и в Европе принято, что август — это такой месяц, когда там чиновники, политики абсолютно спокойно уходят в отпуска, и там жизнь немножко замораживается.
2: То есть Зеленский сидит у телефона, ждет, когда ему позвонят. А все забыли, телефоны в офисах оставили, на море поехали.
1: Макрон на водном мотоцикле катается, там мерц, я не знаю, там колбаски ест, наверное. И так далее. В общем, Зеленский немножко попаниковал. Но есть люди, которые симпатизируют этому режиму. Тут, помните, был такой певец Максим Покровский, группа Нокс Филор, иноагент.
0: Просто лютый фрик, который хвастается своим гражданством США.
1: Да.
0: И там обращается как наши отцы-основатели.
2: Его особенно.
0: Да-да-да, он человек, который 2 года там, или сколько лет он получил американское гражданство, и он говорит, наши отцы-основатели, господи, помойка.
1: Так, и этот товарищ отправился под Киев, в город Буча. И, во-первых, он там нашел какого-то несчастного мальчика. Ну вот представь, Тём, ты маленький мальчик, тебе там 5 лет, и ты видишь Максима Покровского.
2: Спрошу, кто ты?
1: Ты бы испугался? Я бы да, потому что он неадекватно себя ведет. Так вот, он встретил этого мальчика. Мальчик отошел от этого странного дяди там на пару метров, и Покровский, обращаясь к его маме, говорит, что он боится русских, да? А мальчик вообще не понимает, что
0: как ты, да.
1: Происходит, и он такой, подойди, я не страшный, да, я русский.
0: Подходи, 20 лет назад я сделал популярную песню в России, которая меня кормила, теперь я живу в другой стране и жалуюсь на государство, которое дало мне все.
1: Собственно, вот, также в Буче он встретил человека, которого он назвал чуть ли не защитником этого города, но по стечению обстоятельств защитник города стоял в майке со свастикой.
2: То есть он без свастики приехал? Как-то не по украинской моде.
1: Он пока без свастики. Он пока разговаривал с молодым человеком по имени Владимир. Тот называл себя там одним из членов сопротивления русским оккупантам. А у этого Владимира написано прям «Old school Swaston». Вот. И маленькая-маленькая свастика такая была прямо в центре, на груди. Вот.
2: Ну, то есть вообще... абсолютно ожидаемо, картинно, не постановочная картина. Или этой... опять скажут, что на Мосфильме сняли.
0: В этой новости убого все, если честно. Просто я недавно ходил на съемку к...
1: Луке,
0: наш
1: коллега тоже на радио «Спутник».
0: Да, и пока я ждал свой мотор, они обсуждали интервью Максима Покровского. Я был невольным слушателем 30 минут этого обзора. Просто вот что за... Понимаете, забавный момент, когда ты создаешь какой-то контент, я даже не конкретно про себя, и стараешься находиться в информационном поле, быть актуальным, А мы почему-то, ну и если кто-то вот из там блогеров там что-то вот не так, он очень быстро вылетает сейчас из повестки вообще, ну то есть вот информационный. Но кто и как вообще слушает людей, которые вот стали популярны там 20 лет назад и до сих пор, да, вот ну типа окей, ну вот какие-то песни под время они были актуальны, но прошло 20 людей, человек сошел с ума, абсолютно просто отрыжка, вот, и сейчас что-то к нему слушаются, его что-то цитируют. Мы вот это вот, ты знаешь, вот обсуждаем, просто понимаешь?
2: Я из того поколения, что я узнал о нем не через песню, а именно когда он с ума сошел. Я посмотрел какую-то фигню, которую он выкладывал, думаю, что за псих.
1: А ты попробуй еще песню послушай. И это...
0: Ну да, нет, да ладно, нормально. По времени там вот к турецкому гамбиту саундтрек же он делал. Нормальный саундтрек, сносный, терпимый.
1: Да, кстати, было такое.
2: Хорошая характеристика песни. Сносная, терпимая.
0: Ну типа, ну я понятно, я такую музыку не слушал, но это не было чем-то там, знаешь, не инстасамка.
1: Слушай, ну в то время эту музыку нельзя было не слушать, потому что она была отовсюду. То есть ты как минимум вот эту Рамамба Харумамбуру слышал. В Эстонии происходят тоже удивительные вещи.
0: Извини, перебью. А что-то какие-то позитивные радости у нас сегодня будут? Есть, то Эстония, то Зеленский.
1: Эстония, в Эстонии.
0: Извините, и я еще раз перебью, но я готов спорить, что ничего хорошего из Эстонии не сказано, да? Ну,
2: а
0: поехали.
2: Ты знаешь, вот, кстати, я просто хочу параллель провести. То есть и Покровский, и Эстония, вот иноагент, они похожи на таких агрессивных чихуахуашек.
1: Ну, это понятно.
0: Так,
1: да.
0: Тут мы вот по лезвию уходим.
1: Так вот, в Эстонии полиция завела уголовное дело на деда, который повесил на дом себе плакат советский с надписью «Смерть фашистской гадине».
2: Ну, протестуют против текущей эстонской и киевской власти сразу.
1: На этом плакате, кто помоложе не помнит, то постарше помнит, там свастика, которую нашел Максим Покровский, которую буквально штыком ножа протыкает красный... Ну, как бы образ тогда советского солдата. Ну, понятно, что в Эстонии просто все советское тоже запрещено и так далее и тому подобное. Кстати, скажу по секрету, мы программу с Марией Захаровой записали вот буквально не так давно. Она выйдет в записи сразу после «Экспресса». И там мы поговорим, не поверите, про что? Про микродозинг, через который... нормализовали возрождение нацизма в Европе в том числе. И вот...
0: А, я подумал про реальный микродозинг. Ничего себе, это я повестку задал после того, как рассказал, как у меня пытались купить семя.
1: Вот, так что да, вот такие дела. Ладно, что еще у нас интересного есть? Например...
0: Просто я когда слышу слово «Эстония», мне хочется сказать «топ-5 стран, которые я никогда не приеду». Вот в тройке у нас Эстония, Латвия, вот эти вот все. Ну...
1: Я был в Таллине. Знаете, в Таллине, что вот одно из самых крутых мест Таллина на то время, когда я там был. Открываешь...
2: Вокзал, на котором можно уехать из Таллина?
1: Нет, когда едешь в какой-то город, особенно европейский, есть же куча рейтингов ресторанов. Там от Мишлена, ну это совсем, я тогда на Мишлен не зарабатывал, да и сейчас тоже, и до каких-то более простых бытовых.
0: Произошла необоснованная скромность.
1: И в итоге в нескольких рейтингах на первом месте ресторанов города Таллина, столицы Эстонии, была блинная.
0: Блинная какая-то, да, ты, по-моему, рассказывал эту историю.
1: Да, то есть русские блины в центре Таллина считались... Вот,
0: это не русские блины, это эстонские блины, не придумывай.
2: А, то есть их делают в два раза дольше.
1: Да. Типа время приготовления русского блина, да.
0: И они со вкусом, вот... Эх, этот радиоэфир. Так, ладно, это следующая новость.
1: Следующая новость позитивная. Я всегда люблю такое читать. Министр здравоохранения России не ввел новый налог там на что-то. Он помог пассажиру во время рейса из Петропавловска-Камчатска в Москву. Он летел, он был в отпуске, летел с друзьями, с детьми. И пассажиру стало плохо. У него подскочило давление, там за 180 выскочило.
0: Ого.
1: Да, в итоге он обратился к бортпроводникам, ну, человек знает, что у него проблемы с давлением, вот, и те спросили, есть ли на борту самолета врач, а теперь, кстати, при регистрации, если вы медработник, можете указать, что вы медработник. Я был свидетелем такой ситуации, я откуда-то летел, и кому-то стало плохо, там, дядю, и просто стюардессы, они вот достали такую папку свою.
0: Дяди.
1: Да, а там дяде стало плохо, а стюардессы достали папку. И у них, я прям увидел просто, я стоял и видел, у них схема самолета, и на местах, где врачи, прям плюсики такие, ну, крестики красные.
2: Это если человек уснёт или будет в наушниках, чтобы
1: да,
2: можно было врача
1: найти. Да, и она такая, так, при мне просто было, она такая, так, 6А, у нас врач. И она прям пошла просто там, ну, и человека выдернула. Так, таким человеком оказался на этом рейсе министр здравоохранения. Он подошел к мужчине, которому поплохело, пообщался. Вот человек, которому, собственно, и поплохело, рассказывал, что он заявил, что он врач, говорил вежливо, вел скромно. Я не сразу понял, но лицо какое-то было знакомое. Снял часы, помог, там дал таблетку, потому что бортпроводники не имеют права давать таблетки, они не врачи. В общем, все стало хорошо. Во время рейса он еще несколько раз подходил, и только потом ему сказали, ты знаешь, кто тебя спас? Он такой, да что-то лицо знакомое. Так это министр здравоохранения России. Вот так вот.
0: Клево. Я могу сказать, что в данной ситуации не хватало лишь блогера на борту, который бы мог это снять, вот как-то, чтобы это стало видео еще и вирусным. Ну, прикольная, классная ситуация. Тут что? Тут даже и... Ну, кто в комментариях что-то плохое напишет, нет? Ну, как-то, может быть.
2: Да. Нет, классно, что у нас министр здравоохранения, это, ну, на самом деле, врач, то есть
0: действующий,
2: не какой-то чиновник,
0: да,
2: это человек, который имеет компетенции, может оказать помощь, просто это говорит о том, что человек понимает, как устроена система здравоохранения
0: изнутри.
2: Просто,
0: это был бы просто управленец, вот, министр здравоохранения говорит, там человеку плохо, вы знаете, я немножко не за это отвечаю, вот у нас вот реформа, вот если нужно будет...
2: Я могу объяснить, как хорошо ему помогать.
1: А вот Артём...
2: Как повысить эффективность.
1: А вот Артём волей-неволей, видишь, как бы затянул его пропагандистская машина. Знаете, это не соблюдал технику безопасности, за рукав тебя схватили шестеренки пропагандистские. А ведь именно Лепшиза предлагала нам, не нужны нам специалисты на управленческих должностях, нам нужны менеджеры эффективные, которые обучились где-нибудь в лондонском MBA, там, вот это все.
0: Не чего? Что-то вот происходит сейчас последние 30 секунд вот с левой стороны от меня. Почему здесь пропагандистская машина закусила мой рукав?
1: Потому что ты сказал, что хорошо, что у нас министр врач, а несколько лет назад некоторые политические силы говорили...
0: Я же несколько лет назад не говорил, что это нехорошо.
1: Так вот, несколько лет назад некоторые политические силы говорили, нам не нужны министр обороны, например, там, когда там плюс-минус гражданский, это еще понятно. Но когда говорили о направлениях, например, там, в медицина, нам прям прямым текстом люди с экранов телевизора говорили, врач не должен быть министром здравоохранения, должен быть менеджер.
2: Это, кстати,
1: желательно закончивший западные школы.
2: Это
1: какие-то.
2: Же идет, ну вот, например, британская система, где профильные министры это просто депутаты парламента, потому что ну, весь кабинет собирается из представителей партии, которая выиграла выборы. Но там проблема начинается ровно, когда дело касается глубинного понимания отрасли. То есть, какой бы ты ни был эффективный управленец, ты можешь вот...
0: Без базы ты ничего там не...
2: Ты можешь расписать себе экономическую модель, да, понять, а вот здесь мы, кажется, можем сэкономить. Но ты, не понимая, как устроено изнутри, не понимаешь, что вот эта маленькая экономия, на самом деле, может процессы устоявшиеся порушить.
0: Кстати, вот возвращаясь, Константин, к фразе про то, что пропагандистская машина меня засосала. Если... Ну вот, если мы говорим о каких-то вещах прямо, вот, и я бы назвал бы это здравым смыслом, но если ты здравым смыслом называешь это, ну, пропаганду, то пусть так,
1: так
0: да.
1: А пропаганда здравого смысла – это самое важное.
0: Ну, так оно и есть.
2: Да, знаешь, после того, как выяснилось, что то, что годами российская пропаганда рассказывала про то, что американские фонды содержат всю оппозицию, а потом оказалось, что это правда, можно прямо говорить, российская пропаганда, говорим правду.
1: Так, а вот буквально Урсула фон дер Ляйен 3 дня назад сказала, что все, европейская экономическая модель рухнула, потому что нет дешевой энергии. Откуда, говорит, она была дешевая энергия? От России, а с Россией мы больше не дружим. В общем, да, говорим правду на радио «Спутник», новости, реклама, мы вернемся.
3: Так-так, повернитесь левее, угу. Теперь немного вправо, выпрямитесь. Вот, замрите. Идеальный ракурс. Дневной ракурс. События дня с точки зрения профессиональных журналистов и обозревателей. Освещаем главное, не упускаем деталей. Дневной ракурс. По будням с 12 до 14 на радио «Спутник».
4: Юстиция, юрисдикция, санкция, диспозиция, параграф, кондиция. О, вызываю юридическую силу.
3: Ваш запрос услышан. Изменения в законодательстве. Прецедентные решения. Правоприменительная практика. Все взвесит на весах Фемиды и вынесет свой вердикт. Сенатор Клишас. Да, тот самый. По средам в 5 вечера на радио «Спутник». Дуэльный кодекс гласит: дуэль может происходить только между равными. Противники должны держать дистанцию и чтить законы чести. «Дуэль с Манучаровым» – это мастер-класс интеллектуального противоборства.
5: Вы себя когда-нибудь недооценивали?
6: Да.
5: А переоценивали?
6: Вряд ли.
5: Сколько друзей вы потеряли?
6: Не так много.
3: Искусство изящных пикировок.
5: Часто ли ты ошибаешься?
6: Нет. Ни от одного поступка в своей жизни не отказался.
3: И точных попаданий в цель.
5: Чему главному тебя научили твои дети?
7: Тому, что взрослый человек может расти.
3: «Дуэль с Манучаровым». Каждый четверг в 5 часов вечера на радио «Спутник». Киев, Варшава, Брюссель, Вильнюс, Лондон, Берлин, Будапешт, Белград. Статус отношений «все сложно». Но это «Как посмотреть». Дмитрий Василец меняет настройки резкости, усиливает контрасты и добивается полной ясности. В программе «Четко, понятно». По средам в 8 вечера о политике без фонового шума. «Четко, понятно» с Дмитрием Васильцом на радио «Спутник».
8: Провожу анализ. Англосаксы 0,0%. Франко-галлы 0. Русский. Русский на 100%.
3: Егор Холмогоров. Всегда на страже национальных интересов и культурной идентичности. Программа «Холмогорская резьба» с Егором Холмогоровым. Русский взгляд на русский мир. В среду в 2 часа пополудни на радио «Спутник». Ухнем! Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7-495-950-6065. «Радио Спутник». Новости.
9: В студии Нигина Ахмедова. Здравствуйте. Киевский режим представляет собой сплав госмеханизма и террористической риторики, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Так она прокомментировала угрозы Зеленского гражданской авиации России. По словам дипломата, это реализуется на деньги из-за рубежа, что придает этому терроризму международный характер. Ранее Зеленский перешел к прямым угрозам гражданской авиации. Он заявил, что в российском небе теперь опасно. Производственный объект горит в Перми на площади более 2000 квадратов. Возгорание локализовано, сообщили в пресс-службе МЧС России. Информация о пострадавших не поступала. Прибалтийские государства используются Западом в качестве плацдарма для противостояния с Россией. При этом считаться с ними в глобальных вопросах никто не будет. Таким мнением поделился бывший премьер-министр Украины Николай Азаров. Он также указал на несостоятельность военного потенциала стран Прибалтики. В них отсутствуют качественные военные формирования, крупные армейские подразделения и производства, на базе которого можно было бы создавать оборонную технику для Украины в больших объемах. Москва оперативно реагирует на любые деструктивные антироссийские шаги со стороны Запада. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на полях Восточного экономического форума. Она отметила, что решение властей Германии не было неожиданным, а российская сторона просчитывала этот вариант, ровно как и ответные меры. Ранее глава МИД ФРГ Йохан Вадефуль заявила о расторжении договора, который касается деятельности Русского дома в Берлине. Объем торговли России с Евросоюзом упал до 60 миллионов долларов. Об этом сообщил замглавы МИД России Александр Грушко. При этом он отметил, что еще в 2013 году этот показатель был на уровне 400 миллиардов долларов. Грушко подчеркнул, что сейчас Россия наращивает сотрудничество со странами глобального юга и во многих регионах мира заинтересованы в укреплении связей с нашей страной. Европейским потребителям будет сложно без российской рыбы, а вот для России европейский рынок не критичен, и всегда есть возможность перенаправить эти объемы в другие страны. Об этом рассказал глава Росрыболовства Илья Шестаков. Запрет на импорт российской рыбы Евросоюз планировал включить в 21-й пакет санкций, однако против выступил ряд стран, в том числе Португалия и Германия. Маркетплейсы Wildberries, Озон и Яндекс.Маркет запустили оплату цифровыми рублями. Опция доступна при оформлении заказов. Так, в приложениях площадок при выборе способов оплаты в дополнение к стандартным банковской карте и СБП теперь доступна опция цифровых рублей. Это все к данной минуте. Следующий выпуск через полчаса.
3: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91,2 FM. Экспрессо.
1: Продолжается в эфире «Радио «Спутник Экспресс». Артем Евтушенко, Никита Лиховецкий и Константин Придыбайло в студии. Продолжаем. Тут мошенники находят новые способы, как вытащить наши с вами деньги. Оказывается, вот нас, понимаете ли, удаляют из разного рода сторов, да, там эпсторов и прочее, а разных мошенников добавляют. Вот так, например, в App Store, это который Apple, появились поддельные копии Рутюба, Макса, ВК и ряда других российских.
0: Рутюба, причем, по-моему, вообще не было предложения раньше.
1: Почему? Было?
0: Было. Или, видимо, я уже начал смотреть Рутюб, когда предложения не было.
1: Вот поддельное приложение Рутюб, вот говорят, вроде как до сих пор занимает одно из первых мест в рейтинге по загрузке бесплатных приложений в списке развлечения. Я не могу проверить, у меня Android, но может зайти посмотреть. Так что надо быть внимательным.
2: Ну, вообще ищут постоянно какие-то способы. Вот вчера было 1 сентября, говорили о том, что перед Днем Знаний мошенники звонят жителям России под видом курьеров, продавцов цветов, просят называть коды из СМС и тоже так данные выманивают.
1: С цветами вообще старая история. Они там каждый 8 марта, 14 февраля там у девчонок воруют данные через цветы. Получается, ну что, надо быть внимательным, более вообще везде.
2: Быть бдительными, предупреждать. Если вы хотите сделать сюрприз и отправить кому-то цветы...
1: Не делайте сюрприз, предупредите.
2: Да, надо предупредить. Нет, на самом деле, вот в наше время вот этого активного мошенничества лучше предупредить, чтобы человек знал, что этому можно доверять. А то либо не примет, либо потом примет и будет доверять всему. Нет, лучше заранее договориться, что если что-то отправляется, ты говоришь вот через эту службу,
1: а как жить без сюрпризов?
2: Лично их организовывать.
1: То есть, самому приезжать. Привезти цветы?
2: Да, это же и повод приехать.
0: Это подводка к моей истории.
1: Ну, расскажи, ну, серьезно.
0: Да, что тут рассказывать? Мы реально, вот, боже, когда это отпустит? Ситуация... Какой провал.
2: Теперь ты должен об этом рассказать.
0: Ладно, давайте расскажу.
1: Это жизненная история.
0: Ну, жизненная история, да. Каждый для себя сделает выводы. Интересно, что напишут в наших комментариях, кроме комментария от Димки 19КВ. Ребят, почему вы перебиваете друг друга постоянно противно? Аж давно, кстати, не было негативных комментариев, поэтому решил прочитать. История простая. Наш товарищ улетал из Москвы, в зеленом коридоре встретил девушку, с которой они классно пообщались, поболтали. Познакомиться он не успел, потому что сзади были люди, ему нужно было улетать. Он улетел. Как только он прошел эту зону, он позвонил нам и говорит: «Ребят, очень понравилась девушка». Очень нужен ее номер, я вернуться никак не могу, улетаю, пожалуйста, по горячим следам найдите ее. Мы с товарищем идем в цветочный магазин, покупаем большой букет, пишем записку, оставляем его номер телефона, едем в аэропорт, пытаемся ее найти, ее сначала не найти, потом находим. Ее коллеги говорят, что она... мы понимаем, про кого речь, они так классно утром мило болтали. Мы спрашиваем, у нее есть отношения? Говорит, нет отношений, она не замужем, ничего. По итогу она приходит, мы передаем букет. Все, звучит как Романтическая комедия, да, продолжение этой романтической комедии.
2: Они должны бежать друг к другу потом.
0: Продолжение романтической комедии в том, что за
1: в индийском кино в аэропорту танцы.
0: Да. За две недели человек, ну, никак не появился, но я имею в виду девушку, и даже не написала спасибо просто за букет. Букет был хорош, скажем так. Ну, так вот, я эту историю просто пересказал с некоторым эмоциональным окрасом из разряда, что... Ну, было бы славно, если хотя бы спасибо сказали, а то как жаловаться, что мужчины не делают поступки так первые, как вот мужчины сделали поступки, ну так хотя бы спасибо скажите. На что мне в комментариях...
1: Прилетело.
0: Ну, не то чтобы прилетело, я не воспринимаю это как прилетело, мне начали писать, да, женщина ничего не должна даже сказать спасибо, вот захочет нормальный поступок, он сейчас вернется из поездки.
1: И сам придет.
0: Пусть сам покупает цветы и едет,
2: покупает вот это цветы, вот еще один билет, чтобы попасть с ней поближе. И
0: да, да. Я думаю, это вообще вот что происходит? И там просто, ну, то есть, понимаете... Сейчас все вот в этой вот погоне...
1: Это все соцсети.
0: Да, вот из-за соцсетей. Все в погоне за вот этими выявлениями ред-флагов забывают о элементарном просто уважении и каком-то вот внимании, минимальнейшем хотя бы просто. Вот.
2: Ты знаешь, это к тому, что соцсети, которые пропагандируют там выстраивание личных границ, никто не говорит, что личные границы — это плохо. Но сейчас уже личными границами воспринимается все, когда к тебе кто-то подходит, там,
0: да, конечно, ты, дал, ты, банально, ты в социальных кофе. Сетях, ты сейчас, в социальных сетях ты не можешь идиота назвать идиотом, потому что, ну... Ты, ну, это вообще-то некрасиво.
1: Почему
0: так?
1: Я
0: это
1: всегда почему? Называю?
0: Да не, я образно, я не могу сказать полным, ну, вот словами, как это должно быть, когда просто некоторые люди, которые, в принципе, получили доступ к какому-то вещанию, это, ну, случайность.
1: Я считаю, что здесь не то, что там личные границы — это здорово, да и ред-флаги тоже неплохо.
0: Вот, смотрите, вот в комментариях, сказать спасибо — это спалить телефон. И ваш телефон какой-то, думаете, ну, имеет ценность вообще сейчас?
2: Есть же вежливая человеческая коммуникация. Если тебе принесли и подарили букет, ты можешь написать «Спасибо большое, это милый жест, мне неинтересно».
0: Все логично.
2: Хорошего
0: дня. Все логично. Но вот видишь, даже в первом комментарии у нас уже типа «Спасибо, это спалить телефон».
1: Вот
0: чувак, если что, просто вот, Кость, жалуется, где искать мужчин? Ну, где вот эти вот мужики на поступке? Чувак был долларовый миллионер, если что, без социальных сетей, о котором вот они вот в интернетах своих мечтают, который хотел пообщаться, пообщались. Ему так спасибо даже не могут сказать вот в нашем эфире, говорят, понимаешь?
2: Это и ведет к атомизации общества, потому что сперва мы обрубаем все возможные коммуникации, не хотим общаться, палить телефон и говорить банальное спасибо, а потом жалуемся, а почему у нас коммуникация умирает, все живут только в телефонных мессенджерах, в жизни никто жесты не делает,
0: не общается. Да, в ситуации, где вам сложно сказать спасибо за букет, то никогда в жизни ничего нормального не будет.
1: Ну это просто, ну как-то, не знаю, тактично должно быть, вот в комментариях тоже пишут, чувство такта. А я считаю, что здесь вред социальных сетей не в том, что красные флаги у нас везде теперь и личные границы, а в том, что образы, которые транслируют и продвигают сами нейросети о том, что сколько должен зарабатывать мужчина там? 5 миллионов в сутки.
2: Была, понимаешь, там ситуация была именно из вот этих соцсетей, что познакомились, да. Он прислал ей сразу же большой букет красоту.
0: Так он не просто букет прислал, два взрослых мужика отправились с этим букетом искать друзей, ее по всему аэропорту.
1: Вот тебе, добрый вечер. Ну, короче, история интересная, может, еще напишет.
0: Я надеюсь, что мы эту историю уже забудем и не будем ее вспоминать, потому что это первый раз в жизни, когда я не стал читать комментарии к своим видео. Вот я видео, когда я ругался в интернете с Арсеном Маркаряном, не знаю, там признан террористом, экстремистом, кем-то.
1: Сидит он сейчас, да,
0: вот,
1: осужден.
0: Да. Я когда читал негативный комментарий, у меня не было никакого ощущения, знаете, вот внутри себя негативного, потому что было понятно, что я просто с полоумными людьми переписываюсь. А здесь...
1: В общем, нейросети дорисовали красивых девушек, как из твоей истории, разного рода картины.
2: В общем, надо жить в реальной жизни, а не только какими-то стандартами из интернетов, и возвращаться к умению общаться с людьми в жизни лицом к лицу.
1: А я к нейросетям хочу перейти. Тут случилось событие. Нейросеть реально дорисовала шедевр Рембрандта и выбрала самых красивых девушек мира. Я считаю, это кощунство. Алгоритмы теперь решают. Ну, например... Кто является самым красивым человеком? Вот как вы смотрите, что скоро конкурсы красоты будут определяться не жюри, а именно нейросетями? И тут вот коллеги пишут, что все к этому идет.
2: Насколько я помню, вот эти стандартные американские конкурсы красоты, там кроме просто внешнего облика есть еще куча всяких там конкурс талантов, ответы на вопросы.
1: Тоже есть.
2: Вот, то есть это же какая-то комплексная оценка.
1: Ну, нейросеть может проанализировать. Вот, например, задают девушке вопрос, как она отвечает. Отвечает хорошо, нейросеть там галочки ставит, еще что-то.
2: А чем это тогда будет отличаться? Зачем вообще-то проводить конкурс, если можно анкету собрать? Ну, то есть, понимаешь, мы идем к абсолютному упрощению.
1: Ну, будет 5 нейросетей в жюри.
0: Давайте посмотрим. Я могу сказать, что, как правило... Ой, ладно, это нельзя развивать, наверное, тему.
1: Почему?
0: Ну, то, что в жюри должны находиться люди, потому что девушки, которые на сцене, им должны потом понравиться. Да тут суть как Трамп. Ну, сколько было конкурсов для того, чтобы его пассии выигрывали, чтобы, ну...
1: Трамп, да.
0: Ну, я... Да, мне кажется, неважно, нейросеть, не нейросеть, все равно наши славянские девушки будут самыми красивыми, самыми эффектными и привлекательными. А вот ты... друзья сейчас вернулись из Европы.
1: И что? Страшненькие?
0: Вот они говорят, мы катались там, там Альпы, везде красиво. Вот супер отель, еда, ну да, неплохо. Итальянские рестораны неплохие по сравнению с московскими, потому что московские вкуснее гораздо, чем вот какая-нибудь бабка там в деревне итальянской вот готовит.
2: Да, это такой шок у людей, которые первый раз едут в Италию, что, как и в Японию, кстати, потому что у нас японская кухня тоже нереальная в Москве.
1: Но только она не японская вроде как,
0: это же чуть другое, да. Ну, там, скорее, видишь, в Японии из-за сырья самого, там рыба просто, ну,
2: но у нас такие
0: другая
2: придумки, вот это все крутят.
0: Да, японцы так не стараются.
1: Да, слушайте, японцы так не стараются, как мы. Так, а кофейная культура? В Италии, вообще в Европе культура кофе — это плевок в виде эспрессо, не путать с нашей программой. Вот.
0: Потому что мы правильно, без ошибок, да. Экспрессо. Так?
1: Плевок в виде эспрессо, стакан воды, эспрессо, разбавленный водой, это американо. И там и в лучшем случае тебе дольют еще капельку молока. А у нас заходишь и вишневый горячий бамбл с половинкой миндаля.
0: Да,
1: ну,
0: да, что там говоришь? Что я вот сейчас там вот пью, да, айс латте с дополнительным протеином, сырной пенкой. Не, я к тому, что...
1: Мне кажется, наша программа признает скоро экстремисткой за это ЛГБТ.
2: А я думаю, что мы наконец-таки перейдем к тому, что в программе «Экспресса» каждый день будут гости советовать разные кофе.
1: Ну вот, у нас два, просто вот этот вишневый бамбл посоветовал Тимофей Ви, который у нас тут...
0: Вишневый бамбл?
1: В понедельник был.
2: С половинкой миндаля.
1: Горячий вишневый бамбл с половинкой миндаля.
2: И это оказалось вкусно. Я попробовал, да.
1: Не очень.
0: Не очень. Ну,
1: звучит... Я еще твою сырную шапку не пробовал, признаюсь.
0: Не, я к тому, что мы можем тут сколько угодно говорить про Европу плохо. И, по сути, в плюс-минус смысл нашей передачи частично в этом-то и заключается. Но в качестве сервиса, которого там в принципе нет, и в плане самой гастрономии Россия просто, ну вот, на порядок впереди. Так вот, я у ребят спрашиваю, естественно, как любые мужчины, отдыхающие в любой другой стране после поездки встретившись, обсуждают, ну, какие-нибудь девчонки красивые были, говорят, это худшая поездка в мире.
1: Почему?
0: Он говорит, ну, типа, ну, вот они за 5 дней в Италии, Германии, Австрии встретили одну симпатичную девчонку.
1: И та русская.
0: Она была из России, да. Ну, как вот на этом все и закончилось.
1: Ой, ну, вообще, про Россию, раз уже начали говорить, тут есть статистика интересная. Огромная часть россиян хотела бы завести в себе блог и зарабатывать благодаря видеоконтенту. Согласно опросу одной из наших видеоплатформ, жить за счет личного блога хотят 83% россиян.
0: Они хотят жить за счет личного контента, личного блога до тех пор, пока не начали вести блог.
1: 6% уже превратили видео в свой источник дохода. Но я не уверен, что это 100% только этот доход, скорее всего. Опыт создания
2: может
1: контента
2: быть, знаешь,
1: имеет 60%.
2: Источник дохода. Это может быть те, кто рекламирует какой-то свой продукт в интернете,
1: я,
2: в соцсетях.
1: Я могу честно признаться. Я первый раз в жизни на днях договорился о скидке за то, что я делаю контент. Я хочу громоотвод на дом поставить. И чуваки, которые делают громоотводы, у них есть YouTube-канал. И я говорю, давайте бахнем интеграцию.
2: Ты понимаешь? То есть фирма, производящая удобрения. Это же какое поле непаханное у тебя во всех смыслах.
1: Я открыт, друзья.
0: Ты можешь делать дачный блог, да, реально.
1: Так я
2: так
1: и делаю.
2: Так ты недавно заходил в блог.
0: Нет, я его смотрю, просто чуть более активно в этом плане.
1: Ну да, я редко делаю. Поэтому, друзья, я актив для удобрений, открыт для разного рода секаторов, техники дачной, садовой и прочее.
0: Всем привет, я Константин Придыбайло. Я занимаюсь садоводством и пропагандой. Вот подписывайтесь на мой блог.
2: А иногда пропагандой садоводством.
0: Да, да, сейчас нет? Это пропаганда
1: становится. Мне кажется, это так, ну, настолько романтизировано, просто я знаю, вот, Артём, даже тебя, знаю, насколько непросто вообще делать контент, еще и на этом зарабатывать.
2: А ты всегда хочешь заниматься тем, что ты не понимаешь, как на самом деле делается.
0: Так это, нет, друзья, выглядит все шоколадно. Реально, быть блогером выглядит, ну, очень привлекательно.
2: Но это картинка, которую блогер же и транслирует в интернете.
0: Я такой картинки не транслирую.
1: Ты посмотри его контент, там иногда...
0: Ну, не, ну, понятно, что там, в последнее время там часто грустно, потому что я говорю о личном. Но в целом это иллюзия о том, что, ну, блогерам легко. Просто многие люди, это знаешь, как типа, ну, я бы вот хотел быть гонщиком Формулы-1. Ну, как бы, ну, круто. Ну, понятно. Вот, только их 20 человек в мире.
2: А вот какой бы профессии вот ты бы хотел бы быть? Вот со стороны просто смотря. Или тебе твоя
0: так
2: полностью
0: Так это моя
2: устраивает?
0: Профессия и есть. Вот у меня вчера вот вопросы задавали. Я занимаюсь тем, чем я бы хотел заниматься. Ну, я был финансовым советником в одной из лучших инвестиционных компаний страны. С гигантской зарплатой по меркам нашего государства и прочего. Я мог этим продолжать заниматься.
1: И
0: но...
1: не сидеть здесь.
0: И не сидеть здесь вообще, да.
1: Не вставать в 5 утра на завод.
0: Да, ну, да не, в наше пробуждение мне вообще в кайф. Раз в неделю вообще идеально. Вот, но я выбрал то, чем хочу заниматься. Понятное дело, что хотелось бы, чтобы это было, например, вот, чтобы поскорее все закончилось. Бренды такие, эх, мы извиняемся, снова оплатили новые помещения и заехали в страну, и начались какие-то международные интеграции, потому что я, для меня-то это все... Только старые истории каких-то вот олдов, что когда-то можно было поработать с Samsung, с Coca-Cola. Нет, я не застал. Вот. А хотелось бы, потому что это интересно.
1: О возвращении брендов можно много говорить, но тебе нормально, да, встается вот в 5 утра?
0: Да, а что нет?
1: Тут статистика еще одна интересная. Регионы названы, кто больше всех спит. Лучше всех спят в Чечне. 10 часов 14 минут.
0: Что?
1: 10 часов 14 минут в
0: сутки. 10 часов — это средний сон у людей?
1: Да. Меньше всего спят в Адыгее 8 часов и 7 минут.
0: Причем они не так далеко друг от друга-то находятся. Да. Где логика?
1: Жители Дальнего Востока тоже спят примерно 8 часов 43 минуты. В Хабаровске 8 часов 27 минут.
2: Представляете
1: себе?
2: Не написано,
1: себе?
2: Сколько спят в Москве, потому что в Москве с культурой вот этой работы может быть 6-7.
1: Мне кажется, в Москву в этот рейтинг не вставляли.
2: Ох.
1: Ну, потому что в Москве.
0: Дабы не расстраивать спят. Москвичей, наверное.
1: Мы
0: да.
1: же знаем, Moscow never sleep.
2: Mm-hmm.
1: Ну, вот, да. собственно, от... Moscow never.
0: Как он подвел?
1: Москва взята за ноль абсолютный.
2: Вот в Москве в среднем спят 9 часов 12 минут.
1: Ну, вот зачем ты
0: испортился? Кто эти люди? Ну, вот кто эти люди, кто в Москве спит 9 часов?
2: Признавайтесь.
0: Я когда 9 часов сплю, мне кажется, что я, ну, полжизни пропустил.
2: Два дня проспал.
0: Ну да, конечно.
1: Кто нас слушает на частоте в Москве 91.2 FM, напишите комментарий. Зайдите, найдите в Рутюбе или ВКонтакте, или в Телеграм, или в Макс Радио Спутник. Напишите в комментах, сколько вы в среднем спите. А тема, которая мне тоже очень интересна, опять строится на статистике. Я как человек, который любит ее. 23% опрошенных россиян рассказали, что, представьте себе, сохранили лучшего друга со школы.
0: Сколько?
1: Четверть россиян дружат с людьми, с которыми познакомились в школе.
0: Клево.
1: Ну, вот ты не дружишь с такими?
0: Нет.
2: Кость, ты ездил на встречу выпускников. Ты с кем-то вот прям продолжаешь вот прям дружить?
1: Ну, мы много лет не виделись, и когда мы разъезжались по разным университетам, еще не было такого интернета, и поэтому на какое-то время мы все так или иначе потеряли связь. Но у меня есть, да, вот хорошие приятели, ну, могу даже сказать, да, друзья. Ну, когда приеду в Ижевск, а я приеду в Ижевск в октябре, ну, я обязательно встречусь с ними, да. Помогу, они мне помогают иногда. Но не так, что прям это самый лучший друг, который знает
0: все. У меня эта связь сохранилась
1: все.
0: С моими одногруппниками из института. Вот мы,
2: ну да, вот
0: я выпустился, получается, уже 12 лет назад, 13. Но при этом мы костяком нашим общаемся до сих пор. У нас есть такие ребята, которые, так скажут, скрепы нашей коммуникации, потому что мы собираемся у них в гостях, за городом, все уже там с детьми, там, жарим мясо, болтаем, вспоминаем универ. Ну, все
1: Никита,
0: супер.
1: А ты дружишь с кем-то из школы?
2: Вот из университета, да, из школы мы уже не общаемся, наверное.
1: А из детского сада?
2: Я вообще этот период, значит, помню очень слабо.
1: А есть люди, которые дружат с детского сада?
2: Ну, это если они потом вместе в школу пошли.
1: Скорее всего, да. Давайте спросим наших слушателей. Тем более, вчера это 1 сентября, сегодня 2, а завтра...
2: Третье
1: сентября, день прощания. Звоните в эфир, +7 495 95 95 91.2. Какой ваш самый старый друг? Вот, не в плане возраста, а в плане совместной дружбы. Когда вы познакомились, какие этапы проходили? Ну, реально интересно. +7 495 95 95 91.2. Мне кажется, о друзьях говорить легко и приятно. И хвастаться своими друзьями тоже круто.
0: Кстати, я ошибся. У меня моя одноклассница, с которой мы учились с 1 по 5 класс. После мы учились вместе в институте. Случайно так оказалось, да. И сейчас мы общаемся.
1: Передай привет ей.
0: Юля Волкова, привет. Ты никогда в жизни не услышишь это, потому что еще спишь вот свои 10 часов. Ну ладно, вряд ли 10, но привет.
1: Плюс 7-495-95-95-91-2, телефон прямого эфира. Поделитесь своими историями дружбы, многолетней, классной, хорошей дружбы. Левушка Жемчуг пишет: со школьными друзьями, даже общение другое. Гонг, у меня одноклассница одна есть. Алекс, что насчет одногруппников из детского сада? Тоже хорошо. Ну, вообще, дружбу-то никак не измерить, мне кажется. Хорошие друзья могут пропадать, на мой взгляд. Вот есть такое,
0: что... Мне кажется, просто хорошим друзьям не обязательно там каждый день общаться. Да. Ну, не показатель дружбы.
2: А вот какой показатель дружбы, если вы, например, полгода не общались?
1: А давай спросим у нашего слушателя. Есть звонок. Доброе утро, вы в эфире, здравствуйте.
10: Доброе утро, Григорий Л.
0: Доброе утро.
10: Да, у меня друг... Ну, как бы, я дружу со школы, то есть он на класс не младше. Мы почти 20 лет дружим. Наши семьи общаются, взрослые классные общаются, крестные наши детей. Он многодетный, я как-то не очень. Ну, мы видимся там где-то раз в полгода. Ну, ничего страшного. В этом современном мире, мне кажется, нормально, когда особенно уже взрослые есть дети. Ну, ничего страшного. Главное, помогать, если нужна помощь. Вот у меня был ремонт, он мне помогал. У него ремонт, я ему сейчас помогаю периодически. Это дружба, это такое, что-то над. Мне кажется, с очень пониманием, в то же время это знают все.
1: Спасибо, спасибо большое, Григорий Л., наш постоянный слушатель. Звоните и вы, плюс 7-495-95-95-91-2, делитесь своими историями старинных друзей.
0: Я, кстати, согласен абсолютно с Григорием, не обязательно общаться каждый день. Вот, например, у меня есть друг мой, Руслан, вот он женат, у него... там дочь родилась, они занимаются ремонтом, живет в Петербурге. Ну, то есть мы не общаемся каждую, там, даже неделю.
2: Но вы встречаетесь время от
0: конечно,
2: времени?
0: Конечно, каждый раз, когда я приезжаю в Петербург, каждый раз, когда он приезжает в Москву, мы всегда видимся, всегда общаемся, всегда, ну, все супер. Но это нет такого, что... Ну, как твой день прошел? Ну, у всех свои дела, все своими делами заняты, все уже взрослые, у каждого своя жизнь. И это нормально. Претендовать просто, знаете, вот это... Претендовать на его...
1: Постоянный контроль,
0: да, контакт с ним, когда у него есть, ну, с кем контактировать в первую очередь.
2: Что жизнь, работа,
1: а есть еще, что ревнуют. Вот мы с тобой дружим, вот не смей с Артемом дружить. И наоборот тоже, не смей с Никитой. У нас есть звонок. Доброе утро, вы в эфире, здравствуйте.
11: Доброе утро, здравствуйте, Владимир. Был маленький, вышел как-то во двор еще в детском саду. Мальчишка подошел ко мне. Привет, привет, как тебя зовут? Давай дружить, давай. Вот мне 51 год, но вот до сих пор мы с ним дружим, поддерживаем отношения. Школу все с 1 по 11 класс прошли. Ну, потом дальше пути дороги разошлись. Ну, и ну, все равно...
1: А вот как часто общаетесь? Просто не каждый день или там раз в неделю?
11: Нет,
1: в две...
11: очень редко, но мы продолжаем поддерживать отношения дружеские. То есть не теряемся, скажем так.
1: Спасибо, спасибо большое за звонок. Ну, считайте, уже ну, 45 лет с лишним дружит. Вот это круто.
2: Почти всю жизнь.
1: Да. Слушай, а если вдруг... Предлагаю у нас ввести в России медаль за крепкую дружбу.
2: А как нет? Ее доказывать?
1: Подождите.
0: С днем популизма.
1: Подождите, так? Смотрите. У нас в 804 указе о традиционных ценностях есть слово «дружба». Есть? Есть. Почему нет награды за крепкую дружбу?
0: Потому что, Кость, дружба — это уже и есть награда. Понимаешь? Ничего не нужно.
1: Я считаю, надо вести. Заполняйте анкеты, участвуйте в конкурсах.
2: Ты знаешь, он должен быть, ну, может быть, какой-то конкурс на самую красивую историю дружбы. Вот что-то такое. Что вот мы 50 лет знакомы.
1: Ну вот мне это классно же, вот
2: да,
1: Владимир
2: позвонил. Да, это реально классная история.
1: А вот всегда легко знакомиться, да, вообще в маленьком возрасте. Выходишь, такой, привет, привет, во двор, да?
0: Главное, не с маленькими детьми. Вот так.
1: Понятно. Но когда вы оба маленьких ребенка, как тебя зовут там? Я там Владимир, а я там Константин. Будем дружить? Давай дружить.
0: Так мужики же сейчас так же знакомятся в зале, например, дважды друг друга уже видели, на третье они здороваются за руку, и потом могут общаться начать, это же нормально.
1: Да, да, да. При этом даже не обладая телефонами друг друга, просто встречаясь
2: в спортзале. Знаешь, у меня в детстве это были карточки с супергероями, вот, и ты видишь похожие карточки, вы что-то обмениваетесь, и все, и уже лучшие друзья.
1: А заметьте, и у нас и в комментарии пишут, и звонят мужчины. Почему? Потому что женской дружбы не бывает. У нас минута есть, может, кто-то из девушек дозвонится, плюс 7495-95-95-91-2 и скажет, что есть женская дружба.
2: Ты знаешь, а ты еще скажи, что дружбы между мужчиной и женщиной не бывает.
1: Ой, ты на такую дорожку сейчас вступил. Я считаю, бывает.
2: Ну, я тоже считаю.
0: А я что? Да, на меня не смотрите, позиция. Мне все равно в комментариях вот
1: накидают. Да, так или иначе. Здесь вспоминают, есть орден дружбы народов, да, есть орден дружбы на самом деле, который вручает президент России, но это несколько другое, это, конечно, про больших и великих людей. Большая и великая программа в эфире «Радио Спутник Экспресс» на сегодня заканчивается. Не забудьте перевернуть, конечно же, календарь в ночь со 2 на 3 сентября.
0: Как он это 3 раза интегрировал?
1: Артем Евтушенко.
0: Сентября 3, 3 интеграции, бам!
1: Артем Евтушенко, Никита Лиховецкий, Константин Придыбайло. Хорошего дня.
2: До новых встреч в эфире.
0: Пока-пока.

0: Внимание, внимание! Всем надеть маски и резиновые перчатки. Объявляем профилактику. Да, до такого доводить не надо. Предупреждать болезни лучше, чем лечить. Программа «Профилактика» с Геннадием Онищенко. О полезных привычках, здоровом образе жизни и современной медицине. По пятницам в 2 часа дня на радио «Спутник». Что лучше, 100 раз услышать или один раз увидеть? И того, и другого. И можно без хлеба. Ни в чем себе не отказывайте. Видеотрансляция прямого эфира «Радио Спутник» на сайте, в Рутюбе, ВКонтакте и даже в Телеграме. Смотрите, слушайте, подписывайтесь.
1: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Все о выборах в вашем регионе, информацию о кандидатах и дополнительных возможностях голосования вы можете узнать с помощью цифровых сервисов на сайтах Госуслуг и ЦИК России. Подробности по телефону 8 800 200 2020. Твой голос. Сила России.
0: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 8 утра, в Ереване 9, в Хабаровске 3 часа дня. В студии Нигина Ахмедова. Здравствуйте, в этом выпуске. Пределов деградации отношений России и Германии нет, заявили в МИД. Возросло число погибших в результате наводнения в Непале. Мария Захарова назвала крайне необходимым решение о продлении безвиза с Китаем. Подробности далее. Пределов деградации отношений России с Германией нет. Об этом заявил замглавы МИД России Александр Грушко на Восточном экономическом форуме. Так он прокомментировал закрытие Германии, генконсульства России в Бонне и расторжение договора, касающегося деятельности Русского дома в Берлине. При этом Грушко подчеркнул, что разрыв дипломатических отношений России с Германией сейчас не рассматривается. Однако такое решение немецких властей поставило под угрозу работу как минимум генконсульства Германии в Петербурге и Института Гёте. Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя продление безвизового режима с Китаем, назвала его долгожданным и крайне необходимым решением. Захарова добавила, что с учетом активных обменов и уровня туризма, это необходимое решение. В конце июля президент Владимир Путин продлил до конца 2027 года безвизовый въезд в Россию для граждан Китая. Пекин, в свою очередь, также продлил безвизовый режим для россиян до 31 декабря 2027 года. Число погибших в результате наводнения в Непале выросло до 1127, сообщила местная газета со ссылкой на полицию. Отмечается, что 4858 человек числятся пропавшими без вести. Наводнение обрушилось на северные районы Непала 26 августа, после того, как мощный поток воды с китайской стороны хлынул в реку Бхотэ-Коша. Паводок произошел после землетрясения и вызванного им оползня. Центр ВОЭН и Еврейская автономная область подписали соглашение о сотрудничестве в рамках Восточного экономического форума. Об этом сообщила пресс-служба аппарата вице-премьера Юрия Трутнева. В рамках соглашения в этом году в Еврейской автономной области откроется филиал ВОЭНа. В нем юноши и девушки смогут обучаться по основным программам во внеурочное время, а в летний период будут проходить военно-патриотические смены «Время юных героев». Центр ВОЭН создан по поручению президента Владимира Путина в декабре 2022 года. Миссия центра – подготовка нового поколения патриотов, любящих родину и умеющих ее защищать. Законодательство в отношении браконьеров в России является одним из самых жестких в мире, и это определяет его эффективность. Об этом заявил на полях ВЭФ министр юстиции, председатель наблюдательного совета Центра «Амурский тигр» Константин Чуйченко. В частности, он отметил, что случаи браконьерства в отношении амурского тигра снизились в России с 70 до 20 особей в год. По словам министра, основное – это законы в отношении животных, в том числе тигров, содержащихся в неволе, а также обеспечение прозрачности оборота охотничьей продукции, направленные на защиту кормовой базы амурского тигра. Нарушение системы правильного питания наблюдается в России из-за частого употребления фастфуда и отсутствия у граждан четкого режима приема пищи. Об этом сообщил академик РАН Геннадий Онищенко. Он призвал россиян отказаться от вредных продуктов, чтобы не допустить ожирения. По информации специалистов, две трети россиян имеют избыточный вес, а половина из них – ожирение. Еще больше информации, фото и видеоматериалов вы найдете в Макс-канале «Радио Спутник».
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Мария Захарова.
2: Программа Марии Захаровой в эфире «Радио Спутник». Говорю «доброе утро», но на самом деле «добрый день», а там вообще и «добрый вечер». Мария Владимировна, мы как самые честные люди в очередной раз должны с вами признаться.
3: Конечно, с вами точно не самые-самые, но мы стремимся быть действительно откровенными во всем с нашей аудиторией, с нашими слушателями и зрителями. И говорим о том, что записываем нашу программу, которая выйдет в эфир в среду, как и положено его. Выходить в 8 утра по Москве, но записываем за пару часов до этого, накануне, По одной простой причине, потому что я нахожусь во Владивостоке, где проходит форум экономический. И учитывая, что график утром не позволит, потому что когда в Москве будет 8 утра, у нас уже будет разгар программы здесь, то, соответственно, делаем это заранее.
2: Восточно-экономический форум в связи вот такого, скажем так, яркого, эффективного и понятного разворота отчасти на восток, и при этом еще параллельно ШОС идет, что тоже...
3: Константин, вы меня извините, но я вас перебью, но я не могу не поделиться. Это уникальная какая-то особенность жителей Владивостока, когда ты приезжаешь. Может быть, кстати говоря, она немного сопоставима с питерцами. Я за это очень люблю. Такая, знаете, они все время извиняются за погоду. Вы простите, у нас дождик. Это так душевно. Я понимаю, я тоже, знаете, у нас в Москве по-разному бывает, и лето тоже по-разному складывается. И тоже приезжают какие-нибудь гости, которым ты описываешь красоты, и говоришь, как бы замечательная какая-нибудь непогода, да? И вот так почему-то жутко неловко за это. Причем, когда приезжаешь в какую-нибудь страну, где плюс 99...
2: И никто не извиняется.
3: Да, да, да. И какие-нибудь там ветра, муссоны, тогда никто не извиняется. А у нас вот такая душевность невозможная. Я прилетела, ухажёр мне говорит, вы не обижайтесь. Немного у нас дождик. А такой, знаете, легкоморосящий, причем красоты от этого не меньше, потому что удивительная природа, конечно, Дальнего Востока, Владивостока, все это в сочетании с действительно развивающейся инфраструктурой, то есть это не только мост теперь на остров Русский, как достопримечательность. Вот я приехала, год здесь не была, и вижу, как выросли здания, жилые дома, новые, многоэтажные, красиво, необычные, интересные и так далее. Но вот это вот меня всегда поражает. Вы извините, пожалуйста, у нас дождик пошел. Причем мужчины говорят, понимаете, это так трогательно. Дождик пошел. Так что ничего, но очень красиво, очень. Залив, остров Русский, природа, погода потрясающая.
2: Ну а кухня-то там какая?
3: А кухня здесь, на форуме, я не знаю, как во Владивостоке, потому что, честно говоря, я не имею такой возможности по времени.

0: Но еще набережная кампуса Дальневосточного университета прямо вот на берегу залива. Это живая выставка, это живые павильоны, очень красивые. И я в прошлом году делала даже подборку фотографий, как они оформлены. И там же рядом располагается такое, я бы сказала, радушное кафе или там ресторанные такие.
1: Пространства такие, да.
0: Инфраструктурные возможности, пространство, да, гастрономическая карта России. Это уникальный наш проект. Так что надеюсь, нас и в этот раз чем-нибудь таким экзотическим дальневосточным порадуют. И экзотическое, это, кстати говоря, не только виды морепродуктов, как многие подумали. Это, кстати, порой бывает та рыба, которая есть везде, но приготовлена она с таким, с местным колоритом.
1: Это точно, но форум привлекает внимание огромного количества стран, и на самом деле я был несколько раз на Восточном экономическом форуме, и был такой период, как будто бы вот он уходит в забвение, но в свете всех последних событий последних лет Восточный экономический форум набирает вес снова и уже больше, чем когда-либо.
0: Но это надо быть не то, что недальновидным, это такое высокое выражение. Это надо просто ничего не смыслить ни в жизни, ни уж тем более там политики международные, чтобы представить, что Восток, Дальний Восток, Азия, АТР, что они на каком-то этапе могут утратить актуальность. Это же все от западноцентричного мышления. Причем Запада не от того, что мы там отрицаем или там мы не часть, так сказать, в том числе и западной цивилизации, нет, а именно последние годы вот этого навязчивого натоцентричного мышления. Вот эти, знаете, есть 3D-очки, да, или, как они сказать, такие аппараты, которые шлемы, там, рукавники, перчатки, когда ты все это надеваешь, и ощущение, даже не ощущение, а ты находишься в виртуальной реальности. И там двигаешься, на самом деле ты стоишь на месте. Но внутри полное ощущение присутствия, включая теперь уже и тактильность, и запахи, и через какие-то там нейронные связи, какое-то погружение куда хочешь. Иногда тебя еще внешне поливают или что-то дуют на тебя, дают там тебе потрогать. У тебя полное ощущение того, что ты там где-нибудь на Марсе или в какой-нибудь исторической эпохе, тут динозавры проходят. Вот это то же самое. НАТО-центричный или вот это НАТО-сфокусированные очки несколько десятилетий, тогда, когда информационно-коммуникационная система перешла совершенно на новый уровень, они как бы навешивались, надевались, причем иногда насильственно, иногда как-то там манипулятивно на человека, на группу лиц, на общество и даже на страны. И как бы создавалось такое туннельный взгляд, туннельное мышление. Вот смотрите только туда. Жизнь есть только там. Это, кстати, надо сказать, откровенно с нами происходило. Я надеюсь, что нам не придется говорить, что это с нами произошло, потому что это происходило в качестве процесса влияния. Но окончательно ловушка эта не захлопнулась. Потому что, слава богу, и надо отдать должное отцам основателям ШОСа, БРИКСа, до этого РИКа и так далее. И, конечно, такой аккумулятивный образ – это, безусловно, Евгений Максимович Примаков, который не дали сузить пространственное мышление только вот до уровня одной точки на карте. Там Брюссель, Рим, Париж и так далее, несмотря на все их красоты, но в политическом, общественном и международном плане это была бы катастрофа, вот, видеть только это. То есть построить себе такую кумирню с одним глазком, который был бы сфокусирован только туда. Или это окно в Европу, да, сделать единственным в нашем доме. Это ж неправильно было бы, это чудовищно, это привело бы к катастрофическим последствиям. И поэтому, когда вот вы говорите о том, что на каком-то этапе вдруг стало казаться, что это не вам стало казаться, не кому-то, это делалось намеренно с нашим обществом, чтобы ему, нашему обществу, стало казаться. Я очень хорошо помню разговор, может быть, я даже как-то и приводила его в эфире, не буду называть фамилии, с одним из мэтров нашей журналистики, достаточно современным человеком, то есть, так сказать, со всех точек зрения и по уровню вовлеченности в процессы, и по уровню, так сказать, получения разнообразных образовательных, так сказать, пасов или образовательных, так сказать, каких-то, не знаю, влияний на него, то есть и по уровню, ну и, в общем, даже по возрасту человек очень даже современный. и влиятельной в информационной среде. Я говорю,

0: Слушай, а почему в твоих программах, это разговор был там, ну, условно, десятилетней давности, а почему в программах, так сказать, других твоих коллег, и вообще так мало историй, репортажей, информации, связанной с крупнейшими азиатскими державами? Я говорю, это же не просто вопрос разнообразия. Это не просто потому, что, ну, как бы хочется лоскутного одеялка. Это вопрос того, что мы упускаем реальность, мы уходим от реальности. Ответ был замечательный. Ой, ну ты знаешь, мы в этом мало понимаем, а вот в этом, ну, в западоцентричном мире мы понимаем больше. Поэтому нет, Константин, вы сказали об общей проблеме. Это не вам казалось и не кому-то отдельному казалось. Это то, что нам пытались подкинуть. И слава богу, те люди, которые, о чем ж тут говорить, те люди, это все в совокупности и государственные структуры, и общественные организации, и бизнес глубинный, который понимал все нюансы. Можно сказать, что Росконгресс в целом, который объединяет потенциал вышеназванных направлений, эту тему не отпускали. И не поддавались вот этим настроениям о том, что ты, мол, хватит, что-нибудь там у нас точечно есть, визиты проходят, люди приезжают, уезжают, ну и достаточно. Нет, и то, что вот эта событийность, она не была запущена, я имею в виду в виде событий, вот конкретного, аккумулятивного, и то, что и форум проходит тоже, знаете, не в чистом поле, а в том поле, которое развивается, и развивается на гуманитарном направлении, тот же самый Дальневосточный институт, который более чем состоялся, и город, и регионы, и их международная деятельность. А теперь еще к этому ко всему добавился очень важный компонент. Давайте-ка попробуем поиграть в угадайку. Угадайте, какой же это компонент? Вот помимо ресурсной базы, сопредельности с регионами, со странами, гуманитарной деятельности, туризм. Вот что сейчас вообще, на мой взгляд, является, не знаю, каким-то краеугольным, даже не камнем, а вот действительно по-настоящему не окном, а дверью в будущее. И кроме искусственного интеллекта, точно сразу говорю, что не искусственный интеллект, а не цифровизация.
1: Это связано просто, скажем так, с эмоциональным интеллектом, с самосознанием людей.
0: Нет.
1: Ну тогда я сдаюсь.
0: Это транспорт и логистика. Имеется в виду новые пути. И кто, как не Дальний Восток, с его возможностями, являясь вот этим вот маршрутом, да, если на Западе мы говорили из варяг в греки, да, и это исторический термин. И что это значит? А это все, это и развитие, обмена, и товары, экономика, и политика, и так далее. То теперь это, так сказать, из Азии в Арктику. Или лучше сказать, из Азии через Арктику.
1: Ну, это такое, это практически. Я вот выступлю в собственную защиту, Мария Владимировна. Но мне кажется, что как раз-таки осознание самих стран и государств глобального юга и, ну, выражусь так, глобального востока, что они имеют мощь и силу противостоять тем, кто им их заставлял жить так, как им надо, это тоже немаловажно.
0: Вообще не согласна. Это состояние, это осознание было у них всегда. Если бы у них его не было, они никогда бы не достигли того, чего достигли. Они никогда бы не сумели переломить вот это колониальный капюшон, который на них пытались все время набросить. На кого-то набрасывали, на кого-то пытались как бы накинуть его. Они смогли бы его смахнуть. Преодолеть, может, тогда ты веришь. Преодолеть можно тогда, когда ты не догадываешься, что это невозможно. Вот когда ты даже не догадываешься. Ну, знаешь, а как ты это сделал? А я не знал, что это нельзя сделать. Понимаете? Они всегда с этим жили. Культура, история, знание истории как часть неотъемлемой культуры. Культура, которая основана на своей истории. Пожалуйста, Китай, Вьетнам, Индия и так далее, и так далее. Называйте сколько угодно стран региона. Не было той страны, которая не была бы колонией или полуколонией. Многое взяли, абсорбировали то, что было полезного, нужного. Многому учились, многое заимствовали. Но главное, знали, что хотят сами жить и сами управлять. Не потому что, ну не знаю, какой-то это элемент там гордыни, а потому что самосознание было. И потому что было знание о том, что эти народы являются самостоятельными народами. А что определяет самостоятельность? Конечно, культура. Не только границы, не только, так сказать, наличие там ресурсной базы. культура. А культура что это такое? Это развитие во всей совокупности. Понимаете? И, так сказать, вот этот опыт, который откладывается через развитие, через преодоление, через достижение, вот этот опыт накладывается в копилку, это и называется культурность. Часто, кстати говоря, путают, как мне кажется, две категории. Почему, когда говорят «культура», вот я уверена, что многие говорят, ну, это имеется в виду искусство. Ну, это живопись, литература, ну, это театры, кино, музыка и так далее. Нет, культура намного шире. В этом смысле у нас лингвистически, стилистически или каким-то образом в языке существует вот этот момент некой недосказанности. Культура – это намного больше. Культура – это, так сказать, всеобъемлющее понятие цивилизационного исторического опыта развития народа, народов, общества и так далее. И наличие этой культуры, и сохранение ее, и сохранение культуры как тоже часть культуры, безусловно, привело эти страны к таким этапам и к таким итогам, и к таким результатам развития. Если бы они не верили в себя, если бы они не знали о себе этого, они бы никогда не смогли преодолеть невероятную силу гнета западников. Какая здесь была рубка? И, кстати говоря, и здесь тоже, я имею в виду в целом регион Дальнего Востока и дальше, если идти в Азию, рубка была не на жизнь, а на смерть, потому что закабаление шло финансово, силовым способом, так сказать, подмятием и уничтожением культуры, попыткой это сделать, замены культуры на западную. Все было по-разному. И как много, и как долго и упорно говорили о том, что нет. Ну, с такой культурой, западники говорили, как в Азии и на Востоке в целом, далеко не уехать. Это все аморфное, это все, так сказать, бюрократически зашоренное, это все иерархия. Куда с таким можно развиваться? Только под западники говорили оком, не крылом даже, а именно оком, под руководством западного всего, сознания, мышления, западной культуры, они могут развиваться. Но вот видите, как оказалось. Казалось, несколько иначе.
1: То есть они, по сути, выдавали вот свою культуру и вообще себя за исключение. А тут Си Цзиньпин как раз параллельно с тем, как у нас проходит в России Восточно-экономический форум, в Бишкеке проходит саммит ШОС, ШОС плюс даже. И там Си Цзиньпин сказал такую интересную фразу, которая просто обойти невозможно. «Мы должны развивать общие человеческие ценности», это к вопросу, ко многим вопросам от того, что происходит в мире, «отказаться от двойных стандартов», говорит Си Цзиньпин, «исключительности», о чем сказали вы, «вмешательства, травли», и он второй раз за несколько лет повторяет, «закона джунглей», «продвигать демократизацию международных отношений», сказал лидер Китая.
0: Так вы сравните, как проходят саммиты ШОС, БРИКС, саммиты, которые являются частью, допустим, культуры СНГ, ЕАЭС. Вот посмотрите, это и есть то, что называется цивилизованное общение. И вы посмотрите на то, что происходит и происходило на всех этих вот форумах, форматах натоцентричных, да, или под гнетом, а ну, после того, как они снова из восьмерки превратились в семерку, конечно, там натоцентризм всю эту добил просто. Вот это варварство, это дикарство, это, так сказать, антикультура. То, что там обсуждается, то, что там, так сказать, лоббируется, и то, что там вырабатывается. Посмотрите, сколько лет они занимались этими безумными гендерами, которые добавляли, так сказать, всюду и везде. Ну, знаете, как ты говоришь, вы знаете, спасибо большое, там солить не надо. Говорит, ну что вы, соль – это очень важно. Так что, ну, вы знаете, а я эклеры готовлю. Или, вы знаете, у меня варенье. А тебе говорят, ну, ты знаете, а у нас вот про зарядки соль. И вот эти гендеры добавляли везде. И где им казалось надо, и где им казалось не надо, но все равно надо было, потому что они так решили. И вы посмотрите, что из этого вышло, и что от этого осталось. И как теперь они же, оборачиваясь назад, вздрагивают, и как им становится неловко, когда им тыкаешь или предъявляешь вот эту вот десятилетиями наращиваемую ими гендерную как бы повестку. И вы посмотрите, какими темами озабочены в мире, который мы называем мировым большинством, в многополярном мире, в мире, где эти полюсы, где эти центры уже встали на крыло. Вы посмотрите, ценности, мир, сотрудничество, ответственность, общая ответственность, экологическая повестка не в западном безумном трэш-контенте с какими-то, я не знаю, ну, простите меня, ну, как сказать, вот как достойно описать Грету Тунберг, вот, чтобы не обидеть никого, да, с детьми эксплуатируемыми, вообще эксплуатация детского труда запрещена, но ее эксплуатировали хуже, чем то, что мы называем трудом детским, это эксплуатация...
1: И выбросили.
0: Морально, потом выбросили. Это же трэш-контент, поднятый до уровня, к сожалению, Организации Объединенных Наций западниками. И вы посмотрите, разговор о экологии, природе и ответственности в рамках того, о чем вы сказали, БРИКС и так далее. Когда действительно экологические темы обсуждаются в первую очередь с пониманием собственной ответственности. То есть не в поиске и назначении виноватого, мол, вот у тех вот нет еще осознания, что гендеров 158, вот они за экологию тоже виноваты. Да, и это вмешательство выбора виноваты они еще, и что-нибудь еще, да, и поэтому в спорт их нельзя. Вот такой вот. Но это же трэш-контент. То есть каждый раз смотришь на все эти постановления, там, которые штампует какая-нибудь, знаете, там Еврокомиссия, Европарламент, ЕСовские какие-то сходки, совместно интегрированные с НАТО бесконечные мероприятия. И думаешь, это правда, это серьезные люди, это взрослые люди. Или это как такое может быть? И слушаешь выступления БРИКС, ШОС. Ну, я надеюсь, что они не допустят, что мы все не допустим, чтобы двадцатка свалилась вот в это самое западное пике, она периодически ее штормит. Но пока еще, так сказать, костяк двадцатки держится, и держится он благодаря как бы странам как раз из группы цивилизованных, по-настоящему цивилизованных. Потому что они умеют себя нести, потому что они обсуждают то, что действительно важно, а не то, что придумано и является ложным, потому что они делают это все с ответственностью. Они из группы дикарей, понимаете, которые каждый раз, прежде чем начать разговор, говорят, снимите штаны, мы посмотрим, что у вас там. Ах, у вас еще не так? Ну, извините, разговор не начнем. Или что у вас с правами человека? А на вопрос, а что у вас, раз вас это волнует, может, вы отчитаетесь, тут же убегают, прячутся и вводят санкции.
1: И вот, кстати говоря, я вот вспоминаю, за последние годы на вот этих саммитах натовских стран я ни разу не слышал вопросов по поводу ООН. И только сегодня, вот прямо сейчас, на саммите ШОС и Владимир Путин, и Александр Лукашенко, и другие лидеры говорили, ну, в частности, о том, что потенциал ООН не раскрыт, что нужно повышать эффективность, что ООН должна, по сути, сохранять вот эту стабильность мира. А там это никого не волнует?
0: Я вам расскажу, почему на натовских саммитах вы это не услышите. Потому что у них тайный план по ООН есть давно. Потому что сначала они хотели ООН прикрыть, в принципе, в начале 2000-х такая тема очень даже циркулировала. Но когда они поняли, что не получится, то им не нужно раскрывать потенциал ООН. Им не нужно, чтобы ООН становилась лучше. Им нужно, чтобы ООН становилась хуже. Они это делают прям вот капитально, ее ухудшают, менее эффективной и, соответственно, подмятой. То есть то превратить ее в ту организацию, которая самостоятельно ничего решить не может, а может быть использована исключительно как инструмент. Поэтому они не заявляют о том, что давайте сделаем ООН лучше, давайте будем бороться за эффективность, давайте поможем Организации Объединенных Наций. Могли бы, например, сказать, а давайте мы заплатим. Нет, не за развивающиеся страны, а за себя. Они же даже за себя не платят. А почему? А им не нужно отправлять деньги. Вот. Обещать обещают. Заставлять других платить или расплачивать. Да. Но сами нет. Почему? Потому что для них ООН не... это вызов. Она не должна, с их точки зрения, становиться действительно вот этой всеобъемлющей универсальной организацией. Она должна быть инструментом, в которые они забросили своих сотрудников в секретариат, подмяли повестку и бесконечно занимаются интригами.
1: Прервемся на новости и рекламу.
2: Мария Захарова. В классическом детективе расследование всегда ведет пара отважных сыщиков. Шерлок Холмс и доктор Ватсон, Эркюль Пуаро и капитан Гастингс, Ева Меркачева и Василий Бейнорович. Звездный дуэт берется за самые запутанные криминальные дела. Они найдут улики, опросят свидетелей и изучат все версии, чтобы вместе расшифровать код преступления. Явка в воскресенье 9 вечера. Пароль «Радио Спутник». True Crime подкаст «Код преступления» с Евой Меркачевой и Василием Бейнаровичем. Все тайное станет явным. Духовный путь может начаться с одного вопроса.
3: Здравствуйте, меня зовут Дима, и я хотел задать вопрос, почему дьявол выбрал сторону зла, а не добра?
2: Час Островского. Священник Павел Островский ответит на ваши вопросы в прямом эфире.
4: Доброе утро, отец Павел.
5: Я в эфире, да?
6: Меня зовут Владей.
7: Меня зовут Анна.
8: У меня есть к вам небольшой вопрос.
9: Давайте, здрасте.
2: Звоните по четвергам в 9 вечера и по субботам в 8 утра на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. Радио «Спутник». Новости.
10: В студии Нигина Ахмедова. Здравствуйте. Президент России Владимир Путин прилетел во Владивосток, где проходят восточные экономические форумы. Это передает корреспондент РИА Новости. Глава нашего государства планирует провести сегодня совещание по вопросам развития Дальневосточного федерального округа. Президенту представят интерактивную презентацию результатов развития региона. Затем в формате видеоконференц-связи будет дан старт работе новых предприятий. В рамках поездки запланирована встреча Путина с губернатором Приморского края Олегом Кожемяко. Ранее глава государства принял участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества в Бишкеке. Запрет мультфильма «Маша и Медведь» на Украине говорит о том, что российское кино движется в правильном направлении, сообщил заместитель секретаря Совета безопасности России Алексей Шевцов. Он добавил, что запреты лишь подтверждают успех российского контента. Ранее Зеленский ввел против создателей популярного российского мультсериала «Маша и Медведь» санкции, которые запрещают трансляцию мультфильма на территории Украины и предписывают блокировку его соцсетей для просмотра на территории страны. Государственный внешний долг Украины с конца 2011 года увеличился в 25 раз, подсчитала РИА Новости на основе данных Минфина Украины. По состоянию на 31 июля этого года госдолг Украины составил 168 миллиардов долларов. При этом в 2011 году этот показатель был на уровне 6,5 миллиардов. Ранее РИА Новости передавала, что по итогам июля госдолг Украины обновил исторический максимум. При этом после распада Советского Союза его правопреемником стала Россия, которая приняла на себя все обязательства по долгам. Дым от пожаров в Якутии и Красноярском крае накрыл Магаданскую область, сообщает региональное отделение авиалесоохраны. Спутниковый мониторинг фиксирует движение продуктов горения от крупных лесных пожаров, действующих за пределами Колымы. Говорится в сообщении, уточняется, что воздух начнет очищаться, как только изменится синоптическая ситуация и направление ветра. Около 50 домов с красными кирпичными карнизами отремонтировали в Москве по программе капитального ремонта. Об этом сообщается на сайте мэра и правительства столицы. Отмечается, что специалисты восстановили кирпичную кладку, отремонтировали входные группы и балконы, а также систему электроснабжения, заменили отливы и навесили новые водосточные трубы, уточняется в сообщении. В комплексе городского хозяйства Москвы подчеркнули, что региональная программа капитального ремонта жилого фонда соответствует целям и задачам национального проекта «Инфраструктура для жизни». Пока это все главные новости. К данной минуте больше информации, фото и видеоматериалов читайте и слушайте в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей менее чем через полчаса.
2: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91,2. Санкт-Петербург, 91,5 FM. Мария Захарова.
1: Программа Марии Захаровой продолжается в эфире «Радио Спутника». Остановились мы на том, что западным натовским странам эффективность ООН не нужна. Но меня еще одна фраза Си Цзиньпина понравилась. Лидер Китая сказал очень, на мой взгляд, страшную вещь. «Над миром по-прежнему нависает туман войны». Мне кажется, он уже не нависает, он уже поглотил часть мира. Как думаете?
0: Я бы сказала, ну, это просто китайское выражение, да, такое, я бы сказала, из их живописи «Горы, реки» у них есть такой жанр целый, поэтому и туман. Вот я это так рассматриваю. У нас есть другое выражение – «топор войны», понимаете, который вновь разрыли, и мало того, еще его и повесили, и это немножко похоже на Дамоклов меч, вот, или даже прокрустово ложе, и все вместе. То есть кровь тоже пущена, и кровь невинных людей, и кровь, как она пущена в разных частях света. Если раньше это было то, что вызывало отрыбь, и все международное сообщество устремлялось для решения той или иной проблемы, либо это какой-то геноцид, либо открытый кризис, то теперь как будто, знаете, всех приучают к мысли, что так будет всегда и постоянно. То есть вот этого момента «остановите планету, я сойду», да, вот этого ощущения чего-то чудовищного, что творится, когда там убивают детей, когда проводят теракты массовые, как будто вот это ощущение человечества, или лучше сказать, у человечества пытаются вызвать ощущение некой, ну, такой конформистской, такой приспособленческой реакции. То есть такого, знаете, ну, если не сказать коллаборационизма, то как бы вот не реагирование активного. Ну, мол, сколько уже можно, да? Ну, вот такая, вы знаете, как будто чтобы была вызвана усталость. Вот с расчетом на то, что как бы люди попривыкнут и не будут так остро реагировать. Вот это вот, конечно, чудовищно. То есть, понимаете, и чудовищное лицемерие, но оно меня уже в меньшей степени интересует. Это свершившийся факт. Западники обнажились, они обнажились по полной. Меня волнует не столько их лицемерие, сколько именно попытка глобально в мире насаждать то, что вроде бы не является чем-то, ну, очевидно чудовищным. Вот, да? Именно такое приучение человечества к тому, что такое случается. То есть, понимаете, такое вот как бы, ну вот, снижение порога чувствительности.
1: Ну, то есть такой микродозинг, да, как говорят, а потом уже...
0: Да. То есть есть хорошая сторона подобных историй. Помните, как у Дюма в трех... сейчас скажу, нет, Дмитрий Мушкетёр, это Монте-Кристо. Граф Монте-Кристо был написан, как постепенно добавляя яд, поднимали там, я не знаю... иммунитет или некая сопротивляемость организму, и когда решили враги отравить соответствующего героя, то яд не подействовал смертельно, а человек как бы впал в некое коматозное состояние, из которого потом его вывели. Это было сделано благодаря вот такому постепенному дозированию. Наверное, есть и другие примеры, когда, не знаю, там спортсмены, атлеты, беря больше на себя нагрузки, приучают себя к вот такому терпению и через терпение берут новые высоты. А есть плохая история. Она как раз связана с эмоциональностью другого порядка. И тогда, когда ты терпишь и учишься терпеть, и через это приходишь к достижениям, и через это растешь. А наоборот, когда ты понижаешь эмоциональный фон реакции на ужас, на кошмар, на страх, на что-то действительно чудовищное, как бы убивая сопротивляемость злу. То есть когда тебя как бы приучают к тому, что как бы такое, конечно, в жизни есть. И ну что делать, или даже можно другие привести, их приемчики. Но так или иначе, чтобы мир как бы перестал особо вот реагировать. Чтобы люди не дергались, понимаете? Чтобы показывали там периодически убийства там 5-25 детей, ну как бы люди уже не отшатывались от экранов, а что как бы говорили... Ну, плохо, вот это жизнь.
1: А я про это и хотел сказать. Ведь часть европейских государств своими политиками и своими функционерами, Урсулу фон дер Ляйен политиком назвать сложно, приучили, что убивать русских — это нормально. Убивать русских детей — это нормально. И это у них в новостях вообще не проходит как что-то с чем-то.
0: Вы абсолютно правы. И исторически у них были такие периоды, когда они делали то же самое, постепенно приучая к мысли. Ну, еще раз говорю, началось с некой, так сказать, даже не травли, а с какого-то объяснения через призму чуть ли не науки, что одни как бы лучше, вторые как бы хуже. Вот то, о чем говорил в том числе и Си Цзиньпин, цитируя так или иначе, прямо или косвенно, но воспроизводя идеологию, в которой признался Парель, о том, что мир делится на джунгли и на прекрасный сад, приучая к мысли людей, западники проводят эту самую политику, рассказывая о том, что они как бы лучше, а все остальные как бы не лучше, а как бы хуже. Потом начинают ставки повышаться. Потом начинается сегрегация уже на практике. Тут вот визы массово не дают. Потом принимают закон закрепляющий. Потом санкции незаконные. Вроде как под предлогом. Потом все понимают, что уже как бы даже предлог и не нужен. И эти санкции превращаются в настоящее торговое безумие, а потом понимают, что уже и к торговле это не имеет отношения, что это чистой воды сегрегация. Ну, вроде как бы всех уже к мысли к этой и приучили. Дальше начинается еще хуже. Это убийство людей по национальному признаку. Тоже же не сразу вот так вот в лоб. Тоже как бы так вот они это пытаются закамуфлировать. И я вам хочу сказать, вот лет 5-7 назад, когда и Министерство иностранных дел России, и наши дипломаты, и постоянные представители, и, конечно, Сергеевич Лавров говорили о том, что вы поймите, не за горами прямое оправдание нацизма. Прямое, то есть не современного неонацизма, мол, это отстаивание там национальной идентичности, поэтому, мол, так случилось, не защита там под видом, так сказать, каких-то своих интересов, а именно оправдание нацизма 30-40-х годов 20 века. Оправдание... Мы просто предсказывали, что вплоть до буквально там с амплитудой несколько лет, вот что именно в этот момент это и начнется. Я думаю, что вы помните и эти заявления, и мы говорили о том, что, видимо, вот этим рубежом станет 80-летие, да, когда уйдут поколения, активно участвовавшие и видевшие, и свидетельствовавшие об этом. И так это случилось. То есть мы приводили примеры того, как в Японии издается Mein Kampf запрещенный, причем издается не только в каком-то таком виде, и не столько даже в том виде, в котором он мог бы быть интересен с научной точки зрения. С научной точки зрения, когда люди действительно интересовались как ученые, он был доступен по соответствующим разрешениям в библиотеках, фондах и так далее. Нет, а уже для детей, то есть уже детям подкидывалось. Потом то тут, то там начинались как бы полуигра, полукостюмированные фестивальные заигрывания, такие заносы в тему, что и костюмы, может быть, не так уж и страшно, да? Вот, понимаете, так, принц Гарри в этом походил, может, провокация была, скорее всего, такое аккуратное, как бы, ну, уже было один раз, ну, пожурили его, но ведь ничего же не случилось, помните? Угу. Ну, ведь ничего же не случилось.
1: Не, ну, для принца Гарри это история его бабушки, которая там встречалась.
0: Он как бы считал, что он как бы высмеивает, да, ну, есть же вот костюмы пиратов, угу. Они же тоже занимались чем-то не очень хорошим, но есть же костюмы с черепами там, с... не знаю, с костями, с какой-то такой атрибутикой, не очень. И это тоже из разряда таких костюмов. Ну, вот наполеоновские же есть костюмы, и детские в том числе. А, ну, ничего страшного, ходят в треуголках, как-то посмеиваются. Ну, был такой персонаж, а во Франции вообще очень почитаемый государственный деятель. Ну, и Гитлер тоже, наверное, как-то уже пора, можно, не так будет ранить, и вообще уже никого не ранить. Ну, так аккуратно подводили.
1: Тот самый микродозинг.
0: Микродозинг, потом песни, потом майки аккуратно. Потом начали как бы, нет, ну подождите, это может быть... Подожди, а почему вы думаете, что это вот эта свастика? Может быть, она не вот эта? Не вот эта свастика, это, знаете, тибетские, китайские, японские, там, эмалевые, там, перегородчатая эмаль, вазы могут быть, или курильницы в храмах, да, которые спокон веку идут. Но она там другая. Она там, знаете, с журавлями, с какими-то там цветами, с пионами, с какой-то атрибутикой, символикой. И опять же, изображена она иначе. И цвета там другие. А как бы, понимаете, начиналось вот как бы, ну, подождите, ну, не надо, ну, не стоит на это обращать внимание. Потом началось в поп-культуре массово тоже такие вот, такие заходы. Ну, в результате вы понимаете, к чему все придут. Все придут к прямому поклонению, к прямому даже обожествлению, реинкарнации Гитлера, гитлеризма, нацизма, фашизма, японского милитаризма. Японцы, посмотрите, и МИД России об этом говорит каждый год. Носят в храм, у них есть соответствующий храм, подношение. Подношение – это японская традиция. Так сказать, воскурение и так далее. И поминание людей разных. Это вообще общемировая традиция. Поминают за упокой всех. И тех, и других, и хороших, и плохих. Это один разговор. Но это же торжественные церемонии. Эти церемонии проходят в Японии с участием представителей руководства. И они совсем-таки не каясь поминают. Ведь можно поминать и раскаиваться, а можно поминать с ощущением реванша и жить в ожидании того, когда же пробьет этот час. Вот к чему все идет. И постепенно понемногу, через шоу-бизнес, через массовую культуру, через квазинауку, через элементы вот как бы такого прощупывания таким, знаете, зондом, немного переходящим в зондер команда, да, вот будет это все. Памятники снесли, и 50 лет, если бы тронули хоть один памятник в Европе, их бы снесли сами европейцы. Но понемногу, по чуть-чуть. Сначала поставят табличку с объяснениями, потом закроют тряпкой, потом перенесут, потому что удобнее, так как проходит там какая-то электричка, ее не перенести. Потом на это место что-нибудь поновее, поинтереснее, потом разрушить, потом эксгумировать, а потом с почестем захоронить мельника. Кого они там еще коновальца, вот все в ожидании там Бандеру, по-моему, еще только
1: пока не добрались еще.
0: А, сейчас они Петлюру сейчас обсуждают, да. Да, вот и все. Понимаете, то есть сказать человеку нормальному от Италии, Франции, Германии, не знаю, Нидерландов, США, Пекина, Москвы, Санкт-Петербурга, не знаю, столица Африки, Азии, послевоенного периода, что Семён Петлюра будет находиться в пантеоне, собственно, если бы все вышеперечисленные лет, там, я не знаю, лет 30, 40, 50 назад, в послевоенное время представили бы себе, им бы кто-нибудь сказал, что Петлюра будет героизирован на Украине и будет находиться там в каком-то бантеоне героев. А кто такой Петлюра? Человек, если можно так его еще назвать, который сопричастен к убийству, массовому убийству евреев. Да, это не вопрос национальности, это вопрос убийства людей, мирных жителей. Я думаю, что все просмеялись, сказали, да ну перестаньте, не надо сгущать краски. Вот сейчас, не сгущая краски, мировое сообщество увидело то, что увидело. Кто видит? Поэтому то, о чем мы говорили, оно постепенно происходит. Единственная возможность это максимально бить во все колокола при малейших проявлениях. Я не говорю про культуру отмены, я не говорю про какую-то там травлю и так далее. Просто жить с пониманием того, что эти явления тут, то там будут происходить, их будет все больше. Единственная наша возможность, я сейчас говорю о нашем обществе, это знать свою историю, знать правду о событиях Второй мировой войны, безусловно, рефлексировать очень активно и желательно, знаете, как бы без невариативно на проявление нацизма, восхваление, героизации и так далее.
1: А публично это делать? Вот многие обсуждают все это на кухнях, а в тех же социальных сетях боятся. Как вы смотрите на то, чтобы наше общество, российское, по крайней мере...
0: Ну, вы знаете, ну как сказать, если бы на кухнях продолжали бы обсуждать наступление нацистов в 41-м году, не записывались добровольцами, не шли бы на фронт, не становились бы работниками тыла, то все у нас бы просто не было. То есть я сейчас говорю не про нас с вами только, а не было бы мира современного. Мир бы ходил строем и обслуживал бы вот этот самый немецкий сапожище. Понимаете, и не каждому дано было бы еще его поцеловать, этот немецкий сапог. И вопрос, опять же, не в том, что он немецкий, а в том, что это представители были человека ненавистнической идеологии. Это же выбор каждый делает, каждый. Можно не видеть даже тогда, когда... при тебе, не знаю, там, убивают ребенка. Даже это умудряются не видеть. Можно не видеть? Можно. Я имею в виду физиологически. Можно отвернуться, закрыть уши, заткнуть их наушниками, одеть, опять же, 3D-очки. Очень удобно погрузиться во что-то важное, нужное и полезное на сегодняшний день. Можно сказать, послушайте, но это было давно, но это не так сейчас как бы остро. Но есть вещи поважнее. Ну, нужно отвлекаться, нужно уметь развлекаться. Да, можно и нужно уметь радоваться. Это нам показали в фильмах и документальных, и художественных на основе документальных фактов о той же самой Второй мировой войне. Было время воевать, были... увольнительные или были просто короткие передышки тогда, когда и танцевали, и пели только свое. И на тему, это, кстати, может быть, не только свое, но имеется в виду свое от слова наше, да, вот когда ты понимаешь, что это отвечает твоему культурному коду, то самое, что мы называем сейчас традиционными ценностями. Понимаете? И в этом суть. А не в том, чтобы как бы под предлогом отвлечения и развлечения не видеть ползучее распространение нацистской, уже даже не камуфлирующейся идеологии, а махровой. Ну, то есть как это? Вы понимаете, вот у меня брифинг был месяц назад в Ржеве, да, у подножья прям монумент солдату стоит. Вы, наверное, знаете, которые собирали деньги, ведь на него собирали всем миром, всем народом. Пожертвования шли. И дай бог здоровья всем, и Мединскому Владимиру Ростиславовичу, и местной администрации, мэрам, главам региона, федеральным ведомствам, которые все это поддержали. И народ узнал, что такое. Я имею в виду современное. Молодежь узнала, что такое было под Ржевом. И не только из стихотворения, а вот прям там музеи, съездите, кто не ездил. И вот там, в подножье, прямо вот под курганом, там, где полито кровью, там, где костей тьма, там сейчас музей, там музей современные и с артефактами, и с технологиями, и там мы проводили брифинг летом. И как после, вот как? То есть ты понимаешь, что такое нацизм, ты понимаешь, что такое гитлеризм, и ты при этом понимаешь, как идет вот эта ползучая реинкарнация. Аккуратненько, за конфетку. Понимаете, за маленькую какую-то штуку, а иногда и не маленькую, просто надо немножко согласиться. Но в принципе, в этом и есть дьявол. Просто нужно немножко как бы нарушить то, что нарушать нельзя. Ну, нельзя нарушать, нельзя, вы понимаете, это... водораздел, отделяющий человека разумного, вообще человека, от ну, я не знаю, у человека подобного, вроде с руками, ногами, головой, да, вроде как бы даже размножаться может, ну, может есть, пить и так далее. Но это уже не человек. Если для него нормально прославление того, кто прославляет, то есть нацизм, прославление Гитлера и так далее. Это все, это конец.
1: А я бы хотел еще затронуть такую тему о человекоподобных. Ведь среди и граждан, и бывших граждан России есть такие. Часть из них недавно собрались в кучку и обсуждали будущее России.
0: Вот тут, Константин, давайте все-таки, я не хочу, я правда, я не люблю в данном случае и, никак, и стараюсь себе не позволять. Тоже сложно, знаете, всегда говорить, я никогда, я всегда, я стараюсь как бы все-таки использовать вот такие крайние выражения под конкретные факты, которые подтверждены и историей, и юридически, и решениями трибуналов и так далее. Для меня, безусловно, это, как вы говорите, вот там не человеки, не люди расчеловечные, это про нацизм и про фашизм. Вот то, что сейчас мы имеем в виду, и то, что, о чем вы говорите, там отъехавшие, там иногенты и так далее. Ну, правда, давайте все-таки оставим, давайте другую терминологию.
1: Но они это прославляют, ну да ладно, я хотел процитировать.
0: Нет, ну это уже будет маркер. Это будет маркер. Пока они тихо ненавидят Россию без, так сказать, зигований, я не уверена, что это лучше. Но я все-таки хотела бы оставаться в рамках исполнения нашего законодательства. Давайте называть их, как они себя величают. Если они иноагенты, значит, иноагенты. Если они экстремисты, значит, они экстремисты.
1: А там все подряд были. И они говорили о будущем России, вот эти экстремисты, иноагенты и прочее. И что они там сказали?
0: Вы имеете сколько в виду вот эту, которая была о будущем России?
1: О будущем России. И они говорят, в будущем России будет парламентская модель. И там будут представлены люди, которые, конечно, как они называют, были сторонниками войны.
0: А, вы говорите сейчас про этот удивительный диалог Иоланты?
1: Да.
0: С Ходорковским?
1: Да.
0: Это прекрасно было.
1: Все экстремисты и иноагенты. Так вот, эти сторонники войны тоже будут представлены в парламенте. Мы же не можем там отказать ветеранам СВО. Да, мы им пенсии выплачивать не будем, но медицинскую помощь должны будем оплачивать. Но если вдруг возникнут вопросы, когда в парламенте один представитель сторонников войны, как они говорят, начнет что-то против нас возникать, мы соберем большинство, которое этому представителю скажут, я цитирую, «Знаешь что? Ну вот отдохни пока». Вот с такой позиции мы будем править.
0: Да, это как раз Ходорковский. Я аплодирую стоя. Я никогда не думал, что я когда-нибудь за что-нибудь буду им благодарна, но за это я благодарна. За прямое признание того, что они подразумевают под словом «западная демократия». Когда они говорят «демократия», без парламентаризма демократии не бывает. Демократия – это, безусловно, выборная система, представленность людей через политические движения, партии и так далее. Вот вы слушайте, что они предлагают. Они предлагают, во-первых, в России придумать и сделать, и внедрить парламентаризм как главную, даже не ветвь, а основную форму власти. А как они этот парламентаризм видят? Это уникально. Не как диалог большинства с меньшинством, не как власть большинства и учет мнения меньшинства, а удивительным образом, как взятие, ну, по сути, они же обсуждают абсолютно оторванный от Конституции способ, так сказать, захвата власти, но это даже не этого уже главное, в этом они давно признавались. Но главное, что они сделают с теми, кто представляет, как они говорят, меньшинство. Они же как бы за демократию, они должны уважать меньшинство. Они же как бы сидят на Западе, где принято огромное количество охраняющих меньшинство законов, конвенций, заявлений. Что они говорят? Как только это меньшинство оформится, мы его начнем тут же не замечать. Мало того, не просто игнорировать, а мы этому меньшинству объясним, что оно ни на что не имеет права. Браво! как там его, Михаил Борисович, да, да, уж не знаю. Это великолепно было, как вы признались то, что в вашем понимании парламентаризм – это полный игнор и затыкание меньшинства.
1: Спасибо большое за эфир, Мария Владимировна. Через неделю увидимся и услышимся на радио «Спутник».
2: Мария Захарова. Узнать за 90 секунд. Наряду с Россией и США лидером в производстве дронов заслуженно считается Китай. Именно там создан самый тяжелый в мире транспортный беспилотный аппарат. Он весит 7 тонн и способен доставлять грузы весом до 4000 килограммов в отдаленные регионы, причем в экстремальных погодных условиях. Беспилотник умеет взлетать и совершать посадку на сверхкоротких полосах и легко преодолевать 3000 километров. Как будто в противовес этому гиганту, китайские оборонщики создали дрон размером с комара. Подъемную силу ему создают двигающиеся крылья, как у живого прототипа. А садится на поверхности он на несколько тончайших лапок. Дрон можно запросто замаскировать под реальное насекомое или спрятать в складках одежды. Применение у этого электронного чудо-устройства может быть самое разное, включая разведывательный сбор данных. Рекорд скорости сверхлегкого беспилотника поставило не крупное предприятие-разработчик, обычный студент-энтузиаст одного из университетов. Разработанный по его проекту 250-граммовый БПЛА преодолел отметку 340 километров в час. Попутный ветер повышал скорость еще на 5%. На достижение молодого китайца вдохновил один из блогеров, рассказывающих о дронах будущего. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». +7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве и Сухуми 9 утра, во Владивостоке 16 часов. В студии Нигина Ахмедова. Здравствуйте в этом выпуске. Армия России поразила объекты энергетической инфраструктуры в Одессе. Над Россией за ночь уничтожили 130 украинских дронов. Иран ответил на атаку США, под которую попала свадьба. Подробности далее. Россия ночью ударила по предприятию опытного производства безэкипажных катеров в порту Одесса, сообщили в Минобороны. Также поражены 4 объекта энергетической инфраструктуры, которые обеспечивали работу украинских портов в Одессе и области, и 6 резервуаров с горючим для ВСУ. Глава «Росатома» Алексей Лихачев встретится с гендиректором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси на конференции агентства в Вене, которая откроется 14 сентября. Как заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, в нашу страну новый визит Гросси пока не планируется. Предыдущая встреча Лихачева и главы МАГАТЭ прошла в июле в Калининграде в рамках очередного раунда межведомственных консультаций между Россией и МАГАТЭ. Тогда главной темой обсуждения стала ситуация вокруг Запорожской АЭС и Энергодара на фоне усиления атак со стороны киевского режима. Дежурные средства российской ПВО за ночь уничтожили 130 украинских дронов над регионами России, сообщили в Минобороны России. Отмечается, что дроны были ликвидированы в том числе над Калужской областью. Как сообщил губернатор Владислав Шапша, над регионом ночью было сбито 10 БПЛА. По предварительной информации, пострадавших и разрушений инфраструктуры нет. Иранские военные ответили на атаку США на свадьбу. Они ударили по американским базам в Кувейте, Бахрейне, Иордании и Ираке. Об этом сообщил корпус стражей Исламской революции Ирана и уточнил, что в результате погибли несколько человек. Штаты ранее в ходе ударов поразили дом в Кухистаке на юге Исламской республики, где проходила свадебная церемония. В результате погибли 5 человек, включая ребенка, и были ранены по меньшей мере 68 человек. Два торговых судна под турецким флагом столкнулись у побережья Селиври в Мраморном море. После этого связь с одним из них и 10 членами экипажа на борту была потеряна. Об этом сообщила администрация губернатора Стамбула. Согласно предварительным данным, на судне «Алсу» видимых повреждений обнаружено не было. Однако в настоящее время связаться с другим торговым судном и членами экипажа на его борту не удается, говорится в заявлении. Пожар на площади более чем 2000 квадратов произошел на промышленном предприятии в Пермском крае. Возгорание ликвидируется, сообщает краевое ГУ МЧС. Информации о пострадавших не поступало. Горение происходит в здании цеха. К тушению привлечено более 80 человек и 28 единиц техники. Российские авиакомпании с января по июль перевезли между Россией и Турцией более 3 миллионов человек, а перевозки за прошлый год превысили 6,5 миллионов пассажиров. Об этом сообщил Минтранс России по итогам российско-турецких переговоров. В ходе встречи президенты Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган обсудили перспективы развития двусторонних отношений, в том числе в области транспорта. Как подчеркнули в Минтрансе, объемы морских перевозок между странами также демонстрируют положительную динамику. Их дальнейшее наращивание является одной из ключевых задач. Это все в данной минуте. Следующий выпуск новостей в середине этого часа.
0: Вы слушаете «Радио Спутник».
2: Это «Радио Спутник». Меня зовут Алексей Красильников. Я приветствую всех, кто нас смотрит, всех, кто нас слушает, всех, кто на нас подписан. Естественно, в Макс-канале «Радио Нижнее Подчеркивание Спутник». Тех, кто следит за нами в Телеграме, все еще адрес тот же «Радио Нижнее Подчеркивание Спутник». Ну, естественно, кто подписан ВКонтакте, в «Зоне Водоклассника», Рутюбе, где можно смотреть, слушать, пересматривать, комментировать и общаться и многое другое прочее. Опять же, это уже второй день, кстати, да, не второй, получается, второй день лично для меня. Предупрежу, что Стас разберется в небольшом отпуске. Я думаю, тот, кто следит за ним по соцсетям, соцсетям или за его заявлениями, прекрасно понимает, о чем речь. Никаких экстремальных, ничего подобного не произошло. Все скоро вернется. Просто пока вот такая ситуация. Но это не означает, что наши эфиры какими-то менее интересными содержателями станут. Самые компетентные, самые авторитетные гости у нас в эфире традиционно и постоянно. В этом часе я побеседуем с экспертом Центра военно-политической журналистики Борис Рожин. С нами на связи. Борис Александрович, здравствуйте.
3: Утро доброе.
2: Борис Александрович, спасибо огромное, что согласились выйти к нам в эфир, прокомментировать некоторые события, некоторые заявления, некоторые ожидания, некоторые обещания. Для начала, наверное, вот одно из ключевых событий недели, по крайней мере, внимание было привлечено максимальное. Владимир Путин участвовал в саммите ШОС. Помимо того, что сам саммит ШОС состоялся, много любопытного было высказано. Собственно, за любым словом, за любым намеком, который там происходит, который там произносят, внимание, естественно, ну, к этим словам привлекается максимально. Для начала вас спрошу, вы на что-нибудь, может быть, свое личное обратили внимание? Есть несколько заявлений, про которые я вас спрошу отдельно, но, может быть, что-то вам самому вот зацепилось, понравилось? Может быть, не обязательно с точки зрения эксперта, а с точки зрения какой-то человеческой?
3: Ну, из интересного это, безусловно, объявление об освобождении Казачьей Лопани и Светогорска. Да, это действительно немаловажные события. Также, безусловно, характеристика Украины как террористического государства, связанного с угрозами атаки на международные самолеты в воздушном пространстве России. И, кстати, важная ремарка, что если мы характеризуем этот режим террористические, то с террористами мы переговоры не ведем. Вот. При этом анонсированы дальнейшие удары, как по логистической инфраструктуре, ну, собственно, они продолжаются каждый день, все это все прекрасно видят, так и начинающуюся кампанию ударов по энергетике. При этом в этом году она обещает быть более масштабной, мощной и более разрушительной по своим последствиям. Также можно отметить заявление по Армении, где еще раз ребром поставлено вопрос, чтобы Армения окончательно уже определилась, она либо будет дружить с Россией, либо она будет дружить с врагами России, сидеть на двух стульях не получится. Финансировать антироссийский разворот в Армении даже за счет российской военной базы в Гюмри России, очевидно, не будет. Вот. Ну, это вот то, что так запомнилось. Ну, в целом, по украинской кампании достаточно все ясно было изложено. То есть Россия как бы не против дипломатического регулирования, но на тех условиях, которые гарантируют прочный мир и неделимые гарантии безопасности. Ну, раз этого нет, раз западные поджигатели войны делают ставку на дальнейшее затягивание и эскалацию, ну, Россия будет добиваться своих целей военным путем. Ну, и, собственно, мы видим, мы этого добиваемся, постепенно освобождая ДНР и ряд других территорий.
2: Борис Александрович, а вот правда про самолетную тему, про возможное, вот опять же, в кавычках, закрытие неба над Россией. Я даже

0: тех, которые летают, при том, что перелеты, в принципе, дело не самое спокойное. Но вот как это можно рассматривать? Потому что тут действительно, с одной стороны, есть разговор о том, что как-то переговоры рано или поздно о мирном завершении вести придется. С другой стороны, ну, это же объективное террористическое заявление.
1: Ну, это не первое подобное заявление, а будут и другие подобного рода. Что касается причин, ну, причина может быть очевидная. Ситуация на фронте развивается явно неблагоприятно для ВСУ. Все рассказы про какой-то перелом и контрнаступление, ну, не успокаивают уже даже самых упоротых на Украине. Кампания 40-дневного принуждения России к чему-то там полностью провалилась. Наоборот, ответные действия, они прямо скажут, не вывозят. Он огромный, при этом как прямой, так и накопительный. Это два. То есть есть общее понимание, что при текущих тенденциях, то есть при инерционном развитии ситуации, они неизбежно проигрывают и в сухопутной войне, и в инфраструктурной. Именно поэтому не Россия, то есть Россию как бы это более-менее устраивает текущее развитие событий. Именно поэтому и Украина, и Европа идут на дальнейшую эскалацию отсюда и вот этот демарш из Германии, отсюда же и угрозы атаковать гражданские самолеты. То есть, опять же, им нужны какие-то, ну, шагов-то осталось немного, которые еще можно предпринять, ну, на конвенциональном уровне. Вот они уже скатываются к откровенным террористическим действиям. При этом важно понимать, что противник-то и так у нас из-за действий противника ряд аэропортов на юге страны не работает. Вот у нас в Симферополе не работает. Некоторые аэропорты, вот, допустим, там, ну, Ростовский работает, ну, скажем так, только для военных нужд, там, ну, и ряд аэропортов, Белгородский аэропорт не работает, как бы забыли уже. Соответственно, противник, безусловно, атакует дронами, в том числе район аэропортов, того же Домодедовского, там были прилеты в свое время. И, соответственно, и там во время налетов также останавливается прием, посадка самолетов. То есть, создавая, то есть, угрозы террористического характера аэропорта, там уже создаются, то есть в этом плане как бы ничего нового по факту, то есть если с точки зрения заявления, с точки зрения действий не сказывается. То есть да, вероятно, противник будет делать большую ставку на направление дронов в направлении международных аэропортов в центральной части России, создавая дополнительные проблемы. Но они и так-то направляют там по несколько сотен дронов в сутки, с которыми борется наше ПВО, то есть, видимо, нам придется делать больший акцент на укрепление защиты наших воздушных гаваней в центральной, ну, по крайней мере, тех, которые работают. Ну и в качестве ответных мер можно ожидать, что складами и прочей логистикой там не ограничится, последствия для украинской инфраструктуры будут очень тяжелыми.
0: А вот как вы действительно оцениваете и информационную составляющую? Российские власти, военное руководство стало регулярно отчитываться о том, какие объекты поражены, какие удары нанесены, что где там, вплоть до точечных каких-то моментов, чуть не координаты порой указывают. Вот опять же, буквально несколько минут назад было опубликовано и про энергетическую инфраструктуру объект в Одессе, логистика в Киевской области, производство безэкипажных катеров в Одессе, и еще там тоже несколько моментов есть. Насколько здесь вот эта детализация важна? Как в целом оценивать? Потому что на протяжении длительного времени, ну вот, были некоторые критические нотки, мол, почему не рассказывать, почему это не бьете там, не бьете там. Выяснилось, что бьют. Более того, и рассказывать могут.
1: Ну, опять же, да, произошло определенное изменение в подходах в информировании граждан со стороны Минобороны, то есть, видимо, назрели уже, ну, они прямо не только назрели, перезрели уже необходимые вопросы, необходимости, скажем так, конкретизации ударов, и мы видим и по реакции граждан, это сразу подняло и моральный дух в обществе, то есть, да, правильные шаги, мы видим, как изменился телеграм-канал Министерства обороны, и, собственно, у него и начался новый рост популярности, то есть правильных людей, которые более адаптированных под современную медийную повестку, туда поставили, и, соответственно, мы сразу видим результат. И отношение к сводкам Минобороны продолжает расти, потому что многие говорят, да что вот они говорят, там вот про эти высокоточные удары, непонятно куда, что. А сейчас и объективный контроль в товарных количествах, и конкретизация, куда ударили, что поразили. То есть в этом плане информирования граждан, оно немаловажно, это важно и для поддержания морального духа военных, и гражданских, и это также бьет по противнику, потому что ранее противник мог как-то

0: скрывать, ну, некий свой ущерб от российских ударов, как, ну, нас Минобороны не конкретизируют, ну и они не конкретизируют. Соответственно, все это оставалось на откуп там, утечкам, каким-то блогерам и так далее. Сейчас эта работа идет более системно, и по своему значению это вот примерно как в начале войны у нас Министерство обороны некоторое время не публиковало вообще никаких данных объективного контроля после ну, определенных там, вот, критики там, в информационной среде, в обществе, что вот надо показывать. Минобороны прислушалась к этому и начала показывать. Сейчас видео объективного контроля просто эшелонами каждый день завозится в медийку, и все видят этих бесконечные удары дронов, фабов, то есть вся эта работа видна. То есть правильно работу ведомства надо показывать, ну, безусловно, учитывая элемент секретности, то, что не надо с точки зрения ведения боевых действий, показывать не надо, а результативность, безусловно, надо, это бьет по врагу и поднимает моральный дух населения. Так что вот в этом плане изменения, которые произошли в медийной повестке Минобороны, они, безусловно, позитивные, то есть это можно только приветствовать.
1: Еще немножечко из информационной такой составляющей. Достаточно много, часто, активно и по официальным каналам, и по, как это называется-то, господи, по испорченным телефонам распространяется всякие якобы слухи о новой мобилизации после сентябрьских выборов. Регулярно российские власти опровергают такие заявления, ну, рассказывают, что все, что в плане, как это сказать, контрактования ведется в рамках той работы, которая происходит, открыто и понятно, но вместе с тем ничего не перестает. И многих это действительно волнует, многие, ну как сказать, реагируют не только эмоционально, но и событийно. Вот подобно, я уж даже не знаю, эффективность, неэффективность, но ведь правда уже по идее приучили к тому, что ну пора бы перестать верить вот всему, что разгоняется, причем даже по совершенно понятным и уже узнаваемым этим самым каналам. Но все равно люди верят, боятся, это такой поиск. Ну правда вот было такое слово, да, сейчас уж не знаю, насколько оно уместно, doom scrolling. Человек ищет какую-то пугающую информацию, чтобы ее испугаться, даже при том, что предпосылок нет, опровержения наоборот есть, но вместе с тем вот очень хочется поверить в то, что тебя обязательно обманут.
0: Ну да, обмануться и бежать через Верхний Ларс в Грузию. Да, этот сценарий тех, кто сбежал в 22-м. Ну, опять же, прогревы на тему осенней мобилизации идут практически каждый год, в том числе к привязке, по-моему, в 24-м, да, были выборы. Там также, по-моему, были эти набросы, что вот уже скоро вот выборы пройдут и снова мобилизация. При этом каких-то значимых признаков вот именно подготовки мобилизационной системы к массовому набору граждан ну, не наблюдается, то есть практически, если обратить внимание, практически все вбросы, это не привязаны вообще ни к какому фактическому содержанию. При этом у нас власти постоянно отчитываются, сколько в армию поступает по контракту, добровольцы, контрактники, то есть более-менее цифры, которые плановые в год выдерживаются, то есть и в принципе это позволяет поддерживать необходимую, ну, с точки зрения Минобороны, численность группировки на Украине. При этом, как я полагаю, когда выборы закончатся и мобилизации, ну, очевидно, не произойдет, ну, эту тему быстренько уберут на антресоли до следующего раза. Ну, а тем, кто на это повелся, ну, будет много стыдно за то, что они вот в это сгоняли. Ну, по крайней мере, на текущий момент признаков массовой какой-то мобилизации нет. С моей точки зрения, какая-то серьезная реальная мобилизация в России возможно лишь при горячем конфликте с НАТО. Ну, там уже как бы на мобилизация будет носить всеобщий характер. Вот. Но у нас власти наоборот подчеркивают, что мы ведем там войну ограниченную, мы пока не переводим всю экономику на военные рельсы, мы не проводим тотальную мобилизацию. Вот Украина ведет неограниченную тотальную войну, и она проводит тотальную мобилизацию, то есть хватают всех, кого только могут, то есть в отличие от России. То есть они зеркалят, что это вот у нас там людей якобы хватают на улицах в Бусике, у нас тут всех загоняют в армию, но по факту они просто зеркалят то, что происходит у них. А у них мы видим ужесточение мобилизации, прогревы на тему мобилизации женщин, снижение мобилизационного возраста, а также вывоз из Европы выдаваемых европейскими странами украинцев, которых тут же отправляют на мясо уже в ВСУ. То есть есть, опять же, проблемы с выполнением численности личного состава у противника в разы более острые, чем у нас. Это не значит, что у нас их нет, но они, в принципе, более-менее решаются на текущем уровне, ну, методики комплектования вооруженных сил.
1: А вот вы упомянули, что нет очевидных признаков подготовки мобилизации. А можете их назвать из такого, что вот действительно может быть заметно, ну, невооруженным взглядом? Потому что это действительно, ну, некие показатели, некие факторы, которые, ну, объективно ладно, но, по крайней мере, косвенно дадут понять, что готовится, а что не готовится.
0: Ну, опять же, это утечки документов по мобилизации. Система огромная, гарантировать, что какие-то документы где-то кто-то не сольет, не продаст или их не украдут с каких-то незащищенных компьютеров, ну, люди питать не следует. Что-то при таких масштабных событиях скрыть это в современных реалиях практически невозможно. То есть, так или иначе, сохранить секретность таких масштабных мероприятий, ну, нереалистично, опять же, за счет огромного ресурса противника в разведке, ну, в данных технического контроля, в агентурных ресурсах. То есть, так или иначе, что-то фактическое, документальное обязательно бы утекло. А мы как бы наблюдаем какие-то дешевые фейки, либо просто набросы без фактического содержания. То есть, на данный момент этих признаков нет. Так же, как мы не видим какой-то системной дополнительной подготовки на полигонах, и противник этого не отмечает. Просто, ну, как все понимают, если, допустим, рассматривать мобилизацию, там, 300, 500, 600 тысяч человек, то есть, ну, людям надо иметь представление о том, сколько это людей, сколько это должно занимать мест, ну, какие ресурсы обучения на военных полигонах это потребует, это запас, это же не только софактно взять на наборы людей, это также их размещение, это питание, обеспечение материальным ресурсом, то есть стрелковым оружием, ну и так далее. То есть целая масса вопросов, которые, ну, при рассмотрении, ну, они требуют очень серьезных подготовительных мероприятий. Опять же, противник каких-то подтверждений этому не предъявляет. В утечках, в СМИ чего-то вот подобного не фиксируется.
1: Тогда непосредственно по ситуации на линии боевого соприкосновения, по крайней мере, о том, о чем как раз тоже Владимир Путин рассказал. Вот было практически прямым текстом сказано, до Сум, до окружной дороги Сум, 12 километров. Вот, то есть Сумская область в этом смысле под контролем, ну, под ограниченным, конечно, контролем, но имеется в виду боевым контролем российских войск. Что это значит? К чему это ведет? Это напоминание, это предупреждение, это же на Украину в том числе сигнал.
0: Ну, там было и было, собственно, там, если даже, ну, не брать окружную, там так даже противник подтверждал, что где-то 13-14 километров до северных окраин Сум. Собственно, в Суму там регулярно прилетают, в том числе дроны, то есть удары по логистике там достаточно жесткие идут. При этом, ну, расширилась за последние пару месяцев серьезная зона безопасности на севере Сумской области, то есть территории, которые мы там контролируем, увеличиваются. И важно понимать, что в случае гипотетических каких-то остановок боевых действий, вся эта территория, скорее всего, войдет в состав Российской Федерации. Просто, ну, де-факто. При этом, безусловно, уже воюя на этих территориях, то есть, ну, собственно, война переносится на территорию противника. Противнику, ну, в ряде аспектов стало, ну, тяжелее там атаковать приграничные районы с помощью там FPV-дронов, особенно на тех участках, где мы продвинулись. И, безусловно, по мере продвижения дальше на юг, это, с одной стороны, снижает давление на нашу территорию и увеличивает давление на территорию и логистику противника. При этом наше командование, безусловно, постоянно спекулирует угрозой более масштабного наступления, постоянно ставя противников задачу либо перебрасывать сюда дополнительные резервы, чтобы остановить наше ползучее продвижение, либо же игнорировать его, ну и постепенно терять территории и населенные пункты. И тот вариант как бы нас вполне устраивает. То есть, если они перебросят резервы на Сумское направление, да, у нас там наступление замедлится, но на других участках мы сможем продвигаться. А если они будут игнорировать его, ну, тогда мы будем просто занимать территорию и постепенно продвигаться к Сумам. То есть, при этом всегда у нас, конечно же, есть опция нарастить группировку и предпринять более решительные действия. Это, как вот любят на Западе говорить, стратегия стратегической неопределенности. То есть противник до конца не может быть уверен, что именно хочет наш генштаб добиться вот именно в Сумской области.
1: Ну вот точно про Славянск и Краматорск говорят уже не один месяц, не один год. Есть сообщение, есть заявление о том, что русские войска выходят к восточным окраинам, собственно, этой большой агломерации этих населенных пунктов. Что по этому направлению стоит рассказать, дополнить, потому что, правда, названия этих населенных пунктов у всех уже засвечены, люди, которые хоть как-то следят, прекрасно даже, наверное, на карте могут показать. И о значимости этих объектов, этих, опять же, населенных пунктов, ну, сказано очень-очень многое.
0: Ну, безусловно, противник будет принимать все усилия для удержания вот этой части этой агломерации после потери Константиновки, то есть они уже неопределенную часть агломерации потеряли. Сюда уже переброшены дополнительные резервы, то есть, собственно, было объявлено, что нациков из Азова и там третьего штурмового корпуса будут перебрасывать на удержание Доброполья и Славянско-Краматорской агломерации. Соответственно, будет делаться ставка на удержание максимально долго этих населенных пунктов любой ценой, даже ценой сдачи позиций на каких-то других направлениях, потому что у этих городов имеется серьезнейшее военно-политическое значение, то есть их потеря будет символом еще одного крупного поражения Украины. Наши войска действительно приближаются к окраинам, сообщалось уже вот о боях рядом с восточными окраинами Краматорского аэродрома, то есть это вот уже недалеко от Краматорского. Также мы там даем уже за каналом Северский Донец, Донбасс, в районе там Миньковки, Юрковки. То есть здесь бои еще будут идти вот именно в предполье. На Славянском направлении уже были сообщения, что наши ДРГ доходили до Славянской ТЭС. Также идут бои за ПГТ Николаевка и высоты Ура-Александровки. То есть освобождение вот Николаевки и полное занятие высот создают предпосылки для уже непосредственного давления на окраины Славянска. При этом Славянск подвергается и Краматорск регулярным ударом. Там кадры прилетов идут каждый день. Также идет массированная работа по уничтожению логистики противника в районе Славянска и Краматорска, как у линии фронта, так и в глубину, в том числе там до Павлограда. То есть в этом плане идет комплексная работа. Ну, и, собственно, наша команда не будет стремиться реализовать те идеи, которые помогли успешно и достаточно быстро освободить Константиновку. Я напомню, что Константиновку начали непосредственно сам город штурмовать во второй половине февраля, а смогли, де-факто уже взять город где-то к середине июня. То есть по меркам СВО это были очень высокие темпы на фоне там какого-нибудь Волчанска, Купянска, там где годами идут бои. То есть Константиновку взяли достаточно быстро. Соответственно, сейчас стоит задача продвижения к окраинам этих населенных пунктов. Ну и плюс еще Дружковку никто не отменял, и освобождение также имеет немаловажное значение. Там до окраин где-то порядка 3 километров. Бои там будут серьезные, продвижение будет даваться сложно. Это надо, честно говоря, потому что противник также бьет по нашей логистике, пытаясь затруднить нашим войскам продвижение. То есть там идет постоянная беспилотная борьба. Огромное количество с обеих сторон сосредоточено расчетов беспилотников. Причем зачастую это лучшие расчеты с обеих сторон, поэтому война там идет более чем серьезная. У нас есть свои козыри, связанные с авиацией, с фабами, которые помогают продавливать оборону. То есть, опять же, говорить, что сейчас это вот быстренько все там решится, нет, борьба будет за эти города очень серьезная.
1: Полминутки остается, вот пару слов можно сказать, в чем именно принципиальная значимость? Потому что в ваших словах прозвучало еще один военно-политический успех. Или уже, наверное, давайте, правда, с этого вторую половину начнем сейчас, потому что тут, наверное, сказать. А пока небольшой перерыв. Рекламные новости на радио «Спутник». В этом часе гость нашего эфира Борис Рожин.

0: приходят как-то в бар Петр Лидов, Алексей Тимофеев и Лука.
1: Был такой анекдот, еще когда не было метаиронии, этих всех словечек и прочего.
0: Чтобы сообразить на троих.
2: Я сейчас должен вам по бокалу удалить. Продолжайте свидание, ребят.
0: Слово за слово, словом по столу.
2: Походу, у меня дома с женой будет разговор.
0: Как вдруг свет, камера, мотор и пошла съемка. «Словом по столу». Документальная летопись настоящих мужских разговоров.
2: Мы сейчас скатимся в шовинизм.
0: Без купюр.
3: Когда вес тяжелый берешь, без мата не поднимешь.
0: По четвергам в 8 вечера на радио «Спутник».
4: Сейчас, боюсь, я как бы нас не приняли за разжигание.
0: Не пропустите. Для географа Земля – это карта. Для геолога – источник ресурсов. А для геостратега – поле борьбы за власть. Программа «Стратегия и власть» с Андреем Школьниковым. О политике на языке аналитики. По четвергам в 2 часа дня на радио «Спутник».

0: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». +7 495 950 6065.
1: «Радио Спутник». Новости.
2: В студии Нигина Ахмедова. Здравствуйте. Помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что у главы государства Владимира Путина не было плана встречаться с директором ЦРУ Джоном Рэдклиффом во время его поездки в Москву. Ушаков подчеркнул, что беседы представителей российских спецслужб с Рэдклиффом носили строго конфиденциальный характер, поэтому их содержание не раскрывается. Рэдклифф посетил столицу 25 августа. Его визит был связан с контактами по линии российских и американских спецслужб. Российские вооруженные силы накануне поразили беспилотниками логистический центр в Киевской области. Там противник хранил и распределял иностранные товары двойного назначения, в том числе комплектующие для БПЛА большой и средней дальности, сообщили в Минобороны и подчеркнули, что удар нанесен в Броварах с помощью беспилотников «Герань». Армия России продолжает нанесение групповых ударов по логистическим центрам портовой и энергетической инфраструктуре Украины, задействованным в интересах ВСУ. 2 человека погибли, а 16 пострадали за сутки в Белгородской области в результате вражеских атак, сообщил в РИО губернатор Александр Шуваев. Он добавил, что за минувшие сутки противник 140 раз атаковал регион. Ударам подверглись Белгороды и 13 округов. Кроме того, по данным Шуваева, противник совершил 9 обстрелов с применением артиллерии и реактивных систем залпового огня, а 9 раз производил сбросы взрывных устройств с БПЛА. Подготовка к выборам в Госдуму в российских загранучреждениях идет полным ходом. Участковые избирательные комиссии почти сформированы, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. По ее словам, со дня на день ожидается начало самостоятельного изготовления бюллетеней, а посольства в странах, куда они направлялись из России, их уже получили. По словам Захаровой, МИД России и ЦИК работают в онлайн-режиме, регулярно сверяясь и корректируя работу, исходя из вводных центров избиркома. Германия заслуживает прямого удара по всем немецким производствам военной техники для киевского режима. Так считает зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев. Полиции Лейпцига 5 августа сообщили, что в аэропорту был обнаружен дрон со взрывчаткой. Германия, не приведя никаких доказательств, возложила ответственность за произошедшее на Россию. Хотя российское посольство сразу назвало инцидент с дроном наспех состряпанной провокацией. На месте пожара на производственном объекте в Перми объявлена ликвидация открытого горения, сообщает МЧС России. Ранее ведомство сообщало, что пожар происходит на площади более 2000 квадратов. Пострадавших нет. Причину инцидента установят сотрудники МЧС России. Еще больше информации, фото и видеоматериалов читайте в Макс-канале «Радио Спутник».
1: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91,2 FM.
3: Давайте продолжим. Алексей Красильников меня зовут. В этом часе гость нашего эфира, эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Урожин. Борис Александрович, здравствуйте еще раз.
4: Да, еще раз доброе утро всем.
3: И вот давайте, правда, напомним, если вдруг кто-то упустил, или, может быть, что-то новое появилось. Славянск, Краматорск, Дружковка, прикрывающая эту агломерацию с юга. Это один из самых укрепленных районов обороны Украины, не только, кстати, на Донбассе, но, наверное, в целом, давний. Это просто сам по себе шаг к освобождению, собственно говоря, Донбасса. Что еще значимого есть? Почему мы особенное внимание уделяем именно вот этому направлению?
4: Ну, во-первых, можно какие моменты можно отметить. Во-первых, на территории Краматорска находился в свое время штаб АТО, который курировал карательную операцию на Донбассе, ну, длительное время, во времена минских соглашений. Также длительное время это был, ну, еще относительно промышленный район, там стало большое количество мастерских, там, ну, предприятия работали. Там ремонтировали технику, там находились склады боеприпасов. Из района Краматорска в свое время ракетами обстреливали Донецк, были прилеты. Ну, то есть, с военной точки зрения, город использовался противником в течение всей войны. А укрепления там строились еще с 2014 года, различные приготовления. В последующие годы было несколько волн строительства укреплений, то есть подземные какие-то бункеры, и так далее. То есть с инженерной точки зрения город достаточно серьезно подготовлен, плюс, важно понимать, там достаточно большая индустриальная зона, которая также будет использоваться для обороны. То есть это промышленные предприятия, различные склады и так далее. То есть все это будет, ну, понятно, как это будет использоваться, понятно, как с этим будут бороться, то есть такие объекты будут, скорее всего, обрабатывать ФАБами. А кроме того, безусловно, это является освобождение Славянской Матоса, будет означать, что Россия уже вплотную приблизилась к достижению цели освобождения всей территории Донецкой Народной Республики. То есть, если посмотреть, какие города остались еще не освобожденные, то есть это Славянск, Краматорск, Дружковка, Доброполье, Красный Лиман, ну, Светогорск вчера сообщили, что вроде как освобожден. То есть городов, которые не освобождены, осталось немного. То есть потеря Славянской, Краматорской и Дружковки, но учитывая, что Доброполье уже штурмует, и Красный Лиман уже штурмует, будет означать, что практически противник утратил все более-менее крупные населенные пункты на Донбассе. То есть и очередная Фартьевца взломана, потерянные города. То есть, и я напоминаю, что Россия это требовала вывода войск противника с оставшихся оккупированных территорий, в том числе и из этих городов. Это будет показатель, что противник отказался, Россия добилась этого военным путем, при этом противник понес потери достаточно ощутимые, особенно в экономическом плане, и не смог удержать то, ну, ради чего он, собственно, пытался продолжать боевые действия на Донбассе. А дальше это придет к тому, что контроль над Донбассом, ну, фактически, приведет к тому, что Россия, безусловно, будет корректировать свою позицию, своих требований Украине, которые, если раньше, если брать анкориджские понимания, заключалось в том, что мы уходите из Донбасса и остальную линию фронта морозим, ну, там, где стоим. То с потерей Донбасса, ну, соответственно, возникает вопрос, а будет ли Россия морозить просто все остальное уже без каких-то дополнительных условий? С моей точки зрения, нет. То есть противник отказался, как говорится, каждое следующее предложение будут хуже предыдущих.
3: Борис Александрович, вот то, о чем вы упомянули в первой части передачи, и то, что в целом сейчас позволяет лидерам Украины говорить о каком-то там успешном или чем-то еще, удары беспилотниками вглубь территории России. Есть сообщение, коллеги из ТАСС со ссылками на свои источники рассказывают о том, что значительная часть этих беспилотников летит по заданному маршруту, то есть не управляется ничем, нигде и никак, но есть все еще те устройства, которые направляют непосредственно вот каким-то оператором. Стоит и, собственно, маневрируют, если начинаются попытки их сбить. Есть здесь повод, смысл, какое-то дополнительное внимание этим словам, этим заявлениям уделять? Потому что в целом, кажется, это достаточно очевидным и понятным. Что-то бьется по заданно запрограммированному вот этому маршруту, что-то ведется напрямую или вручную.
4: Ну, безусловно, противник использует, ну, как вот как заданный, условно, там, по вейпоинтам идет, а также, ну, опять же, с помощью западной разведки через районы, где можно ожидать не самое сильное сопротивление ПВО для прорыва вглубь территории страны. А также, безусловно, противник использует дроны с ручным управлением, также использует дроны с искусственным интеллектом, ну, которые маневрируют на завершающих этапах удара, кстати, и, ну, скажем так, тут необходимо готовиться к тому, что таких дронов с применением нейронок станет гораздо больше на вот рубеже, ну, зимы 26-27. Такие уже идут работы. И у нас таких дронов будет становиться больше, и у них, поэтому готовиться к этому надо заранее. Ну, то, что вот у нас происходило весной и летом, это было ожидаемо. Об этом предупреждали еще в феврале-марте, что противник будет серьезно наращивать количество ударов. И, ну, надо понимать, что противник будет пытаться и дальше наращивать эти удары. Да, вырабатываются меры противодействия как текущим итерациям дронов, так и тем, которые могут появиться достаточно скоро. Опять же, вот массовое применение дронов с ИИ, там дронов дронов СИИ, которые с маткой, ну и как матки, которые используют более мелкие, там вроде FPV-дронов, опять же, для тех же атак на аэропорты, то есть это вполне рабочий сценарий, ну, с точки зрения технологической реализации. Поэтому вот к такого рода угрозам, которые могут сформироваться в ближайшие месяцы или там полугодие, то есть надо относиться серьезно и готовиться заранее, не дожидаясь, пока противник там как-то соберется, реализует, и после этого опять мы будем там героически это все решать, как вот было с ударами вот по трассе Новороссия, где потребовалось некоторое время, чтобы начать принимать меры противодействия уже после того, как проблема возникла. Такие проблемы надо, конечно, считывать заранее и готовиться к их купированию заранее. Это сэкономит время, жизни и ресурсы. Поэтому как бы недооценивать эти угрозы нельзя.
3: Есть еще одно постоянное направление, о котором украинское военное и политическое руководство не забывает, говорит достаточно давно. Наличие ПВО, наличие снарядов для них. И вот тут достаточно любопытный комментарий пришел от... Ну как, главы европейской дипломатии Кая Калласа, которая, во-первых, рассказала о том, что неформальная встреча министров обороны стран Евросоюза в Ирландии для Украины ничего толком принести не сможет, если говорить про поставки. Но при этом не то пообещала, не то намекнула, что некие снаряды, некие ракеты эти ПВОшные попробуют найти... Я вот, кстати, не знаю, как это правильно сказать, как это переводить грамматически верно. Или, наоборот, предложила им самим найтись за пределами стран Евросоюза. Вот это что, ну, словоблудие очередное, сейчас вот осторожно, чтобы никаких слов некорректных не сказать. Или все-таки здесь, ну, я понимаю, что чтобы недооценки не случилось, вот почему я спрашиваю.
4: Ну, опять же, да, безусловно, есть проблемы с ракетами ПВО. Это особенно касается ракет для ЗРК Патриот, ПАК-2 и ПАК-3. Это же касается и ракет для франко-итальянской САМП-Т. То есть, вот эти ракеты Астер-30. То есть, там тоже все упирается в растраченные запасы и в ограниченные объемы производства. То есть, ну, о чем говорить, что если они там несколько месяцев искали по всей Европе 35 ракет для ЗРК Патриот, вот это так, на одну атаку, да, там, пострелять, потом опять. То есть они несколько месяцев, эти 35... Ну, понятно, почему это происходит. С одной стороны, многое уже передали. С другой стороны, война на Ближнем Востоке, то есть это агрессия коалиции Эпштейна против Ирана, она серьезно истощила американские арсеналы, это признано. При этом темпы восполнения очень низкие. Ну, они сами дают оценки, что в 2031-2032 год только они смогут достичь до военных показателей по количеству ракет. И Трамп там уже вовсю требует там в 3-4 раза нарастить производство. То есть эта проблема долгосрочная, она быстро не решится. То есть они поэтому пытаются искать эрзацы для каких-то старых советских оставшихся комплексов. Вот сегодня там пошли набросы, что Германия передаст там сотни или даже тысячи ракет для систем ПВО Ирис-Т. То есть, ну откуда они могут взяться? То есть либо снимать с боевого дежурства у себя, но даже в этом случае это надолго, ну, опять же, эти ракеты гораздо менее эффективные против баллистики, то есть будут они там по реактивным дронам пытаться стрелять, или что они с ними собирают, ну, то есть мне понятно, что это, да, какие-то возможности, если их действительно передадут, но, опять же, вот по ключевым системам ПВО проблема носит долгосрочный характер, то есть США сами вынуждены оголять различные ТВД, чтобы перебрасывать ракеты на Ближний Восток, где война же не прекратилась, там расход продолжается, и там десятки, в лучшем случае, ракет для них. А ракет тратится для отражения иранских ударов. То есть эта проблема также остается. То есть расход-то будет идти не только на Украине, а на Ближнем Востоке. Поэтому риски для противников тут стратегически также возрастают, потому что они серьезно ослабляют свои военные арсеналы. А это будет иметь критическое значение в случае развязывания войны за Тайвань. Ну, что?
3: Для Китая, да. А вот в плане каком-то, я уж не знаю, коллективном, корпоративном, тот факт, что собираются в очередной раз еврочиновники и прямым текстом здесь уже даже говорят, ничего нигде никак от нас не ждите. У нас неформальный формат. Ох уж эти бюрократические термины. Поэтому не ждите ничего официального, не ждите ничего подобного. Вот опять же, понятное дело, что имеют право заявить там что угодно, есть определенные регламенты, но вот в тех условиях, которые были самими европейцами, самим Евросоюзом очерчены и озаглавлены, насколько это выглядит, как, не знаю, корректно, уместно?
4: Ну, а кого им стесняться? Наше мнение их не интересует, а мнение Украины их тем более не интересует. Как они скажут, так и будет. То в Киеве-то могут сколько угодно жаловаться, но внешнее контрправление так или иначе сам решит, сколько денег давать, какие ракеты передавать или не передавать. То есть в этом плане Украина же не является полностью субъектной страной, поэтому она примет то, как это решат главные спонсоры и организаторы этой войны.
3: В этом смысле, в продолжение, вот вы опять же упомянули этот момент в первой части передачи, к нему хотелось бы немножечко вернуться, относительно возможного непосредственного столкновения с НАТО, военного столкновения, вы это упоминали в контексте возможной причины для тотальной глобальной мобилизации. Замглавы МИД Грушко рассказывает о том, напоминает, она тут не рассказывает, это все видно и заметно, если выглянуть хотя бы как-то, не знаю, в окно, в новости, в телевизор, в интернет, кому что ближе. О том, что те программы, те проекты, те идеи, которые реализуются натовцами вблизи границ России, ну как бы они вот к этому подталкивают, они к этому ведут. Более того, Балтийское море становится в этим самым полем, как сейчас скажу, зоной военного соперничества. Где чего ожидать? Насколько вот правда Европа сейчас к этому готова? Европа не только с точки зрения вот этих руководителей, но и с точки зрения людей, которые это все за это все, европейских людей, которые за все это будут платить сами, и которые вдруг внезапно, неожиданно из-под крылышка оборонительных рубежей НАТО окажутся фактически на передовой под угрозами.
4: Ну, они, скажем так, пребывают в определенной расслабленности, потому что они не считают, что российский ответ будет ядерным. Потому что раньше их сдерживал страх ядерной войны, сейчас этот страх ушел. То есть они не боятся конвенциональной войны с Россией, так как они считают, имеют ресурсные преимущества, поэтому они считают, что Россия на конвенциональную войну не пойдет, а ядерное оружие не применят. Именно отсюда, из этих двух посылов проистекает текущая их линия поведения. То есть они не боятся обычной войны, а в ядерную войну они не верят. Потому что считается, что Россия не применит ядерное оружие. То есть они у тебя потеряли страх. Как говорится, потеряли страх. Раньше этот страх сдерживался, сейчас этот страх ушел. Поэтому они все более открыто ввязываются в эту войну. Но с моей точки зрения, там ряд мер, связанных с доведением, что любая война с Европой будет только исключительно ядерной, она не останется на конвенциональном уровне. Также, с моей точки зрения, выход из договора о запрете ядерных испытаний напрашивается, как испытания на новой земле. То есть в этом плане, безусловно, надо укреплять ядерную триаду, потому что, опять же, в случае войны нам, безусловно, потребуется именно наша ядерная триада. Это то, что, собственно, наша ядерная триада — это то, что пока единственное по факту, что удерживает США и НАТО от нападения на Россию. То есть не было бы ядерного оружия, они давно уже напали.
3: Справедливо. В этом смысле, с точки зрения какой-то, опять же, социальной... Вот вы сейчас больше говорите, я все больше переводил к людям, которые за кого-то там голосуют, кого-то выбирают, хотя кого это мнение интересует. Но вот действительно, испугались, позабыли, наоборот, позабыли этот испуг и не считают, что Россия может что-то применить ядерно. Вы имеете в виду, в первую очередь, военное руководство. И военное руководство вот этой самой единой Европы. Или здесь вот все-таки и на каком-то общественном уровне тоже можно говорить, потому что там, фактически какая-то разная Европа, опять же, существует.
4: Опять же, есть военно-политическое руководство, которое толкает мир уже к полноценной горячей мировой войне. Это раз, второй момент. Пропаганда длительное время объясняла, что Россия слаба, Россия не готова, Россия не применит. Также поднимались еще старые выкладки времен холодной войны, что, ядерное оружие, применение ядерного оружия не обязательно настолько разрушительно, не обязательно оно уничтожит, что ущерб можно оккупировать, что бункеры спасут или что такое. То есть, опять же, это ведется подготовка. Мы проводим излучения, мы там раздаем таблетки с йодом, мы закупаем противорадиационные скафандры, кстати, как на Украине, так и в Европе. То есть демонстрируют, что вот как бы они не боятся ядерной войны, что при этом они даже ведут какую-то подготовку к ней. То есть, опять же, это вот про изменение подходов, потому что, опять же, напомню, что в годы холодной войны страх вот именно этих событий, он во многом удерживал ситуацию на неком приемлемом уровне эскалации. А здесь же вот этого страха нет, поэтому вот идут вот эти террористические сценарии, а мы там начнем бить по гражданским, а мы там начнем атаковать самолеты международного. В международных аэропортах. То есть, опять же, это отсутствие страха, последствий. А вот, этот страх необходимо вернуть.
3: Вот в развитии этих слов, которые вы сейчас сказали, ситуацию на Ближнем Востоке тоже предложу вам прокомментировать, потому что очередное яркое, конечно, в негативном смысле слова и события, и заявления, и рассказы, удар по... как по... дому, по помещению, где играли свадьбу. Число пострадавших почти 70 человек. 5, я видел цифру погибших, может быть, еще увеличилось. Да, заявляют официально, что били по каким-то целям КСИР. Ну вот, пожалуйста, получите сопутствующее, так сказать, информационное заявление. А поведение Соединенных Штатов, как вы упнули, коалиция Вайнштейна? Эпштейна, извините, не сообразил сразу, не запомнил.
4: Эпштейна, да.
3: Вот эти действия, опять же, как прокомментируете, да, с точки зрения... Да, прошу вас.
4: Какая агрессия США без удара по свадьбам? Все это было и в Афганистане, и в Пакистане, и в Йемене, и в Ираке, и в Сирии. То есть все это как бы это уже как родовое пятно любой американской агрессии. То есть удары по свадьбам, похоронам, все это уже было и повторяется из раза в раз. Ну, про удар по школе для девочек в Минаде они благополучно уже забыли, когда убили более 130, по-моему, девочек несовершеннолетних. А потом, это ошибка, мы не хотели, дешевые оправдания за военные преступления, так как если бы нацисты совершали преступления, сказали, мы там убивали людей, но мы не хотели, да. Почему они, вот эти очередная волна ударов, то есть они стратегически ничего не могут сделать с контролем Ирана над Армузским проливом, Иран со своих позиций не отступает, на любую агрессию он отвечает силой, поэтому сегодня, в ответ на американцев удары Иран там равнял объекты в Бахрейне, в Кувейте, в Ираке, плюс были там прилеты по американским объектам в Иордании. То есть Иран, как и обещал, он придерживается своей стратегии, он наносит противнику ущерб, при этом продолжаются удары по танкерам и сухогрузам в Армузском проливе, то есть рассказы Трампа, что он там что-то контролирует, но они существуют только в Твиттере, реально военный контроль осуществляет Иран. Уничтожить этот контроль ударами с воздуха США не могут, потому что большая часть ключевых объектов военно-сухого Ирана находится под землей. Для того, чтобы их поддерживать в нерабочем состоянии, надо недели бомбардировок. Восстановили снова, а все упирается опять же в нехватку ресурсов. Сухопутная операция, она грозит потерями, ущерб, и опять же тоже даже она не дает какой-либо гарантии. Поэтому у Трампа выборы на носу, поэтому эти новые попытки ударами как-то что-то решить, они, конечно же, ничего не решат, рано своих позиций не отступят, а у Трампа политический дедлайн, плюс невозможность вылезти из этого ближневосточного болота, куда он залез, и он бы хотел вылезти как-нибудь с сохранением лица, а иранцы ему сохранить лицо не дают. Они именно требуют, именно Иран требует конкретно признания США поражения, выплаты там репараций и вывода американских войск. То есть для Трампа это, конечно, тоже политическое самоубийство, сухопутное вторжение тоже политическое самоубийство. То есть он попал вот этот клинч, из которого он не может выйти. И вот держат там, нам это выгодно. Чем сильнее США увязнут в этой войне, тем лучше для нас. Это более дорогая нефть, это расходы ракет ПВО, ПВО и ударных средств, которые точно не попадают на Украину. Это общее ослабление США, и косвенно это также бьет по Европе. Так что в этом плане вот это болото, которое, ну, собственно, залез Трамп, оно отчасти нам выгодно. Ну, я думаю, мы там в определенной степени мы Ирану там помогаем. Ну, не только мы, но и Китай помогаем держаться в этой ситуации.
3: Борис Александрович, ну вот ровно то, что вы упомянули, просто слово в слово ведет к тому, что эту операцию Трампу лично надо приостановить, отложить, затянуть, я не знаю, переложить на чьи-то другие руки. Вот продолжение наступления, я не знаю, на те же самые грабли, я не знаю, если это, конечно, можно назвать, потому что урон, безусловно, Ирану наносится, страна страдает и теряет и людей, и не говоря про какие-то там другие экономические, промышленные и прочие потенциалы. Вот с американской точки зрения, это какая-то все-таки перспектива проглядывается, просматривается, потому что, ну, не просто так вы упомянули и выборы, которые в начале ноября пройдут, промежуточные будут губернаторов, сенаторов, разных чиновников переизбирать, и, ну, у республиканцев далеко не все так благостно выглядит.
4: Ну, там прямо совсем неблагостно.
3: Я очень аккуратно сказал, да.
4: При потере контроля над Конгрессом, то есть Трамп рискует превратиться уже к концу года в хромую утку, то есть он не сможет принимать существенную часть решений. Сейчас он многие решения принимает бесконтрольно, а уже к концу года демократы будут блокировать часть его инициатив, через в том числе блокирование выделения средств и так далее. Плюс, скорее всего, осенью, ну где-то ноябрь, декабрь запустят очередную процедуру импичмента. Трампу, конечно, она ни к чему не приведет, но тема импичмента будет постоянно муссироваться в американской внутренней политике. Соответственно, этот дедлайн, плюс уже, ну, известная ситуация, когда представитель комитета начальника штабов армии США Дэн Кейн где-то недели три назад, по-моему, докладывал Трампу, что вот войну надо как-то останавливать, потому что дальнейшее ее продолжение грозит ухудшением ситуации для США, дальнейшим истощением американских арсеналов, ну, что создает дополнительные риски, в том числе не только на Ближнем Востоке. Трамп пытался храбриться, что нет, это только какие-то оценки, что на самом деле все хорошо, что мы уничтожили Иран, или мы собираемся его, то есть он не может определиться, то есть он уничтожил Иран, или он только собирается уничтожить Иран, то есть вот эта болтовня, Иран на эту болтовню вообще не реагирует, действует сообразно своим интересам. А то, что такие сигналы поступают, да, если убрать политические какие-то ангажированные оценки публичные, то очевидно, что военные эксперты Пентагона прекрасно понимают динамику развития ситуации, они прекрасно понимают, что дальнейшее втягивание США в этот конфликт приведет действительно к серьезному истощению армии США, а также позволит России и Китаю, условно говоря, создать американцам там их новый Афганистан, где они будут, ну, который будет высасывать людей, деньги и прочие ресурсы из США. Поэтому, ну, резонно, что Пентагон предлагает как-то это политически закруглить. Но проблема в том, что Иран не дает им политически с сохранением лица это сделать.
3: Совсем в завершении, прям полминутки, а поведение других стран Ближнего Востока, вот Персидского залива, как расцениваете, учитывая, что по их объектам, по объектам на их территории Иран наносит удары? Полминутки, прошу прощения.
4: Да, ну, Иран имеет полное право это делать. Кстати, территории тех стран наносились удары по Ирану, с точки зрения Кувейта и Бахрейна вчера наносились удары по Ирану, что Иран в полном праве там разносить все, что он там захочет разнести. Эти страны являются соучастниками агрессии против суверенной страны. И они сейчас получают ровно то, что заслужили. Вот оплата за соучастие в агрессии коалиции Эпштейна.
3: Борис Александрович, вам спасибо огромное за ваш рассказ, за ваши ответы, за ваше мнение. Борис Рожин, эксперт Центра военно-политической журналистики. В эфире «Радио Спутник». Меня зовут Алексей Красильников. Всем хорошего дня.

0: кажется, что ты...
1: Это проекция.
0: Но я хочу...
1: А это зацикленность на себе.
0: Нет, дело не в этом.
1: Вытеснение и отрицание.
0: Да просто поговори со мной.
2: Развитие эмоционального интеллекта начинается с разговора. В подкасте «Поговори со мной». Популярно о психологии, без оценок и паттернов. По средам в 16.30 на радио «Спутник». Все новости теперь доступны на нашем канале в «Макс». Переходите, читайте и слушайте. Радио нижнее подчеркивание «Спутник».
3: Ой, то не вечер, то не вечер.
2: То вечер на радио «Спутник». Лучшие политологи, экономисты и журналисты разбирают все самое важное и интересное в прямом эфире. Что ни день, то свежие новости. Что ни вечер, то топовый эксперт. Сегодня в студии политолог и американист, профессор Дмитрий Евстафьев. После 18 часов. Не пропустите! Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 10 утра, в Самаре и Саратове 11. В студии Нигина Ахмедова. Здравствуйте. В этом выпуске. Владимир Путин поздравил гвардейцев с профессиональным праздником. Дмитрий Медведев ответил на угрозы Киева в отношении гражданской авиации в России. Бахрейн заявил об отражении нескольких иранских воздушных атак. Подробности далее. Президент России Владимир Путин в поздравлении с Днем Российской Гвардии отметил, что воины-гвардейцы на СВО действуют на самых трудных участках фронта и демонстрируют беспримерное мужество. Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля. Президент пожелал солдатам с гордостью носить на груди знак «Гвардия», успехов в службе, а ветеранам вооруженных сил крепкого здоровья и всего наилучшего. Страны НАТО давно пытаются ослабить ООН и превратить универсальную организацию в свой подконтрольный и беспомощный инструмент. Об этом заявил официальный представитель МИД России Мария Захарова. В эфире радио «Спутник» дипломат подчеркнула, что западные государства не заинтересованы в укреплении всемирной организации, так как ее универсальный статус является для них вызовом. Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил о возможности встречного возмездия в ответ на угрозы Киева в отношении гражданской авиации в небе России. Медведев также подчеркнул, что у всякого террора есть спонсоры. Ранее Зеленский заявил, что гражданским российским самолетам будет небезопасно находиться в небе и по ним могут наноситься удары. Президент России Владимир Путин, комментируя это заявление, подчеркнул, что наша страна найдет чем ответить, если Киев попытается реализовать подобные угрозы. Россия завершает подготовку к началу строительства газопровода «Сила Сибири-2», заявил министр энергетики Сергей Савельев в рамках Восточного экономического форума. «Сила Сибири» – это проект экспортного газопровода с месторождений Западной Сибири через Монголию в Китай. Как ожидается, контракт будет рассчитан на 30 лет. Юридически обязывающий меморандум о строительстве газопровода на 50 миллиардов кубометров в год был подписан в сентябре прошлого года. Силы противовоздушной обороны Бахрейна уничтожили несколько целей в ходе новых атак со стороны Ирана, говорится в заявлении Министерства обороны Королевства. Там подчеркнули, что вооруженные силы и все их подразделения проведены в состоянии повышенной готовности. Ведомстве осудили применение ракет и беспилотников, заявив, что удары создают угрозу гражданскому населению и являются нарушением международного гуманитарного права. Ранее иранские военные ударили по американским базам в Кувейте, Бахрейне, Иордании и Ираке. Это, как заявили в КСИР, был ответ на удар штатов по дому на юге Исламской Республики, где проходила свадебная церемония. Тогда погибли 5 человек, включая ребенка, и были ранены по меньшей мере 68. Передача России и Казахстану четырех амурских тигров – это исторический момент. Это первый в мире международный проект по восстановлению популяции редкого хищника в стране, где он ранее обитал, но исчез. Об этом сообщил министр юстиции, председатель наблюдательного совета Центра «Амурский тигр» Константин Чуйченко. Президент Владимир Путин в ходе государственного визита в Казахстан в конце мая заявил, что наша страна готова поддержать Казахстан в его стремлении восстановить популяцию амурских тигров. Тогда же республика передали 4 хищника. Это все к данной минуте. Следующий выпуск новостей в середине часа.
0: Вы слушаете «Радио Спутник».
2: Радио «Спутник» в эфире. Меня зовут Алексей Красильников. Я приветствую всех, кто нас смотрит, слушает. Еще раз быстренько напомню, Стас обязательно разберется, но не сегодня. Небольшой перерыв, небольшой отпуск взял, но поэтому общаемся с другими не менее интересными гостями, не менее интересными, в данном случае, коллегами. На ближайший час наш гость Андрей Бочаров, телеведущий, радиоведущий, актер, юморист, режиссер, шоумен, автор и ведущий авторской, ну и ведущий, да, передачи, опять же, на «Радио «Спутник». Андрей, здравствуйте.
3: Здравствуйте, Алексей, здравствуйте все слушатели и смотрители «Радио «Спутник». Да.
2: И зрители, и комментаторы.
3: Через соцсети, да, за, да, нами, за всем происходящим в мире. Самая правильная, достоверная и интересная, так скажем, информация на «Радио «Спутник». Это я как немножко сотрудник этой радиостанции говорю вам.
2: Я думал, еще скажете, как непосредственно зритель, слушатель и комментатор, опять же, тоже, знаете, так с другой стороны тоже зайти. Но и с точки зрения сотрудника, почему бы и нет. Вы знаете, я вам сразу дилемму хочу предложить с точки зрения того, вот обсудить, подумать, задуматься относительно того, что было сказано, ну вот момент, который стал основанием для заявления, одного из заявлений Владимира Путина, который на саммите ШОС выдал несколько таких тезисов, ну, которые будут обсуждать абсолютно точно. Было сказано Владимиром Владимировичем про то, что Россия не наносит ударов по военно-политическому руководству киевского режима. Почему? Ну вот, мол, должны быть там какие-то переговорщики, какие-то люди, которые вот могут в принципе прийти к тому, что надо попытаться что-то разрешить, надо какое-то мирное урегулирование заключить. Просто почему и в чем здесь дилемма? Ну, в том, что представители этого самого военно-политического руководства регулярно позволяют себе какие-то откровенно террористические заявления. Потому что иначе слова Зеленского про то, что закрыть небо над Россией, ну, наверное, нельзя воспринимать. Я вот не то, что с точки зрения покритиковать или там что-то согласиться, не согласиться, но вот подобный момент. Отказ России от ударов по украинской верхушке. Причем, кстати, частично это, давайте будем честны, напомним, нелегитимный. Это как? Это что? Вот это реально. Это же, по сути, очень сильно, ну, как-то не то, что сдерживает, но связывает руки России в этом конфликте. Потому что вон, опять же, Трамп показал. Сколько там направили, украли президента, вывезли, и все.
3: Ну, во-первых, мне кажется, что вот наблюдая вот так довольно долго, уже 25 лет, наверное, за нашим высшим военно-политическим руководством, я сделал для себя такой вывод, что, ну, мы не показушники. То есть нам вот наши моральные основания, на которых мы там решаем бомбить военно-политическое руководство или не бомбить, эти моральные основания, они внутренние, они не на экспорт, не на то, чтобы вот посмотрите, мы какие вот такие, а не такие. Потом, на мой взгляд, мы, конечно, как простые люди, потребители новостей, граждане России, можем вот это вот все обсуждать, но решение принимают наверху, и там, я думаю, у них есть, ну, какие-то аргументы, там, подавлять вот эти центры принятия решений, какие из этих центров принятия решений подавлять, а какие нет. Наверное, там каких-то больше вот аргументов за и против. Ну, еще вот есть такой китайский мудрец, он же Бисмарк, он же, не знаю, еще кто. Ну, вот знаете, как, когда вот в интернете такие цитаты, с цитатами да. рисуют таблички. Ну, там где-то, короче, то ли Бисмарк, то ли Сунь Цзы, то ли еще кто, то ли Конфуций сказал, что если враг у тебя дурак, и вот, вот идиот, и вот по такому пути идет, то, ну, не мешай ему просто, и все. Потому что, ну, на мой взгляд, так бездарно профукивать вот эту европейскую и ранее еще американскую поддержку и помощь, это надо постараться, это надо где-то там прям вот четко настолько вот сделать вот эту всю воровскую схему. Мы просто себе немножко не представляем,

0: или еще через месяц, они придут к нему домой, наставят ружье на него прямо в постели и скажут: давай наши деньги. А там тоже ведь люди живут не в безвоздушном пространстве, они точно так же наблюдают за вот этими всеми воровскими сюжетами, то тут украли, значит, на обороне или там на защите энергообъектов, то, значит, бронежилеты пластиковые вместо титановых, яйца по 17 гривен штучка. Это все вот те же самые военные в курсе. И вот судя по сигналам, которые с той стороны, как бы...
1: Да, приходят,
0: слышатся
1: доносится.
0: Эти сигналы, да, что, в общем-то, люди вот закипают, там уже из ноздрей пар идет. И зачем нам разбираться с их военно-политическим руководством террористическим? Придут, без нас разберутся. И это будет на их совести. То есть это будет на совести там Зеленского, его комарильи и тех, кто придет с ним разбираться. Мне кажется, действительно, там нам мараться об этом, ну, наверное, не надо. Ну, они же сами просто вот воем воют от Кличко, который там не построил никаких укреплений, убежищ от ракетных и БПЛА ударов российских. Зеленский, который украл сначала все деньги, а потом говорит: а вот опять не хватает 27 миллиардов. Ну и мне кажется, что если рассматривать это вот как тектонические изменения в мире, когда мы противостоим вот этой несправедливой системе, где Запад и США просто вот, ну, владеют всем миром и ставят всем какие-то условия и правила, то вот в этом противостоянии, наверное, вот та тактика, которой придерживается наше руководство, наверное, она какая-то более-менее там разумная, так скажем. Но это долго анализировать, рассказывать, почему медленно, почему вот именно таким образом, почему там мосты не разбомбили, почему не разбомбили точки входа импорта. Вот есть такой мыслитель, военный философ, я бы так даже сказал, Джон Мершаймер, в Чикагском университете преподает, профессор, он до этого был натовским экспертом, и конкретно он изучал угрозу СССР, ну, то есть в каких-то количественных и качественных показателях изучал, в чем состоит угроза СССР для там США, например. Ну, просто чтобы какие-то доклады на стол руководству класть. Это в 80-х годах было. И сейчас он довольно внимательно вот за всем этим конфликтом смотрит, наблюдает и рассказывает. И вот что меня поразило, вот... Как бы считается, что есть две пропаганды. Там вражеская пропаганда, она там что-то врет и приукрашивает своим каким-то гражданам про успехи Украины, там, про поддержку Запада, весь свит с нами. Ну и как бы вот вроде бы получается, что и наша пропаганда должна вот что-то типа этого делать, там, преувеличивать успехи и так далее. А потом смотришь человека, который вот натовский, бывший там, по-моему, полковник, преподаватель в Чикагском университете, вот буквально только что посмотрел шестой эпизод его там подкаста специального. Вот он просто тупо все рассказывает каким-то таким логичным своим англосаксонским языком. И, собственно, просто все совпадает с тем, что вот там в коротких каких-то ответах на вопросы Путин говорит про то, что вот там, я не знаю, другое руководство нам объясняет. Я, может быть, куда-то ушел в своих рассуждениях.
1: Нет, все прекрасно. Дело в том, что иногда действительно можно и нужно что-то прояснить. Владимир Путин регулярно выдает заявления, слова, которые у людей сначала вызывают непонимание, желание там посмеяться, похихикать, а потом внезапно через какое-то время практически все и на уровне политических лидеров и чиновников и общественников начинают это воспроизводить. Да, прошу вас.
0: Можно я маленькое замечание сделаю?
1: Конечно.
0: Я просто понимаю, откуда вот у нас в народе берутся такие, ну, как бы так скажем, желания там врезать по верхушке украинской. Ну, просто потому, что то, что этот человек говорит, то, что делает, вот эти вот все террористические акты уже, которые состоялись, там вот со взрыва на мосту, где там каких-то подставили, ничего не знаю, ну, какая-то машина ехала, они раз там взорвали. Ну, явно террористические всякие акции, причем ими гордятся, еще угрожают гражданским самолетам. Естественное желание у людей вот взять и наказать. И вот

0: так-то? И тогда вот вопрос к руководству. Вы видите, какие-то гады, ну, гады калиброванные. Давайте их прямо сейчас сразу накажем. И вот это, ну, наверное, там, может быть, где-то естественное желание. Его немножко нужно в себе, мне кажется, сдерживать, потому что, опять же, вот есть такое кривое зеркало Украина, и вот их беспрерывное скакание при каком-то там дым идет у нас из какого-то складского центра, там сразу же какой-то праздник, ликование. И вот это вот у них эти качели зрада перемога, там то воют, все, там все кончено, то мы побеждаем. Это, ну, просто из населения сделали психов. Там даже на Украине есть статистика, что уже более 50% населения, тупо населения, имеют серьезные психические проблемы. Вот прям серьезные, вот с которыми уже там нужно наблюдаться, какие-то таблеточки принимать. Вот буквально сейчас вот какая-то новость такая, там вот их одна силовая структура в Киеве, там перестрелка с другой силовой структурой. То есть вот все это на таком вот прям на взводе находятся. А я просто что хотел сказать, чтобы закруглить и завершить мысль. Не надо превращаться в украинцев, вот в том смысле, в таких вот этих жаждущих крови, какой-то там мести. Месть – блюдо, которое подают холодным. Такое, ну, есть, да, хорошее выражение.
1: Расхожая
0: обязательно
1: фраза.
0: Ответят за все свои преступления, которые они совершили.
1: А тогда можно еще одну, условно говоря, аллегорию, еще одну расхожую фразу привести, правда, пока еще не совсем понятную. Это Владимир Путин, который сравнил действия западных стран с действиями касаток, которые могут напасть на белого медведя и утащить. Ну и дальше пришлось пояснять, что вот периодически, так-то в целом это же, ну, белый медведь — это альфа-хищник на земле, касатка — это альфа-хищник в воде, и в этом смысле такой, ну это как не так, что кто сильнее, слон или кит, но вместе с тем
0: кто победит, каратист или боксер?
1: Вот, да-да-да, Шварценеггер или Ван Дамм. Вот это старая добрая история. Подобные заявления Владимира Путина, опять же, не с точки зрения покритиковать, а с точки зрения того, что он, правда, как-то раскрашивает и политические будни заявления и повестку. Вот, глядишь, люди почитают и в биологию немножечко подадутся, и кто-то зоологию в школе лучше сдаст.
0: Ну да, люди сразу, мне кажется, после вот этих, это еще и ролик стал вирусным в интернете, где Владимир Владимирович там молодежи объясняет про то, как пищевая цепочка устроена.
1: Да, да, да. И вниз, собственно, в касатки ее утаскивают, медведя белого. Да, да, да.
0: Да, но потом вроде оказалось, что это из-за того, что это в ТикТоке какой-то ролик был. Ролик этот, по-моему, искусственный интеллект. В общем, я, честно говоря, не очень разбираюсь в этом вопросе. Сам обязательно изучу, как вот это вот работает, потому что это зона наших интересов.
1: Прошу прощения, а что искусственно интеллектуально? Это Владимир Путин и слова, это Бишкек, это саммит ШОС и на пресс-конференции?
0: Нет, утвержденные слова, да-да-да. Говорят, ролик, был какой-то вирусный ролик в ТикТоке, где касатка утаскивает белого медведя. И что вот как бы, а этот ролик сделан искусственным интеллектом. Я до конца не разбирался с этой историей, говорю, что, ну, надо будет посмотреть. Я, знаете, что еще хотел сказать? Вот, может быть, извините, что не по вашей повестке, просто вот мы же вчера наблюдали и позавчера за саммитом ШОС в Бишкеке. И вот просто, как всегда, вот хочется понять вот, что такое ШОС, чем он отличается от БРИКС, АТС, вот каких-то аббревиатур довольно большое количество. Там встречаются, как правило, там руководители Индии, России, Китая. И вот то это под одной аббревиатурой, то под другой. И насколько это нас приближает к многополярному миру, вот я просто вот хотел чуть-чуть это пояснить, поскольку я пояснил это для себя. То есть я прям, ну вот, сел и посмотрел, чем ШОС отличается от БРИКС. И хотел просто донести тоже до наших зрителей и слушателей, что ШОС – это действительно блок, это организация. Изначально она была ради безопасности затеяна, это все, потому что регион Азия, Юго-Восточная Азия, там и терроризм, там и всякие запрещенные вещества, и много всего другого. И вот чтобы координировать вот эти вот усилия, изначально 25 лет назад вот Шанхайская организация и получилась. Но при этом получается, что у этой организации есть и штаб-квартира, есть секретариат, есть какое-то, ну, такое обычное, нормальное бюрократическое действие. А БРИКС до сих пор это такая аморфная какая-то организация, где вот просто собрались, поговорили, все организации занимаются вот там конкретная страна, где саммит БРИКС будет проходить. Мне больше интересно как раз было, да, там заявление Владимира Владимировича, там три основных, вот, которые выделяют это по Армении, по угрозам Зеленского и третье, ну, в общем, о ходе СВО и еще, наверное, о касатках. Но мне интереснее всего было посмотреть там про банк, про... Ну, не может быть многополярный мир без нескольких вот этих самых денежных контуров. Ну, как он будет однополярный, если весь мир там на долларе сидит? Ну, вот мы видим прекрасно, что происходит. Берет просто этот... Америка там отключает платежи в долларах, и все. То есть вот все эти полюса многополярного мира, они, каждый из этих полюсов, должен будет свою какую-то финансовую систему организовывать, и какие-то между ними, видимо, шлюзы, потому что они не могут быть изолированы, там полностью мировую торговлю всю не отменить. Вот мне интересно про это, но еще до конца никакой... И мне кажется, это самое важное, то, что вот может происходить в ближайшее время. Организация банка ШОС, организация каких-то вот расчетов цифровых между странами, которые в этой организации... А так это, да, это вот все заявления на тему там сегодняшнего дня, это тоже интересно, забавно. Вот это я как бы про себя говорю, что вот мой взгляд приковывало на этом саммите.
1: А вот давайте я вам тогда про другую организацию скажу, потому что, да, вот эти касатки белые медведи, мне кажется, правда, порой какой-то троллинг, что ли, от Владимира Путина, который далеко не каждый осознает. И правда, сначала сидишь и думаешь, наверное, надо посмотреть, что-то почитать, а потом думаешь, ну как бы одни здесь, другие здесь. Но в любом случае, ладно, полно сейчас уже этих разъяснений от тех, кто, безусловно, во всем разбирается. G20 в Америке, саммит, было участие российского министра, Силуанов ездил. Европа недовольна, Америка говорит, а нам норм. Вот подобный шаг, подобный визит и переговоры с Бессентом были, с министром финансов американским. Какой-то даже, может быть, не то, что вывод, а эмоциональный отклик у вас есть на это событие?
0: Мне вот кажется, что это как раз о том, чтобы мы сильно так не выходили из долларовой зоны. Вот об этом разговор. Потому что Бессента вот буквально накануне эфира я тоже посмотрел в новостях, там такие громкие заголовки, что он там объяснил, зачем Силуанов приехал. Ничего он не объяснил. О чем они говорили, не очень понятно. Там были какие-то слухи, что вот якобы те же 28 пунктов почему-то всплыли.
1: Андрей, это вот, а можно здесь вам небольшой такой тезис вдогонку? Просто вы упомянули вот эту самую долларовую ситуацию. А это ведь слова Бессента, правда, про Иран и союзников Ирана. Но вот очень любопытный, правда, момент. Как министр финансов Соединенных Штатов, страны, где печатают, отматывают, я считаю, что не печатают, я считаю, у них там большой рулон, они отматывают доллары.
0: Да-да-да.
1: Вот как он может сказать, что мы союзников Ирана исключим из долларовой зоны? То есть, по сути, исключим из вот той системы, на которой зиждется американское могущество. Бессент что-то недоговаривает или он все-таки немножечко недоучился?
0: Он и не доучился, и не договаривает. Вот люди, которые наблюдают за его действиями, вот этот был момент, когда он там закупил на европейские облигации иены, чтобы это вот курс иены немножко поднять, он слишком падает. И, ну вот, мне кажется, что он, ну как-то не видно, чтобы он какие-то грамотные решения вот эти финансовые принимал. Ну, надо опять же в это углубляться, давайте не будем. Мне кажется, что Бессент и... Ну, в общем, он не квалифицирован для вот той должности, на которой он находится, потому что это просто там личный друг Трампа, финансист, у него нет особого какого-то опыта государственного управления финансовыми, просто вот финансист. В свое время вместе с Соросом устраивали они кризисы мировые, зарабатывали на этом. И, наверное, он думает, что так же вот кавалерийски легко вот сейчас вот то, что происходит в мире, все можно исправить. Его же на пресс-конференции спросили, когда вот про вот эти вот санкции против Ирана, он же там сказал, Иран, что, да. Значит, что-то там то ли задушим змею, то ли эта змея в виде Ирана уже там сама не понимает, но она уже дохлая. Ну, что-то такое образное. Его стали конкретно спрашивать. Вот, например, говорят, а вот если Иран будет там, через какие, через китайские банки проводки делать, что вы, вот будут вторичные санкции? Потому что вот на Иран-то все наложено, как и на Россию. Да. То есть весь смысл в том, чтобы уже
1: под по периметру конца
0: вот, финансовых каких-то операций решить. Его спросили, а вы как вот с Китаем будете поступать, если там обнаружится, что через китайские банки идет какой-то финансовый оборот с Ираном? Он такой помолчал и говорит, я не хочу никаких действий, которые приведут к мировому кризису. Ну, то есть вот так человек, то есть он угрожает, там машет этими своими финансовыми какими-то топорами, но при этом он вот вторичных санкций никаких не будет. На Китай, а Китай не боится, ему же там и 500 этих процентов пошли, включали, да. Там и сколько хочешь. И при этом потом выясняется, что из-за эмбарго или там ограничений на экспорт Китая, то есть у них в США ВВП не работает. Мне кажется, вот иногда вот думаешь, да, там умные люди, финансисты, им виднее, они, наверное, что-то такое там лихое придумали, что весь мир ахнет. А потом смотришь на пресс-конференцию, он просто дурак. Он просто дурак, то есть сначала грозит вторичными санкциями там, всем, кто будет торговать с Ираном. А самый главный из всех – это Китай. А на Китай он не готов никакие, потому что в ответ так прилетит, что
1: но это рухнет старая, экономика. Старая добрая американская – это другое, громко сказать.
0: Да, и Силуанова тоже вот пригласили за тем, чтобы там осторожно прощупать... Угу. Ну, или там как-то одурачить, вот как у них вот принято. Давайте вам что-нибудь пообещаем в будущем, а вы сейчас вот, значит, там ограничите торговлю с Ираном. Видите, как нам надо, нам сейчас это надо. Мы же видите, как вот страдаем из-за этого Ирана, а мы вам потом что-нибудь вот, какие-нибудь плюшки там пообещаем.
1: Ну да, схема рабочая, схема американская.
0: Вот не верю я в мудрость всех вот этих нынешних руководителей. Вот если хотите с утра посмеяться, просто... Или давайте в другой половине часа мы про это поговорим, потому что я хотел поднять тему... Вот этого беспилотника в Лейпциге, там какие-то интересные всякие
1: по поводу
0: подробности.
1: Которого, по поводу которого Германия закрывает работу русского дома.
0: А пока вот минутку, я хотел просто поздравить вместе со всей интернет-общественностью, поздравить страну Исландия. Просто я открываю ленту Твиттера, и там все поздравляют. Итальянцы, поляки, исландцы молодцы, проголосовали против этого ЕС. У вас не будет этого Брюсселя, у вас не будет вот этих, значит, странных каких-то законов, у вас не будет вот этой иммиграции неконтролируемой. Молодцы исландцы, и просто вот весь там Твиттер, довольно политизированная соцсеть, просто исландцев там поздравляет, и мы присоединяемся.
1: Достаточно небольшим разрывом победила точка зрения против возобновления переговоров о вступлении в ЕС. 13 лет не говорили, решили задать опрос. Примерно 12 тысяч голосов решили вопрос. Это к разговору о том, ходить или не ходить на выборы. А мы действительно небольшой перерыв сделаем. Рекламная новость на радио «Спутник». Андрей Бочаров. Продолжим.
2: Знать за 90 секунд. Система автоматического управления транспортными средствами от самолетов до автомобилей – абсолютно стандартная опция в современной технике. Некоторые мечтают, чтобы и у человека была способность автоматически управлять своими действиями. Ученые установили, что она существует. Просто многие об этом не догадываются. В человеческом мозге есть специальный центр, который фиксирует и систематизирует разные навыки и привычки, создает создаются отдельные кластеры, в которые записываются стандартные манипуляции, к примеру, при заваривании чая или выходе из дома на улицу. Однако этот важнейший отсек мозга оперирует не только самыми простыми механическими действиями. На автопилоте можно играть в сложные игры и выстраивать маршруты в ту или иную точку. Мало того, нередко автоматические шаги оказываются более точными, чем осознанные. Но и это не все. Исследования доказали, что наш мозг выносит многие суждения и принимает решения тоже автоматически. Он постоянно делает прогноз будущих событий. Интеллектуальная обработка опыта в коре головного мозга зачастую происходит без возникновения сознательных импульсов. А за эмоции, мотивацию и сфокусированное внимание отвечают совсем другие его части. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. «Радио Спутник». Новости.
3: В студии Нигина Ахмедова. Здравствуйте. Президенты России и Ирана Владимир Путин и Масуд Пезешкиан в ходе двусторонней встречи в Бишкеке обсудили ситуацию на иранской АЭС «Бушер», сообщил глава Росатома Алексей Лихачев и рассказал о расширении присутствия России на площадке строительства АЭС в Иране. По его словам, на станции уже работает 45 российских специалистов, еще около 50 сотрудников планируют направить туда в ближайшее время. Глава Росатома уточнил, что также идет наращивание иранского трудового коллектива, а российские менеджеры активно взаимодействуют с коллегами на месте. Президент России Владимир Путин выступление на пленарном заседании Восточного экономического форума сделает акцент на благополучие жителей Дальнего Востока. В целом будет много новостей, заявил советник президента Антон Кобяков на полях ВЭФ. Он напомнил, что дальневосточный регион привлечено около 6,5 триллионов рублей инвестиций, что является результатом работы большой команды губернаторов и федеральных властей. Главная тема ВЭФ в этом году – Дальний Восток, развитие во благо людей. Ранее помощник президента Юрий Ушаков заявил, что Владимир Путин выступит с большой речью на пленарной сессии форума. Она пройдет уже 3 сентября во Владивостоке. 5 человек ранены в результате атаки ВСУ на Брянскую область, сообщил в РИО губернатора Егор Ковальчук. В поселке Белая Березка осколочные ранения получили двое местных жителей. Еще одна женщина ранена в результате атаки дрона между двумя селами Климовского района. Также под удар попал жилой дом в поселке Косицы. Ранена находившаяся рядом женщина, в том числе в результате удара пострадал водитель автомобиля в селе Кистер. В РИО губернатора отметил, что пострадавшим оказана необходимая медпомощь. Украинские войска намеренно ударили беспилотниками по колонии с гуманитарной помощью на въезде в город Алешки Херсонской области, сообщил губернатор Владимир Сальдо. По его словам, пока ВСУ ежедневно минирует подъездные дороги к городу, украинская пропаганда рассказывает, что они не будут блокировать гуманитарные потоки. Ранее посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник сообщил, что в ходе вражеской атаки по гуманитарной колонии один волонтер пострадал. Правительство России выделило дополнительно 150 миллионов рублей на поддержку топливно-энергетического комплекса Брянской области в наступающем отопительном сезоне. Как сообщила пресс-служба Кабмина, такое распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин. С помощью выделенных средств, как уточняется, будут закуплены резервные источники энергоснабжения. Это все к данной минуте. Следующий выпуск новостей уже менее чем через полчаса. Больше информации вы найдете в Макс-канале «Радио Спутник».
2: «Радио Спутник». Разберемся. Москва, 91,2 FM.
1: Давайте продолжим. Это «Радио Спутник». Алексей Красильников меня зовут. Андрей Бочаров в этом часть наш гость, наш коллега, автор своей передачи тоже на «Радио Спутник». Андрей, давайте вот непосредственно к теме, которую вы как раз-таки озвучили в конце первой части передачи.
0: А можно...
1: Да.
0: Алексей, можно я забыл поздравить всех наших слушателей с Днем Знаний вчерашним. Для меня это довольно важный праздник, потому что всех своих троих детей я там и в школу, и в первый класс водил. И там. Но мне кажется, что вот обращать внимание на то, как получать знания, как уважать учителей, как вообще вот родителям этот процесс выстраивать? Не то, что там отдал ребенка, ну как, ребенок в школу, виски в колу. Ну, вот, что я же сам учительствовал, преподавал 2 года в ПТУ. Это такая, помните, в Советском Союзе была более, как скажем, суровая версия обычной школы, где уже такие вот прям кто... Поэтому всех поздравляю, 9-го? У кого есть дети, 8-го. А те, кто уже как-то так уже вот уже не думает так о 1 сентября, думать об этом как о дне знаний. Кстати, вот вспомнил, забыл маленькую деталь в прошлом получасе рассказать про Исландию, что вот их изображают же викингами, с рогами такие. А генетическое исследование выявило, что они не викинги, они все кельты. Потому что, когда Исландию викинги завоевывали, ну, то есть осваивали, это же остров на севере, который там, они привозили рабов из Ирландии. А сами ехали дальше.
1: Британских островов, да.
0: Дальше ехали там на Фареры, в Гренландию, в Америку. И в основном все, в общем, население Исландии, оно на самом деле кельтское. Но... это так просто вот, так хвастанул к Дню Знаний каким-то знанием.
1: А давайте... я, кстати, знаете, тоже напомню, сейчас коллега подсказал, у викингов рогов не было. Это только, по-моему, в 19 веке придумал какой-то иллюстратор или художник, вот для визуального отображения. Это вот история. Я вот все забываю, как называется этот синдром или вот эта ситуация, когда то, что кажется правдивым и очень давним,
0: на самом деле... Да, не было.
1: На самом деле относительно недавнее. Вот.
0: Не нашли ни одного шлема с рогами. В то же время вот у нас вот в России, вот по вот этой из варяг в греки по... Угу. Этой линии потихонечку там археологи копают, находят викингские мечи постоянно в каких-то этих городищах. И вот что самое интересное, ну это мне сказали, я не проверял эту информацию, что большинство мечей викингов ровно метр. Угу. Представляете, тогда не было еще метрической системы, а мечи у них были ровно метр. Совпадение? Такое. Вот. Ну, я не могу за достоверность этого. Мне просто сказал человек, у которого там штук 16 этих мечей есть.
1: Но в любом случае, вот. Это все занятно, интересно и, да. И достойно упоминания. Да, но у нас вот тут правда история. Это давайте правда. Значит, немецкий аэродром, да. Украинский транспортный самолет и неработающий беспилотник. Почему говорю неработающий? Потому что что в начале июля, что вот буквально на днях были обнаружены, значит, беспилотные устройства, которые не могли взорваться в силу того, что у них то ли не было какой-то части взрывного устройства, то ли они сами по себе какие-то отсыревшие, но для Германии это стало поводом. Например, закрыть генконсульство в Бонне. Например, закрыть работу Русского дома в Берлине с 18 сентября. Собственно, никто не думал, что это, никто не сомневался, что так и будет. Но вот, пожалуйста, обвинение в гибридной атаке этих самых дронов, пожалуйста, есть.
0: Тут все, тут столько всего вкусного, столько всего интересного и смешного, чтобы обсудить. Но я не с этого хотел начать. Я хотел начать с того, что вот в Русском доме в Берлине я когда-то даже пожил недельку, и были у нас там выступления. КВНовские и потом уже дальше уже там ОСПшные. То есть такое место, где на Фридрихштрассе. А что теперь? Он, по-моему, там всегда был этот русский дом, там книжный магазин, там, по-моему, что-то, какой-то ресторанчик был. Это недалеко от самого центра, от ворот. И, конечно, вот шок будет, если это все закроют. А что? А мы как ответим? Ну, мы закроем тогда институт Гёте, да, какое-то похожее культурное учреждение в Москве и Питере. А по поводу этого беспилотника... Я просто вот почитал, там человек изучил, значит, все детали этого исследования. Значит, доказательства какие представляет Мерц, что это российская гибридная война. Доказательства, во-первых, нашли там какое-то гнездо аиста, где какие-то обрывки каких-то проводочков, и якобы там, значит, диверсанты это все собирали, но мы знаем, птицы таскают себе в гнездо какие-то вот, знаешь, вот и какие-то и промышленные материалы. Диверсантов, там куски скотча, да, проволочки. Да, да. Вот угу. Нашли там, значит, рядом гнездо аиста. Вот уже, значит, это... Почему это, видимо, российские диверсанты там в этом гнезде сидели. Во-вторых, главный самый признак того, что это сделала Россия, профессиональность изготовления этого дрона. Угу. Там какой-то нелетающий дрон, консервная банка, в ней что-то насыпано, примотано скотчем. Это не может ни летать, ни взрываться. Но Мерц говорит, что вот явно работали профессионалы. А если работали профессионалы, кто у нас профессионалы? Русские. Значит, это точно вот Россия. Вот буквально вот такая аргументация. Вот я ничего там даже особо как-то и преувеличивать не хочу. Значит, вот русские, значит, вот они, и присоединились же все вот эти, опять все прибежали там поддержать, значит, немцев своих эти, все там Дональд Туск, там фон дер Ляйен и все вот эти вот. Я говорю, ну вот, как их там Дмитрий Юрьевич называет, малолетние дебилы, а тут великовозрастные дебилы. Своей же публике вот эту вот аргументацию вываливают, что вот, значит, раз профессионалы, то Россия, раз скотчем примотана консервная банка, значит, это профессионалы, и вот по этой цепочке движемся. Я просто хочу еще маленькую деталь добавить, что в следующее воскресенье выборы в Саксонии, и, собственно, под эти выборы вот эту пиар-акцию Мерц и, видимо, и подгадал. Но что он хочет этим добиться? Ну, я думаю, только вот уменьшение и так ниже плинтуса своего рейтинга. А вот, Андрей, его же там Пиноккио прозвали.
1: Это да. Раз уж следите, а эти вот подобные шаги, они вообще работают на немецкую аудиторию? Потому что вот с кем не поговоришь, у меня, безусловно, выборка не самая большая, но есть знакомые, которые там живут, у нас эксперт, который оттуда выходит, у нас люди, которые по Германии, в принципе, достаточно много и научно, и современно работают. Но это эффективно сегодня вот подобное устроить, потом обвинить Россию? Это для кого? Такое ощущение, что это делается по каким-то вот реально лекалам 30-40-60-летней давности. Это вот
0: ну
1: еще
0: да, уже сравнивают. Должно... Сами немцы сравнивают это с провокацией на вот этой... Я уже забыл, там с радиостанцией там что-то было. Ну-ка, из-за чего Первая мировая война? Даже вот сами так. Немцы в соцсетях это сравнивают. К сожалению, у меня вот более-менее близкие люди, которые переехали жить в Германию, я с ними разошелся по политической оценке происходящего, и контактов нет, у них конкретно спросить не могу. Мне кажется, что вот есть просто люди, которые живут и не слишком вовлечены в эту политическую повестку. На них заходит вот эта вот тупая пропаганда, что Россия хочет войны, что там надо, значит, вооружаться, отдавайте последние деньги, будем там делать на них пушки. Чуть-чуть люди там вот читают дальше заголовков и в соцсетях пытаются на эту тему какую-то информацию найти. Они сразу понимают, что это, ну, вот какой-то, это полная дурь. В Твиттере вот я открываю ленту, и там просто написано: мы, немцы, не хотим войны с Россией. Там какие-то картинки, где там немецкий флаг, российский флаг, там люди друг другу руку жмут. Я думаю, может, их там вот сейчас как-то прогревают какой-то такой пропагандой вот в связи с этими беспилотниками. Но опять же, я говорю, не выдерживают вообще никакой критики, даже от таких клоунов, как я.
1: Давайте к серьезному тоже другому вопросу перейти. Правда, не знаю, насколько его можно, опять же, серьезным рассматривать. Так или иначе, в очередной раз Зеленский обращается к европейским лидерам, говорит: посмотрите, мы тут все вот выживаем, терпим и все остальное прочее, а у вас тут выходные, у вас тут каникулы, у вас там остальное прочее. Вот тоже с этим как? Потому что, с одной стороны, ну, это единственное, на чем действующий режим как-то может поддерживаться. С другой стороны, ну, в адрес Германии, кстати, украинские чиновники, политики вообще никогда не сдерживали слов и выражений.
0: Ливерная колбаса.
1: Например, это самое яркое было. Да-да-да. В данном случае, вот как и что? Это призыв что-то все-таки сделать? Потому что буквально, ну, вот день в день приходит сообщение от Кай Калас, тоже, кстати, с бывшего по советского пространства.
0: Эстонская девушка.
1: Да. Рассказывает о том, что у нас тут встреч в Ирландии, конечно, министров обороны будет, но они формальные, поэтому никаких заявлений, ничего официального, никакой поддержки не ждите. Ну вот будто бы это прям специально в лицо бросают.
0: Не, ну там еще была там Анна-Лена Бербок, то есть там полный какой-то, так скажем, в кавычках, пантеон дебилов, извините, что на государственном радио такие слова употребляю, давайте это на моей чисто совести буду, все-таки я как гость сейчас, а не как ведущий. Как ведущий
1: слово такое дебилы стараюсь. Было легитимировано министром иностранных дел России, поэтому тут вот есть, там, правда, нужно прибавочку делать, но вот эта прибавочка уже, к сожалению, никак.
0: А давайте еще возьмем на вооружение весь лексикон Дмитрия Анатольевича Медведева.
1: О, я с удовольствием. Нет, давай. Как это вот на прошлой неделе про финского президента? Моральный урод, идиот и тоже как-то, тоже, по-моему, дебил что-то было.
0: Слушайте, но эти же определения, они довольно точные. Но вот как не хочется там взрослым людям вот этим всем разбрасываться, но они такие и есть. А что касаемо Зеленского и вот этого неожиданного экивока, так скажем, в сторону западных дипломатов.
1: Повышаем уровень интеллектуальных.
0: Они не дремлют. Экивоки, они не дремлют. Такое. Они вот высказываются все. Они там, когда им надо, они какие-то свои сигналы подают. Это было только для того сделано, чтобы было на кого переложить вину. Ну, хоть вот как-то так, вот мы тут, а вот они-то вот что-то вот они вот не вступаются, хотя мы изо всех сил все делаем. Потому что внутри Украины, ну, уже вслух просто Зеленскому задают вопросы, вот это итог вашей 40-дневной вот этой операции по принуждению России к миру, когда вот там постоянно звучит воздушная тревога в Киеве, по-моему, она там прерывается на 15 минут, и новая тревога. 15 минут, там полтора часа, и новая тревога. Люди же там в полном ужасе просто вот не выспаться, не на работу, там выходить из зданий, торговый центр открылся, закрылся. Я просто тоже напомню, что это не какое-то там решение теперь кошмарить гражданских от России. Самая закрытая с неба часть Украины была Киев и пригороды. То есть там все ПВО в основном было сосредоточено. Ну, еще было там в Одессе, потому что важный морской порт. Но вот самое главное в Киеве. И, соответственно, все вот эти вот производства, склады, все туда под защиту вот этого ПВО просто и свезли со всей Украины. Сборочные там какие-то линии, крупноузловая сборка вот этих их розовых ракет и все такое. А когда ПВО не стало, ну все, вот это надо там уже по военной необходимости уничтожать. И заметили, что ну, люди вот каждый раз отмечают, что, в общем-то, по гражданским-то никто не целится. Это вот только как появляются какие-то средства ПВО у Украины, так жди удар в какую-нибудь многоэтажку, потому что куда-то не по ракете, а мимо летит уже в гражданскую застройку. Вот и Зеленский вынужден на это все отвечать и вынужден хоть на кого-то вину свалить. Ну вот пришло ему в голову сказать, что вот сейчас вот давайте повиним западных дипломатов, которые уехали, значит, такие гады в отпуска и не поддерживают Украину вот в этот тяжелый момент. Ему спрашивают, ну это ты же начал все, ты же начал. И в ответ получаешь. Сколько можно вот это вот крутить? Уже там они вот из-за этой угрозы гражданской авиации. На самом деле, кому он угрожает? Кто через Россию летает? Российские авиалинии, белорусские авиалинии и китайские авиалинии. Вот кто летает в воздушном пространстве России? То есть он китайцам угрожает. Но они там могут перекрыть вот эти какие-то комплектующие, если Китай так воспримет, и не дай бог что-то рядом там случится, им просто перекроют вот все, что из чего они там свои там FPV-дроны там делают. Вот, собственно, ответ на
1: относительно
0: вопрос.
1: Относительно дронов, беспилотников.
0: Почему их не надо там,
1: кстати, да,
0: уничтожать? Они сами... Да. Закапываются.
1: Тоже, да, возвращаясь к этому. Относительно угроз и прочего, несмотря ни на какое вот это все состояние, снова на Украине заметили Анджелину Джоли. регулярно замечают, регулярно, совершенно случайно якобы фотки такие появляются или видосики, ой, их нельзя было снимать, а мы все равно сняли. Очень все это, да, напоминают всегда, что она там посол доброй воли ЮНИСЕФ, хотя никто никогда толком не говорил, где, когда, для чего было, поэтому, ну, мнения разные бывают, почему и когда она там появляется. Но вот у вас есть какое-нибудь отношение, взгляд, потому что, ну, правда, вещь такая прям не, вот, Надь, а у нас тут Джоли.
0: Не, ну, понятно, это какая-то там, типа, моральная поддержка. Говорят, это стоит недорого. То есть, там, первые визиты 30 миллионов гонорары были. И потом, кстати, и раскрыли вот эту вот статью расходов, когда USAID упраздняли ну, когда администрация Трампа пришла, что вот там были расходы на голливудских звезд. Сейчас, говорят, до 5 миллионов уменьшился этот гонорар. Ну, вот так вот пытаются поддержать. Но мне кажется, как-то вяло. Я помню, когда первые разы приезжала, там вообще был какой-то... Сам, как будто боги какие-то с небес спустились, и, значит, все теперь все поменяется. Весь свит с нами, там даже какие-то... унитаз продали из... Вот она сходила где-то в Макдональдсе.
1: Кто-то что-то продавал такое, да, вспоминается.
0: Освежиться. А потом какие-то ушлые люди пошли, выковырили оттуда унитаз, написали, что, значит, вот в филейной части Анджелины, самой Анджелины Джоли касались вот этого. И уже как святыню там где-то продавали на Украине. Ну и вот со шлемом вот эта вот история тоже там. Какая-то это суеверие какое-то такое, знаете, с душком бесовщины, если не сказать сатанизма. Вот это вот, вот эти вот все... Ну, приехала и приехала. Когда-то она была популярной актрисой. А кто сейчас, действительно, Алексей, я с вами согласен, не очень понятен на ее статус, что она, собственно, делает, кроме там появиться и там кого-то по голове погладить. Не думаю, что это какой-то там сейчас какой-то взрывной пиар-эффект даст в поддержку
1: Украины. Это вот как раз-таки к паре вопросов. С одной стороны, насколько тот, что действительно работало, как абсолютно верно подметили несколько лет назад, на уровне реально растаскивали, я встречал в мемах совершенно из каких-то других региональных областей, то есть, условно говоря, по-моему, там какой-то мальчишка, что ли, сидит, а у него на заднем плане Анджелина Джоли, вот всякие подписи, мол, типа, вот он почему так и не оглянулся, так и не узнал, кто там есть. А сейчас, правда, приехала. И даже интереснее уже, правда, вот выяснить, есть ли ЮНИСЕФ, ну, расскажите, по какому вопросу, по какому поводу, да? Что ли, как было.
0: Не, ну, явно там это-то найдут, там, гуманитарные там какие-нибудь так грузы.
1: Разве? Такое. А вот, по-моему, не объявляли официально, где, когда, по какому вопросу было. Предположить-то можно, безусловно. Но, может быть, опять же, может быть, я здесь ошибался.
0: А мне кажется, что это уже и не так уж и важно, и не так уж и интересно и самим украинцам, и вот я думаю, нашим зрителям. Приехала. Наверняка уедет.
1: А вы знаете, исходя из того, что вы сказали раньше, с чем я в целом согласен, ну, было бы интересно узнать, а на что еще можно было потратить такие деньги? И какие там вообще были деньги?
0: Слушайте, ну, потратили же они 2 миллиона долларов на вот эту полусумасшедшую блогершу, которая приехала, там, Лора Лумер. Не О, помните,
1: Господи,
0: было
1: нет. Вот я не очень...
0: пару недель назад, так там вся Украина на ушах стояла. Просто ее представили как блогер, которую читает сам Трамп. Она там вхожа чуть ли не во все. А это какая-то такая трэш-блогерша, там собачий корм на камеру ест, там вот в таком духе.
1: Зато с Зеленским общалась, я вон смотрю, да.
0: Да, с Зеленским, с главным нацистом общалась, там, говорит, смотрите, вот он, главный нацист, а я живая рядом стою. О, вот это, представляете, какой, значит, интересный факт. Ну, вот, и как-то вот такое ощущение, что вот пиар-эффект от этого, от всего уже там не соответствует. Ну, наверное, там где-то людям надо там писать не только о потерях территории и внутри Украины, я имею в виду, там, о выбухах и все такое. Тут можно и там про Анджелину Джоли написать. Может, это такого стоит, не знаю.
1: 2,5 минутки остается. Я все-таки не могу удержаться от того, чтобы свою любимую, одну из своих любимых рубрик тоже упнуть. Пнуть Зумера, святое дело. Дело в том, что в рамках Восточно-экономического форума, ну, как минимум, подшучивают на самом высоком уровне над тем, как работодателям можно, нужно себя вести вот с этим самым поколением, которое якобы сильно устает, которое якобы ничего не хочет делать, может внезапно все бросить и уходить. И на уровне, что вице-премьера, что на уровне, ну, очень высоком, предлагается, давайте как-то адаптироваться, что ли, под, вот под эти, под новые реалии. Такие, которые формируются как раз-таки этими самыми молодыми будущими специалистами, которые действительно могут свои какие-то особенные требования где-то выдумать. У вас какое-нибудь особенное здесь отношение есть, что-нибудь специфическое, ну, помимо того, чтобы пошутить?
0: Ну, даже шутить не хочется, потому что у меня там и дети, и внуки, и их тоже вот будут обзывать какими-то вот этими буквами странными, которые, мне кажется, вот мы совершенно зря взяли вот эту квалификацию, вот это вот разделение американское, и прям вот на себя напялили. Вот мы теперь зумеры, бумеры и все такое. Вот если почитать, как определяют американцы вот какие-то характерные черты каждого поколения, то они абсолютно с нами не совпадают, потому что у нас другие были... экономические, политические ситуации.
1: Да, абсолютно точно, согласен с вами, да.
0: Да, поэтому я бы как-то поколение, 20, уточнял бы, говорю, поколение там 25-35-летних, и тут смеяться-то над ними даже не хочется, потому что, на мой взгляд, вот что произошло в новой экономике, то, что человек перестал быть причастным к результатам своего труда. Вот у меня мама строитель, она там, ну, не то что кирпичи клала, она там проектировщик, потом наблюдала за соблюдением каких-то вот норм и правил, СНИПы называются в строительстве. И мы когда шли, она вот просто по-человечески, честно, гордилась тем, что построено с ее участием. Это визуально видно, это как, можно никому не говорить, ты мимо идешь и гордишься этим. А то, чем занимаются сейчас, там, зумеры или там бумеры, неважно, это в основном работа, где ты сидишь в каком, какие-то в Excel, какие-то циферки с одного места в другое переставляешь.
1: Ну, это тоже после важно, этого Андрей. Да, ты... Давайте не, недооценивать работу никого, просто я уж прошу прощения, время заканчивается.
0: Да, вам... извините, просто эта тема большая, в следующий раз обсудим.
1: Вам огромное спасибо за то, что вышли к нам в эфир. Андрей Бочаров на радио «Спутник», меня зовут Алексей Красильников, всем хорошего дня.

0: Страна героев. Жаслан Базаржапов. Разведка – один из краеугольных камней успешно проводящейся спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. Усилия разведчиков способствуют тому, что она идет по плану, а все поставленные задачи решаются в строгом соответствии с графиком. Группа военных, в составе которой действовал сержант Жаслан Базаржапов, занималась поиском позиций противника. В лесополосе наши бойцы засекли вооруженных украинских диверсантов, обустраивающих огневую точку. В ходе боя сержант Базаржапов уничтожил пулеметный расчет. Противник численно превосходил и попытался окружить российских военнослужащих. Нужно было отходить. Прикрывать отход группы поручили Жаслану Базаржапову. Ведя прицельный и грамотный огонь из своего оружия, он ликвидировал пулеметный расчет на пикапе. Сержанту удалось вывести из строя еще нескольких ВСУшников. Действия врага были скованы, его наступательный пыл убавился. Однако неонацисты пытались преследовать российских военных. Жаслан, отходя, одного за другим уничтожал преследователей. В это время наши бойцы сумели создать линию обороны и нейтрализовать приблизившегося к ней противника. Смелость и отвага Жаслана Базаржапова позволила пресечь деятельность ДРГ. Страна героев. Движение «Драйв». Удовольствие «Кайф». Изолента «Лайф».
1: Доброе утро, дорогие товарищи. Здравствуйте. Изолента «Живьем» на лучшем радио страны. Радио «Спутник».
2: Лучшее утреннее шоу. Петр Лидов, Трофим Татаренков.
1: Начинаем новую неделю.
3: Здравствуйте, друзья.
0: Всю неделю с 10 утра по будням и с 11 по выходным непрерывный живой эфир «Изолента Лайф». События, тенденции, аналитика и ваше мнение.
3: Как вам вообще? Нравится ли все? Может быть, что-то поправить надо? Пожалуйста. Готовы принять заявки, можем кое-что и поправить.
0: Изолента Лайф. На ней все держится. Не только слушать, но и смотреть. Весь эфир «Радио Спутник» можно увидеть. Открываем Рутьюб и подписываемся на канал «Радио Спутник». Киев, Варшава, Брюссель, Вильнюс, Лондон, Берлин, Будапешт, Белград. Статус отношений – все сложно. Но это «Как посмотреть». Дмитрий Василец меняет настройки резкости, усиливает контрасты и добивается полной ясности. В программе «Четко, понятно». По средам в 8 вечера о политике без фонового шума. «Четко, понятно» с Дмитрием Васильцом на радио «Спутник».

Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 11 утра, в Бишкеке 14 часов, в Якутске 17. В студии Нигина Ахмедова. Здравствуйте в этом выпуске. Владимир Путин приехал на верфь «Звезда» в Приморском крае. В Британии запаниковали после слов президента России. В Роспотребнадзоре дали старт кампании по вакцинации от гриппа. Подробности далее. Президент России Владимир Путин приехал на судостроительный комплекс «Звезда», расположенный в городе Большой Камень, недалеко от Владивостока. Это передает корреспондент РИА Новости. «Звезда» — это крупнейший в стране судостроительный комплекс. Проект реализуется с 2016 года. Верфь ведет строительство всех видов крупнотоннажных гражданских судов, ледоколов и морской техники, в том числе буровых платформ для круглогодичной работы в условиях Арктики. Удары по инфраструктуре Энергодара продолжаются, но город живет, коллектив выстоит, работники ЗАЭС демонстрируют героизм каждый день. Об этом заявил гендиректор Росатома Алексей Лихачев. Он также призвал представителей МАГАТЭ назвать по фамилиям виновных в обстрелах Энергодара, где находится Запорожская АЭС, и указал, что является очевидным, откуда исходит военная активность и откуда летят дроны. На 14 сентября запланирована встреча Лихачева с главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси в Вене. «Росатом» ждет договоренности, в том числе через Вену, чтобы без рисков, без военных угроз завести дистопливо на Запорожскую АЭС и пополнить резервные емкости, добавил Лихачев. Британский таблоид Daily Express назвал пугающим ответ президента России Владимира Путина о возможных целях для армии России на территории Великобритании. Накануне глава государства в ответ на вопрос о том, может ли военный объект, размещенный в Великобритании и функционирующий в интересах киевского режима, стать законной целью для России, заявил, что это военная тайна. Как отмечает издание, отвечая на вопрос, Путин дал пугающие ответы из двух слов. Безосновательные обвинения Берлина против России связаны с предстоящими выборами в Германии и ростом популярности оппозиции, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Она подчеркнула, что рейтинг политиков, не одобряющих курса власти Германии, растет. Глава МИД ФРГ Йохан Вадефуль ранее заявил, что Германия закроет генконсульство России в Бонне и расторгнет договор, касающийся деятельности Русского дома в Берлине. ФРГ бездоказательно обвинила нашу страну в якобы причастности к инциденту с беспилотником в аэропорту Лейпцига. Таможенная подкомиссия России одобрила обнуление до конца года пошлины на экспорт зерновых в рамках механизма зернового демпфера, сообщила пресс-служба Минэкономразвития. Подкомиссия по таможенному таможенно-тарифному и нетарифному регулированию приняла ряд решений, направленных на поддержку российских производителей зерновых и масличных культур. Роспотребнадзор в этом году обновил состав всех трех компонентов российской вакцины от гриппа. Это редкий случай, сообщила глава ведомства Анна Попова на ВЭФ. Она добавила, что поставки вакцины начинаются во все регионы. Препарат эффективно формирует иммунитет. Попова дала старт всероссийской кампании по вакцинации против гриппа и подчеркнула, что россиянам необходимо вакцинироваться, чтобы сформировать иммунитет против новых вариантов гриппа. Больше информации, фото и видеоматериалов вы найдете в Макс-канале «Радио Спутник».
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Изолента «Лайф».
2: Доброе утро, дорогие товарищи. Здравствуйте. Среда, 2 сентября. Изолента живьем. Лучшее утреннее шоу начинает свое короткое сегодня часовое вещание на лучшем радио страны, радио «Спутник». Петр Лидов, Трофим Татаренков, Алексей Леонков, военный аналитик, сегодня с нами начинает этот радиоэфир. Доброе утро всем.
3: Доброе утро, Петр. Доброе утро, Трофим. Доброе утро, уважаемые радиослушатели.
2: Давай, да, давай начнем, знаешь, чего тогда? Раз уж мы затронули с Петром эту тему немножечко, мы начали говорить про вчерашние угрозы. У меня такое ощущение, что он либо пьяный, либо с бодуна был у товарища Зеленского, просроченного, значит, по поводу авиасообщения, по поводу ударов по гражданской авиации и так далее. И вот тебе вопрос задает наш слушатель. Зеленский угрожает перекрыть нам воздух. На ваш взгляд, какие действия он может предпринять? Готовы ли мы отразить подобную атаку, как паутина? Паутина, я так понимаю, это то, как они назвали перемогу. Угу.
3: Да, но дело в том, что уже такие попытки делались. С 23-го года, когда вот начали залетать к нам беспилотники, они же залетали в том числе в район аэропортов, нарушали их работу и даже угрожали самолетам, которые находились на стоянке или которые выполняли взлет-посадку. То есть в 23-м, 24-м, 25-м году это все, как говорится, работало у них, они периодически это делали. Но, скажем так, чтобы особо анонсировали, как это сделал Зеленский, такого не было. Зеленский, видимо, решил сказать, а у нас есть еще один план, если воздушная война не удалась такая, то начнется другая война. То есть мы сейчас столько беспилотников пошлем, чтобы российские аэропорты не работали. Понятное дело, что когда эти атаки начались, началась наша адаптация к такого рода атакам, конечно, угрозы существуют для самолетов, стоящих на стоянке, которые выполняют, как говорится, загрузку пассажиров, выгрузку пассажиров, да, вот. И понятно, взлет-посадка – это те, скажем, участки полета самолета, да, его, как говорится, траектории, которые наиболее уязвимы. Они вообще сами по себе взлет-посадка считаются сложными маневрами, вот, потому что любая ошибка может привести к непоправимому. Но вот эта, скажем, угроза, она существовала и существует. Но, правда, мы с ней работаем и делаем так, чтобы, как говорится, снизить вот такие вот эксцессы, которые, например, произошли с азербайджанским самолетом, если вы помните. Там как раз беспилотники участвовали, и в результате самолет потерпел катастрофу, погибли люди. Вот. Несмотря на то, что, например, диспетчера предупреждали пилота азербайджанских авиалиний, чтобы он, как говорится, изменил траекторию и ушел на запасной. Но он, как говорится, принял решение, но почему-то за это начала отвечать Россия. Ну, как бы это была действительно наша зона ответственности, но там, ну, как говорится, вот эту ответственность нужно было поделить на двоих. Понятное дело, что, знаете, будут наращивать вот эти вот террористические атаки, но, скажем, наращивание будет у него все меньше и меньше, потому что результативность наших ударов приводит к тому, что то, что ему дали на 3 года, а он получил вот этих беспилотников, миллионы единиц, там и оружие продолжал получать морским путем, он должен был продержаться как минимум 3 года, то есть до 28-го года включительно. То есть до истечения срока Трампа, и когда там наступит счастье для Европы, к власти придет какой-то там демократ воинствующий, который осчастливит Европу возвратом прежних, как говорится, отношений в блоке НАТО.
4: Я бы хотел, знаете, что вот немножко еще прочитать конкретно, что он сказал. Он там довольно интересные выводы можно сделать, вернее, что он написал в Телеграме. Сегодня мы хотим предупредить каждую авиакомпанию, которая использует российское воздушное пространство, каждого страховщика, всех, кто пользуется ключевыми российскими аэропортами. Российское небо становится полностью опасным. Важно, чтобы это услышали соответствующие авиакомпании, которые летают сейчас в аэропорты, прежде всего, Москвы, Петербурга и на другие ключевые российские направления. Министерство иностранных дел и наши соответствующие институты дадут полную информацию международным структурам относительно опасности в российском небе. При этом подчеркнул, что Украина не угрожает гражданской авиации, не хочет потерять невинные жизни, обращается к авиакомпании, потому что в небе России будут присутствовать беспилотники. То есть он говорит о пространстве вообще, то есть, ну, например, китайские авиакомпании, которые через Россию летят в Европу, их он тоже пытается предупредить. Вот. Ну и, кстати,
3: иранские самолеты, которые летят к нам.
4: Иран.

0: они смогут сделать? И какие могут шаги последовать? Какие угрозы реально есть?
1: Не, ну, создание угроз, конечно, будет. Да, вот то, что вот некоторые регионы у нас отрезаны от авиасообщения, это были первые наши шаги, чтобы снизить угрозу для наших граждан, которые бы находились в аэропортах, которые находятся недалеко от зоны боевых действий. А летали только у нас военные самолеты в эти аэропорты, а люди, которые привыкли к авиасообщениям, добирались, как говорится, из своих населенных пунктов другими видами транспорта. Заход, например, в аэропорты Сочи-Адлера, он осуществлялся совершенно по другому маршруту. Раньше, как говорится, летали над акваторией Черного моря, теперь заходят со стороны Кавказа. То есть много было предпринято шагов, которые бы обезопасили наших граждан и тех, кто пролетает нашу территорию транзитом, следует через нее, также иностранные авиакомпании. Была огромная работа сделана по диспетчерской службе. Сейчас внедрена новая система контроля за воздушным пространством. То есть сделано очень много в гражданском направлении. В то же время делалось и в военном направлении. То есть аэропорты, которые находились в зоне возможных атак, они, конечно, оснащались системой противовоздушной обороны, и отрабатывался вот этот механизм предупреждения заранее о том, что идет атака там беспилотников или крылатых ракет. И мы с вами читали новости о том, что те или иные аэропорты приостановили временно, как говорится, работу. То есть ни взлета, ни посадки на это, в этих аэропортах не наблюдается определенное время. То есть эти меры были отработаны, они работают сейчас как часы. Понятное дело, что Зеленский попытается что-то целенаправленно предпринять на какой-нибудь аэропорт, чтобы показать, вот смотрите, мы предупреждали, мы что-то там сделали. Но понятное дело, что ответ с нашей стороны будет еще более жесткий. Но почему Зеленский прибегает к такому вот, скажем, показательному террористическому заявлению, а по-другому это не назовешь, для того, чтобы вся мировая общественность обратила внимание на то, что, как говорится, Украина, оказывается, там из последних сил сдерживают такого агрессора, который там страшный, а вот почему-то вот никто в Украине за это не платит. То есть главное в всех этих заявлениях – это привлечь внимание к тому, что происходит на Украине. Потому что Украина, тема постепенно уходит на, как говорится, задний план. Европа старается потихоньку избавиться от этого токсичного актива, вот, потому что расчет на то, что, еще раз повторюсь, что на 3 года хватит вооружения и техники, которые там нагнали в Украине, навезли, он сейчас стоит на глазах. То есть уже в Европе, даже в Британии начинают говорить о том, что, ну, очень, как говорится, сомнительно, что Украина продержится даже до конца этого года. То есть выражают такие сомнения. Ну, не утверждения и так далее. Хотя, если посмотреть в их СМИ, там аналитики купленные пишут, что не, Украина сильна как никогда, даже сильнее, чем была в 23-м году. И занижают, как говорится, потери на Украине, завышают потери в нашей экономике. То есть вот такая вот информационная война, она как бы должна скрыть реальность происходящего, но Зеленскому, как говорится, этого мало. Ну, говорили, а где же, как говорится, те деньги, которые ему нужны? 27 миллиардов, как предложил Федоров. А давайте мы обменяем, значит, эти беспилотники, которые там собирались на деньги налогоплательщиков из стран НАТО, да, на американские патриоты, да. А теперь говорят, ах, вам, как говорится, эти беспилотники не нужны, ну, тогда мы вам закошмарим небо, все, кто летает над Россией, берегитесь. То есть вот такой вот идет торг, чтобы кто-то там что-то сделал, предпринял. Кстати, ФРГ, например, на этот торг, скорее всего, повелись. Вот эта информация о том, что ФРГ поставит на Украину 1000 ракет для зенитно-ракетных комплексов «Аристи», она, скажем так, соответствует реальности, потому что немецкая промышленность смогла достичь показателей 1000 ракет в год. То есть Мерц хочет отдать Украине целый годовой запас, ну, скажем так, это, конечно, порадует его немецких избирателей. Но и по мощности производства самих этих комплексов ФРГ производит 16 комплексов в год. Ну, то есть не такая цифра, которую хотелось видеть Зеленскому. Во всяком случае, мы будем видеть вот эти заявления Зеленского, одно страшнее другого. Конечно, будут предприниматься попытки, будут угрозы, будут террористические атаки. Но это очень похоже на агонию

0: украинской хунты, которые организируют, кричит, вопит, дергается, сопротивляется, потому что, ну, приходит ее, скажем, закономерный конец. Но на эту вот истерику Украины, как вы видите, в принципе, мало кто обращает. Даже вот это собрание, которое произошло министров обороны в Ирландии, стран НАТО, европейских, где Кай Каллас перед этим собранием говорит, да мы сейчас выработаем меры, как помогать Украине. А что они выработали? Они выработали то, что они соберутся, какое-то соберут сверхсовещание, такое вот самых высокопоставленных представителей блока НАТО европейского, чтобы проверить свои европейские вооруженные силы на те уязвимости, которые были выявлены в ходе специальной военной операции по отношению к Украине. То есть Украина так и осталась для них подобной мышью, которую они там чем-то пичкают и натравляют на Россию. Но посмотреть, как она там сопротивлялась, чтобы им перестроить свои вооруженные силы таким, чтобы в случае, если произойдет военный конфликт с Россией, армия НАТО, как говорится, была очень стойкой и такой мощной, гораздо лучше, чем армия Украины.
1: Смотрите, тут, ну, продолжаются у нас удары по Украине, в частности, по Киеву, вот, инфраструктуре, и президент вчера подтвердил, что соответствующие указания даны Министерству обороны, и Министерство обороны об этом заявляло. В украинских каналах я вчера читал, ну, просто панику и ужас по поводу того, что, значит, ну, во-первых, 5 дней подряд, и все средства практически применяются, и фабы, и баллистик, и дроны, и чего там только нету, и они там, значит, всего уже сегодня 6-й день. Вопрос вот какой. Ну, я так понимаю, что есть президент уверенно говорит, что это будет продолжаться и указания даны, то у нас с запасами ракет, в отличие от Запада, все нормально. Правильно я понимаю? И у вас есть какое-то понимание, опасение, может быть, что у нас закончатся боеприпасы для подобного серьезного удара по нашему противнику?
0: Ну, Петр, у нас главная загвоздка была в том, чтобы наладить именно конвейерное производство этих боеприпасов. То есть вот то, что у нас было до специальной военной операции, оно производило определенное количество боеприпасов в год, и по тем временам нам как бы хватало на учебную работу, что-то там на склады. Но интенсивность боевых действий в зоне специальной военной операции показала, что эти показатели слишком низкие не только для этого конфликта, но и если вдруг возникнет более глобальный конфликт. Поэтому была пересмотрена вся полностью стратегия в оборонно-промышленном комплексе. Я напомню, что перед СВО там проводились реформы, завозилось новое оборудование, станки и так далее, технологическая оснастка. Но потом эта программа была продлена и расширена, и больше всего упор был сделан на автоматизации производства. То есть конвейеры должны максимально были автоматизированы. За счет этого удалось, во-первых, и роботизированный еще добавлю. За счет этого удалось избежать, во-первых, косяков, которые бывают иногда при человеческом факторе, но и в то же время нарастить в количественном плане производство всех видов боеприпасов. Помимо этого, параллельно велась работа, связанная с тем, чтобы найти более дешевые и эффективные средства поражения противника. Ну, например, у нас были коррективные авиационные бомбы – это дорогостоящий, но высокоточный боеприпас, который заменили планирующими авиабомбами, которые к обычной авиационной бомбе добавили универсальный модуль планирования и коррекции. То есть мы получили боеприпас, который по своим точностным характеристикам на уровне КАБов, а по стоимости несколько раз дешевле. То же самое происходит, например, и с ракетным вооружением. Да? Некоторые ракеты стали у нас заменять беспилотниками. Например, Герань-5, если посмотреть на ее конфигурацию, очень похожа на крылатую ракету. Но она дешевле крылатой ракеты. Но это все-таки беспилотник, и он достаточно эффективный на дальности до 1000 километров. То есть вот эта вот конструкция, она родилась в ходе специальной военной операции. Еще много таких вот, скажем, есть примеров, когда в ходе боевых действий появляются наиболее эффективные средства вооружения, которые показывают свою эффективность непосредственно на поле боя. То есть СВО стало для нас еще тоже полигоном, который, скажем так, улучшил качество нашего вооружения. И как понятно, что мы стараемся бить не количеством, а именно качеством, а противник нас до сих пор оценивает количественным фактором. Что вот там они смотрят на себя, у них там траты большие идут, расход большой. Значит, и у нас такой должен быть расход. Но это не факт. Сейчас все смещается в сторону высокоточного оружия. То есть у высокоточного оружия расход боеприпасов гораздо меньше. Ну, например, артиллерийская стрельба и вот эти вот снаряды «Краснополь». Да, раньше это были такие штучный товар, который приходил в наши войска. А теперь он стал массовым. Теперь для того, чтобы ликвидировать блиндаж, в котором укрылись вот эти боевики, укронацисты, расход снарядов гораздо меньше. То же происходит и с другими видами и авиационного вооружения, и ствольной артиллерии. Вот система РСЗО тоже перешла на более высокоточные комплексы, да, вот «Торнадо-С». В ее составе появились ракеты высокоточные, которые очень точно попадают в цели, и вот использовали «Торнадо-С», например, в контрбатарейной борьбе. Дальше вот сама контрбатарейная борьба тоже получила изменения. Были, как говорится, специализированные комплексы, а потом взяли комплексы, например, от той же С-300 и переделали их в станцию контрбатарейной борьбы. Кстати, школа контрбатарейной борьбы у нас тоже существовала еще в советское время. У нас был такой конструктор Симачев, который вот собственную школу для нас разработал, вот это контрбатарейной борьбы. И сейчас его, скажем, наработки широко внедряются в оборонную промышленность. То есть мы, как показывает исторический опыт, во время боевых действий становимся сильнее. И вот действительно парадокс, что если перед началом СВО страны НАТО выглядели как такие вот вооруженные до зубов современным оружием блоком, да, который вот все страны дрожали, как говорится, не хотели с ними связываться. И они вот устроили прокси-войну, отдали Украине все современное, даже экспериментальное оружие. А мы начинали с тем, с чем начинали, а потом сейчас что мы видим на поверку? У них там экономический кризис, проблемы с производством оружия, новинок очень мало и очень затратные. А у нас и промышленность работает оборонная, и новинки поступают, и да и очень эффективно работают на поле боя. Вот такая разница получилась за время специальной военной операции.
2: Да, вот скажи
1: Понятно.
2: еще такой вот вопрос. Мы сейчас стали вроде как долетать до ключевых приморских городов уже с помощью авиабомб. Ну, в смысле, с помощью самолетов, на которых загружено авиабомбы.
0: Да.
2: Это действительно так? И насколько это усиливает наше давление на ту же Одессу, Николаев там, и прочие, Очаковы и вот это вот все?
0: Ну, мы видим с вами, значит, воплощение в жизнь основной, как говорится, тактики военно-воздушных сил. Завоевание превосходства в воздухе. Это когда при выполнении боевых задач подавляется система противовоздушной обороны противника, за счет чего авиация, господствуя в воздухе, может наносить более разрушительные удары, чем, как говорится, ранее. Я напомню, что авиационные бомбы – это самый мощный авиационный боеприпас. Да, но мы добавили к этим авиационным бомбам вот этот модуль планирования коррекции, а последняя доработка добавила к нему и некий там реактивный движитель плюс систему навигации. Комета называется. И вот это вот благодаря этому вот эти бомбы летят дальше, чуть ли не до 200 километров, и очень высокоточно, хирургически, как говорится, попадая в те цели, которые раньше считались недостижимыми. При этом самолеты, такие как Су-34, выполняют вот эту боевую задачу, не входя в зону действия того ПВО, которое еще у Украины там где-то осталось. Даже вот не входя в зону действия тех установок АРИСТИ, на которые сейчас Украина рассчитывает.
2: Ответные действия, они ведь тоже пытаются бить по нам, теперь они же тоже крылышки так своим бомбам приделали, советские запасы там тоже гигантские, я так подозреваю, но Украина, они не могли их использовать, а теперь они в нас кидаются тоже бомбами, с этим что?
0: Ну, кидаются, да, такие есть случаи, но я вам скажу, что вот наши комплексы противовоздушной обороны ближнего и средней дальности, да, в своем арсенале, скажем, целей содержали в том числе бомбы. То есть наши ракеты зенитные управляемые могут наводиться на такого рода боеприпасы. Да, такое вот отмечалось. Они же, кстати, пытались и американские бомбы «Джедамы» кидать в нашу сторону. Там с F-16 же не просто так им поставили. Да, но сбивали эти бомбы, и эти будут сбивать. Конечно, вот эти вундервафы, чудо-техника будет на Украине появляться, будет с громким, как говорится, сопровождением медийным подаваться, да, что вот супероружие там на Украине. Но вот недавно они анонсировали, что у них будет суперперехватчик наших дронов Геран-4 и Геран-5. Прошло уже сколько времени, где этот перехватчик, дрон-перехватчик? Нету его.
2: Нет.
0: Может быть, он и был, может, его и привезли. Но ударом как раз вот наших планирующих бомб, тот склад, на котором он привезли секретно, скорее всего, был разбомблен. И все.
2: Спасибо.
0: Туда оружие было
2: уничтожено. Спасибо большое. Алексей Леонков был у нас сегодня в первой части нашего радиоэфира.
3: Постановление об учете животных. Контекст. Неоднозначное отношение фермеров и обычных жителей к введенной обязанности регистрировать домашних и сельскохозяйственных питомцев вызвало реакцию в парламенте. Вячеслав Володин призвал правительство скорректировать постановление, а в Россельхознадзоре посоветовали владельцам птиц и кроликов не приносить их в отделение МФЦ. Ранее фермеры устроили соответствующий флешмоб и стали массово размещать ролики в соцсетях с саркастическими комментариями. Это стало креативным ответом на введенную для владельцев личного подсобного хозяйства, у которых больше 10 кур, уток или гусей, обязанность регистрировать поголовье в системе Хариот. Согласно новым правилам, отдельный паспорт каждой курицы не нужен. Пока их записывают группой, поголовью присваивают общий номер, а на птичнике размещают спецтабличку. Как отметили в Россельхознадзоре, если индеек или кроликов меньше десятка, поставить их на учет необходимо позже, до 1 сентября 2029 года. По словам представителя Госдумы, депутатам в этой связи поступает множество жалоб. Любые решения в сфере санитарного благополучия, отметил Володин, должны предварительно обсуждаться с сельскими жителями, специалистами и парламентариями. Пропустил программу? Не беда. Весь эфир и не только. На радиоспутник.ру

0: Дневной ракурс. События дня с точки зрения профессиональных журналистов и обозревателей. Освещаем главное, не упускаем деталей. Дневной ракурс. По будням с 12 до 14 на радио «Спутник». Каждому поколению свои сайты и ресурсы. Вы уже отыграли в агентов и расстались с Асей. Вы сохраняли контакт с друзьями и торговали лицом на книге. Вы в совершенстве изучили трубу, как импортную, так и свою, русскую. Началась вторая четверть 21 века. Будьте современней. Вылезайте из телеги. Радио «Спутник» в мессенджере «Макс». Наш адрес – радио, нижнее подчеркивание, «Спутник». Утро на радио «Спутник» начинается не с кофе, а с бодрящего «Экспрессо».
1: Что?
0: Да, вы не ослышались. Утреннее шоу «Экспрессо». Оперативные новости, мгновенные реакции, информационное движение без остановок. «Экспрессо» – локомотив прямого эфира. Отправляется каждый будний день в 7 утра. Врываемся в повестку со сверхзвуковой скоростью. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. Радио «Спутник». Новости.
2: В студии Нигина Ахмедова. Здравствуйте. Россия не допустит каких-то значимых перерывов в работе гражданской авиации, заявил глава Минтранса Андрей Никитин, комментируя угрозы Зеленского. Также министр отметил, что Минтранс постоянно совершенствует правила безопасности. На угрозы, которые озвучивают террористы, есть ответы. Ранее президент России Владимир Путин назвал угрозы Зеленского авиакомпаниям, использующим воздушное пространство России, заявкой на государственный терроризм. И в продолжение темы: диалог и переговоры являются единственным жизнеспособным путем к урегулированию украинского кризиса. Китай призывает стороны к сдержанности, заявил официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь, комментируя угрозы Зеленского, который ранее, напомню, объявил о том, что гражданским самолетам иностранных компаний, использующих воздушное пространство России, небезопасно находиться в российском небе. Глава евродипломатии Кая Каллас вызвала исполняющего обязанности постпреда России при Евросоюзе в связи с инцидентом с беспилотником со взрывчаткой в аэропорту Лейпцига. В начале августа в закрытой зоне аэропорта между украинскими грузовыми самолетами был обнаружен беспилотник со взрывчаткой. Власти Германии заявили, что считают нашу страну ответственной за предполагаемую попытку диверсии. А Каллас накануне, еще до официального заявления Берлина, попыталась напрямую связать произошедшее с Россией, однако тут же оговорилась, что Германия сначала должна представить имеющуюся у нее информацию и разведданные. Тем временем стало известно, что временный поверенный в делах России в Париже был вызван во французский МИД на фоне инцидента с дроном в Германии. Международная федерация лыжного спорта и сноуборда приняла решение о допуске российских лыжников к международным турнирам в нейтральном статусе с предстоящего сезона. Об этом заявил председатель Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев. Ранее исполком Международного олимпийского комитета отменил рекомендации для международных федераций об ограничениях в отношении российских атлетов. В пресс-службе комитета отметили, что организация сохранит действующие правила допуска для россиян в нейтральном статусе на летний сезон и рассмотрит условия их допуска к соревнованиям на предстоящий сезон. Россияне, у которых есть дети, получат пособие и выплаты за август в начале осени, сообщил социальный фонд. Уточняется, что 3 сентября на банковские счета перечислят единое пособие, выплату по уходу за ребенком до 1,5 лет для неработающих, а также ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего по призыву. А 4 сентября поступит выплата из средств маткапитала. Кроме того, 8 числа выплатят пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет работающим родителям. Это все к данной минуте. Следующий выпуск новостей менее чем через полчаса.
0: Радио «Спутник». разберемся. Москва 91.2, Санкт-Петербург 91.5 FM. Изолента Лайф.
1: Доброе утро, дорогие друзья. Петр Лидов, Трофим Татаренков и Изолента. Живьем в прямом эфире 11.33, 2 сентября, годовщина окончания Второй мировой войны, которая, казалось бы, положила начало тому, что мир будет мирным, мир будет мирным, добрым и справедливым. Но этого не случилось. Владимир Левченко, экономист, у нас в эфире сейчас, и мы пока на радио не вышли, Владимир рассуждал о обратной стороне современного капитализма финансового. Вот. И предрек миру путь к Содому и Гоморре. А я как раз сказал, что именно сегодня очень яркий пример существующей Содома и Гоморры, существующих на нашей планете. Сегодня дело в том, что авианосец американский Авраам Линкольн пришвартовался у берегов курортного городка Паттайя в Таиланде. И уже сегодня вечером 5000 моряков, морячек и морских пехотинцев, значит, пойдут по улицам Паттайи. Ну, это город известный, так сказать, со своими улицами, количеством бывших тайских крестьянок, которые, и, кстати, крестьян тоже, которые там, значит, активно продают себя. И надо сказать, что возник он, кстати, как рекреационная зона для американских военных во Вьетнаме в 60-е годы. Оттуда все и пошло, и народ, так сказать, потянулся, простой тайский, наплевав на свои традиционные ценности. И вот за... А государство как бы видело в этом возможность развития, ну, во-первых, дружбы с Америкой, во-вторых, туризма и так далее. И вот вчера, значит, забавно, там провели совещание местные власти друг с другом и с представителями США, значит, провели рейд, арестовали, значит, 20 проституток, сказали, что мы напоминаем всем, что проституция в Паттайе строго запрещена, вот, но поприветствовали американских военных, потому что с экономической точки зрения, они сказали, это дает городу и курорту нашему замечательному огромный, так сказать, толчок вперед за счет расходов в барах, ресторанах и гостиницах. Американское командование со своей стороны запретило курить марихуану, а вот спешившимся и ушедшим вывал на берег матросам. Ну, напомним, кстати, что ходят они, вернее, плавают уже 280 дней. Так что два уикенда будет интересно в городе Паттайя. И вот, мне кажется, Содом и Гоморра – это то, что там будет происходить при прямом участии американской военщины и, так сказать, в рамках развития международного капитализма. Извините за долгую реплику.
3: Да. Но, Петр, до тех пор, пока этот самый авианосец, что называется, ничего не прилетело, или он не сгорел там по каким-то внутренним причинам, но это вот еще не совсем Содом и Гоморра. Поэтому, возможно, вы к этому подводили. Не знаю.
4: То есть что-то будет, что-то грядет.
1: Ну, видите, будет... им удалось уйти все-таки, несмотря на кадры искусственного интеллекта, которые показывали его горящим, там, пока он около Ирана там где-то пытался убежать. Но, с другой стороны, вот тоже война же ведется теперь у нас в виде искусственного интеллекта, и Трамп это продемонстрировал. Ну, давайте все-таки к нашим темам. У нас есть Восточно-экономический форум, там, естественно, там будет президент Индонезии, там, естественно, будет говориться о связях с Востоком. А вот если, или, вернее, когда закончится СВО. Как вы считаете, мы обречены на сотрудничество с Востоком? И, вернее, обречены ли мы на только сотрудничество с Востоком и Югом? Или все-таки из связи с Европой нужно нам восстанавливать с экономической точки зрения? Сейчас политику в сторону вот можем отодвинуть, там неважно, захотят они или нет. Можем ли мы прожить без Европы и Запада?
3: Ну, мы не просто можем, в данном случае мы должны. Вот, и нам точно придется жить без них еще достаточно долго, потому как, ну, здесь же простая поговорка: не тронь то, что плохо пахнет, оно плохо пахнуть не будет. Иначе, а замажешься, не отмоешься. Поэтому здесь вот именно так. Не надо вот лезть, вот, значит, не нужно лазить по мусорке, скажу вот таким образом. Нужно от них держаться подальше. Вот, раз уж мусорки не хотят, да, сами содержать себя в пристойном виде, ну, и, ну, возможно, мы, собственно, придем и наведем там порядок, возможно, но до этого еще. Но нам главное, чтобы они этот мусор к нам сюда не тащили, а они здесь очень упорны. Так что вот это вопрос не завтрашнего дня, а вот насколько послезавтрашнего, мы с вами не просчитаем это. С слишком-слишком много неопределенных сейчас.
4: А вот я хотел вас спросить обоих, потому что вы оба знаете толк в этом деле. Индонезия, не слишком ли часто мы ее упоминаем? Почему? Мы про нее мало чего слышали раньше, а теперь у нас и на ПМЭФе, и на ВЭФе, и там, и сям. Индонезия везде присутствует в информационном поле, на наших каких-то посиделках и так далее. Почему?
3: Это важная страна с точки зрения геополитики, потому что это такой один из центров Юго-Восточной Азии. Большая страна с точки зрения населения, безусловно. Ну и действительно здесь сложно как не согласиться с экспертами, которые говорят, предупреждают нас о том, что конфликт в Юго-Восточной Азии именно вот в этом на регионе, он неизбежен, будет он прям следующим, вслед за конфликтом за Ливией, или там будут еще какие-то промежуточные истории. Сложный вопрос. Здесь вот я с точки зрения экономики прям так не просчитаю, я этого не вижу, но опять же, да, Малакский пролив. Mm-hmm. Малакский пролив, он для, ну вот если брать прямо здесь сейчас, в текущей ситуации, он более важен для мировой экономики, чем Ормузский.
4: Но. Даже так.
3: Поэтому, да, где-то я видел цифры по, ну, в общем, там про Ормуз писали, по-моему, 24%, наверное, от мировых потоков, да, морских, а про Малакку
4: 29%. То есть... Чуть-чуть, но серьезно, ну достаточно серьезно.
3: Да, серьезнее,
4: цифрах,
3: конечно.
4: В цифрах это будет огромная,
3: да.
4: Кстати, цифра в абсолютных.
3: Это колоссальная цифра, и, естественно, ну, это завязано, то есть на Малакский пролив завязана и вся Юго-Восточная Азия, завязан Китай, ну, естественно, там Корея, Япония в значительной степени, а плюс... Это Сингапур, это не просто финансовый центр, это огромный центр нефтепереработки. А мы уже видим, да, что происходит именно с ценами на топливо по всему миру. Да, не только, как называется, да, в там, Европе, в Азии, в Штатах, вообще по всему миру. Ну, например, вот прошлую неделю там, цены на дизель в США, ну, там, в СИБ буквально там, меньше, чем в 3% от исторических максимумов. На минуточку. А вот. Угу. Ну, бензину там еще далеко, а дизель, собственно, вот. И возник, да, и кто это сделал, что называется?
4: Да, хороший мир.
3: Поэтому так как мы идем дальше вот по пути мира к, ну, не знаю, наверное, сказать масштабному, да, дефициту базовых, ну, товаров, ну, то есть масштабному дефициту топлива, удобрений, то без того, чтобы, да, вывести из строя вот все эти НПЗ, которые там находятся, вот, ну, вряд ли обойдет. Скажу так.
1: Ну, а еще, сроки не еще надо... я напомню... Да, я прошу прощения. Не знаю, может быть, вы сказали, я отходил, но у нас подписано соглашение о беспошлинной торговле между ЕАЭС и Индонезией, там 90% товаров беспошлины, действительно огромная страна, развитие такой страны – это огромные запросы, ну, например, на строительные материалы, такие как алюминий, так что у нас есть интерес, там пока небольшой объем внешней торговли с Россией, но в целом Индонезия потенциально интересный.
4: Но он растет, поэтому... да?
1: Ну, он растет, но пока он там 5 миллиардов, по-моему, был в 2025 году, но вот если беспошлинная это самое будет работать, то я думаю, что будет расти.
4: Ну, они, получается, и рынок большой, и поставщик для нас интересный.
1: Они, по-моему, они поставляют что-то типа пальмового масла, там, кофе и всего такого. Колониальные товары. Вот. А мы поставляем химпром, по-моему, алюминий и что-то такое еще. Для меня страна близкая, я там 3 года прожил. Вот, мне она. Любимая и хороша, но там она, конечно, бедная, в общем, и там есть свои, наверное, до сих пор, но как они же все растущие, эти тигры, вот, ну, растут потихоньку.
4: Ну да, мы еще понимаем.
3: Бедная с приличными внутренними проблемами до сих пор, вот, с запредельной плотностью населения, то создает тоже дополнительные проблемы. Ну, потому что там большая часть живет на Яве, да, не просто на Яве, а там, ну, достаточно сконцентрированно.
1: Ну, их это не смущает, знаете. Они такие люди веселые, любят собираться вместе. Другого выхода нет. Просто вот, поэтому так. Хорошо, давайте двинемся дальше. Там, может быть, вопросы есть какие-то?
5: Да, вопросы есть. Я просто завершаю предыдущую нашу тему. Хотел задать вопрос, который меня достаточно давно волнует. Вот у меня создается ощущение такое, что мир переварил проблему Ормузского пролива как таковую, приспособился и перестроил логистические маршруты, потому что ну, даже по той же волатильности цен на нефть, они стабилизировались в районе 88-92 и так и сидят в этой цифре. Вот сегодня опять стрелять начали, тут можем сейчас посмотреть, пока вы будете отвечать, но, по-моему, сильно ничего не поменялось, 94, ну, чуть-чуть, да, чуть-чуть подросло. Вот как вы считаете?
3: Точно нет. Точно нет, не решен, решен не будет. Я тоже сейчас у себя открываю график динамики цен на нефть. Ну, первое, да, вспоминаем то, что я говорил, когда еще до начала войны в заливе. То цель этого мероприятия состоит в длительном, кардинальном ограничении поставок ресурсов из региона. Поэтому что, собственно, мы и имеем. А почему вот такое поведение в ценах на нефть? Ну, первое, потому что ценообразование у нас до сих пор осуществляется на американских финансовых рынках. Здесь даже министр финансов штата Бессент говорил о том, что они будут фьючерсами, ну, именно манипуляции с фьючерсами, рисовать те цены, которые им были бы нужны. Таким образом, да, через искусственное занижение цен на нефть они пытаются надавить, ну, принудить, как они называют это, принудить к миру, да, и нас с Ираном. Как мы видим, не получается. За счет чего, опять же, да, при этом удерживать цены на нефтепродукты у них не выходит. Хотя, казалось бы, да, им, ну, если мы говорим про инфляцию в Штатах, про там, то, что... Там gas prices — это там такая некая священная корова для рядовых американцев, что это будет важно для на вот тех на промежуточных выборах, которые будут уже, да, там через 2 месяца в Соединенных Штатах. Но, как говорится, не выходит каменный цветок на вот у тех, кто стоит за гражданином Трампа. Вот. И в этой связи что за счет чего это все происходит? Нас тут пытаются убедить, что вот там есть какое-то там просто сумасшедшее падение потребления нефти в мире. Ну, это ложь. Ну, потому что даже в 2008 году, на пике кризиса, не было такого объема физического, падения такого физического потребления нефти, про которое нам пишут, что оно есть уже сейчас. Ну, ребят, ну это несерьезно. Понятно, что это манипуляция, да, а что в реальности происходит? В реальности мир в таком очень спокойно проедает запасы. Запасов много. По-моему, на момент начала войны было что-то там чуть ли не под 8 миллиардов бочек нефти всего. В самих Штатах, да, запасы уже на абсолютном историческом минимуме. Того, собственно, с той даты, когда их только, ну, запустили в начале 80-х. Япония проедает запасы очень быстро, Китай там и так далее. Мы видим, например, что происходит с ценами на природный газ в Европе. Вот. Август месяц закрыли на максимуме, по-моему, с лета 2022 года. Вот. То есть там уже все вот эти пики пробиты. Вот. Так что тут все на самом деле не так просто. И мы прекрасно понимаем, что там Иран не сдастся, да, что Америка победит ничего у них здесь не выйдет. И инфраструктура в Персидском заливе, она уже в значительной степени изношена, какая-то разрушена. Понятно, что здесь, знаете, что мне понравилось, я слушал одного эксперта, он обратил внимание на следующий факт, да, говорит, вот посмотрите, когда нам говорят, рассказывают о том, что тут какие-то переговоры, кто-то с кем-то договорится, он говорит, так, а сколько было разных переговоров и даже каких-то формальных договоренностей, ни одно не выполняется вот за последние годы, ни одно. Это говорит о том, что в принципе все современные мировые элиты, они тотально недоговороспособны. И это мы видим, да, и по той логике развития событий, которую я, вот, собственно, да, доношу, ну, там, как минимум год. Вот и ответ на вопросы. Когда тот же там Бессент говорит о том, что через два года Армуз будет не нужен, потому что они построят трубопроводы в обход Армуза, но, как говорится, это еще бабушка надвое сказала. Понятно, что, наверное, одна из там, ну, таких потенциальных целей вот, событий в заливе – это желание Израиля построить из Аравии, да, там, нефтепровод вот именно в Средиземное море, чтобы он выходил именно в Израиль. И об этом уже, да, и израильские власти тоже говорили. Насколько это реально, вопрос открытый. Ну, потому что, это большие инвестиции, но строить через Аравийскую пустыню тоже, в общем, не так просто, да, она, в общем, довольно гористая. Ну и плюс там регион нестабильный и так далее. Понятно, что при попытке там чего-то строить, там не только хуситы, да, будут по этим стройкам наносить удары. Но. Так что здесь вот это вопрос открытый. А перенаправить все через Суэцкий канал, ну, мы понимаем, невозможно. Да, через Баб-эль-Мандебский там уже хуситы, хотя Израиль туда тоже уже, в общем, да, залез, причем достаточно давно мы это знаем, они прекрасно понимали, что они будут делать дальше. То есть здесь прям стратегически ребята действуют. Вот. Ну, я не вижу здесь вот никаких просто других вариантов. Ну, а почему цены вот так реагируют? Ну, как лягушку нужно варить медленно, иначе до нее дойдет. То есть, если прямо сейчас устроить шок, то до того же Евросоюза, до той же Японии чего-то начнет доходить. Ну, вот. А так они потихонечку себе медленно сварятся. И когда они увидят, да, сколько там, сейчас я тоже открою, да, 72, да, вот с небольшим евро, это за, соответственно, там, мегаватт-час, это природный газ на Европе сейчас стоит в сравнении, чтобы это было показательно. Вот. Да, в этот год вошли по цене в 27, то есть в 2,5 раза дешевле. Последний раз такие цены, вот как сейчас, были, вот я смотрю, да, были летом 2022 года, то есть 4 с небольшим года назад. Ну вот когда цена там дорастет, не знаю, там, к примеру, до пиковые закрытия недели были около, ну там, в моменте там даже до 200 долетало, но вот максимальные средние цены стояли в течение, получается, ну вот с осени 21-го, да, до как раз, да, до лета 22-го, то есть, ну, почти сентябрь, ну, порядка 8 месяцев цены были там плюс-минус на уровне где-то 80-85, да, евро за, да, этот, ну, мегаватт-час. Ну, то есть 20, ну, порядка 15% текущих уровней. Ну, когда цена там, что называется, где-нибудь плавно долезет до 90 или 100 евро, оттуда там, возможно, постоит, и оттуда уже выстрелить наверх, вот тогда до европейцев дойдет, это как раз может быть где-нибудь туда, ближе к Новому году. Запасов газа будет минимальное количество, ну и далее со всеми вытекающими. То есть здесь абсолютно сознательно, ну и в том числе, конечно, не в том числе, а прежде всего, американцы ведут вот определенные части света просто к физическому дефициту и нехватке на базовых ресурсов, о которых я уже сказал, причем их не будет просто ни по каким ценам. Это будет даже не советский дефицит, да, когда зайдя там, что называется, с заднего двора, да, там, приплатив что-то там, договорившись, можно было где-то что-то получить. Ну да, не совсем приятно, но не для всех, но было. Вот с нефтью, с газом это будет сделать намного сложнее.
5: Хорошо. Вопрос от нашего зрителя успеем задать. Как считаете, если наладится миграционно-трудовая политика с Киргизией, Узбекистаном и другими соседями, сможем ли мы увидеть экономический рост во всех странах?
3: Во всех это в каких?
5: Ну, Киргизия, вот Узбекистан, Таджикистан там и прочее.
3: Но смотрите, сейчас пока мы видим немного в другую сторону, да, плюс ко всему все эти страны, у них был прям просто взрывной экономический рост, как говорится, на наших костях, да, ну, после начала войны. Вот. И какой там еще сейчас может быть дальнейший экономический рост? Им нужно было вот эту ситуацию использовать для, ну, стратегических изменений. Вот насколько они это сделали, вопрос большой. И поэтому не просто так, да, у нас вот эта миграционная политика сменилась на более дешевую рабочую силу, да, из там Индии, Пакистана, там Бангладеш, даже Индонезия, кстати, да, вот, пожалуйста. И не просто так у нас идет роботизация. То есть, например, многие ну, вот, виды деятельности, которыми занимались, да, мигранты, да, люди из вот этих наших бывших советских союзных республик, они автоматизируются. Многие вот там, ну, складские рабочие, которые выполняли там функции там комплектации и так далее, вот, ну, потому что стоимость их труда просто взлетела в разы буквально, да, там, за считанные годы. А вот, и люди начали заниматься автоматизацией. Да. А это автоматизация, это все, это вытеснение большого количества, ну, вот такой низкоквалифицированной работы, ну, прям навсегда практически. Ну, потому что если люди, ну, сейчас компании делают приличный капекс, но потом этого рабочего туда не возьмут ни за какие деньги.
5: Да.
3: А для нас это еще и уменьшение оттока капитала, кстати.
5: Да, да, да. Спасибо большое, спасибо за комментарии, спасибо за ответы на вопросы. Владимир Левченко, независимый экономист, был у нас в гостях. Прощаемся с радиослушателями. Короткий сегодня у нас часовой эфир. Петр Лидов, Трофим Татаренков, изолента «Живьем». Сейчас я посмотрю, что у нас с вопросами.

0: Страна героев. Евгений Былков. Российским военным удалось заблокировать группу ВСУшников в одном из населенных пунктов. Перед нашими воинами стояла задача по его полному освобождению. Младший лейтенант Евгений Былков получил команду выдвинуться на помощь боевым товарищам, вступившим в неравный бой с радикалами. Оперативно прибыв на место, Евгений в составе подразделения мотострелков обеспечил огневое превосходство российских войск. Они перешли в решительное наступление и разгромили противника. Через пару дней Былков охранял позиции группировки наших военных. Ночью вместе с напарником младший лейтенант обнаружил вооруженную группу украинцев, планирующую атаку на наш опорный пункт. Времени на раздумья не было. Евгений по рации вызвал подкрепление и с сослуживцем вступил в тяжелый бой с многократно превосходящим противником. Вдвоем до прибытия подкрепления они сдерживали натиск врага. Тот не смог прорваться и развить успех. В неравном бою Евгений Былков получил тяжелое ранение. Это его не остановило. Он продолжил борьбу за освобождение оккупированной территории. Вражеская группа была полностью нейтрализована. За мужество и героизм младший лейтенант Былков был награжден орденом мужества. Страна героев. Пятница вечер – это время волнующих свиданий.
1: Девчонок надо смешить. Легкая, непринужденная беседа, отличные шутки, всем весело.
0: Приключений, развлечений.
2: Люди занимаются дуростью откровенной.
0: И заслуженного отдыха.
3: Тупо не хотят работать.
4: Так жить неправильно, повторюсь.
0: А правильно, пятница вечер на радио «Спутник». Искрометное шоу Дмитрия Гоблина-Пучкова.
5: Всем слушателям и зрителям пламенный привет.
0: Встречаем конец каждой рабочей недели вместе с Дмитрием Пучковым. Иронически, полемически, категорически. 18:00.
6: Да, жизнь настолько веселая, что шутить уже смысла нет.
0: С развитием массовых медиа мир превратился в глобальную деревню. Значит, в нем есть приятные соседи и... наоборот. Как там у них? Давайте осудим. Ой, не то. Давайте обсудим. Обсудим. Вечернее ток-шоу о глобальной политике с Кирой Сазоновой и Петром Лидовым. По четвергам в 7 вечера на радио «Спутник».
7: Сколько ни ищу, все не то.
8: Ага.
7: Нужен и мужественный, и заботливый.
8: Ага.
7: Чтобы говорил интересно.
8: Ага.
7: И с чувством юмора.
8: Ага.
7: Нужен он, тот самый.
0: Ага, тот самый Бочарик. Авторская программа Андрея Бочарова. Интересно, остроумно, обо всем. Ага, тот самый Бочарик. По пятницам в 8 вечера на радио «Спутник».
7: Тот самый.
0: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». +7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве и Сухуми полдень, столько же в Симферополе. В студии Никина Ахмедова. Здравствуйте в этом выпуске. Владимир Путин осмотрел танкер-газовоз для проекта «Арктик СПГ». В МИД Финляндии вызовут посла России на фоне инцидента с дроном Германии. Два танкера в Армузском проливе подорвались на минах. Подробности далее. Президент России Владимир Путин осмотрел танкер-газовоз Петр Столыпин для проекта «Арктик СПГ-2», который построен и готовится к передаче заказчику. Это передает корреспондент РИА Новости. Петр Столыпин – это ледокольное судно, предназначенное для круглогодичной работы на Северном морском пути. Оно может самостоятельно преодолевать лед толщиной более 2 метров. Глава государства ранее также приехал на судо «Вильф Звезда», которое расположено в городе Большой Камень в Приморье. Проект реализуется Роснефтью по поручению президента. Идея рассмотреть полную отмену виз между Россией и Китаем явно отвечает общественному запросу, рассказала на ВЭФ официальный представитель МИД России Мария Захарова. Она добавила, что в связи с этим действительно стоит подумать о возможности перехода к полной отмене виз между странами. Президент Владимир Путин 20 июля подписал указ о продлении права безвизового въезда граждан КНР в нашу страну до 31 декабря 2027 года. Китай также продлил безвизы для россиян до конца 2027. Глава МИД Финляндии Элина Валтонен заявила, что министерство вызовет посла России в Хельсинки на фоне инцидента с беспилотником в Лейпциге. Ранее также глава евродипломатии Кая Каллас вызвала исполняющего обязанности постпреда России при Евросоюзе. А во французский МИД вызвали временного поверенного в делах России в Париже. Россия, напомню, отвергла обвинения в причастности к инциденту. В МИД заявили, что Москва ответит на принятые Берлином антироссийские меры. Более 2,5 миллиона избирателей уже подали заявление на участие в дистанционном электронном голосовании, сообщила председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова. Такой формат голосования пройдет в 32 районах России, регионах России и на московской платформе. Потенциально дистанционно проголосовать на выборах смогут более 48 миллионов избирателей. В единый день голосования запланированы выборы депутатов Госдумы, прямые выборы высших должностных лиц в 8 регионах. Всего пройдет более 2000 компаний разного уровня. Предполагается заместить более 20 тысяч депутатских мандатов и выборных должностей. Два танкера подорвались на минах в Армузском проливе, сообщил корпус стражи Исламской революции Ирана. Там в связи с этим отметили, что вооруженные силы страны не ослабят контроля над проливом. Военные Исламской республики также утверждают, что экипаж покинул суда, которые США взяли под свой контроль и впоследствии попытались провести их по маршруту, не согласованному с иранской стороной. Уголовное дело возбуждено после крушения мото-дельтаплана на Сахалине, в котором погибли пилоты и пассажиры. Об этом сообщает пресс-служба Восточного межрегионального следственного управления на транспорте. Инцидент произошел накануне вечером во время прогулочного полета в районе бывшего аэродрома Старорусская. По предварительным данным, владельцем летательного аппарата является житель Сахалинской области, а место пассажира занимал житель Казани. Это все к данной минуте. Следующий выпуск новостей на «Спутнике» уже в середине этого часа. Больше информации вы найдете в Макс-канале «Радио Спутник».
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Дневной ракурс.
2: Полдень с небольшим в Москве, значит, на радио «Спутник» дневной ракурс. Лисо Хабалова в студии, Алексей Красильников зовут меня. Лисо, привет.
3: Привет, Алексей Красильников, всем здравствуйте. Сегодня у нас какой день недели? Я потерялась.
2: Я тоже запутался. Мне казалось, завтра
3: пятница.
2: Я с утра так и подумал. Сегодня среда.
3: Среда. Вот, а я причем посмотрела. Если бы не посмотрела, не вспомнила.
2: Есть очень простой способ выяснить, какой сегодня день недели, по крайней мере, понять, что сегодня среда. Если с утра была передача Марии Захаровой, Значит, сегодня среда. Все остальное время расписание немножечко привычное, постоянное и одинаковое. Вот, а дневной ракурс по-прежнему вот вне зависимости от того. Нет, бывают иногда дни, когда он, конечно, немножечко видоизменяется, но в целом все по старой схеме. В ближайшие полчаса рассмотрим несколько примечательных новостей, пробежимся по них, посмотрим, что где как происходит. В 12:30 у нас гость, причем гость не просто так. У нас в гостях будет губернатор Тульской области Дмитрий Миляев. Пообщаемся на тему того, чем и как живет регион. Регион очень интересный, очень перспективный. И с точки зрения того, что если вот посмотреть в некоторые статистические показатели, вот объективные, которые есть, посчитали, как к статистике не относись, очень многому можно удивиться. Ну и через час, как обычно, у нас большая главная тема. И сегодня, мне кажется, мы объединим прям сразу несколько серьезных таких засвеченных новостей и областей в одну. Это то, как беспилотники могут быть вовлечены в российскую логистику. Ну, вот это слово надо изучать.
3: В полезные дела, да? Вот если прям слишком просто говорить, в полезные дела.
2: Я подумал, все-таки мы будем больше на экономику какой-то аспект, акцент делать. Но в целом, наверное, да, чем беспилотники могут быть полезны уже здесь сейчас, потому что долгое время шутили вот про эти дроны, квадрокоптеры, которые пиццу доставляют, да. Потом, ну, как-то мы привыкли к тому, что беспилотник — это в первую очередь предмет, связанный с вооружением, с оружием, с ведением боевых действий. Но не надо забывать, что и сами беспилотники бывают разные. Да и в целом, вот то, что работает без пилота, либо по удаленке, либо самостоятельно принимает решение, куда и как двигаться, это будущее. И это будущее вот можно, нужно, наверное, приближать. По крайней мере, на государственном уровне анонсирован тот самый масштабный проект по развитию беспилотной аэрологистики, о котором мы поговорим.
3: Вот ты как раз сказал о том, что все люди привыкли к тому, что беспилотники — это военные объекты, и я настолько к этому привыкла за годы работы в новостях, что сейчас в этой теме, которую мы анонсируем, мне пришлось очень сильно разобраться, потратить прям время и понять, в чем здесь вообще суть и чем они могут быть еще полезны. И оказывается, это действительно очень современно. Новость, она очень полезная, и вообще хочется подробнее обсудить, изучить, пообщаться с экспертами на эту тему. Кстати, вот мы расскажем, Минтранс России объявил конкурсный отбор регионов для участия в формировании низковысотной логистики. Проект направлен на внедрение БПЛА в ключевые отрасли экономики.
2: Ну, тут, понимаешь, тут я бы не сказал, что это совсем не очевидно. Наоборот, очевидно, что беспилотник может быть полезен. Просто вот действительно нужно как-то переключить, что ли, взгляд, да, или фильтр какой-то снять, потому что это абсолютно точно обсуждалось еще достаточно много лет назад. И в определенной мере тоже существовало. А вот в чем именно и как этот самый проект может помочь и к чему он может привести, да, побеседуем ровно через час. Ну а сейчас, да, блок коротких, но страсть каких любопытных новостей.
3: Мне нравится, Алексей Красильников всегда говорит страсть каких-либо новостей.
2: Честно, украл это у одной юмористической, так сказать, группировки, но очень страсть, как нравится вот такая формулировка. Начало сентября, время Восточного экономического форума, некоторые записные материалы оттуда коллеги присылают, но и сами тоже следим, что и где, и как происходит. Собственно, ключевая, наверное, новость — прилет Владимира Путина во Владивосток. Посетит, безусловно, ключевая... Ну, рассказывай, да.
3: Нет, ты так интересно рассказываешь, я уже сижу, слушаю на самом-то деле. Но могу тоже рассказать, что Владимир Путин планирует провести в среду, то есть уже сегодня, совещание по вопросам развития Дальневосточного федерального округа. Президенту представят интерактивную презентацию результатов развития региона. Мне тоже очень хочется посмотреть. Я повторюсь, наблюдаю за коллегами, которые работают там, за коллегами из разных СМИ. И все в каком-то невероятном восторге. Во-первых, там очень тепло и солнечно. Во-вторых, все говорят, что очень развита инфраструктура, очень красиво, то есть они под впечатлением. Вот мне тоже хочется подробнее изучить вот эту интерактивную презентацию, которая будет представлена, и посмотреть, что действительно, какие плюсы в этом регионе.
2: Ну, и помимо очевидных, давай так, наверное, скажем, потому что на внимание Приморскому краю, внимание Дальнему Востоку уделяется значительное, и есть то, что регулярно засвечивается у нас в эфирах. Вопрос в том, насколько действительно это идет быстро, энергично, хотел сказать, в ногу со временем, тут, наверное, нужно опережать это самое время. И в какой мере это подтягивает и соседние тоже регионы. Ну и в остальном, безусловно, то, что происходит на ВЭФ, очень и очень интересно. То есть цифры мы такие условно прогнозные вчера осветили, вот те самые контракты на ожидаемые 6 триллионов с лишним, да, миллиардов. Но насколько это вот может быть действительно закрыто количеством разных проектов, вот это уже другой вопрос. Собственно, да, послушаем, посмотрим, что и где и как будет на этом самом ВЭФ.
3: Ну вот, кстати, эксперты вчера, с которыми мы с тобой разговаривали, сказали, что это будто бы даже чуть-чуть выше ожидаемого, потому что я запомнила цифру 4,5, он говорил, но я вот не помню, то ли 4,5...
2: Это 2 года назад.
3: Это 2 года назад, значит, было. Но все равно, тут, в любом случае, сейчас выгода гораздо больше.

0: 10 лет.
1: Вот, потому что одно дело действительно иметь что-то под рукой корабельное в европейской части страны, а вот на Дальний Восток, там, наверное, что-то должно быть свое и не менее прогрессивное, и не менее перспективное, потому что рядом еще Южная Корея, это лидер мировой по корабельному кораблестроительству.
0: Ну, это действительно очень, очень сильный проект, потому что, смотри, гражданские суда, ледоколы, морская техника, в том числе буровые платформы для круглогодичной работы в условиях Арктики. То есть создаются все условия для того, чтобы работало все идеально.
1: Посмотрим, опять же, давай судить по результатам, потому что по процессу это великолепно, но результат всегда здесь будет важен. Как, например, вот здесь именно тоже процесс, наверное, тоже важен, обеспечение безопасности и отсутствие перерывов в работе гражданской авиации. И результат, как именно вот отсутствие этих самых перерывов.
0: Ну вот заявление, конечно, вчерашнее, да, но очень так...
1: А вот что именно заявление?
0: Зеленского.
1: Зеленского. Я бы здесь больше обратил внимание, во-первых, на Владимира Путина, который сказал, что это просто какой-то банальный экстремизм, терроризм. Ну и вот это самообещание главы Минтранса Андрея Никитина, который рассказал, напомнил, что значимых перерывов в работе гражданской авиации не будет. Сразу такая оговорка, что значимых. Ну потому что объективно надо понимать, что есть регламенты работы аэропортов, аэродромов, согласно которым при определенной угрозе вот этот самый перерыв необходим. Вопрос в том, насколько они могут быть значимы, потому что периодически разное бывает.
0: А что разное, например, бывает?
1: Ну, когда одно дело все-таки могут приостановить или отложить рейс на нее на пару, на тройку часов, а другое дело, когда вот, допустим, бац, и целый день без всего. А бывают и просто, просто закрытые аэропорты на протяжении многих недель и месяцев. Относительно недавно, я помню, достаточно громко и широко освещалось как раз-таки открытие пары южных аэропортов в южных регионах России. И это очень и очень прогрессивный момент. Да, и вот опять же в дополнение было сказано, что в этом смысле Минтранс ведет работу в тесном контакте с Минобороны, с Росгвардией. То есть недопущение вот этих самых перерывов, оно, конечно же, ну да, это межведомственная задача.
0: Еще важная новость, она только что свеженькая совсем появилась. Путин осмотрел газовоз Петр Столыпин для проекта «Арктик-СПГ-2». Также мы ранее говорили, что он уже посетил судоверф «Звезда» в городе Большой Камень. Ну, видишь, вообще представляешь у Владимира Путина какие насыщенные дни. В принципе, как и всегда. Я каждый раз не понимаю, откуда он берет все силы на все эти поездки, перелеты.
1: Ну, слушай, наверное, если ты работаешь президентом одной из передовых стран мира, а во многих направлениях и передовой, ну, нужно тут энергии должно быть предостаточно. Я быстренько фотографию этого самого газовоза захотел посмотреть, найти. Вот, в принципе, большие корабли — это что-то невероятно космическое.
0: Правда же?
1: Оно поражает воображение. Это, опять же, вне зависимости от того, какое назначение или как. Здесь газовоз, да.
0: Ну, будто в фильме каком-то, на самом-то деле. Вот все так впечатляет.
1: Меня масштабами впечатляет, что корабль, вот такой корабль, это махина, которая, я не знаю, это сложно представить, не находясь рядом, опять же, так.
0: Да, и Владимир Путин говорит о том, что я уже говорил, не ожидал, что будет так здорово и по технологиям, и по организации.
1: Опять же, посмотрим, давай подождем, когда запустят, когда пойдет, как будет работать, потому что это все очень и очень... Ну, как сказать, значимо, перспективно, тут смотри сразу, как все завязано, и Арктика, и СПГ, то есть перевозка топлива, и новый, собственно, строящийся все еще корабль, причем таких масштабов. Это, ну, вот то самое пересечение сразу нескольких очень актуальных сообщений.
0: Да, также Минтранс России постоянно совершенствует правила безопасности на угрозы, которые озвучивают террористы. Есть ответы, заявляет глава Минтранса Андрей Никитин. Вот его цитата. «Мы постоянно совершенствуем требования безопасности полетов и безопасности аэропортов, и на все это есть ответы. На все эти угрозы, которые террористы озвучивают, ответы есть». Вот хотелось бы, конечно, узнать, какие ответы.
1: Посмотрим. Конечно, обо всем будет обязательно рассказано. Что у нас еще по новостям? Сообщение из Киева.
0: Ночная перестрелка. Да, Служба безопасности Украины совместно с Главным управлением разведки украинского Минобороны в ночь на 2 сентября якобы предотвратила попытку покушения на лидера российской оппозиции.
1: Я бы начал немножечко с другого. Потому что изначально вот это сообщение проходило так, что между спецназом СБУ и ГУР произошла какая-то не то стрельба, не то перестрелка. Некоторые медиа подавали это вот, да, как перестрелка, как сцепились между собой. И вот, опять же, кадры очень разные, если описывать, ну, правда, и о чем-то ругаются, причем, кстати, mm-hmm. характерно, что на русском, и, ну, вот в форме, видно, что в определенной форме, а в обмундировании, правильно, чтобы слово сказать, стоят бойцы, ну, и да, в конечном счете, все это дело объяснили официально, это откуда у нас это

0: Официально у нас из службы безопасности Украины заявление, да, о том, что предотвращена попытка покушения на лидера российской оппозиции, оппозиционного политического национального движения. Официально.
1: Да, и при этом они не заявляют все-таки на кого. Вот здесь скажи мне, пожалуйста, это важно? Мне бы хотелось узнать имя.
0: А кто именно является одним из лидеров вот этого самого движения? Я не знаю, я затруднюсь здесь сказать, потому что не очень слежу вот за этой, за оппозиционной штукой, которая происходит за границами России. Потому что если кто-то... Ну, мое частное, субъективное, личное мнение заботится о судьбе страны, наверное, нужно, находясь внутри этой самой страны, неважно, как страна это называется, Россия или, опять же, моя любимая Монголия, например. Все остальное это уже... Здесь, опять же, почему мы должны... Ну, почему люди должны верить официальному заявлению, это... Отдельный разговор, но кадры, фоточки, видосики и слушочки, они как-то обычно получаются более эффективными, чем официальные заявления. Тем более сделаны так вот чуть-чуть позже.
1: Если мы можем вернуться еще, давай, пожалуйста, вернемся к Владимиру Путину. Я спросила, откуда он берет энергию, и здесь слушатели пишут. К сожалению, слушатель не подписался, но мне очень понравился комментарий, хочу его зачитать. Россия номер один в энергетике, поэтому президенту есть где энергии взять. Росатом.
0: Главное в энергетике, а не в энергетиках.
1: Ну,
0: немножко, да. Здоровый образ жизни, да.
1: Да-да-да, мы за здоровый образ жизни однозначно. Вот Алексей Красильников, сегодня у него страшный недосып, но он молодец, он держится. Мне кажется, это вообще верх профессионализма, когда ты очень сильно устал, но ты вот, вот с таким энтузиазмом рассказываешь.
0: Раскрывать такие закулисные и тонкости,
1: наоборот, это интересно. Наоборот, я уверена, это интересно нашим слушателям, и это исключительно комплимент в твой адрес.
0: Нет, я хочу сказать, что все наши коллеги, которые работают с раннего утра, которые собираются на работу в очень... Уже, кстати, темно стало. Вот с утра просыпаешься, уже темно. Вот буквально этой неделе так стало. Мы с коллегой, с шеф-редактором, с нашим
1: как раз пообщались. Стало сложнее просыпаться?
0: Мне нет. Мне и так было сложно просыпаться. Я страшная в этом смысле сова, но приходится работать по утрам. Ну, приходится в смысле, что вставать, просыпаться. В остальном все это прекрасно, замечательно. А вот что еще неожиданно прекрасно, замечательно и в какой-то мере снова темно впереди, это перспективы Украины и Молдавии в Евросоюзе. Потому что Венгрия... Привычно, ожидаемо, в принципе, никто, наверное, в этом и не сомневался, заблокировали переговоры о вот этом самом возможном будущем вступлении. Пока что пишут об этом западные издания со ссылкой на свои источники в чиновничьих и дипломатических кругах, но вот правительство поменяли, позиция в отношении России поменялась, а вот позиция в отношении Украины и Молдавии в плане перспектив в Евросоюзе, судя по всему, нет. Никаких сомнений у меня нет, что Венгрия просто будет выторговывать себе какие-то дополнительные прибамбасы, полезности и прочее, угу. Как, в принципе, они делали раньше, просто немножечко по-другому. Но вот пока так.
1: Ну да, и также это издание сообщает о том, что Венгрия и в июле высказывала аналогичные опасения.
0: Конечно.
1: И заблокировала те же самые кластеры.
0: Давай так, опасения — это относительно защиты прав венгероговорящих украинцев. Или, в принципе, вот это венгероговорящего меньшинства на территории Украины. Это постоянно, это давняя позиция, ничего нового в этом нет. Просто сейчас, я так понимаю, было решение именно на дипломатическом уровне. То есть вот что-то там, процесс идет, и Венгрия такая говорит: «Стоп, игра».
1: Ну, видишь, да, они в целом, оказывается, против ускоренного вступления какой-либо страны в ЕС и придерживаются подхода, основанного на заслугах.
0: Здесь у Турции должен был глаз задергаться. Против ускоренного. А 40 лет стоять в очереди со времен первой заявки нормально? Ну, ненормально. Посмотрим, что и как будет. Евросоюз на этом уровне по-прежнему придерживается позиции того, что решения принимаются единогласно. Ну, вот пусть этого компромисса и добиваются. В Финляндию заглянем.
1: Да, закрытие границ с Россией привело к рекордному числу банкротств в Финляндии, серьезно ударив по малому бизнесу и туристической отрасли.
0: Ну, давай так, это рассказывает заместитель секретаря Совета Безопасности России Алексей Шевцов. Кстати, все там же на Восточном форуме. Казалось бы, где Финляндия, где Восточный экономический форум. Но при этом есть заявление и изнутри Финляндии о том, какие потери местные бюджеты несут. По-моему, одна из приграничных областей, у нее очень красивое поэтичное название, но я его не воспроизведу. Финский язык, кстати, близок немножечко к венгерскому. В этом смысле угро-финские народы. Но терял до 1 миллиона евро. Хотел сказать, наверное, да, в день, кстати, вполне себе, потому что русские туристы привозили с собой может быть, все-таки в месяц, прошу прощения, не проверил, полезу проверять сейчас, но в том смысле, что и Финляндия на уровне Министерства финансы на уровне Министерства обороны об этом тоже говорили, признавая, что да, мы, закрыв границу с Россией, фактически ограничили себя экономически.
1: Ну вот, видишь, все равно хочется еще добавить о том, что Шевцов уточняет, в принципе, Алексей Красильников это сказал, но я сейчас более детально расширю этот список, что наибольший ущерб понесли малый бизнес, строительный, даже строительный сектор, торговля, а также гостиничное дело и общественное питание, потому что эти отрасли, они традиционно ориентировались на российского туриста.
0: Даже чуть больше стало, я вот сейчас посмотрел эти цифры, все-таки правда, миллион ежедневно, минимум миллион ежедневно, и это только приграничные районы. Вся Финляндия до миллиарда в год теряет. Это вот исключительно, я так понимаю, на тех туристах и на тех, которые приехали, извините, закусить, выпить, отдохнуть. Ну и в свою очередь, наоборот, я так понимаю, бизнес тоже какой-то, который велся. Ну, в Финляндии много и тесно была связана с Ленинградской областью, например. Как и с другими регионами, которые есть. Что еще? Вот опять же, немножечко у нас получилась перебивка этой самой финской темы, но можно вернуться к тому самому консенсусу, который пытаются добиваться в Евросоюзе относительно своих решений. Значит,
1: в итоге
0: вопрос...
1: Я
0: к тому, что вопрос вето, которое могут и хотят накладывать, он принципиальный для некоторых европейских стран, и все больше начинают задумываться о том, что надо нам как-то попроще.
1: Да-да-да.
0: Сложно нам стало договариваться всем и со всеми. И вот эти самые 11 стран говорят, а давайте мы придумаем какой-то новый способ принятия решений.
1: В том числе Франция и Германия за это предложение. Вот интересно, произойдет ли этот раскол вообще? Возможно ли, что это случится? Как ты думаешь?
0: Мне кажется, тут есть некий парадокс. Чтобы принять некоторые решения, в том числе про право вето, оно должно пройти без права вето. Поэтому они должны юридически вот эти свои казуистические штуки продумать. То есть, грубо говоря, могут ли они продавить это решение, если за него проголосуют не все, а сейчас должны голосовать все?
1: Да, действующие сейчас правила требуют единогласного одобрения внешнеполитических решений всеми 27 государствами. Угу. И в последние годы это неоднократно приводило к блокированию решений из-за вето. Вот, например, Венгрия, мы это обсуждали.
0: Но это прямо сейчас.
1: Да, а предлагают активнее использовать механизм, при котором несогласная страна не участвует в решении, но и не блокирует его, а также отказаться от практики увязывания несвязанных между собой вопросов.
0: Но это
1: как-то странно, не участвует в решении, но и не блокирует его.
0: Но это замечательно, это же та самая история, когда про Венгрию то самое говорили. Нужно было в Евросоюзу что-то принять, о чем-то договориться. А давайте мы венгерского лидера, который недоволен, выведем на кофеек. И в этом смысле просто не 27 стран проголосовали из 27, а 17 из 17. А остальных 10. А где они? А нам нужно же принять решение. Очень такая порочная практика в этом смысле. Насчет того, насколько это будет принято, я не знаю, та же, вот ты упомянула Германию с Францией в качестве лидеров этих 11 стран, но вот был же недавно вопрос по поводу какого-то там 21-го, что ли, пакета санкций, и, по-моему, Германия тоже фигурировала как страна, которую что-то в этом пакете не устраивало. Понятное дело, чаще фигурируют страны поменьше, которым есть что потребовать, например, у той самой Германии, но вполне себе этой самой лазейкой могут пользоваться и немцы тоже.
1: Да, на самом-то деле, да, там были страны, которые меня на тот момент очень сильно удивили. И Германия, вот как раз, по-моему, рыбу хотели.
0: Что-то, да, с рыбой.
1: Да. Что-то
0: что
1: было с рыбой связано. И тогда меня это еще очень сильно удивило.
0: Рыбоперерабатывающие заводы в Германии нуждались в рыбе. А эту рыбу, оказывается, можно было взять только из России. Спортивная новость. Хорошая спортивная новость. Если я правильно понимаю, Международная баскетбольная федерация сняла ограничения с российских игроков, тренеров и судей.
1: Да, и также с игроков из Белоруссии.
0: Безусловно, про Белоруссию тоже здесь упоминаем, просто на белорусов меньше вот этих санкций и в меньшем количестве видов спорта было наложено. Поэтому, безусловно, здесь в прицепе страны добиваются всего. Хочется, конечно, да, чтобы наши где-нибудь баскетболисты поиграли. Я помню, какую-нибудь Евролигу посмотреть на клубном уровне хорошо всегда было. Хотя русских баскетболистов не так много в ведущих российских командах играл. Ну, лидерские роли, безусловно, занимали, но и из других стран тоже. И тренеры, кстати, у нас международные работали, и восхитительные из Турции, и из Сербии, самые разные. Но в данном случае, да, это и участие в возможном уже скором отборе на Олимпийские игры, и чемпионаты мира, и чемпионаты Европы по баскетболу посмотрим. И про лыжный спорт тоже. По крайней мере, министр Дегтярев сообщил, что пока с этими ограничениями по флагу гимну, с нейтральными статусами, но будут тоже допускать. Вот это прям совсем сообщение, тоже хорошо.
1: Время с тобой пролетело, хочу сказать. Вот так вот, потому что хотела еще много всего добавить, нашла там, оказывается, есть все равно еще какие-то сложности. Конечно. У наших футболистов, да, но это тогда уже мы у баскетболистов, но это мы уже тогда оставим, но попозже. Потом расскажем.
0: Конечно, конечно, здесь есть, опять же, у нас эфиры. Мне всегда нравится, когда про спорт что-то происходит. В последнее время это становится чаще, ну и поводы чаще, потому что те самые спортсмены, которые получают возможность выступить, и рекорды бьют, и медали завоевывают. Вообще все огромные молодцы. Такие же молодцы, как Лису Хабалова, Алексей Красильников. Мы вернемся с дневным ракурсом совсем скоро.

знать за 90 секунд. Отбор футболистов – сложнейшая процедура. В ней учитывается масса факторов – от психологических особенностей до физической подготовленности, как при формировании отряда космонавтов. Рост атлетов играет большую роль. Идеальный вратарь должен быть выше 190 сантиметров, защитник не менее 185, а эталонный рост центрального нападающего 184 сантиметра. Но 5 выдающихся футболистов ломают все стереотипы. 163-сантиметровый вингер Лоренцо Инсинье преодолел все препятствия на пути к спортивному олимпу. Выстроил уникальную манеру игры и стал одним из символов итальянского футбола. 165-сантиметровый Марко Верратти физической силе противопоставил интеллект и высочайшую технику и добился головокружительных успехов. Французский полузащитник Нголо Канте с ростом 168 сантиметров – лучший разрушитель в мировом футболе. Каких только наград он не брал. Великий коротышка Диего Марадонна, недостатки своей физиологии, низкий рост и смещенный центр тяжести превратил в абсолютное оружие. Еще один победитель генетики, многократный обладатель золотого мяча Лионель Месси, с ростом всего 170 сантиметров, свой короткий и быстрый шаг превратил в ужас для соперников.

0: приходят как-то в бар Петр Лидов, Алексей Тимофеев и Лука.
1: Был такой анекдот, еще когда не было метаиронии, этих всех словечек и прочего.
0: Чтобы сообразить на троих.
2: Я сейчас должен вам по бокалу удалить. Продолжайте свидание, ребят.
0: Слово за слово, словом по столу.
2: Походу, у меня дома с женой будет разговор.
0: Как вдруг свет, камера, мотор и пошла съемка. «Словом по столу». Документальная летопись настоящих мужских разговоров.
2: Мы сейчас скатимся в шовинизм.
0: Без купюр.
3: Когда вес тяжелый берешь, без мата не поднимешь.
0: По четвергам в 8 вечера на радио «Спутник».
4: Сейчас, боюсь, я как бы нас не приняли за разжигание.
0: Не пропустите. Дуэльный кодекс гласит: дуэль может происходить только между равными. Противники должны держать дистанцию и чтить законы чести. Дуэль с Манучаровым. Это мастер-класс интеллектуального противоборства, искусство изящных пикировок и точных попаданий в цель. Дуэль с Манучаровым. Каждый четверг в 5 часов вечера на радио «Спутник».
5: Я есть тот самый Вячеслав Манучаров.
0: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. Радио «Спутник». Новости.
6: В студии Нигина Ахмедова. Здравствуйте. Подразделения группировки войск «Север» взяли под контроль населенный пункт Казачья Лупань в Харьковской области, сообщило Министерство обороны России. Также, по информации оборонного ведомства, российская группировка «Запад» освободила город Светогорск в ДНР. Сейчас бойцы ведут зачистку города от прячущихся в подвалах боевиков. Силы международной коалиции перехватили и уничтожили 10 беспилотников в воздушном пространстве провинции Эрбиля в иракском Курдистане, заявило Управление по борьбе с терроризмом автономного региона. Ведомство отметило, что все беспилотники были сбиты до того, как достигли своих целей. В результате атаки никто не погиб и не пострадал. Этой ночью Иран нанес серию ракетных и беспилотных ударов по американским объектам и позициям союзников США в регионе в ответ на новую волну американских атак. Об отражении воздушных целей с начала дня также заявляли власти Бахрейна, Иордании и Кувейта. Число подтвержденных случаев заболевания вирусом Эбола в Демократической Республике Конго увеличилось до 6 тысяч. Скончались от заболевания более 3 тысяч человек. Об этом сообщил Национальный институт общественного здравоохранения ДРК. ВОЗ 20 августа сообщила, что в республику отправлены 70 тысяч доз вакцины Эрвеба для защиты медиков, а также клинического тестирования. На сегодняшний день ни вакцина, ни лечение нового штамма Эбола официально не лицензированы. Однако лабораторные данные свидетельствуют о том, что новая вакцина Эрвеба может предложить некоторую защиту. Следственные органы возбудили уголовное дело против школьника, который ранил ножом одноклассника в гимназии в Башкирии, сообщает региональный следственный комитет. Уточняется, что этим утром фигурант на почве личных неприязненных отношений нанес 15-летнему учащемуся ножевые ранения. Потерпевший госпитализирован в состоянии средней степени тяжести, угрозы его жизни нет. Врачи оказывают необходимую помощь, все обстоятельства произошедшего выясняют следователя. Благовещенск развивает уникальные туристические объекты, в их числе раскоп динозавров прямо в черте города и трансграничная канатная дорога, которая станет главной точкой входа для китайских туристов, путешествующих по Дальнему Востоку. Об этом заявил губернатор Амурской области Василий Орлов на Восточном экономическом форуме. Он добавил, что помимо палеонтологии и канатной дороги, туристов привлекает аллея фонтанов, которая является самой крупной в Евразии. Также в городе строится многофункциональный экспоцентр и пятизвездочный гостиничный кластер, который обеспечит гостям услуги соответствующего уровня. Это все к данной минуте. Следующий выпуск новостей менее чем через полчаса. Больше информации, фото и видеоматериалов читайте и слушайте Макс в канале «Радио Спутник».
0: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91.2 FM. Дневной ракурс.
7: Радио «Спутник» продолжает свою работу. Меня зовут Алексей Красильников. По-прежнему вещаем в прямом эфире для вас. 91.2 FM в Москве, 91.5 в Санкт-Петербурге. Полный список городов и частот вещания на сайте radiosputnik.ru можно найти. Также обязательно заглянуть в наш Макс-канал «Радио Нижнее подчеркивание Спутник». Подписаться на нас ВКонтакте, в Дзене, в Одноклассниках, в Рутюбе. В Телеге тоже можно все еще остаться. Коллеги наполняют ее информацией, текстом, фото, видео, отдельными фрагментами нашего эфира. В общем, все достаточно интересно, современно, ничего интересного. Интересного не пропустите. А в ближайшие полчаса гость нашего эфира — губернатор Тульской области Дмитрий Миляев. Дмитрий Вячеславович, здравствуйте.
8: Добрый день, Алексей.
7: Дмитрий Вячеславович, во-первых, огромное спасибо, что согласились выйти к нам в эфир, некоторые моменты прокомментировать, о чем-нибудь рассказать, потому что действительно регион любопытный, регион не безинтересный, как минимум, близкий к Москве, мне, как человеку, проживающему на юге Москвы, практически соседи. Некоторые вопросы еще и лично тоже будет интересно задать. Начать хочется с того, все-таки начало сентября. 1 сентября, все пошли в школы, все пошли в университеты, все, имеется в виду дети, подростки, а может быть и взрослые тоже. Подсмотрел тоже такой факт, что Тульский государственный университет на 7-м месте по числу получателей студенческих стипендий президента и правительства. Хотел бы вас спросить, вот Тульская область чем привлекает абитуриента? Что нового, что интересного, что прогрессивного делается, чтобы учиться было не только полезно, потому что есть запрос на определенных специалистов у государства, но и чтобы студентам тоже было интересно учиться?
8: Спасибо большое за вопрос. Я, честно говоря, скажу так, что мы сегодня в регионе стараемся выстраивать систему вертикальной связи, по большому счету, в системе образования. Это школа, учреждение среднего профессионального образования и, соответственно, наше высшее учебное заведение. Отрадно отметить, что сегодня наши вузы достаточно неплохо развиваются, с моей точки зрения. Ну и, собственно говоря, мы в этой части стараемся, безусловно, помогать. Ну, во-первых, ведем, конечно же, профориентационную работу. У нас фактически сегодня 100% школьников охвачены такой работой. Ну и, безусловно, вузы в стране здесь не остаются. Работают вместе с нами, работают вместе со школами, ориентируют на различного рода специальности, приглашают в свои стены. Так что школьники наши имеют возможность познакомиться с работой наших вузов, ну и, собственно говоря, с тем образованием, которое они готовы предоставить. Ну, понятное дело, это больше такая организационная работа. Мы со своей стороны, если брать правительство Тульской области, в свое время с нашими вузами проговорили, договорились о том, что сегодня, ну, например, аспирантам мы выплачиваем наши правительственные стипендии. Вы вопрос начали как раз со стипендий. И вот ребята, которые сегодня поступают в аспирантуру, занимаются подготовкой диссертации, от правительства Тульского региона получают ежемесячные стипендии, порядка 20 тысяч рублей. Такая финансовая поддержка, которая, ну, в общем, никогда не бывает на самом деле лишней. Мы проговорили с нашими ребятами на встрече и услышали запрос относительно жилищной темы. Но она всегда актуальна и для многих, особенно для молодых семей. Мы это все прекрасно понимаем. Вот приняли для себя решение запустить региональную льготную ипотеку. Ипотека для семейного счастья она у нас называется. И как раз будет распространяться в том числе и на молодых ученых, на ребят, которые сегодня занимаются исследовательской деятельностью. Отмечу, что в среднем профессиональном звене мы сегодня активно участвуем в проекте, федеральном проекте «Профессионалитет». И, в общем-то, это тоже дает свои такие существенные плоды. Могу сказать, что за несколько лет мы создали 8 таких учебно-производственных кластеров, а в текущем 2026 году фактически их количество удваиваем. То есть в этом году у нас еще 7 кластеров откроются. Ну а в следующем году мы фактически все наши учреждения среднего профессионального образования охватим этой работой. Ну и, собственно говоря, это стимулирует ребят поступать в среднее профессиональное звено. Студентов у нас, учащихся, становится все больше и больше. Ну и многие потом либо находят себе работу на наших предприятиях, поскольку проект «Профессионалитет», он предусматривает такую очень четкую связку образования и промышленных партнеров, по большому счету. И эта связка сегодня в действительности работает. работает у нас предприятие, и формируют образовательные программы, и, соответственно, выступают тоже в роли наставников для молодых ребят. И фактически сегодня любое учащееся учреждение среднего профессионального звена, ну, по сути дела, колледж, да, имеет возможность понимать, как сегодня строится работа тех или иных предприятий, получать уже те компетенции, которые отвечают запросу сегодняшнего дня. Часть из них приходит, безусловно, работать на предприятии, часть ребят, конечно, поступают на высшие учебные заведения. Неплохо зарекомендовали себя ряд проектов, которые сегодня мы реализуем вместе с нашими промышленными партнерами. Например, передовая инженерная школа, которая несколько лет назад у нас была открыта, по сути дела, сегодня функционирует достаточно серьезно при поддержке холдинга «Высокоточные комплексы». По сути дела, готовим, опять же, для предприятий машиностроения высококлассных специалистов, не только с инженерными компетенциями, но и с управленческими, конструкторскими компетенциями. И, собственно говоря, спрос на поступление в передовую инженерную школу достаточно большой. Обновляется сама по себе материально-техническая база наших предприятий. Во всех тех федеральных проектах, которые сегодня есть, наши вузы активно участвуют. Ну и вот стараемся впрыгнуть, что называется, в последний вагон. Заявка с нашей стороны подготовлена в Миноборнауке России, направлена на создание межвузовского оборонного кампуса. Запрос такой достаточно серьезный. Это и модернизация учебных площадей, создание новых производственно-технических лабораторий, обновление территории, жилого фонда и так далее, и так далее. То есть то, что, я надеюсь, будет привлекать, скажем так, молодых людей поступать именно в наши вузы. Понятное дело, что ребята, которые в высшие учебные заведения поступают, ну, зачастую в скором времени и семьи создают. Мы в этой части тоже ребят стараемся поддержать. Могу сказать о том, что у нас работает такая мера поддержки, как единовременная выплата при постановке на учет по беременности. И для студентов она, естественно, тоже работает, обучающихся как заочно, так и очно. То есть, если девушка встает на учет, получает 150 тысяч рублей. Ну и плюс, конечно, единовременные денежные выплаты при рождении детей в студенческих семьях. Есть мера поддержки, которая не прямо направлена на студентов, но их касается в том числе. Если рождаются дети, мы из бюджета региона выплачиваем 1 миллион рублей при рождении второго ребенка в возрасте мамы до 25 лет и, соответственно, третьего ребенка в возрасте мамы до 28 лет. Тоже такая мера на сегодняшний день востребована. Стараемся поддерживать, что называется, многодетность в этом вопросе. Есть возможность получать в том числе и компенсацию из бюджета на погашение ипотечного займа в сумме до 1 миллиона рублей. В наших вузах на сегодняшний день открыты детские садики, комнаты присмотра за детьми. То есть, по сути дела, ребята из числа студентов, которые семейные, у которых есть дети, могут совмещать в этой части обучение с воспитанием детей. Безусловно, пользуются услугами проката предметов первой необходимости в случае, если имеют детишек в возрасте до 2 лет. Ну и, собственно говоря, опять же, возвращаясь к вопросу о жилье, компенсируем в том числе и стоимость аренды. 50% при наличии одного ребенка в семье и, соответственно, 75% при наличии двух детей
7: Мирий
8: в семье.
7: А вот разрешите немножечко вот вклиниться, потому что вы сразу прям несколько областей закрываете, потому что действительно хотелось и про средний
8: профессиональный... Сразу, да, конспект прям сразу, да.
7: Да-да-да. И про средний профессиональный вы, в принципе, ответили как раз. И про связь образования с другими областями, ну, потому что студент не только учится, ему, правда, и семью, и работать, и поразвлекаться, безусловно, тоже. Вот можно вас спросить именно как раз о том, где вот происходит, и как происходит эта спайка образования и вот дальнейшей профессии. Потому что вот, например, про технические специальности вы сказали прям специально даже в слушался. Но есть ведь и гуманитарии, например. А в этом смысле есть вот эта старая поговорка. Человек приходит, студент приходит на работу, ему говорят сразу, забудь все, о чем тебя обучали в университете. Вот этот момент, как помочь трудоустроиться, потому что слово профориентация у вас прозвучало в отношении школьника. А вот со студентами здесь как?
8: А вот смотрите, здесь та же самая история. Я просто не стал подробно останавливаться на этих проектах. Есть проект «Передовая инженерная школа», есть проект «Научно-образовательный центр мирового уровня», который тоже сегодня работает. Мы участвуем в проекте «Композитная долина». То есть фактически сегодня вот эти проекты позволяют нашим студентам во взаимодействии с нашими предприятиями, во-первых, получать актуальные компетенции, то есть это не просто ты приходишь и учишься по учебнику, да, соответственно, здесь уже сегодня предприятия, по сути дела, дают заказ, какой специалист им необходим. Это первый момент, с моей точки зрения, достаточно важно. Далее это практика, соответственно, на наших предприятиях и такое четкое взаимодействие. По сути, сегодня не просто образовательная программа, а производственно-образовательная. И большой плюс этих проектов заключается в том, что от предприятий, промышленных предприятий, поступает реальный заказ на разработку того или иного проекта. То есть ребята, будучи студентами, сегодня фактически выполняют задачу, которая поставлена предприятием. То есть это, опять же, обогащает и их понимание о том, как работает предприятие, какие задачи перед ним стоят, какие компетенции ему необходимы. Это если брать технические специальности. Если, как вы говорите, там гуманитарная история, ну, здесь тоже есть отдельные примеры. Я могу сказать так, что у нас, например, для будущих учителей работает проект про стажер, реализуем мы его несколько лет. Суть его заключается в следующем. Ребята на последних курсах обучения поступают на стажировку, платную стажировку, то есть, по сути дела, работают в наших школах. И основная задача этого заключается в том, чтобы они, ну, как можно раньше вступили вот на профессиональную тропу, с одной стороны, а с другой стороны, в последующем возвращались в эти школы после получения диплома уже на постоянную работу. И могу сказать так, что там и тогда, когда мы этот проект начинали, у нас закрепление, назовем это так, да, или последующее трудоустройство вот этих стажеров составляло порядка 40%. Сегодня мы преодолели планку в 70%. То есть молодые ребята, которые приходят в качестве стажеров, в 70% случаев из 100, а то и более, возвращаются после получения диплома на работу в эти школы. Вот вчера был 1 сентября, вы упомянули, в одной из школ был как раз вот учитель физкультуры, мы с ней разговаривали год назад, и вот на сегодняшний момент времени она уже как дипломированный специалист вернулась работать в эту школу. И, в принципе, проект сам по себе неплох, и ну, мы на 100%, конечно, сегодня не укомплектовались учителями, но, тем не менее, сегодня так процент достаточно высокий, свыше 96%. То есть вот результат, в общем и целом, неплохой. По медикам могу сказать, что для нас это долгое время была очень серьезная проблема. Ну и на сегодняшний день объективно, конечно, этой темой тоже необходимо заниматься, поскольку там до 100% укомплектованности еще шагать и шагать. Но могу сказать так, что в 2024 году мы, наверное, впервые выполнили норматив обеспеченности, который нам устанавливает федеральное министерство. Это не значит, что мы укомплектовались на 100%, да, но во всяком случае те значения, к которым мы стремились, в 2024 году мы их добились, это было, наверное, впервые за 8 или 10 лет, потому что все время отставали в этой части. По врачам могу сказать так, что у нас на сегодняшний день более 1100 человек, которые обучаются по целевым направлениям. То есть это объективно ребята, которые потом вернутся работать в учреждение здравоохранения. Мы предоставляем жилье служебное с возможностью последующего выкупа. Мы компенсируем нашим врачам аренду жилья. Мы, соответственно, сегодня выплаты производим целому ряду категорий специальностей. Это и узкие специальности, и врачи-терапевты, и так далее, и тому подобное, те, которые идут из регионального бюджета. Серьезную сегодня поддержку наши врачи получают, безусловно, из федерального бюджета, но и своими выплатами тоже добавляем. Поэтому в этой части тоже работаем. Наверное, это работа, которую завершить невозможно, ею приходится заниматься постоянно, потому что сегодня, с моей точки зрения, мы находимся в условиях, когда любая отрасль, будь то промышленность, сельское хозяйство, бюджетная сфера, нуждаются в кадрах. И вот сегодня можно собрать строителей, завтра собрать сельхозпроизводителей, послезавтра промышленников, потом собрать систему здравоохранения, и каждый будет говорить о потребности в кадрах, о необходимости ведения более активной профориентационной работы, о привлечении на эти специальности и так далее, и так далее. Поэтому сегодня такая серьезная борьба за кадры на самом деле идет.
7: Вы очень, очень понятно, а главное, лаконично рассказали вот об этой связи, о том, как в хорошем смысле слова человек пристроен. Школа, либо среднее профессиональное образование, либо высшее, и дальше работа, и поддержка, опять же, для того, есть, ну, поддержка в том смысле, если человек принимает решение создать семью. А вот упомянули вы поддержку семей, знаете, честно, меня лично немножечко коробит, когда вот есть эти возрастные ограничения. Я понимаю, почему это делается, но вот если вне упомянутых возрастных рамок, если вне студенчества семьи, как, чем еще поддерживают? Потому что, опять же, сообщение достаточно широко прошло, что в агентстве стратегических инициатив Тульская область как передовой регион была упомянута относительно прям совсем недавно.
8: Спасибо за вопрос, Алексей. Ну, тут можно, конечно, долго рассказывать. Обычно я всегда отвечаю на этот вопрос. Начало моего ответа всегда: у нас действует 57 мер поддержки семьи. Я все 57, с вашего позволения, перечислять не буду. У нас действительно комплекс мер достаточно большой, и при всем при этом я всегда говорю о том, что демографию мы за деньги, конечно же, не купим. Да, это такая достаточно большая комплексная работа. Мы вот когда-то для себя с год назад, наверное, определили такую своеобразную, с моей точки зрения, стратегию, может быть, отчасти неожиданную даже для меня самого, это сделать Тульскую область территорией семейного счастья. И у нас социальная политика сегодня, она действительно достаточно активная. Если не про деньги, да, потому как выплаты, конечно же, важны. Они в какой-то момент времени помогают человеку решить ту или иную проблему. Где-то улучшить жилищные условия, где-то расходовать средства на ребенка и так далее. Но, безусловно, это не может и, наверное, не должно быть определяющим фактором. Да? Должно быть соответствующее восприятие. Поэтому, ну, вот и соответствующая среда, конечно, да, когда человек желает родить ребенка, не боится этого шага, понимает, что он социально защищен, понимает, что у него достаточно средств для того, чтобы содержать свою семью, своих детей и так далее и тому подобное, и обеспечивать им достойное будущее. Если говорить не о финансовой стороне, а так об отдельных сервисах, ну, работает хорошо, себя зарекомендовал сервис медицинского помощника. Мы его запустили в 2023 году, постепенно сервис развивался. Фактически, что он сегодня делает? Это куратор, который сопровождает каждую семью с ребенком в возрасте до 1 года. То есть медицинский работник, который фактически на контроле держит конкретную семью, который напоминает о тех обследованиях, прививках и так далее и тому подобное, которые необходимо пройти и все прочее в этом роде. То есть фактически такой подсказчик с точки зрения медицинского сопровождения ребенка на первом году его жизни. Есть институт социальной няни. Вообще родился абсолютно случайно. Я как-то встречался с девчонками, с женами участников СВО, наших ребят. Вот. И одна девушка, которая, кстати говоря, и тот миллион получила, о котором я упомянул, да, говорит, вот все хорошо, все нормально, и миллион получила, и здесь помогли, и так далее, и тому подобное. Единственная, говорит, проблема заключается в том, что у меня трое детей, и они мало-мало меньше. Нет того старшего, который мог бы присмотреть за младшими, собственно говоря. У меня нет возможности куда бы то ни было отлучиться. И вот на основании этого разговора у нас родился институт социальной няни, когда с педагогическим образованием люди помогают в подобного рода ситуациях. Услуга абсолютно бесплатна. Вот, но помогает находить вот выход из какой-то ситуации. Зеленый коридор для многодетных. Тоже, собственно говоря, был у нас как-то день открытых дверей там, в детской областной больнице.
7: Ай-яй-яй, у нас небольшая проблемка по связи. Очень было, конечно, интересно послушать. Потому что тот опыт, который есть в Тульской области, вот очень даже было бы интересно, насколько, например, гипотетически... Дмитрий Вячеславович, вы с нами? Небольшая была проблема по связи?
8: Да, слушаю вас, прошу вас. Вроде бы ликвидировалось, да. Создали так называемый зеленый коридор для многодетных. Ну, то есть в наших поликлиниках, для того, чтобы люди не тратили время в очередях. Ну, и, в общем-то, сегодня эту проблему решили. Совсем недавно из... личного приема родилась история. Мы запустили проект «Особенная забота о здоровье». То есть о чем идет речь? Есть такие категории семей, которые вынуждены всю свою жизнь посвятить воспитанию особенных детей, детей с трудной инвалидностью. По большому счету у них не остается времени на себя. Ну и вот в рамках личного приема мне тоже говорят, вот слушайте, мы не можем там оставить ребенка, хотя он может быть уже взрослый, да, но в силу специфики состояния здоровья не хватает времени на себя. Вот мы сделали проект, который направлен на то, чтобы заниматься здоровьем родителей таких детей. То есть фактически мы их готовы и доставляем сегодня на обследование в наш клинико-диагностический центр, в индивидуальном порядке сопровождаем, назначаем лечение и так далее и тому подобное. И те вот отзывы, которые мы получили на первом этапе, они сегодня, ну, такие, по сути дела, достаточно позитивные. и хорошие. Поэтому проект вот стартовал достаточно недавно, но отклик уже имеем неплохой.
7: Дмитрий Славович, том... я прошу прощения, да. У нас просто остается примерно 2,5 минутки. А я хотел вопрос вам задать еще, знаете, и по вашей личной работе, и в целом, знаете, немножечко по метауровню. Потому что, опять же, много где упоминается, что вы достаточно активно ведете социальные сети, не закрывайтесь, хотя прекрасно можно понять, когда руководитель региона, города, немножечко более закрытую в этом смысле жизнь ведет, опять же, по понятным причинам. Вот здесь в этом смысле, 2 минутки впереди, как считаете, современный руководитель, вот как этот баланс соблюсти, чтобы с одной стороны, уберечь себя от большого количества бессмысленных сообщений, которые, правда, могут быть разными, а с другой стороны и сохранить контакт?
8: Вы знаете, мы живем в стремительный век, да, информационный фон все время сменяется, и с моей точки зрения, заведя практику когда-то, если память не изменяет, был, наверное, 2019 год, завел социальные сети и все прочее, отказаться от этого просто невозможно, да, потому что это будет означать, подвести людей, поэтому здесь... Банально скажу, да, но важна обратная связь, поскольку в личном, в частном сообщении, а у меня открыта страница, можно писать и общие сообщения, не только там, как говорится, на стену, да, там что-то выкладывать в качестве комментариев или жалоб, но и личные сообщения можно направлять. Ты, во всяком случае, понимаешь, какая есть проблема у человека. Это первое. Мне однажды задали вопрос, как не уйти, в частности, вместо системы, да. Мы стараемся этого не сделать, потому что через любую частную проблему можно выстраивать потом системные решения подобных же проблем, потому что, как правило, человек, когда задает тот или иной вопрос, он не одинок в этой проблеме, и мы фактически стараемся из этого делать определенные выводы. Поэтому я полагаю, что в современном мире нам без этого просто не обойтись.
7: В этом смысле как-то больше о себе, как о человеке рассказать-то получается, или в первую очередь вы губернатор?
8: Да нет, вы знаете, общение-то достаточно живое. У меня номер телефона, который есть, он у меня с 2011 года и не менялся. Я его всю жизнь, там, пока работал на других должностях, всем раздавал. Мне люди в мессенджерах по утрам пишут: «Доброе утро», танцульки, песнюльки присылают. Я им отвечаю: «Доброе утро». Поэтому я и губернатор, и человек, собственно говоря.
7: Дмитрий Славович, вам огромное спасибо, что согласились выйти к нам в эфир, некоторые вещи рассказать, некоторые прокомментировать. Надеюсь, еще чаще и впереди будут такие эфиры, такие ваши появления у нас на радио «Спутник». Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев. В эфире. Меня зовут Алексей Красильников. Дневной ракурс на радио «Спутник» продолжается.

Страна героев. Чингиз Базардиев. Командование перед рядовым Чингизом Базардиевым и его боевыми товарищами из расчета мотострелкового подразделения поставило задачу взять штурмом один из населенных пунктов. Он давно и плотно контролировался противником. Нашим бойцам первым делом надо было выбить хорошо вооруженных ВСУшников из заброшенной водонапорной станции. Они оборудовали там укрепленные огневые позиции и установили флаг на башне. Чингиз Базардиев непосредственно перед штурмовыми действиями несколькими точными очередями сбил флаг. Вслед за этим в составе своего подразделения приступил к массированному обстрелу позиций противника. Благодаря профессиональным и отважным действиям рядового ВСУ лишились части живой силы. Оборона врага ослабла. Наши военные, без потерь преодолев заблаговременно установленное минное поле, ворвались на водонапорную станцию и приступили к ее зачистке. Было очевидно, сопротивление бесполезно. Оставшиеся в живых радикалы в панике беспорядочно покинули объект. Станция перешла под контроль российских войск. Это позволило проделать проходы в минном поле, стремительно развить наступление и в считанные часы освободить важный населенный пункт от вражеских сил.

0: Страна героев.
1: Юстиция, юрисдикция, санкция, диспозиция, параграф, кондиция. О, вызываю юридическую силу.
0: Ваш запрос услышан. Изменения в законодательстве. Прецедентные решения. Правоприменительная практика. Все взвесит на весах Фемиды и вынесет свой вердикт. Сенатор Клишас. Да, тот самый. По средам в 5 вечера на радио «Спутник».
2: Адрес радио «Спутник» в интернете легко запомнить. Радиоспутник.ру. Радио, потому что радио. Спутник, потому что спутник. .ру, потому что в интернете. Радиоспутник.ру.
0: Духовный путь может начаться с одного вопроса.
3: Здравствуйте, меня зовут Дима. Я хотел задать вопрос, почему дьявол выбрал сторону зла, а не добра?
0: Час Островского. Священник Павел Островский ответит на ваши вопросы в прямом эфире.
4: Доброе утро, отец Павел.
5: Я в эфире, да?
6: Меня зовут Золотый.
4: Меня зовут Анна.
7: У меня есть к вам небольшой вопрос.
8: Давайте, здрасте.
0: Звоните по четвергам в 9 вечера и по субботам в 8 утра на радио «Спутник». Что лучше, 100 раз услышать или один раз увидеть? И того, и другого. И можно без хлеба. Ни в чем себе не отказывайте. Видеотрансляция прямого эфира «Радио Спутник» на сайте, в Рутюбе, ВКонтакте и даже в Телеграме. Смотрите, слушайте, подписывайтесь.

0: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. Радиоканал «Спутник». Свидетельство о регистрации серия L номер FS-77-79-610 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 27 ноября 2020 года. Для слушателей старше 16 лет. Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве Цхинвали, час дня, в Челябинске 15. В студии Нигина Ахмедова. Здравствуйте в этом выпуске. Минобороны опубликовали данные о потерях противника в зоне СВО. Дефицита топлива в России, авиатоплива в России нет, заявили в Минтрансе. Суд оштрафовал Телеграм за неудаление фейков про СВО. Подробности далее. Российские подразделения группировки «Центр» уничтожили за сутки свыше 400 военнослужащих ВСУ, 6 боевых бронированных машин, орудия пулевой артиллерии и 2 станции радиоэлектронной борьбы, сообщила Минобороны России. Также, по информации оборонного ведомства, бойцы «Востока» нанесли поражение ВСУ в ряде населенных пунктов Днепропетровской и Запорожской областей. В результате украинские войска за сутки потеряли свыше 300 военных, а 205 боевиков ликвидировано группировкой «Запад» в ДНР и в Харьковской области. Дефицита авиатоплива в России нет благодаря совместной работе с Минэнерго и четкой координации. Самолеты летали и летают по расписанию, заявил министр транспорта Андрей Никитин. Он подчеркнул, что запасы авиакеросина в аэропортах своевременно пополняются, а российские авиакомпании обеспечены топливом. Министр отметил, что определенные сложности есть и могут быть, но благодаря слаженной совместной работе ведомств эти проблемы решаются оперативно. Депутаты от оппозиционной партии «Альтернатива для Германии» Маркус Франмайер заявил, что меры правительства ФРГ против России из-за инцидента с дроном в аэропорту Лейпцига, принятые на основании результатов предварительного расследования, не были согласованы с Бундестагом. Депутат напомнил, что власти ФРГ объявили о мерах против России, несмотря на то, что расследование инцидента на данный момент еще не завершено. Напомню, 5 августа в аэропорту Лейпцига обнаружили дрон со взрывчаткой, и Германия бездоказательно обвинила Россию в причастности к этому, а после заявила, что закроет генконсульство нашей страны в Бонне и расторгнет договор, касающийся деятельности Русского дома в Берлине. Международная федерация конного спорта снимет ограничения в отношении российских спортсменов, лошадей, обслуживающего персонала, владельцев лошадей и официальных лиц. Сообщает Федерация конного спорта России, решение вступает в силу 5 октября. С этой даты россияне смогут выступать под флагом и с гимном. Также будет снят запрет на проведение международных соревнований под эгидой Международной федерации конного спорта в нашей стране. Суд оштрафовал мессенджер Telegram на 11,5 миллионов рублей за фейки о специальной военной операции. Это передает корреспондент РИА Новости из зала суда. Сообщается, что платформа отказалась удалить 3 публикации, содержащие недостоверную информацию о спецоперации на Украине, а также экстремистский контент. Всего на Telegram составили 3 протокола за эти правонарушения, каждый из которых предполагает взыскание почти 4 миллионов рублей. Российские военные разработали роботизированный комплекс «Медведка» для прокладки подземных тоннелей. В ходе боевых действий, рассказал сапер с позывным «ЧЕК», этот комплекс был создан в учебном центре инженерной бригады группировки войск «Север». «Медведка» при рытье подземных сооружений используется в паре с комплексом «Самосвал», который также предназначен для доставки песка, гравия и других сыпучих материалов. Это все к данной минуте. Мы внимательно следим за происходящими событиями. Больше информации для вас доступна в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей уже в середине часа.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Дневной ракурс.
2: Давайте продолжим дневной ракурс на радио «Спутник». Лисо Хабалова и Алексей Красильников в студии. Лисо, привет еще раз.
3: Привет еще раз, Алексей Красильников. Всем здравствуйте.
2: И как обещали, Собственно, вот эта самая большая история с большим, с масштабным проектом по развитию беспилотной аэрологистики, который был анонсирован, я так понимаю, даже... А можно сказать, что на каком-то на федеральном и на межведомственном уровне?
3: Я думаю, вполне, почему бы нет. То есть это конкурсный отбор для регионов, для участия в формировании.
2: Я к тому, что объявил ты его Минтранс. Но в этом смысле наверняка будут какие-то пересечения и какие-то, ну, как минимум, на уровне консультации, на уровне согласований вопросы решатся и с другими ведомствами. Просто это всегда дает не только, не то чтобы лишней какой-то масштабности, но и вызовов новых, потому что всегда отрадно видеть, когда разные ведомства, причем еще разного уровня, федерального, например, регионального, работают друг с другом в какой-то в связке.
3: Ну, в общем, в любом случае, это запуск масштабного государственного проекта по развитию беспилотной аэрологистики, и это доставка грузов дронами в труднодоступные районы, новые логистические цепочки, целая отрасль, которая может в перспективе создать огромное количество рабочих мест. Я там почитала некоторые комментарии. На самом деле все этого очень сильно ждут. И в регионе победители планируется развернуть цифровую платформу управления низковысотной экономикой на базе гос...
2: Низковысотной, как хорошо звучит.
3: Информсистемы. Эроглонас. И разработать мастер-план беспилотной аэрологистики. Вот это меня вообще очень сильно заинтересовало. Это беспилотная аэрологистика. Как это будет происходить?
2: Тут я бы еще добавил, что в этом еще будет участвовать ГЛОНАСС, то есть вот эта система спутниковой навигации и низковысотной, то есть это все на высоте, но в третьем измерении. А вообще, обрати внимание, какой парадокс получается. С одной стороны, это беспилотные системы, да, беспилотная аэрологистика, а с другой стороны, создаются рабочие места. По идее, это, казалось бы, наоборот, если это будет работать без людей, которые непосредственно занимаются пилотированием, хотя, возможно, и будут заниматься по удаленке, это должно ввести в какое-то вот это вот роботизированное, машинизированное будущее, как его не представляю. С другой стороны, это высокотехнологичное направление, где,
3: а
2: безусловно,
3: вот
2: специалисты будут востребованы.
3: Слушатели тоже очень заинтересовались, сразу спрашивают, в каких регионах лучше протестировать, там, где погода сложная или там, где инфраструктура более развита. Вот как раз я так поняла, что это все в перспективе, конечно, будет работать везде, то есть от этого плюсы будут всем регионам абсолютно, но как раз больше всего плюсов будет там, где...
2: Вот вопрос, на самом деле, очень правда, по существу такой интерес. То есть, ну вот где лучше испытания провести, в каких условиях? В максимально лояльных, хороших, удобных, ну, чтобы посмотреть, как это работает. Либо сразу навалить всех возможных вызовов, всех возможных сложностей. Для чего? Для того, чтобы, ну вот сразу выявить проблемные места. Ну, они просто нагляднее будут, это очень хорошо, правда. Но здесь пусть, опять же, да, решают на уровне вот этой самой конкурсной комиссии немножечко, я не знаю, смутило, не смутило, что все-таки победитель будет один регион, и эта платформа будет именно там. Понятное дело, это будет пилотный беспилотный проект. Хорошо, мне
3: молодец,
2: прям понравилось.
3: Молодец,
2: да. Ну, прям могём, да. И это будет экстраполироваться на другие регионы тоже. Но как вот тут уйти от того, что... А если... Ну, в разных регионах разные условия, в том числе, в первую очередь, по финансированию. И если, условно говоря, в регионе побогаче можно себе позволить что-то и сверх запланированного, то в регионе победнее придется как?
3: Ну вот не знаю, на самом деле, да, согласна с тобой, это дилемма. Станет один регион, как сказал уже Алексей Красильников, победителем, и этот регион должен будет набрать максимальный балл и представить хотя бы один сценарий с подтвержденным правовым механизмом запуска.
2: Сценарий. То есть выходит конкурсная комиссия, не знаю, губернатор или председатель правительства, про такой, смеркалось. Сценарий. Акт первый.
3: То есть ты это видишь так?
2: Конечно. Я считаю, зачитывать, и если это еще будет сделано в какой-нибудь в такой в изобразительной манере, это, мне кажется, только в плюс.
3: Давай послушаем наших экспертов, что они говорят по этому поводу, где это вообще будет.
2: Наконец-то, хоть экспертов, а не меня.
3: Экономист, председатель Союза цифровой мир Валерий Валерьевич Корнеев.
4: У нас беспилотные, ну, в первую очередь, летательные аппараты очень широко применяются в сельском хозяйстве, потому что они резко повышают производительность труда. Если на больших площадях отслеживать тщательно все фазы развития растений, возможные заболевания и нападения, например, насекомых, то быстрое реагирование, в том числе с использованием других БПЛА, которые опыляют растения и следят за ними, дает очень серьезный экономический эффект. Если мы говорим, в принципе, про использование беспилотной техники, то даже относятся и, между прочим, беспилотные грузовики, беспилотные такси. Во-первых, решают огромные проблемы с количеством и квалификацией водителей. У нас нехватка водителей Сибири составляет, ну, миллионы человек на сегодняшний день. Это первое. Второе, все-таки доставка товаров, вот те самые роверы, которые мы наблюдаем каждый день в крупных городах. Там очень серьезная разница в экономической эффективности, потому что если один доставщик стоит, например, 120 тысяч рублей в месяц, то один ровер обходится в 20 тысяч рублей в месяц.
2: Тут очень сложно. Вот эти примеры, они очень наглядные, очень практичные, вот в особенности, когда в цифрах. Но тут как раз-таки приходишь к тем проблемам, которые уже сколько столетий возникают при внедрении каких-то новых механизмов, каких-то новших. Всегда люди появляются, которые говорят, да, вы сэкономили, безусловно, на том, чтобы это внедрить. Да, это стало для государства, для региона, для города, не знаю, там, для деревни, для населенного пункта дешевле. А вот нас-то куда? Раньше это мы делали, раньше на нас деньги тратили, а теперь это дешевле, проще и без нас. Именно поэтому вот те твои слова, которые сказал о создании новых рабочих мест, они дополнительно здесь могут быть интересны, важны и значимы. Но в это, конечно, нужно в область копать. И в том сценарии, который, безусловно, будут зачитывать по ролям, шутка, конечно, пусть зачитывают, учитывают как нужно. Вот про человека, чтобы не забыли, потому что беспилотные системы беспилотными системами, а государство, в первую очередь, социальным должно быть.
3: Ты знаешь, в 15 часов информационный час всегда бывает на радио «Спутник».
2: Информационный.
3: И, да, и хотелось бы послушать подробнее, поговорить с экспертом уже конкретно на эту тему и задать все эти вопросы, чтобы было больше возможности задавать

0: Возможно. Про линейные сложения. Другое дело, вот тоже, это на самом деле правильный момент, про который стоит сказать, что беспилотник это ни в коей мере не вот просто само по себе, что существующее. Это просто что-то, что управляется по удаленке. Это тоже очень важно, это тоже очень нужно понимать. Я думаю, те, кто видели роботов-доставщиков, например, на улицах каких-то городов, примерно представляют, что-то они не сами ползут. Что там
1: вот
0: сидит человек как, с джойстиком
1: как и управляет. Как раз ты подвел к нашему следующему мнению от эксперта. Профессор МГИМО, директор экспертного центра по мобильности устойчивого транспорта России. Российской ассоциации содействия ООН Олег Николаевич Дунаев.
2: Логистику беспилотники с точки зрения авиации, они могут обеспечивать доставку в труднодоступные районы товаров, грузов. И это, конечно, удешевляет расходы, это позволяет компаниям-потребителям эффективно работать. Но в первую очередь это, конечно, это переход к средствам автоматизации, к средствам роботизации по доставке товаров, перемещение людей. Это перемещение не просто товаров. Вот товары мы научились перемещать. Сейчас нам нужно в логистике научиться перемещать людей при минимальных затратах. Например, чтобы человек, который сидит в Санкт-Петербурге, он мог управлять процессом во Владивостоке или на Салехарде.
0: А это восхитительный момент, на самом деле, который как раз вот ту тему закрывает, которую я изначально, ну не то чтобы задал, а которую я задался. Вот межрегиональное сотрудничество, межведомственное. Ведь это же действительно так. И здесь речь не только о тяжелых условиях, в которых могут работать вот эти самые агрегаты, эти самые машины. Тут тоже, кстати, фантастических всяких рассказов, романов, фильмов, вспоминается от аватара какого-нибудь. Это же, по сути, немножечко плюс-минус то же самое, когда человек, находясь в комфортных условиях, управляет каким-то устройством, которое находится далеко и в тех условиях, где человеку находиться сложнее. Более того, есть же регионы, куда чисто физический доступ сложный. Ну, то есть, куда, допустим, летать там самолет-вертолет один раз в тысячелетие. Есть и такие регионы удаленные. И это тоже может дать очень серьезный толчок для развития. Очень интересный момент. Но, опять же, дополнительный вызов на тему того, как разные ведомства, как разные регионы друг с другом будут согласовывать свою работу. Это абсолютно понятно, но достаточно сложный процесс.
1: А ты знаешь, уже оказывается, первая рентабельная, это свежая информация, недавно появилась, первая рентабельная...
0: Только что, прям 5 минут назад.
1: Маршруты беспилотной аэрологистики могут появиться в России в течение ближайшего года. В рамках проекта Минтранс России по низковысотной экономике.
0: Это все вот это та самая низковысотная экономика. Ну, интересно, конечно, в этом плане. Вот очень любопытно, в чем еще вдвойне, втройне все это сложнее, потому что мы немножечко привыкли, ну как букашки, да, жить и работать вот в двухмерном измерении. Условно говоря, дорожное движение обеспечить нужно только вот вперед-назад, влево-вправо. А здесь ведь еще вот, слушай, слово «высота», конечно, добавляет нового всего этого, новой какой-то глубины, опять же, этого самого пространства. И согласовывать, опять же, нужно передвижение этих самых объектов еще и по высоте. И вот к этому вопросу, если я правильно понимаю, а я понимаю, что этого еще нигде никак не появилось, вот этого регулирования, это то, с чем пока справиться не могут в самых разных странах.
1: Так, а еще знаешь, что интересно, что они будут формировать это все вместе с крупнейшими российскими технологическими экосистемами, а также маркетплейсами. Ты представляешь, то есть еще и маркетплейсы будут здесь задействованы.
0: Мне кажется, уже начали просто, знаешь, докидывать популярные направления, модные словечки. Цифровизация, маркетплейсы, что у нас еще там актуально? Ну, ЕГЭ и 300 баллов.
1: Нет, ЕГЭ давай хотя бы не сюда, пожалуйста.
0: Я шучу, конечно, шучу. Но почему бы, кстати, не сделать подобные вообще вещи определенным направлением где-нибудь в университетах?
1: Нужны права на управление дронов, пишет наш слушатель.
0: Нужны права для...
1: На управление дронов.
0: Я не знаю, здесь вопрос к каким дронам и беспилотникам. Если это небольшие доставщики, опять же, про которые, помнишь, мы говорили, то не нужно у них никаких прав. А если мы говорим вот про эти просложные системы, которые, опять же, в документальном фильме «Аватар» были использованы, то это вообще другое третье. А я здесь могу вообще вспомнить прекрасную тему, которая у нас была затронута на прошлой неделе, о том, что на уровне ООН задумываются о том... Ну, беспилотные системы, естественно, в области военки они будут востребованы чуть не в первую очередь. На уровне ООН вот заинтересовались, как бы ограничить эти самые автономные системы, которые работают без участия человека, и как это согласовывать вот с каким-нибудь мировым сообществом, потому что, безусловно, и в Китае определенные разработки есть, в Южной Корее, безусловно, определенные разработки есть. Я думаю, и в каких-нибудь странах Европы тоже на эту тему задумываются. И определенная гонка... Это тоже то, что может, ну, определить то, каким экономическое противостояние будет вот через лет через 10.

0: 10-20.
1: Ну вот в любом случае очень хочется понаблюдать за тем, как это все будет действительно происходить, потому что обещают, что уже в течение года мы увидим первые рентабельные маршруты, которые изменят архитектуру всей городской логистики. Вот такое заявление. Прям очень маршруты. Хочется понаблюдать, как это все будет происходить.
0: Маршрут только одна из частей, безусловно, важная. Безусловно. Но весь вот вопрос этой самой, как это, низковысотной, да? Низковысотной экономической модели, это нечто, правда, из какого-то будущего. У меня, правда, вот я рассказал за эфиром, ассоциация первая с фильмом «Пятый элемент», где вот на разных уровнях летают эти самые системы. Кстати, и пилотные, и беспилотные тоже. Просто это нужно новое какое-то измерение добавлять вообще в восприятие реальности. Посмотрим, как этот проект завершится, какой регион, опять же, одержит победу, и можно будет, правда, следить за тем, как все это будет развиваться.
1: А давай просто пальцем в небо ткнем. Как ты думаешь, какой регион? А потом проверим.
0: В силу того, что сегодня у нас была Тульская область, в лице губернатора представлен эфир, я буду за Тульскую область.
1: Пока. Ну все, принято.
0: Кстати, шутка шуткой, но учитывая, как много цифровых вещей экспериментировались на моем южном Чертанове, где я проживаю в Москве, я не удивлюсь, если тут мой Чертанов стрельнет, всех подвинет, и будем там тоже.
1: Два пункта приняты. Ну, там посмотрим.
0: За родной?
1: Я вот не знаю, я в принципе, да, почему бы нет? Давай выберем Владикавказ, Северный Кавказ, пускай будет. Северная Осетия, Алания, пускай.
0: Вот, например,
1: вот так,
0: да.
1: Северная Осетия, Алания.
0: Смотрим следы, а у нас есть еще несколько тем для обсуждения. Собственно, темы-то связаны достаточно с привычными, с понятными вещами. Можно упомянуть, можно вспомнить те самые инциденты в аэропортах, на аэродромах Германии, где находили беспилотники, правда, в безопасном виде. Но, тем не менее, они стали поводом для того, чтобы закрыть российское консульство в Бонне, в Германии, закрыть русский дом с середины сентября в Берлине. Ну, а всеми любимая Кая Каллас, ну как любимая, в кавычках любимая,
1: обвиняет Россию в государственном терроризме. Вот так вот. Все очень серьезно из-за появления всех этих дронов.
0: Ну вот насколько все это, кстати, опять же, дронов низковысотных, высоковысотных.
1: Да.
0: Насколько это действительно серьезно, как к этому относиться? Не было ли просто какой-то провокации вообще, о чем думают в этом смысле и Германии, и немецкие власти, которым тоже просто свой рейтинг, наверное, подумать нужно. Побеседуем прямо сейчас. С нами на связи автор проекта «Папочка канцлера» в Телеграме Марина Заканская. Марина, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Марина, такие очень серьезные заявления. Скажите, пожалуйста, к чему это все ведет? Почему так происходит?
2: Серьезные заявления, но на самом деле подготовка к ним шла уже достаточно давно, и решение о закрытии консульства в Бонне и закрытии русского дома, на самом деле все эти дискуссии велись в Германии еще с 2022 года. И тут нужно сказать, что для немецкой верхушки подобное решение вообще... Скажем так, для этого нужен был повод. Они его нашли. Этим поводом стали якобы провокации в Лейпциге, которым якобы причастна Россия. Тут, конечно, стоит оговориться, отметить вообще энтузиазм немецких политиков, с которым они подошли к расследованию этих дронов, направить бы это всю, знаете, энергию, да, в расследование подрывов северных потоков. Меня очень особенно порадовало то, как Кая Каллас, которую вы упомянули еще вчера, перед тем, как прозвучало официальное заявление, собственно, Германии по итогам расследования, она уже успела обвинить Россию. Конечно, быстро оговорилась, извинилась, сказала, что мы ждем официальных заявлений от Германии, но это очень много говорит о том, как евроэлита стремится к тому, чтобы поскорее поставить точку вот на карте в сторону России, сказать, что во всем виноваты именно она. Но в остальном, конечно, эти меры, они даже уже, честно, не вызывают каких-то особенных эмоций. Все этого ждали, все понимали, что когда-то это случится.
0: Марин, разрешите момент вот такой уточнить? Вот вы сказали, все прекрасно понимали. Все, я бы хотел обратить вот это все еще и внутрь Германии. Извините за небольшое литературное отступление. Мне очень это сравнение бросалось в глаза. В книге Стругацкой «Обитаемый остров» рассказывалось, вот как была какая-то в одной из империй, которая там существовала, вот эта разведка придумывала себе шпионов, разоблачала их, устраивала эти провокации, потом разоблачала, чтобы жителям показать: ребят, посмотрите, мы работаем. А потом выяснилось, что действительно какие-то шпионы засылаются, и их можно и нужно разоблачать, и у многих прям вот открывались глаза от ужаса, что на самом деле такое происходит. В немецком обществе вот подобные истории как воспринимают? Рядовой, условно говоря, бюргер, немец, которому показывают вот этот вот непонятный якобы беспилотник с неработающей частью, который так бы не взорвался, говорят, вот видите, это русский, значит, мы закроем их консульство, закроем их русский дом. Как немец это воспринимает сегодня? Он пойдет голосовать, условно говоря, за Мерца или у определенной партии, которую называют аббревиатурой из трех букв, снова немножечко вырастут рейтинги?
2: Знаете, мне кажется, что мне даже не нужно отвечать на этот вопрос. На этот вопрос ответят бюргеры Германии в эти выходные, когда как раз пройдут выборы в Саксонии-Анхальт. И я думаю, что этот ответ будет очевиден. Верят ли бюргеры в это и как они к этому действительно относятся? Потому что это даже уже вызывает не просто какую-то иронию, но это... Но это смехотворно для немцев, когда они видят как раз заявление СМИ про дроны в Лейпциге, и никто при этом не задается вопросом, а почему вообще какие-то дроны вызывают столько ажиотажа, столько проблем в стране, которая якобы там хочет стать самой сильной армией Европы. Почему такие диверсии, если их так можно назвать, выводят из строя работу целого аэропорта? И почему-то все эти вопросы нужно решать на федеральном уровне. Поэтому у бюргеров это вызывает исключительно негативную реакцию, и попытки отвлечь, опять же, население от реальных проблем в стране посредством таких заявлений, опять же, посредством таких инфоповодов в случае с там, закрытием русского дома, когда мы якобы боремся с русскими шпионами, к чему эти попытки приведут, вряд ли к чему-то хорошему.
1: А я вот как раз хотела у вас, Марина Евгеньевна, спросить ваш прогноз. Как вы думаете, вот что будет дальше? Дальше будут какие-то более жесткие шаги?
2: Вы имеете в виду со стороны Германии?
1: Да, вот к чему-то они
2: России?
1: Это все ведут, для
0: Может
1: чего-то
0: быть,
1: они это все делают?
0: Может быть, со стороны Кайкалас лично? У нее тоже жесткие шаги бывают на жесткой платформе, когда...
2: Тут я не берусь судить и что-то прогнозировать, но я бы сказала, что подобные решения там, о закрытии консульства, о закрытии русского дома, в том числе говорят о том, что у Германии как будто бы заканчиваются вообще возможные ходы и возможные решения, на которые они готовы пойти по отношению к России, потому что мы прекрасно видим на примере всех бесконечных санкций, которые были введены против нашей страны, кому они на самом деле вредят. И кто оказывается проигравшим в конечном итоге. И это чувствуют и бюргеры, и это уже не могут не чувствовать, в том числе политики, которые находятся у власти в Германии.
0: Ну вот тут очень сложно действительно рассматривать эту ситуацию вне событий, которые вот ожидаются, вне вот этих самых выборов. Выборов пусть региональных, но тем не менее весьма и весьма значимых. И вот это больше, на ваш взгляд, история так международная или все-таки история больше внутренняя? Ну потому что канцлер Мерц ни для кого не секрет, но это антирекорды по рейтингу поддержки, по уровню поддержки. Сами немцы это посчитали, в особенности в сравнении с предыдущими канцлерами, где тоже, в принципе, показатели были небольшие. Вот в этом плане, опять же, что и как происходит? Чего-то ожидать? Какой-то сдвиг возможен? Потому что на международном уровне, ну, давно и представителями российского МИДа, нашего МИДа, и в нашем эфире Мария Захарова говорила, что практически отсутствуют каналы какой-то коммуникации с Германией и с Европой в целом.
2: Отвечая на ваш вопрос про выборы в Саксонии-Анхальт, вы абсолютно правы. Это, во-первых, европейская история, и исход выборов, он повлияет не только на Саксонию-Анхальт, это само собой, не только на Германию, но и на Европу в целом. А если это европейская история, то она все еще и международная история. И я думаю, что если выборы пройдут ровно так, как мы ожидаем, как мы себе представляем сейчас, основываясь на опросах, то последствия будут еще, они будут очень долгосрочными.
0: Марина, спасибо. Вам спасибо огромное за ваши ответы. Автор проекта в Телеграме «Папочка канцлера» Марина Закамская. В эфире «Радио Спутник». Ну а мы, я так понимаю, будем ждать каких-то новых, опять же, действительно, шагов, заявлений и прочего. Потому что наверняка на этом все не закончится. Вот как все это отразится на результатах выборов, узнаем уже, я так понимаю, вот после выходных. А дальше, да, подождем, что расскажет Мерц, что расскажет Каллас и как оно будет дальше.
1: Расскажем это все обязательно в прямом эфире на «Радио Спутник».
0: Обязательно. Пока небольшой еще один перерыв сделаем, потому что дневной ракурс на «Радио Спутник» продолжается.

0: Сокращение ледяного покрова Гренландии. Контекст. Омываемый Атлантическим и Северным ледовитым океанами остров уникален. 80% его территории покрыто ледниковым слоем. Это второй по величине ледяной массив на планете после Антарктиды. Ученые констатируют, уже 3 десятилетия подряд он сокращается. Раньше явление было амплитудным. Прирост чередовался с уменьшением. Теперь динамика только отрицательная. Если переводить в цифры, то Гренландия потеряла около 173 миллиардов тонн льда. Экологи считают, что человечество получает климатический сигнал. Таяние льдов – свидетельство глобальных изменений. Средняя температура Земли с начала 20 века увеличилась больше, чем на 1 градус Цельсия. Тенденция сохраняется. Причем в Арктике теплеет в 3 раза быстрее, чем в среднем по планете. Последствия глобального потепления хорошо известны. Повышение уровня мирового океана, истощение запасов пресной воды, рост количества экстремальных погодных явлений. Как итог, возможное разрушение экосистемы Земли и гибель целых видов. Таяние льдов в Гренландии интересно для ученых из другой точки зрения. Под ледяным панцирем острова скрыты горные массивы, сопоставимые с Альпами.
1: Пропустил программу? Не беда. Весь эфир и не только. На радиоспутник.ру

0: кажется, что ты...
1: Это проекция.
0: Но я хочу...
1: А это зацикленность на себе.
0: Нет, дело не в этом.
1: Вытеснение и отрицание.
0: Да просто поговори со мной.
2: Развитие эмоционального интеллекта начинается с разговора. В подкасте «Поговори со мной». Популярно о психологии, без оценок и паттернов. По средам в 16:30 на радио «Спутник». Импортозамещение в действии. Страницы «Радио Спутник» ВКонтакте и «Одноклассниках». Будьте с нами, общайтесь с ведущими, становитесь звездами нашей радиостанции.
3: Провожу анализ. Англосаксы 0,0%. Франко-галы 0. Русский. Русский на 100%.
2: Егор Холмогоров. Всегда на страже национальных интересов и культурной идентичности. Программа «Холмогорская резьба» с Егором Холмогоровым. Русский взгляд на русский мир. В среду в 2 часа пополудни на радио «Спутник». Ухнем! Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7-495-950-6065. «Радио Спутник». Новости.
4: В студии Нигина Ахмедова. Здравствуйте. Президент Ирана Масуд Пезешкиан не обращался с запросом о посредничестве Москвы в контактах Тегерана и Вашингтона во время переговоров с президентом России Владимиром Путиным в Бишкеке. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Ранее, напомню, Владимир Путин посетил Киргизию. Там он принял участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества и провел ряд двусторонних встреч, в том числе переговоры с Пезешкианом. Примерно 10% нефтеперерабатывающих заводов сейчас находятся в стадии ремонта, а компании проводят восстановление в ускоренном режиме. Об этом заявил вице-премьер России Александр Новак. Работа по защите МПЗ в последние месяцы была усилена. На это уходит много денег, но оно того стоит, подчеркнул Новак и добавил, что российские нефтяные компании принимают все необходимые меры, чтобы нефтедобыча была максимальной. 6 человек, в числе которых ребенок 2 лет, пострадали при ударах ВСУ по Белгородской области, сообщил оперштаб. Отмечается, что в том числе в Шебекино в результате атаки дрона пострадал мужчина, а в Борисовском округе беспилотник ударил по легковому автомобилю. Пострадали 2 мирных жителя. Всем раненым, как уточняется, оказывают необходимую медпомощь. Суд Москвы оштрафовал компанию Google еще на 7,5 миллионов рублей за отказ удалять заблокированное в России приложение из Google Play, передает корреспондент РИА Новости. Речь, в частности, идет о международном сервисе для заказа премиального трансфера. Согласно материалам, составлены 2 административных протокола, по которым назначены штрафы почти по 4 миллиона рублей. Россиян среди пострадавших в ДТП с автобусом в египетской провинции Южный Синай нет, сообщили в Генконсульстве России в Хургаде. Жертвами происшествия стали не менее 10 граждан Иордании, сообщили ранее в иорданском портале. По его данным, в автобусе находились 43 пассажира – иорданцы, египтяне и один сириец. Автобус перевернулся ранее сегодня на трассе Дахаб-Нувейба. 16 человек погибли, 28 получили ранения, сообщил Минздрав Египта. ЕГЭ по китайскому языку в этом году сдавали 533 человека. Это в 1,5 раза больше, чем в прошлом году, сообщили в Рособорнадзоре. Уточняется, что китайский язык занимает 3-ю строчку по популярности сдачи единого госэкзамена в списке иностранных языков после английского и немецкого. Ранее в Рособорнадзоре рассказали, что ЕГЭ по китайскому состоит из 2 частей – письменной и устной. На выполнение первой отводится 3 часа, а второй – 14 минут. Напомню, основной период сдачи ЕГЭ в этом году завершился в нашей стране 9 июля. Это все к данной минуте. Больше информации вы найдете в Макс-канале «Радио Спутник».
2: «Радио Спутник». Разберемся. Москва, 91,2 FM. Место встречи – Владивосток. Радио «Спутник» на Восточном экономическом форуме 2026.
5: Радио «Спутник» продолжает свою работу на Восточном экономическом форуме. Я Александр Кузьмак. Здравствуйте. С колоссальным удовольствием приветствую в нашей студии первого заместителя председателя Комитета Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Блудская. У нас в эфире. Татьяна Викторовна, здравствуйте. Мы столько раз с вами общались в Москве и, наконец-то, встретились во Владивостоке. Вы сказали, начнем с главного, поэтому я просто передам вам слово. Начнем с главного. Начинайте с главного.
6: Начнем с главного. Хочется сказать, какая у нас большая прекрасная страна, да? Мы с вами вот летели, 8 часов летели, встретились в нашей прекрасной стране. Да. Ну, конечно, для меня главный вопрос моей работы — это вопрос демографический. И сейчас, даже если посмотреть на народную программу «Единая Россия», то именно вопрос демографии, да, вопрос социальной поддержки семей с детьми, он стоит первым пунктом, потому что страна — это люди. И вот именно про людей, я думаю, мы сегодня поговорим.
5: Вот. Значит, я все правильно понял и понял правильно, угадал тему нашего разговора. А демография, ведь в отличие, скажем, от инфраструктурных проектов, промышленных, финансовых, любых других, поскольку она связана с людьми, но мы понимаем, что сейчас, и об этом говорится очень часто, что все проекты работают с опережением, то есть опережение в строительстве инфраструктуры, опережающие проекты по развитию территорий. А может ли быть в демографии термин «опережающее» в том смысле, что мы создаем условия, в которых эта самая демографическая проблема будет решаться дальше, но как мы создаем для нее некий ресурс, запас. То есть население еще не растет, но мы создаем для этого условия. Какая здесь должна быть инфраструктура?
6: А вы знаете, демография — это всегда про опережающее развитие. Потому что демография не решается здесь и сейчас.
5: Минимум 9 месяцев, да.
6: Конечно, да. До этого еще должно произойти чудо. Чудо, когда два человека встретились. Чудо, когда семья, у которой уже есть дети, поняли, что вот, да, мы станем еще счастливее на одного ребенка. Поэтому это всегда про опережающее развитие. Другое дело, что на каждом этапе рядом с семьей должно стоять государство. И оно стоит. И мы сейчас об этом говорили на сессии про поддержку семьи, про традиционные ценности. Я приводила цифру. 3500 мер поддержки. Именно столько у нас так много различных выплат, скидок, льгот, различных бесплатных вариантов для семей с детьми дает только одно Министерство труда и соцполитики Российской Федерации. А всего у нас министерств, которые помогают семьям, 12. Вот в 12 федеральных министерств у нас есть программа, которая направлена на поддержку семьи. Угу. И в этот момент мне очень хочется спросить вот вас, например, вот чувствуете вы для своей семьи вот эту вот мощь из 3500 плюс еще...
5: Ну, я вам так отвечу. У меня, к сожалению, сейчас семьи в полном смысле этого слова нет, но дети есть. У меня двое взрослых детей. И да, я с вами согласен, потому что, во всяком случае, глядя на них, я могу сказать, что уверенности у них в том, что их жизнь в дальнейшем, в том числе и семейная, сложится значительно больше, чем у меня было в их возрасте, когда... А это были 90-е годы. И вообще, то есть даже думать о том, как вообще детей заводить, рожать кого-то, что-то...
6: Мне очень бы хотелось, чтобы вот именно у ваших детей были проверенные ориентиры с точки зрения того, что не то, что у нас сейчас есть все возможности для самореализации, для получения образования, для поиска работы, это все есть. Но они также должны понимать, что есть законы, которые они работают, даже если нам кажется, что они не работают. Это законы природы. И если ты к 35-40 годам, то уже ты встал на ноги, ты даже уже скопил и приобрел, и напутешествовался, то дальше, к сожалению, может сработать закон природы. И поэтому для нас важно, чтобы, начиная со студенческой семьи, не случайно мы даже закон приняли о студенческих семьях, все-таки у нас была вот эта поддержка. И я сейчас рассказывала на сессии, что вот эти 12 министерств, только федеральных плюс региональные, мы объединили в одну шпаргалку для родителей от Совета матерей, она доступна для всех. И даже если у вас еще нет семьи, передайте вашим детям. Можно зайти на этот сайт «Шпаргалка для родителей» и, ответив на определенное количество вопросов, получить для себя информацию.
5: Конечно.
6: Не то, что для всех. Да? Вы получите от 60 до 70 пунктов, как минимум. Вот прям проэкспериментируйте со своими детьми, покажите им, как много они сейчас могут получить.
5: А вот, Татьяна Викторовна, тогда вопрос вот какой. Что касается увязки действий государства в демографической проблеме между собой, я имею в виду увязки, понятно, как бы логика понятна, картина ясна, меры государства огромны, наверное, будут еще больше. А если мы увязываем демографию, ну, например, с воспитанием, или, например, с религией, ну, любой, главенствующей православием или исламом, или какой-то другой религией, в принципе, во всех авраамических религиях, я так понимаю, ценность семьи все равно стоит очень высоко, если не на первом месте. Можно ли увязать действия государства законодательно действиями самого государства, ну, например, с действиями церкви в плане традиций, ценностей семьи? Как вам кажется?
6: А вот это тоже все единое целое, потому что семья живет в государстве, а государство, церковь, это все сейчас, слава Богу, едино, да, что мы живем в те времена, когда даже как мы задумываем, что вот здесь будет новый район, когда мы планируем территории, мы сразу планируем, там должен быть храм. Потому что если там не будет храма, то храмом станет торговый центр. Да, люди, им нужно объединение, да, и, конечно же, поддержка. Вот та поддержка, которая дает человеку религия, особенно сейчас мы это понимаем, она настолько сильна и важна, что мы, мне кажется, стали еще вот более здесь, знаете, объединенными. Я это вижу потому, сколько сейчас людей приходят в храмы на службу.
5: А вот это же все о морально-этических вещах. И когда мы говорим о храмах, и когда мы говорим о воспитании детей родителями, которые их правильно воспитывают, понимая, что они им передают свой опыт семьи, да, и понимание того, что детей надо родить, воспитать, и не потому, что надо, а потому, что рождается желание их иметь, да, ведь все-таки здесь категория «надо» же не работает, правильно? Вот, у меня вопрос, есть достаточно большая категория, мы о ней знаем, и вы о ней постоянно говорите, и мы с вами говорили об этом, молодых людей, которые ставят, у которых другие ценности, нарративы другие, да, карьерные, какие-то другие, пока я молодой, у меня есть силы, я не обременен, я могу сделать это, не обязательно до 35, ну, хотя бы там до 30. Ведь это тоже к нам пришло из-за рубежа, скажем так. Да, очень часто. Вот это сначала я обеспечу себя, куплю себе квартиру, машину, все остальное, а уже потом подумаю о детях. Но ведь не все так живут.
6: Вы знаете, вот мы даже немножко поспорили на сессии, которую я вела. Сессия была посвящена программе «Доступное арендное жилье на Дальнем Востоке».
5: Давайте об этом тогда, да, потому что у нас 3 минутки осталось, да. А это важно.
6: И 87 миллиардов рублей в этой программе. И я ее рассматриваю только как демографическая ценность. Но при этом оказалось, что для многих данная программа, опять-таки ссылкой на то, что посмотрите, как там, это про то, что да не обязательно квартиру покупать. Это программа для тех, кто может сюда приехать, 3 года поработать, значит, потом уехать. Я говорю, подождите, Россия прирастает Дальним Востоком. Мы за то, чтобы здесь было больше семей, чтобы в семьях было больше детей. Поэтому даже в таких огромных государственных программах, когда уже выделены деньги, под эту программу будет в аренду семьи получат 12 тысяч квартир. И, конечно, мы должны...
5: А какой срок аренды?
6: Срок аренды 5 лет. Через 5 лет арендная ставка повышается. До 10 лет ты жить можешь. Но тоже я задавала вопрос. А когда семья входит в эту программу, вы с ней отрабатываете дорожную карту дальнейшего развития?
5: Да.
6: Потому что, когда через 5 лет вы придете и скажете, ваша льготная аренда закончилась, до свидания, семья окажется у разбитого корыта.
5: Просто
6: поэтому
5: уедет,
6: при
5: да.
6: входе надо отрабатывать ситуацию, чтобы семья оставалась. Но я здесь о другом. О том, что даже она не рассматривается как стопроцентная поддержка демографии.
5: Ну, безусловно. А вот у нас еще есть примерно минутка. А доходные дома вообще возможны в этой ситуации при поддержке государства?
6: Это и есть доходные.
5: Это, они и, есть.
6: Это и есть доходные дома. Еще один острый вопрос, который я поставила, про те квартиры, которые они построены, дома построены, проходят годы, квартиры не продаются. Почему нам эти квартиры не пустить в аренду?
5: Да, да,
6: социальный долгоаренд. Пока у строителей ответ, что это не совсем для нас выгодно, но я уверена, что мы к этому придем, потому что это решение демографического вопроса.
5: Татьяна Викторовна, огромное вам спасибо. Татьяна Буцкая была с нами в этом небольшом отрезке времени. Восточный экономический форум продолжается. Я Александр Кузьмак. Спасибо вам за внимание. Счастливо, до встречи. Спасибо.
2: Восточный экономический форум 2026. Дальний Восток. Развитие во благо людей. Для географа Земля – это карта. Для геолога – источник ресурсов. А для геостратега – поле борьбы за власть. Программа «Стратегия и власть» с Андреем Школьниковым. О политике на языке аналитики. По четвергам в 2 часа дня на радио «Спутник». С развитием массовых медиа мир превратился в глобальную деревню. Значит, в нем есть приятные соседи и... наоборот. Как там у них? Давайте осудим. Ой, не то. Давайте обсудим. Обсудим. Вечернее ток-шоу о глобальной политике с Кирой Сазоновой и Петром Лидовым. По четвергам в 7 вечера на радио «Спутник». Место встречи – Владивосток. Радио «Спутник» на Восточном экономическом форуме 2026.
7: Радио «Спутник», Данил Залюбовский у микрофона. Продолжаем вещать Восточного экономического форума. И в гостях у нас Инна Юрьевна Светенко, заместитель председателя Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации. Инна Юрьевна, здравствуйте.
8: Здравствуйте.
7: Что ж, мы очень много говорим о Дальнем Востоке сейчас, и еще остаются многие аспекты, которые не были освещены, но они под пристальным надзором и президента нашего, и в частности дальневосточников, которые здесь живут, остаются. Давайте по ним пройдемся. Отдельным пунктом сейчас очень часто звучит история про туризм и туристическую отрасль, которая может стать драйвером повышения статуса Дальневосточного федерального округа. Насколько сейчас это действительно актуально? И самое главное, а хватает ли у нас людей, чтобы эта туристическая отрасль тем драйвером действительно стала?
8: Ну, начнем с того, что действительно Дальний Восток – это всегда экзотика для средней полосы. И, конечно, внутренний туризм сейчас приобретает совершенно новые оттенки. Но тут есть и субъективные причины, потому что не все имеют возможность, и сложная логистика транспортная не дает возможность большинству россиян, которые любят отдыхать и могут себе это позволить, выезжать за границу. Поэтому, наконец, у нас начал развиваться внутренний туризм, чему лично я очень рада. И отмечу, что Дальний Восток является той точкой притяжения, которая всегда была интересна. Природа, возможность почувствовать вот это дуновение океана.
7: Настоящую Россию, да?
8: Настоящую Россию, да, безграничную и бескрайнюю. И, конечно, здесь я уверена, что очень большие перспективы. И сегодня на форуме очень много говорили о том, как развивать вот эти локальные места притяжения, что делать для того, чтобы развивать именно внутренний туризм. Если говорить о законодательстве, ну, я все-таки законодатель, поэтому обязана об этом сказать, закон о туристской деятельности, который в 96-м году был впервые принят в России, он касался в основном регулирования внешнего туризма. А вот сейчас законодатели работают над тем, чтобы регулировать все отрасли. Вы спросили, хватит ли у нас людей. Первое, туристов у нас точно хватит, тем более субсидированные полеты тоже играют огромную роль. Второе, по кадрам. Здесь есть проблемы, но в последнее время мы видим, что те вузы, которые готовят именно для туристской отрасли, наконец начали ориентироваться на своего потребителя. То есть работают с практиками, которые занимаются в туристской отрасли, и поэтому специалисты выпускаются сейчас большего качества, которые готовы сразу прийти на работу и работать, а не так, как, знаете, раньше. Так, у вас отличный диплом, поэтому давайте начнем все сначала.
7: Да, и поезжайте в Москву, то, что называется. А если говорить про вот это, ну, возможно, уже сошедшее на нет извечное противостояние столицы Российской Федерации, то есть Москвы, Петербурга и дальневосточных столиц, Хабаровск, Благовещенск, Владивосток, Якутск и так далее по списку, вот какое отношение сейчас между ними? Действительно ли относится еще как к периферии, то, что называется, да? Или все-таки уже насытили своим опытом, и теперь есть чему в Москве и Петербурге поучиться у наших дальневосточных столиц?
8: Во-первых, я как сенатор от Москвы могу отметить, что партнерские отношения уже созданы давно между Дальним Востоком и дальневосточными регионами и Москвой. И здесь даже сравнивать трудно. Идет взаимный обмен. Большой интерес москвичей к дальневосточной продукции, к тому, как развивается, к тем продуктам, я уж не говорю о продуктах питания, потому что они действительно очень вкусные и сильно отличаются, и всегда пользуются особым интересом у москвичей, но и той продукции промышленной, которая здесь производится. Но и Москва, знаете, как добрый партнер, когда есть какие-то современные технологии, всегда старается поделиться. Но давайте, 1 сентября не так давно было, вспомним Московскую электронную школу. Ну, потрясающий продукт, да, когда родитель знает все о своем ребенке, а иногда просто делает вид, что ну чего-то не знает, благодаря электронной школе. И детям очень удобно тоже пользоваться этим продуктом, потому что, ну, забыл там домашку записать, как было в наше время. Это уже не работает. Совершенно верно. И поэтому вот мы данную платформу Москва дали всем регионам, и на самом деле 11 субъектов уже пользуются. Ну, я Ямало-Ненецкий округ, он один из первых, кто начал этим пользоваться. Также сейчас обсуждается подключение Якутии и других дальневосточных регионов. Значит, госпитальное обучение – это когда дети, которые должны продолжительный период находиться в больнице, у нас есть определенная программа «Учим, знаем», по которой непрерывно обучаются дети, у них нет перерыва из-за заболевания. Медицина. Здесь технологии скакнули вперед, и у нас есть уникальный центр по распознаванию рентгеновских рентгеновских снимков с помощью искусственного интеллекта и набора врачей, которые потом проверяют искусственный интеллект. И у нас дальневосточные регионы подключились, даже такие региональные местные больницы, которые не содержат штатную единицу рентгенолога, а пользуются вот искусственным интеллектом и московскими рентгенологами. Это очень удобно. Я могу перечислять бесконечно, потому что очень рада нашему вот такому взаимному обмену с Дальним Востоком, и считаю, что мы имеем очень дружеские, партнерские отношения.
7: Ну, понятное дело, что это, я уверен, не исчерпывающий, далеко не исчерпывающий перечень того, чем мы обмениваемся со столицами и что себе перенимаем. Но вот вчера буквально я прогуливался по улице Дальнего Востока, открытой как раз-таки вчера, в первый день, и меня вот что поразило. Во-первых, сейчас в целом огромное, скажем так, внимание уделяется художественным народным промыслам. Это становится своего рода фишкой, наверное, и в частности этого Восточного экономического форума. Почему на это стали делать огромные акценты, почему именно это ставят во главу угла, когда говорят о там, Чукотке, например? Раз, сразу перечень, да, кто там живет, какие народности, какие одежды и так далее. Вот почему это стало первоочередной задачей показать и продемонстрировать, чем мы богаты.
8: Очень интересная тема, потому что на ней лежит очень много смыслов. С одной стороны, сохранение своей культуры, сохранение своей истории, знание своей истории, и вот это вот чувство традиции, оно очень важно для следующих поколений, для того, чтобы вот эта нить, то, что сейчас мы стараемся, ну, то, о чем мы стараемся друг другу рассказать, и это очень сложно, потому что у нас многоконфессиональная, многонациональная, многоязыковая, многотрадиционная страна, в которой все перемешано, и все с огромным удовольствием изучают культуру друг друга. И вот здесь мы сейчас находим, благодаря вот этому интересу к народно-художественным промыслам и развитию креативных индустрий, находим баланс. Вот что такое народно-художественный промысл? Это вот то, что пылится на полке либо где-то в музее за стеклом, и туда приводят экскурсии и говорят, вот это ваша история. А мы находимся сейчас в другой парадигме, когда мы с полки достаем и говорим, а как это сделать современным? И чтобы это хорошо смотрелось, тебе хотелось это иметь, тебе хотелось это носить, чтобы это было современным. И мы видим, что удается русским мастерам, причем не только дизайнерам, но и мастерам, которые работают с деревом, с костью, работают с мебелью, с дизайном огромных городов, с архитектурой. Наш культурный код и культурный код вот конкретного места и локации сделать модным, интересным, современным. И я уверена, что вот это сохранение наших уникальных традиций, и мы же с вами, вы сами сказали, сейчас отличаем, можем отличить Чукотку от Якутии.
7: Просто по меху.
8: Просто либо по меху, либо по орнаменту, либо еще по каким-то деталям, даже не разу там не бывав, а находясь, допустим, всю жизнь в центральной полосе. И вот это дорогого стоит такое уважение к традициям и культуре каждого народа.
7: А вот с точки зрения законодательства, что делается в плане защиты вот тех самых уникальных, региональных, которые переходят уже в разряд экономики, все-таки вещей, атрибутов и брендов, да, чтобы защитить их от контрафактной продукции, которая только делает вид, что имеет отношение к каким-то действительно доподлинным корням.
8: Да. Ну, в основном наши соседи с огромным удовольствием делают массовый контрафакт нашей продукции, и есть определенная озабоченность, поэтому сейчас и ведется большая законодательная работа по именно интеллектуальной, по защите интеллектуальной собственности. И также мы активно работаем вместе с Государственной Думой над законом о о народно-художественных промыслах, и сейчас в отдельную ветвь выделяем ремесла. И также работаем над законом о ремесленном деле. И уверена, что вот эта законодательная база, которая в ближайшее время уже будет являться законом, она будет давать, с одной стороны, защиту, второе, тем, кто является производителями, идейными вдохновителями качественного продукта, помимо мер поддержки, могут иметь еще и меры защиты своего продукта. Активную роль играет также и честный знак, поэтому думаю, что здесь мы сильно продвинемся в ближайшее время.
7: А мы уверены в этом. По-другому и не может быть. Инна Юрьевна Светенко, заместитель председателя Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, была с нами. Спасибо большое, Инна Юрьевна. Оставайтесь с нами с радио «Спутник» на Восточном экономическом форуме. Мы продолжаем свою работу. Услышимся.
2: Восточный экономический форум 2026. Дальний Восток. Развитие во благо людей. Движение «Драйв». Удовольствие «Кайф». Изолента «Лайф».
9: Доброе утро, дорогие товарищи. Здравствуйте. Изолента «Живьем» на лучшем радио страны, радио «Спутник». Лучшее утреннее шоу. Петр Лидов, Трофим Татаренков. Начинаем новую неделю. Здравствуйте.
10: Здравствуйте, друзья.
2: Всю неделю с 10 утра по будням и с 11 по выходным непрерывный живой эфир «Изолента Лайф». События, тенденции, аналитика и ваши мнения.
10: Как вам вообще? Нравится ли все? Может быть, что-то поправить надо? Пожалуйста. Готовы принять заявки, можем кое-что и поправить.
2: Изолента Лайф. На ней все держится. Страница «Радио Спутник» во ВКонтакте по адресу vk.com/radio_спутник. Присоединяйтесь.

Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве и Краснодаре 14 часов, Новосибирске 18.00. В студии Ольга Дубровина. Здравствуйте в этом выпуске. Мужчина пострадал при атаке украинского дрона в Курской области. Президент Турции выступил за создание механизма для безопасного судоходства в Черном море. Евросоюз отменил пошлины на 80% армянского экспорта. Подробности далее. Украинский беспилотник атаковал гражданский автомобиль на трассе в Беловском районе Курской области. Ранен 54-летний мужчина, ему оказана первая помощь. После его доставят на лечение в Курск, сообщил губернатор Александр Хинштейн. Ученик башкирской гимназии, пострадавший при нападении одноклассника, перенес операцию. Он находится в реанимации, сообщили РИА Новости в региональном Минздраве. По данным властей, инцидент произошел утром в гимназии в селе Кушнаренково. 14-летний девятиклассник нанес ножевые ранения 15-летнему однокласснику. Следователи возбудили уголовное дело о покушении на убийство. Подозреваемый задержан. По версии следствия, конфликт между подростками произошел из-за личных неприязненных отношений. Виза российской делегации на Генассамблею ООН находится в процессе оформления, сообщила РИА Новости официальный представитель МИД Мария Захарова. 81-я сессия Генассамблеи ООН в Нью-Йорке откроется 8 сентября. Общие прения пройдут с 22 по 26, а также 28 сентября. Российскую делегацию возглавит министр иностранных дел Сергей Лавров. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступает за создание механизма для безопасного коммерческого судоходства в Черном море. Об этом политик заявил журналистам в самолете по возвращении из Бишкека. По словам Эрдогана, для Анкары важна безопасность не только судов под турецким флагом, но и всего гражданского морского судоходства. Противостояние сторон не должно доходить до такой степени, чтобы ставить под угрозу безопасность гражданского населения и коммерческой деятельности. Нужно решить эту проблему, поскольку наносимый ущерб постоянно нарастает, подытожил турецкий лидер. Совет ЕС одобрил временную либерализацию торговли с Арменией. Новые меры позволят освободить от пошлин около 80% экспорта, поступающего из республики в Евросоюз. Регламент распространяется на широкий перечень продукции, включая сельскохозяйственные товары. Меры будут действовать в течение 2 лет. Регламент еще должен одобрить Европарламент. Голосование ожидается на сентябрьской пленарной сессии. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назначил главой МИД Мухтара Тлеуберди. Он уже занимал этот пост 3 года назад, сообщает пресс-служба главы государства. До назначения на должность главы МИД Тлеуберди работал послом в Австрии, был постпредом страны при международных организациях в Вене. Жители Евросоюза в этом году стали тратить меньше на продукты и алкоголь. Как следует из данных Евростата, доля этих категорий товаров в общей структуре потребительских расходов в январе снизилась на 0,18% пункта по сравнению с тем же периодом прошлого года. Доля расходов на жилье и сопутствующие услуги в общей структуре трат почти не изменилась, а на транспорт снизилась почти на 0,5%. Почти половина совокупных потребительских расходов домохозяйств ЕС приходится на продукты, жилье, воду и электричество, а также на транспорт. Следующий выпуск менее чем через полчаса.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Холмогорская резьба.
2: Здравствуйте, друзья. Вы слушаете «Радио Спутник». Холмогорская резьба в нашем эфире. Публицист, член Союза писателей России, автор программы Егор Холмогоров.
3: Здравствуйте, Егор Станиславович. Здравствуйте. Да, здравствуйте. Не здравствуйте, дорогие слушатели.
2: С дел международных, пожалуй, да, начнем уже по старой доброй традиции. И, честно говоря, непонятно вот это, позвольте, да, слово произнести, выходка Зеленского. Да и немцев тоже, честно говоря, вокруг этого инцидента с дроном и аэропортом в Лейпциге. Но как украинский нелегитимный президент эту историю подхватил, Очень вовремя, и это заметили даже сами украинские источники. Но это выглядит, извините, как сказал Владимир Владимирович, заявка на государственный террор.
3: Не, ну давайте смотреть правде в глаза. Зеленский сейчас уже делает выходки, загнанный в угол крыс. Потому что уже российские атаки на критическую инфраструктуру Украины идут ежедневно. Uh-huh. То есть, если раньше, помним, были, скажем так, неделя, не было никаких акций с нашей стороны, потом налетели. Люди это излагали так, что типа вот накапливают дроны, накапливают ракеты uh-huh. и так далее. То есть была такая популярная теория. Теперь выяснилось, что ничего накапливать не надо, что у нас достаточно дронов и ракет для ежедневных ударов по территории всей Украины. И, между прочим, это уже видно, что это сказывается на, скажем, интенсивности украинских ударов. То есть многие регионы российские, скажем, тот же Крым, вздохнули заметно свободнее, чем это было еще недавно. Это сказывается на внутриполитическом как бы положении и на нервах, что называется, граждан Украины, и уже у Зеленского ощущение, что под ним начинает гореть. Вот, это сказывается на всевозможных историях, вот как бы много спорят в интернете, есть, скажем, пустые полки на Украине или нет. Mm-hmm. Вот там кто-то опубликовали, причем в разных совершенно украинских областях, пустые полки. Другие начали говорить, что вот, это наш самообман, то есть это мы опять как бы играем в эти разговоры, что Украина замерзнет и развалится и так далее. А кто-то начал ссылаться на то, что у каждого есть бабушка на селе там, с салом, с яблоками и так
2: давайте
3: далее.
2: Будем честны, а кто начал разгонять телеканал «Киев-24»?
3: Ну, совершенно верно. Верно, есть, что, во-первых, это украинская чистая история, и это разгоняется, конечно, иногда, когда Украина разгоняет какие-то подобные истории, то говорят, что это все разгоняется, как бы, типа, они притворяются слабыми, а для того, чтобы, как бы, улучшить свое стратегическое положение. Но никто в здравом уме не притворяется слабым, рассказывая своему населению, что вот у нас пустые полки в магазинах. Так просто не бывает, потому что это такой как бы сразу заряд паники, вот, а все разговоры про то, что вот обойдемся на бабушкином сале, ну, во-первых, крупный город, мегаполисы не могут выжить на бабушкином сале, все равно мегаполисы, они зависят от снабжения достаточно крупными товарными сетями. И, соответственно, если им придется переходить на подножный корм, это значит просто разъезд из этих мегаполисов, как было, скажем, у нас во время гражданской войны, когда из Петербурга, Петрограда уехало огромное количество людей, а те, которые не уехали, пожалели, потому что там был огромный голод, там была огромная смертность. Mm-hmm. Вот. А из Москвы, из всех других, все, кто мог, старались уехать на село. То есть это совершенно другая стратегическая ситуация для Украины, в принципе. И как бы положение серьезное, потому что уже посчитали, опять же, украинские источники, что Украина вынесла, грубо говоря, там, не знаю, 3 миллиона квадратных метров площадей, складских площадей в России. Что-то порядка 2 или 3%. Угу. Россия тоже вынесла 3 миллиона, даже, может быть, чуть поменьше складских помещений Украины. Только это 34% от общих их складских помещений. То есть нам ничего не помешает за ближайшие 2-3 месяца вынести 100%.
2: И заметьте, нет вот этих разговоров про как же зарубежные компании, уже нет вот этих
3: неподдавков. Совершенно верно, никаких подгадовков нету. То есть, грубо говоря, проблема в следующем. Россия большая и, что называется, физически толстая страна. Украина страна небольшая, и никогда даже в лучшие свои времена у нее не было такого количества экономического жира. То есть здесь работает принцип, что пока толстый сохнет, тонкий сдохнет. И вот Зеленский вообще, как бы, ну, многие в июне говорили, что вот стратегия Украины, как бы она направлена там, на то, чтобы сотрясти Россию. Сотрясти Россию не удалось. сотрясти Украину удалось. То есть реально все то, что он сейчас говорит, это крики действительно загнаны в угол крысы. Загнаны в угол крысы, напомню, может быть достаточно опасно. Вот. Но единственное, что остается, это ее забивать. Вот. У меня в жизни было пара неприятных опытов, когда мне приходилось забивать шваброй загнанную в угол крысу. Вот. Это очень неприятное занятие, но очень необходимое, и у тебя других вариантов уже нет. Ну и, соответственно, переход к угрозам на тему нашего авиасообщения, это уже фактически последний аргумент. Это очень опасный для Зеленского последний аргумент. Почему? Потому что до сих пор, как бы вот в этом противостоянии, ну, существовало, по большому счету, действительно одно крупное табу. Не было реальных атак на аэропорты, не было реальных атак на авиасообщения. Вот. И, соответственно, если, ну, скажем так, мы вспомним регулярные наши претензии, в том числе к нашему руководству, делает Украина что-то ужасное, и мы патетически спрашиваем где-нибудь в блогах или где-нибудь еще. Но это что, не красная линия? Это что, не красная линия? Ну вот можно быть...

0: договариваться.
1: С кем-то договариваться. Ну, вполне могут перейти к режиму, что ну, с этими ты уже не договоришься точно, потому что они действуют по беспределу. То есть фактически вот сейчас Зеленский этими угрозами начинает играть собственной жизнью. Собственной жизнью, жизнью украинских элит, как бы, что называется, центром Киева, потому что мы пока, конечно, смотрим видео этих ударов по Киеву, по складским помещениям и так далее. Ну, как бы тот, кто знает географию Киева, он понимает, что пока достается в основном левобережью, пригородами и так далее. Что называется, правительственному кварталу очень еще далеко, то есть там люди живут как бы как будто в Москве. Вот.
0: Ну, там, кстати, одна из украинских волонтеров написала, говорит, все, теперь уже времена, когда можно было пить лавандовый раф в центре Киева, заканчиваются.
1: Ну, они заканчиваются, да. И зато начинаются перестрелки. Была смешная же новость сегодняшняя, СБУ против ГУР. Причем это же была не просто СБУ против ГУР. Кто там были на стороне ГУР? Это были как бы наши изменники Родины. Вот эти представители этого террористического движения РДК. Угу. То есть это на них по каким-то причинам напали СБУшники и хорошо их постреляли. Ну, как бы говорится, здесь, что называется, удачи погибшим, здоровье погибшим, удачи всем сторонам и так далее. Чем больше они этих изменников постреляют, тем, конечно, объективно говоря, лучше. Но, то есть, к чему это я все говорю? Потому что действительно эти угрозы, это, ну, фактически расписка Зеленского в том, что его, как бы, великий план инфраструктурного наступления на Россию потерпел полный крах, и ему уже приходится вот прибегать к чисто террористическим угрозам, методам и так далее. Вот. Его при этом действительно стараются всячески поддержать немцы, но при этом, что характерно, что вот Германия, использовав вот эту вот истерику вокруг Лейпцига, непонятно, чей бы дрон и так далее, uh-huh. вот, обещает Зеленскому какие-то ракеты «Ирис», которые она, возможно, и так бы поставила, но при этом в целом, собравшись министры обороны ЕС, они... так и не приняли определенного решения, например, по поводу передачи списанных ракет Украине. То есть там ни патриотов, ни что-то еще в ближайшее время, видимо, Зеленский не получит. И на самом деле в этом смысле нам нужно ни в коем случае не как бы комплексовать по поводу того, что нас обвиняют в каких-то угрозах немецкому аэропорту и так далее. Наоборот, мне кажется, что нам нужно создавать больше таких угроз по всей Европе. Для чего? Для того, чтобы европейские политики, у них постоянно стоял бы выбор. А вот мы отдадим Украине эти ракеты или что-то еще, а вдруг они реально нам понадобятся? Вдруг они нам реально понадобятся для самозащиты? То есть, грубо говоря, мы, конечно, что называется, не стремимся нападать на Евросоюз, у нас нет такой задачи, нам незачем это делать и так далее. Но при этом ни в коем случае нельзя им давать расслабиться. Ни в коем случае они не должны почувствовать, что вот Россия реально не представляет им никакой угрозы. Потому что в этом случае они начнут действительно передавать Украине все, опустошая свои арсеналы под ноль. Этого ни в коем случае нельзя допустить. Пусть боятся, пусть крепят свою оборону, а не оборону Украины. Тут, по счастью, еще очередное обострение между Америкой и Ираном. То есть еще менее вероятно, что американцы сейчас будут рваться передавать Зеленскому патриоты. Вот. Ну вот, чем больше будет сейчас для так называемых друзей Украины, уже раньше они называли коалиции желающих что-то, уже и термин этот куда-то пропал.
0: Уже не желают.
1: Да, уже, видимо, не желают. Вот. Чтобы они постоянно ощущали угрозу себе, а не только Украине.
0: Ну, слушайте, Владимир Владимирович тоже вчера достаточно четко и недвусмысленно ответил. Это секрет, военная тайна. Вот и все. И спите спокойно. Поэтому тут как бы все понятно. Мы с вами можем долго рассуждать, но там виднее. Единственное, вот знаете, что не совсем понятно, вот говоря и возвращаясь к заявлению Зеленского, ну все.

0: Все-таки прямого авиасообщения между Россией и Европой нет. Ну, соответственно, мы это прекрасно знаем. Но это не значит, что те же европейцы, американцы, да кто угодно, друзья в кавычках Украины, не посещают Россию. Да нет, конечно, но они посещают теми же самыми турецкими авиалиниями. Но даже если ты совершаешь террор в отношении гражданского авиалайнера, но это же не значит, что он полностью будет состоять из россиян. А это уже сразу автоматически переводит государство в нерукопожатное. Потому что гибнут люди разных стран.
1: Ну, конечно, Зеленский исходит из того, что ему все простят. Ну... Вот. То есть, что, грубо говоря, что если кто-то из там жителей Европы, а их действительно довольно много, я, скажем, этим летом в Петербурге встречал полно выходцев явно там из Италии, Испании, вот, скажем, из южноевропейских стран в тот же Петербург летает очень много. Вот. Он рассчитывает, конечно, на то, что его простят в этом смысле. Но я думаю, что в целом, вот эта угроза, это скорее именно, что называется, шоу. Это скорее все-таки театр и так далее. Потому что, ну, действительно, Украина сбила самолет с людьми. Ну, понимаете, это может иметь такие каскадообразные последствия, в том числе и у нас внутри страны. Потому что, понимаете, вот сегодня, там вчера Владимир Владимирович подчеркнул, что вот все эти разгоны темы про мобилизацию, это как бы фейк, это раскачивание ситуации у нас и так далее. Вот, но вы понимаете, что если они что-нибудь сделают самолетом, будет огромное количество людей, которые будут сами требовать этой мобилизации. Что потому что давайте вот уже этих тварей тогда добивать. То есть, я не думаю, что Зеленский и его окружение, которых их можно как угодно характеризовать, но это точно уже не мальчики. Это люди, которые занимаются вот всем этим своим военно-террористическим бизнесом уже 5 лет. Вот, они на нем собаку съели, у них огромный опыт. Они понимают, что им с рук в России не сойдет. Вот это точно.
0: Но, с другой стороны, рассасываются они потихоньку по миру. Ну, вот знаете, на примере Федорова, до этого Залужного, вот это вызывает тоже вопросы. Это
1: ну,
0: тоже вопрос да, справедливости.
1: Но это да, такие, это уже, как сказать, далеко, это да. Такие стервятники, которые ждут того момента, когда можно будет уже поклевать политический труп Зеленского и на нем что-то сварить. Потому что Федоров теперь превратился в, можно сказать, российского военного пропагандиста номер один. Потому что то, как он говорит о том, что Украина проигрывает войну, ну, у нас, если кто-нибудь там, не знаю, на Соловьев Лайв скажет что-то такое, ему не поверят. Вот, скажут, ну, ты мужик, ну, ты, мы все понимаем, ну, Соловей Генштаба, как бы, ну, имей совесть. Вот, а Федоров это все говорит открыто в ежедневном режиме. Так что...
0: Еще и в День независимости Украины, там да. Вот это первый раз прозвучало громко.
1: Да, так что они клюют Зеленского хорошо. Ну, понятное дело, что это ни в коем случае нельзя расслабляться. Ни в коем случае нам нельзя впадать конечно. В какое-то триумфальное настроение. А почему? Потому что чем известна как бы, стратегия и тактика Украины? Они все время придумывают какую-нибудь новую неконвенциональную гадость, которая, по крайней мере, определенное замешательство на первые дни, на первые недели у нас всегда вызывает. То есть всегда, вот 4,5 года мы живем одинаково. Вот мы достигаем каких-то результатов, Украина придумывает какую-нибудь бессмысленную стратегически, но очень эффектную шоу-штуку, которая, на определенное время у нас паникеров вгоняет в уныние, в тоску, в тревогу и так далее. Потом выясняется, что нет, все нормально, как бы мы продолжаем двигаться, стратегические цели неизменны и так далее. Вот. Но дело в том, что, конечно, сейчас, какую бы штуку они ни придумали, уже видно, что ответ будет такой силы, что эта штука может стать уже для текущей Украины последней.
0: Солидарен, да. Перейдем к следующей теме. Мне сразу вспоминается, знаете, фраза «Мы люди исполнительные». И люди ответственны, поэтому, честно говоря, вот это огромное количество шуточных видеороликов с домашней птицей в МФЦ, а там некоторые курицы и в чепчиках. И как только люди, знаете, вот эту историю не восприняли. Но, тем не менее, по факту, что изменилось? У нас законодательство по регистрации хозяйств, и люди, ну, то есть это дошло не только до крупных хозяйств, а банально, знаете, до бабушек из деревень, которым пришлось вот этим заниматься. Егор Станиславович, как это можно назвать?
1: Знаете, ну, это какая-то, во-первых, это очень серьезная ошибка наших законодателей. То есть, как я понимаю, а то, услышав сейчас вот нашего спикера Вячеслава Володина, они начали ее осознавать, но непонятно, почему они это не осознали в тот момент, когда они приняли этот странный, абсурдный закон. Угу. Потому что действительно, ну, массированная регистрация всей живности, во-первых, ну, это действительно создает вот тот самый эффект, который мы сейчас видим с курицами в МФЦ. Вот. И я считаю, что люди делают правильно, что когда есть абсурдная, идиотская, вот запретительная инициатива, нужно, да, вот
0: на
1: ее...
0: абсурд отвечать абсурдом.
1: На абсурд отвечать абсурдом. Что называется, вот всему этому запретунству нужно отдавать как бы в такое, что называется, мягкое легальное сопротивление. Потому что иначе, видимо, у нас чиновники не понимают. Во-вторых, ну, скажем так, поскольку это задевает в основном старшее поколение, это старшее поколение, оно жило в эпоху как бы странных советских порядков. Многие помнят еще, скажем, хрущевскую борьбу с подсобными хозяйствами и так далее. И у людей возникает очень нехорошее дежавю. Mm-hmm. Потому что как что-то начинают пересчитывать, регистрировать и так далее... Люди что ждут первым делом? Что сейчас на следующем этапе начнут отнимать, запрещать, резать, пускать под нож и так далее. То есть это дополнительная мина под социальную стабильность в принципе. То, о чем вот мне, к сожалению, мне совершенно это не нравится. Приходится говорить постоянно последние полтора года. Вот это наше странное административное запретомание, которое началось где-то вот в начале 2025-го, она ведет в условиях, ну и без того воюющей, без того переживающей массу трудностей и вызовов страны, когда там то и бензина не хватает, то по Вайлдберрис прилетело, то что-то еще, дополнительную тревожность, совершенно ненужную. Совершенно излишнюю, подрывающую просто доверие к власти. Зачем вот это, в принципе, делать? Вот. А потому что люди начинают ждать, что будет дальше. Там, не начнут ли так же привязываться там, к плодовым деревьям, потом потребуют все яблоки на дерево пересчитать и так далее. То есть это здесь же фонит так до конца и непроясненная история с Новосибирской областью, mm-hmm. когда был массовый забой коров. То есть люди думают о том, что вот они сейчас зарегистрируют курицу, а потом ее придут забивать и так далее.
0: Так причем, если вот хоть что-то меняется, нужно ведь повторно приходить.
1: Совершенно верно.
0: Курицу на суп пустил, надо
1: это какие-то... Да, совершенно верно. То есть это бесконечный, совершенно абсурдный, ну, просто напросто уже фактически цирк. То есть это не нужно нашему государству, это не нужно народу и так далее. Единственное, кого как бы подозревают... Это агрохолдинги, что они якобы заинтересованы. Ну, пусть оправдываются.
0: На новости прервемся, Егор Станиславович, и продолжим. Друзья, оставайтесь с нами.
2: Холмогорская резьба.

Узнать за 90 секунд. Самые ценные марки выделяются из общей массы каким-либо браком или отклонением, которые измеряются миллионами долларов. Рекордсменом по дороговизне стала почтовая марка номиналом 1 цент, напечатанная в 1856 году в колонии Британская Гвиана. Она выпадает из общего ряда. Ее ценность в том, что напечатана марка была в единственном экземпляре и продана на аукционе Сотбис за 9,5 миллионов долларов. В 1918 году в США с помощью почтовой марки решили отрекламировать новую услугу – авиапочту. В центр композиции поместили самолет. Но так торопились, что в первой партии тиража в станок самолет вставили в перевернутом виде. Вовремя спохватились, но сотня марок успела уйти в народ. Уже через пару десятилетий за редкими экземплярами началась настоящая охота. А недавно один из них был продан за 2 с лишним миллиона долларов. Самую дорогостоящую марку Советского Союза в 2008 году неизвестный купил почти за 800 тысяч долларов. Она была выпущена на нестандартной, очень плотной бумаге в 1932 году и приурочена к достижениям отечественного филателизма. До наших дней дожил только один экземпляр, за который истовые коллекционеры готовы отвалить целое состояние, если нынешний владелец согласится продать.

0: То вечер на радио «Спутник». Лучшие политологи, экономисты и журналисты разбирают все самое важное и интересное в прямом эфире. Что ни день, то свежие новости. Что ни вечер, то топовый эксперт. Сегодня в студии политолог и американист, профессор Дмитрий Евстафьев. После 18 часов. Не пропустите. Все новости теперь доступны на нашем канале в МАКС. Переходите, читайте и слушайте. Радио, нижнее подчеркивание, «Спутник».
1: Сколько ни ищу, все не то.
2: Ага.
1: Нужен и мужественный, и заботливый.
2: Ага.
1: Чтобы говорил интересно.
2: Ага.
1: И с чувством юмора.
2: Ага.
1: Нужен он, тот самый.
0: Ага, тот самый Бочарик. Авторская программа Андрея Бочарова. Интересно, остроумно, обо всем. Ага, тот самый Бочарик. По пятницам в 8 вечера на радио «Спутник».
1: Тот самый.
0: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. «Радио Спутник». Новости.
3: В студии Ольга Дубровина. Здравствуйте. Президент России Владимир Путин встретился во Владивостоке с премьер-министром Монголии Нямасареном Учралом, передает корреспондент РИА Новости. Переговоры проходят на площадке Дальневосточного федерального университета, где открылся Восточный экономический форум. Российский лидер отметил, что отношения двух стран достигли уровня всеобъемлющего партнерства и напомнил, что уже 105 лет два государства поддерживают дипломатические отношения. Владимир Путин также выразил уверенность, что участие делегации Монголии в Восточном экономическом форуме будет полезным для укрепления связи между странами. Российские войска применяли артиллерийские системы при освобождении казачьей Лопани в Харьковской области. Большой вклад в точную работу артиллеристов внесли операторы дронов-разведчиков, сообщило Минобороны. Ведомство опубликовало видеоролик с работой российской артиллерии. Министерство сегодня отчиталось об установлении контроля над населенным пунктом. Бои за него вели подразделения 11-й отдельной танковой бригады и 245-го мотострелкового полка группировки войск «Север». МИД Финляндии вызовет российского посла после инцидента с беспилотником в Лейпциге. Об этом сообщила СМИ министр иностранных дел Элина Валтонен перед неформальной встречей глав МИД ЕС в Ирландии. Аналогичные меры собираются предпринять и власти Швеции и Португалии. Москва отвергает бездоказательное обвинение в причастности к инциденту с беспилотником в Лейпциге и считает его наспех состряпанной провокацией. Президент России Владимир Путин уже связал обвинение в адрес Москвы с тяжелым внутриполитическим положением ФРГ. Парламент Эстонии избрал новым президентом страны экс-канцлера права Юлия Мадизе. Ее кандидатуру поддержал 71 депутат. Шестой президент республики вступит в должность 12 октября. Политик ранее заявила, что хочет видеть Эстонию сильным государством, которое защищает граждан, не ставя их под наблюдение. Политолог иноагент Мария Снеговая внесена в перечень террористов и экстремистов, заочно осуждена на 7 лет по делу о распространении фейков о вооруженных силах России, сообщает столичная прокуратура. Кроме того, суд на 4 года лишил ее права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов. МВД объявила Снеговую в розыск. Росавиация ведет работу по возобновлению прямых рейсов между Россией и Алжиром, сообщил глава ведомства Дмитрий Ядров в кулуарах Восточного экономического форума. В июле Росавиация одобрила заявку авиакомпании Air Algérie на выполнение 3 рейсов в неделю между Москвой и Алжиром в летнем сезоне. Однако полеты до сих пор не начались. Еще больше новостей вы найдете в канале «Радио Спутник» в МАКС.
0: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91,2. Санкт-Петербург, 91,5 FM. «Холмогорская резьба».
2: Это радио «Спутник». «Холмогорская резьба» продолжается, вторая ее половина. Все, кто только подключились к нашей трансляции, настроились на нужную волну, здравствуйте. Напоминаю, в студии публицист, член Союза писателей России Егор Холмогоров. Ну, а мы продолжаем куриный скандал обсуждать. Все-таки позицию Вячеслава Володина нужно объективности ради озвучить. Я процитирую. «Необходимо создавать условия для развития личных подсобных хозяйств, а не под эгидой контроля и борьбы за санитарное благополучие принимать решения, которые правильно было предварительно обсудить с сельскими жителями, депутатами, экспертами, после чего посмотреть, надо ли принимать такие решения».
4: Совершенно верно. Я полностью согласен. Вообще, вот эта история, она предельно несвоевременная. Она предельно несвоевременная, в частности, в вопросах, в интересах нашей продовольственной безопасности. Потому что на сегодняшний момент об этом говорят очень многие, и, между прочим, об этом говорят очень многие чиновники. Неофициально, конечно, в частных разговорах, но говорят, что у нас слишком большое засилье централизованных агрохолдингов. У нас фактически вся страна зависит в плане продовольствия на конечном перечне предприятий. Иногда это огромные предприятия, но, как мы видели по истории с нашими маркетплейсами, огромное в нашей нынешней, и с нефтяными заводами, кстати, огромное в нашей сегодняшней ситуации – это источник опасности, это источник угрозы. Это не удобнее, легче, как бы, и больше. Это угроза катастрофы, что называется, по одному щелчку. То есть наша продовольственная безопасность должна быть предельно распределена. У нас огромные потери, потому что в последние 20 лет агрохолдинги вели очень большое наступление на мелкие и средние хозяйства производителей. То есть у них колоссальные лоббистские возможности. Они могут всегда сказать: вот мы даем качество, давайте подстраивайте под нас, скажем, санитарные нормы, подстраивайте под нас потребительские стандарты и так далее. И так делалось. И в результате, скажем, и фермеры, и даже средние производители просто вылетали с рынка, потому что они, ну, не могли физически соответствовать этим подстроенным под агрохолдинги нормам. И в результате сейчас вот, если у нас вот эти вот как бы продовольственные монополии, не дай бог обвалятся, у нас не будет вот этой вот истории, которой так хвастаются украинцы, что типа у каждой бабушки по салу. Вот у нас уже и по курочке далеко не у каждой бабушки. Вот. А и в этой ситуации еще и устраивает, ну, по крайней мере, психологическое наступление, потому что людям, ну, тяжело заводить, что называется, еще больше кур в ситуации, когда от них требуют регистрации документов, а весь документооборот, в частности, электронный, при этом усложняется. Я тут выяснил, что уже невозможно вот так просто, скажем, взять и перевыпустить электронную подпись на ИП, никуда не приходя. Надо где-то еще какую-то биометрию оформить и так далее. То есть все становится сложнее, а не проще. И в этой ситуации, конечно, ну, это просто все нужно немедленно отменять. То есть нужно действительно вот ровно то, что сказал Володин. Нужен огромный пакет там законов и подзаконных актов, и административных распоряжений и так далее, чтобы как можно большее количество домохозяйств заводило животных, разводило всевозможные полезные растения, увеличивало у себя какие-нибудь огородные посевные площади и так далее. Чтобы действительно в случае каких-то экстремальных угроз, а нельзя забывать о том, что все-таки конфликт с Украиной – это не единственная наша стратегическая опасность на ближайшие десятилетия. То есть нам постоянно, скажем, те же натовцы, по крайней мере, их европейская часть регулярно грозит кулаком.
2: Да, то все есть, что угодно, и климатические факторы.
4: Совершенно верно. То есть нам нужна как нам нужна диверсификация производства в нефтяной сфере, так нам нужна диверсификация производства в сфере продовольствия. И все, что этому не способствует, оно должно быть исключено. Вот все вот эти вот административные запреты, рогатки и так далее должны быть сняты. Да, есть определенные эпидемиологические проблемы, но, знаете, как-то до этого мы десятилетиями жили с угрозой все тех же проблем, и что-то все-таки не вымерли. Так что, наверное, вот такая вот гиперопека в данном случае, она идет только во вред.
5: Ну, вы знаете, вот эту историю мы с вами зафиксируем. Это вот то, что называется из долгоиграющих. И
4: да.
5: Как-нибудь вернемся, да. И обязательно надо вот это вспомнить, вернуться, посмотреть действительно, потому что к словам господина Володина прислушиваются, будем честны, да, поэтому и действия, я думаю, увидим. Соответствующая. Следующая тема, она, я уверен, вы в курсе происходящего в Марьино. Там, да, психически больной мужчина напал на прихожан храма и был убит. Стрелка задержали, но по факту несколько человек пострадали. Что это за история, Егор
4: Станиславович? Ну, а здесь что главное проговорить? Вот, я не думаю, что на ней нужно очень долго останавливаться, но важно, да. Поскольку на сегодняшний момент, как я прочел в новостях, не собираются привлекать к ответственности вот этого мужчину, который применил травмат для защиты других. То есть, видимо, в данном случае общее понимание, что он действовал в интересах общественной безопасности, оно победило любовь наших силовых структур к тому, чтобы прессовать всех самооборонщиков и так далее. То есть за этого человека почему мы переживали? Потому что ему могли вполне сказать, ну тебе же опасности не было, вот рядом с тобою сумасшедший убивает фактически фельдшера, но тебе-то опасности не было, так зачем ты тогда, что называется, так резко действовал, мог бы, не знаю, там подбежать и сказать это самое, остановись,
5: дождаться, пока тебе не заедут лопаты.
4: Да, совершенно верно, совершенно верно. Вот надо нам четко и в законе, и в правоприменительной практике прописывать, что если человек защищает других людей, то это та же самая самооборона. Это коллективная самооборона общества. Что если есть, ну, очевидная, явная опасность, а здесь, ну, как бы опасность стопроцентно очевидная была. Женщина в тяжелом состоянии сейчас в больнице находится. Человеку на твоих глазах, и ты можешь что-то сделать, то ты сделай. Что скорее наоборот. Я бы ужесточал бы случаи, что когда люди могли помочь, а не помогли в этой ситуации, я бы к ним бы приходил с вопросом о том, нет ли тут состава оставления в опасности. То есть, грубо говоря, нам нужно поощрять коллективную самооборону и, ну, наоборот, препятствовать равнодушию, препятствовать безразличию, когда людей действительно оставляют без защиты. Что лучше ошибиться в защите, чем ошибиться, как бы, в равнодушии.
5: Ну, знаете, вот по собственному примеру, проходил медицинские курсы, а по их окончании инструкторы говорили, да, это необходимые навыки, но будьте предельно осторожны в гражданской жизни, ну, проходил я их для роли военного корреспондента, потому что... Если вы хоть что-то сделаете не так, как установлено строгим регламентом, то вы можете быть ответственны. И если бабушка вдруг на улице почувствует себя плохо и скажет, внучок, дай таблеточку, она у меня в сумке, и ты эту таблеточку из своих рук дашь, и не дай бог случится трагедия, кто будет виноват? Ты будешь виноват. И поэтому вот здесь, и многие поэтому, понимаете, боятся брать на себя эту ответственность.
4: Ну вот банально. Совершенно верно. То есть нам нужна, ну просто как бы, в принципе, психологическая перестройка общества. Потому что у нас очень низкий, к сожалению, сейчас уровень взаимопомощи и взаимозащиты. Что действительно люди проходят, предпочитают не связываться, придумывают иногда себе какие-то предлоги. Да, наверное, это пьяный свалился и так далее. Вот нужно нам здесь... коренной производить психологический перелом. И он, конечно, невозможен без государства, потому что на сегодняшний момент у нас государство, к сожалению, выступает как инстанция, репрессирующая самооборону, что еще несколько лет назад приходилось с боем отбивать, скажем, людей, которые защищали в совершенно очевидных ситуациях. Помните, несколько лет назад была история, как сторож детского учреждения, я забыл, что это был детский сад или интернат, или что-то еще в том же духе, просто остановил вломившегося туда неадеквата, и его пришлось довольно долго с большой общественной кампанией вынимать из СИЗО, вынимать из каких-то теплых лап людей, которые предпочли бы на него оформить уголовное дело. Вот. То есть сейчас вот в этой истории, в Мариинской, вроде бы все закончилось благополучно, как бы никаких претензий к тому, кто применил это оружие, не было. А действительно, ситуация была чрезвычайна. Но надо, чтобы это становилось нормой.
5: Да, и тут, понимаете, вот еще это вопрос же гласности, потому что сама по себе тема очень большая. Я вот помню, один из таких сюжетов был, и прозвали его «Кухомский стрелок». Мужчина защищался, когда несколько десятков человек напали на дом, на семью. Он открыл дверь, чтобы как-то, знаете, словесно решить конфликт, получил пулю в живот, и только после этого взял из сейфа на оружие, в результате чего там погиб человек, еще несколько, если не ошибаюсь, были ранены. Но несколько... И сам сдался полиции в результате.
4: Да.
5: Несколько лет ушло на то, чтобы... Но в конечном итоге, Егор Станиславович, добиться оправдательного приговора.
4: Да, да, но несколько но лет тоже, жизни потеряно.
5: Но тоже, да, это, знаете, там, я не знаю, все пороги отбивать, там, я не знаю, в Московском следственном комитете, да, чтобы там к журналистам
4: нет,
5: ходить, и эту проблему всячески...
4: К сожалению, да. Это проблема. Вот у меня сейчас тоже достаточно близкий человек столкнулся с угрозами в рамках, видимо, бытового конфликта. И, ну, честно, все представители как бы силовых структур отвечают плюс-минус одно и то же, что называется. Как убьют, приходите. Если не хотите, чтобы убили, уезжайте. И все в том же духе. То есть, к сожалению, наша система настроена вот так.
5: Ой, Егор Станиславович, с этой темы аккуратненько мы уходим, и прежде чем я озвучу результаты опроса в ЦИОМ, я вас спрошу, что для вас главный символ современной России? Какая вот ассоциация, мысль, что такое, может быть, сразу у вас приходит на ум, когда мы вот слышим слово «Россия», Егор Станиславович?
4: Ну, знаете, у меня какая-то такая вот...
5: Или многогранный образ.
4: Многогранная, да, действительно, да. Конструкция от храма Христа Спасителя до современного боевого дрона, ракеты и так далее. Вот. От Достоевского до Дмитрия Донского. Вот. Ну, мне просто сложно. Почему? Потому что я человек, который очень много этим занимается. То есть я могу прочесть там длинную лекцию как бы о символах России, официальных и неофициальных. Как бы мало кто, например, знает. Вот у нас некоторое время назад лидер Компартии оскорблял публично наш государственный герб. Вот. И рассказывал про то, что как прекрасен серп и молот и так далее. Вообще, например, двуглавый орел, его история — это 4000 лет. 6000 лет. То есть впервые вот этот вот символ, он появился, скажем, в древнем Шумере. Вот. Угу. Он был символом такого городского божества Нгирсу. Вот. Оттуда он перебрался в Малую Азию к хеттам. Очень активно его использовал империя хеттов. Вот, он там практически всюду был. Он задержался в Малой Азии, и род палеологов, византийских императоров, выходцы именно из Малой Азии, стал его использовать как свой личный герб. И вот этот личный герб, он перешел на Русь при Иване III в связи с браком с Софьей Палеолог. То есть нашему гербу 6000 лет. Вот. Он фактически уходит к началу истории человеческой цивилизации. А люди этого чаще всего не знают. То есть в лучшем случае знают византийскую часть предыстории, а предыдущие... А, да, еще между шумерами и, собственно, хеттами его перенесли ассирийские торговцы. То есть вот такая вот шумер, Ассирия, хетты, Византия, Россия.
5: Признаться, вот я вот... не всю цепочку знаю.
4: Ну, совершенно верно. То есть мы вот как-то очень мало такими вещами интересуемся. То есть в этом смысле, да, нам нужен хорошее и понимание своих символов, и расширение самого спектра этих символов.
5: Но тем не менее, да, вот, наверное, было бы странно обозначить какой-то один. Ну, то есть, вот как
4: конечно,
5: раз ввиду.
4: Конечно, такого, да. Потому что, скажем, в культуре это одно. Вот этот опрос, о котором мы, собственно, говорим, там вперемешку Достоевский, Пушкин, Толстой, ледоколы, балалайка и так далее. Я очень удивился, почему в ЦИОМ, потому что они составили закрытый там список позиций, из которых надо выбирать, не включил Крымский мост, при том, что это, несомненно, символ современной России, потому что мы его построили.
5: Да.
4: Построили на глазах у всех. Я еще вспоминаю в 2016 году, как я приезжал в Керчь и прям ходил специально слушать вот этот звук забиваемых свай. Это было невероятное вот такое вот музыкальное чувство. А потом не так много времени прошло, и уже впервые по этому мосту проехался. И мост, заметьте, все, несмотря на всю вражескую злобу, несмотря на все попытки подрыва и так далее, стоит, и я уверен, будет стоять. Вот, то есть у нас таких символов, безусловно, много. Но меня, конечно, радует то, что наши граждане все-таки героев русской культуры ставят, несомненно, на такое на первое место. Я считаю, что нам нужно, несомненно, популяризовать героев нашей культуры. Когда у нас, кстати, идет вопрос о деньгах, вот, поскольку наш Центробанк немножко завел в кризис наши нынешние купюры, они там запретили на них кресты, храмы, придумали эту абсурдную идею по купюре на федеральный округ и так далее. Ну, совершенно глупая, мне кажется, идея, потому что нам надо объединять страну, а не ее разделять как бы вот на символическом уровне. Вот, звучит... Идея, скажем, звучит постоянно идея помещать великих русских людей. При этом, как бы многие говорят, что вот будет много политических споров, у нас не политических героев хватит на всю линейку. Там Пушкин, Достоевский, Менделеев, Гагарин и так далее. Мы всю весь купюрный ряд заполним не политическими героями полностью, подчистую. То есть я очень горжусь. И, кстати говоря, вот если говорить о героях, вот только что у меня вышла книжка вот, о Достоевском. Обязательно ее найдите и почитайте. Она короткая, ясная, четкая. Вы будете знать и биографию Достоевского, и смысл его основных произведений, и многое чего о нем узнаете, чего никогда не знали, скорее всего. Вот. Но за некоторые символы было обидно. Например, за балалайку. Как-то вот так вот мы взяли вот это вот насмешливое такое вот русофобненское отношение к балалайке, к вот этим вот всем шуточкам, матрешка-балалайка, как бы такой вот низкий стиль, и в результате чего типа получилось, что балалайка у нас значительная часть народа не гордится.
5: Но, потому что где балалайка, там и водка.
4: Это на самом деле незнание собственной культуры.
5: Да.
4: До советской эпохи, вот начало 20 века в России, это было мощнейшее развитие балалайки как инструмента. Были настоящие виртуозы-исполнители. Были целые оркестры. А массово дети учились играть на балалайках. Вот знаете, вот в американском фильме «Доктор Живаго» там начинается с того, что мать оставляет Юре балалайку. И все думают, что вот, это вот американская клюква, это их представление о русских, ничего подобного. Действительно, в этот момент очень большое количество детей, причем не только как бы из крестьян и рабочих, из всех классов училось играть на балалайке, и действительно это был реально виртуозный музыкальный инструмент. То, что у нас постепенно это деградировало и превратилось что либо в какой-то опереточный ансамбль песни и пляски, либо там вот в этот вот образ Шарикова в фильме «Собачье сердце» или что-то такое, это ненормально. Это ненормально. То есть мы как бы некий элемент нашей культуры, ну, может быть, не самый первостепенный, но достаточно важный, характерно ассоциирующийся действительно с русской культурой музыкальный инструмент, сами вот подвергли такой насмешливой стигматизации. За счет чего? За счет того, что... оно вошло в канон таких западных представлений о России. Ну, то есть мы вот сами вот устроили себе вот этот вот, помните, наверное, Арбат 90-х, вот все эти бесконечные матрешки дурацкие, и все эти ушанки и так далее. Вот мы сами набрали вот этот набор.
5: Я, к сожалению, по архивным кадрам не жил я в 90-х.
4: Ну, слушайте, она там и в 2000-е оставалась.
6: Да, но при этом вот я прекрасно помню, меня обучал гитаре мой преподаватель, он был балалайщик. Но и очень сильно это, понимаете, угнетало, потому что не было уже отдельной дисциплины в музыкальных школах балалайки, но осталось гитары. Ну вот,
4: ну вот так, понимаете, вот, но это обидно. Это на самом деле обидно. У меня отец прекрасно играет и на шестиструнной, и на семиструнной гитаре, и на балалайке. Вот. И действительно вот очень обидно то, что мы как-то это вот все высмеяли, забыли, недооценили, и я думаю, что вот так же, как у нас, скажем, вернулся кокошник в обиход, вернулась косоворотка в обиход. Я думаю, что нормально, если, скажем, наши дети через 10-20 лет тоже начнут учиться на балалайке, а не только на фортепиано.
5: А либералы говорят, что и балалайка, и кокошник — это вообще, это не наше. Это все тоже, это завезли, придумали,
4: слушайте, это
5: украли.
4: Это просто клеветнические выдумки.
5: За этим сейчас,
4: это,
5: конечно, смешно уже наблюдать. Выдумки. Егор Холмогоров, Денис Воробьев были для вас. Всего доброго, до свидания.
4: Спасибо.
0: Холмогорская резьба.

0: Страна героев. Денис Бастряков. Гвардии младший лейтенант Денис Бастряков в ходе спецоперации неоднократно проявлял героизм и умение принимать единственно правильное решение. Во время продвижения его подразделения на передовую в одном из сел он обнаружил засаду. Лейтенант молниеносно изменил порядок движения и вывел основные силы с линии огня. Под его руководством бойцы вступили во встречный бой и сумели дезорганизовать националистов. Рискуя жизнью, российский офицер вернулся на самый опасный участок и организовал круговую оборону. Она позволила не только отразить атаку превосходящих сил врага, но и нанести ему существенный урон. В другом бою младший лейтенант получил приказ захватить стратегически важный узел связи. Бастряков оперативно разработал пошаговый план действий, поставил задачи боевым товарищам с учетом особенностей местности и позиций противника. Невзирая на интенсивный обстрел, лично возглавил штурмовую группу, показывая пример мужества. Первым проник в укрепрайон и ликвидировал вражескую огневую точку. Узел связи был взят под контроль вместе с аппаратурой. За самоотверженные действия младший лейтенант Бастряков был награжден Георгиевским крестом 4-й степени и медалью «За отвагу». Страна героев. Утро на радио «Спутник» начинается не с кофе, а с бодрящего экспрессо.
1: Что? Что?
0: Да, вы не ослышались. Утреннее шоу «Экспрессо». Оперативные новости, мгновенные реакции, информационное движение без остановок. «Экспрессо» – локомотив прямого эфира. Отправляется каждый будний день в 7 утра. Врываемся в повестку со сверхзвуковой скоростью.

0: Архимед говорил: «Дайте мне точку опоры, и я переверну землю». Но на что опереться в собственной жизни? Отличить настоящее от мнимого.
1: Вот назло, как будто бы живу назло своему прошлому.
0: Бесценное от второстепенного.
1: Просто не надо себе врать.
0: Найти баланс посреди хаоса.
1: Всегда на вопрос, как хорошо выглядеть, я говорю, хорошо выглядеть, надо себя хорошо чувствовать.
0: Поможет неподражаемая Юлия Барановская.
1: Видите, я говорю, тема острая, больная. Мы, конечно, тут немножко стараемся и пошутить.
0: «Точка опоры» с Юлией Барановской. По субботам в 16 часов на радио «Спутник». Не только слушать, но и смотреть. Весь эфир «Радио Спутник» можно увидеть. Открываем Рутьюб и подписываемся на канал «Радио Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве и Санкт-Петербурге 15 часов, в Красноярске 19.00. В студии Ольга Дубровина. Здравствуйте в этом выпуске. Президент России во Владивостоке встретился с премьер-министром Монголии. Генконсульство России в Бонне после 11 сентября прекращает выдачу паспортов. Украина запросила у ЕС несколько миллиардов евро на Патриот. Подробности далее. Президент России Владимир Путин во Владивостоке встретился с премьер-министром Монголии Няма Сарыном Учралом, передает корреспондент РИА Новости. Встреча состоялась на площадке Дальневосточного федерального университета, где проходит Восточно-экономический форум. Российский лидер отметил, что отношения двух стран достигли уровня всеобъемлющего партнерства и выразил уверенность, что участие делегации Монголии в Восточном экономическом форуме будет полезным для укрепления связи между странами. Владимир Путин напомнил, что в середине сентября состоится второй форум регионов в Улан-Баторе. Российскую делегацию возглавит вице-премьер Алексей Аверчук. Генконсульство России в Бонне после 11 сентября прекратит выдачу паспортов в связи с решением властей ФРГ о закрытии диппредставительства. Там пояснили, что невостребованные паспорта будут направлены в посольство России в Берлине, так же, как и заявление об оформлении документов, которые находятся в работе. Власти ФРГ бездоказательно обвинили Москву в причастности к инциденту с беспилотником в аэропорту Лейпцига. На этом фоне Германия закрывает генконсульство России в Бонне и расторгает договор о деятельности Русского дома в Берлине. Украина направила Евросоюзу новый запрос на выделение нескольких миллиардов евро для закупки средств ПВО, включая ракеты для американских комплексов «Патриот». Об этом сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен перед встречей с генсеком НАТО Марком Рютте. Государства ЕС сейчас рассматривают запрос Киева, добавила фон дер Ляйен. Она также сообщила, что с июня ЕС перечислил Украине около 8,5 миллиардов евро на закупку беспилотников и ракет. Правительство Молдавии приняло корректировки госбюджета на этот год, увеличив дефицит до 23 миллиардов леев. Это свыше миллиарда долларов, сообщает пресс-служба Кабмина. Таким образом, дефицит бюджета почти достиг 6% ВВП. Поправки основаны на обновленных прогнозах изменения доходов и дополнительных потребностях финансирования некоторых политических мер. Корректировка бюджета проходит на фоне ухудшения макроэкономических показателей. Прогноз роста ВВП Молдавии на этот год снижен с 2,4% до 1,8%, а среднегодовая инфляция повышена до 7,3%. Губернатор Новосибирской области Андрей Травников обсудил с замглавы Минтранса России Борисом Ташимовым планы по ускорению строительства восточного обхода Новосибирска и расширению Чуйского тракта. Глава региона обсуждал этот вопрос в августе на встрече с президентом Владимиром Путиным и получил его поддержку. Техническая готовность первого этапа восточного обхода Новосибирска протяженностью 23 километра составляет 85%. Получено положительное заключение глав госэкспертизы. Что же касается Чуйского тракта, то шестилетняя программа предусматривает капремонт 84 километров автодороги. Еще больше новостей вы найдете в канале Радио Спутников Макс.
0: Вы слушаете Радио Спутник.
2: В Москве. Вы слушаете информационный час на радио «Спутник», в студии Яля Сухобалова. И, как обычно, в это время мы в течение часа будем обсуждать самые интересные и актуальные темы этого дня. И начнем с того, что вице-премьер Александр Новак рассказал о ситуации в топливной отрасли, которая уже достаточно большое количество времени заботит огромное количество людей. И защита нефтеперерабатывающих заводов за последние месяцы серьезно усилена. Бизнес относится ко всему ответственно. Власти и компании делают все, чтобы ускорить ремонты. Также графики плановых работ сдвинуты на более поздние сроки. Но НПЗ в России сегодня защищены лучше, чем в ОАЭ. как на это все влияет на цены, на доступность топлива в регионах, обсудим вместе с нашим экспертом, эксперт финансового университета при правительстве России, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. С нами на связи Игорь Валерьевич, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
2: Игорь Валерьевич, вот это такое очень сильное заявление по поводу того, что НПЗ в России сегодня защищены гораздо лучше, чем в Арабских Эмиратах. Расскажите, пожалуйста, подробнее обо всем, что происходит сейчас.
3: Ну, это заявление, оно было сделано на фоне того, что во многих разных соцсетях появились кадры, где сняты такие железные конструкции вокруг бочек в Объединенных Арабских Эмиратах, емкости для хранения нефти, либо нефтепродуктов. Вот. И это всех впечатлило, что вот, смотрите, какую-то железную конструкцию выстроили. Но на самом деле здесь, во-первых, это не нефтеперерабатывающий завод. И когда Александр Новак говорит, что у нас НПЗ защищены, то здесь имеется в виду, что мы никакие конструкции в Объединенных Арабских Эмиратах вокруг НПЗ вообще не видели. И все-таки НПЗ это гораздо больше даже по площади на объект, и он занимает зачастую даже десятки квадратных километров, вот, поэтому защитить их сложнее. Подобные конструкции у нас тоже есть вокруг топливных баз, но там есть свои ограничения, в том плане, что зачастую и технический надзор, и пожарные службы, они вводят свои требования, чтобы можно было подъехать. И иногда эти требования противоречат тому, как компании хотят, в общем-то, тоже вот выстроить некие конструкции, сетку рабицу натянуть и так далее. То есть зачастую нельзя, там запрещают наварить какой-то уголок на емкость с нефтепродуктами, чтобы от нее натянуть вот какую-то сетку рабицу там к земле. Вот. Поэтому есть свои, и в том числе бюрократические, к сожалению, препоны в выстраивании вот такой системы безопасности. Но я думаю, что Александр Новак еще говорит о каком аспекте? О том, что основная безопасность обеспечивается не такими вот некими куполами, укрытиями, сетками, а именно профессиональной целенаправленной системой безопасности ПВО, то есть которая к нефтяным компаниям никакого отношения не имеет. То есть компания не может купить себе там, не знаю, панцирь или какую-то другую систему ПВО. И все, что, условно говоря, взрывается, какие-то противодроны, это все прерогатива именно государства. И в этом плане Россия имеет и гораздо больше опыта обороны, и сотнями летят эти дроны, и, слава богу, в общем-то, как раз-таки все они не долетают, ну, вот, до каких-то промышленных объектов. И вот об этом, я думаю, что Александр Валентинович говорит, о том, что у нас система обороны противовоздушной как раз-таки гораздо сильнее, чем у Объединенных Арабских Эмиратов, и в том числе она не зависит от других государств, потому что Объединенные Арабские Эмираты, вот эти все противоракеты и прочее, то, что ПВО у них есть, это все импортное, это поставки из США. И в этом плане они в любой момент могут оказаться оголены, в плане того, что США может сказать, ну, нам нужны в другой стране эти противоракеты, там какую-нибудь систему Патриот и прочее. Вот мы отдадим вашим соседям, Катару или там Саудской Аравии. И вы останетесь без всего, вообще никак не защищены. То есть в этом плане Россия все это производит самостоятельно и наращивает объем выпуска подобной продукции. Поэтому с этой точки зрения действительно российские НПЗ защищены лучше. Но тут нельзя сравнивать, в общем-то, и угрозу. То есть по российским НПЗ пытаются ударить там сотнями дронов. А в Объединенных Арабских Эмиратах там, в общем-то, Иран, когда пытался атаковать эти предприятия из Объединенных Арабских Эмиратов, он фактически всегда достигал своей цели. Вот. То есть там и угрозы такой нет. Там выпускали несколько ракет, и то они пролетели точно в цель. А по России выпускают там сотни дронов, и, слава богу, в общем-то, фактически все они сбиваются. То есть и угроза тоже совершенно разная.
2: Игорь Валерьевич, а какая в целом ситуация с топливом в регионах? Как на это все влияют принятые правительством меры?
3: Ну, безусловно, напряженность определенная, она сохраняется.
2: Есть еще, да?
3: У нас все-таки вот август – это пиковый объем потребления еще к тому же. То есть если у нас сокращается переработка, а часть НПЗ и руководство страны об этом говорит, что по-прежнему находится на ремонтах. Вот, да, компании стараются быстрее завершить эти ремонты. И вот Владимир Путин говорил, что только 10% переработки остается в ремонте, но тем не менее есть. И это происходит на фоне пикового спроса, особенно на бензин. То есть бензин мы всегда производили гораздо меньше, чем дизельного топлива, потому что 90% от произведенного бензина в обычный год, когда нет никаких ремонтов, оно шло все равно на внутренний рынок. Получается, что если 10% 80% от производства бензина у нас на ремонте, то уже мы на грани дефицита. Вот. Поэтому сложная ситуация остается, но тем не менее динамика положительная. Мы видим, что больше предприятий выходит из ремонтов, были сдвинуты плановые ремонты попозже, чтобы их провести, потому что, опять же, чем ближе к зиме, тем меньше мы потребляем и бензина, и дизеля. Mm-hmm. Поэтому вот эти предприятия, которые на плановый ремонт собираются уходить, вот их работы сдвигают на октябрь, на ноябрь. Я думаю, что и договоренность, может быть, с белорусскими НПЗ будет, чтобы они тоже попозже провели, когда у нас будет поменьше спроса, для того, чтобы не создавать какую-то напряженность на топливном рынке.
2: Игорь Валерьевич, а здесь ни в коем случае с вами не спорю, потому что в любом случае здесь я точно не эксперт, но слышала мнение от разных экспертов в этой области, которые говорят о том, что как раз сейчас не такой уж и пиковый сезон, а пиковый сезон, он больше придется на осень. Хотелось бы услышать ваше мнение по этому поводу. Что вы думаете, и если действительно это так, то почему осень может стать пиковым сезоном?
3: Ну вот если мы про бензин говорим, мы основываемся здесь на многолетних данных, когда у нас июль-август всегда были вот пиковым сезоном потребления. Вот. По дизелю там действительно немножко смазанный вот этот пик, потому что и в августе, и в июле, и в августе, и в сентябре там много потребляют за счет того, что сельское хозяйство на себя много оттягивает. Потому что у них сначала идет уборочная кампания, потом начинается посевная кампания, и вот в дизеле действительно он... так размазан и на осень тоже пиковый объем потребления. Вот. Хотя, опять же, зимой мы дизели потребляем меньше, но там другая проблема. У нас мы одна из немногих стран, которые переходят на зимний дизель. И вот тут нужно быть осторожным, нужно готовиться к тому, чтобы именно дизельно-зимнего производить много. Потому что наши основные мощности настроены на производство обычного дизеля, ну, скажем так, летнего мы его называем, но мы его и экспортируем, поэтому основные мощности вот именно летний. Вот, поэтому нужно следить и, может быть, даже какие-то заранее делать запасы зимнего дизеля, потому что от него еще зависит и железная дорога, вот, и ее обеспеченность. И вот здесь, может быть, нам заранее стоит обратить внимание именно на этот сегмент. Для сельского хозяйства это не используется, но вот именно для дальнобойных перевозок, но автотранспортом, для железной дороги нужно заранее подумать, какие объемы у нас дизеля мы можем.

0: потребляем зимнего дизеля всегда столько, сколько и потребляем, и мы на экспорт его не отправляем. То есть на экспорт идет обычный летний дизель. Поэтому такого запаса мощностей у нас там гораздо меньше. Поэтому вот тут нужно заранее подумать об обеспечении зимним дизелем себя.
1: Юрий Валерьевич, еще вопросик вам задам. А какие регионы сейчас, они вот прям наиболее чувствительны ко всем этим перебоям? Где еще больше всего сложности заметны?
0: Ну, безусловно, это Крым по-прежнему, в общем-то, напряженная ситуация сохраняется, хотя ситуация там гораздо легче стала, потому что в какой-то момент вообще не продавали бензин и дизель, потому что там, помимо того, что есть общестрановые наши проблемы, общероссийские, что нефтепереработка сократилась, вот предприятия были на ремонтах, так еще там и есть проблема логистики. То есть Украина охотится прямо на бензовозы, которые в том числе шли по новым регионам, и вот с весны буквально там пытались выбивать эту логистику. Поэтому там вот одна проблема накладывается на другую. Но сейчас логистические проблемы, там диверсифицировали, скажем так, маршруты доставки туда топлива, поэтому стало попроще, уже можно свободно покупать, хотя цена по-прежнему там остается высокой. И вот в целом ценовая проблема, мы видим, что и правительство первые меры предпринимало, чтобы насытить в целом рынок, а вторая волна мер была направлена на то, чтобы повлиять на цены, потому что у нас на независимых особенно.
1: Игорь Валерьевич, 20 секунд у нас с вами.
0: Да, вот там были высокие цены. Поэтому я думаю, что правительство сейчас сосредоточит свое внимание именно на этом факторе, чтобы понизить цены в рознице у независимых АЗС.
1: Спасибо. Спасибо вам огромное за такой развернутый комментарий. Эксперт финансового университета при правительстве России, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Ушаков был с нами на связи, и мы продолжаем выпуск. Министр энергетики Сергей Цивилев сообщает о том, что строительство газопровода «Сила Сибири-2» может стартовать уже в самое ближайшее время. А вот это стратегически важный проект. А почему он такой действительно стратегически важный, мы обсудим вместе с нашим экспертом, заведующий сектором энергетического департамента Института энергетики и финансов Юрий Рыков. С нами на связи. Юрий Германович, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Ну, расскажите, пожалуйста, все, что известно о проекте «Сила Сибири-2».
2: Ну, все рассказать.
1: Все самое возможно. Важное, может быть, и интересное нашим слушателям.
2: Вот, ну, этот проект, он очень давно уже, обсуждение его ведется, там, где-то с 2020 года, вплотную. Вот, значит, это проект поставки газа в Китай через Монголию. То есть это второй такой ветка, была первая «Сила Сибири-1», когда-то он назывался «Проект Алтай» и так далее. А сейчас вот «Сила Сибири-2», ну и вот буквально на внешнем восточном форуме, значит, Владимир Владимирович предложил переименовать его в «Силу Байкала». Вот, он рассчитан на где-то 50 миллиардов кубических метров в год поставок. Значит, объем финансирования, то есть инвестиции, которые требуются, достаточно тоже большой. Значит, ну вот можно только оценку так привести, где-то порядка 15 миллиардов только вот на сам трубопровод, если учитывать, долларов имеется в виду, если учитывать еще инфраструктуру, то там и до 35 может дойти. Ну, вообще эти оценки все равно пока остаются, естественно, условными. Вот. И, значит, основная... Вот в прошлом году, значит, был подписан юридически обязывающий документ с Китаем. Но основная проблема в этом проекте заключается в ценообразовании. Потому что Китай требует, естественно, пользуясь сегодняшней обстановкой в мире и в России, он требует очень сильно снизить цены. Что не устраивало Россию, поэтому, значит, вот это все застапливалось, и вот до последнего времени непонятно, в общем-то, когда реально приступит к кризису.
1: Ну вот я смотрю, зачитаю сейчас и для наших слушателей тоже обязательно. «Сила Сибири-2» — это проект экспортного газопровода с месторождения Западной Сибири через Монголию в Китай. И, как ожидается, контракт будет рассчитан на 30 лет. То есть это много, скажите, пожалуйста, или мало? Обычно такие контракты на какой промежуток времени заключаются?
2: Ну, это вот нормальный.
1: Средний.
2: Досрочный контракт. Нет, нормальный долгосрочный контракт, где-то вот 30 лет это нормально. У нас такого же типа контракты были, но поменьше, конечно, немножко длительности, но с Европой в свое время. И

0: Связано это, как правило, с тем просто, что такие проекты требуют огромных инвестиций, вот, и они достаточно медленно окупаются. Поэтому необходимо, если вы там через 5 лет скажете, знаете, все, мне это уже неинтересно, я там покупать больше не буду, то все, значит, проект будет неокупаем, но, собственно, и в таких условиях никто его затевать не будет. Вот, так что это вполне нормальный срок, примерно соответствующий периоду окупаемости этого проекта. Вот. Ну и он важен не только на самом деле для, вот как на Восточном форуме было сказано тоже, не только для экспортного, развития экспортного направления, а еще и для развития нашего Дальнего Востока.
1: Угу. Вот также хотела обратить ваше внимание о том, что по итогам визита президента России Владимира Путина в Китай в мае пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщал, что прогресс есть, но стороны еще не подошли к финализации договоренности. А финализация договоренности – это как раз и есть та ситуация, о которой вы говорили ранее, что Китай хочет немножечко, ну или, может быть, не немножечко снизить стоимость, да, скорее
0: Нет,
1: всего, вот
0: не, это… не немножечко, а просто кардинально, то есть такого вообще не было тогда, покупать газ по внутренним ценам России. Вот. Ну, это очень сильное требование. Но вот он на этом пока стоит. Я не знаю, там, как решится этот вопрос.
1: А вот хочется еще узнать, насколько мы в целом независимы от для строительства вот такого газопровода?
0: Нет, мы-то независимы. Просто
1: мы независимы.
0: Да, что у нас, ну, есть и соответствующие мощности для прокладки труб там и прочее. Но просто вся финансовая нагрузка инвестиций в основном получается лежит на «Газпром».
1: Хорошо, спасибо. Спасибо вам огромное. В целом вы очень коротко, но все самое главное нам рассказали. Заведующий сектором энергетического департамента Института энергетики и финансов Юрий Рыков был с нами на связи. Мы продолжаем выпуск. Во Всероссийской ассоциации рыбопромышленников сообщают, в России наступило сельдевое изобилие, уловы радуют, запасов очень много, и цены при этом, при всем, остаются стабильными. А как удалось это, и что это значит для потребителей, спросим у нашего эксперта, руководителя информационного агентства по рыболовству Александр Савельев. С нами на связи Александр Анатольевич, здравствуйте.
2: Приветствую вас. Новость действительно сенсационное, не побоюсь этого слова.
1: Даже так? Интересно. Расскажите нам, почему?
2: Ну, во-первых, так сказать, это рекордные уловы. Такого не было никогда. То есть даже во времена СССР, так сказать, ловили в 3-4 раза меньше. Вот. Это во-первых. Но, сказать, дерзну предположить, что большинство наших радиослушателей отнесутся к ней совершенно равнодушно.
1: Почему? Тоже вот сплошные почему у меня к вам? Почему вы так думаете? На самом деле, ведь очень многие любят сельдь, а тут еще и говорят о том, что она будет по доступным ценам продаваться.
2: Совершенно верно. Вы верно говорите. Но, вы знаете, вот с 90-х годов усилиями, прежде всего, так сказать, норвежского маркетинга нам вбили в голову, что прикольно есть семгу и форель.
1: Угу.
2: А к сельди у нас сформировался такой, так сказать, стереотип еще, опять же, так сказать, с советских времен, когда ее из ржавых бочек продавали в магазинах. Ну, такое пренебрежительное, скажем так, отношение. Хотя, если вот объективно сопоставлять, сказать, вот эту сельдь нашу, да, и вот искусственно выращенную рыбу, то наша дикая рыба, так сказать, несравненно выше. Несравненно. Во-первых, в рознице эта сельдь в 4 раза дешевле. В 4, понимаете? Во-вторых, сопоставляя там по микроэлементам, жирам и прочее, так сказать, безусловно, дикая рыба – это гораздо полезнее. И, кстати сказать, гораздо вкуснее.
1: Вот я как раз, вы уж простите, но я все-таки озвучу это уверенно. Наши слушатели, возможно, сейчас ощущают все то же самое, что и я. Очень захотелось картошечки, селедочки. Это же так вкусно. Еще и сельдь в масле. Это все так полезно.
2: Безусловно, согласен с вами. Но, кстати сказать, я рекомендую есть покупать, во-первых, так сказать, сельдь свежемороженую, не соленую, то есть сказать, самим посолить ее, так сказать, по своему вкусу, так сказать, не, потому что в рыбопереработке ее стараются побольше посолить, ну, чтобы, так сказать, продлить срок реализации, да, так сказать, соль это ж известный, так сказать, давний консервант. Вот. Поэтому лучше купить, так сказать, вот она, кстати, сказать, и дешевле будет, да, купить свежемороженую, самому посолить и есть ее без всяких добавок, без масла, без укропа, вот то, что нам часто, так сказать, предлагают в магазинах, да, с различными, так сказать, добавками. Вот лучше в чистом виде. Особенно хочу обратить внимание на алюторскую сельдь. Это вообще уникальная сельдь. Уникальная, понимаете?
1: Ну, записываем. Александр Анатольевич, а скажите, пожалуйста, вот если вернемся к улову, с чем связан такой улов?
2: Ну, это климатические, гидрометеорологические, так сказать, особенности изменения. Ну, вот посмотрите, так сказать, сейчас лососи не подошли ни к Камчатке, ни к Сахалину, никуда, в силу вот как раз этих гидрометеорологических природных явлений, так сказать, океан потеплел, поэтому, сказать, лососевую путину на Камчатке называют катастрофической, совершенно провальной, да. Но другие рыбы, понимаете, подошли тунцы. Видите, как сельдь пошла как просто каким-то фантастическим образом. Я еще раз хочу, так сказать, обратить внимание на то, что это гораздо полезнее, дешевле, чем вот эта вот семга, чем вот эта вот форель запакованная.
1: Александр Анатольевич, а если мы говорим как раз про семгу и форель, вот мне, знаете, сразу хочется вас спросить, а насколько наша рыба конкурентоспособна на мировых рынках? Она вообще есть там, вот сельдь, например?
2: Ну, в связи с этим вашим вопросом хочу обратить внимание, что вот сегодня буквально на Восточном экономическом форуме Илья Шестаков сообщил, что в Европу, так сказать, мы поставляем рыбы на 200 миллионов евро. 200 миллионов, понимаете? И в 22-й пакет санкций против России пытались включить рыбу, чтобы, так сказать, рыба не поступала. Но потом ее исключили. То есть, вы представляете себе, да, европейцы при всей к нам ненависти не могут отказаться от нашей рыбы.
1: Вот а я вот как раз даже, смотрите, нашла: Германия и Португалия добиваются ослабления ограничений на импорт российской рыбы.
2: Конечно, конечно. Понимаете, кушать-то хочется. И кушать хочется качественную, дикую российскую рыбу. Как они ее называют? Последний белок дикого происхождения. Рыба северных морей. Это лучшая в мире рыба. Русская рыба лучшая в мире. Почему? Я не для красного
1: слоя. У нас, к сожалению, время заканчивается. Я уверена, мы с вами еще пообщаемся в прямом эфире, и вы расскажете, почему. Но спасибо вам за интересную беседу. Руководитель информационного агентства по рыболовству Александр Савельев был с нами на связи. Не переключайтесь, дальше будет еще интереснее.

0: Товарооборот России со странами ШОС. Контекст. Свыше 400 миллиардов долларов в год. Такой колоссальной суммой измеряются торговые отношения Российской Федерации с государствами, входящими в Шанхайскую организацию сотрудничества. Подавляющее большинство контрактов на закупки и поставки продукции заключаются в национальной валюте. Об этом заявил Владимир Путин на саммите организации в Бишкеке. ШОС сегодня – признанный центр силы и экономического роста. Это 36 миллионов квадратных километров территории планеты, 45% ее населения и около четверти мирового ВВП. Президент России провел встречи с Си Цзиньпином и Нарендрой Моди. С индийским премьером речь шла о мирных путях завершения конфликта на Украине и развитии всесторонних связей Москвы и Нью-Дели. Председателю КНР Путин предложил сделать безвизовый режим между странами бессрочным. По словам представителя Кремля Дмитрия Пескова, взаимодействие в ШОС построено на взаимном уважении, а не по правилам босса и подчиненных вассалов. Такой формат импонирует и уже присоединившимся странам, и тем, кто только планирует это сделать. Сегодня в организацию входит 10 государств.
1: Пропустил программу? Не беда. Весь эфир и не только. На радиоспутник.ру

0: Внимание, внимание! Всем надеть маски и резиновые перчатки. Объявляем профилактику.
1: Да, до такого доводить не надо. Предупреждать болезни лучше, чем лечить. Программа «Профилактика» с Геннадием Онищенко. О полезных привычках, здоровом образе жизни и современной медицине. По пятницам в 2 часа дня на радио «Спутник». Страница «Радио Спутник» во ВКонтакте по адресу vk.com/radio_спутник. Присоединяйтесь. Киев, Варшава, Брюссель, Вильнюс, Лондон, Берлин, Будапешт, Белград. Статус отношений – все сложно. Но это «Как посмотреть». Дмитрий Василец меняет настройки резкости, усиливает контрасты и добивается полной ясности. В программе «Четко, понятно». По средам в 8 вечера о политике без фонового шума. «Четко, понятно» с Дмитрием Васильцом на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7-495-950-6065. «Радио Спутник». Новости.
2: Студия Ольга Дубровина. Здравствуйте. Российские вооруженные силы продолжают наносить удары по объектам, связанным с ВСУ. С помощью беспилотника «Герань» поражен логистический центр в Киеве, сообщает Минобороны. Ведомство опубликует кадры нанесения удара. Также вооруженные силы поразили 4 распределительных и логистических центра в Одесской и Николаевской областях и в Запорожье. ПВО Минобороны России уничтожило 9 беспилотников, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб, сообщил мэр Сергей Собянин. На этом фоне ограничения на прием и выпуск воздушных судов вводились в московских аэропортах Домодедово и Жуковские. К этому часу, по данным Росавиации, воздушные гавани функционируют штатно. Временный поверенный в делах ФРГ Бернд Финке вызван в МИД России, сообщило дипведомство. Там пояснили, что это связано с антироссийскими действиями и заявлениями властей Германии. Они бездоказательно обвинили Москву в причастности к инциденту с беспилотником в аэропорту Лейпцига. На этом фоне Германия закрывает генконсульство России в Бонне и расторгает договор о деятельности Русского дома в Берлине. Посол России в ФРГ Сергей Нечаев накануне был вызван в МИД ФРГ, где решительно отверг предъявленные обвинения и заявил, что провокация в Лейпциге служит целям киевского режима. Украина направила Евросоюзу новый запрос на выделение нескольких миллиардов евро для закупки средств ПВО, включая ракеты для американских комплексов «Патриот». Об этом сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен перед встречей с генсеком НАТО Марком Рютте. Государства ЕС сейчас рассматривают запрос Украины, добавила фон дер Ляйен. Она также сообщила, что с июня Брюссель перечислил Киеву около 8,5 миллиардов евро на закупку беспилотников и ракет. Задержаны 3 спецназовцев СБУ, которые участвовали в перестрелке в Киеве с сотрудниками Главного управления разведки. Как сообщают СМИ со ссылкой на Госбюро расследований, истоки конфликта лежат в личной вражде главы офиса Зеленского Кирилла Буданова, внесенного в Россию в перечень террористов и экстремистов, и временно исполняющего обязанности руководителя СБУ Александра Поклада. В результате перестрелки один сотрудник ГУР погиб, еще 2 ранены. Мощи святого князя Дмитрия Донского будут находиться для поклонения в храме Христа Спасителя с 7 сентября, рассказал заместитель управляющего делами Московской Патриархии архиепископ Зеленоградский Савва. 6 сентября патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершит божественную литургию в храме Христа Спасителя, а после возглавит общемосковский крестный ход. Еще больше новостей вы найдете в канале «Радио Спутник» в Макс.
1: «Радио Спутник». Разберемся. Москва, 91,2 FM.
3: Радио «Спутник», Москва, 91,2 FM. Слушайте и не переключайтесь. У нас информационный час на радио «Спутник», в студии Яли Сухобалова. И мы продолжаем общаться вместе с нашими экспертами на самые интересные и актуальные темы. И сейчас будем обсуждать то, что вице-премьер Александра Голикова утвердила план мероприятий по реализации концепции развития волонтерства на 2026-2028 годы. Что это будет значить для волонтеров и для тех, кому они помогают, будем обсуждать вместе с руководителем межрегиональной общественной организации «Клуб волонтеров» Дарьей Монаковой. Дарья Александровна, здравствуйте.
4: Здравствуйте.
3: Расскажите, пожалуйста, хочется подробнее узнать о такой благородной деятельности, на самом деле, о волонтерстве. Какие ключевые направления вошли в план мероприятий по развитию волонтерства, в первую очередь, наверное, хочется узнать.
4: Да, вы знаете, сейчас государство действительно очень много уделяет внимания развитию волонтерской деятельности, и студентов очень активно привлекают, и школьников. Поэтому вот вы изначально сказали, что это будет сейчас значить. Ну, это, конечно, в первую очередь будет некая нагрузка на молодежь как бы нашей страны, но она полезная, я считаю так. Потому что ребята будут привлекаться вот к общественной работе, к волонтерству, и это как бы полезно и для них самих, и для государства, да, потому что молодые силы, молодые ресурсы все будут направлены на какие-то благородные цели. Поэтому очень здорово, что государство очень активно сейчас принимает в этом участие. Вот запланированы 46 мероприятий, достаточно крупных будут. Поэтому, ну что ж, будем двигаться.
3: Хочется подробнее от вас услышать, почему государство все-таки уделяет добровольчеству такое серьезное внимание.
4: Потому что это очень сильный ресурс, в первую очередь. Да, то есть это молодые люди, которые все-таки еще не обременены там какими-то семейными обязательствами. Они в основном студенты, там учатся. И молодые силы, молодые мозги, как говорится. Поэтому все правильно государство делает. Надо как бы делать ставку на них. Это первое. А второе, ведь это же очень сильно влияет на формирование вообще социального подхода, социального взгляда вообще на то, что ты как бы должен все-таки в какой-то степени прожить эту жизнь не совсем прям только для себя и для своей семьи, но еще и помочь вот каким-то разным социальным группам, если касается там людей, животных, ну или же там помочь природе, да, очень много направлений.
3: А хочется узнать от вас еще подробнее, какую поддержку получают волонтерские организации. Вот в есть планы ближайшие 3 года, и какая будет оказана поддержка конкретно волонтерским организациям?
4: Да, ну смотрите, здесь такой момент тонкий. Дело в том, что есть, скажем так, подведомственные государству волонтерские движения, да, то есть это корпуса различных вузов, это волонтеры-медики, это волонтеры, работающие с МЧС, ну то есть там, где очень плотно связано с какими-то государственными структурами, там больницы, природоохранные, да, спасатели и так далее. А есть, и там, конечно же, будет... Но более плотная вестись работа, потому что у них там свои единые каналы связи, у них своя там единая форма отчетности и так далее. А есть такие независимые, скажем, некоммерческие организации, волонтерские движения, как вот наш, например, клуб волонтеров, еще как бы есть какие-то фонды различные, да, которые, ну, скажем так, немножко работают просто в своем самостоятельном поле. И вот здесь уже просто зависит от каждой организации на свое усмотрение. То есть либо они сотрудничают вместе с какими-то госпроектами и участвуют в акциях, которые будут проводиться там от Росмолодежи, там от каких-то Минэкономразвития и так далее, от Минздрава. Либо они все-таки ведут самостоятельную деятельность, ну точно так же направленную на социальную помощь, на какие-то благотворительные различные мероприятия, да, просто ну, в каком-то своем немножко звене. То есть тут ничего такого страшного нет, это просто будет выбор каждой организации, ну, как они захотят работать.
3: Также, знаете, нашла очень интересную информацию, буквально одно предложение, но очень хочу ее зачитать и для вас, хотя уверена, вы об этом знаете, и для наших слушателей. Развитие этой отрасли приводит к заметному экономическому эффекту. Вклад добровольчества в ВВП страны увеличился с 0,4% в 2021 году до почти 0,7% в 2024 году. Но это такой достаточно серьезный рост, и на самом деле для меня стало открытием, что развитие этой отрасли приводит еще и к заметному экономическому эффекту, что это как-то сказывается, все взаимосвязано.
4: Конечно, конечно, потому что это же волонтеры оказывают помощь, они это выполняют, в принципе, работу, только безвозмездную. То есть государство, получается, не несет никакой здесь экономической нагрузки на то, чтобы там обеспечивать фонд заработной платы, да, за эти работы. А в то же время это ого-го какая помощь. Вот вспомните Байкал, сколько спасали постоянно. Или вот в Анапе, когда был разлив нефти, ведь какой там большой вклад волонтеры внесли. Поэтому это все действительно очень-очень полезно, очень помогает, и только вперед.
3: Дарья Александровна, а есть ли какой-то острый дефицит волонтеров в определенных сферах?
4: Да, конечно, социальная направленность, она вроде бы и самая популярная, ну, то есть социальное волонтерство – это волонтерство, направленное на помощь людям. То есть это, безусловно, самый широкий спектр, но и самый востребованный, да, потому что там экологическое, там архитектура, спасение памятников, там животным, они все-таки чуть меньше вообще по своей сфере. А социальное волонтерство самое, естественно, объемное, да, потому что люди, они, как говорится, самые острые, это инвалиды, и дети, и старики, и как бы социально незащищенные категории. И там, конечно же, безусловно, есть нехватка, особенно, наверное, большей степени это помощь пожилым людям, потому что если вот даже вот сейчас будут студентов, молодежь привлекать, конечно же, в основном будет направлено на какие-то детские направленности, да, на поддержку детей с инвалидностью, но дети. А старики, они вот как-то немножко остаются такой вторым эшелоном. И вот, конечно, да, старики – это, наверное, самая такая уязвимая категория, и где, конечно же, есть недостаток в волонтерах.
3: Вот вы как раз перечисляете инвалиды, дети, старики. И здесь сразу у меня вопрос в голове. А волонтеры, я понимаю, что это все на добровольной основе происходит, но, тем не менее, очень хочется узнать, а волонтерам, добровольцам требуется какая-нибудь иногда, например, психологическая помощь, и если да, то кто ее оказывает? Или, может быть, такие же друзья-волонтеры, психологи, психотерапевты?
4: Да, очень хороший вопрос. На самом деле, волонтер, он тоже живой человек. И когда он находится, вот работает, ну, работает в кавычках, да, мы имеем в виду, оказывает какую-то помощь вот таким вот социально незащищенным категориям, конечно, у него тоже происходит усталость, у него происходит некое выгорание, учитывая того, что он, естественно, должен еще работать, если он уже работает или учится, плюс у него есть какие-то свои домашние обязательства или какие-то трудности там в личном плане с друзьями, в семье. Конечно, он, безусловно, устает. И здесь, да, очень важно вот организациям этот момент отслеживать и постараться помогать ребятам. Но вот мы у себя в клубе волонтеров стараемся делать тимбилдинги разные для ребят. Они у нас могут собраться на игротеку, поиграть там какие-то игры настольные. Английский клуб они вот завели, гитарный клуб, где ребята по интересам приходят и могут просто вечером вот немножко отвлечься, позаниматься каким-то любимым делом. Что касается психологов, да, мы тоже стараемся со своей стороны привлекать специалистов, но у нас, конечно, есть и волонтеры-психологи, но они иногда тоже устают, и им тоже нужна поддержка. Поэтому мы стараемся все-таки привлекать специалистов, да, людей профильного направления, и делать такие тренинги, или же даже индивидуально, если у кого-то есть запрос. Ну, то есть стараемся вот в этом плане, конечно, работать. И здесь вот большой вопрос сейчас, если государственная наша политика развернется, такую большую масштабную волонтерскую деятельность, насколько они смогут вот охватить вот этот психологический момент, вот здесь, конечно, нужно будет смотреть, потому что это серьезный такой вопрос.
3: Да, на самом деле очень интересно, как это все будет работать. А вот вы говорите о том, что есть дефицит в некоторых отраслях, социальная отрасль, вы говорите, нужны туда люди. А как привлекаются люди? Они приходят сами, вот просто что-то случилось в их жизни, и они решили, я хочу идти помогать, идут и помогают. Или, возможно, есть какая-то, ну, рекламная кампания, грубо говоря.
4: Ну, смотрите, как вот я уже сказала, что есть, скажем так, прогосударственные организации, да, это Добро.ру, Добро.РФ и Мосволонтеры, чтобы брать Москву. Это большие такие порталы, где любой, даже школьник, может прийти, зарегистрироваться, и там уже они предлагают эти организации несколько направлений, которые человек может выбрать. Это и помощь детям, и помощь старикам, инвалидам, это экологическое, это спортивное волонтерство, это медийное там какие-то, да, на мероприятиях помогать, событийное волонтерство, да, то есть это очень популярно у молодежи, когда на каких-то соревнованиях там, особенно вот Олимпийские игры, чемпионаты мира, когда проходят, да, то есть и там уже можно выбрать несколько направлений. Или на Добро.РФ ты там можешь зарегистрироваться, и там уже фонды как оставляют тоже заявки, вот мы там кем-то занимаемся, приглашаем вас. Это что касается таких больших агрегаторов, где уже...
3: Далее, Александра, у нас, к сожалению, время с вами заканчивается. На самом деле, хотелось бы с вами как можно дольше пообщаться, потому что тема, уверена, для многих актуальная и очень интересная. Вопросов еще осталось много, времени, к сожалению, мало, но огромное вам спасибо за то, что уделили нам время. Руководитель межрегиональной общественной организации «Клуб волонтеров» Дарья Монакова была с нами на связи. Мы продолжаем выпуск.
1: Радио «Спутник».
3: Продолжаем выпуск, и к нам присоединяется наш эксперт, логопед, специалист по коррекции дисграфии и дислексии, преподаватель РУДН Саракун Марина. Саракун Марина Сергеевна, здравствуйте.
5: Здравствуйте. Я очень рада вас приветствовать, вас и вас, дорогие слушатели.
3: Спасибо. Спасибо вам огромное. Мы прям чувствуем, как вы улыбаетесь. От этого еще приятнее. Смотрите, вот есть тревожная статистика. Более 75 тысяч российских школьников имеют тяжелые нарушения речи. Эксперты прогнозируют дальнейший рост этого числа. Скажите, пожалуйста, 75 тысяч российских школьников. Это действительно очень как-то много или мало? Просто, знаете, иногда мы сталкиваемся с тем, что вот есть такой заголовок, он очень страшный, а на самом-то деле, может быть, 75 тысяч – это даже не так уж и много.
5: Да, заголовки у нас бывают разные, да, и смотря в каком формате мы это смотрим. Я бы разделила здесь два понятия. То есть если говорится про детей с нарушениями речи в целом, и детей именно с тяжелыми нарушениями речи, это очень разные категории. Вот по данным, которые сейчас приводятся экспертами, сколько вы озвучили? 75 тысяч, да,
3: российских школьников.
5: Российских школьников, да, имеют тяжелые нарушения речи и нуждаются в специальных образовательных условиях. Но при этом нельзя говорить, что все речевые нарушения – это тяжелые речевые нарушения. Например, неправильное произношение звуков – это отдельная у нас система здесь. И системное недоразвитие речи, например, это совершенно разные по сложности именно ситуации для коррекции у логопеда. И вот здесь бы я, наверное, разделила именно эти понятия. Тяжелые и нарушения речи, которые относятся к более нуждающимся другим специальным образовательным условиям.
3: Марина Сергеевна, но эксперты прогнозируют рост этого числа. Это они на что опираются? На какие данные? Как можно спрогнозировать рост числа?
5: Я думаю, что здесь, во-первых, мы стали, логопеды, значительно лучше выявлять речевые нарушения. Это первое, с чем может быть связан этот прогноз. Второе,
3: тем, простите, я вас сразу перебью. А как вы выявляете? Ну, то есть, по идее, как мне кажется, я не профессионал, да? И я, то есть, это что-то, что, в принципе, очевидно. Ты разговариваешь с человеком, и ты слышишь проблему. А как это можно выявить еще раньше, заранее?
5: Безусловно, раньше у нас считалось, что логопед – это специалист, который занимается только нарушением звукопроизношения. Я думаю, что все вы прекрасно знаете о том, что если у ребенка отсутствует звук «р», то, да, безусловно, все говорят, мы идем к логопеду. А с другими трудностями как бы не рассматривается вариант, что можно прийти к логопеду. Сейчас логопед – это, скажем, специалист, очень обладающий новыми, другими знаниями, современными. Это человек, который тщательно производит диагностику. Он может увидеть причину нарушения. И если раньше многие говорили о том, что к логопеду нужно обращаться после 3 лет, давайте подождем, вырастет и так далее, то сейчас родители стали значительно раньше обращаться за помощью. И специалисты уже могут на более раннем периоде жизни диагностировать различные сложные случаи, могут провести какую-то прогноз сделать о том, как будет развиваться речь ребенка.
3: Вот здесь еще, знаете, очень важную хочется успеть с вами тему обсудить. К сожалению, эти звонки, они мало времени на беседу нам оставляют, но тем не менее, я думаю, мы с вами успеем. Получается так, что профессию логопеда сейчас, вот я нашла информацию, профессию логопеда получить можно сравнительно быстро, то есть есть множество множество краткосрочных каких-то курсов, там программ по подготовке. В то же время это, да, это помогает расширить кадровый резерв, который, судя из того, что я успела прочитать, вроде как недостаточно кадров. Но при этом создается еще одна проблема – квалификация специалистов. То есть они такие не очень квалифицированные. Вот что вы скажете по этому поводу? Что вы думаете, достаточно ли у нас специалистов? Все ли они квалифицированные? А если нет, то как определить неквалифицированного?
5: Я думаю, что если мы говорим просто о людях, которые называют себя логопедами, то их действительно много.
3: Много.
5: Люди, которые получили, да, образование. Но если мы говорим о специалистах, которые умеют проводить диагностику, работать со сложными нарушениями речи, билингвальными детьми, которые работают с детьми с особенностями развития или, например, с детьми с дислексией, дисграфией, с заиканием, то таких специалистов у нас, к сожалению, значительно меньше. Поэтому вот про то, что вы сказали о том, что получить образование можно разными способами, но наша профессия все-таки она требует длительной подготовки. Mm-hmm. И именно университетского диплома его становится недостаточно. И мы постоянно учимся.
3: Ну вот что вы порекомендуете родителям, может быть? У нас с вами буквально 30 секундочек. Что-то важное, на что родитель должен обратить внимание и кому ему обратиться, как выбрать специалиста?
5: Самое главное, дорогие родители, любите своих детей. И если вы что-то заметили, вдруг вам кажется, ну что-то не так идет в речевом развитии, или, возможно, ребенок испытывает какие-то школьные трудности, не стесняйтесь, всегда обращайтесь к специалисту, логопеду, задайте вопрос, пройдите диагностику. Я считаю, что
3: Спасибо вам огромное. Простите, да, к сожалению, эфирное время заканчивается. Логопед, специалист по коррекции дисграфии и дислексии, преподаватель РУДН, Сракун, Марина Сергеевна была с нами на связи, и мы продолжаем выпуск.
1: В эфире «Радио Спутник».
3: И под конец информационного часа у нас с вами немножечко тревожные новости, но, по крайней мере, пока что так кажется. Может быть, сейчас вместе с экспертом мы сможем разобраться, и все не так страшно на самом-то деле. Врач-аллерголог, иммунолог Владимир Белебок с нами на связи. Владимир Анатольевич, здравствуйте.
6: Добрый день.
3: Медики предупреждают, в страну могут прийти новые штаммы вируса, к которым у населения нет стойкого иммунитета. Что вы скажете по этому поводу? Стоит ли очень сильно бояться, как себя защитить?
6: Ну, бояться не стоит, потому что страх – это дополнительный стресс, а стресс, как известно, снижает иммунитет и вообще все болезни от стресса. Что касается самой ожидаемой как бы вирусной волны, да, ожидается новая вирусная волна из новых штаммов вируса гриппа. Значит, традиционно это три вируса. Первый на нас нападет так называемый свиной грипп. Вот, это будет где-то конец октября, ну, в зависимости от погоды, от разных регионов, конец октября, там, начало ноября. Следующий, это H1N1, так называемый. Следующим придет где-то конец декабря, январь и февраль. Это будет грипп А, ну, традиционный. Ну, штамм, наверное, называется Дарвин. Ну, вообще он очень похож на, в принципе, те штаммы, которые раньше были, но со значительным числом мутаций, поэтому ожидается, что иммунитета коллективного будет не хватать. И уже под конец всей этой волны, где-то уже конец февраля-март, как традиционно нас посетит грипп Б, штамм Токио, и, значит, опять вот к этому штамму практически нет иммунитета, потому что все вот эти три штамма, они были в циркуляции достаточно давно, еще в доковидные времена, и практически коллективный иммунитет к ним обнулился.
3: Так, а что делать, если коллективный иммунитет обнулился? Нужно новые всем переболеть, по логике вещей, будто бы так кажется, нет?
6: Ну, у вас какая-то средневековая логика. По логике вещей...
3: Главное, чтобы у вас была, вот, знаете, новейшая логика, и чтобы вы рассказали нашим слушателям, как защититься.
6: Защититься достаточно просто. Сейчас начинается кампания по вакцинации. И прежде всего нужно обратить внимание на вакцинацию так называемой группы риска. Это люди с ослабленным иммунитетом, это люди с различными хроническими заболеваниями, люди старше 60 лет, ну и детские контингенты, то же самое, их желательно привить. Потому что у нас, вот, к сожалению, каждый год встречаются летальные случаи вот, при нападении гриппа, и расследование показывает, что практически вот 99,9% значит, вот этих погибших от гриппа пациентов, это пациенты непривитые.
3: Угу. Так, а что делать, если у человека, например, аллергия? Вот он острый аллергик, у него аллергия абсолютно на все, прививка ему противопоказана. Как можно защититься?
6: Вы знаете, ну, здесь первая ситуация, надо индивидуально разбираться, то есть ему надо, соответственно, идти там к участковому врачу, затем к аллергологу и разбираться, что и как, каким образом ему можно помочь. Это отдельные случаи, которые требуют вот специального медицинского внимания. Те же медотводы, они оформляются, понятно, что через медицинскую организацию, через врачей, вот, и там же можно рекомендации индивидуально в каждом случае, что конкретно человеку делать. Потому что аллергия – это, ну, такая очень сборная солянка. На что аллергия, там, когда это аллергия, и так далее, и так далее. Кто-то на вакцины реагирует, я соглашусь, да, есть люди, которые на вакцины реагируют. А у кого-то поленоз летний, а сейчас осень уже, никакого поленоза нет, почему не сделать прививку от гриппа?
3: Угу. Но вот что вы порекомендуете тем, кто очень сильно боится делать прививку, например?
6: Ну,
3: так, это, как,
6: ну,
3: врач?
6: Ситуация с психологом надо разбирать эти страхи. Вот, потому что, ну, реально, противогриппозные прививки применяются достаточно давно. Опыт говорит о том, что они...
3: 10 секунд у нас с вами.
6: Опыт говорит о том, что они малореактогенные, и можно выбрать вакцину, которая, ну, самое, что называется, вот, малореактогенная, не содержит иммуномодуляторов. То есть там чисто...
3: Спасибо, только... спасибо. Последние секундочки. Врач-аллерголог-иммунолог Владимир Белебок был с нами на связи. Не переключайтесь. Всегда слушайте радио «Спутник». В студии была я, Лиса Хабалова. Реклама, выпуск новостей.

0: Страна героев. Максим Шарин. Наши бойцы упорно удерживали один из рубежей, который намеревался преодолеть противник с целью дальнейшего наступления. Очередная внезапная атака радикалов была направлена на участок, находившийся под контролем добровольческого отряда Максима Шарина. Максим молниеносно оценил ситуацию и перспективы возможного прорыва. Он был чреват потерями среди наших воинов и улучшением позиций ВСУ. Максим Шарин грамотно и оперативно организовал оборону и вступил в бой с врагом. Необходимо было сковать его умелыми действиями. Задача была выполнена на все 100%. ВСУшники, понимая безнадежность своего положения, запросили поддержку артиллерии. По позициям российского подразделения был нанесен массированный удар. Максим получил ранение. Он самостоятельно оказал себе первую помощь и продолжил руководить обороной. Враг мог ударить второй раз. Шарин, отчетливо понимая это, организовал вывод техники вглубь территории. И точно, буквально через 15 минут в этом месте начались новые прилеты. Опыт и мужество Максима Шарина позволили спасти военную технику, а наши артиллеристы, разведав дислокацию РСЗО противника, точным ударом уничтожили ее. Планы наступления ВСУ с треском провалились. Страна героев. Пятница вечер – это время волнующих свиданий.
1: Девчонок надо смешить. Легкая, непринужденная беседа, отличные шутки, всем весело.
0: Приключений, развлечений.
2: Люди занимаются дуростью откровенной.
0: И заслуженного отдыха.
3: Тупо не хотят работать.
4: Так жить неправильно, повторюсь.
0: А правильно, пятница вечер на радио «Спутник». Искрометное шоу Дмитрия Гоблина-Пучкова.
5: Всем слушателям и зрителям пламенный привет.
0: Встречаем конец каждой рабочей недели вместе с Дмитрием Пучковым. Иронически, полемически, категорически. 18:00.
6: Да, жизнь настолько веселая, что шутить уже смысла нет.
0: Дуэльный кодекс гласит: дуэль может происходить только между равными. Противники должны держать дистанцию и чтить законы чести. Дуэль с Манучаровым – это мастер-класс интеллектуального противоборства.
7: Вы себя когда-нибудь недооценивали?
8: Да.
7: А переоценивали?
8: Вряд ли.
7: Сколько друзей вы потеряли?
8: Не так много.
0: Искусство изящных пикировок.
9: Часто ли ты ошибаешься?
8: Нет. Ни от одного поступка в своей жизни не отказался.
0: И точных попаданий в цель.
7: Чему главному тебя научили твои дети?
10: Тому, что взрослый человек может расти.
0: Дуэль с Манучаровым. Каждый четверг в 5 часов вечера на радио «Спутник».
11: Адрес радио «Спутник» в интернете легко запомнить. Радиоспутник.ру. Радио, потому что радио. Спутник, потому что спутник. .ру. Потому что в интернете. Радиоспутник.ру.
0: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». +7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве и Казани 16 часов, в Якутске 22:00. В студии Ольга Дубровина. Здравствуйте в этом выпуске. Президент России встретился во Владивостоке с заместителем премьера Госсовета КНР. Вооруженные силы России поразили 5 украинских распределительных и логистических центров. Британия обещает к 30-му году довести оборонные расходы до 3% ВВП. Подробности далее. Президент России Владимир Путин встретился во Владивостоке с заместителем премьера Госсовета КНР Ди Сюэсяном, передает корреспондент РИА Новости. Глава государства поблагодарил Пекин за высокий уровень делегации на Петербургском экономическом и Восточном экономическом форумах и указал на беспрецедентный характер отношений России и КНР. Они динамично развиваются по всем направлениям на принципах взаимной поддержки. По итогам этого года прогнозируется новый рекорд в показателях по товарообороту между странами, добавил Владимир Путин. Вооруженные силы России поразили 5 украинских распределительных и логистических центров, сообщили в Минобороны. По данным ведомства, ударам подверглись объекты, расположенные в Киеве, подконтрольном ВСУ Запорожья, а также Одесской и Николаевской областях. Были задействованы беспилотники «Герань-4» «Сикер». Министерство опубликует кадры нанесения удара. Мир переживает энергетический шок из-за конфликта на Украине. Об этом заявил глава Минфина США Скотт Бессент в эфире телеканала Fox. Министр пояснил то, что Киев решил атаковать российские энергетические объекты и нефтеперерабатывающие заводы, создает давление на цены на топливо во всем мире. Временный поверенный в делах ФРГ Берн Финке вызван в МИД России, сообщило дипведомство. Там пояснили, что это связано с антироссийскими действиями и заявлениями властей Германии. Они бездоказательно обвинили Москву в причастности к инциденту с беспилотником в аэропорту Лейпцига. На этом фоне Германия закрывает генконсульство России в Бонне и расторгает договор о деятельности русского дома в Берлине. Посол России в ФРГ Сергей Нечаев накануне был вызван в МИД ФРГ. Там он решительно отверг предъявленные Берлином обвинения и заявил, что провокация в Лейпциге служит целям киевского режима. Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский захотел усложнить жизнь российским дипломатам в Европе и предложил ввести в их отношении новые санкции. Дипломат заявил об этом журналистам во время неформальной встречи глав МИД ЕС в Ирландии. При этом Сикорский напомнил, что в Польше не осталось ни одного генерального консульства России. Британский премьер-министр Энди Бёрнем обещает к 2030 году довести оборонные расходы страны до 3% от ВВП. Политик объявил об этом, выступая в парламенте. При этом, как пишет Телеграф, ясности относительно того, где Минфин возьмет деньги на дополнительное финансирование обороны, нет. Бюджет на следующий год будет направлен на закрытие дыры в военном бюджете в размере 5 миллиардов фунтов стерлингов. «Зенит» 15 ноября на «Газпром-арене» проведет товарищеский матч с турецким «Трабзонспором», сообщается на сайте петербургского клуба. Игра начнется в 17 по московскому времени. Стадион откроется за 2 часа до начала встречи. Карта болельщика для посещения не требуется. Еще больше новостей вы найдете в канале «Радио Спутника» в «Макс».
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Место встречи – Владивосток. «Радио Спутник» на Восточном экономическом форуме 2026.
2: «Радио Спутник» продолжает работу на Восточном экономическом форуме. Заместитель председателя правительства ДНР Кирилл Макаров у нас в гостях. Кирилл, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
2: Ну, конечно, вот мы немного за эфиром поговорили уже, да, и хочется углубиться в историю, уникальную на самом деле, которая меня лично удивила, и многих, я думаю, участников тоже. Впервые стенд Донецкой Народной Республики представлен на ВЭФ. Это каким образом произошло и откуда вообще выросло такое желание?
3: Действительно, очень важный, сенсационный факт для большинства сегодня здесь, на Восточном экономическом форуме. делегация Донецкой Народной Республики в прошлые года была представлена, коллеги тоже сюда приезжали, но в этом году было принято решение все же приехать сюда со своим стендом. Что нас, конечно, не может не радовать, это количество иностранных делегаций, международного сообщества, да, какое в целом внимание уделяется нашему стенду, потому что, как мы уже действительно поговорили, да, можно сказать, до эфира, Донбасс, к большому сожалению, ассоциируется пока что с боевыми действиями, с войной, а тут на стенде наши коллеги из корпорации развития Донбасса постарались передать все же мирный Донбасс, и Донбасс, который восстанавливается, Донбасс, в который нужно, необходимо инвестировать, и, собственно говоря, лозунгом всего стала программа, которая реализуется в нашей республике «Возрождаем Донбасс вместе». Владивосток, Приморье, в целом для нас тоже не чужие города, несмотря на такое большое расстояние, катастрофически, казалось бы, большое расстояние, которое пришлось нам сюда преодолеть, прочувствовать это все на себе, мы понимаем и ощущаем поддержку регионов-шефов. Вот. Вместе с тем, если вернуться все же к стенду, к тому, что можно увидеть, если вернуться к более материальному, да, то мы видим такой здоровый интерес у иностранцев особенно, конечно, подходят, высказывают поддержку, благодарят нас за ту позицию, за тот выбор, который сделал Донбасс, и говорят, конечно, что в мире много кто восхищается вот той позицией, которую Донбасс выбрал своим выбором 2014 года, и вот на протяжении долгих, казалось бы, 8 лет изоляции экономической, информационной, социальной, гуманитарной, да, мы добились тех целей, которые стояли перед жителями Донецкой Народной Республики 11 мая 2014 года. На стенде, конечно, можно ознакомиться и с промышленным комплексом, который сейчас есть в республике, что предлагает республика, агропромышленный комплекс, казалось бы, да, там спорт, туризм, ну, направлений очень много, на что стоит обращать внимание, о чем мы хотим рассказать, поэтому я очень рад, что на такой площадке вот наша Донецкая Народная Республика была представлена.
2: Что больше всего удивляет иностранных гостей вот в этом всем стенде? Вот что их больше всего перехватывает дух, от чего?
3: Ни слова о боевых действиях. Все, что могут увидеть гости стенда, это, конечно, радостные лица местных жителей, красивые восстановленные объекты, то, что уже находится в процессе восстановления, ну или даже те площадки, которые мы предлагаем под восстановление, они, к большому сожалению, пострадали от времени. Мы понимаем, что Донбасс имел и продолжает иметь серьезнейший экономический потенциал, и те площадки, которые мы предлагаем, они, к большому сожалению, пострадали от времени. От времени, потому что государство Украина, к большому сожалению, да, абсолютно не вкладывало денег в Донбасс, а скорее только забирало из него все ресурсы, высасывало, можно сказать, да, и сейчас можно увидеть, что мы предлагаем делать Донбасс снова серьезным флагманским промышленным регионом, который будет сотрудничать не только со всеми регионами Российской Федерации, но в целом, конечно, со всем миром. Мы открыты для всего мира. Конечно, иностранные инвесторы тоже подходили и задают вопросы, мы обмениваемся контактами. Однажды наш глава республики Пушилин Денис Владимирович сказал о том, что Донбассу зазорно быть дотационным. Это для нас действительно не свойственно, и, пожалуй, вот эту фразу Дениса Владимировича мы, вот команда экономического блока, восприняла как постулат к действию такой, о том, что Донбассу как можно скорее необходимо выходить из вот этой точки убыточности, да, когда вся страна нам помогает, и все же хотелось бы, чтобы Донбасс был полезен. Был полезен не только вот в военном плане, да, а в экономическом плане тоже. Ну, пожалуй, даже не только в экономическом. Да. Донбасс подарил огромное количество выдающихся, талантливых людей, которых знали не только на просторах нашей Родины, да, а и по всему миру. Талантливые люди труда, талантливые мореплаватели, экспедиционные какие-то ученые, конечно, можно сказать о знаменитых, замечательных спортсменах, композиторах, известных деятелей, которыми можно гордиться. И гордится Донбасс, и гордится вся Россия.
2: А сейчас, вот на данный момент, мы в какой точке находимся? Ну, мы понимаем, что пока те заветные слова пока не исполнены. Или уже можно назвать вот, Донбасс, он вышел полноценно из-под, ну, мягко говоря, опеки государства?
3: Нам помогает вся страна, помогает не только гуманитарно, помогает не только с оружием в руках каждый регион, нам помогают, конечно, ну, практически, когда мы это обсуждаем, мы тоже понимаем, что регионы-шефы, они достают деньги из своего бюджета, можно сказать, да, из своего такого семейного бюджета, для того, чтобы помочь соседней семье, семье Донбасса. И для нас действительно это очень ценно. Для нас очень ценно то, как идет восстановление, то, как приезжают лечить наших деток, давать им качественное, хорошее образование, внимание федерального центра, для того, чтобы мы к 2030 году, согласно программе социально-экономического развития, вышли на общероссийские федеральные показатели и ни в коем разе уже не могли отличаться от любого другого субъекта Российской Федерации. Переходный период тоже должен закончиться. Из года в год, конечно, мы и даже сейчас при планировании бюджета следующего года, да, мы все же нацелены на то, чтобы снижать вот потребление от всей страны для того, чтобы становиться действительно уже полезным для нашей большой родины. Вот если говорить про переходный период, то, конечно, экономика республики сейчас переживает сложные времена, но были времена, конечно, и сложнее. Сейчас я говорю об ударах энергетики, о том, что необходимо приводить, конечно, малый и средний бизнес в соответствие для того, чтобы качественно повышать налоговую базу и выводить все же наших предпринимателей из серого сектора, да, в обеление экономики для того, чтобы мы становились как можно больше полезными. Я бы хотел, чтобы вот все слушатели, кто сейчас нас слышит, знали о том, что жители республики искренне благодарны абсолютно каждому жителю России за помощь, за поддержку всесторонне, абсолютно в разных направлениях. И мы, конечно, стараемся сделать все для того, чтобы теперь мы были полезными не только вот действительно в военном плане, а и во всех остальных.
2: Ну, а причем у меня есть информация, да, такая небольшая статистика, 16 миллионов квадратных метров готовых площадок, если я не ошибаюсь. А что это за площадки? Что они под собой подразумевают?
3: Промышленные площадки, вот о которых я уже говорил, мы формируем инвестиционные предложения, с которыми мы уже выходим на большой рынок, на федеральный уровень и предлагаем инвесторам заходить. У нас точно так же, благодаря поддержке федерального центра, можно стать резидентом СС. У нас на территории функционирует свободная экономическая зона, и, конечно, это очень выгодная налоговая оптимизация для инвестора на сегодняшний день. Мы предлагаем инвесторам заходить. Безусловно, присутствует риск, но тот, кто рискнет сегодня, тот, кто сегодня поверит в Донбасс, может уже, конечно, свой капитал вложенный не только там удвоить, утроить, а и в несколько раз, конечно, приумножить.
2: А есть ли уже какие-то, может быть, конкретные договоренности с инвестором?

0: увеличивать, усовершенствовать сквозной инвестиционный поток, максимально снижать все барьеры, которые могут быть для инвестора, это очень непросто. В условиях переходного положения, в условиях тех сложностей, с которыми сталкивается регион, в имущественном комплексе, в плане земельных участков, земельно-имущественных отношений, нам действительно очень непросто. Нам приходится перестраиваться, но, слава богу, к нам периодически тоже десантируются чиновники из разных регионов, которые имеют хороший опыт, и региональный, и федеральный опыт. Сейчас они тоже получают, конечно, опыт, который они не могли получить абсолютно нигде. И вот на нашей территории, да, когда, можно сказать, мы попадаем в какой-то клин законодательный, да, когда такого действительно не было и прецедента не было, мы рождаем, да, эти прецеденты, поднимая эти проблемы на федеральный уровень и решаем их действительно вместе.
1: Интересно, как раз-таки взаимодействие с особенно отдаленными, вот то, о чем вы сказали, да, подшефные города и там тот же самый Владивосток, Хабаровск, еще ряд городов, вот особенно с Дальним Востоком, который находится действительно в огромном отдалении от ДНР. Каким образом выстраивается это взаимодействие? Это односторонняя помощь, да, то есть это как дотационная помощь, либо это какой-то взаимовыгодный обмен, не знаю, кадрами, может быть, не только денежными вложениями, но и обмен бизнес-идеями, бизнес-проектами. То есть что внутри этого взаимодействия есть ценного?
0: Абсолютно везде взаимодействие разное. И, конечно, губернатор и глава муниципалитета, руководство республики так или иначе стараются подобрать, что было бы максимально оптимально, максимально удобно для всех, для жителей обоих сторон, то, что было бы востребовано. Город Дебальцево, город Торез, город Шахтерск являются подшефными для этих территорий. Конечно, помощь важна и абсолютно во всем. Это и какое-то методическое сопровождение всего того, что может быть, да, и оздоровление деток. То, что сейчас очень сильно помогает реабилитация участников специальной военной операции. Но, безусловно, восстановительный процесс, он особенно важен. Социальная инфраструктура, которая пострадала в результате боевых действий. Я сейчас назвал муниципалитеты, в которых проходили боевые действия, либо которые продолжают подвергаться обстрелам вооруженных формирований Украины. Здесь, конечно, плечо нам подставляют очень сильно и очень крепкое плечо вот как раз представленных регионов. Поэтому взаимодействие абсолютно везде идет, но благодаря тому, что мы катаемся друг к другу в гости, люди могут, конечно, узнавать правду о том, что происходит. Мы со своей стороны обязательно стараемся всячески обустроить, либо качественно встретить семьи участников специальной военной операции из этих регионов, потому что ребята, конечно, обязательно привозят и детей, и семью свою для того, чтобы показать, да, за какую землю он сражается, что происходит на этой земле. И, конечно, хотелось бы, чтобы в этом плане регион становился привлекательным не только как рекреационный туризм, да, у нас Азовское побережье развивается, Азовская акватория, но, конечно, хотелось бы, чтобы вот в блоке туризма сегодня тоже Донецкая Народная Республика была интересна. У нас сегодня состоялась встреча с местным министерством туризма, и, конечно, есть чему поучиться у Донецкой Народной Республики в сфере туризма. Мы практически на самом деле не развивались последний год, эта работа начинает вестись. Большой, колоссальный опыт. Владивосток, конечно, действительно есть чем похвастаться и какими наработками. Мы сегодня с коллегами взахлёб, можно сказать, да, там записывали, договаривались о совместных проектах и так далее. Вот. Но это очень важный момент, на котором сегодня мы сделали акцент о том, что через год, через 5, через 10, 20 и 30 лет участники СВО, ребята, военнослужащие, будут, конечно, приезжать со своими семьями и показывать, за какую землю они сражались и где совершались их подвиги. Абсолютно каждый день идет продвижение наших войск абсолютно по разным направлениям. Территория республики освобождается, гражданское население выводится, территория разминируется, она становится инвестиционно привлекательной, ну и, конечно, с точки зрения туризма точно так же она становится привлекательной. Поэтому очень такой хороший, положительный кейс, который надо будет открывать, это, конечно, вот туризм в этом направлении. Я уверен, что эти регионы сейчас нам могут помочь.
1: А какие еще первоочередные отрасли инвестиций сейчас наиболее не то что выгодные, да, а с точки зрения, вот вы как заместитель председателя правительства видите в них первоочередную важность именно их, потому что туризм, я понимаю, что его не было и его нужно развивать, но как будто он не первоочередный. Какие же в авангарде вот эти задачи и отрасли стоят?
0: Серьезнейшая сырьевая база продолжает присутствовать в республике. Очень богатые недра, очень богатая земля на самом деле, и вот в этом направлении необходимо работать. Конечно, промышленность важнейшее направление для экономики региона, промышленности.

0: промышленность, которая пострадала и в результате боевых действий, и та промышленность, вот о чем мы вначале говорили, да, которая пострадала вот в результате времени. Сегодня должны быть сильные инвестиции и сильный толчок для того, чтобы Донбасс снова возродил металлургию, угольную промышленность, сельское хозяйство. Большая плодородная земля точно так же для абсолютно разных инвесторов. У нас действительно большой запрос, у нас строится очень много многоквартирных домов, вот точно так же через эти масштабные инвестиционные проекты, но мы прекрасно понимаем, что потребность у региона присутствует. К нам переезжает, к нам едет очень много людей, порядка там больше 2 миллионов человек на данный момент, это население Донецкой Народной Республики. Mm-hmm. При том, что приблизительно, да, там на 60% только сейчас можно проживать, да, то есть часть находится в оккупации, часть находится еще заминирована, да, но людям, конечно, будет где жить, и эта потребность, конечно, покроется. Мы ни в коем случае не хотим попасть вот в эту вилку недостроя, да, замороженных квартир. Мы видим то, что и изучаем опыт, который был в других регионах. Мы, конечно, этого не хотим, поэтому людям обязательно нужно, чтобы было куда идти работать. Конечно, садики, школы, это все мы настроим, это все мы восстанавливаем. Здесь нам все помогают, но, конечно, если человеку некуда будет идти работать, то это очень важно. На данный момент вот военнослужащие, конечно, присутствуют в регионе, да, это и платежеспособность высокая, но если сейчас и сегодня Донбасс не будет задумываться о том, каким он будет мирным, как мы будем восстанавливать наш регион и как делать его работоспособным, то завтра мы можем на самом деле провалиться вот в такую яму, в которой ни в коем случае оказаться не хочется. Очень рад, что в этом плане нас поддерживает и Федеральный центр, все это понимают. Сегодня, конечно, мы начинаем восстанавливать промышленность, хотя это очень непросто. В условиях нестабильной энергетики, в условиях там постоянных обстрелов мы находим постоянно разные принципы работы, то, как связать множество цепочек, да, и сделать, конечно, работу более децентрализованной, потому что концентрация в одном месте сейчас точно так же опасна. Вот. Ну, в данном случае, если говорить, о чем мы общались с как раз с Приморским краем, да, здесь есть такая, да, особенность, это отдаленность от федерального центра, и поэтому необходимо коллегам всегда прикладывать максимум усилий для того, чтобы быть более привлекательными. У нас наоборот, конечно, мы к федеральному центру ближе, но вместе с тем сталкиваемся как раз с проблемой вот этого риска, постоянного риска боевых действий.
1: Если говорить про факторы безопасности, какие государство предлагает конкретно, может быть, страховые механизмы, защиту капитала вложений, чтобы люди не опасались, что в какой-то момент, да, начнется там активная фаза боевых действий, и их бизнес просто окажется не то, что неликвидным, а, например, разрушенным?
0: Ну, безусловно, здесь мы проводим работу для физических, для юридических лиц. Сейчас подготовлены все необходимые нормативно-правовые акты для того, чтобы обезопасить людей. Ситуация действительно очень непростая. Прописываем критерии. Надеюсь, пройдут все стадии согласования. Конечно, это поддержка бизнеса, который пострадал, юридических лиц при условиях, конечно, компенсации, при условии, если заявитель будет восстанавливать, продолжать потратить все деньги на восстановление своих мощностей и продолжит работать в регионе. На самом деле, до такой степени эта земля уже закалена вот этими сложностями, что люди, ну, готовы абсолютно ко всему, руки никто не опускает. По недавним внутренним социологическим исследованиям мы в республике пришли к такому очень замечательному, я считаю, выводу и очень необычному. Коллеги из большой земли, мы так называем, да, с федеральным опытом, проводили это исследование и сказали, колоссально низкий миграционный потенциал у населения. Чем это вызвано? Понимаете, когда вот была изоляция, потом были боевые действия, были сложности и продолжают, да, оставаться с водоснабжением. Сейчас добавили сложности с энергетикой. Люди не уезжают, потому что все те, кто мог и хотел, они уже давным-давно уехали. Здесь остались как бы самые крепкие, потому что каждому под дом, к большому сожалению, прилетел либо дрон, либо артиллерийский снаряд. Каждый из нас встречался с ужасами войны. Люди не готовы никуда уезжать. Маленькие дети, родители, старики, взрослое население, молодежь. Нам необходимо дальше передавать этот опыт, да, там уже молодому поколению, этот настрой для того, чтобы миграционный потенциал все так же оставался низким, для того, чтобы никто не предавал выбор, сделанный 13 лет назад, 10 лет назад, 8 лет назад, когда началась специальная военная операция, остаться здесь. Да? Ну, вот действительно, жители республики сейчас не ищут для себя простого пути собрать вещи, куда-то переехать. Хотя нас много где ждут, много куда приглашают, но ни в коем случае. Вот сжимая кулаки, Донбасс продолжает работать. Более того, еще подкрепляется как раз молодежью, да, молодыми семьями из других регионов.
1: Вот это вообще отдельная интересная тема для обсуждения. Здесь, во-первых, я бы хотел даже дополнить несколько. Не только федеральный центр помогает, вообще с вами абсолютно вся Российская Федерация. Абсолютно любой человек, гражданин Российской Федерации, из каждого даже малонаселенного пункта всегда за вас, с вами, и всегда, я думаю, вы это чувствуете, готовы вас поддержать. Ну и знаете, тут присказка такая древняя, русская, да, мы как будто очень всегда долго запрягаем, но потом несемся, сломя голову. Вот возвращаясь к тезису про молодежь. Для меня удивительно, что молодежь, ну, по своей натуре несколько флюгерная, да, она тоже откликается. Это вы, это как вот заместитель председателя правительства, человек, который общается с народом. Вы видите у молодежи как раз-таки эти вот поведение и желание здесь оставаться?
0: Конечно, безусловно, бесповоротно, исключительно оставаться, потому что, ну, вот действительно, они живут в этом во всем, они на все на это смотрят уже, к сожалению, к большому трагизму, да, всей ситуации с юных лет, и, конечно, многие не готовы уже прощаться с тем, наверное, отрезком пути, который они прошли, очень непростым. Вот если возвращаться к регионам шефам, то очень часто от руководителей регионов, конечно, слышишь о том, что пусть ваши ребята приезжают, пусть рассказывают, пожалуйста, пусть нашим ребятам обязательно рассказывают о том, что происходит, пусть рассказывают сверстники о том, какова правда. И в этом, как бы, ну, наверное, ничего такого нет, и ни у кого не должно возникать каких-то противоречий. Это очень хорошо, что большая часть регионов Российской Федерации живет вне войны и ничего об этом не знает. И не нужно, как бы, да, ну, молодежи и, в принципе, у жителей республики есть запрос всего лишь на одно. Просто знайте о том, что там происходит. Знаете, правду. Мы хотим, чтобы вы знали правду, чтобы вам никто не смог навязать другого мнения, либо рассказать, что что-то не так, либо там от вас что-то скрывают и так далее. Слушайте все от первоисточников. Вот это самое главное. Мы действительно держимся, нам помогают все. Еще раз искренне абсолютно каждому гражданину, каждому россиянину за эту помощь. Она для нас искренне важна. Я говорю сейчас не как, да, там, вице-премьер региона. Я сейчас говорю исключительно как житель Донецка, коренной житель Донецка в третьем поколении. Искренняя благодарность. Вот, поэтому самое важное, это чтобы люди просто знали правду. Знали правду, а поддержка действительно, она чувствуется. Что нам еще нужно? Самое главное, что мы теперь вместе. Самое сложное для нас вот уже произошло. 30 сентября 2022 год. Мы вместе, мы одна страна, мы один из регионов нашей большой родины.
1: Еще один, там уже резюмирующий вопрос, да, если смотреть в исторической перспективе, как должна распределиться вообще экономическая структура, да, Донецкой Народной Республики буквально через, ну, допустим, там, 10 лет? Какие преимущественно вещи, отрасли, кроме тяжелого машиностроения, промышленной робототехники, IT, которые сейчас развиваются, какие еще должны дополнить эту экономическую картину? Чтобы, само собой, ДНР чувствовала себя абсолютной автономией, которая способна без и дотационной поддержки спокойно себя чувствовать и обогащаться.
0: В 1926 году был нарисован очень знаменитый и очень известный плакат для жителей Донбасса, да и в целом для жителей России, на котором Донбасс был олицетворен как сердце, и из него как расходились пути, да, такие кровеносная система, на котором было написано «Донбасс — сердце России». Вот это для нас, пожалуй, самое важное. Донбасс должен являться сердцем России абсолютно по всем направлениям. У нас довольно-таки серьезная высшая школа, у нас довольно-таки серьезный и человеческий потенциал, поэтому хотелось бы, конечно, вот касательно тех направлений, которые мы перечислили, Донбасс должен быть сердцем России не только в экономическом плане, в идеологическом плане тоже. Хотелось бы, чтобы абсолютно по всем отраслям наши выходцы из нашей территории, я сейчас говорю не только про тех, кто родился, а тех, кто у нас даже сейчас отличился, да, он действительно был устойчиво развивался абсолютно по разным направлениям, и тогда у нас действительно будет только чувство гордости, и уверен, у всех россиян тоже будет чувство гордости за то, что Донбасс с ними.
1: Вот как и наш разговор с чувством единства и безграничной любовью к своему отечеству. Заместитель председателя правительства ДНР Кирилл Макаров. Кирилл, спасибо вам большое.
0: Спасибо.
1: У микрофона Данил Залюбовский. Радио «Спутник» продолжает работу на Восточном экономическом форуме. Услышимся.
2: Восточный экономический форум 2026. Дальний Восток. Развитие во благо людей.
3: Мне кажется, что ты...
4: Это проекция.
3: Но я хочу...
4: А это зацикленность на себе.
3: Нет, дело не в этом.
4: Вытеснение и отрицание.
3: Да просто поговори со мной.
2: Развитие эмоционального интеллекта начинается с разговора. В подкасте «Поговори со мной». Популярно о психологии, без оценок и паттернов. По средам в 16.30 на радио «Спутник». Для географа Земля – это карта. Для геолога – источник ресурсов. А для геостратега – поле борьбы за власть. Программа «Стратегия и власть» с Андреем Школьниковым. О политике на языке аналитики. По четвергам в 2 часа дня на радио «Спутник». Духовный путь может начаться с одного вопроса.
5: Здравствуйте, меня зовут Дима, и я хотел задать вопрос, почему дьявол выбрал сторону зла, а не добра?
2: Час Островского. Священник Павел Островский ответит на ваши вопросы в прямом эфире.
6: Доброе утро, отец Павел.
7: Я в эфире, да?
8: Меня зовут Владей.
9: Меня зовут Анна.
10: У меня есть к вам небольшой вопрос.
11: Давайте, здравствуйте.
2: Звоните по четвергам в 9 вечера и по субботам в 8 утра на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. Радио «Спутник». Новости.
12: В студии Ольга Дубровина. Здравствуйте. По итогам года прогнозируется новый рекорд в показателях по российско-китайскому товарообороту. Об этом заявил президент Владимир Путин на встрече с вице-премьером Госсовета КНР Дин Сюэсяном. Российский лидер отметил, что на протяжении трех последних лет объемы товарооборота уверенно превышают отметку в 200 миллиардов долларов. В прошлом году он составил почти 240 миллиардов. Растут объемы взаимных инвестиций, углубляется сотрудничество во флагманской области энергетики, подчеркнул Владимир Путин. Он отметил, что Сюэсян примет участие в 8-м российско-китайском энергетическом бизнес-форуме, который состоится в привязке к ВЭФ во Владивостоке. МИД Нидерландов не представил фактов и доказательств причастности Москвы к инциденту с беспилотником в Лейпциге. Голландская сторона ссылается лишь на полученный из Берлина сигнал, сообщили РИА Новости в российском посольстве в Гааге. Сегодня временный поверенный в делах России в Нидерландах Антон Бузанаков был вызван в МИД Королевства, где Москву безапелляционно обвинили в наращивании неких гибридных угроз. Также ведомство анонсировало ответные меры, которые, как утверждается, должны последовать со стороны Евросоюза. Россия со своей стороны тоже предупредила Нидерланды об ответе на враждебные шаги. В Волгограде потушили крупный пожар, возникший в здании магазина. Огонь охватил площадь 3,5 тысячи квадратных метров, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС. На месте ЧП работали 64 специалиста, было задействовано 23 единицы техники. Информация о пострадавших не поступала. Граждане Узбекистана, желающие работать в России, направили более 300 тысяч запросов на электронную платформу, созданную для подготовки к необходимым экзаменам. Ресурс запустило в прошлом году агентство миграции при Кабмине Республики. Платформа помогает гражданам бесплатно подготовиться к тестам по русскому языку, истории и основам российского законодательства. Встроенная система оценки позволяет контролировать уровень знаний и постепенно улучшать результаты. Нынешняя эпидемия лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго – самая быстро развивающаяся в истории. Есть цепочки передачи вируса, о которых врачи не знают. Пока ситуация не изменится, эпидемия будет продолжаться, заявил глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус. Национальный институт общественного здравоохранения республики сообщил, что число подтвержденных случаев заболевания вирусом Эбола в стране превышает 6 тысяч. С Следующий выпуск менее чем через полчаса.
2: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91,2 FM. Поговори со мной.
7: Здравствуйте, это подкаст «Поговори со мной». Сегодня у нас в студии Александр Рикель, социальный психолог. Александр, я вас приветствую, меня зовут Наталья. Тема у нас сегодня с вами непростая или, наоборот, очень простая. Говорить будем об успехе. Начнем, не знаю, с дурацкого вопроса, наверное, зачем нужен успех? Почему люди так к нему стремятся? Или это такое заблуждение, что на самом деле мы его сами себе придумываем, и это какой-то способ, не знаю, чего-то там заработать побольше денег? На самом деле нет. Что это такое вообще? Что за определение успеха? Есть ли оно?
8: Я думаю, что это вопрос стар как мир вообще по поводу того, зачем это нужно и надо ли это и так далее. Я думаю, зачем это нужно, ответ на этот вопрос кроется в том вообще, что это такое. Вообще успех — это история про мою выделенность. Некоторое. То есть ты должен быть по сравнению с группой, выделяться по какому-то признаку и желательно в лучшую сторону. Да? И мы тогда должны прийти к вопросу, зачем мне нужно выделяться? Да? Вот зачем мне нужно быть в каком-то смысле отличаться от группы? Психологи даже выделяют такое понятие, как мотивация, базовая мотивация достижения к успеху и базовая мотивация избегания неудачи. Угу. Поэтому стремление к успеху — это стремление к тому, чтобы выделиться. И оно, наверное, заложено как одна из наших базовых потребностей.
7: Оно у всех есть? Или это только какие-то там качества его определяют? Ты должен быть таким-то, тогда ты стремишься быть к успеху. Ведь не все же хотят быть успешными людьми.
8: У успеха тоже есть разные понимания. Вообще мы в науке понимаем успех в трех определениях. Как некоторое вообще психоэмоциональное состояние, которое человеку приятно. Да? Тут, конечно, лучше бы поговорить с психофизиологами, но, наверное, каждый из нас, из наших зрителей, знаком с ситуацией, когда у тебя что-то получилось, и ты испытываешь связанное с этим чувством и чувство эйфории. Да? Его сложно с чем-то перепутать, оно доставляет, безусловно, кучу положительных эмоций. Вот это ощущение, состояние успеха в тот момент, когда у тебя получилось забить гол в ворота, ты сорвал какой-то куш, отлично выступил на публике, и тебе просто хорошо, да? Вот это первое такое понимание.
7: Я уточню, то есть да. Он не обязательно должен быть публичным, да, этот успех? Или все-таки обязательно?
8: Про это сейчас как раз поговорим. Это про эмоциональное состояние, да, и ты, наверное, можешь его испытать в тот момент, когда ты сидел один, написал какой-то классный стих и испытал вот этот вот прилив, да, это вот состояние. То, про что вы говорите, Наталья, это такой социальный успех. Это как раз про ту самую выделенность, да. И тогда мы говорим о том, что успех — это тогда, когда группа, которая еще для тебя должна быть важна, не просто какая-то абстрактная группа, а, как бы мы сказали, референтная группа, она оценивает твой результат как успешный. И в этом смысле, вот в этой расхожей поговорке, когда у людей разные проблемы. У кого бриллианты мелкие, у кого носки дырявые. Да? Для кого-то мелкий бриллиант не является успехом, и тогда, потому что у всех остальных бриллианты крупные, и тогда тебе этот мелкий бриллиант, да, вообще даже расстроит тебя в этом смысле. И тогда мы возвращаемся к вот этой публичности, к тому, что успех должен выделять тебя сильно из группы, но при этом тут еще важный момент есть прикольный, что он должен тебя выделять, но при этом быть потенциально повторяемым. То есть тот результат, которого ты достиг, в теории мог быть достигнут и другими людьми из этой группы. Есть классное видео, где один из философов рассуждает про то, что у королей и королев не может быть успеха, потому что нам сложно себя с ними соотнести. Да? Их успешность, их там дворцы, их, значит, там наряды и так далее, то, что просто неповторяемо.
7: Ну, они просто родились с этим
8: успехом.
7: Родились
8: такими. Поэтому это не является успехом. А вот если кто-то, кто потенциально хотя бы мог купить, там, не знаю, Феррари, там, знаю, заработать и так далее, вот он этого добился, и ты тоже в теории, чисто гипотетически этого можешь добиться, тогда это успех. Обратите внимание, вот я всегда говорю, вот этот сторителлинг от успешных людей, которые, ну, они же не любят рассказывать, что мне досталось все там от папы, да. Я начинал с самых низов. Я вот работал на заводе, значит, в гараже мастерил что-то там. Я прошел через все ступеньки. Это делается для того, чтобы именно сконструировать вот этот вот социальный успех, да. Это второе понимание. А третье понимание — это субъективное понимание успеха. Это когда успех не внешний, не публичный, а внутренний. И его еще философы 19 века Уильям Джеймс сказал, что успех — это соотношение твоих притязаний к твоему результату. Угу. Вот что ты хотел и что ты получил. Как, может, помните в этих мемчиках «Ожидание и реальность». Да? Если твоя реальность превысила твои ожидания, это успех. И тогда получается, что мы говорим уже не о вот этом внешнем успехе, а вот я хотел чего-то добиться, да? Я этого добился. И получается, он даже пошутил на эту тему, Уильям Джеймс, он сказал, что приравняй свои притязания к нулю, и весь мир будет у твоих ног. То есть все зависит только от тебя. И твой личный успех — это то, как ты его, собственно говоря, определяешь.
7: Просто обычно успех, он именно всеми понимается как публичный. Когда там о тебе где-то написали, рассказали, позвонили знакомые, сказали, что там тебя где-то увидели, прочитали и так далее. Вот он успех. Ну, банально, тебя показали по телевизору. Я сейчас так утрирую совсем. Или где-то там твой клип зашел в соцсетях.
8: Да, да. Или ты пришел на подкаст, на популярную, значит,
7: например, да. А вот эта вот третья часть, которая вот как бы, она как бы такой, ну, условно говоря, теневой успех, она как почувствовать, что он случился? Вот, то есть внутренний успех, что это значит?
8: Для меня, как для психолога, не как для исследователя, а как для психолога, для практика, наверное, самый конструктивный с точки зрения твоего психологического благополучия, это успех внутренний. Потому что это успех, опирающийся на твои результаты, на твои потребности и на твои действительно какие-то, какую-то твою мотивацию и твое устремление. Если это, Наталья, совпадает, ну, например, ты хотел, значит, вот ты шел к тому, чтобы у тебя, вот ты пришел на телевидение, и у тебя или там на радиостанцию, у тебя свет софитов тебя слепил, то если это является твоей подлинной внутренней потребностью, и ты действительно к этому шел, ну и слава богу, да? На самом деле мы иногда подменяем и какие-то внешние не наши цели, да, не наши желания, не наши потребности под привлекательность вот просто внешнего успеха. И тогда мы, условно говоря, идем, ну, я сейчас самую банальность скажу, работать не на ту работу, на которую мы хотим, а на ту работу, которая кому-то показалась, где-то какой-то блогер сказал, принесет больше всего денег или там внимания и так далее. И тогда получается, как сказали психологи, у тебя происходит сдвиг мотива на цель. Ты работаешь не ради интересной работы, а ради, собственно, того, чтобы в какой-то момент оказаться вот под софит. Что в этом плохого? С одной стороны, ничего, но с другой стороны, получается, что твоя работа не будет приносить тебе того удовольствия, не будет там для тебя тем значимым результатом, а ты будешь просто сидеть и ждать вот этой вот, как вот этой вот морковки, которая будет где-то маячить на горизонте.
7: Ну, условно говоря, ты хочешь повторить чью-то уже историю, кто-то уже сделал, а ты...
8: Совершенно верно. Тут можно разные метафоры. Да. Жить не свою жизнь, да, повторять чьи-то истории. Мне кажется, мировая художественная культура, телевидение, фильмы, литература наполнена примерами вот этой погони за внешним успехом. И они обычно, ну, где-то они заканчиваются хорошо, но они не потому, что кто-то хочет сказку нарисовать, а потому что, ну, с точки зрения психологического благополучия это приводит к не самым лучшим результатам.
7: Все хотят, ну, многие хотят, да, быть успешным блогером. Записывать интересные подкасты.
8: Да.
7: Смотрит, значит, на Сергея Минаева с его миллионными просмотрами, который рассказывает истории интересные, красивые иллюстрации и так далее. Да. Он успешный уже в этом плане блогер.
8: Безусловно.
7: И дальше идет такой условный человек, тоже рассказывает такую же историю, записывает подкаст, просто даже на телефон монтирует, он знает все эти навыки, выкладывает, у него 10 просмотров.
8: Да.
7: В принципе, у него успех, потому что он все это сделал. Может быть, даже, ну, понятно, что у него нет таких же технических возможностей, как у Сергея Минаева, но он повторил эту историю, или ему это понравилось. Но это же не успех, это только его какое-то внутреннее достижение получается, потому что дальше, чтобы это стало успехом, ему нужно собрать вот эти вот какие-то 1000 просмотров.
8: И это будет опираться на то, какую цель он перед собой ставит. Как сказал Уильям Джеймс, ожидание – реальность, притязание – результат. Если его цель, которую он идет, это миллион просмотров, то тогда, конечно, это никакой не успех ни внутренний, ни внешний, да? И ему надо к этому идти. Если, например, ну, допустим, я хочу стать не блогером-миллионником, а я хочу давать людям такой интересный контент, который будет им на самом деле очень значим, то тогда он может испытать от этого вот это внутреннее удовлетворение, потому что, допустим, те 10 человек, которые его посмотрели, сказали, что это было что-то гениальное и великолепное. И тогда произошел вот этот матч. Я вспоминаю из старинной классики фильм «Москва слезам не верит», где герой Георгия Баталова, который, как мы помним, был сантехником, да? Сантехником,
7: сантехник.
8: И в него влюбляется главная героиня Вера Алентова. Он нравится ее дочке, ну, какая-то фигура. И когда она его спрашивает, ну, слушай, а почему ты сантехник, да? Ты давай, иди дальше. Он говорит, мне это то, чему мне не надо идти дальше. Я не хочу. Я сантехник, во-первых, которому нравится, что я делаю, а вокруг его ребят, его коллеги говорят, а вы знаете, какой он сантехник? Он от Бога сантехник. Вот тебе и внешний успех, потому что для него референтной группой выступают эти люди, которые говорят, что он сантехник от Бога. И внутренний, да? И вот эта история про его как бы собственный путь. И он же рассказывает легенду красивую про римского императора, который ушел с своего поста, и его просили вернуться.
7: И да, начал говорят. Выращивать помидоры.
8: А он говорит, вы видели, какая капуста у меня на заднем там, вот, дворе растет? Вы бы меня об этом не просили. Это то, к чему сейчас призывают, на самом деле, все коучи. Это сейчас слово такое опошленное, от него разве что только не подташнивает, да? Но если серьезно отнестись к коучингу как технологии, к серьезной технологии, а не так, как об этом там говорят некоторые люди, которые о себе так пишут в социальных сетях, то коучинг — это, собственно, технология осознания своих целей, отделения их от внешней мишуры и движения к вот этому подлинному успеху. Успеху, который будет твоим субъективным успехом. А дальше я вам как психолог скажу, что если ты будешь ощущать свою собственную успешность, ты, конечно, можешь ее транслировать публично, так как это делал этот герой в «Москве слезам не верит». И тобой будут уже восхищаться публично, несмотря на то, что ты сантехник. Если тебе хочется и нравится быть сантехником, вот оно, движение к твоей собственной цели.
7: Если резюмировать, в принципе, все хотят, или должны хотеть быть успешными, просто есть громкий успех, а есть тихий успех.
8: Не должны. Почему? Никто никому ничего не должен вообще.
7: Ну, чтобы быть внутри спокойными, да?
8: Когда мы говорим о мотивации достижения, да, там есть такая классная, уже давно открытая в психологии, так называемая кривая Еркса-Дотсона. Это авторы, которые ее придумали, про оптимум мотивации. В чем интересность результата? Логичным кажется, что для того, чтобы чего-то добиться, ты должен этого хотеть. Да? Вполне логично, правда ведь? И они, в принципе, подтвердили, что если ты не хочешь чего-то добиться, там, не хочешь поступить в престижный вуз, не хочешь там, заработать миллион просмотров и так далее, если ты этого не хочешь, конечно, ты этого не добьешься. Но они открыли ту историю, которая сейчас уже к нам кажется очевидной, но все равно важно проговорить. Если ты очень хочешь этого, это тебе тоже мешает. Потому
7: почему?
8: Что если ты очень чего-то хочешь, у тебя эффективность твоей деятельности снижается, потому что у тебя происходит сдвиг с точки зрения того, что тебе нужно совершенствоваться, делать чего-то качественно. У тебя происходит сдвиг в сторону вот этого достижения успеха. Опять же таки, да, ты концентрируешься не на том. И они называют это оптимум мотивации, который будет где-то условно посередине и чуть выше середины. А большое желание достичь миллиона просмотров сдвигает тебя с интересного контента на миллионы просмотров, да, а не на... меняет фокус твоего внимания. Поэтому никто никому ничего не должен. Но, конечно, если ты... стремление к достижению успеха, оно все равно базовое.
7: Оно все-таки у каждого есть, да, вот это стремление?
8: Оно по-разному выражено, да. Mm-hmm. Оно будет по-разному выражено, да. Мы видим вокруг себя людей, которым как будто бы ничего не надо, да, и как правило, это все-таки немножко, не то что печальная картина, но когда у человека нет желания достижений, да, это, наверное, в определенном смысле мешает его развитию. Точно так же, как мешает его развитию такого человека излишняя мотивация достижений. Мы тоже знаем таких людей, которым сразу же видно, что им нужно вот все порвать, разорвать зубами, пройтись иногда, мы даже говорим, по головам, да, и что-то сделать. Эти люди тоже зачастую вызывают антипатию, потому что хочется иногда, чтобы была выражена какая-то и другая мотивация.
7: А вот это вот желание пройти по головам, оно сразу заметно у людей? Или оно со временем проявляется?
8: Мне? Или кому?
7: Психологам.
8: Ученым, психологам?
7: Людям простым.
8: Все психологи разные. Знаете, все психологи разные.
7: Ну, как понять, что ты оказался рядом с человеком?
8: Покажите мне человека, будем его сейчас обсуждать.
7: А, вы его сразу...
8: Мы сразу же, конечно, мы же психологи, мы сразу видим и разложим
7: по полочкам. Ну, по каким полочкам? Я имею в виду, чтобы каким вы поймете это его действием, чертам, не знаю, что, поведением. Вот эти достигаторы, они как считывают?
8: На самом-то деле в психологии же всегда есть обыденная, житейская психология и научное, да, и многие из нас могут, не обладая психологическим образованием, быть хорошими житейскими психологами, это вполне нормально. У них, конечно, не будет каких-то системных инструментов, да, но вот многие вот даже, знаете, раньше говорили, зачем идти в психологи, хотя есть отличные священники, да, и они как бы на Руси заменяют психологов. Ну, так вот. Я сталкивался с этим мнением, когда там в свое время поступал, да, в университет. Житейские психологи могут считывать людей на раз-два. Для этого должен быть какой-то талант. У нас все равно есть свои тесты, свои инструменты диагностики. И, пожалуй, вот это.
7: А если берем вот эту публичную историю, да, все ли понимают, что они потом получают в конце? Или получат? Кто стремится к этому большому публичному успеху. Мы это так сейчас придумываем, да, потерять какое-то здоровье, потому что потратить слишком много времени на вот это вот достижение. Ну, не буду спать ночами, могут остаться без семьи, там, будут страдать от одиночества. Сейчас я так перечисляю все возможные последствия. Возможно, у них там не будет близких друзей, они там сменят обстановку, или у них будет слишком много денег, они захотят иметь еще больше денег. Ну, так я уже придумываю всякие последствия, которые возможны после того, как ты там заработаешь миллион, станешь знаменитым актером, там, не знаю, снимешь гениальный фильм, там, или еще что-то случится. Все время поддерживать вот эту свою славу, получается.
8: Ну, это сравнивают очень часто, да, с какой-то наркотической ситуацией, это сравнивают с каким-то, как раз я и говорю, такое психоэмоциональное состояние, которое возникает в моменте, которое тебя должно потом подпитывать. Один из очень каких-то богатых наших с вами соотечественников, да, в интервью недавно говорил, что, в принципе, после какого-то уровня дохода, да, ну, у меня нет таких уровней дохода, поэтому я не знаю, могу только сослаться, да, после какого уровня дохода, в принципе, ничего не меняется в плане твоей покупательской способности, потому что ты в целом можешь купить уже более-менее все, но, говорит, я еще не знал людей из нашего цеха, которые при этом останавливались бы, да, им все равно нужно это больше, потому что это ярко выраженная действительно мотивация достижения. Я вернусь к той мысли, что человеку, который стремится исключительно к внешнему успеху, действительно нужно бы задуматься об успехе внутреннем. И это, пожалуй, самое главное. Осознать какие-то свои цели. Я повторю, вот только это. Потому что мы, психологи, мы имеем дело с выгоранием. Мы имеем дело, кстати, обратите внимание, с вот этой историей, которая уже очень сильно распространена и связана с тем, что называется дауншифтингом, да? Потому что как раз император со своей капустой — это история про такой классический дауншифтинг, когда гонка, погоня, да, перестала приносить тебе удовлетворение или, наоборот, оказалась в чем-то фейком. Я люблю, например, со студентами разбирать, ну, книжки они не читают, поэтому на примере фильма, значит, разбирать Чака Паланика, «Бойцовский клуб», где как раз мы с ними обсуждаем вообще вот этот вот, ну, понятно, достаточно такой вот провокационный сюжет, но внутри всех этих провокаций, помимо «Бойцовского клуба», там есть очень четкий история про людей, которым была навязана логика какого-то внешнего успеха, которые надели вот эти белые воротнички, значит, затянули здесь галстуки, работали в движении к этому успеху, и потом, значит, оказались разочарованы. Именно вот от того самого Наталья диссонанса, про который мы с вами говорим. И тогда у них начинается вот это протестное поведение, которое подхватил герой прекрасного еще молодого Брэда Питта там, да? Кстати, обратите внимание, классная одна идея есть у французского философа современного Элена де Батона. Он говорит о том, что современный мир — это мир равных возможностей. Каждый из нас может, значит, если и справедливых равных возможностей, получай образование хорошее, значит, открой свой бизнес, добейся всего. Ну, условно, там, 200-300 лет назад и 1000 лет назад всю историю такого не было, да, потому что была кастовость, была классовость, да. Ты, если там родился крестьянином, ты не можешь не получить образование, ты не можешь добиться чего-то, у тебя очень четкий потолок. Казалось бы, мир становится более справедливым, и это здорово, но, с другой стороны, мы как раз вот создаем вот эту иллюзорность вот этого успеха, потому что успех — это по-прежнему выделенность. Успех — это по-прежнему те, там, верхний слой этого тортика, да, и как бы ты в любом случае какой-то больший процент людей, 90, 80, ну, неважно сколько, останутся вне этого социального успеха, потому что успех будет всегда про вот эту прослойку. А тебе кричат со всех сторон: да просто протяни руку. Просто протяни руку, просто сделай 2-3 шага, и это на тебя свалится. И вот этот диссонанс в голове людей получается. От того, что начинают туда бежать, да, а они начинают, значит, работать, они начинают вот это все делать, а потом смотрят, что они к нему не приходят. В лучшем случае они приходят к какому-то среднему результату, да, и как-то им надо с этим справляться. Вот бойцовский клуб – это про то, что они с этим не справились, да, или там, и это вызывает определенные такие, в том числе, психологические проблемы.
7: Правильно ли, ну, так, возвращаясь так немножко к началу, в принципе, успех – это когда тебя оценивают, да, все время. Тебя должны как-то оценить.
8: Внешне,
7: ты должен
8: да.
7: кому-то понравиться, да, да. наверное, да?
8: Да.
7: И тебе, значит, с детства начинают ставить оценки. Ну, там, да. тебя оценивали в школах, как ты сдал экзамены, да. как ты пришел, во что-то оделся, как ты себя вел. Сейчас собираются вести еще оценки за поведение.
8: Да.
7: И ты, вероятно, привыкаешь, да, к тому, что ты все ставят оценки,
8: да.
7: и ты потом пытаешься все время кому-то понравиться.
8: Да.
7: Так происходит? Или есть какая-то другая технология, вот это вот все неправильное с оценками, а нужно по-другому все делать?
8: Ну, это вообще прикольная тема. Вот прям специально есть такие исследователи, которые занимаются педагогической психологии, они в этом глубоко копаются, я смогу только по верхам какие-то вещи сказать. Но это, конечно, очень любопытная история. Потому что, с одной стороны, оценки, ну, скажем так, они держат в тонусе. Они задают стандарт той самой мотивации достижения. Они превращают любой процесс в некоторую, ну, назовем это модным словом, геймификацию, да, потому что в некоторую игру, потому что ты достигаешь результата, сравниваешь себя с окружающими. И вообще мы договорились о том, что это базовая история. Сравнить себя с какой-то внешним стандартом, абсолютно базовая история, ну, никуда от нее не деться. С другой стороны, сейчас уже все много есть, я так понимаю, исследований, которые показывают, что излишняя ориентация на оценки, да, как излишняя ориентация на внешний успех. Например, был классный эксперимент одного из человеков, который вообще почти был, я так понимаю, был номинантом на Нобелевскую премию. Правда, не по психологии, у нас нету Нобелевских премий по психологии.
7: Пока нет.
8: Обделяют. По экономике. Но экономика, она в науках о поведении может быть близка. Людям предлагали сделать какую-то простую работу и давали за нее какое-то вознаграждение. Ну, там, им предлагали собирать конструктор из лего, да? Ты сделаешь ли ты вот эту работу за $5, да? Человек соглашался, он получал эти $5, дальше ему давали точно такую же работу и говорили, а сделаешь вот точно такую же, но уже не за 5, а за $4.5. Ну, опять же, смотрели, согласиться, не согласиться. Опять давали тот же конструктор, за 4, уменьшая каждый раз вознаграждение. И смотрели, в какой момент человек остановится. В какой момент человек остановится. Во второй серии эксперимента все то же самое, но в зависимости от результата ему ставили какую-то оценку. Ну, прям вот оценку ставили. И смотрели, когда остановится. Когда людям ставили оценки, они дольше соглашались сделать эту работу, потому что у них была вот эта мотивация про оценки. Но самые дольше всего сохраняли интерес к этой работе те люди, которым не просто давали оценки, а давали развернутую обратную связь. Вот в педагогической психологии есть, я так понимаю, такие эксперименты или исследования в некоторых школах и так далее, где учителя пытаются сместить фокус внимания с оценок на развернутую обратную связь. И вот эта экспериментальная история, она очень получает такие хорошие, яркие результаты. И мне это тоже, если честно, больше нравится, потому что мы чуть-чуть смещаем внимание с вот этого искусственной гонки за рейтингом, да, с внешней мотивацией, внешний успех. Обратная связь, она тоже тебе дает оценку, но при этом она концентрирует твое внимание на твоей работе, да, а не просто на стандарте вот этой вот оценки. И в этом смысле, подытожим, если мы говорим об оценке как о внешнем необходимом регуляторе в образовании, потому что у маленьких детей еще нету содержательной мотивации к учебе, да? Ну, скажи ты там второкласснику, там, слушай, хочешь, занимайся, хочешь, не занимайся, он не будет заниматься, потому что нафиг ему это надо, да?
7: Да?
8: И это вполне понятно. Но действительно не вбивать им в голову вот эту исключительную внешнюю мотивацию, а аккуратно ее разбавлять вот этой, например, содержательной обратной связью, который, конечно, для учителей лишний геморрой и не очень экономично, да, дай 30 людям там содержательную обратную связь. Но в том или ином виде это намного круче.
7: Я так понимаю, что там в этой обратной связи может же и критика тоже быть, да? Там же не обязательно хвалить.
8: Ну, конечно, абсолютно верно. Да. Главное, что она должна быть индивидуализированная. То есть мы вот говорили, мы с вами там до эфира говорили немножко про поколение, да? Молодые поколения привыкли к тому, что, ну, к некоторой ценности своей личности, к индивидуализму, да, и в этом смысле внимание к ним, да, ну, это такой вот способ завоевать их лояльность, да, поэтому индивидуализированная обратная связь, даже критическая в том числе, да, она на то и хороша, что она индивидуализирована.
7: Будем надеяться, что у всех все получится, кто хочет публичного успеха, кто внутреннего.
8: У всех все получится, конечно.
7: Спасибо большое, Александр Рикель, социальный психолог. Спасибо.
8: Вам спасибо.
2: Поговори со мной. Страница «Радио Спутник» во ВКонтакте по адресу vk.com/radio_спутник. Присоединяйтесь.
9: Юстиция, юрисдикция, санкция, диспозиция, параграф, кондиция. О, вызываю юридическую силу.
2: Ваш запрос услышан. Изменения в законодательстве. Прецедентные решения. Правоприменительная практика. Все взвесит на весах Фемиды и вынесет свой вердикт. Сенатор Клишас. Да, тот самый. По средам в 5 вечера на радио «Спутник». Что лучше, 100 раз услышать или 1 раз увидеть? И того, и другого. И можно без хлеба. Ни в чем себе не отказывайте. Видеотрансляция прямого эфира «Радио Спутник» на сайте, в Рутюбе, ВКонтакте и даже в Телеграме. Смотрите, слушайте, подписывайтесь.
11: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. Голосуйте на любом удобном избирательном участке в пределах вашего избирательного округа. С 3 августа по 14 сентября подайте заявление в МФЦ, на портале госуслуг или в территориальной избирательной комиссии, а с 9 сентября в участковой избирательной комиссии. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
2: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. Радиоканал «Спутник». Свидетельство о регистрации серия L номер FS-77-79-610 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 27 ноября 2020 года. Для слушателей старше 16 лет. Радио «Спутник». Разберемся.
12: В Москве и Севастополе 17 часов, в Хабаровске полночь. В студии Ольга Дубровина. Здравствуйте в этом выпуске. Один человек погиб из-за удара ВСУ под Белгородом. Сотрудники Генконсульства России в Бонне должны покинуть ФРГ до 18 сентября. Режим повышенной готовности объявлен в Красноярске в связи с выходом медведей в город. Подробности далее. Один человек погиб и двое получили ранения из-за атак дронов ВСУ в Белгородской области, сообщили в оперативном штабе региона. Там отметили, что в числе пострадавших 6-летний ребенок. В селе Бессоновка Белгородского округа беспилотник ударил по гражданскому автомобилю, водитель которого погиб. В результате аналогичной атаки в селе Акулиновка Борисовского округа пострадали женщина и ее 6-летняя дочь. Девочку, получившую осколочные ранения, везут в детскую областную клиническую больницу. Женщина продолжит лечение амбулаторно. Сотрудники Генконсульства России в Бонне должны покинуть ФРГ до 18 сентября. Сотрудники Русского дома в 7-дневный срок, сообщил посол России в Германии Сергей Нечаев. Он отметил, что недружественные шаги Берлина в отношении Москвы вызывают возмущение. Россия не заслуживает такого подхода. Тем более, что у Германии даже нет свидетельств, доказательств и аргументации обвинений в причастности Москвы к инциденту в аэропорту Лейпцига. Некогда образцовые отношения между Россией и Германией сейчас находится на точке замерзания по инициативе немецкой стороны, подытожил российский дипломат. Экономическая блокада Ирана, введенная Вашингтоном, не имеет аналогов в истории, утверждает министр финансов США Скотт Бессент. По его словам, Штаты будут системно вводить санкции против всех, кто оказывает поддержку Тегерану. Это самый быстрый способ положить конец конфликту, добавил Бессент. По его словам, США уже ввели санкции против филиалов египетского банка в Дубае, якобы предоставивших Ирану около $2 миллиардов с 2025 года. Президент США Дональд Трамп 20 августа объявил о начале экономической операции против Ирана и призвал союзников к ней присоединиться. Главе фонда «Дом с маяком» Лидия Маниавия предъявили обвинение в распространении фейков о российских вооруженных силах. Завтра ей изберут меру пресечения, сообщил РИА Новости адвокат Михаил Бирюков. По его словам, вину Маниава не признает. В феврале главу фонда оштрафовали на 45 тысяч рублей за публичные действия, направленные на дискредитацию использования российских вооруженных сил. Режим повышенной готовности объявлен в Красноярске из-за случаев выхода медведей в город. Это позволит властям принять ряд превентивных мер для безопасности жителей, сообщил мэр Сергей Верещагин. По его словам, в числе таких мер – патрулирование и оперативное реагирование на сигналы красноярцев. Отдельный пункт – инструктаж для сотрудников и учащихся образовательных учреждений. Верещагин отметил, что часто приманкой для медведей становятся пищевые отходы и призвал жителей не оставлять их на участках в частном секторе. Мэр поручил усилить контроль за выводом мусора с площадок вблизи лесов и туристических маршрутов. Это все к данной минуте. Еще больше новостей вы найдете в канале «Радио Спутник» в МАКС. Следующий выпуск менее чем через полчаса.
2: Вы слушаете «Радио Спутник».
13: Здравствуйте, друзья. Вы слушаете «Радио Спутник». Мы работаем для вас в прямом эфире. У микрофона ведущий Денис Воробьев. В ближайшие минуты, а то и секунды, к нам подключится наш гость. Ну а тема, с которой мы начнем, очень дискуссионная. Ровно 30 лет назад, 2 сентября 1996 года, в нашей стране провели последнюю смертную казнь. Как и с кем это было, я не возьму на себя ответственность вам рассказывать, потому что данные разнятся, но важно другое. Действительно, за 30 лет к дискуссии о снятии моратория на смертную казнь общественность, депутаты, журналисты возвращаются регулярно. Но юридически сейчас сразу два моратория на смертную казнь. Один на ее назначение, другой на исполнение этой самой смертной казни. Давайте разбираться. На прямой связи со студией блогер Денис Шалюта. Рад приветствовать, Денис.
14: Здравствуйте. Спасибо, что пригласили. Меня слышно?
13: Да, я вас слышу прекрасно. Надеюсь, вы меня тоже. Рад приветствовать. Да, тогда начнем нашу дискуссию. О смертной казни будем с вами говорить. Ну, по крайней мере, с этого начнем наш с вами большой эфир. Денис, на ваш взгляд, а есть ли сегодня смысл... Смысл моральный, смысл юридический возвращаться к этой очень большой, очень противоречивой теме об отмене или, наоборот, продолжении действия моратория на смертную казнь?
14: Скажем так, я очень сильно жесткий противник смертной казни. Я объясню, почему. Потому что до тех пор, пока существует хотя бы доля вероятности, даже мизерный процент, пускай это будет там 0,1%, 0,01%, 0,001% на то, что человек был невиновен, а ему признали высшую меру наказания, и это категорически неприемлемо, потому что жизнь – это самое ценное, что у нас есть. И даже ставить ее под угрозу в любом формате, неважно, какой будет исход, это неправильно, притом категорически.
13: Но я думаю, при этом вы же понимаете, почему эти дискуссии, особенно в последние годы, активизировались. Понятно, внешние вызовы, Есть те, кто предпринимает попытку совершения терактов. Я здесь не пытаюсь занять чью-то сторону, но надо нам все рассмотреть.
14: Есть террористы, есть люди, которые, как нам многим показалось, действительно заслуживают высшей меры. Но дело в том, что если мы ведем прецедент и факт того, что смертная казнь — это приемлемо, то, соответственно, дальше это пойдет не только за террористов, куда-то еще выйдет. Поднимутся вопросы, а кто еще заслуживает высшей меры. И то есть это окошко Овертона, его нельзя даже маленько приоткрывать. То есть все-таки мы должны оставаться мало того, что юридически правовым государством, так еще и самым гуманным государством, насколько это возможно в сегодняшних реалиях.
13: Здесь, позиция ваша понятна, я за нее вас благодарю. Но говоря о терроризме, активно сейчас обсуждаются и заявления нелегитимного украинского президента Зеленского. В частности, тот выступил с большим тоже таким заявлением, который выложил у себя на своих ресурсах, предложил, скажем так, закрыть небо в России. И, будем откровенны, это прямая угроза гражданскому авиасообщению. Владимир Владимирович Путин назвал эти угрозы гостерроризмом. И на ваш взгляд, чем это вызвано? Подхватил условно события в Лейпциге или это вот такое самодурство? Как это можно охарактеризовать?
14: Я не знаю, вы, может быть, видели, не видели, буквально сегодня утром была публикация его выступления, и то, в каком состоянии был, я не специалист, конечно, по видео это определить невозможно, и украинцы в комментариях пишут, что он, скорее всего, был просто очень сильно уставший и утомленный, но, как по мне, он был мало того, что под чем-то в опьянении, алкогольном, наркотическом, об этом могут говорить только какие-то специалисты или эксперты в этих вопросах, но он определенно выглядел категорически внешне нездоровым. И решение, которое он принял, это озвучить, это неадекватное решение во многом. И даже проблема, в чем? В том, что у этого человека, как и у многих представителей правящей верхушки на Украине, у них отсутствует даже, базовые причинно-следственные связи. Они не думают на шаг вперед и о том, а что будет дальше. Давайте даже приведем небольшие параллели. Они решили, давайте-ка мы будем бить по морским судам Российской Федерации в море. Какой итог? У них перестали функционировать порты. Портовая инфраструктура, то есть она более недоступна. Решили, бить по НПЗ. Но на сегодняшний день на Украине у нас не то что НПЗ, а там даже автозаправочная станция, это довольно большая такая проблема, и бог бы с ним, с бензином, его привозят из Евросоюза, и даже перевозить его сейчас по стране довольно сложно, а куда его выгрузить, откуда, как заправить машину, то есть напрямую из канистра заправлять, что ли. Далее, решили бить по Валбересу или Озону. Результат какой? Хотели подорвать экономику России, в итоге новая почта почти полностью перестала существовать, логистические центры на Украине разрушены, в магазинах отсутствуют базовые продукты питания, у людей истерия, они скупают то, что есть, остатки пытаются как-то запастись. Окей, ладно, хорошо, далее Зеленский объявляет, сейчас мы будем 40 дней Россию принуждать к миру в рамках нашего терроризма условного, и будем просто наносить удары без остановок, 40 дней будем принуждать к миру. Что происходит последнюю неделю? Неделю Россия изменила тактику. Удары наносятся нон-стоп, с минимальными перерывами. ПВО у них не справляется. Летят не просто дроны, а дроны реактивные, которые мало того, что в большом количестве, без остановок, ПВО перегружены, так еще их сбить, в принципе, фактически невозможно. Потому что обычные ловушки для дронов, они с этим не справляются. Это невозможно. Ракеты-патриоты, которые им поставили, это все было разнесено в щепки, потому что они додумались все это сложить на одном складе под Киевом. У них ПВО, в принципе, сейчас отсутствует как таковое. Вот к чему они ведут. К чему приведет попытки атак на гражданскую инфраструктуру нашего аэропорта. Я видео буквально сегодня записывал, выкладывал, меня поправили, то что не будет авиасообщения на Украине, не будет аэропортов, а у них авиасообщения-то уже и нету, подумали наперед, такие, что нам за это будет, а у нас и так авиасообщение отсутствует, есть энергетическая инфраструктура, и эта энергетическая инфраструктура, руки у России будут развязаны, она будет ликвидирована, я не знаю, чем они думают, впереди зима, причинно-следственные связи, подумать наперед, как-то оценить свои силы не способны.
13: Слушайте, я смотрю это его высказывание, высказывание и заявление вызвало очень такую противоречивую реакцию на Украине. Запад как-то пока помалкивает, но, слушайте, не обязательно же, сегодня эту тему тоже обсуждали, не обязательно самолет будет полностью, да, с россиянами на борту. Ну, извините, европейцы как летали, так и летают в Россию. И понятно, что да, это может быть тот же самый самолет турецкий или какой-либо еще, но разве это не вызовет гнев у тех же самых соседей? Или соседи будут терпеть и подобные выходки?
14: Ну, если мы берем турков, да, то у них это сейчас вызвало страх во многом, да, то есть как бы приостановлено либо отменено 77 рейсов, к сожалению, либо к счастью. Но этот вопрос будет решенный, да, то есть логистика перестроится, будет совершена, ну, будут приняты адекватные меры, и все это восстановится, как оно обычно и бывает в России, все восстанавливается всегда и каждый раз.
13: Давайте я сразу поправлю, потому что очень многие СМИ сегодня эту историю разгоняли. Был официальный ответ авиакомпании, это вызвано техническими причинами, уже, соответственно, с завтрашнего дня будут возобновлены все регулярные рейсы. Да.
14: Уже урегулировали, уже это была ошибка. То есть, видите, как все замечательно сложилось. То есть, как бы, ну, естественно, на самолете могут быть гражданские лица, в том числе из других стран. Как бы из стран СНГ, из Европы. Русские, ни для кого не секрет, спокойно летают в Америку и в Европу, да, то есть нас там ждут с распростертыми объятиями наших туристов, и оттуда к нам прилетают ровно так же. Где гарантия, что гражданин Соединенных Штатов Америки не пострадает во время какого-нибудь удара по нашему аэропорту, да? Но это объективно, это просто напросто терроризм в чистом виде, и за него будет адекватный ответ.
13: Вот, учитывая все то, что вы уже озвучили, АНПЗ, кстати, на Украине вынесли еще в 23-м году, потому что, да, многие, знаете, задавались вопросами в 26-м, а почему мы не бьем? Да потому что не осталось там ничего. Да. Это важно тоже помнить. Я смотрю, от Зеленского как раз требует решений. Ну и я даже могу понять эту общественность, мол,

0: Ну, либо самого себя уже к концу этого года, к этой зиме, потому что его действия, они ведут, ну, просто, ну, прямиком в ад, как говорится, да? То есть, как бы, ну, а куда еще? То есть, спорные решения у него, мягко говоря.
1: А вы думаете, какая зима будет на Украине? Вот знаете, я
0: Холодная.
1: сейчас читаю там, но важно понимать, это не официальное сообщение, это высказывание блогеров военных на Украине, которые у себя там в чатах пишут, они очень сильно переживают, что Россия вот-вот начнет по мостам в Киеве наносить удары, но это сейчас активно разгоняется тоже.
0: Ну, на текущий момент, то есть, видите, Украина же повышает градус эскалации раз за разом, что-то новенькое для себя открывает. И, соответственно, Россия открывает для Украины тоже новые горизонты. То, что смотрите, как мы можем вам ответить, а мы и туда не отвечали, да? У вас вариантов все меньше, а у нас вариантов довольно большое количество. Это у нас и мосты, это у нас и энергетическая инфраструктура, это у нас и дамбы, которые там все еще стоят, да? То есть вариантов огромное множество, но Россия по разным соображениям, в том числе и гуманным, все же старается обходить эти вещи стороной, то есть оставляет этот промежуточек для ответа на новую эскалацию. А там, как бы, куда еще больше России ответить, варианты есть, безусловно. А вот куда Украине ударить по России, тут уже сложнее.
1: Но становится, если с Украиной относительно понятно вот этот ее самоубийственный курс, что с Европой? В частности, да, вот про Германию тоже поговорим. Тут, конечно, шедевральный диалог получился. МИД нашей страны вызвал временного поверенного в делах ФРГ. И журналисты решили задать ему такой очень аккуратный вопрос. Тот, значит, отвечает: «Россия разрушила все дипломатические мосты». Журналист в ответ парирует: «Но ведь это вы консульство Российской Федерации закрыли». Он, не намереваясь отвечать, захлопнул дверь автомобиля и поехал. Слушайте, вот когда настолько все, ну, вот даже мне, и как журналисту, и как простому обывателю, кажется настолько простым, почему они этого курса придерживаются до сих пор?
0: Дело в том, что Европа, как в целом, имеется в виду весь Евросоюз, это очень большая бюрократическая машина, которая не может очень резко развернуться, даже когда уже осознала, что идет не туда. Курс есть, и они его придерживаются, и неважно, что этот курс ведет их на дно. И то есть вот это вот черствость, затклость, да, то есть многие ругают наши какие-то аппараты за несвоевременность принятия каких-то решений, но у нас намного быстрее принимаются решения, намного оперативнее идет реакция и ответы на внешние вызовы. В Европе с этим намного, намного сложнее. Да что говорить, они в Германии до сих пор почтой обычно пользуются, чтобы отправить какие-то важные документы или сообщения, то есть электронные варианты для них это какой-то космос недостижимый, уровень прогресса на неизведанном уровне, на уровне фантастики. То есть чего говорить о том, что резко оперативно изменить свой курс. Нет, так не получится. То есть у них, чтобы курс изменился, у них должна смениться правящая верхушка, либо Зеленский, я не знаю. Ну, вот он должен, наверное, по самолету ударить, где будут лететь, в том числе европейские граждане, да, а потом сказать, что это так было нужно, а они потом что будут делать? Ну, наверное, причмокивать будут в свое удовольствие. То есть не знаю я.
1: Да, и госуслуги не показывайте Европе, а то
0: Ни в
1: там,
0: коем
1: да, то там
0: случае. Ни
1: точно,
0: в коем
1: да,
0: случае. Не столько, да.
1: и робокурьеров, которые по Москве вальяжно, да, доставляют еду, и не только. Но слушайте, вот и эти заявления того же там главы МИД Польши, закрывать российские консульства, сокращать число дипломатов, слушайте, вот на фоне тем более прошедшего саммита ШОС это выглядит, но откровенно глупо, вроде бы политики, да, Европа, которая всегда была таким незыблемым столпом демократии, специально так, знаете, высокопарно говорю, которая должна была нас, необразованных, этому всему научить. А что видим в итоге? Неужели нет вот этого понимания, что экономике плохо, политика в кризисе, или это уже, в принципе, никого не интересует?
0: Я думаю, сейчас они, точнее, не так, не они, а Украина, европейских лидеров познакомила с понятием коррупции, с понятием легких денег, которые зарабатываются на войне. Я думаю, у них просто-напросто сменился маленько фокус внимания, с каких-то гражданских вещей, каких-то инициатив, с того всего великого, с чего Европа начиналась и на чем Европа держалась, сместился фокус внимания куда-то, в эгоцентричную историю, в то, чтобы обеспечить какое-то свое более комфортное существование. Если мы возьмем даже вот момент с ШОС, да, ну, это вообще на самом деле отдельная история, невероятная, потрясающая, потому что

0: фокус внимания в мире, он сейчас на самом деле туда прикован. И прикован не только как бы у европейцев, да, там, украинцев, русских, а в том числе и у американцев, да, потому что перспективы этой организации, но они на самом деле очень огромные, очень огромные. А они этого либо не осознают в Европе, либо пытаются это отрицать, либо пытаются сохранить мину при плохой игре, какую-то более-менее приемлемую. То есть их поведение, правда, я не совсем не до конца понимаю, потому что по-хорошему, нужно, наоборот, выстраивать дипломатические каналы и как-то пытаться вклиниваться в этот новый тренд, который разворачивает всю экономику мира в сторону Азии, а они остаются где-то на задворках.
1: А вот хочу ваше такое личное, частное мнение услышать. Ну, предположим, вот эти политики уйдут. Придут другие, там, я не знаю, праваки, которые, там, не, я не знаю, АДГ в Германии, там, Ле Пен во Франции, которые скажут, мы Россию воспринимаем не как союзника, не как врага. Ну, вот там, на примере того же Орбана, скажем, в Венгрии, хотя мы знаем, какая сейчас политика у Венгрии после прихода Мадьяра, но тем не менее. А вот если они решат, что нужно поднимать экономику, нужно закупать российский газ, и в целом как-то, ну, в общем, хотя бы диалог построить. На ваш взгляд, каким должен быть ответ, какой должна быть реакция с нашей стороны, понимая, что мы и рынки перестроили, логистику перестроили, и в целом достаточно комфортно себя чувствуем в союзничестве с другими государствами?
0: Тут все довольно просто. Я думаю, стоит придерживаться позиции, которую озвучил наш президент, да, то, что не мы с ними разорвали отношения, а они с нами отношения разорвали. То есть, как бы не мы прекратили сотрудничество, а это было исключительно их решение в одностороннем порядке. Россия это открыта ко всему и ко всем. Вопрос только в том, какие условия будут, в случае, если они захотят заново сотрудничать, да, и какие интересы свои Россия озвучит в этом плане.
1: Ну, вот еще примечательно, это вот я вспоминал сегодня главу МИД Польши, он, кстати, еще добавляет к своей речи введение биометрии для россиян, настаивает на этих биометрических паспортах. Ну, вот на ваш взгляд, понимая, что еще и Европа действительно зависит от туристов и наших туристов, несмотря на все вызовы, отсутствие прямого авиасообщения и прочего, это тоже очередной удар. Как нам относиться к такой политике, если мы сейчас будем уже говорить на уровне простых россиян, которые, ну, может быть, хотят повидать Европу, но, может быть, они не должны стремиться туда? Как считаете?
0: Ну, должны, не должны, тут каждый выбирает
1: ну,
0: сам.
1: Это да.
0: Да, с точки зрения, как бы, единственное, что вот у меня есть знакомые, которые буквально недавно ездили в Европу, да, а перед этим ездили в Азию, и на вопрос, а куда дальше поедете, они сказали только исключительно в Азию, потому что в Европе, ну, немножко пахнет, буквально, притом на центральных улицах крупных городов. Что касается биометрии, я думаю, европейцы в этом плане пытаются продвинуть биометрию у себя, потому что биометрия-то в России для русских и для всех остальных-то она существует, у нас все это функционирует довольно успешно, и даже оплата на кассе улыбка осуществляется, даже все с собой никаких ни документов нету, ни карт, ничего, даже денег нет. Просто улыбнулся, а у тебя там банки сами разберутся, как бы биометрия функционирует довольно успешно, тем более в Москве. Вот. А то, что они вот хотят ввести биометрию для граждан России, ну, я думаю, это у них не более чем эксперимент, который они пытаются продвинуть для своего населения, потому что у них население к этому относится с явным отторжением, как минимум, потому что у них сейчас большую часть решений принимают приезжие, мигранты, а мигрантам не очень выгодно, чтобы биометрия была введена, потому что они себя ведут, мягко говоря, вне закона и позволяют себе слишком много. Да, и зачем вешать на себя маячок, который будет помогать им отслеживать их правонарушения, ну, как бы, наверное, они против этого выступают. А через какую-то призму, что давайте-ка мы сейчас на русских это попробуем ввести, а потом введем это на всех остальных, ну, вполне возможно, что они придерживаются именно такой политики. Потому что отдельно чисто для русских проводить биометрию, я не думаю, что им это интересно, это, скорее всего, какая-то такая более политическая история для внутреннего рынка.
1: Ну, слушайте, сейчас так все складывается с мигрантами, понимая там вот этот случай в испанской Сеуте, такое впечатление, будто ну, вот этот принцип открытых границ в Евросоюзе недолго ему осталось, как считаете?
0: Я думаю, принцип открытых границ сохранится по той простой причине, то, что население Европы рожает очень мало, А население там нужно в любом количестве и абсолютно в любом качестве. К сожалению, таковы реалии политики. Европа, которую мы знали, скажем, лет 15 назад, такой Европы больше не будет. Европа будет совершенно другой. И как бы давайте даже посмотрим на в Лондоне, если не ошибаюсь, да, или ну, где-то вот в Англии. У нас происходит такая история, что вся правящая верхушка, она вся состоит из мигрантов. Вся состоит из мигрантов. То есть мэр, заместители, начальники полиции. И там даже, знаете, пошли такие диалоги. Давайте-ка мы будем сворачивать либо уменьшать количество британских флагов на улице, потому что это беспокоит и заставляет нервничать некоторое население. Живя в Лондоне, да, в Великобритании, то есть такие диалоги поднимаются. Ну, собственно, понятно, к чему идет. Это такая картина, на самом деле, по всей Европе. Да? То есть как бы Рождество-то они... Иной раз говорят, давайте мы не будем праздновать Рождество, потому что это расстраивает наших приезжих мигрантов. То есть они с этого курса не свернут, им нравится, им нужно население, просто-напросто качество населения. Ну, такое, какое есть, а свои не рожают. А свои не рожают, соответственно, нужно привозить, иначе, собственно, и стран не будет. Ну, они просто вымрут, вариантов других нету.
1: Да, должности занимают иногда язык, а не знают. Ну, вот это, конечно,
0: тоже... Это да, есть нюансы, есть нюансы.
1: Я, кстати, в подтверждении ваших слов, у меня хорошая знакомая в Германии уже больше 10 лет живет, вот насчет Рождества подтверждаю. Говорит, если будешь отмечать очень демонстративно, или, не дай бог, у окна елку поставишь, тебе штраф прилетит. Ну, причем штраф такой достаточно внушительный, ну, чтобы не оскорбить нищие чувства. Ну, вот это так вот, знаете, лишний раз задуматься. Скажем так. Да. Но тем не менее, что еще интересного? 11 стран Евросоюза хотят облегчить принятие внешнеполитических решений. Мы говорим про право вето, потому что, ну, будем откровенны, многие страны Евросоюза чувствуют себя не очень от принимаемых решений в Брюсселе. Тут сразу и Словакия вспоминается, которая до сих пор не знает, что делать без российских энергоносителей, судится, но тут понятно, как бы, влияние Брюсселя и где самый гуманный суд. На ваш взгляд, насколько вот Брюссель сегодня становится такой очень тиранической структурой? Как бы сложно тут слова правильные подбирать, но вот именно так это сейчас и выглядит, когда вот есть одно мнение, и оно правильное.
0: Вот это как раз-таки, знаете, теряется единство в Евросоюзе, теряется единство в Европе, теряется вот эта вот коллективная поддержка друг друга, слишком много разногласий, но при этом нужно сделать видимость, что они едины, они непобедимы. У меня другой вопрос. Хорошо, вот вы примете какой-то закон ограниченным количеством стран, представителей на тех, кто скажет против какое-то слово, на них, собственно, на их мнение вы закроете глаза, а как вы потом обяжете эти страны, которые за это не голосовали, собственно, исполнять те или иные законы, которые вы принимаете? То есть будет ли это корректно? Это же не единогласно. Получается, внутри Евросоюза будет принуждение каких-то стран к совершению действий, ну, которые идут вразрез с интересами этих самых стран и их граждан. То есть мне в целом импонирует политика некоторых стран, в том числе в Евросоюзе, да, что они все равно, несмотря на общую атмосферу, они сохраняют интерес своих стран и как бы действуют не в каких-то там прозападных или пророссийских интересах, они действуют исходя из своих интересов, исходя из здравой логики. И это мне очень сильно нравится. Но такие страны пытаются подавлять. И вот, собственно, а что будет? Вот подавили, а как вы их заставите прислушаться и действовать в ваших интересах?
1: Да, давайте к этой теме вернемся после небольшого перерыва. Друзья, далее новости, оставайтесь с нами.

0: Кто вечер на радио «Спутник». Лучшие политологи, экономисты и журналисты разбирают все самое важное и интересное в прямом эфире. Что ни день, то свежие новости. Что ни вечер, то топовый эксперт. Сегодня в студии политолог и американист, профессор Дмитрий Евстафьев. После 18 часов. Не пропустите! Архимед говорил: «Дайте мне точку опоры, и я переверну землю». Но на что опереться в собственной жизни? Отличить настоящее от мнимого?
1: Вот назло, как будто бы живу назло своему прошлому.
0: Бесценное от второстепенного.
1: Просто не надо себе врать.
0: Найти баланс посреди хаоса.
1: Всегда на вопрос, как хорошо выглядеть, я говорю, хорошо выглядеть, надо себя хорошо чувствовать.
0: Поможет неподражаемая Юлия Барановская.
1: Видите, я говорю, тема острая, больная. Мы, конечно, тут немножко стараемся и пошутить.
0: «Точка опоры» с Юлией Барановской. По субботам в 16 часов на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. «Радио Спутник». Новости.
2: В студии Ольга Дубровина. Здравствуйте. Президент Владимир Путин обратил внимание на снижение цены жилья на Дальнем Востоке в сравнении со среднероссийскими показателями. Глава государства принял участие в открытии инфраструктурных объектов на Дальнем Востоке. Как отметил глава Минвостокразвития Алексей Чекунков, средняя цена квадратного метра во Владивостоке впервые стала на 22% ниже, чем в среднем по стране. Объем привлеченных инвестиций в Дальний Восток на сегодняшний день на 1 000 000 000 рублей превышает плановый. Об этом главе государства уже доложил вице-премьер, полпред в регионе Юрий Трутнев. Он напомнил, что на 10-м Восточном экономическом форуме была поставлена цель к 2030 году выйти на уровень 12 000 000 000 рублей вложенных инвестиций. Внутренний рынок топлива стабилизируется, а поставки с российских нефтеперерабатывающих заводов, вышедших из ремонтов, выросли на этой неделе по сравнению с предыдущей, сообщил вице-премьер Александр Новак на Восточном экономическом форуме. Новак добавил, что Россия продолжает импорт бензина, дизельного топлива и авиакеросина. Страна частично закрывает потребность в топливе на внутреннем рынке за счет поставок из-за рубежа, отметил вице-премьер. Ученик башкирской гимназии, пострадавший при нападении одноклассника, перенес операцию. Он находится в реанимации, сообщили РИА Новости в Минздраве региона. По данным властей, инцидент произошел утром в гимназии в селе Кушнаренково. 14-летний девятиклассник нанес ножевые ранения 15-летнему однокласснику. Следователи возбудили уголовное дело о покушении на убийство. Подозреваемый задержан. По версии следствия, конфликт между подростками произошел и на почве личной неприязни. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступает за создание механизма для безопасного коммерческого судоходства в Черном море. Об этом политик заявил журналистам в самолете по возвращении из Бишкека. По словам Эрдогана, для Анкары важна безопасность не только судов под турецким флагом. Противостояние сторон не должно доходить до такой степени, чтобы ставить под угрозу безопасность гражданского населения и коммерческой деятельности. Нужно решить эту проблему, подытожил турецкий лидер. Совет ЕС одобрил временную либерализацию торговли с Арменией. Новые меры позволят освободить от пошлины около 80% экспорта, поступающего из республики в Евросоюз. Регламент распространяется на широкий перечень продукции, включая ряд сельскохозяйственных товаров. Меры будут действовать 2 года, а регламент еще должен одобрить Европарламент. Еще больше новостей вы найдете в канале «Радио Спутников Макс».
0: «Радио Спутник». Разберемся. Москва, 91,2. Санкт-Петербург, 91,5 FM.
3: Возвращаемся в эфир. Кто только настроился на нужную волну или подключился к онлайн-трансляции, здравствуйте. Напоминаю, на прямой связи со студией блогер Денис Шалюта. Денис, продолжаем. Да. Что-то я все реже вижу сообщения, точнее, вообще их не вижу, о том, что Европа хочет занять свое место за столом переговоров. Как-то этот трек, в принципе, последний месяц вот он ушел с повестки, но российско-американский вот этот трек общения, коммуникации продолжается. Тут и президент страны высказался, Уитков и Кушнер всегда желанные гости в России, Москва с удовольствием с ними работает, и Мария Владимировна Захарова говорила, что по линии МИДа тоже контакты есть между министрами иностранных дел двух стран. Можно ли это считать некой такой, ну, дипломатической промежуточной победой, учитывая, что Европа вот так оголтела, больше не заявляет о себе?
4: Так, дело в том, что Европе дали понять, что их за столом не ждут. Их макнули и русские, и азиатские партнеры, и в том числе американцы. Просто поставили их на место со словами, что, ну, ребята, вы тут в диалоге особого участия не принимаете. При этом сами Соединенные Штаты Америки в лице Дональда Трампа, ну, последнее настроение, то, что как бы то, что происходит на Украине, его это не особо не волнует, и в целом Владимиру Путину полностью доверяет во всех вопросах. И пускай они, собственно, там сами дальше разбираются, а его больше волнует то, что происходит на сегодняшний день где-то в Иране, да? То есть, ну, там как-то фокус интересов у него более приоритетный, туда смещенный. Собственно, поэтому...
3: Да? Да-да-да, простите, перебил, да.
4: Да, поэтому говорю, тут ничего удивительного, то, что Европу маленечко отстранили, им просто не с кем общаться.
3: Здесь примечательно, вот когда встретились министры финансов, Скотт Бессент и Антон Силуанов, сразу как-то, вот знаете, главные инсайды, они всегда в первую очередь на Украине. Они, значит, знают все детали разговора, кто, значит, в Москву прилетает, кто с кем общается. И, естественно, вот еще, знаете, диалог не закончился, они уже все детали его содержания знают. И тоже пытались выставить вот этот диалог между главами Минфинов двух стран с такой очень негативной стороны, но, по всей видимости, мы видим последствия иного характера. Вот глава Минфина США заявил следующее. Атаки Киева на объект российской энергоинфраструктуры ведут к росту мировых цен на топливо. Ну, так вот, очень аккуратная формулировка, но с явным посылом. Здесь, как считаете, получается у нас, ну, сверить часы и допускать правильное высказывание как реакцию на действия Киева?
4: Я думаю, более чем. То есть, как бы, действия России в последнее время, то есть, раз за разом мы убеждаемся, что политика, которую придерживается и наш МИД, и наш президент, она ведет к конкретным результатам, несмотря на все потуги и попытки выставить перемогу там, где ее нет, со стороны украинских соседей. Да? То есть, как показывает практика, Россия движется вперед, и путь, который мы избрали, да, он, собственно, победный, и в конечном итоге всегда все завершается очень даже хорошо.
3: Но расслабляться тоже это преждевременно было бы неправильным решением. Вопрос защиты наших объектов критической инфраструктуры, он сейчас тоже стоит на повестке, очень остро, надо сказать. Денис Мантуров в рамках Восточного экономического форума сказал, что несколько предприятий могут перейти под временное управление. Об этом тоже указ президента соответствующий мы обсуждали в эфирах неоднократно. На ваш взгляд, насколько сегодня мы не... Тут вопрос, защищены или не защищены, это одно. Другое, как сегодня противостоять вот таким вызовам в виде беспилотников, ракет и прочего, если мы говорим про НПЗ и прочие важные предприятия?
4: Так, дело в том, что тут же история довольно понятная и прозрачная, да, и вот этот указ, подписанный президентом 604, да, он сейчас конкретно определяет политику. А нашим компаниям, глобальным, большому бизнесу, да, неоднократно же говорили о том, что, ребят, ну, ситуация такая непростая, вы как бы тоже хоть немножко шевелитесь, хоть немножко что-то делаете, да, потому что, ну, там, защиту, сеточки, еще что-нибудь, какие-то базовые вещи попробуйте, организуйте. А у нас как получается? Прилетело, они такие, дайте нам денег. Хорошо, мы вам денег дадим, а где гарантия, что вы эти деньги реализуете или просто не, куда-нибудь не потратите в левые места? Ну, как бы, если хотите помощь от государства, хорошо, давайте мы поставим свое управление, наше управление встанет, проконтролируют, если вы сами не способны, вы заранее ничего не сделали, объекты инфраструктуры, которые пострадали, вы сами не восстанавливаете, говорите, хорошо, пострадали, дайте денег, сами делать ничего не будем, и чтобы это не случилось, тоже ничего не делали. Рассчитывали, получается, заранее на то, что государство придет и порешает вопросы. Не вопрос, государство придет и порешает вопросы, но только под тщательным контролем этого самого государства, то есть как бы придет внешнее управление, придет Росимущество, возьмет под контроль, под управление, полностью проведет ревизию всего, что есть, привлекут финансирование, все восстановится, все будет работать замечательно, а потом, когда уже боевые действия закончатся, когда ситуация изменится, ну, вероятно, к вам ваше имущество вернется, да, которое вы, собственно, взяли таким вот бездарным образом, ну, извините, пожалуйста, за бедность речи, да, хотел высказаться.
3: Тут я эмоции понимаю, да. Ну, там очень аккуратно это все регламентируется, кстати говоря. Собственник остается собственником. Там тоже очень все разграничено, четко, понятно, и, в общем-то, вопросов не остается. Но знаете, тут в чем не то чтобы проблема, а, возможно, неточность. Вот у нас есть регламенты, там, той же пожарной безопасности. На любом предприятии уже всем сколько лет известно, как это делается. Есть проверки и прочее. А не нужно ли создавать отдельный регламент? Я понимаю, что это требует ресурсы, бюрократического в том числе. Ну вот, от беспилотников, от этих аппаратов, от ракет. Вот вы говорите, там, сеточку, еще что-то. Ну, РЭП, я так полагаю, да, себе далеко не каждый может позволить. И там свои ограничения. Но ту же сеточку поставить, это нужно соответствовать той же самой, тому же самому регламенту о пожарной безопасности. То есть, может быть, отсутствие вот этого единого свода правил для предприятий как-то тормозило наших, я не пытаюсь их защитить, но владельцев объектов инфраструктуры.
4: Возможно, тормозило, но в таком случае у меня вопрос, почему в Дубайских Эмиратах, да, где вот там видео скидывают, где автобус едет на фоне НПЗ, я так понимаю, да, который сеточкой закрыт, почему их это не тормозило? Вот такой вопрос. А почему у них ничего не прилетало? Есть только потенциальная угроза, и они за пару месяцев раз и соорудили вот такую вот конструкцию, и никто никому ничего не помешал, и все придумали, и регламенты были соображены. А у нас, извините, пожалуйста, на 5-м году боевых действий, где у нас прилетает уже не первый день, ну, как-то какие-то регламенты понадобились. А может, все-таки стоит маленько пошевелиться, там, с Министерством обороны связаться каким-то образом, да? То есть, как
3: да,
4: бы,
3: но пока гром не грянет, ну вы что? Что же это касается любого человека, предпринимателя или, не знаю, обычного, там, я не знаю, человека на зарплате, трудяги. Понимаете, вот это все так. Пока, значит, я не знаю, пусть у соседа все полыхает синим пламенем. Но вот это, к сожалению, да. Главное, что у меня все хорошо, но вот хочется верить, что общественное мышление в этом плане перестроилось все-таки за 5-то лет. Отчасти в любом случае, но, видимо, есть еще над чем работать. Если про бизнес будем говорить, потому что вот именно общество все-таки, оно действительно перестроилось, тут стоит отдать должное.
4: Совершенно верно, то есть, но пока до коммерсантов дойдет то, что нужно как-то думать наперед, думать о себе, думать об окружающих, думать о людях, которые у тебя работают, но тут, соответственно, бизнесу надо как-то перестраивать свое мышление в более социальную сторону.
3: Да, мы тут, знаете, сейчас обсуждаем такие вещи, как маркировку птиц в домашнем хозяйстве. Но я думаю, вы тоже, да. Это вот две, понимаете, как будто параллельные вселенные. С одной стороны, коммерсанты должны думать над тем, как защитить предприятие от дронов, а с другой стороны, россияне бабульки куриц несут в МФЦ. Ну, слушайте, это, конечно, очень поразительная история.
4: Это из крайности в крайность, это типичная Россия, да, то есть как бы...
3: Наблюдали, да, за этой темой? Прокомментируйте.
4: Я наслышан по этой теме, честно говоря, я в нее не углублялся, и я не совсем даже понимаю смысла вот этих бабушек и с маркировкой куриц. То есть я понимаю вопрос, когда вот настал момент, если мы окунемся маленько назад, когда была история со скотом в Сибири, в том числе, когда вот этот забой был, было... Интересная история, где тетушка пришла и говорит, то есть, а у меня тут, извините, пожалуйста, там сотню единиц скота или сколько там, пришли и забили. Извините, пожалуйста, у тебя сотни единиц скота без присмотра, не маркированная, просто непонятно где, без каких-то опознавательных знаков, характеристик и просто находится на свободном выгуле, да, но вы зайдите на какое-то полноценное взрослое предприятие, где люди работают так, как положено работать, там ты просто так не зайдешь туда, где стоит большое поголовье, потому что это стоит больших денег, и за этим как бы следить следят. И то есть тут, опять же, вот из крайности в крайность, да, то есть как бы нужно маркировать, нужно следить, нужно вакцинировать. И вот окунаясь в историю с курицами, да, но это уже из крайности в крайность. То есть там огромное поголовье и огромные деньги и здоровье людей, которые окружают, а тут как бы десяток куриц, ну кому эти курицы, извините, пожалуйста, нужны, они несут яйца на одно подсобное хозяйство, зачем их маркировать? То есть, опять же, вот момент из крайности в крайности, поэтому где-то я признаю, что это надо и так должно быть, да, а вот где-то, ну, по-моему, немножко перестарались. И вот что касается курицы, маркировки от 10 штук и выше, если я не ошибаюсь, да,
3: да,
4: то есть,
3: ну, да, тут да.
4: Перебор.
3: Ну, а если хоть какое-то малейшее изменение, снова надо ведь ножками топать, сказать, что вот, там, гости приезжали дорогие, ну, одну курицу там нас упустили. Это тоже, знаете, выглядит очень...
4: В леса залезла, внук приехал, как бы собака сорвалась с цепи. Вот все, уже маркировать не надо. То есть, а потом раз пошла докупила, у соседей забрала десяток, вот, пожалуйста, опять надо. Ну, это глупость чистой воды.
3: Да, ну, хорошо, что у нас, кстати, к таким вещам с юмором относятся. И, знаете, и чепчики надевают на отдельных, да, там куры, петухов с ним приходят, это, конечно, отдельная история. Но посмеялись, ладно. Знаете, вот продолжая вот эту сложную, серьезную, но нужную тему с защитой предприятий, вот, понимаете, вот здесь нет ли таких соответствующих подводных камней, когда предприниматели могут просто ведь расслабиться. Ну вот придет государство, ничего страшного, мы не будем там тратить деньги, мы не будем из своего кошелька платить, чтобы эти самые сетки установить. Ведь придет государство, мы останемся собственниками, они, во-первых, нас вложатся и защитят, и вернут. Вот тут вот как вы считаете?
4: Как раз-таки тут у нас основная собака и зарыта в России. Да. Собственники и бизнес очень сильно расслаблены, потому что знают, что государство придет, и государство порешает. Так было очень долгое время, да, то есть как бы все жили в очень сильно тепличных условиях на сегодняшний день. И с этой точки зрения я бы все-таки, наверное, перерассмотрел этот законопроект и указ президента 604, немножко его дополнил, о том, что под какую историю государство пришло, взяло в управление и потом все исправило. То есть, видите, пожалуйста, если поражение объекта было более 70%, и собственникам было сделано ничего, а государство должно прийти, взять под свой контроль, восстановить и сделать так, чтобы это все работало, функционировало и приносило прибыль, выполняло интересы, ну, интересы государства, выполняло свою деятельность, это, между прочим, федеральные объекты, да, то как бы, а точно ли собственником должен остаться человек, который довел вот до этого 70% разрушения, да, или все-таки государство пришло и просто все восстановило, все сделало, все починило, и все-таки должно уйти в полное управление государством, да, а собственнику в процентном соотношении должен отойти какой-то процент, который, соответственно, ну, будет удовлетворять его нужды, но все-таки объект должен перейти под контроль государства в полной мере. Это, может быть, хоть как-то подстегнет собственников шевелиться, потому что будут риски, что если они не справятся, придет государство и, собственно, заберет и возьмет под свой контроль, а они просто будут получать какие-то дивиденды в небольшом количестве, но в более лучшем качестве, потому что управлять будет государство.
3: Да, вот хорошо, что мы эту тему тоже посвятили. Тут Новак тоже интересно высказался позитивно. Поставки топлива на внутренний рынок с российских НПЗ, вышедших из ремонтов, выросли на этой неделе. Денис, вы же блогер из Сибири. Как дела с топливом? Расскажите.
4: Слушайте, мне вот любят в комментариях писать то, что топлива нету, ничего нету. Но я вот как бы в Красноярск недавно ездил. Из Красноярска вернулся, уехал в Новосибирск. Как бы что туда на машине, что обратно на машине. Как бы, извините, пожалуйста, не на медведях, не на осетрах я добираюсь вплавь да по реке. А, собственно, все на автомобиле, туда-сюда езжу. Да, безусловно, местами, то есть... Где-то лучше, где-то хуже. На сегодняшний день, скажем, если мы возьмем город Новосибирск, там очереди присутствуют, но топливо есть. При этом, когда мы выезжаем на федеральную трассу, ну, вот я выехал, да, в Новосибирске я не заправился. Я выехал, проехал буквально 30 километров от города, спокойно встал, без очереди заехал, полный бак, поехал дальше до города Кемерово. Красноярский в этом плане намного проще, да, то есть где-то ценнич может повыше, чем в Кемерово, но при этом можно без проблем заехать, заправиться. В городе Кемерово до недавнего времени, в принципе, даже сняли ограничения на заправки автомобилей, то есть заезжаешь, заправляешься, цена при этом не меняется, газпромовская заправка, какие цены были, такие и остались. Сейчас очереди чуть выросли, да, но, опять же, по ходу обстоятельства так поменялись. Но при этом бензин в доступе, он есть. Я, как правило, заправляюсь ночью, потому что я Работаю, бывает, до 5-6 утра, по дороге домой спокойно заехал, там как раз машина заехала, АЗС заправила, я спокойно без очереди заехал, машину заправил, мне полный бак, я на неделю, мне хватит, то есть я в этом плане особо не ощущаю. Очереди, да, присутствуют, но, собственно, в такое время живем. Но бензин есть, самое главное, что бензин есть, и при этом цена, опять же, «Газпром» 67 рублей 95, то есть как бы все замечательно.
3: Да, и ну, тут, знаете, конечно, пытались всячески информационно, ну, как-то перехватить эту повестку, говорить о том, что вот, значит, российский рынок в основном сегодня, да, автовладельцы на китайцах, китайцы, значит, на наш там какой Евро-3 не переваривают. И вот, значит, ладно, один день они заправляются, 2 дня, но через неделю точно будет там автомобильный коллапс, и эти китайцы полетят. Но вот, знаете, я не знаю, как у вас автомобиль, но вот что-то, знаете, больше таких предположений я не вижу в интернете. Я полагаю, вы
4: У
3: тоже.
4: меня автомобиль китайский, так что не знаю, заправляюсь нормально, не знаю, Евро-3, не Евро-3, я не разбираюсь. Я зашел, заправился, 95-й залил, поехал дальше. То есть вроде все нормально ездит.
3: Не брезгует самое главное, да. Ну,
4: Абсолютно, да.
3: но, кстати, вот именно с точки зрения информационной, мы же помним, как разгоняли и любили пользоваться вот этими видеороликами, в том числе с паникующими россиянами. Такие тоже были, есть, будут, особенно те, кто стараются быть, простите, не в теме, но они понимают, нужно заправить машину, а там очередь на несколько часов, нужно эмоциональное видео в запрещенных грамм выложить, а потом быть выставленной на смех противникам по всем этим чатам и каналам. Вот информационно, как себя ощущает Россия сегодня? Как считаете?
4: Честно, это неизбежно, что люди пытаются поймать дешевый хайп на каких-то проблемах, но дело в том, что вот они соберут этот 1 000 000 просмотров, соберут цитируемость, да. Ну, давайте будем честны и объективны. А на вот такого рода проблемах, да, на очереди на заправку еще никто знаменитым не стал. То, что ты выложил, да, вот это видео, посмотрел, там тебе 1 000 000 человек. Ну, как бы, и какой тебе профит это дало? Да, по сути, никакого. По сути, ты просто выставил посмешищем себя, свою страну, своих друзей, соседей, то есть сделал минус государству, информационно кого-то расстроил. Ну и зачем? Какую цель ты, конечно, в итоге достиг? То есть, ну, просто дешевый хайп ради хайпа, без какого-то результата, конечного в итоге. Но зачем это делается, я не понимаю. Как до некоторых людей это донести, тоже я не совсем до меня доходит, потому что, ну, людей много, мнения абсолютно разные. Кто-то считает это нормальным, но не знаю. Неправильно это.
3: Помните, в 22-м году, ну и многие говорили, я даже отчасти солидарен, что информационно мы, не скажу слово, уступали, не нравится мне это, но противостояли очень серьезной команде. Команда из украинского ЦИПСО, из западных медиатехнологов и прочих-прочих пугалок было много. И, значит, крах экономики прогнозировали, и, значит, ужас-ужас-ужас, это все было. Сейчас, по состоянию на 26-й год, как будто пугалки закончились.
4: Да нет, пугалки не закончились. Люди стали более стрессоустойчивыми. То есть люди научились фильтровать и воспринимать информацию, потому что без остановок пугать невозможно. То есть, как бы, ну и плюс ко всему, наша тоже машина информационная, она более-менее научилась работать, оперативно отвечать на входящие вызовы. То есть тут тоже нужно отдать должное. Но, тем не менее, все равно нет-нет, а какие-то вещи проскальзывают.
3: Ой, да, мне сразу вспоминается вот этот новый СММщик в Министерстве обороны Российской Федерации. И работу оценили очень хорошо, там и просмотры, и реакции, и видно, что люди поприветствовали. Ну, безусловно, отчасти, возможно, даже комичные какие-то картинки, но без перехода, без, вот, знаете, какой-то аморальщины вообще ни в коем случае. И это очень классный разрез по сравнению с тем, как свою компанию выстраивает Киев. И Запад в том числе. Вот вы и как блогер в том числе как-то, может быть, сравнивали, смотрели лично, может, как-то какое-то вот мнение у вас сформировано на этот счет.
4: Есть такая Политика в медиа-среде 80% негатива или 70% негатива, 30% позитива. Дело в том, что на негативе легче собирать аудиторию, легче собирать просмотры, легче вирусить и продвигать публикации. Скажем так, на Западе и на Украине в частности, они в принципе сейчас танцуют 100% негатива, 0% позитива. И этот негатив, он в разных формах, да, и, как правило, все плохо у России, смотрите, как у них стало еще хуже. Ну, как бы, и от этого они танцуют, и этим они в основном занимаются. Но это неправильно категорически, потому что, ну, такая политика, она приводит к к дофаминовому истощению зрителя, и просто-напросто любые ваши дальше новые потоки, они должны быть все выше, больше, ярче, выше градус, все сильнее, сильнее, сильнее. Это вот как с политикой Зеленского, да? То есть давайте мы НПЗ, Валберис, сейчас давайте вот будем аэропортом угрожать, да, то есть поднимаем, поднимаем, поднимаем градус, потому что сделать что-то меньше, это уже все, это уже не вставит никого, и все скажут, ну, и что? Мя, как бы, никакой реакции.
3: Что еще примечательно, мы обсуждали сегодня историю с Германией, вот тоже информационные ленты передают заявление главы МИД Германии Йохана Водефуля, он сообщает следующее: Евросоюз в ближайшие недели планирует дополнительно внести в санкционные списки большое число лиц после инцидента с дроном, и на ваш взгляд, история с санкциями, санкционными списками, она тоже превратилась вот в некую такую рутину для Брюсселя, от которой, ну вот отказаться уже было бы странно, потому что обвинят в каком-нибудь пророссийском курсе, но и смысла-то от них не особо-то много.
4: Смысла нет. Оно уже не приносит никакого профита, этого уже никто не боится, на это уже никто не обращает внимания. Плюс ко всему, насколько я не ошибаюсь, дрон-то на самом деле украинский, если я, по-моему, я читал об этом, вроде как информация была. Но, тем не менее, виноваты русские, и как бы это не то, чтобы уже не имеет смысла, это не то, чтобы вот они, да, здесь они идут по накатанной дороге, но это уже не несет вообще никакой ценности за собой. То есть это не несет ни угрозы, ни веса, ни значения. Это, я думаю, даже люди, которые это делают, они уже сами понимают, что, ну, они занимаются абсолютно бесполезными вещами. То есть, ну, друзья, Россия – это страна, против которой введено санкции столько, сколько в мире. Ни против одной страны в жизни не вводилось санкции, но при этом русские ездят спокойно по всему миру. Наша экономика продолжает стоять и чувствует себя более-менее нормально. Ну, даже местами комфортно, или развиваются даже перспективы какие-то. Мы инвестируем в огромные проекты, в том числе и с Индией, да, и с Китаем, с Турцией, с Казахстаном. Реализуем огромные фундаментальные вещи. У нас в стране происходят научные разработки, то есть как бы не стоим на месте, все движется вперед. И как бы вот на сегодняшний день даже до смешного доходит, да, вот в городе Красноярске был, запускают производство алюминия чистейшее, которого нет аналога в мире в принципе. То есть, ну, этого в мире нету. Это делается в России в условиях жесточайших санкций, когда против нас введено все, что только можно вести. Но, друзья, мы единственная страна в мире, которая полностью от самого начала и до самого конца способна создавать самолеты. Mm-hmm. Ну, как бы, к чему нам ваши вот эти санкции? То есть вы можете их вводить сколько угодно, но они не работают. Либо работают, но походу работают не так, как вы планировали изначально.
3: Ну, а какая тряска вокруг низкоорбитальных спутников российских? Что-то тоже смеялись сначала, это... сейчас все.
4: Ну, а потом, смотри-ка, оно работает, оно передает, а сейчас запустят еще это, что у России свой Starlink появился, да? То есть, а почему так? А из-за чего? Ну, как бы, очень много такой истории интересной, что в России развивается, и с чем никто ничего поделать не может.
3: Вот знаете, Меркель, мудрейшая женщина все-таки, понимая все происходящее, она назвала абсурдом возможность стать президентом ФРГ. И даже СМИ цитируют небольшой фрагментик. «В жизни есть много других прекрасных вещей, которыми можно заняться». Вот ее слова до уши тем, кто, собственно, сейчас у руля европейской политики. Денис, спасибо вам огромнейшее за этот эфир. Был рад. Денис Шлюта был в эфире «Радио Спутник». Всего доброго вам. До свидания.

0: Постановление об учете животных. Контекст. Неоднозначное отношение фермеров и обычных жителей к введенной обязанности регистрировать домашних и сельскохозяйственных питомцев вызвало реакцию в парламенте. Вячеслав Володин призвал правительство скорректировать постановление, а в Россельхознадзоре посоветовали владельцам птиц и кроликов не приносить их в отделение МФЦ. Ранее фермеры устроили соответствующий флешмоб и стали массово размещать ролики в соцсетях с саркастическими комментариями. Это стало креативным ответом на введенную для владельцев личного подсобного хозяйства, у которых больше 10 кур, уток или гусей, обязанность регистрировать поголовье в системе Хариот. Согласно новым правилам, отдельный паспорт каждой курицы не нужен. Пока их записывают группой, поголовью присваивают общий номер, а на птичнике размещают спецтабличку. Как отметили в Россельхознадзоре, если индеек или кроликов меньше десятка, поставить их на учет необходимо позже, до 1 сентября 2029 года. По словам представителя Госдумы, депутатам в этой связи поступает множество жалоб. Любые решения в сфере санитарного благополучия, отметил Володин, должны предварительно обсуждаться с сельскими жителями, специалистами и парламентариями.
1: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве и Донецке 18 часов, в Калининграде 17:00. В студии Ольга Дубровина. Здравствуйте в этом выпуске. Владимир Путин принял участие в открытии инфраструктурных объектов на Дальнем Востоке. Вооруженные силы России продолжили нанесение групповых ударов по объектам логистики Украины. Посол России в Стокгольме Сергей Беляев посетил МИД Швеции. Подробности далее. Президент России Владимир Путин по видеосвязи дал старт проходке второго Северомуйского тоннеля на БАМе. Инвестиции в его строительство протяженностью 15 километров составят 340 миллиардов рублей. Создается более 4000 новых рабочих мест. Также глава государства дал старт работе завода по производству катодной меди на Удаканском комбинате в Забайкалье и в открытии угольного морского терминала «Порт Эльга» в Хабаровском крае. Планы по развитию Дальнего Востока успешно реализуются. За развитием этого региона будущее всей России, отметил Путин. Продолжение темы. Президент России посетил судостроительный комплекс «Звезда», где осмотрел новый танкер-газовоз Петр Столыпин и уникальный завод винторулевых колонок «Сапфир». Главу государства сопровождал главный исполнительный директор компании «Роснефть» Игорь Сечин. Президент высоко оценил достигнутый уровень технологий и организацию процессов на судоверфи. Он отметил, что России удалось наладить современное производство танкеров и газовозов ледового класса. Такие суда способны преодолевать лед толщиной более 2 метров. Благодаря винторулевым колонкам мощностью 15 мегаватт каждая, которая выпускается заводом «Сапфир». Танкер «Петр Столыпин», который осмотрел президент, вмещает свыше 172 тысяч кубометров СПГ. Всего в портфеле заказов судостроительного комплекса контракты на 50 судов, 24 из них в процессе строительства. Якорную загрузку судоверфи обеспечивает «Роснефть». Компания также возводит новые жилые кварталы в городе Большой Камень для комфортного проживания судостроителей. Уже введены в эксплуатацию 44 дома на более чем 3000 квартир. Всего планируется построить 80 домов. В новых микрорайонах также создается социальная инфраструктура. Вооруженные силы России продолжают нанесение групповых ударов по объектам логистики Украины и морским судам, задействованным в интересах ВСУ. По данным Минобороны, в порту Черноморск поражен сухогруз с военным имуществом, а в порту Одесса склады с военно-техническим имуществом. Также уничтожены 3 логистических центра в Киевской области, задействованных для хранения и распределения грузов военного назначения. Посол России в Стокгольме Сергей Беляев посетил МИД Швеции, куда его вызвали, чтобы обвинить Москву в причастности к инциденту с беспилотником на территории ФРГ. Речь идет об обнаружении дрона в аэропорту Лейпцига. Российский дипломат заявил об отсутствии доказательств причастности России к этому инциденту. США намерены добиться прекращения полетов самолетов иранской государственной компании «Иран-Эйр», заявил глава американского Минфина Скотт Бессент. По его словам, эта мера позволит сократить количество грузов, поступающих в Исламскую республику. Бессент ранее отметил, что экономическая блокада Ирана, введенная Вашингтоном, не имеет аналогов в истории. Это все к данной минуте. Еще больше новостей вы найдете в канале «Радио Спутника» в «Макс». Следующий выпуск через полчаса.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Вечер на «Радио Спутник» с Дмитрием Евстафьевым.
2: Здравствуйте, друзья. Дмитрий Евстафьев, политолог, кандидат политических наук в студии «Радио Спутник». Здесь же я, Алексей Осин. Дмитрий Геннадьевич, приветствую.
3: Приветствую.
2: Ну, давайте начнем с похода временного поверенного, насколько я понял, по крайней мере, чина дипломатического в МИД в российский, немецкого. Бернд Финке его зовут. Провел час в здании на Смоленской. Говорили, скорее всего, конечно, об инциденте в Лейпциге. Покинул он здание, никому ничего не сказав, правда, ни в какое платье не переодевался, но тем не менее. В общем, последовало за этим закрытие русского дома, там, по-моему, еще консульство собираются закрыть.
3: В Бонне.
2: в Бонне, да. Вот. Но ситуация-то вот какая. Мы, конечно, так сказать, дипломатически все это обволакиваем, скажем так, но многие западные газеты пишут, что это конкретно вот Россия устраивает серию, так сказать, нападений на всяческие производства для Украины военной техники. Это не мы говорим, это The Telegraph пишет и так далее. Мы это никак не комментируем. Значит, во-первых, я не знаю, ну, почему именно этот повод был выбран? Ну, может быть, потому что Германия все-таки... Потому что до этого же было уже Италия, Польша, Болгария, там, Чехия.
3: Ну, там, правда, единственное, что в некоторых сообщениях было, что он полчаса, да, там в МИДе пробовал, с учетом подход-отход, хочется спросить, даже чаю не попьете, так, в принципе, да, а что говорить, так сказать, человек подневольный, вызвали, сказали катать квадратное, катает, сказали стоять, стоит, сказали лежать, лежать, что с него взять, вручили ноту, разошлись. А дальше, действительно, ваш вопрос очень интересный. Ну, во-первых, настолько безумно несуверенного руководства, не способного к самостоятельному политическому действию, как в сегодняшней Германии, в Европе надо поискать. Европа, ну это я никаких тут новостей не открою, ничего судьбоносного не скажу, а вообще достаточно несуверенная, в принципе. Правда, все больше и больше сомнений, а кто у нее сюзерен, потому что да, считалось, что Соединенные Штаты, судя по истории с Гренландией, не похожи. Так, потому что сюзерен перераспределяет владения своих, как говорится, вассалов,
2: баронов, да,
3: а не отнимает у них... Да, то, что, как ему кажется, принадлежит давно ему, это не те отношения. Потом возникла альтернативная точка зрения, что сюзереном для Европы является Лондон. Но вот я тут послушал, тут, значит, заявился новый британский премьер в парламент. Значит, один из вопросов, первый раз пришел мужик. Мужик, ну, понятно, что нигде не избирался, как-то криво, в общем, там, в парламент прошел. Ну, ладно, все понятно. Да, пришел мужик первый раз в парламент. Его один из вопросов, хорошо, не первый. Да, да, а что вы будете делать после отставки? Вообще, как, когда у вас отставка? Да, то есть народ там заждался. А я, конечно, все понимаю про рептилоидов, про мировую закулису и про все такое, но вот не производят британцы в сегодняшнем своем состоянии впечатления сюзеренов Европы. Брюссель. О. Ну, допускаю. Это лучше. Это лучше. Да, это действительно авторитетные люди. На каждом из нынешней брюссельской команды по паре уголовных дел в перспективе, там... Урсула фон дер Ляйен, ну так, подреформенному, на пожизненное может сесть с ее художествами. Но тоже как-то вот нету руководящей направляющей руки. Поэтому Европа не суверенна. Вопрос заключается в том, что она не суверенна без суверена. Такой мерцающий суверен. Да? Но вот в ситуации вот так, даже такой, в общем, по большому счету чудовищной деградации суверенитета Европы, Германии, это что-то нечто. Потому что заставить, например, даже Макрона, да, пойти на такое обострение с Россией, которое граничит выходом в прямое военно-силовое противостояние, ну, я, как вы знаете... очень скептически, мягко скажу, отношусь к Макрону как к политику. Но вот он на это бы не пошел. Да, он бы нашел, как соскочить, он бы из этого сделал пиар. Да, там появились бы какие-то его друзья в этих схемах, там, и исчезли бы какие-то деньги. Это я все понимаю про Макрона. Но он бы вот так безоглядно, как это сделал господин Мерц, да никогда в жизни. А теперь перевернем монетку на другую сторону. А что ж такого в Германии-то происходит?
2: А там снова решка.
3: Да? Да.
2: С одной стороны решка, и с другой.
3: Точно. Вот это в случае с Германией. Орла нет. Ну, нет орла в Германии. Да, но может, кстати, появиться. Потому что если слишком часто переворачивать монетку, где обе стороны решка, может появиться орел. И это не понравится никому. Да, все потом скажут, а вот на 1927 году можно же было не так сделать. Можно же было сделать, чтобы какой-то австрийский художник не стал бы вот этим самым орлом, так сказать, в известной пивной, да? Можно же было как-то по-другому, а, наверное, можно.
2: А кого тогда науськивать на Советский
3: Хороший
2: Союз?
3: Хороший вопрос. Да, всем хочется повысить градус конфронтации.
2: За чужой счет.
3: Конечно. Нет, ну, во-первых, всем хочется повысить градус конфронтации за счет американцев, но, судя по заявлению господина министра финансов Бессента, министра финансов США, за счет американцев точно не получится, потому что, оказывается, глобальный кризис на рынке углеводородов – это из-за Украины, из-за того, что она бомбила русские НПЗ. Это не из-за того, что закрыт Ормузский пролив и горят там танкеры, эти самые миллионники. Нет, не подумайте. Не из-за того, что разбомблены нефтеперерабатывающие заводы, нефтеналивные терминалы. Нет. Вы все неправильно поняли. Это из-за того, что Украина бомбила русские НПЗ.
2: Стоя в московских очередях, вы льете... Даже, наверное, не воду, на мельницу соответствующую.
3: Я когда это прочитал, думаю, ну, в принципе, вот этой всей хунте Зеленского, вот после этого лучше просто застрелиться. Потому что американцы точно платить за всю эту эскалацию не будут. Более того, они отстроились так, ну как, ну грубовато, конечно. Ну как умеют, так и отстроились. Да, вот как грубо. И в чем-то я так скажу некреативно. Рубио, если мне изменяет память, в конце июня месяца или в начале июля это было, но это не важно, встроился в инфраструктурную изоляцию Зеленского, сказал, что это хорошая идея, там это приведет к миру. Так господин Бессент ровно так же, ну, некреативно, хотя от него можно было ожидать что-то более изящного, да, из поддержки этой эскалации выстроился. Да? То есть американцы этот банкет оплачивать не будут, это точно. Да? Да и вообще, как выяснилось, у Европы вообще непонятно, откуда брать деньги. Но
2: Ну, как Германии... мне ниоткуда? Урсула сказала, 10 триллионов у вас лежит ваших
3: бюргерских там... Правильно, конфискуйте вклады. Как можно конфисковать вклады в Германии? Как во Франции? Вообще, я думаю, невозможно. А в Германии знаю. Драхнахостен. За это вы получите курка, яйки, млека. Да, ну там.
2: И по морде.
3: Да, ну там. Ну, это по морде это будет потом. За это надо заплатить. Но Германия-то еще и выборы. А теперь совсем серьезно. Вот. А вы знаете, вот это...

0: коленке. И, а самое главное, чтобы раскручивать так, провокацию такого масштаба, где там, где-то, понятно, не сразу, но где-то там в перспективе военное столкновение с Россией, которая ядерная держава, и которая, ну, мягко скажем, и демонстрирует, особенно в последние пару месяцев, свои возможности игры на в опережающую эскалацию, но ведь это же надо как-то информационно готовить. Да? Причем в том числе для своего, вот то, что мы говорили, для бургеров, у которых отнимут деньги. Так, ничего. Ну, вообще ничего. Но я понимаю, что немецкий стиль не предполагает долгие манипуляции, убеждения, появление экспертов, там, которые там недели две, как в Америке, это делается, убеждаешь, а вот, да, там вот это вот так, потому что вот на 1900, там, каком-то году было так и так далее. Там так, ну, правда, таких и в Америке уже нет, но в Германии-то нет ничего, и вообще выбор абсолютно лыком шитой ситуации с этим дроном, который, как вы понимаете, украинский, да, но который был трофейный, и русские устроили трофейный, значит, использовали трофейный дрон. Ну, слушайте, ну, это вообще очень странный выбор. Так? Нет, я не говорю, что вот этот выбор подрыва подстанции петардами, так, это было бы лучше, но это хотя бы в духе провокации в Гляйнице, с которой началась Вторая мировая война, ну, там тут хотя бы какая-то фактура бы была, но петарда, вот петарда не взорвавшаяся, ну, это как, помните, лекция, да, значит, вот череп Льва Толстого в 7 лет, вот, значит, в 14, там, и вот, значит, 35, а вот перед смертью, там, 4 черепа, вот показывали бы эти петарды, тут-то вообще ничего. Но даже, да, там единственное, извините, ну вот я не понимаю, как это... И все, а самое интересное, что все не взрывается. Но просто такое количество не взорвавшихся взрывных устройств...
1: Новичок оно, не травит, это
0: она,
1: не взрывается.
0: Да, это статистически невозможно. Новичок не травит, это не взрывается, туда не летают, дрон
1: упал
0: сам...
1: Полонием тоже.
0: Да, дрон сам упал, да?
1: А почему вы так замахиваетесь? Может, действительно, это просто для того, чтобы аресте передать и разрешить лупасить по нам? Или как? Ну, просто вот это помельче. Не война между Германией и Россией, а продолжение конфликта между Украиной и Россией вот с этими...
0: Слушайте, это... Сейчас надену себе маску господина дракона. Мы давно уже убиваем без всяких церемоний. Но не нужна провокация такого масштаба, с закрытием консульства, русского дома, с разрывом кучи международных соглашений. Потому что еще некоторое время назад обсуждал, что русский дом нельзя закрыть, потому что в России закроют то-то, то-то, то-то, то-то и то-то, и вообще там куча международных соглашений. И тут приперло так, что на это идут. Нет, ну, я же не говорю, что завтра эта война будет. Но это провокация, которая при раскрутке, при той степени истероидности европейской политики, она может иметь и такое продолжение. Но и это, и вот вы знаете, вот мы не должны этого, вот как бы от этого отмахиваться. Потому что я все время помню, как мы отмахивались от очень таких важных вещей, да? Которые вот проявлялись в период специальной военной операции. А это не будет, ну, потому что это сложно. А этого не будет, а этого не будет. А потом это все было. Поэтому давайте не отмахиваться даже от тех опций, которые нам не нравятся. Мне тоже не нравится опция где-то в конце иметь столкновение с Европой. Не то, чтобы я Европу любил, я ее готовить не умею. Да и вообще как-то мне Восток больше нравится даже с туристической точки зрения. Но, понимаете, ну, еще одна европейская война – это не то будущее, которое я хотел бы иметь для своих детей.

0: для своего внука. Так вот, поэтому, но отмахиваться от этого нельзя. А Аристе, остатки патриотов, да, еще что-нибудь, да даже Таурус, его могли бы передать совершенно других оснований.
1: Назвать фламинго, например.
0: Ну, нет, ну фламинго это все-таки другое, но ну, можно было назвать фламинго 3, да, угу. И там нарисовать там что-нибудь на ней какой-нибудь, покрасить в синий-желтый цвет, там желто-блакитный. Это все можно было сделать без таких, без такого политического эффекта. Да? Но я думаю, что там задумка в действительности очень большая и опасная. И отмахиваться от этого не стоит.
1: Я извиняюсь, а если такая штука, истерическая реакция на то, что происходит сейчас? То есть додалбливают там Киев этот постоянно, теперь уже без, не налеты теперь, а теперь постоянная вот эта штука. Значит, Черноморское побережье, сегодня или вчера Владимир Владимирович сказал о нескольких котлах, и ситуации уже, так сказать, на земле. И отсюда же крики Зеленского, что он будет гражданские самолеты сбивать. Может быть, это вот в эту картину? То есть нам надо что-то делать, гипс снимают, клиент уезжает, давайте-ка что-нибудь придумаем.
0: Я добавлю только первым пунктом выборы в Германии, местные выборы в Германии, которые, понятно, что это не обязательно, поэтому понятно, что в прошлые бы года так бы и поступили, но сейчас это не обязательно. Но за которыми могут последовать всеобщие выборы, где вот этот вот шахер-махер-пападахер, который играет германский политикум, да, вот это вот микширование и лишение победившей партии возможности определять характер политики может не сработать. Европа вошла в период непредсказуемости. Внутренний. Вот это первый пункт. И Германия стала первой страной, где эта непредсказуемость проявилась. Поэтому вот это первый пункт. Действительно, гипс снимает, клиент уезжает. Сейчас, значит, если мне не изменяет эта память, это называется на Саксония-Анхальт, так, земля федеральная. И вот сейчас вот этот поезд тютю, да, значит, и далее последствия для федеральной структуры власти может быть непредсказуемы. А теперь про Зеленского. Ну, истерика. Ну, истерика. Истерика с очень большим заступом за рамки того, что ему дозволили западные кураторы. Неоднократно высказывал предположение, и, мягко скажу, меня мало кто поддержал, что в сегодняшней ситуации Зеленский получил несвойственную ранее для него операционную свободу. Да, впереди этой операционной свободы, видимо, ну как бы аннигиляция, все. Но пока он свободен. Он свободен в эскалации, он свободен в принятии каких-то внутриполитических решений. Ну, посмотрите, как они упаковали решение, вот этот вот коррупционный скандал. Раз, и квас, и ничего нет. Да вспомните, как они с истерикой переживали дело Миндича. Это же все на ушах стояли. А тут вообще ничего. Да это же американцы это все сделали. Американцы сами, в самой Америке показывали Зеленскому, что не надо так много воровать. А что Зеленский сказал в Америке? Нет, я сколько хочу, столько и буду воровать. Да, и вы тут, а вы тут кто? Я здесь власть,
1: сказал. Вы тут деньги даете.
0: Да, да, я здесь власть, сказал Зеленский. И я думаю, что примерно так же он сейчас и с англичанами разговаривает. Да, в финале там, финал будет трагический, но пока это есть. Но это все равно, это не снимает тезис о том, что это истерика. Это истерика от того, что он очень рассчитывал, видимо, с подачи каких-то людей, и в том числе, рискну предположить, людей из стран, которые именуют себя иногда нашими партнерами, о том, что Россия согласится на какие-то варианты деэскалации. После того, как в Бишкеке ничего подобного не произошло, до Бишкека и в Бишкеке на саммите ШОС, да, ничего подобного не произошло, перед Зеленским разверзлась бездна, потому что реально вы правы на 200%. та ситуация, которая есть в Одессе, в Киеве, да в Днепропетровске, я не говорю про Харьков, Сумы и так далее, это не просто лишний десяток гераней прилетевших, это качественно иная ситуация с точки зрения социального устройства этого пространства. Да? Наконец-то рядовой киевский обыватель начал понимать, что воевать с Россией – это неприятное времяпрепровождение за просмотром их совершенно бесконечных ток-шоу. Это, в общем, бремя, и это их бремя. Да? Они его будут нести. А если не хотят нести, ну, значит, надо как-то проявлять свою позицию и ограничивать, так сказать, возможности своего вот этого абсолютно нелегитимного человека. Кстати, накануне всего этого, это же Бесент, это еще не вишенка на торте заявления Бесента, что это во всем виноват Зеленский. Это где-то я уже слышал, по-моему, да, что-то подобное.
1: Во всем, понимаешь, виноват.
0: Да.
1: Понятно кто.
0: А здесь Зеленский. Да. Я интересно, а что еще? Мне, кстати, интересно, что еще американцы повесят на Зеленского. Ну, топливный кризис, я уже все понял. Что еще? Но
1: Кеннеди.
0: Хорошая мысль. Кеннеди, да, пойдет. Но началось-то все не с этого, началось все с того, что недельки две назад в американских и в целом англосаксонских СМИ начали появляться осторожно, а в последние несколько дней уже и неосторожно, интересные статьи, которые говорят, ну да, конечно, Украина воюет против русских, это хорошо, но есть нюанс. А как, так сказать, мир-то подписывает? Зеленский-то у нас, оказывается, нелегитимный. Оказывается, нелегитимность Зеленского является сдерживающим фактором и для плана Трампа. Ух ты, хочется сказать, тю, да, и для, значит, всех других мирных планов, и с этим надо что-то делать. Что же сделать с нелегитимностью Зеленского, да? А дальше появляется, американцы, конечно, по пальчику отрезают, но это больно. Но все-таки вот по поводу истерики Зеленского, действительно, это реальная заявка на международный такой глобальный авиационный терроризм, это просто терроризм, так, от этого отмахнуться западники не смогут. Но это, что называется, связано с осознанием Зеленским то, что перед ним бездна.
1: Продолжим тему после новостей. Дмитрий Евстафьев, политолог, кандидат политических наук в студии «Радио Спутник». Здесь же я, Алексей Осин. Скоро новости. Оставайтесь на орбите.

0: Дуэльный кодекс гласит: дуэль может происходить только между равными. Противники должны держать дистанцию и чтить законы чести. «Дуэль с Манучаровым» – это мастер-класс интеллектуального противоборства.
1: Вы себя когда-нибудь недооценивали?
2: Да.
1: А переоценивали?
2: Вряд ли.
1: Сколько друзей вы потеряли?
2: Не так много.
0: Искусство изящных пикировок.
1: Часто ли ты ошибаешься?
2: Нет. Ни от одного поступка в своей жизни не отказался.
0: И точных попаданий в цель.
1: Чему главному тебя научили твои дети?
3: Тому, что взрослый человек может расти.
0: «Дуэль с Манучаровым». Каждый четверг в 5 часов вечера на радио «Спутник». Пропустил программу? Не беда. Весь эфир и не только на radiosputnik.ru.
4: Сколько ни ищу, все не то.
5: Ага.
4: Нужен и мужественный, и заботливый.
5: Ага.
4: Чтобы говорил интересно.
5: Ага.
4: И с чувством юмора.
5: Ага.
4: Нужен он, тот самый.
0: Ага, тот самый Бочарик. Авторская программа Андрея Бочарова. Интересно, остроумно, обо всем. Ага, тот самый Бочарик. По пятницам в 8 вечера на радио «Спутник».
4: Тот самый.
0: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. «Радио Спутник». Новости.
6: В студии Ольга Дубровина. Здравствуйте. Президент России Владимир Путин принял участие в открытии региональных филиалов Центра ВОИН на Дальнем Востоке и в Карелии, передает корреспондент РИА Новости. Церемония прошла на площадке Восточного экономического форума. Один из курсантов из Приморья попросил главу государства присвоить новому филиалу имя Героя России Михаила Гудкова, которого назвал примером истинного мужества и любви к родине. Президент пообещал удовлетворить эту просьбу. Владимир Путин поблагодарил ветеранов боевых действий и офицеров, работающих в центре, за их выбор и работу с молодежью, и пожелал сегодняшним и будущим воинам России удачи в служении Отечеству. Президент также сегодня собрал совещание по вопросам развития Дальнего Востока. ВСУ нанесли массированный удар по городу-спутнику Запорожской АЭС «Энергодару». Повреждена гражданская инфраструктура, сообщил губернатор Евгений Балицкий. По его словам, под прицелом киевских террористов оказались образовательные учреждения. Повреждены 4 детских сада и школа. Пострадавших нет. На месте работают оперативные службы. Ведется оценка ущерба. Соединенные Штаты обязаны поддерживать контакт с Россией с чисто практической точки зрения. Об этом заявил госсекретарь Марко Рубио в эфире радио-шоу Брайана Килмида. Рубио напомнил, что у России второй по величине ядерный арсенал в мире. Госсекретарь также подтвердил, что Штаты продолжают оказывать военную поддержку Украине, но только в пределах собственных возможностей. Языковой омбудсмен Украины Елена Ивановская потребовала вести переписку в домовых чатах на украинском языке. Она также показательно объявила предупреждение председателю объединения совладельцев многоквартирных домов в Черкасской области, который общался с коллегами на русском, считая это частным делом. Однако, как отмечает языковой омбудсмен, объединение является юрлицом, и в рабочем чате информация должна подаваться исключительно на государственном языке. Ранее Ивановская пригрозила штрафами до $270 за использование русского языка в родительских школьных чатах. В России 1 сентября была совершена первая оплата авиабилета цифровым рублем. Пассажир приобрел таким способом билет на рейс Аэрофлота из Москвы в Санкт-Петербург. С этой покупки стартовали фактические платежи за авиаперевозку в национальной цифровой валюте, сообщает авиакомпания. РЖД также стали продавать билеты на поезда дальнего следования за цифровые рубли, но пока исключительно при заказе по телефону, сообщили в компании. Еще больше новостей вы найдете в канале «Радио Спутников Макс». Следующий выпуск через полчаса.
0: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91,2. Санкт-Петербург, 91,5 FM. «Вечер» на радио «Спутник» с Дмитрием Евстафьевым.
5: Политолог, кандидат политических наук Дмитрий Евстафьев в студии «Радио Спутник». Здесь же я, Алексей Осин. Продолжаем. Так вот, о страхах Зеленского. Я думаю, что он не меньше испугался после того, как впервые, насколько я помню, Владимир Владимирович сказал. Мы, говорит, ну, он не, я не цитирую полностью, мы не трогаем высшее военно-политическое руководство Украины, потому что с кем-то надо что-то подписывать. А в ответ на легитимность, тут уж у меня воспоминания есть по этому поводу, Кейтель тоже был нелегитимный, и никто его ничего делать не уполномачивал. Подписал, и, значит, вот для этого они нужны. Вот. А соответственно, он понял, что как только, так сразу. И вот это, по-моему, его привело, вот, могу ошибаться, конечно.
7: Нет, я тут, с вами не соглашусь.
5: Хорошо.
7: Пока до этой фазы дело не дошло. Пока мы не услышали так называемого третьего предложения Владимира Владимировича Путина. Оно же и последнее. Так, пока все-таки по всем официальным заявлениям мы продолжаем и мир, так, что бы кто ни говорил, продолжает существовать в рамках второго предложения Владимира Владимировича Путина, озвученного, сейчас могу даты перепутать, но это и точный июнь 2024 года, совещание в МИДе. То, что появление третьего предложения, оно назревает, это факт, но пока оно не произнесено публично. Я думаю, что уже какие-то вещи американцам переданы, да, в рамках этого третьего предложения. Но разница между вторым и третьим, с моей точки зрения, я не интерпретирую никак наше политическое руководство, но вот то, что вы говорите про Кейтеля, да, это случается после того, как отвергается третье. Угу. Когда третье предложение, оно плохое. Все знают, что первое предложение самое лучшее, и почему-то от него все отказываются. Случались случаи, тавтология, имели место случаи, когда принималось второе предложение, которое всегда хуже первого. Да? Ну, а третье, это, что называется, уже под занавес. Вот если третье предложение не будет принято Киевом, тогда да, тогда вот этот вот вариант, он может быть. Но, опять же, вот я посмотрел выступление Владимира Владимировича в Бишкеке. Очень дипломатично, очень тонко. Кто надо, тот услышал, в том числе и про Британию, все, что нужно. Если в Британии есть умные люди, то они это услышали. Если нет, ну, что тут делать? Тогда это уже не наша проблема, как говорится, ваши ожидания, это ваши проблемы. Так? А все, кто нужно, что нужно, услышал. Очень тонкое, абсолютно не такое, не экзальтированное. Ну, это вообще не свойственно нашему президенту, но по результатам саммита в Бишкеке оно было такое сверхспокойное, и это очень показательно. Но есть нюанс. Да? Вот ощущение такое, что не нужно играть с огнем. Не нужно надеяться на бесконечный кредит неприкосновенности. Кредит неприкосновенности известно, когда был выдан в начале специальной военной операции по просьбе израильского премьера Беннета. Это известные факты, ничего тут такого конспирологического нет, это неоднократно озвучивалось. Но он тоже не бесконечный. Кредит неприкосновенности нужно все время подтверждать конструктивностью. А там, где у вас нет не только конструктивности, но есть заявка на террористические действия, там появляется, на мой взгляд, очень правильная, аккуратная, но очень точная фраза, что с террористами переговоров не ведут. И это действительно так. И весь опыт, политический опыт Владимира Владимировича Путина об этом говорит. Да, поэтому если Зеленский хочет стать террористом, да, значит, welcome, никаких проблем, пожалуйста, но только вы переходите из статуса политического деятеля в статус террориста. И это абсолютно другой подход. А если вы просто, господин Зеленский, решили в пропаганду поиграть, играясь на теме терроризма и уничтожения гражданских самолетов, то я боюсь, что это будет иметь очень тяжкие последствия, потому что никто не будет разбираться, хотели ли вы уничтожить реально российские гражданские самолеты, или просто у вас была контрольная работа, и вы заминировали самолет там, потому что что? Ну, это вот опыт вот этих телефонных минирований, за это тоже надо будет отвечать. А вообще, конечно, британским и американским кураторам, ну, я не знаю, я опять не советчик нашему руководству, да, но я бы, конечно, сказал, что надо донести до британских и американских кураторов Зеленского. Ну, опять, вот я говорю, вот я смотрю на премьер-министра Великобритании, ну, что до него доносить, я, если честно, не знаю. Так, Бернам, да, особенно с учетом того, как он там принимал Зеленского, да я не знаю, кто куратор там уже вот в этой паре. Да, и вот это для меня непонятно, но для американцев и до британских спецслужб надо донести, на мой взгляд, что спички детям не игрушка. И что в подобную игру могут ли играть только безумцы. В эту игру нельзя играть вдвоем. Вот некоторые игры можно играть вдвоем. Мы же сыграли вдвоем в инфраструктурную эскалацию. А в игру в терроризм против гражданской авиации вдвоем никто играть не будет. И тот один, кто в эту игру сыграет, он в нее играть будет, вероятнее всего, очень недолго.
8: Ну, получается, это как ядерное применение ядерного оружия.
7: Это мы не знаем. Вот американцы применили ядерное оружие.
8: Еще живы,
7: и, вероятнее всего, выходят на... Это вот я сейчас буду диссидентствовать. Все, что я вижу вокруг, говорит о том, что американцы выходят на идею возобновления ядерных испытаний, потому что они реально ощущают то, что они отстают в ядерных вооружениях. Но, как это свойственно американцам, они хотели бы, чтобы серию ядерных испытаний, которые, ну, положат конец договору о всеобщем полном там запрещении, я не помню, ДЗЯЕВ называется, да, всеобщем полном договор о всеобщем запрещении ядерных испытаний, да, положит конец, его просто не будет. Он и сейчас, так сказать, виртуальный с точки зрения американцев. Но они бы хотели, чтобы ядерные испытания возобновили бы первыми не они, а мы.
8: Да.
7: Я, в принципе, я сейчас жутко цинично.
8: Я их понимаю, да.
7: Во-первых, я их понимаю. Так. Я тоже хочу возобновить ядерные испытания. Я считаю, давно пора. Это было бы очень отрезвляющим. Причем я бы их даже возобновил, проведя какие-то демонстрационные ядерные испытания с приглашением иностранных наблюдателей, включая экологов, там, да, чтобы они поняли, что это вот не ядерное оружие, это не предмет болтовни безответственных экспертов. Это очень страшная в действительности вещь. А не то, что вот там описывают разного рода якобы эксперты по этому вопросу. Но и даже, в общем, я бы и первым бы это сделал. А что нам за это будет? Что мы сделаем американцам любезность.
8: Да.
7: Да.
8: Даже так. Ну,
7: но что будет нам за это? Американцы, что нам в ответ за то, что мы им откроем дорогу к проведению их ядерных испытаний, они что-то готовы нам хорошее сделать? Или опять нам будут, значит, морковкой, и потом мы будем сотрудничать хорошо, долго в области экономики, политики и всего, и откроем, значит, эти прямые перелеты, но умрем не в один день? Нет, вот это нам не подходит. С американцами, я это много раз говорил, ну, не много, но несколько раз говорил, и повторю сейчас, с американцами в их сегодняшнем состоянии нужно работать только по предоплате. Если они готовы внести предоплату, я же не говорю за деньги, да, Но я же говорю за что-то более существенное, чем эти фантики, которые они печатают. Сейчас, кстати, у них опять началось какое-то по-другому названное количественное смещение. Они их, эти деньги, печатают, ФРС печатает деньги, по-моему, уже не считая. Но нам эти фантики не нужны, дайте что-то практическое. И тогда можно подумать, а если вы просто хотите... Вот наш жест доброй воли, чтобы мы первые возобновили ядерные испытания, то не пойдет.
8: Вот,
7: кстати, простите за цинизм.
8: Кстати, вам благодарен, потому что в беседах часто возникают любопытные мысли, с моей точки зрения. Вот только что пришла в голову, прошу вас ее оценить. Мы говорили о сюзеренах в начале прошлого часа. Вот смотрите, я, мне кажется, понял, что такое Зеленский. Вот давайте вспомним Федора Михайловича Достоевского, «Село Степанчиково». Значит, там такой был Фома Опискин. Человек, у которого не было ничего.
7: Вообще ничего.
8: Который морализаторствовал, ходил, значит, размахивал, так сказать, руками, что-то говорил. И почему-то, значит, генералы, владельцы имений, все почему-то его слушали. Вот мне кажется, что тут ситуация такая. Или нет? Не согласна с этой аналогией.
7: Нет. Фома Опискин, если я правильно помню... Честно, это, я читал это в школе, я после не перечислил. Но если я правильно помню, в Фому Опискина денег никто не вкладывал. Слушай.
8: Ну, его кормили.
7: Кормили. Зеленского тоже кормят. Но в Зеленского, помимо того, что его просто кормят, ну, правда, кормили Зеленского хорошо. Так, еще и вложили денег. Причем вложили так... что касса оказалась у Зеленского. И у него же оказались папочки, вот там, говорит, где папки с компроматом? Мировой экономикой, в том виде, как она сейчас существует, рулят папки с компроматом. Как, в какой степени невменяемости мог находиться вот этот вот страшный мировой империализм, что создал схему отмыва денег глобальную. Сейчас всплывают суммы, которые прокачивались, да, значит, с примерно 15-го года. А я так думаю, что и пораньше это началось. С 15-го года через Украину, так это, простите, у меня волосы дыбом встают оставшиеся.
8: Калькулятора не хватит.
7: Да, там калькулятора не хватит. Это просто... это какие нефтедоллары? Ну, то есть, грубо говоря, цифирь сравнима, ну, не то же с нефтедолларами, ну, не Персидского, конечно, залива, но примерно с нефтедолларами Западной Африки, да, она вполне сравнима. И как вот этот вот хитрый, могучий, многовековой, который все там продумывал, мировой империализм, мог... сконстролить схему, при которой и касса, и папки с компроматом оказались в Киеве, ну, вы меня извините, вот это самая большая загадка. Я думаю, никакой конспирологии нет. Я думаю, что определяет все это методологическим термином «лоханулись». То есть они не... мировой империализм и вот эта вся мировая закулиса не ожидали, что Фитюлька... артист разговорного жанра второго эшелона, да, он сможет так всех построить, да, что фактически получил в руки инструмент управления значимыми сегментами европейской элиты. Ну, действительно, да, там, ну, хорошо, значит, по премьер-министру Великобритании, ну да, значит, его пинали в парламенте, ну, жизнь у него такая, да, любой британский премьер, приходя первый раз в парламент, это было там, но это не вчера было, это давно было, да, он выслушивает, что он хуже предыдущего, ему пора, ну, это жизнь, да, но и дальше надо идти, так, но вот то, как происходила встреча, значит, происходила встреча Бернама с, значит, с Зеленским. Ну, вы меня извините, я не знаю, что на британскую закулису показал Зеленский издали. Но это как-то было, вы знаете, это было неприлично. Никогда невозможна ситуация, чтобы Британия и британский политик такого уровня, ну, понятно, что все помельчало, но не настолько же, дополз до такой должности, да, и вот он так себя ведет. Значит, есть в этом что-то. Значит, кто суверен? А помните, как все начиналось? А я же помню скандал с Трампом. А дайте мне. Значит, Трамп требовал на первом сроке, дело было у Зеленского, передать папки с компроматом на компанию. Кстати, в Америке сменилось 3 президента.
8: А этот остался.
7: А этот сидит. Это к вопросу о демократии. Да, Трамп требовал передать папки с компроматом на компанию, в которой был Хантер Байден. Он теперь борец с коррупцией и практически левый социалист. Я думаю, что он и до Компартии дойдет. Я думаю, что Хантер Байден человек креативный. Он Компартию США и восстановит. Ну, потому что... А что еще ему делать остается в его положении? Да, ну, значит, там была компания «Буризма», к которой имел отношение Хантер Байден, и Дональд Трамп, простой человек, позвонил, как говорится, да, позвонил Зеленскому и сказал, что, а ну-ка, значит, подгони-ка ты, поскольку мы тебя финансируем, что было чистой правдой, и именно Трамп подписал исполнительные указы и законы о поставках летального оружия, там подпись Трампа. Угу. Не надо на деда Байдена вешать то...
8: Ну, нет, что... он говорит, это я поставил.
7: Он да, сказал, это он да. сделал. Угу. Так, потом... Нет, это он сейчас говорит. Через год он этого говорить уже, поверьте мне, вот если
8: через еще год он уже вообще ничего не будет говорить.
7: Да, Трамп про это забудет и скажет, что он был борец за мир. И вообще, он не понимает, почему им не дали Ленинскую премию, так, но это интриги. Интриги, причем в интригах принимал участие Обама, это тоже вот он, это просто, это уже, видимо, что-то болезненное. Ну так что ответил-то ему Зеленский? Зеленский ему ответил нет. Еще и настучал, еще слил эту запись телефонного разговора. Якобы это какой-то американский правдоруб это все вскрыл. Да ерунда это все. Из Киева слили запись разговора, и Трамп имел крайне бледный вид, простите. Но Зеленский ему сказал нет. Трамп, еще Америка была не в том состоянии, как сейчас. Америка еще почти никто не сомневался, что она единственная сверхдержава. Да?
8: И была грейт, причем не ген.
7: Грейт не ген была, да. Не, лозунг уже, по-моему, был там.
8: Был.
7: Лозунг у него уже был, но Америка была пока еще грейт. Так? И президент of United States of таки Америка, как говорилось в фильме Ширли Мерли, какой-то непонятный чел, он, правда, еще так был легитимный, насколько я помню, говорит, нет, я тебе ничего не дам. Это мое, это мой компромат. И вот в этот момент мировой закулисье, мировому капитализму был бы напрячься. Но они были так увлечены борьбой с Трампом, что пропустили вот этот момент. А дальше все начало копиться. Все начало копиться. Этого компромата там куча, потому что воровали. Извините меня за этот грубый, но точный методологический термин, воровали на Украине все. Я думаю, в Евроатлантике не существует политика первого, а может даже и второго ряда, любого политического направления, который бы прямо или косвенно не был бы замешан в украинской воронке коррупции. Ну так кто у нас сюзерен-то?
8: Вот я и говорю, просто вот этот Достоевский сюжет не вмешивается в конфликт России и Украины. То есть Фомич Опискин ни с кем не дерется. Он просто вот так делает, что ему все прислуживают, его слушают и так далее.
7: С уважением, я помню, там уважение выказывали. Угу. Там.
8: Требует причем, требует да, себе да. соответствующее отношение. Вот. Ну а хорошо, вот что это за история с тем, что... Ну, про спортсменов я привык, там какой-нибудь украинец отвернется лучшей своей частью, повернувшись к нашему российскому спортсмену, теперь мы выступаем, да, на разных соревнованиях, это у них положено. А вот теперь на двадцатке все побежали от Антона Силуанова, нашего министра финансов. Ну, не все, конечно, вот.
7: Сильные дружественные страны. Главное, Бесент, ну, во-первых, не все,
8: не все,
7: а
8: пара-тройка
7: побежала. Главное, не побежал Бесент, сказал, а что такого? Так, вот, мы поддерживаем отношения со всеми, и это важно, чтобы Россия была. Но тут самая большая хохма. И вот это я пережить пока не могу. То есть пережить я это могу, а переварить нет. Ровно, если мне не изменяет память, за два дня до вот этой трогательной фотки с Антоном Германовичем, тот же самый человек, господин Бесент, выдает формулу, что те, кто не присоединится к удушающим санкциям против Ирана, мы тех исключим из долларовой зоны. Ну, во-первых, это очень смешно. Трамп пришел с идеей любой ценой сохранить доминирование доллара. Не прошло и двух лет. Выходит, я все понимаю про его личность. Это может мне не напоминать. Дело не в личности Бесента, хотя тоже, нравится нам это или нет, этот фактор оказывает, видимо, определенное воздействие. Но выходит министр финансов, говорит, а мы тут полмира исключим. Ну, потому что понятно, что Китай, Россия, вероятнее всего Пакистан, да много кто к этим санкциям не подключится. Государство Центральной Азии нашей, так? Вот, потому что дурных нема. Да? Потому что стрелять себе в голову в момент, когда все признали, что то и то же самое Бесен, так, топливный кризис неизбежен, никто не будет. Проходит два дня, и Россию, которая четко заявила с разных уровней, на всех уровнях, что Россия не будет присоединяться к санкциям Соединенных Штатов против Ирана. Более того, в Бишкеке проходит подчеркнуто уважительное, подчеркнуто публичное и уважительное, я так скажу, встреча Вадима Владимировича Путина с президентом Ирана. Бесент говорит, да вообще это нормальные ребята, вот, и мы вообще с ними дружим, а что вы тут как-то это забегали-то, не надо бегать, так? Но опять же, тут еще есть маленькое но. Судя по тому, как описывалась встреча финансовой двадцатки, а закончилась-то она чем?
8: Вот.
7: И я не знаю. Так, закончилась она фоткой. Вот это точно. То есть в конце сфотографировались, пришел, значит, подошел к Антону Германовичу, министр финансов, опять же, хотел бы подчеркнуть, Германии. Так, я его фамилию не воспроизведу, я где-то ее записывал, но сейчас сходу не воспроизведу. И сказал, значит, ты такой-сякой, я с тобой фоткаться не буду, так, потому что, значит, ну, немедленно прекращайте войну, а вообще мы все воюем вместе с Украиной. А что, зачем прекращать войну? Сдаться, что ли? А? Вот, на сём и порешили. Но, тем не менее, вот этот кульбит Бесента...
8: Ларс Клингбайл.
7: Клингбайл, да, точно. Вот, как сейчас помню...
8: Старикарик. Давайте прервемся на Ларсе, да, Клингбайле и с тем, чтобы...
7: Это опасно, прерываться на Ларсе Клингбайле.
8: Или прервем Клингбайла. Ля. Дмитрий Евстафьев, политолог, кандидат политических наук в студии «Радио Спутник», Алексей Осин. После новостей продолжим. Оставайтесь на орбите.

0: знать за 90 секунд. Ученые из Финляндии после 10 лет скрупулезных исследований выяснили, что совы вдвое менее эффективны в трудовой деятельности, чем жаворонки. Хронотип человека, то есть индивидуальный режим сна и бодрствования, влияет на эффективность и здоровье не косвенно, а напрямую. Любители ночных посиделок раньше выходят на пенсию по инвалидности. Жаворонки же ложатся спать рано и регулярно получают необходимые количество часов сна. У людей ночного образа жизни накапливается недосыпание. Упущенное они компенсируют в выходные. В результате у них постоянно сбит суточный ритм между рабочими и свободными днями. Ученые даже термин придумали – социальная смена часовых поясов. Она влияет на общее состояние здоровья и умственную деятельность. Хорошо известно, что самый полезный сон с 22 до 6 часов. На этот промежуток приходится пик выработки гормона эпифиза – мелатонина. Он замедляет старение организма и защищает клетки от повреждений. Почему же люди делятся на сов и жаворонков? Исследователи считают, что во многом это закладывается на генетическом уровне. И советуют – не надо ломать генокод. Лучше организовать свою жизнь так, чтобы элементарно высыпаться.
1: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». +7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве и Луганске 19 часов, в Челябинске 21.00. В студии Ольга Дубровина. Здравствуйте в этом выпуске. Владимир Путин собрал во Владивостоке совещание по вопросам развития Дальнего Востока и Арктики. Россия потребовала от Запада обеспечить безопасность дипмиссии на выборах. Дональд Трамп предлагает назвать Ормузский пролив его именем. Подробности далее. Президент России Владимир Путин собрал во Владивостоке совещание по вопросам развития Дальнего Востока и Арктики, передает корреспондент РИА Новости. Потенциал этих регионов необходимо и дальше раскрывать, отметил глава государства. Владимир Путин поручил учитывать мнение местных жителей при определении приоритетов развития и предложил обсудить переход от локальных мер поддержки к единому преференциальному режиму. Особый правовой режим позволит быстрее внедрять передовые технологии, добавил глава государства. ВСУ нанесли массированный удар по городу-спутнику Запорожской АЭС «Энергодару». Повреждена гражданская инфраструктура, сообщил губернатор Евгений Балицкий. По его словам, под ударом оказались образовательные учреждения. Повреждены 4 детских садика и школа. Пострадавших нет. На месте работают оперативные службы. Ведется оценка ущерба. Россия потребовала от западных стран обеспечить безопасность ее загранучреждений. В период выборов в Госдуму, заявил официальный представитель МИД России Мария Захарова на полях Восточного экономического форума. Дипломат отметила, что речь, в частности, шла о запрете демонстрации для обеспечения безопасности дипмиссий. В лучшем случае данные обращения были приняты к сведению. По словам Захаровой, государства с недружественными режимами сослались на принципы свободы слова и собраний. По данным ЦИК России, для голосование на выборах в Госдуму за рубежом откроет 319 участков в 152 странах. Число жертв крушения парома у берегов Кипра возросло до 9. Спасатели обнаружили тело еще одного погибшего, сообщил премьер-министр признанной Турции Республики Северного Кипра Унал Устель. Паром, на котором находились 259 пассажиров и 8 членов экипажа, перевернулся 30 августа. Среди пропавших без вести числится гражданка России. Арестовано 14 подозреваемых в связи с крушением. Дональд Трамп заявил, что Ормузский пролив следует назвать его именем, поскольку именно США контролируют водную артерию. Американский лидер написал об этом в своей соцсети. Иранский корпус стражи исламской революции, в свою очередь, утверждает, что это он полностью контролирует Ормуз, и пролив закрыт для судов, пытающихся пройти через него без согласования с властями Исламской Республики. Тегеран связывает открытие маршрута с прекращением блокады иранских гаваней и отменой американских санкций. Движение судов через пролив пока ограничено. Роскосмос опубликовал снимки, на которых видны масштабы катастрофического разлива реки Тришули в Непале. Кадры сделаны спутником «Ресурс П», опубликованы госкорпорацией на платформе «Макс». Спутник сфотографировал реку с высоты около 500 километров за месяц до наводнения и через 2 дня после, отмечается в описании. Наводнение обрушилось на северные районы Непала 26 августа. Жертвами стихийного бедствия, по последним данным, стали свыше 1000 человек. Следующий выпуск через полчаса.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Вечер на «Радио Спутник» с Дмитрием Евстафьевым.
2: Политолог, кандидат политических наук Дмитрий Евстафьев, студия «Радио Спутник». Здесь же я, Алексей Осин. Ну и тоже говорили об этом немножко, что месяца два уже Россия стала иначе себя вести по отношению к Украине. Возможно, это было охарактеризовано словами президента нашего, который сказал, что Украина, Киев открыл ящик Пандоры. Ну, собственно, вот этим ящиком они пока что и получают речь. О Черном море, о том, что корабли теперь в большинстве своем, а то и целиком, не могут заходить в южно-черноморские порты. Да, ну это, как мы понимаем, и как это раньше уже было, очень сильно беспокоит западный мир. То есть, прежде всего, Эрдогана, если его туда относить, он человек тоже восточный, но, тем не менее, в НАТО состоит вместе со своей восточностью. Да, Эрдоган тут начал рассказывать, что нужно разработать механизм для безопасности коммерческого судоходства в Черном море, что противостояние между Россией и Украиной не должно ставить под угрозу безопасность гражданского населения. Необходимо эту проблему решать. Ну, то есть, когда по нашим судам...
3: Это было нормально. Это было нормально. Тут, значит, что-то как-то все занервничали. Нет, так не пойдет. Безопасность, особенно безопасность на морях, это вещь универсальная. Она либо есть для всех, либо нет ни для кого. А господин Эрдоган допустил две ошибки. Первое. Он решил, что он сможет оставаться одним из союзников Киева в транспортировке военных грузов, вывозе украинского зерна и при этом сохранять хорошие отношения, в том числе экономические, с Россией, вывозя в том числе наше зерно и имея поставки нашего зерна к себе на мукомольную промышленность. Так не бывает. В тот момент, когда вы... А действительно, вот это... Скажу так, это была формула президента про ящик Пандоры. Это было недооценено. Потому что в действительности, что такое ящик Пандоры? Ну, вот вы открываете крышку, да, связанную с инфраструктурной эскалацией, ударом по судоходству, например, в Азовском море. И оттуда полезет все. Вы думаете, оттуда полезет только Азовское море? Нет. И оттуда не полезет не только Одесса, не только вот этот вот южно-дунайский куст портов. Оттуда полезет все. Да? Полезет нарушение судоходства через Босфор. Полезет уничтожение инфраструктуры портов, которые было вложено в том числе и западными инвесторами огромные деньги. Много чего полезет. Полезет продовольственный кризис, полезет кризис поставок железной руды и первичного металла после первичного обработки. Все, вот это все вы открыли, ну и все. А закрыть это практически невозможно. Закрыть это можно только очень серьезными усилиями, ликвидировав, уничтожив, если вы хотите, первоисточник этих проблем, то есть террористическую сущность киевского режима. Эрдоган готов поучаствовать в уничтожении террористического киевского режима? Оказывается, нет. Оказывается, Эрдоган, рассказывая о безопасном судоходстве, ну, это и Эрдоган, и прежде всего министр иностранных дел Турции Фидан, здесь главный такой ньюсмейкер, они подписали якобы тайное соглашение с американцами, которое тут же прям было так вот хоп, так слито, и говорит, это просто ошибка техническая. Нет, это не техническая ошибка. Это соглашение было слито. Слито оно было где-то в Вашингтоне, да, потому что Вашингтон не хочет иметь отношения к вот совсем уже таким некрасивым эскалационным вещам. Вы знаете, есть хорошие новости про Вашингтон. Я обычно американцев поругиваю. Ну, а с Трампом у нас, как говорится, личные счеты. Шутка, никаких
2: личных. Такую личную неприязнь испытывать потерпевшему.
3: Нет, конечно, я к нему отношусь абсолютно философски, как к закономерному результату развития американской государственности во второй половине 20 века, подчеркну, 20-го. Трамп родом из 20 века, не из 21-го. Но есть хорошие новости. Американцы отстраиваются, ну, как могут, так и отстраиваются. Кстати, вот Бесент же про это. Да, от вещей, от процессов, которые уж совсем такие, знаете ли, мерзопакостные. Вот не хочется к этому иметь дело. Поэтому они вроде и санкционировали, они это инициировали, поставки американского вооружения, ранее переданного Турции, из Турции на Украину и так далее. Они же это все и придумали. Да? А потом взяли и так аккуратненько слили документик, причем ни один человек не усомнился, вот что было тоже интересно, ни один человек не усомнился, что это подлинник. Обычно говорят, это фейк, это вброс, у вас штампик не там стоит. А здесь даже такого не было, потому что все понимали, что это вот оно. Да? И это все было вот в одном флаконе, значит, безопасность судоходства и поставки вооружений Украине. Но вторая ошибка еще хуже, которую совершил, и это, скорее всего, ошибка личная Эрдогана. Он почему-то посчитал, что его заигрывание с Зеленским, а уж как только танцев, какие только танцы Эрдоган не вел вокруг Зеленского, они предоставляют Турции некую индульгенцию, некую гарантию безопасности, охранную грамоту, если хотите, в ходе вот этой вот инфраструктурной и морской войны. А потом начались прилеты по турецким кораблям с турецкими экипажами. Потом началось появление беспилотников, сперва морских, а потом уже и воздушных беспилотников на территории Турции. Нет, можно, конечно, сказать, что это Россия виновата, потому что РЭБом отклонила этот беспилотник, и он вместо Севастополя прилетел в какой-нибудь турецкий город. Но верится в это слабо. Я думаю, что это были целевые пуски. Вот я не уверен, что Эрдоган понял, что никакой охранной грамоты за заигрывание с Зеленским у него нет. Вот когда поймет, начнется совершенно другая жизнь. И, возможно, мы услышим какие-то более-менее вменяемые предложения по безопасности судоходства и вообще по сворачиванию этой инфраструктурной войны именно от Турции. Это возможно, но объективно Турции нужно очень сильно пересмотреть свои амбиции, свои, если хотите, внешнеполитические планы. Внешнеполитические и внешнекоммерческие, я бы так сказал, планы. Насколько Турция сейчас к этому способна, ну, не знаю. Но пусть надежда не умирает.
2: Но тут показательная ситуация с тем, что все-таки вызвали в МИД Турции посла Украины. Ну, правда, спустя там какой-то там чуть не месяц или два и сказали, нехорошо, надо лупить по судам. Хотя они до этого лупили. Вот это что, начало понимания?
3: Ну, это попытка сказать... Нет, это, конечно, нет. Ну, конечно, начало понимания еще очень далеко. Mm-hmm. Да. И переосмысление. Это такая вот, как бы сказать, демонстрация непонимания, как же. Мы же вроде как бы на одной стороне воюем, да, и мы заинтересованы в том, чтобы вам как-то помочь, а вы так публично это делаете.
2: А вот эта пауза-то почему? Это пауза
3: на попытке каким-то образом через теневые каналы убедить, что так делать больше нельзя, значит, не сработали теневые каналы. И это возвращает нас к вопросу, кто управляет Зеленским. Ну, Трамп, ладно, Трамп не управляет Зеленским, Берном тоже не управляет. Но если даже Эрдоган им не управляет, если даже Эрдоган по теневым каналам не может убедить Зеленского и его хунту, что не надо бить по турецким кораблям, с турецкими моряками убивать их, то тогда встает вопрос. А что делать с человеком? Есть такое понятие на английском языке, называется loose cannon. Это, значит, пушка, сорвавшаяся с кранцев. Вот шторм, пушка сорвалась.
2: И своих начинает.
3: Да, и она начинает кататься беспорядочно по палубе, разрушая корабль, убивая тех, кто находится на палубе. Остановить ее невозможно, потому что она очень тяжелая. Вот. И встает вопрос, а не превращается ли Зеленский вот в этот самый

0: залы заседаний, где встречаются лидеры евроатлантического мира, НАТО, там вот это все. Они ее туда сами привели. А как говорилось в одном, мне очень он нравится, извините, воспользуюсь возможностью, великолепный фильм, такой русский нуар, детектив, советский еще фильм, назывался «Один и без оружия». Угу. Там прекрасная фраза говорится в одной малине. Говорит, ты милиционера в дом привел, говорит, ты его и выведи. Поэтому они вот эту вот пушку, сорвавшуюся с кранцев, к себе на корабль затащили, да? Ну, давайте, ребята, решайте проблему. Да, или, как говорилось в 90-е, в кругах, к которым я никогда не был близок, по нему вопрос надо решать. И все все понимали, что, в общем...
1: Да, решение будет.
0: Да, решение будет. Поэтому интересно, а вот найдется кто-то в западном мире, кто поймет, насколько разрушительное катание вот этой пушки по имени Зеленский по палубе западного корабля? Найдется хоть кто-то, кто произнесет эту фразу, что пора по нему вопрос решать, или нет? Потому что от этого ведь зависит очень много. И в частности, от того, есть ли на Западе люди способны эту фразу произнести, будет зависеть то, насколько мы в принципе, мы Россия, да, мы в принципе можем рассматривать актуальный нам Запад и актуальные правящие, публичные, подчеркиваю, эта фраза должна быть произнесена публично. Так? А только тогда она обретает силу действия. Это вот эти все обсуждения в кожаных креслах с выключенным светом и под пледом, чтобы никто не видел. Вот, не, это не пойдет. Да? Вот от этого будет зависеть, насколько мы можем рассматривать актуальные правящие публичные элиты, публичные, ну, скорее, публичные элиты Запада в качестве потенциальных наших партнеров. Или нам стоит скорбно пожать плечами и сказать, ну, нет, так нет.
1: Нет, ну, а если предположить, что этим всем управляет господин Хаус, может быть, тогда все сложится в какой-нибудь пазл? Единой воли, у каждого свои интересы. Вот
0: насколько
1: они
0: я помню, господин Хаус по известному сериалу, он наркоман, значит, и вообще, да, и вообще, как говорится, личность с точки зрения человеческой отталкивающая. Я, наверное, сейчас вызову на себя огонь критики, но мне этот персонаж глубочайшим образом антипатичен. Если миром управляет вот этот господин Хаус, тогда ой.
1: Да, ой.
0: Тогда ой. Тогда все. Да, тогда, к сожалению, все самые... Ну, знаете, есть такой термин, он в технике есть. Мне технари, я много общался с технарями, вот у них он регулярно, это, говорит, за критический сценарий. Тогда все за критические сценарии... В политологии такого понятия нет, в принципе. У нас все... У политологов все сценарии, они как бы, ну, не может быть у нас за критических сценариев. У технарей может. Вот. Но тогда все за критические сценарии, они будут реализовываться. А вот если хаосом управляет господин Дракон, да, при всех особенностях личности, биографии, семейного опыта господина Дракона, он все-таки из очень такой тяжелой семьи, там папа говорил, сжигая архивы, да, тем не менее, с этим человеком можно договориться, хотя бы о том, помните, вот фантастическая же фраза, которая, вот, она очень многое, такая очень русская фраза в этом фильме. Он говорит, ну что, говорит, сейчас начнем, говорит, или с понедельника, и он смотрит, ему говорит, дайте с понедельника. Это ведь очень русская фраза. Ну, давай, ну, с понедельника, что сейчас-то, что сейчас выходные-то портить, да? Давай начнем убивать друг друга в понедельник. Вот, поэтому, если господин Дракон или что-то подобное, ну, наверное, это был бы не самый лучший, но выход. На то, что там какие-нибудь умные люди такие, которые говорят, да, там... Нет, на это я не рассчитываю, потому что если бы там были такие люди, не было бы ни Зеленского, ни Трампа, ни Макрона, и тем более не было бы Шольца, потому что Шольц – это преддверие, не Шольц.
1: Нет.
0: Шольц

0: Шольцем теперь работает Мерц.
1: Да, да нет, но Шольц, Шольц... в сравнении с Мерцем это
0: да,
1: вообще...
0: Да, я все время их путаю, я все время говорю, Шольцем работает Мерц. Вот Мерца бы не было, потому что Мерц – это преддверие. Так? Это преддверие чего-то гораздо более страшного, чем и Мерц, и Шольц, и даже Кая Каллас.
1: Ну, Кая Каллас, по-моему, вообще не преддверие, это вообще пустое место просто и все, или нет?
0: Это выход на задний двор.
1: Да. Ну, да, такая странная ситуация. Ну, хорошо,
0: кстати,
1: да.
0: Кстати, о Кае Каллас, так успешно она руководила внешнеполитической службой Евросоюза, что от греха подальше внешнеполитическую службу решили реформировать, так, и вообще, что вот такой должности, в которой была бы такая концентрация возможностей принятия решений, просто бы не было. Замечательный итог, замечательный.
1: Ну, хорошо, если вот эту ситуацию рассматривать, ну, они вообще сейчас не понимают, что хотя бы как-то лучше с нами разговаривать. Ну, то есть вот это бегство от фотоаппаратов на фоне, кстати, разговоров того же Стуба, который говорит, ребят, вы не обольщайтесь, русские могут переносить, так сказать, всякие невзгоды, и вы вот эту степень их терпеливости вы недооцениваете. Говорит, что можно какой-то диалог вести и так далее.
0: У Стуба раздвоение личности.
1: Это понятно, да.
0: Это, с одной стороны, американец с клюшкой для гольфа, с другой стороны, человек, которого поставили руководить Финляндией, молодым государством, прямо скажем, пока еще не устаканившимся. Вот он, когда у него тумблер на американца, да, и вот он достает, так гладит клюшку для гольфа, говорит, да, нет, с русскими надо общаться, ну, это же Бесент чистой воды, да? Да? А потом он выключает тумблер, он становится европейцем и говорит, не, мы разместим, все, додавим.
1: По Вайлдберрис надо
0: ударить.
1: Да,
0: надо по Вайлдберрис, сейчас, все. Да, а настоящего Стуба никто не видел. Да и был ли он. Но вообще, и я вам так скажу, я все думал, что раздвоение личности только у Макрона, но я боюсь, что это общая черта для очень многих европейских политиков. Но у Стуба, как ну, человек, который находится в критической ситуации, его назначили руководить государством, которое он, видимо, не очень хорошо представляет и не понимает, как оно работает. Да, он порвал все связи с Россией, у него умерла вся приграничная торговля, умирают приграничные города, куча мигрантов, да, которые даже не пытаются изобразить себя финнов, да и вообще ничего не пытаются изобразить из себя. Экономика на нуле, а все, чего мог, обанкротил, но он нервничает. Ему хочется обратно в Америку, да, в транснациональную компанию, ни за что не отвечать. Раз в 3 месяца подписал отчет, все сделал. Я же говорю, я работал в транснациональной компании. Главное не высовываться, ничего не придумывать, да, и все делать по протоколу. Во. Теперь, да, это президент Финляндии. Вот он так, я-то хоть 2,5 года так прожил. И надо сказать, там, что называется, ушел я оттуда с настолько таким легким сердцем, ну, слава тебе, Господи, так, потому что, ну, не могу, я другой человек. А это там полжизни прожил в транснациональных компаниях. Это же как его, ну, насколько специфично... ну, как бы психология такого человека.
1: Ну, Минфин еще возглавлял, если я правильно помню.
0: Да, Минфин он возглавлял. Но Минфин он возглавлял в момент, когда это часть большой системы, которая уже к тому времени была не суверенна.
1: Так все-таки...
0: И, кстати, возглавлял он Минфин как делегат именно транснациональных компаний.
1: Кто у них там не делегат? Практически все. И Макрон, и Мерц.
0: Макрон.
1: Блэк-Рок.
0: Мерц даже, наверное, в большей степени, чем Стуб. Ну. А это Мелони нет. Ее туда не взяли. Она тесты не прошла, наверное, я думаю. Я не знаю. Так, но мы не будем обсуждать эти все женские слабости, но она не работала в транснациональных компаниях.
1: Кстати, Урсула тоже.
0: И Урсула не работала, кстати.
1: Ну, как? А этот, масочки или что там было?
0: Это она работала с, но не в.
1: Не в. Ну да, это есть большая разница. Так все-таки говорить, не говорить, они же чураются, как черт отладно бегают, не хотят просто даже за, в одном помещении находиться. А как тогда решать вопросы? Или
0: а
1: никак?
0: Какие вопросы? Ракетами? А зачем нам с ними говорить?
1: Нам не надо, им надо.
0: А им надо. Им надо, придут. Когда будет реально надо, да, к сожалению, мы уже не в той ситуации, что когда надо, звонит какой-нибудь клерк из Вашингтона и говорит, вам надо, ну, там уровень, конечно, не президента, не премьер-министра, но уровень министра иностранных дел, это в лучшие годы Америки, это руководитель департамента Госдепа, который... Значит, звонит какому-нибудь министру иностранных дел какой-нибудь очень среднеевропейской страны, говорит, вам надо позвонить в Москву и сказать вот то-то, то-то, то-то, а если они скажут так, вы перезвоните нам, мы скажем, что сказать в обед. Вот этого больше нет. Увы, эти благословенные времена, в кавычках благословенной американской однополярности ушли. Теперь, как говорится, каждый решает в меру своей дури. Но если им нужно будет, они придут. Вот Макрон все хочет поговорить. Поговорить с политическим руководством нашей страны. Но он хочет, чтобы ему позвонили. А зачем? Ну зачем? Если когда ему действительно будет нужно...
1: Ну, когда-то сам звонил ведь.
0: Когда-то сам. И вот когда ему вновь самому будет нужно, поверьте мне, он очень быстро найдет телефон, так, и найдет возможность позвонить, и даже не будет приглашать две съемочные группы, чтобы заснять свой триумф. Да, поэтому вот когда надо, придут.
1: И даже включать запись на диктофоне.
0: Это точно.
1: Дмитрий Евстафьев, политолог, кандидат политических наук в студии «Радио Спутник». Здесь же я, Алексей Осин. Через пару минут вас ожидает самая свежая, полезная, интересная информация. Так что оставайтесь на орбите.

0: Киев, Варшава, Брюссель, Вильнюс, Лондон, Берлин, Будапешт, Белград. Статус отношений – все сложно. Но это «Как посмотреть». Дмитрий Василец меняет настройки резкости, усиливает контрасты и добивается полной ясности. В программе «Четко, понятно». По средам в 8 вечера о политике без фонового шума. Четко, понятно. С Дмитрием Васильцом на радио «Спутник». Пятница вечер – это время волнующих свиданий.
1: Девчонок надо смешить. Легкая, непринужденная беседа, отличные шутки, всем весело.
0: Приключений, развлечений.
2: Люди занимаются дуростью откровенной.
0: И заслуженного отдыха.
3: Тупо не хотят работать.
4: Так жить неправильно, повторюсь.
0: А правильно, пятница вечер на радио «Спутник». Искрометное шоу Дмитрия Гоблина-Пучкова.
5: Всем слушателям и зрителям пламенный привет.
0: Встречаем конец каждой рабочей недели вместе с Дмитрием Пучковым. Иронически, полемически, категорически. 18:00.
5: Да, жизнь настолько веселая, что шутить уже смысла нет.
0: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7-495-950-6065. Радио «Спутник». Новости.
6: В студии Ольга Дубровина. Здравствуйте. Законопроект о единой территории опережающего развития для Дальнего Востока и Арктики будет готов к внесению к моменту формирования нового состава Госдумы. Об этом доложил президенту России Владимиру Путину глава Минвостокразвития Алексей Чекунков. Глава государства провел совещание по вопросам развития Дальневосточного федерального округа и предложил обсудить переход от локальных мер поддержки к единому преференциальному режиму. Фактически речь идет о новой модели развития Дальнего Востока и Арктики, когда особые максимально комфортные условия для предприятий, организаций, а также смелые правовые инновации становятся привычной нормой, подчеркнул Владимир Путин. Россия потребовала от западных стран обеспечить безопасность ее загранучреждений в период выборов в Госдуму, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова. По ее словам, речь в частности шла о запрете демонстрации для обеспечения безопасности дипмиссии. В лучшем случае данные обращения были приняты к сведению. По информации ЦИК, для голосования на выборах в Госдуму за рубежом откроют 319 участков в 152 странах. Спецпосланник президента США Стив Уиткоф и зять американского лидера Джаред Кушнер посвящают все свое время урегулированию конфликтов, в том числе на Украине. Об этом заявил госсекретарь Марко Рубио в интервью журналисту Брайану Килмиду. Президент России Владимир Путин накануне заявил, что переговорный процесс по Украине находится в замороженном состоянии. При этом он подчеркнул, что Москва готова к консультациям по теме со всеми, кто этого желает. Китай считает необходимым противостоять внешнему вмешательству на Ближнем Востоке и изучать пути перестройки региональной архитектуры безопасности. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин на переговорах с президентом Египта Абдель Фатахом ас-Сиси. Пекин готов сотрудничать со странами Ближнего Востока для обеспечения безопасности международных морских путей и устранения очагов конфликтов, добавил Си Цзиньпин. Всемирная организация здравоохранения не находится в кризисе, заверил ее гендиректор Тедрос Аданом Гебрейесус. Он отметил, что новой волны сокращений не будет. По словам Гебрейесуса, организации удалось сбалансировать бюджет после выхода США, которые обеспечивали существенную часть взносов. Также была пересмотрена структура ВОЗ. Создатели сериала о приключениях волшебника Гарри Поттера опубликовали трейлер к первому сезону. Его премьера состоится в декабре. Первый сезон сериала адаптирует первую книгу британской писательницы Джоан Роулинг «Гарри Поттер и философский камень». Замысел телекомпании состоит в том, чтобы адаптировать каждый из 7 томов. Еще больше новостей вы найдете в канале «Радио Спутников Макс».
0: – Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91,2. Санкт-Петербург, 91,5 FM. Вечер на Радио «Спутник» с Дмитрием Евстафьевым.
7: Политолог, кандидат политических наук Дмитрий Евстафьев в студии «Радио Спутник». Здесь же я, Алексей Осин. Ну, поговорили вот уже вот в предыдущих частях «Марлезонского балета» и по господина Хауса. Ну, а теперь можно сказать, что я пытался подвести к этой мысли, не знаю, может, вы с ней не согласитесь, что теперь каждый спасается в одиночку. И, в общем, есть лохмотья единства, а не само единство. Ну, по крайней мере, в западном мире точно. Не знаю, как у нас, если вот сравнивать с БРИКС, ШОС и так далее. Но там другая картина. Так вот, в этой связи американцы тоже пытаются спасти свою экономику, в частности, военными средствами. Подмяли под себя Венесуэлу и теперь подают это как сделку века. Значит, что они что-то разрешат брать венесуэльцам, все остальное...
8: Удивительно, что-то разрешили из венесуэльской нефти брать
7: Венесуэле.
8: Да, слабину дают американцы, слабину. При Теодоре Рузвельте такой фигни не было. Забирали все и привет, и два банана на сдачу. Не соглашусь немного, но, может, и не немного, но не соглашусь, не перехваливайте. Запад действительно, прежде всего, евроатлантический Запад, и я даже больше скажу, это то, что называется Евроатлантика плюс, то есть расширенная Евроатлантика. Теоретически Турция не является частью Евроатлантики, но политически так получилось, что она в нее интегрирована. Евроатлантика действительно находится на этапе довольно большой очевидной, ну, то есть с этим никто не спорит, и бесспорной фрагментации. Но до того момента, когда это все будут отдельные государства, так, и они будут решать в силу своих возможностей, еще не дошло и, скорее всего, не дойдет. Понимают ли в Евроатлантике плюс эту, вот угрозу эту? Конечно, понимают. Отсюда и значит, вот эта коалиция желающих безумная, да, ресурсов нет, ничего нет, но все равно это против,
7: есть.
8: Против НАТО, это же коалиция, которая, в общем, внутренне разрушает НАТО, и, но, тем не менее, мы ее сейчас создадим, и хоть какое-то объединение, но там с подспудной мыслью коалиция желающих было две – чтобы не дать самостоятельно действовать Польше и Германии. Но Польша соскочила, а Германия пока внутри осталась. Американцы тоже не совсем так. Это не только военные заказы, это не только попытка Трампа. Вот это была стратегия. ВПК – это план Б. Разгон американской экономики за счет ВПК – вот этой вот большой пятерки, это называется большая пятерка американских военно-промышленных компаний, это план Б. План А был это доминирование в той или иной энергетической сфере. Могу сказать, что идея была правильная. Так? Если бы Трампу удалось сохранить доминирование Соединенных Штатов в глобальной торговле углеводородов, но для этого надо было изничтожить весь серый сегмент торговли углеводородами, которые вот эти вот теневые флоты, угу. Все, а там же тоже очень интересно, все же говорили, что это русский теневой флот, а тут вот так смотришь, и выясняется, что в теневые флоты играло 5, а то и 6, даже нельзя назвать государств, экономических систем. И почему-то все, ну, не все, конечно, тоже не будем перехваливать, а значительная часть из них так или иначе связана с Индией, которая по случайному стечению обстоятельств оказалась стратегическим партнером Соединенных Штатов, в том числе в борьбе против Китая. Да? Но идея была правильная. Получилась бы она... многих бы вещей, связанных с метаниями Трампа в последние там, полгода, не было бы. Но не получилось. Война с Ираном, которая планировалась как жирная предпоследняя точка. Ну, вы знаете, вот это выглядело бы так, что это последняя такая жирная на полстраницы точка, и дальше бы шло куча таких маленьких точечек и запятых. Да? То есть это дожимали бы все другие нефти, всех других производителей углеводородов. Но Иран был главным, потому что надо было сломать, показать, пришла Америка, провела колониальную войну, людей не потеряла. А там, кстати говоря, тоже бумеранги всегда возвращаются. Там начинают подсплывать нестыковки с количеством погибших. В общем, ну, как обычно у американцев бывает. Вот они сейчас будут этот баланс потерь сводить. И я думаю, что Трампу это предъявят. Потому что успешному президенту это не предъявили. У Джорджа Буша-старшего после Первой войны в Персидском заливе тоже баланс не сходился от слова совсем по погибшим. Да? Но он был успешный президент, он победил Саддама Хусейна, и ему это предъявлять никто не стал. А Трамп это неуспешный президент, ему это предъявят. Вот не получилось этой жирной точки, и дальше пошли все вот эти прочие изыски ВПК, вторичные, даже уже не вторичные, третичные санкции по банковскому сектору. Безумство, так сказать, креативного или некреативного, это же как кому нравится, Бессента. Да? Это очень такая вот промежуточная история. Соединенные Штаты, ну важно, вот я сейчас такую вещь скажу. Соединенные Штаты, и это, видимо, некий консенсус. Осознали одну важную вещь, что Соединенные Штаты в том виде, как они существуют сейчас, как экономическая система, они могут существовать только будучи глобальным гегемоном. Если они не глобальный гегемон, если их перестают считать глобальным гегемоном, они не смогут поддерживать такую структуру экономики, как у них есть сейчас. Экономики в широком смысле. И американской национальной экономики, и трансамериканской, то, что за пределами Соединенных Штатов. И вот за это они будут биться. За это они будут биться. Но есть опять нюанс. Вот я опять возвращаюсь к саммиту ШОС в Бишкеке. Пока мне будет очень интересно посмотреть на Восточно-экономический форум, какие вещи там такие вот на таких главных заседаниях будут озвучиваться. Это тоже очень интересно будет. Но Бишкек, вот ощущение у меня, что, по крайней мере, часть руководителей крупных государств вот эту уязвимую точку американцев, невозможность существования в качестве целостной экономики без политической, геополитической гегемонии в мире, они поняли. Некоторые не поняли. Так, и очень смешные там, ну как бы смешные, траги смешные. Конец таких историй всегда очень тяжелый. А некоторые не поняли и делают очень большую ставку на то, что вот это вот будет, сыграет многовекторность, в которой главным вектором будут Соединенные Штаты, а вторым Лондон. Да, ну, есть такое. Есть. Там были в Бишкеке и такие люди, чего тут греха таить. Но руководители крупных государств вот эту вот уязвимость американцев поняли. И теперь будем посмотреть. Ключевое событие, конечно, это не G20. Я думаю, что G20 надо просто, что называется, пережить. Это будет, конечно, G20 имени Трампа, это будет T20, да, T120 и так далее. Тут он, значит, Ормузский пролив имени Трампа заявил. я считаю, правильно.
7: Озеро Онтарио.
8: Да, озеро Онтарио, озеро Америка. А Ормузский пролив должен быть проливом имени Трампа. Да, я, давно пора. Еще и Северный полюс в придачу. И Антарктиду Трампленд. А, да, извините, это же Гренландия у нас Трампленд. Но это не важно. Поэтому G20 это будет бенефис Трампа. Ничего сущностного там обсудить не получится. А вот история, связанная с АТЭС в ноябре, вот там действительно будет...
7: Там же Индия, да, по-моему?
8: Да.
7: Да? Нью-Дели.
8: Нет, это не Индия, там это будет в Китае.
7: Китай,
8: это будет в Китае. Но это будет очень существенная вещь, и там мы увидим очень многое. Многое из того, что в Бишкеке было понято, но не озвучено. И вот это может быть очень даже поворотный момент.
7: Многие говорили, что после неудачных вот этих первых атак, первых волн на Иран, Трамп объявит себя победителем и начнет отползать. Ну, вроде первое произошло.
8: Я говорил такое, да, более того.
7: А сейчас вновь все активизировалось. Тогда как вы вывернетесь из этой ситуации?
8: Я вообще не буду выворачиваться, потому что Трамп действительно сделал ровно то, что от него ждали. Да, он... Есть люди, которые это считают. 47 раз объявил себя победителем Ирана. В Иране не осталось ничего. Все разгромлено, флот на дне, ракеты все сбиты. Правда, выяснилось, что мощности заводов по производству ракет установлены, ракетные базы откопали, и все вроде, так сказать, не то,
7: что-то по Бахрейну.
8: Не что-то нормально, не то, чтобы нормально, но не так трагично, как это иногда выглядит в кадрах, сгенерированных искусственным интеллектом, до которого так охочет Дональд Трамп. Но он же попытался отползти, он несколько раз попытался отползти, но он хочет отползти, да, так, чтобы иметь возможность, по крайней мере, во-первых, ну, так сказать, программа минимум для Трампа, это чтобы иметь возможность объявить себя победителем. С этим уже все согласны. Ощущение, что даже уже иранцы согласны не отвечать ему в следующий раз, когда он скажет, что он их победил. Второе, он хочет, чтобы у него была касса. Прошу заметить, значит, идея о свободном проходе через Ормузский пролив, она куда-то уходит в туман, причем она не сразу уходит, но постепенно удаляется в туман. Хотел бы напомнить, что до первого удара американцев по Тегерану, когда были убиты политические руководители и духовный лидер Ирана, проход по Ормузскому проливу, вы не поверите, был свободный. Сейчас...
7: И бесплатный, по-моему.
8: Да, и бесвободный, и бесплатный, и никто даже идеи о том, что вот так вот, что вот так его можно не просто перекрыть, а еще за это деньги брать, это ничего не было. Поэтому молодец, Дональд Трамп создал прецедент. Но он хочет, чтобы касса, во всяком случае, одна из, она была у него. Там был очень такой странный эпизод, когда иранско-оманское соглашение о режиме прохода, но разделение касс. Угу. Так поменьше у Омана, побольше у Ирана. Да, Трамп, ну, вернее, так, Трамп лично в этом не участвовал, но, думаю, что знал прекрасно, но коммуникаторы Белого дома, они пытались выдать за американо-иранское соглашение. Это было смешно, но, тем не менее, это отражало общую, так сказать, стратегическую направленность. Что хочет Трамп? Трамп хочет кассу. Да? Это программа «Оптимум». Если к программе «Оптимум» еще будет довешено право американцев загружать иранскую нефть на свои танкера, А это означает не вести эту нефть в Китай, то есть фактически Иран соглашается с тем, что иранская нефть прекращает идти морским путем в Китай, это его программа максимум. Все остальное, включая...
7: Это правда победа, я даже присоединюсь.
8: Ну да. Да, он даже готов эту нефть будет оплачивать, правда, я думаю, с очень большим дисконтом. Правда, уж извините, я думаю, с меньшим дисконтом, чем Китай ее сейчас покупает. Да? Поэтому вот его игра. Все остальное, что вокруг. Иранская ядерная программа. Да?
7: Кстати, а кто еще об этом помнит?
8: Я помню, потому что есть еще такие люди, которые и в Конгрессе еще несколько человек. Если бы я... Да, это меня можно игнорировать, но там есть пара деятелей в Конгрессе, и они переизберутся, что интересно, которые про это помнят. Но пока что все свелось к тому, что Трамп требует от иранцев заявить, что они не собираются создавать ядерное оружие. Ну, вообще-то, это была официальная позиция Ирана, да, всю историю, предшествующую войне Соединенных Штатов против Ирана, и существует даже фетва о запрещении духовного распоряжения, да, признанной всеми, о запрещении создания ядерного оружия.
7: Только не кидай меня в терновый куст.
8: Конечно, да. Можно верить этому, можно не верить, но Трамп предлагает вернуться к состоянию до. Зачем все это дальше было? Зачем разнесли американские военные объекты в Персидском заливе, вынесли, ну, не хочу сказать, что в черепки, но так капитально вынесли базу американского флота, 5-го флота в Бахрейне. Да и вообще, как бы, судьба Бахрейна так как-то выглядит сомнительно в нынешних условиях.
7: Нефть подняли выше 90.
8: Нефть, да, drill baby drill, но это, конечно, можно дрелить, но только нефть уже сейчас довольно на высоком уровне держится. Поэтому все остальное, права человека, да, демократические выборы, а какие они в Иране? Там нынешний президент Ирана, он вообще-то как бы считался оппозиционером, тем не менее победил кандидата от власти на выборах. Вы меня извините, это вот абсолютно четко.
7: Его же там духовный лидер благословляет, если я правильно понимаю.
8: Духовный лидер благословляет, и покойный Рахбар Хаменеи благословил. Но вообще официально духовный лидер Хаменеи поддерживал другого человека, тоже убитого американскими ударами. Это был Али Лариджани. Это был его ближайший человек. Но это все, вот это все финтифлюшки вокруг. Абсолютные финтифлюшки вокруг. Дальше начинаются реальные вещи. Вот эти вот три стадии, да, из которых... Главное, конечно, это идея прекращения поставок иранской нефти в Китай. Ну да, это была бы стратегическая победа. Значит, мне подсказывает, что это вряд ли. И я думаю, что максимум, я думаю, что Трамп может и кассы не получить.
7: Абдулла вернется и убьет тебя. Это вряд ли, ну, как Федор Иванович
8: да,
7: говорит.
8: Да, да, да. Нет, Абдулла может вернуться. Да, Абдулла, да, может вот разбомбить еще что-нибудь, но вот, вот кассу он не получит. Да, но а что касается того, что сейчас там происходит, ну да, бомбят, но это пока не, это пока выход, это уже сейчас выход за те рамки, в которых вот эта силовая торговля была последние недели, но это пока не прелюдия к войне, особенно с учетом того, что у нашего Дональда, вернее, у их Дональда Трампа разбегается Пентагон, причем какими-то очень такими форсированными темпами. Это, видимо, действительно связано с тем, что обсуждалась возможность возобновления боевых действий, и, видимо, люди, которые еще сохраняют здравый смысл в Пентагоне, говорят, ребят, вот, ну, нет.
7: Без меня.
8: Да, а чтобы вы понимали масштаб бедствия, по некоторым данным, за прошедшие две ночи в Персидском заливе для перехвата иранских дронов расстреляли больше 130 ракет «Патриот». Некоторые говорят, что еще больше. Ну, вот так вот примерно цифирь в районе 130-160.
7: Да, даже видео было, как где-то что в Израиле, там сразу несколько на одну цель.
8: У них еще и свои есть, но вот конкретно патриотов, во всяком случае, точно больше сотни.
7: А вот, кстати, об Израиле, вот как раз на 4 минутки. Я восхитился, как технично соскочил Израиль из этой истории. То есть, то, о чем вы говорили, опровергает то, о чем я думал. То есть, мне казалось, что Израиль подтянул Соединенные Штаты для решения своих проблем с Ираном. Вы сказали, что это была определенная часть плана Трампа, туда входил Иран. А вот как теперь Израиль-то оттуда вот свинтил?
8: Извините, я так скажу, что... Конечно, влияние Израиля было. Конечно, финальное решение, когда прогнули Трамп, его заперли в подвал, ну, там подвал, там изолированную комнату для переговоров, так называемый пузырь. Да? Его там заперли, и Сьюзан Вайлс, одна из ведущих людей, руководитель аппарата Трампа, ведущий человек в произраильском лобби, они его ломали, что надо, убеждали. Никогда бы Трампа не убедили... начать такую войну на таких, я бы сказал, ну, слабеньких основаниях, если бы у него не было некого видения, некого плана. Просто то, как эти люди, произраильское лобби, подали ситуации, очень вписывалось в видение Трампом будущего экономического. И, кстати говоря, сразу вам хочу сказать, если бы у Трампа получилось, Иран бы распался, контракты на возобновление, на восстановление НПЗ Ирана и всей этой нефтеперекачки получили бы через Совет мира компании друзей Трампа. Ну, это просто было в схеме заложено. Но Израиль всегда воюет, во всяком случае стремится воевать свои войны. Нынешняя война Трампа, вот война за разрушение Ирана, это была война Израиля. Так? Израилю нужно было довести ситуацию до обрушения системы, до обрушения всей государственности Ирана. В тот момент, когда стало понятно, что Трамп от этой цели отходит, а он это тоже не скрывал, да, но он публично заявлял о том, что все... цель разрушения режима в Иране снята, он там крутил вокруг этого, у нас есть люди, они там готовят переворот, но это все был трёп. И все это абсолютно четко поняли. Но в тот момент, когда Израиль понял, что Трамп начинает свою войну, а война, которая была войной Израиля, она уходит на дальний план, вообще исчезает, что нет задачи участвовать в, так сказать, нет задачи у Трампа уничтожить Иран, Израиль четко начал от этого отруливать. Но был еще один нюанс. Даже в тех боевых действиях, которые велись, вот в основной фазе, основной удар наносился не по Израилю. По Израилю досталось. И прошло... и по инфраструктуре, и по нефтепереработке. Но стратегия иранцев, она заключалась в том, чтобы вынести американцев из Персидского залива и ударить по американским прокси. И это тоже, вот Израиль четко просчитал ситуацию, что здесь Израиль ситуацию изменить не может, хотя были очень тесные отношения с Эмиратами у израильтян. Так, и, значит, лучше отойти в сторону. Нас бьют слабо. А если мы не будем вмешиваться, значит, там другие задачи. Значит, давайте отойдем в сторону, не будем высовываться. Это то, что сейчас произошло.
7: Ну, тут только вопрос, почему Трамп их не заставил дальше. Ну, вот смог, не смог.
8: Значит, нет влияния.
7: Предмет для следующей беседы. Спасибо, Дмитрий Геннадьевич. Дмитрий Естафьев, политолог, кандидат исторических... Ой, господи, все, я вас еще повысить решил. Кандидат политических наук был в эфире.
8: Историк — это выше, политолог — это факт.
7: Радио «Спутник». Здесь я, Алексей Осин. Оставайтесь на орбите.
9: Сокращение ледяного покрова Гренландии. Контекст. Омываемый Атлантическим и Северным Ледовитым океанами остров уникален. 80% его территории покрыто ледниковым слоем. Это второй по величине ледяной массив на планете после Антарктиды. Ученые констатируют, уже 3 десятилетия подряд он сокращается. Раньше явление было амплитудным. Прирост чередовался с уменьшением. Теперь динамика только отрицательная. Если переводить в цифры, то Гренландия потеряла около 173 миллиардов тонн льда. Экологи считают, что человечество получает климатический сигнал. Таяние льдов – свидетельство глобальных изменений. Средняя температура Земли с начала 20 века увеличилась больше, чем на 1 градус Цельсия. Тенденция сохраняется. Причем в Арктике теплеет в 3 раза быстрее, чем в среднем по планете. Последствия глобального потепления хорошо известны. Повышение уровня мирового океана, истощение запасов пресной воды, рост количества экстремальных погодных явлений. Как итог, возможное разрушение экосистемы Земли и гибель целых видов. Таяние льдов в Гренландии интересно для ученых из другой точки зрения. Под ледяным панцирем острова скрыты горные массивы, сопоставимые с Альпами.
0: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве и Воронеже 20 часов, в Кемерове полночь. В студии Ольга Дубровина. Здравствуйте в этом выпуске. Подвижек о восстановлении внешней линии электроснабжения Запорожской АЭС нет. В ООН встревожены сообщениями о жертвах в ходе американских ударов по Ирану. Минпросвещение России изменило порядок проведения школьных олимпиад. Подробности далее. Подвижек о восстановлении внешней линии электроснабжения Запорожской АЭС пока нет, сообщила РИА Новости директор по коммуникациям Евгения Яшина. По ее словам, обстановка в районе станции в городе Спутнике и Энергодаре остается напряженной. Запорожская АЭС 14-е сутки находится без внешнего электроснабжения. Оно было прервано 20 августа из-за повреждения линии Ферросплавная-1. Станция переведена на резервное питание. Запасы топлива есть, но работают дизель-генераторов для экономии пришлось оптимизировать. Генконсульство России в австрийском Зальцбурге будет адаптироваться к возможному росту нагрузки на фоне закрытия дипмиссии в немецком Бонне. Об этом заявил РИА Новости генконсул Дмитрий Черкашин. По его словам, нагрузка последовательно нарастала. Особенно дипломаты ощутили это после закрытия генконсульства в Мюнхене. Вместе с тем Черкашин подчеркнул, что людские, штатные и физические возможности имеют свои пределы. Власти Германии бездоказательно обвинили Россию в причастности к инциденту с беспилотником в аэропорту Лейпцига. На этом фоне ФРГ закрывает генконсульство России в Бонне и расторгает договор о деятельности русского дома в Берлине. Вице-президента русской общины в Латвии историка Виктора Гущина отпустили из-под ареста, заменив меру пресечения полицейским надзором, сообщила журналиста Алла Березовская. Гущин с декабря 2025 года находился под стражей по обвинению в нарушении санкций ЕС. Власти Латвии обвиняют ученого в публикации статьи на историческую тему на российском сайте «Ритм Евразии», который включен в санкционный список Евросоюза. Следующее судебное заседание по делу назначено на 9 февраля следующего года. Генсек ООН Антонио Гутерреш встревожен сообщениями о жертвах в ходе американских ударов по Ирану. Глава Всемирной организации осуждает все атаки на гражданских лиц, заявил его представитель Стефан Дюжарик. Ранее замгубернатор иранской провинции Хормазган Ахмад Нафиси сообщил, что в результате американской атаки под удар попала свадебная церемония. По данным иранского Минздрава, число жертв американских ударов по стране в ночь на 2 сентября выросло до 18. Пострадали до 108 человек. Минпросвещение изменило порядок проведения Всероссийской олимпиады школьников. В частности, ужесточили ответственность за нарушение правил, следует из приказа ведомства. Согласно документу, школьник, удаленный за нарушение, лишается в этом году права дальнейшего участия в олимпиаде по любому общеобразовательному предмету. Приказ также запрещает участникам, организаторам и членам жюри проносить в аудитории средства связи, электронно-вычислительную технику, фото и аудио, видеоаппаратуру, а также справочные материалы, заметки и иные средства хранения и передачи информации. Следующий выпуск через полчаса.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Четко, понятно. С Дмитрием Васильцом.
2: Здравствуйте, друзья. Вы слушаете «Радио Спутник». Это программа «Четко, понятно». В студии автор, политический и общественный деятель Дмитрий Василец. Дмитрий Андреевич, мое почтение. Добрый вечер.
3: Здравствуйте, здравствуйте.
2: Очень хорошие новости из Министерства обороны Российской Федерации. Вооруженные силы ведут зачистку освобожденного Светогорска от ВСУ в Донецкой Народной Республике. И сразу возникает вопрос. Дмитрий Андреевич, раньше мы прекрасно наблюдали, помнили вот эту позицию Киева по потерянным населенным пунктом. Сначала оправдывались. Ну вот, вот эти все стадии от отрицания до конечного принятия. Но последнее время как будто они в целом сдачу населенного пункта не признают, и в целом стараются эти вещи не комментировать. Вот действительно ли оно так? И подходя к Славянско-Краматорской агломерации, будет ли Киев, на ваш взгляд, умышленно замалчивать эту историю, вне зависимости от того, какие там сейчас идут дела?
3: Давайте будем пользоваться логикой. Давайте. И буквально недавно, когда уже стало всем очевидно, что прилеты вот баллистических ракет ВКС РФ вообще никто и никак особо не перехватывает, даже над Киевом, просто отказались от публикации данных о прилетах. И аргументировали это тем, а зачем, чтобы настроение портилось? Ну, толку-то с того, что мы будем писать, что мы ничего не перехватили. И здесь, на самом-то деле, шаблонная история, когда у русской армии есть продвижение, закрепление даже на территории, что немаловажно, потому что продвижение и закрепление — это два вот разных понятия. И вот даже когда уже закрепление прошло, уже это отдельные подразделения, которые непосредственно этим занимаются, даже вот после этого процесса они продолжают отрицать. У них еще пол Константиновки под их контролем на самом-то деле находится. То есть если просто их всерьез воспринимать, действительно, это уже, вот, мягко говоря, дезинформация. И, конечно, обусловлено это в первую очередь тем, что они не хотят каким-то образом показывать, что на самом-то деле ситуация на фронте у них каждый день просто очень и очень плохая, потому что, очевидно, недавно еще режим Зеленского заявлял, что у них, значит, 40 дней для того, чтобы, значит, заставить Российскую Федерацию, значит, что-то там сделать. В итоге 40 дней прошло. Вот. Ну, а, собственно, труп украинской государственности так и не воскрес. И в этом плане, конечно, это все очень серьезно ложится также сейчас на успехи русской армии. И, конечно, нужно им какое-то время вот максимально отрицать успехи русской армии, видимо, для того, чтобы докладывать своим хозяевам наверх в Лондон и в Вашингтон о том, что они еще профпригодны. И не нужно вот сейчас активно двигать смену гауляйтера, потому что, очевидно, пана Федорова не случайно так активно сейчас пиарят, и уже даже вот для того, чтобы аргументировать, почему его банды ТЦКшников режима Зеленского не ловят, как обычного смертного гражданина Украины. Вот. А он, как мы знаем, сейчас числится в некой грантоедской организации, которая получает гранты с западных посольств. А кто числится в этих организациях, их нельзя бандам ТЦКшников трогать, потому что это отдельный указ. И, собственно, эти же неприкасаемые люди, потому что это кадровая база оккупационной фактически вот натовской машины. И для того, чтобы он просто не был грантоедом вот в грантовской организации, его сейчас нарядили, что он якобы с директором Палантира чуть ли не там какую-то компанию по дронам создает, хотя по факту очевидно абсолютно всем, что натовские политтехнологи просто сейчас вот делают ему такую удобную позицию для того, чтобы он не позиционировался как некий вот грантоед-СЗЧшник.
2: То есть говоря на киевских друзьях, спонсорах, партнерах, тут любой можно синоним подобрать, продавать положение дел на фронте уже не получается. Ну, помните раньше, снарядите, значит, нас под контрнаступ. Ну много было, согласитесь, вот таких вот вещей, завязанных на фронте.
3: Безусловно, и сейчас такие тоже моменты присутствуют, потому что и на Краснолиманском направлении сейчас все пушечное мясо, которое покупает Пентагон в Бразилии, в Мексике, в Колумбии. Сейчас все это дело вот отправляют именно на вот Краснолиманское направление для того, чтобы там, так сказать, организовать некие такие вот контрнаступательные действия, которые вот затормозили бы вот нашей армии вот процессы, которые там сейчас проводятся. И, безусловно, вот попытки регулярно ходить в различные контратаки, это на самом-то деле сейчас это основная тактика режима Зеленского. Такая же ситуация и в районе Степногорска, потому что там также вот уже натовская частная военная компания ВСУ спалила огромное количество вот пушечного мяса и техники. Вот, и все равно получается, вот там эти действия подобного рода вот мини-контратаки проходят регулярно. И вот при, вот, опять же, очень тяжелой ситуации в малом небе, потому что дронов огромное количество. Все это, конечно, вот затормаживает процесс вот сейчас продвижения русской армии, но тем не менее, если мы возьмем просто темп, который вот уже на протяжении нескольких месяцев точно реализуется, то буквально в сутки 1-2-3 поселка в любом случае освобождается, плюс, опять же, улучшение тактических позиций на ряде направлений. Поэтому, очевидно, сейчас сдержать русскую армию не получается, и поэтому даже сейчас уже, когда пришло понимание, что русскую армию остановить контрнаступами особо не получится, уже все-таки сейчас думают натовские наемники переходить просто в глухую тотальную оборону и таким образом вот максимально беречь купленный США и Британия и вот пушечный ресурс, потому что объективно темпы расходования пушечного мяса с такими вот мини-контрнаступами, он, естественно, огромный. Ну, а, собственно, ловля людей бандами ТЦКшников, которых лишили всех прав и базовых, так сказать, прав человека, вот, на остатках Украины, этих людей, очевидно, не хватает. И сейчас это понимание также есть не только в Киеве, и, конечно, и в Вашингтоне, и в Лондоне.
2: Для Зеленского лично, вот для его президентского кресла, что важнее, фронт, патриоты для Киева или попытка хоть как-то ответить на успехи российской армии? Но мы видим вот это его заявление, которое Владимир Владимирович Путин охарактеризовал как заявку на государственный терроризм, но вот это его шестиминутное заявление с перекрытием неба над Российской Федерацией.
3: Ну, здесь нужно все-таки понимать базовые вещи. Главное для Зеленского – это натовские штыки на Украине. Uh-huh. Это конкретно ЧВК ВСУ. Это вот ключевое, что нужно для того, чтобы он там держался у корыта. И если вот дальше идти по этому направлению, то, безусловно, вот все это дело, оно требует денег. Помимо того, что деньги нужны на содержание натовской частной военной компании ВСУ, конечно, деньги нужны также и на содержание вот госаппарата. Это прокуроры, судьи, полицаи, ТЦКшники и прочие-прочие персонажи. Их очень много. Естественно, дыры в бюджете нужно чем-то закрывать. Поэтому прокси-война против России, она, естественно, финансируется фактически всеми странами НАТО. Uh-huh. Некоторые даже в НАТО не входят, такие там, как Канада, или Австралия, или Япония. Но, тем не менее, даже эти страны, которые по факту находятся под оккупацией также вот Британии и США, они тоже вынуждены со своих бюджетов покрывать дыры в бюджете режима Зеленского. Причем, казалось бы, де юре это разные абсолютно субъекты, но, тем не менее, вот это все присутствует в полной мере. Поэтому, если мы просто будем вот смотреть в корень, очевидно, для режима Зеленского самое главное – это финансирование вот остатков вот Украины как вот государства, чтобы оно хотя бы эфемерно походило хоть как-то вот в эту сторону. Ну и чтобы финансирование натовской ЧВК ВСУ никуда не прекращалось, потому что если эти вот два параметра исчезают, тогда вот несколько дней и все эти мифы про украинскую государственность моментально развеиваются.
2: А Зеленский и все аппаратчики могут сдать Киев, учитывая, что обсуждается сейчас и даже, возможно, признание его прифронтовым регионом? Ну, во всяком случае, разговоры об этом ведутся.
3: Дело в том, что Зеленский и аппаратчики этого априори не могут сделать, потому что это не их, на самом-то деле, компетенция. Потому что есть натовская частная военная компания ВСУ. Кто платит, тот и заказывает музыку. Собственник натовской частной военной компании ВСУ явно не Зеленский. Он менеджер, он говорящая голова, он спикер, но не больше. Спикер вот в такой структуре, он не может принимать решения, которые там касаются там вывода натовской ЧВК ВСУ вот с какого-то участка фронта или там со всего фронта, или о самороспуске, например, решения. Это в любом случае должен принимать именно хозяин. Именно поэтому не случайно Владимир Владимирович ведет переговоры с Трампом по мирному треку, потому что с Зеленским или с прочими шестерками это просто бессмысленно делать.
2: вот, наверное, и складывается такое впечатление у обывателя в Британии или в Вашингтоне, ну, там, в Лондоне или в Вашингтоне, разве не наплевать, где будет вот это правительство, в изгнании оно или в Киеве? Или все-таки важно вот это присутствие, чтобы общественность не тормошить? Ну, потому что, ну, сдача столицы все равно это очень серьезный удар и репутационный, и во всех смыслах.
3: Дело в том, что здесь все-таки нужно ориентироваться в первую очередь на

0: них частной собственности. Поэтому вот ни в коем случае они себе не видят ситуацию, когда, например, там Киевская область или там Днепропетровская область просто раз и ушли. Они это воспринимают как удар конкретно по их активам, потому что все это дело они себе уже в рамках так называемого международного права записали в частную собственность. И не случайно же Трамп там заставил даже это сделать публично, чтобы украинские недра просто даже через ратификацию, через Верховную Раду все это прошло, чтобы ни у кого не было сомнений, что это частная собственность США. То, что там она называется Украиной, ну и что? В принципе, называйтесь как хотите, все равно вот у нас документы и у нас вооруженные силы, и мы это, собственно, будем использовать как актив. Вот такая позиция западных стран. И это просто надо понимать четко, что мы имеем дело с вот именно таким подходом. И, конечно, вот нам он неприемлем. И то, что они себе записали в частную собственность, это наша родина, это наша земля, которая не продается, это не товар. Но вот с этой суровой реальностью вот они столкнулись и сейчас пытаются любыми средствами вот максимально вот застолбить за собой территории и минимизировать свои потери.
1: На Украине в то же время паника. Ну, по крайней мере, в интернете вокруг наших реактивных дронов и в целом то, как сейчас они маневрируют, вызывает там очень такие бурные эмоции в комментариях. Ну и это признают украинские и военные эксперты, и сами военные, говоря о том, что нет управы на эти самые дроны. Они перегружают ПВО, которого и так в целом не сказать, что много сегодня в Киеве. И это позволяет ВКС РФ работать практически бесперебойно сутки напролет. Как вы считаете, может ли вообще что-то сейчас изменить положение текущих дел? Потому что, видимо, одних патриотов тут не наберешься, не напасешься.
0: Я думаю, что не хватает и обычных ракет. И в этом плане это определенная такая вот патовая ситуация, потому что если брать, например, какие-то супер дешевые варианты, каким образом можно сбивать вот подобного рода реактивные цели, тут уже испытывали различные параметры, например, та же ракета неуправляемая «Гидра», аналог вот нашего «Нурса», но вот с учетом ее модификации, головки самонаведения, эту ракету неуправляемую, ее переделывают и адаптируют под перехват целей. Но, тем не менее, как практика показала, даже вот эти ракеты «Гидра», которых много на складах американских, потому что в период холодной войны такого вооружения, что у нас «Нурсов», что вот западного мира вот этих ракет «Гидра», их очень много. Но цели настолько быстро летят, что головки самонаведения и вот мощь этой ракеты, ну, недостаточно для того, чтобы перехватывать подобного рода историю. А сейчас пытаются эту историю обойти также увеличением скорости натовских дронов-перехватчиков, но этого тоже они достичь не могут, и они признают, что у них были планы, каким образом увеличить скорость своих дронов-перехватчиков хотя бы там до 500-600 километров. Однако все-таки есть физические ограничения, и так просто, как они себе это планировали, они пройти не могут. И сейчас у них в этом плане определенный затык, и каким образом они его будут преодолевать в ближайшее время, там не знают. Для нас это, конечно, открывает хорошее такое окно возможностей, потому что удары в режиме нон-стоп по различным ключевым узлам, логистическим особенно противника, это, ну, очень такая хорошая история. Она может развиваться в абсолютно разных ракурсах, а с учетом того, что сейчас параллельно с этим еще и у нас развивается своя вот группировка спутников связи «Рассвет», это уже вызывает дополнительный повод для паники, потому что вот эти реактивные вот наши дроны «Герань», там 3, 4, 5, они уже в очень ближайшей перспективе могут обладать вот уже спутниковой связью, и по видеоканалу можно дрон прямо четко заводить в цель, как, собственно, натовские наемники делают это с помощью

0: еще стерлингов. Mm-hmm. И они понимают, насколько с учетом масштабов нашей промышленности это может нести угрозу. Поэтому мы видим последние несколько месяцев регулярные попытки натовской частной военной компании ВСУ хоть каким-то образом выбить мощности по производству вот ракет «Союз», различные вот предприятия, которые делают спутники или которые делают двигатели для ракет «Союз», которые выводят на орбиту наши спутники, вот хоть как-то вывести это из строя, потому что для них это критически важная история, потому что при наличии вот подобного рода спутниковой системы связи это кардинально изменит вообще ситуацию на поле боя. Тут, конечно, можно еще добавить про наши станции РЭП, которые уже научились глушить спутники Starlink, то есть ослеплять их фактически на определенном участке фронта, чтобы вот блокировать связь. Сейчас эти системы работают на ключевых направлениях и показали себя настолько хорошо, что уже, опять же, по официальным сообщениям, которые уже фигурировали, данные системы пошли в серию. А это означает, что их характеристики будут сейчас очень серьезно расти. И, безусловно, это прям радует.
1: Ну, то есть Киеву остается заниматься террором. Ну, условно, да. Вот, знаете, после заявления Зеленского о гражданской авиации, и на Украине-то не все его поддержали. Ну, посчитали, даже там посчитали это переходом, ну, всех линий. Тут не то, что красных, а всех моральных, человеческих и прочих. Вот это, вот чем вызван вот этот шаг его, вот эта попытка припугнуть международные авиакомпании, чтобы не летали над Россией?
0: Нужно признать, что все-таки это не его решение, это решение, которое продиктовано все-таки хозяевами. Это и Вашингтон, и Лондон, и подобного рода угрозы, они звучат как некий такой этап эскалации, который закладывался блоком НАТО в противостояние и прокси-войну против России, поэтому несложно догадаться, что над территорией России не летают авиакомпании стран НАТО. Зато летают китайские, турецкие авиакомпании и много какие еще. То есть, по факту, вот подобного рода эскалация, она направлена в первую очередь на эти компании. Ну и, собственно, с учетом того, что все прекрасно понимают, что Соединенные Штаты и далее по списку, они могут себе без каких-либо зазрений совести убить, например, там вот 170 детей, вот как в Иране, в Минабе. Вот, могут себе позволить убить, например, женскую волейбольную команду вот, своим новейшим оружием, которое еще на вооружении даже в армии США не стоит, но они его вот таким образом тестируют. То есть, если они могут проводить геноцид палестинцев в секторе Газа, и с военной точки зрения никто ничего не может сделать уже который год. То есть, при таком подходе, конечно, цивилизованные страны, они смотрят на вот подобного рода угрозы и понимают, что если вот гауляйтер Украины это озвучил, значит, это официальная политика по умолчанию США, Британии и Евросоюза. Потому что обратите внимание, что ни США, ни в Британии, ни в еврозоне не сказали: «Эй, ты что делаешь? Так нельзя». Промолчали. А это молчание, это по факту молчаливое согласие на вот эту политику, когда режим Зеленского обозначает, что мы будем сбивать гражданские самолеты, если у нас получится это сделать. То есть, безусловно, это де-факто международный терроризм. И за этим международным терроризмом, вот при таком молчаливом согласии, несложно догадаться, кто стоит. Это, конечно же, Трамп, британский монарх, и Урсула фон дер Ляйен, как королева Евросоюза, потому что де-факто суверенитета у стран Евросоюза, как мы видим на практике, очевидно, нет.
1: Ну, то есть Запад может себе позволить и своих же убивать. Ну, понятно, что есть там китайские, турецкие и прочие авиалинии.
0: Не, ну, но
1: там же и летают и европейцы, и американцы, и британцы в Россию. Или те, кто посещают Россию, для Запада не свои. Вот это что же понимаете?
0: Они нелояльные, нелояльные люди. И, собственно, для меня тоже, например, дикость, когда вот режим Нетаньяху в секторе Газа уничтожает семитский народ, палестинский. Потому что, казалось бы, это, ну, это одна кровь, но, тем не менее, вот режимники Нетаньяху методично, вот армией, бомбардировками, и вот прям под ноль сносят целые там деревни и города, причем не имея какого-то военного смысла в этих действиях. То есть политика просто заключается в том, что нужно уничтожить абсолютно все жилье, всю инфраструктуру, чтобы людям было невозможно там жить. То есть это официальная, по сути, позиция, которую декларирует вот типа государство. Просто это на самом-то деле на голову не налазит, но тем не менее это реалии 21 века. Поэтому очевидно, сейчас все-таки мир давно поделился на вот цивилизованное человечество и вот ту силу, которая сейчас является в мире самым настоящим террористом, агрессором. И мы это видим на практике, потому что, согласитесь, если, например, Зеленский, который получает сотни миллиардов долларов от США, от Британии, от еврозоны, заявляет, что мы будем сбивать пассажирские самолеты, которые в рамках международного права в том числе являются неприкасаемой историей. Если вот такие заявления есть, а его за эти заявления поощряют и продолжают ему давать деньги, оружие и так далее, тогда получается не только Зеленский террорист, получается террористы все те, кто ему организовывают вот такую деятельность, потому что без США, Британии и стран Евросоюза он бы физически не дорос до таких вот террористических масштабов, которые мы наблюдаем. И здесь, конечно, нужно все-таки не забывать о том, что ответственность за вот эти все террористические действия режима Зеленского, причем это касается и ударов по различным школам и так далее, она лежит конкретно не только на нем, а и конкретно на тех, кто его финансирует.
1: На новости прервемся, Дмитрий Андреевич. Друзья, оставайтесь с нами, скоро вернемся.

0: знать за 90 секунд. Культовый сериал «Твин Пикс» задумывался совсем иначе, а получился изощренный микс из детектива, комедии, мистического триллера и мыльной оперы. Тандем Дэвида Линча и сценариста Марка Фроста сработал на все 100, а ведь его могло не быть. Помог случай. Работа над фильмом о Мэрилин Монро, в смерти которой по сценарию виноват был ее любовник Кеннеди. Фильм не пошел, тема скользкая. А Линч и Фрост приступили к другому проекту. Действие сериала должно было происходить в Северной Дакоте, но там слишком пустынно. Не хватало леса, который в «Твин Пиксе» сыграет особую роль. Его нашли в штате Вашингтон. Самый жуткий, потусторонний персонаж появился волей случая. Рабочего Франка Сильву Линч снял случайно, когда тот переставлял мебель в декорациях. Его зловещее отражение появилось в зеркале, и режиссер решил добавить в свое детище мистики. Первый сезон сериала настолько понравился Стивену Спилбергу, что он захотел снять второй. Не срослось. Телекомпании подвергли «Твин Пикс» критике. Лишь немногие предсказали, что он навсегда изменит телевидение. Так и произошло. Культовый статус сериал получил сразу после выхода в 1990 году. Даже Михаил Горбачев стал его горячим поклонником.
1: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.
2: «Радио Спутник». Новости.
3: В студии Ольга Дубровина. Здравствуйте. В офисе Генсека ООН прокомментировали угрозы Владимира Зеленского в отношении российской авиации. ООН всегда беспокоит расширение этого конфликта. Важно, чтобы принимались все меры предосторожности во избежание причинения вреда мирным жителям или гражданской инфраструктуре, заявил представитель Генсека Стефан Дюжарик. Президент России Владимир Путин назвал угрозы киевского режима в адрес гражданских самолетов заявкой на государственный терроризм и заверил, что Москва найдет, чем ответить, если Киев попытается реализовать эти угрозы. Подвижек о восстановлении внешней линии электроснабжения Запорожской АЭС до сих пор нет, сообщила РИА Новости директор по коммуникациям станции Евгения Яшина. По ее словам, обстановка в районе АЭС и в городе Спутнике Энергодаре напряженная. Атомная станция 14-е сутки остается без внешнего электроснабжения. Оно было прервано 20 августа из-за повреждения линии ферросплавная-1. Станция переведена на резервное питание. Запасы топлива есть, но работу дизель-генераторов для экономии пришлось оптимизировать. Временный поверенный в делах России во Франции Александр Зизюлин довел до МИД этой страны, что любые действия против интересов России повлекут адекватный ответ. Сегодня по инициативе Парижа состоялась встреча дипломата с руководством Департамента континентальной Европы МИД Франции, организованная из-за инцидента с беспилотником на территории ФРГ. Речь идет об обнаружении дрона в аэропорту Лейпцига 5 августа. Германия возложила ответственность за это на Россию, но не привела доказательств. Москва считает инцидент наспех состряпанной провокацией. Парламент Эстонии сегодня в первом же туре избрал новым президентом страны бывшего канцлера юстиции Юлия Мадизе. Ее кандидатуру поддержал 71 депутат. Шестой президент республики вступит в должность 12 октября после принесения присяги. Мадизе станет второй женщиной президентом в истории Эстонии. Первой была Керсти Кальюлайт, занимавшая этот пост с 2016 по 2021 год. Монетный двор США объявил о начале продаж новой монеты номиналом $1 с портретом президента Дональда Трампа. Выпуск приурочили к 250-летию независимости страны. На аверсе размещен профиль Трампа, а реверс украшен изображением президентской печати. Монеты продают по $154 за сотню. Еще больше новостей вы найдете в канале «Радио Спутник» в Макс.
2: Радио «Спутник». Разберемся.
4: Москва, 91.2 FM.
1: Четко, понятно. С Дмитрием Васильцом.
5: Вы слушаете «Радио Спутник». Кто только настроился на нужную волну или подключился к онлайн-трансляции, здравствуйте. Программа «Четко понятно», вторая ее половина. Напоминаю, в студии автор, политический общественный деятель Дмитрий Василец. Дмитрий Андреевич, вот такой вопрос вам задам на знание истории. На каком языке говорили в Киевской Руси? Вот мне, честно говоря, страшно такие темы с вами обсуждать, особенно когда слышишь словосочетание «тысячелетняя история Украины», но, тем не менее, школьников на Украине этим пичкают. Давайте разбираться.
6: Ну, действительно, вот поражает порой масштаб натовской пропаганды, которая сейчас там культивируется, потому что действительно назвать древнерусский язык древнеукраинским, это, знаете, все-таки порой задумываешься, действительно, не случайно слово «Украина» — слово «украсть». И вот корень все-таки. И вот насколько все-таки богатый русский язык, который даже в самом названии вот натовской колонии обозначает конкретно алгоритм действий в отношении всего, что связано с нашей древней историей тысячелетней, если не сказать больше. И вот в этом отношении примечательно, что сейчас языковой вопрос действительно для вот натовских оккупантов, он стоит приоритетом. Причем они стараются реализовать свою вот такую вот дискриминационную политику в отношении русского языка, по сути, с самого вот начала существования Украины как государства, то есть после распада Советского Союза. Тогда было очевидно для них очень благоприятное время, и вот наполнив своей агентурой высшие эшелоны власти на Украине, они, конечно, начали реализовать эту политику, и поэтому, например, буквально сразу вот в большинстве регионов после распада Союза просто отменили русский язык. Причем на Украине большинство людей говорит и думает по-русски, причем даже сейчас. И вот, например, когда у меня была школа, это и Черкасская область, и Киев, то у меня не было вообще русского языка. То есть, понимаете, я говорю, думаю по-русски, но в школе не преподавали. То есть, по факту, когда вот я школу окончил, я грамотно писать на русском просто не умел, потому что у меня этого языка не было, и мне приходилось вот заниматься самообучением. То есть, это, конечно, ситуация дикая, потому что для нас, для русских людей, вот такие ограничения на родной язык, это действительно вот, ну, вызывало вопросы и негодование по этому поводу. Единственное, что точно спасало, так это то, что если все-таки вот есть русскоязычный в любой среде, какая бы она ни была, то по факту вот все-таки и садики, и школы, они перестраивались больше под русский язык, нежели вот под украинский. И, кстати, вот различные омбудсмены режима Зеленского признают, что сейчас у них началась очень серьезная проблема, потому что, когда начались боевые действия на Востоке, очень многие русскоязычные эмигрировали, получается, в западные области, и дети пошли в садики, в школы. И таким образом, получается, если в садик там или в школу попадает русскоязычный ребенок, то он автоматически переводит на русский язык все окружение, что бы ни делали воспитатели.
5: Кстати, а воспитатели, вот как они вот все понимают, и учителя, но вынуждены как бы вот по условной линии партии идти?
6: Воспитатели... В любом случае, там каждый случай нужно отдельно разбирать, с учетом, опять же, отклонений психологических и вот того формата, как человек подстраивается под фактически вот режим натовской оккупации. Но если просто это отставить на второй план, а это можно отставить в этом случае на второй план. Я просто помню себя, когда вот в Черкасской области там в основном была украиноязычная среда. Ну, каким-то образом меня перестроить на украинский язык у них за все эти годы таки не получилось. Вот. А если я уже этот путь на себе прошел, я понимаю прекрасно, с какой проблемой сейчас столкнулись все вот эти вот родители за украинский язык, потому что они сейчас берутся за голову и не могут понять, почему даже Львов, Ивано-Франковский, Тернополь постепенно русифицируются. Потому что как-никак много детей приехало вот в эти регионы, пошло в школы, в садики, и теперь они не знают, что с этим делать. При этом здесь, конечно, вот вся эта дискриминация – это явление абсолютно позорное. И, безусловно, после прихода русской армии к границам Польши вся эта ситуация в любом случае вернется на круги своя. Как в нормальных цивилизованных странах все это вот будет формироваться, и особенно с учетом того, что вот интеграция вот остатков Украины в Россию, это, очевидно, приоритет народа на Украине, который там остался, с учетом, опять же, вот максимально позитивного будущего. И я, как представитель политической партии «Держава», и, в принципе, как представитель движения «Держава», мы выступаем конкретно за то, чтобы вся территория, она, естественно, приняла вот правильное решение и вот полностью интегрировалась в Россию таким образом, чтобы вот историческая справедливость и, собственно, объективная реальность, чтобы они наконец сошлись, и мы уже тогда могли действительно иметь серьезный такой стабильный мир на десятилетия вперед, без каких-либо эксцессов, которые нам готовят западные страны. И вот здесь особо хотел бы обратить внимание на тактику, потому что англосаксы, они достаточно шаблонные ребята на самом-то деле, потому что если брать вот украинский язык, то он практически там на 70% русский, и 30% это там венгерские, польские слова там и далее по списку. И за вот эти там 30 с копейками вот лет так называемой незалежности, по факту, несколько раз проводилась так называемая языковая реформа. Когда количество слов, которые вот отличались бы от русского, оно чтобы увеличивалось, а чтобы база, которая вот русскоязычных слов, она вот сокращалась. И получается, что на в Украине это сразу начали реализовывать, и буквально при Зеленском еще одну языковую реформу внедрили. Вот, эфир теперь у них называется «Этер», ну и далее по списку. И вот интересно, что, например, даже в Корее, когда американцы оккупировали часть Кореи и захватили фактически в заложники часть корейского народа, это сейчас Южная Корея, вот, то получается первым делом, что они сделали, это языковая реформа. И теперь получается буквально вот там условно там 50-70 лет прошло, и с КНДР уже граждане не особо понимают, что в Южной Корее люди говорят, потому что языковая реформа, она фактически вот заставила мутировать язык до такого формата, чтобы он был непонятен. Такая же история даже вот, например, в Таджикистане. Потому что после распада Советского Союза, как-никак, влияние западных спецслужб и, собственно, у них в любом случае неограниченный финансовый ресурс. И, к сожалению, чиновники сильно любят деньги. Вот это, знаете, интернациональная такая черта чиновников. И вот даже, например, если сейчас вот граждане Таджикистана, которые вот живут в России, они сейчас приезжают в Таджикистан, они включают телевизор и не могут понять, что они там говорят. Потому что язык, с учетом вот этой языковой реформы, он видоизменился. И это уже не совсем вот этот язык, это уже совершенно другой. И вот, вот это различие, чтобы точно было не похоже вот как на русский язык, оно как бы присутствует во многих вот таких вот вариациях, когда фактически людей вот так вот делят. В Узбекистане такая же ситуация. И если, я думаю, в этом направлении вот планирую провести такую определенную работу для того, чтобы вот эти языковые реформы и их суть прям показать, как это происходит. Я думаю, что это очень такая вот интересная тема, на которой можно четко увидеть, как разобщают народы фактически. И вроде казалось бы, вот таджики один народ, а сейчас фактически их уже, можно сказать, вот на языковом таком вот поприще разъединяют, потому что как это так, он приезжает к себе на родину и уже не может понять, о чем, собственно, там речь идет. Поэтому, конечно, за всем этим в любом случае стоят большие деньги и желание вот фактически оккупировать эти территории, то есть по принципу «разделяй и властвуй».
5: Да, причем подают это все так, знаете, безобидно, тем более сегодня конечно, в эпоху конечно. Интернета, ну что же вы, наоборот, если не знаешь новомодное слово, ну значит ты отсталый от вот великого глобального мира, ну это все понятно. А вот сильно сегодня на Украине проявляется тут и диалект, ну и в целом понимание украинцами друг друга в зависимости от того, восток это или запад?
6: Но дело в том, что русские понимают все, и, и украинский на Украине тоже понимают все. Mm-hmm. Поэтому там каких-то вот противоречий в этом плане нет. Единственное, что сейчас украинский язык максимально стараются через силу навязать, но, собственно, вот каждое действие рождает противодействие, причем в этом случае противодействие настолько жесткое, что оно даже может превысить силу действия.
5: Да, вот эти скандалы мы все прекрасно видим с музыкантами, просто с деятелями, у которых есть хоть какой-то блог, не дай бог, на Украине
6: кто-то так начнет говорить. Уже да, дошло до того, что даже вот некие вот известные вот артисты уже начинают говорить, нет, подождите, мы уже, говорит, наигрались в патриотизм, хватит, мы уже не будем вот уподобляться вот прочим там, кто прогибается под режим Зеленского и, знаете, вот вести свою деятельность на украинском языке. То есть по факту сейчас просто все вот эти действия, все вот эти репрессии, они могут сыграть очень злую шутку с натовскими вот политтехнологами, которые все это дело инициируют и внедряют с помощью своего неограниченного финансового и информационного ресурса. И вот полагаю все-таки, что окончательная ситуация вот придет к своему логическому завершению, конечно, только тогда, когда наша армия подойдет к границам Польши. Это, я уверен, что произойдет в ближайшем будущем.
5: Кстати, насчет артистов. Я слышал на такое распространенное мнение. На Украине они, значит, свой репертуар очень стараются исполнять на украинском, но все там новые песни и выступления за рубежом стараются, да, на русскоязычную аудиторию направлять. Вот действительно так вот. Сложно артистам продвигать песни на украинском языке, в отличие от русского. Ну, тут, наверное, ответ очевиден достаточно.
6: Безусловно, потому что количество вот аудитории на украинском языке, оно несопоставимо мало, нежели вот аудитория, которая русскоязычная. Поэтому в любом случае здесь приоритет понятен.
5: Ну, понятно, патриотизм он такой очень. От времени к времени, от обстоятельства к обстоятельствам. Разберем еще одну тему. Она сегодня тоже гремела по и телеграм-каналам, по средствам массовой информации. Называют это так, если уж совсем упрощать, разборкой между ГУР и СБУ. Случилось это в Киеве ночью и продолжалось вплоть до утра, говорят, было. И перестрелка в том числе, считают это вот такими разборкой спецслужб, но столько там уже противоречивых сообщений, уже даже до нашего ФСБ дошло. Давайте разберем тоже ситуацию, Дмитрий Андреевич. Что произошло?
6: Дело в том, что ни для кого не секрет, что на Украине мошеннические колл-центры, они крышуются.
5: Так.
6: И есть две основных преступные группировки, которые крышуют эти мошеннические колл-центры. Одна группировка – это служба безопасности Зеленского, которая СБУ называется по недоразумению до сих пор, потому что я не понимаю, при чем там Украина. Угу. Вот, Украину давным-давно они уже, собственно, продали. А вот вторая группировка – это Главное управление разведки натовской частной военной компании ВСУ. То есть эта группировка, она тоже достаточно такая серьезная и вот имеет прямые взаимодействия с различными вот западными структурами разведывательными и диверсионными, террористическими, потому что, как практика показывает, западные спецслужбы — это все-таки вот диверсионно-террористическая деятельность или организация террористических группировок, это их профиль. А все остальное — это по умолчанию. И вот в этом отношении все-таки произошел достаточно серьезный конфликт. Кормовая база сокращается, и конкуренция вот этих двух группировок за оставшийся ресурс в виде вот этих мошеннических колл-центров, она усиливается. А с учетом того, что там на самом-то деле очень и очень серьезный поток денег, то это привело к подобного рода разборкам.
5: А виноваты русские, как всегда.
6: Ну и, безусловно, чтобы каким-то образом эту ситуацию нивелировать, будут рассказывать за ФСБ, за марсиан, за вот Путина, как обычно. Вот, ну, в общем, как любят на той стороне все это делать. Но по факту тут от перемены мест слагаемых сумма не меняется, потому что это как были криминальными бандитскими разборками, так и не остались криминальными бандитскими разборками. Единственное, что от себя могу добавить, так это то, что вот в этих всех разборках лично я болею за обе команды. И я очень желаю им вот максимально рубиться между собой, чтобы они вот побольше стреляли, и чтобы вот ликвидированных боевиков было не один, вот как сегодня, еще там двоих подстрелили, это 300-е, а чтобы там вот по 10, по 15, по 100, и желательно, чтобы там такие серьезные боестолкновения были, желательно, конечно, чтобы они проходили не в Киеве, потому что, чтобы мирные жители не попадали под случайный там огонь, все-таки, чтобы они где-нибудь это делали вот далековато от мирных жителей, но, тем не менее, здесь вот очевидно, что эта история вот пускай себе развивается, причем на максимумах. И тут еще важно добавить, что мошеннические колл-центры, которые на Украине сформировались, это тоже на самом-то деле уникальное явление для военной науки. Потому что вот мало кто воспринимает мошеннические колл-центры как часть военных подразделений блока НАТО. А зря. Потому что изначально вот подобного рода мошеннические структуры создавались при полной поддержке вот СБУ и ГУР, которые де-факто являются украинскими филиалами ЦРУ, МИ-6, МОСАД и далее по списку. То есть логично предположить, что если это структуры спецслужб, у которых задача грабить граждан России и вызывать тем самым недовольство. Причем, обратите внимание, что вот этих мошеннических колл-центров, если, например, они кого-то обманули, а человек хочет вернуть каким-то образом сумму, ему, естественно, сразу же мошеннический колл-центр сбрасывает какую-то задачу. Иди что-нибудь там где-то забери, подожги, кому-нибудь подожги, подложи взрывчатку, подожги что-нибудь, и мы тебе тогда вернем. То есть, по факту, мы просто четко видим, что натовские спецслужбы через мошеннические колл-центры проводят диверсии на территории Российской Федерации. Отсюда логический вывод, что мошеннические колл-центры – это инфраструктура, фактически военная, блока НАТО. И эту структуру они создавали долгие годы, и крышевание на Украине вот этих мошеннических колл-центров – это конкретный яркий признак того, что эти структуры, они четко заточены были под нанесение ударов по Российской Федерации, не прямых, но с точки зрения грабежа, диверсий, там, терактов и так далее, это вот максимально то, где эти мошеннические вот колл-центры, как военное подразделение блока НАТО, себя реализовали.
5: Ну, часть гибридной войны.
6: При этом вот тут еще стоит добавить, что вот эти военные подразделения администрировались, конечно, через СБУ и ГУР. И с учетом того, что наши вот отечественные банки сейчас максимально подняли уровень защиты и отработали массу инструментария для того, чтобы обнулить возможности мошеннических колл-центров, воровать деньги у граждан России стало значительно сложнее. И получается, все эти колл-центры, они постепенно начали перепрофилироваться под Евросоюз, под Соединенные Штаты, под Канаду, прекрасно, под Британию. И последний год официально эти все параметры ж несложно как бы вот перепроверить в интернете. Уже начали возмущаться в еврозоне, в Британии, в Канаде, в Штатах о том, что уровень мошеннических вот этих вот атак, он стал просто катастрофическим. И здесь, получается, идет какой расклад? В мошеннических колл-центрах не работают штатные военные Блуканату. Работают конкретно наемные люди, которых вот, агитируют на эти мошеннические действия с учетом ряда параметров. И поэтому этим людям абсолютно без разницы, кого грабить. Будь это гражданин России, угу, вот Америки, там, Франции или Британии. И поэтому вот, с учетом языковых возможностей искусственного интеллекта и так далее, который может в режиме реального времени переводить на любой язык, собственно, даже вот диалог, то таким образом получается, что эти мошеннические колл-центры начали конкретно вот, бить по тем странам, которые по факту их создали. И КПД, получается, против России, оно падает, и этот инструмент начинает бить, получается, по хозяевам.
5: Ну, тут...
6: И вот и поэтому из Лондона и Вашингтона прилетело указание о том, что все, теперь уже закрываем колл-центры, потому что вот эти все мошенники начинают уже атаковать нас. Вот, а закрыть это не так просто, как кажется, потому что эта вся вот система из коррупционеров, крышевания бандитизма, она достаточно большая. Режим Зеленского уже вышел в публичное поле и заявил, что даже отдельный закон по, значит, запрету от колл-центров уже будут вводить, но по факту, знаете, вот уже ящик Пандоры открыт, и теперь эти колл-центры просто, они сейчас разбегутся по квартирам, и вот уже крышевать их будет значительно сложнее, их уже будет сложнее каким-то образом заблокировать, потому что люди привыкли к потоку вот мошеннических денег, и их сейчас отучить от этого очень проблематично. И получается, несложно догадаться, что все эти мошенники сейчас больше будут профилироваться по тем странам, где гораздо проще вот, провести мошенническую схему. А значит, конкретно по странам, у которых в наличии много денег, и это страны НАТО.
5: И мало безопасности. Ну, Зеленский тут, ну, конечно же, и вы сказали, да так очень благородно про вот эту отдельную регуляторику заявил. Ну, благородно в кавычках, конечно. А вот пока мы с вами ведем этот эфир, вышло очередное вот эти его, как это, дневниковые записи Зеленского. Он назвал эту ситуацию, разборку СБУ и ГУР, абсолютно позорной. Пообещал кадровые решения, поэтому, ну, все будет четко, Дмитрий Андреевич. Ну, вот, посмотрел, понял, все, рассудил. И вот еще одно тут тоже отдельное заявление в своем вечернем обращении. Первые авиакомпании отказываются от выполнения рейсов в российские аэропорты. Ну, что-то незаметно, честно говоря, но, тем не менее, вот ляпнул, надо линию выдерживать, по всей видимости. Вот вопрос только доколе.
6: Полагаю все-таки, что с учетом развития вот, прокси-войны, очевидно, западные страны не хотят мирно каким-то образом садиться за стол переговоров и обсуждать базовые параметры мирного сосуществования, потому что ни для кого же не секрет, что изначально Владимир Владимирович обозначил, что вот, безопасность стран НАТО, она не должна вот, происходить за счет России. И это базовый критерий. Поэтому в любом случае с Украины нужно будет западным странам убираться в прямом смысле этого слова. Сейчас пока они делают все для того, чтобы так не случилось, воспринимая это все просто как свои активы, которые, вот, которыми они могут управлять как своей частной собственностью. Но полагаю все-таки, что с учетом процессов, которые уже запущены, все-таки есть очень большой риск, что все это может перерасти в очень-очень большую войну, которая вряд ли для них закончится так, как они себе это планируют. Потому что наличие ядерного оружия у сторон, оно действительно очень многое меняет. И нужно с учетом данного параметра по-другому смотреть на мир, а не так линейно, как это делают персонажи с коалицией Эпштейна.
5: А лучше всего трезво. Дмитрий Василец, Денис Воробьев были для вас. Всего доброго, до свидания.

0: приходят как-то в бар Петр Лидов, Алексей Тимофеев и Лука.
1: Был такой анекдот, еще когда не было метаиронии, этих всех словечек и прочего.
0: Чтобы сообразить на троих.
2: Я сейчас должен вам по бокалу налить. Продолжайте свидание, ребят.
0: Слово за слово, словом по столу.
2: Походу, у меня дома с женой будет разговор.
0: Как вдруг свет, камера, мотор и пошла съемка. «Словом по столу». Документальная летопись настоящих мужских разговоров.
2: Мы сейчас скатимся в шовинизм.
0: Без купюр.
3: Когда вес тяжелый берешь, без мата не поднимешь.
0: По четвергам в 8 вечера на радио «Спутник».
4: Сейчас, боюсь, как бы нас не приняли за разжигание.
0: Не пропустите. С развитием массовых медиа мир превратился в глобальную деревню. Значит, в нем есть приятные соседи и... наоборот. Как там у них? Давайте осудим. Ой, не то. Давайте обсудим. Обсудим. Вечернее ток-шоу о глобальной политике с Кирой Сазоновой и Петром Лидовым. По четвергам в 7 вечера на радио «Спутник».

Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве и Волгограде 21 час, в Екатеринбурге 23:00. В студии Ольга Дубровина. Здравствуйте в этом выпуске. 7 мирных жителей Белгородской области пострадали из-за атак ВСУ. В ООН прокомментировали угрозы Зеленского в отношении российской авиации. Дефицит бюджета Молдавии почти достиг 6% ВВП. Подробности далее. Семь мирных жителей пострадали в результате атак ВСУ на Белгородскую область, сообщил оперативный штаб региона. Там уточнили, что ранения получили жители Грайворонского, Ракитянского, Шебекинского и Карачанского округов. По данным Минобороны, дежурные средства российской ПВО за день перехватили и уничтожили 238 украинских беспилотников над 15 регионами страны и над Черным морем. В офисе Генсека ООН прокомментировали угрозы Владимира Зеленского в отношении российской авиации. ООН всегда беспокоит расширение этого конфликта. Важно, чтобы принимались все меры предосторожности во избежание причинения вреда мирным жителям или гражданской инфраструктуре, заявил представитель Генсека Стефан Дюжарик. Президент России Владимир Путин назвал угрозы киевского режима в адрес гражданских самолетов заявкой на государственный терроризм и заверил, что Москва найдет, чем ответить. Россия до сих пор не получила от Вашингтона запрос на агреман для нового посла США. Об этом заявила РИА Новости официальный представитель МИД Мария Захарова. Она добавила, что не видит смысла в том, чтобы драматизировать ситуацию, принимая во внимание то, что в самом Госдепартаменте все не так просто с кадровым вопросом. Посольство США в России в конце июня прошлого года сообщило, что глава миссии Лин Трейси завершил работу и покидает Москву. Правительство Молдавии скорректировало государственный бюджет на этот год. Дефицит возрос до 23 миллиардов леев. Это свыше миллиарда долларов США, сообщает пресс-служба Кабмина. Таким образом, дефицит бюджета почти достиг 6% ВВП. Поправки основаны на обновленных прогнозах изменения доходов и дополнительных потребностях финансирования некоторых политических мер. Корректировка бюджета проходит на фоне ухудшения макроэкономических показателей. Прогноз роста ВВП Молдавии на этот год снижен с 2,4% до 1,8%, а среднегодовая инфляция повышена с 4,3% до 7,3%. Главный редактор международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала «РТ» Маргарита Симоньян стала лауреатором премии «Книга года» с романом «В начале было слово, в конце будет цифра». Церемония награждения проходит в рамках Московской международной книжной ярмарки. Симоньян стала лауреатом в номинации «Проза года». Первая ракетка России Даниил Медведев вышел в третий круг открытого чемпионата США по теннису, который проходит на кортах Нью-Йорка. В матче второго круга россиянин обыграл американца Себастьяна Горзни. Медведев, напомню, является чемпионом US Open 2021 года. Это все к данной минуте. Еще больше новостей вы найдете в канале «Радио Спутник Макс». Оставайтесь с нами. Будьте в курсе всего происходящего в стране и мире. Следующий выпуск через полчаса.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Вечер на «Радио Спутник» с Русланом Осташко.
2: Все верно, друзья. Это вечер на «Радио Спутник». Политический аналитик, журналист Руслан Осташко в студии.
3: Приветствуем
2: всех. Руслан, салют. Ну что, сразу объявим телефон прямого эфира?
3: Да,
2: сразу призываем наших слушателей, зрителей. Плюс 7-495-95-95-912. Плюс 7-495-95-95-912.
3: Мы заодно проверим, будут ли нам звонить, даже когда мы тему не обозначили.
2: Ну, а почему нет?
3: Почему? Потому что мы же всегда говорим, что главные наши темы определяются вами, наши уважаемые радиослушатели. И если мы сейчас запланировали одно обсуждать, а вы нам позвоните и скажете, так, все это фигня, давайте обсуждать другое, то мы будем обсуждать другое.
2: Но, тем не менее, тему зададим.
3: Да, вначале, конечно, зададим.
2: обязательно. Заявление Владимира Владимировича...
3: Вчерашнее,
2: да, я смотрел, как коллеги-журналисты и так, знаешь, поностальгировал вот с этими ожиданиями по несколько часов.
3: Я тебе скажу по секрету, мы вчера в эфире ждали, мы были готовы, вот в районе 6-7-8 вечера уже готовы были, что может что-то начаться. А началось все в районе 10, да, если не ошибаюсь?
2: Да, еще и Песков, знаешь, так сказал, вы можете идти спать. Скоро все начнется. Но пока поспите, но мы-то знаем, что нет.
3: Ну, по местному времени все поздно началось.
2: По местному поздно, да. Но тем не менее, заявление содержательное. Люди ждали, потому что накануне было сразу несколько событий серьезных. Это и провокация в аэропорту Лейпцига.
3: Ну, провокация была месяц назад, результаты этой провокации.
2: Да, результаты, да. Обвинения. Последствия, да, и вот этот, наверное, выходка Зеленского, потому что я не знаю, как это по-другому, да, характеризовать, вот о таком закрытии.
3: Мы сейчас будем перечислять вчерашние главные заявления Владимира Путина, но хотим, чтобы вы нам позвонили и сказали, что для вас из вчерашних заявлений было наиболее важным, наиболее, как вы считаете, главным, на что нам стоит обратить внимание и почему. Естественно, все обсуждают заявление Зеленского и ответ нашего президента, но давай еще напомним, что он еще говорил. О, нам уже звонят,
2: мы даже тему не объявили. Здравствуйте, вы в эфире.
4: Здравствуйте, Олег.
2: Олег, здрасте, да, мы вас слышим.
4: Да, как раз вот.
3: Самое демократичное радио, звонят, еще вопросы не задали, нам это нравится.
4: Вопрос же был же вопрос
3: конечно.
4: Вчерашней пресс-конференции, да, пресс-подходу президента в Киргизии, да?
3: Да.
4: И, конечно, были очень важные и серьезные заявления. И вот журналистка действительно задала вопрос по поводу там политической, да, инфраструктуры Украины. Вот. И просто вопрос в том, что ведь часть все-таки вот этой верхушки украинского режима, она, ну, мне кажется, субъективно, что не нужна для переговоров, проще говоря. Там, не знаю, СБУ, Поклад или такие националисты, как Прокопенко и Белецкий, может быть, даже и Дропатый, Хмара, выходец из СБУ. Вот, то есть определенная часть абсолютно, ну, мне кажется, бесполезна для переговоров.
3: То есть вас больше всего возбудил, ну, в смысле, в хорошем смысле этого слова, эмоционально вопрос про повод того, почему не уничтожаем верхушку. Кстати, я тоже хотел эту тему поднять.
4: Просто 4,5 года – это серьезный срок, и ни один из этой пресловутой укронацистской верхушки не был ликвидирован. Ни один. Поэтому еще раз, все эти Поклады, Хмары, Буданов, опять же, он же официальным террористом числится в России.
3: Да.
4: К тому же все эти вот Белецкие, Прокопенки.
3: И президент подчеркнул в очередной раз, что с террористами он переговоров не ведет.
4: Да, ну, как бы не ведет, и пока мы их не уничтожаем одновременно, и не ведем, и не уничтожаем. Но вести, наверное, все равно какие-то переговоры будут вестись. Но вот это вопрос в том, что дожидаться, пока наши самолеты начнут сбиваться, вот в этом проблема. А так, да, там было про успешное наступление сказано, это все положительные моменты.
3: Вот за что я обожаю нашу публику. Спасибо вам большое, наших Спасибо. Слушателей. Просто за что обожаю. Я эту тему хотел поднять, знаешь, как десерт уже так. Угу. Потому что мне очень понравилось, как вчера отвечал наш президент. А прямо иногда не отвечал и уходил от ответа на вопрос демонстративно по поводу ударов по Британии, например. Да.
2: Да. Очень изящно.
3: Очень изящно и красиво. Тайна, да. И этот ответ, он гораздо более содержательный, чем если бы он объяснял по пальцам первое, второе, третье. Потому что он вроде как ушел от ответа, но ответил на вопрос. На самом деле в Британии сегодня там паника, истерика, социальные сети троллят местное правительство. Если интересно, сегодня тоже обсудим. Но я вот эту тему с ответом нашего президента по поводу, почему не уничтожается верхушка, хотел оставить напоследок, потому что это единственное, с чем я бы мог поспорить с нашим президентом. Ну, как поспорить? Высказать свою позицию и, возможно, с ним не согласиться. То есть это нормально, когда у президента есть позиция, а у тебя может быть альтернативное мнение, потому что это единственное, в чем мы разошлись с ним в понимании.
2: Ну, а ты как считаешь, мы же обсуждали не раз. Ну, убери ты Зеленского, да. Ну, ничего не изменит, давай.
3: Мы, во-первых, предугадали его ответ. Это первый вопрос на эту тему и первый прямой ответ нашего президента, почему не уничтожается верхушка, правда же?
2: Так.
3: До этого он не отвечал. Мы уже здесь объясняли и рассказывали, что для того, чтобы велись переговоры и для того, чтобы шла работа, в том числе по обмену пленными. Без верхушки действующей это сделать невозможно. Но как правильно заметил наш радиослушатель. Но оставьте вы, сам президент говорил, что срок Зеленского завершился, он нелегитимный президент по всем нормам украинского права. Там есть законный представитель, председатель Верховной Рады.
2: Так там же тоже полномочия уже истекли, разве нет?
3: Истекли, но там есть, по крайней мере, процедуры, которые позволяют его легитимизировать, в отличие от Зеленского. У него закончился срок, все, он завершил свою деятельность. А те завершают только, когда следующий созыв вступает в силу. То есть там нюансы именно, как, угу. как у нас в Думе, пока новый созыв не вступил, ты выполняешь роль и обязанности депутата. Ты все равно во власти, даже если сроки перенесены. Там есть такая как бы нюанс юридический. Зачем оставлять террориста-экстремиста Буданова в живых? Там вот эти хмары и так далее. И наш радиослушатель в этом совершенно прав. Президент на этот вопрос не ответил. Я примерно понимаю, почему он это делает. Так. Но у меня своя позиция. Все равно. Но опять же, давай... Он говорит, чтобы было кому там подписывать, грубо говоря, капитуляцию. Правда? Но не Гитлер же подписывал капитуляцию в 45-м. Если бы была возможность Гитлера уничтожить в 41-м, его бы уничтожили, не задумываясь. Кому подписать капитуляцию, найдется. И вот это, наверное, и это позитивно, но потому что это единственное, в чем еще можно подискутировать. Потому что все остальные ответы, на мой субъективный взгляд, ну, были максимально убедительными, особенно ответ про Великобританию. Давай еще раз напомним номер телефона, и мы так и не зачитали все главные заявления вчерашние.
2: Плюс 7-495-95-95-912, плюс 7-495-95-95-912. А вот знаешь, я хотел бы тебе вопрос задать, а может быть такой Зеленский пока еще выгоден, потому что ну, как знаешь, как про Байдена говорили. Слушай, предсказуем, понятна тактика, но в то же время, понимаешь, убери ты верхушку, а ты как бы оппозиции на Украине нет, кто придет? Поставят военного, там, я не знаю, жесткого, вытянут кого-нибудь, там, я не знаю, из Британии, того же Залужного. Я не знаю, тут может быть все что угодно произойти.
3: Зеленский, не
2: укрепит ли это позиции?
3: Черт, Зеленского можно не трогать. Нельзя не трогать тех, кто реально управляет боевым действием.
2: Ну, да.
3: Террориста-экстремиста Буданова, Залужного, когда он был, Дропатова, Сырского. Этих нужно уничтожать в первую очередь. Зеленский может оставаться. Мы ему можем позволить жить. Но он должен бояться. А проблема в том, что сегодня он не боится. Он публично выходит на заранее анонсированные государственные мероприятия на улице в Киеве, по захоронениям.
2: Угу.
3: Все, ну, этих останков.
2: Да-да.
3: Трупы перевезли и заново хоронили этих нациков. Мы знаем, где это будет происходить. Он не боится выходить на улицу. Условие, при котором Зеленский остается живым, лично меня удовлетворит одно. Он живой, он типа управляет, но он безумно боится. Пока он не боится, это наше упущение. Он должен бояться. Если он живет, он должен бояться. Либо он не должен жить.
2: А европейцы должны бояться?
3: Да.
2: Когда они на День независимости прилетают?
3: Да. Да. Должны бояться. Я надеюсь, скоро начнут бояться. Вчера же мы ударили, или поздно, вчера, по-моему, по депо большому в Киеве, железнодорожному. Мы пока не бьем по вокзалу. Потому что вокзалом в Киеве, опять же, я бы ударил. Но, опять же, я не у власти. Я могу высказывать только свое субъективное мнение. Иногда даже спорить с президентом, но я примерно понимаю, почему не бьют. Пользуются гражданские люди вокзалом в большом количестве.
2: Ну,
3: и мы даем возможность киевлянам и тем, кто сейчас находится в Киеве, выехать из столицы Украины.
2: Людмила пишет, и я понимаю ее вопрос, почему нельзя признать Зеленского террористом и экстремистом? Это вот, наверное, продолжает.
3: Потому что юридически мы не сможем вести переговоры даже через посредников.
2: Да.
3: Ну, в смысле... Наверное, неформальные, закрытые какие-то переговоры могут быть, но мы не сможем их никогда официально признать. А мы все-таки почему-то еще надеемся с ними какие-то бумаги подписывать. Поэтому его не признают. И важный момент, что непосредственно влияет на принятие решения этого, мы не сможем вести переговоры по линии обмена военнопленными. А нам, наших ребят, нужно оттуда вытаскивать и возвращать домой. Для этого нужны официальные каналы коммуникации с Министерством обороны, который подчиняется Зеленскому. Поэтому, к сожалению, вот по такой причине.
2: Давай по заявлениям. Ну, про специальную военную операцию сначала. Ну, мобилизация. вот тоже, понимаешь, периодически разгоняют, как только, знаешь, вот какое-то затишье, надо и там на Западе, на Украине или какой-нибудь оппозиции разгонять, что вот, есть данные, есть разведка, потом выходит Владимир Владимирович
3: в очередной раз говорит, никогда еще президент не заявлял прямую о мобилизации, опять же, будет или не будет, а всегда за него это делал Дмитрий Песков, Медведев, депутаты от Комитета обороны, наши политики самого разного уровня. Президент не высказывался. И наш народ, он прекрасно понимает, что пока папа не скажет, то значит всякое может быть. Он сказал. Он взял на себя ответственность, и значит после этого, ну лично у меня, сомнений вообще никаких нет. Если знаешь, там даже если ты объективно понимаешь, что для того, чтобы провести мобилизацию, нужно вооружить людей, обучить людей, экипировать людей.

0: Ну, такой чертовщинка проскакивала иногда в мыслях. А вдруг нас все обманывают? А вдруг все-таки где-то готовится? Я спрашивал огромное количество людей на эту тему, и у всех было и ровно 50 на 50 эксперты очень высокого уровня разделились. Одни говорили, точно будет, другие говорили, точно не будет. И вот когда ты это еще слушаешь, у тебя все мысли, хочешь ты или не хочешь, информационное воздействие противника идет. Оно массированное, оно большое, оно влияет на умы наших людей. Хотим мы того или не хотим. Президент взял на себя ответственность, заявил. Мы теперь можем выдохнуть и успокоиться. И планировать свою жизнь с пониманием того, что после выборов мобилизации не будет.
1: Мне кажется, Зеленский тут даже молодец, он помогает нам набирать добровольцев. Потому что, ну, понимаешь, когда вот такие заявления звучат, ну, вот мы много красной линии обсуждаем, но, понимаешь, гражданский самолет, угроза гражданскому авиасообщению, это даже не вопрос красных линий. И закономерно, понимаешь, вот эта ненависть к Зеленскому, к тому режиму, который на Украине, я разделяю это с соотечественниками нашими, понимаешь? Вот как бы это еще больше подстегивает.
0: Кстати, давай еще конкретизируем вопрос нашим радиослушателям, чтобы вы нам позвонили по мобилизации. Вот меня президент окончательно, не то чтобы убедил, а прям вот мои предположения подтвердил, я теперь вообще не буду даже в мыслях дергаться, рыпаться, потому что президент взял на себя ответственность. Вас его заявление о том, что мобилизации не будет, убедило в этом окончательно? Или все-таки есть еще какие-то сомнения? Плюс 7-495-95-95-912. Прямо сейчас звоните нам и рассказывайте. А я объясню, вот ты очень правильно подметила по поводу того, что Зеленский помогает нам с тем, чтобы добровольцы шли и подписывали контракт. Я на этих выходных выступал в Ржеве. Город, с которым мы дружим, город воинской славы, где чтят и помнят подвиг наших ребят. И вот мне глава города Роман Крылов честно сказал, говорит, ты понимаешь, у нас добровольцы идут волнами. Я говорю, что это означает? Он говорит, происходит какое-то событие, где-то прилетело, где-то погибли люди. И к нам сразу приходят люди. Он говорит, причем у нас в городе есть производство, люди идут с производства с хорошей заработной платой. Больше тех денег, которые предлагают в армии. В армии сейчас там минимальный контракт, первый, 215 тысяч в месяц у рядового. Что-то около этих сумм. Он говорит, ребята приходят больше, с больших зарплат. И идут они не за деньгами. Они идут, потому что чувствуют необходимость восстановить справедливость. И вот информационные потоки, которые идут, на них влияют в регионах, вот даже недалеко от Москвы. И очень сильно влияют.
1: Звонок в студию. Здравствуйте, вы в эфире, представьтесь, пожалуйста.
2: О, здравствуйте, уважаемые ведущие.
0: Здравствуйте,
2: уважаемые радиослушатели. У меня такое вот предложение отменить хождение доллара и евро внутри нашей страны. У меня такое ощущение, чем раньше мы отменим их, тем лучше. И наши враги не...
0: Так, пропали вы куда-то.
1: Но мысль хотя бы понятна.
0: Ну, мысль понятна. Да. Отказаться от доллара. Все за. И
1: так
0: президент об этом.
1: И,
0: да, и мы отказываемся. Проблема в другом. Когда мы что-то покупаем за границей, иногда просят, иногда, уже реже, но иногда просят расплачиваться в долларах. И когда нам это надо и другого поставщика нет, нам все-таки иногда нужно этой валютой пользоваться. Но курс на дедолларизацию, он вообще придуман в нашей стране, активно реализовывается в нашей стране, и во многом из-за этого курса мы сейчас имеем те проблемы, которые имеем. Потому что вот это все подковерные игры с Украиной, с Арменией, там, с Европой, еще до Байдена Америка начала затевать против нас исключительно из-за того, что мы стали первыми, кто открыто, публично и не боясь заявил о необходимости дедолларизации мировой экономики. Нам за это мстят. Американцы готовы многое принять, простить много, где-то можно договориться. Одно для них критично. Доллар — резервная мировая валюта. Единственная. Все остальное не должно существовать. Иначе вопрос с их государственным долгом прилетит им необходимостью объявлять США страной-банкротом. Они этого допустить не могут, потому что проблемы будут по всему миру. Нас-то коснется чуть меньше, Китая чуть больше, Европу конкретно, Японию конкретно, Америка развалится.
1: Помнишь, в БРИКСе договорились свою систему расчетов создать? Как
0: но
1: тогда Трамп отреагировал, стопроцентные пошлины,
0: да.
1: А классно, что всем было пофигу.
0: Абсолютно. Абсолютно. Но от БРИКСа все ждали валюты единой БРИКС. Пока о единой общей валюте стран БРИКС не говорится. Пока мы пользуемся национальными валютами. Это неплохо.
1: Но перейти в нацрасчеты, да, тут как бы...

0: Это уже серьезно. Но следующим шагом, если мы создадим валюту альтернативную, евро и доллару, прежде всего доллару, например, в рамках БРИКС для наших внутренних расчетов, это похоронит доллар. Но пока, еще раз говорю, похоронить доллар можно. И сделать это относительно несложно. Американцы, конечно, будут сопротивляться, но это будет относительно несложно сделать. Против этого почти все. Потому что заденет всех. Мировой экономический финансовый кризис при крахе доллара затронет абсолютно все страны. И нас в том числе. Будет короткое время, плохо всем. Нам чуть меньше, Китаю чуть больше, еще раз повторю, Европе сильно больше. Но заденет всех. И вот никто не хочет этой турбулентности. Все хотят медленно, плавно, постепенно соскочить с иглы доллара. Но пока не получается.
1: Да, и при этом остаются еще наши продажи немного, но в Европу по энергоносителям, там расчеты в валюте, поэтому не хочется вредить нашим, в первую очередь, нашим экспортерам. Поэтому тут надо по-человечески, понимаешь, вот так вот, не с насколько.
0: В какой валюте весь параллельный импорт закупает? Я там не Китай беру, не автомобиль, там все в юанях, там прямая конвертация рубли в юани. А вот Объединенные Арабские Эмираты, оттуда ввозится, это опять же ни для кого не секрет, огромное количество техники. Наши телефоны, ноутбуки, они в основном едут оттуда. Угу. Там не принимают рубль.
1: Да,
0: Там есть инструменты обмена, но платят там не в рублях.
1: Да. Звонок в студию, здравствуйте, вы в эфире.
2: Здравствуйте, меня зовут Андрей, постараюсь сказать.
0: Здравствуйте.
2: Скоро реклама. Я хотел выразить свое мнение по поводу того, что почему верхушку не убирают.
0: Давайте.
2: Просто чтобы Зеленского, этого упыря, не попытались сделать героем, мучеником, понимаете? Если он, в принципе, никому не нужен, реально.
0: Есть такая версия, просто, да, и она рабочая.
2: Чтобы мученика не сделали.
0: Есть такая версия, она рабочая, да. Есть люди, которые считают, что если Зеленского уничтожат, то его, в том числе и Европа, и, возможно, Соединенные Штаты Америки вознесут и скажут, видите, он пострадал за правое дело, он не отступил. Спасибо.
1: Спасибо большое.
0: Это очень интересная, хорошая мысль, да, и она ничем не бьется. Ну, потому что для того, чтобы этот аргумент побить, его нужно проверить. Для того, чтобы это его проверить, это нужно совершить, потому что все остальное — это теоретизирование вокруг этой темы. Но совершенно верно, этот аргумент нашим президентам, я уверен, учитывается.
1: Мне, знаешь, какое заявление, если понравилось больше или меньше, самое такое яркое, опять же, на фоне всей этой, информационной кампании, президент не знает, что происходит в зоне спецоперации. Об этом тоже регулярно пишут, говорят, у него там, все рисуют, и он не обладает информацией. Владимир Владимирович что-то тоже вполне четко, ясно, недвусмысленно ответил, процитирую: «Я получаю информацию о ходе СВО от разных ведомств, картина складывается достаточно объективная». Потому что манипуляции, тоже, они постоянно.
0: Давай объективно скажем, рисуют все и любому руководителю, по любой абсолютно тематике. Абсолютно по любой тематике. Особенно те, кто справляется хуже всех, они стараются рисовать, чтобы они на бумаге выглядели лучше всех. Мы не исключение. Наши военачальники не исключение. Тоже пытаются рисовать. Именно поэтому наш президент периодически звонит напрямую командирам на местах. Именно поэтому наш президент периодически встречается с руководством армейским. С губернаторами приграничных регионов.
1: С военкорами.
0: С военкорами. С Минобороны с военкорами вообще периодически. У них прям целенаправленные встречи. Поверьте мне, если раньше они были относительно публичными, и была информация о том, когда встретились, с кем, о чем говорили. Сейчас эти встречи проходят, как правило, не публично. Не потому, что ни о чем не говорят, а наоборот. Потому что говорят о том, о чем врагу не хотелось бы, чтобы он узнал. Потому что там правду матку рубят и рассказывают, где мы реально продвинулись, где мы нарисовали взятие какого-нибудь населенного пункта, чего по факту могло и не быть, где реальные успехи, исходя из этого, докладывается президент. Еще раз говорю, и президент напрямую общается и с людьми, и с губернаторами, и с военными. Поэтому, да, где-то привирают, но это везде. Нет ни одной страны, где бы это не происходило. И там, думаете, с той стороны не привирают. Но лучшее качество нашего президента заключается в том, что он диверсифицирует информацию, которая к нему приходит, и получает ее из разных источников. И у него есть возможность сравнивать. одну информацию с другой информацией и принимать решение. Это не значит, что вся информация, которая приходит к нему, объективная. Конечно же, нет. Она приходит разная. Но он умеет фильтровать. И как мы видим по решениям, которые принимаются, фильтрует он ее достаточно грамотно и четко.
1: Любые военные объекты на Украине — наша законная цель. Британские, какие угодно. Кстати, когда стали наносить интенсивные удары по складам, там же была, ну, откровенно, тряска на Украине, да, вокруг западных компаний.
0: Да.
1: И раньше не трогали, да. А сейчас, извините, ну, ни поддавков, ни прикрытия этими самыми компаниями.
0: А вот давай эту тему оставим это на следующие полчаса, да, потому что скоро нам нужно будет прерваться, и попросим вас и наши радиослушатели звонить, потому что мне вот, например, кажется, что заявление нашего президента по поводу легитимных военных целей на территории Украины, в том числе и британских, и ответ о том, что это военная тайна, нужно ли наносить удары по самой Великобритании, указывает на то, что решение о том, что мы будем наносить удары за пределами Украины по странам блока НАТО, принято и будет реализовано этой осенью. Я вот так даже обострил эту тему.
1: 495-95-95-912. Звоните даже во время новостей, а мы скоро вернемся.
0: Да.

0: Внимание, внимание! Всем надеть маски и резиновые перчатки. Объявляем профилактику. Да, до такого доводить не надо. Предупреждать болезни лучше, чем лечить. Программа «Профилактика» с Геннадием Онищенко. О полезных привычках, здоровом образе жизни и современной медицине. По пятницам в 2 часа дня на радио «Спутник». Дневной ракурс. События дня с точки зрения профессиональных журналистов и обозревателей. Освещаем главное, не упускаем деталей. Дневной ракурс. По будням с 12 до 14 на радио «Спутник». Движение «Драйв». Удовольствие «Кайф». Изолента «Лайф».
1: Доброе утро, дорогие товарищи. Здравствуйте. Изолента «Живьем» на лучшем радио страны, радио «Спутник». Лучшее утреннее шоу. Петр Лидов, Трофим Татаренков. Начинаем новую неделю. Здравствуйте.
2: Здравствуйте, друзья.
0: Всю неделю с 10 утра по будням и с 11 по выходным непрерывный живой эфир «Изолента Лайф». События, тенденции, аналитика и ваши мнения.
2: Как вам вообще? Нравится ли все? Может быть, что-то поправить надо? Пожалуйста. Готовы принять заявки, можем кое-что и поправить.
0: Изолента Лайф. На ней все держится. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7-495-950-6065. «Радио Спутник». Новости.
3: В студии Ольга Дубровина. Здравствуйте. Воздушный транспорт России и его наземная инфраструктура продолжают плановую работу. Аэропорты страны обслуживают рейсы, в том числе иностранных авиакомпаний, сообщает Росавиация. Служба заверила, что реализует доп. Меры по безопасному использованию воздушного пространства и повышению защищенности объектов на земле. Росавиация выпустила нотам оперативное извещение для авиаперсонала, согласно которому опубликованные Украиной документы по воздушному пространству не имеют юридической силы и нарушают Конвенцию о международной гражданской авиации. Президент России Владимир Путин ранее назвал угрозы киевского режима в адрес гражданских самолетов заявкой на государственный терроризм и заверил, что Москва найдет, чем ответить. Никаких выборов на Украине не будет, заявил спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук в эфире новостного телемарафона. Вместо подготовки к выборам Стефанчук предложил гражданам готовиться к тяжелой зиме и сконцентрироваться на своих прямых обязанностях. В августе Владимир Зеленский, чей срок полномочий истек еще в 2024 году, назвал выборы цунами, которые расколят страну. Внутренний рынок топлива в России стабилизируется. Поставки с российских НПЗ, вышедших из ремонтов, выросли на этой неделе по сравнению с предыдущей, сообщил вице-премьер Александр Новак на Восточном экономическом форуме. Новак добавил, что Россия продолжает импортировать бензин, дизельное топливо и авиакеросин. Страна частично закрывает потребность в топливе на внутреннем рынке за счет поставок из-за рубежа. США готовы к новым атакам на Иран в сроки по своему усмотрению, заявил американский президент Дональд Трамп. Он уверен, что возобновленная военная кампания не продлится долго. В ночь на среду штаты нанесли серию массированных ударов по объектам Корпуса стражи Исламской революции, системам ПВО Ирана, морским судам и объектам связи. Иран в ответ запустил ракеты и беспилотники по американским военным объектам в странах Ближнего Востока. В метро Санкт-Петербурга тестируют поезд, способный курсировать без участия машиниста. Состав запустили на Красносельско-Калининской линии. Тестовый поезд высокоавтоматизированного подвижного состава на базе «Балтийца» состоялся от станции Путиловская до Юго-Западной обратно. Как пояснил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, пока машинист находится в кабине, контролирует работу автоматики. Но новую шестую линию метро планируется развивать как полностью автоматизированную систему. Следующий выпуск менее чем через полчаса.
0: Радио. Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91,2. Санкт-Петербург, 91,5 FM. Вечер на Радио «Спутник». С Русланом Осташко.
4: Вечер на радио «Спутник» продолжается. Кто только настроился на нужную волну. Здравствуйте, друзья. Руслан Осташко, Денис Воробьев в студии. Продолжаем. Расходятся на цитаты сейчас заявление американского президента Трампа. Путин и Зеленский должны прекратить эту войну. Но мы, собственно, говорим то же самое. Тут, я думаю, наши позиции сходятся. Также американский президент заявил, что знаком с примерами насильственной мобилизации на Украине. Ну, посмотрим, что скажет еще.
5: Нет, пока, давайте так. Давление на обе стороны конфликта, и на нас, и на Зеленского, сейчас идет со стороны американцев. На нас тоже давят. Но на нас давят уже привычно. Мы к этому привыкли. И санкции, и разговоры, и обещания Трампа. И при Трампе, и при Байдене мы уже к этому привыкли. Зеленский сейчас столкнулся с новой политической реальностью. На него начинают давить. Европа чуть поменьше, но тоже давит. Трамп побольше, и вот эти заявления, они в этом направлении.
4: Но с другой стороны...
5: Вы, как и Кушнер, прилетели?
4: Почему? Во-первых, не прилетели, а во-вторых, почему тогда никто не отреагировал на вчерашнее заявление Зеленского?
5: Две причины.
4: Да.
5: Первая причина в том, что это заявление под собой ничего не имеет, к нему не отнеслись серьезно. Ну, в том плане, что дроны как летели, так и летят. Американцы и европейцы точно знают, сколько у Зеленского дронов. Мы можем не знать, они точно знают. Если они не реагировали, то не будет какого-то резкого скачка. То есть раньше летело 200 дронов, завтра полетит 2000. Этого точно не будет. 220 может полететь, 250 может полететь, даже 300 не полетит. Ну, это условная цифра, если было 200. Это первая причина. Они точно знают, поэтому Зеленский просто передернул реальность. Ну, вот она есть, реальность, какая она есть. Он просто решил на ней немножко попиариться. Так иногда бывает и даже иногда получается. А в этот раз не очень. Не вторая причина, потому что... А что они могут сделать? Американские и европейские самолеты на территории России не летают. И если надо было ждать какой-либо реакции со стороны иностранных государств, то со стороны тех стран, которые летают над территорией России в нашем воздушном пространстве. Турки. И турки реагировали. Сегодня были задержки большого количества рейсов турецких авиакомпаний. Вокруг этой темы очень много было хайпа, причем совершенно безосновательного, где связывали с тем, что турки чуть ли не отменяют полет в Россию. Этого не произошло. Они выступили с официальным заявлением, и это было связано с тем, что в некоторых российских аэропортах вводился план «Ковер» традиционно. Просто связали это со вчерашним заявлением, совместили две совершенно разные новости в одну и выдали. И китайцы должны были реагировать, и, возможно, Эмираты, чьи авиакомпании летают в воздушном пространстве России. Но так как Зеленский четко дал понять, что летают, угроза будет всего, прежде всего исходить в Москве и Санкт-Петербургу, то, наверное, посчитали, что для них эти направления не такие приоритетные. Китай пользуется нашим воздушным пространством достаточно активно, получает конкурентные преимущества по сравнению с западными авиакомпаниями, которые вынуждены нас облетать, а, соответственно, плечо доставки увеличивается, стоимость доставки увеличивается, они проигрывают конкуренцию китайским авиакомпаниям. Ну, а всех остальных это особо сильно не касается.
4: Давай придумаем вопрос на вторую половину программы.
5: А вот нам сейчас наши слушатели предложат.
4: Да. Здравствуйте, вы в эфире, представьте, пожалуйста.
6: Калугин Владимир, город Волжский.
4: Здравствуйте, Владимир.
6: Да, добрый вечер, уважаемые ведущие, уважаемые радиослушатели. Поднятый вопрос, имеющий гуманитарное такое значение по поводу героизации, если ликвидировать вот эту вот компашку негодяев, захвативших власть в Киеве. Вот, это правильно поставлено, что ликвидировать их не имеет смысла. Другое дело, когда привести их в частичную нежизнеспособность, это будет гораздо более воспитательно.
5: В том числе, как вы предлагаете это сделать?
6: Государевых деятелей Ну, я думаю, спецслужбы всегда поймут, как это сделать.
5: Не, мы не понимаем. Вот мы же эти вопросы обсуждаем в обществе. Ну, то есть, грубо говоря, живы, но там без рук, без ног, невозможно передвигаться. К сожалению, ракетными ударами невозможно это гарантировать. Тут
4: точечно исполнить, да.
5: Да. Это хорошее решение, но ракетными ударами и дронами это невозможно реализовать. А проведение каких-то спецопераций диверсионного характера, такая тоже рискованная вещь. Мы наших людей бы подставляли под риск.
6: Понятно. Ну, как говорится, государству решать, государству виднее.
5: Да, мы это обсуждаем. Спасибо большое.
4: Спасибо за звонок.
5: Это была бы идеальная схема.
4: А мне вот интересно, у слушателей узнать, если вот, понимаешь, такую черту Украина переходит. И Дмитрий Анатольевич Медведев тут сказал, что...
5: Если сбивают самолет,
4: ответ себя не заставит там долго
5: ждать. Я сейчас скажу страшную вещь. Так. Я сам ее боюсь искренне, потому что это люди. Безусловно. Но если они это сделают, и они подобьют какой-нибудь наш самолет, что приведет к жертвам, от них отвернутся все. Это та причина, по которой мы не используем ядерное оружие. Потому что есть Китай, есть Индия, потому что применение ядерного оружия — это перераспределение слишком больших процессов в мире, которые затронет и Китай, и Индию, и в вопросах безопасности, и в вопросах экологии, и в вопросах миграции, и в вопросах экономики. Очень много вопросов. Поэтому, когда нам объясняют, почему мы не применяем ядерное оружие, потому что есть понимание, что наши партнеры этого не поймут, я это ставлю чуть ли не на первое место. Пока нет угрозы существования нашего государства реального, как государства не отдельных частей нашей страны, типа Херсонской области, mm-hmm. Херсона, Запорожья, которые по конституции наши, то я допускаю эту версию. В их случае не о ядерном оружии идет речь. О ядерном речь в виде грязной бомбы. Они ее тоже не применяют uh-huh. именно по этой причине, но и могли бы. И если они решатся на подбитие самолета, от них отвернется весь мир.
4: Но сейчас разве это не происходит? Когда вводят ковер, нет. Когда дроны летят каждый день.
5: Нет. Пока, слава богу, не было инцидентов, чтобы погибли.
4: И чтобы их не было.
5: И я надеюсь, что та сторона это понимает. И именно поэтому не было реакции Трампа. И про Европу молчу.
4: Но, кстати, Китая есть. Я ее озвучу специально. Пекин призвал к сдержанности после слов президента Украины Зеленского об угрозе для гражданских самолетов в небе над Россией. Но это я цитирую по РИА Новостям.
5: Это очень жесткая цитата. Для Китая, для Си Цзиньпина...
4: От официального представителя МИДа.
5: Это очень жесткая реакция. Китай всегда очень аккуратно и не реагирует. Это в подтверждение тех слов, о которых я говорю. От них отвернутся все. Давай тоже не будем из Китая делать святую страну. Они тоже зарабатывают на этом деньги. И хоть есть официальное решение правительства Китая запретить поставку товаров двойного назначения и в Россию, и на Украину, Украина, да и мы тоже, обходными путями это получаем, запчасти, комплектующие для дронов, и правительство Китая смотрит на это сквозь пальцы. То есть формально они себя очистили, и они здесь ни при чем, но при этом де-факто они позволяют своим компаниям на этом зарабатывать и компаниям, и посредникам. Обвинять их в том, что они хотят зарабатывать на конфликте, сложно, потому что на этом конфликте зарабатывают все, кроме воюющих сторон, кроме русских людей, которые убивают друг друга. Но зарабатывают реально все. Поэтому если Китай отрежет возможность после инцидента получать Украине комплектующие для дронов, это будет серьезнейший удар по их ВПК.
4: Опубликованные Украиной документы об опасности воздушного пространства Российской Федерации не имеют юридической силы. Это уже заявление нашей Росавиации. И еще смотрю по Трампу. Значит, Трамп заявил, что готов провести встречу с Путиным, когда стороны будут готовы заключить мирное соглашение по Украине. наверное, Анкорич показал, да, что вот встречаться, чтобы встречаться, смысла нет, потому что канал связи, но он теперь есть в виде Кушнера, в виде Уитков.
5: И канал связи есть, и встречаться, ради встречаться президент наш никогда не будет. Зеленским будут встречаться только для подписания как акта о безоговорочной капитуляции. В Москве мы его готовы встретить в любой момент с распростертыми объятиями, с красной ковровой дорожкой в сторону камеры, хочется верить. Но я думаю, что не прилетит он, не отважится и не приедет ни при каких обстоятельствах. Пока, по крайней мере, пока.
4: Бери наушники, будем принимать звонок в студию. Здравствуйте, вы в эфире.
7: Алло.
4: Да, здравствуйте. Да, мы вас слышим, здрасте.
7: О, спасибо, что дозвонился. Ростов, Виктор звать, сразу говорю, старшина запаса, Советский Союз. Патриот России.
5: Служу Отечеству, да?
7: Да, в данный момент нахожусь в Джанкой.
5: Угу, север Крыма.
7: На фуре.
5: Угу. На, да, фуре вы сейчас?
7: Полная. Что-что?
5: На фуре?
7: Да, стою, а больше негде.
5: Все, рассказывайте. Вот, это очень важный звонок и по нашей основной теме, и по трассе Новороссия, и по дронам, которые там летают.
7: Да, совершенно верно. Три дня назад залетел мне этот идиот, не взорвался, в центр фуры. Угу. В центр. Я ввожу охлажденку с Ростова на Симферополь. Угу. Флаг Великобритания новенький. Вызывал саперов в Мелитопольском районе. Ну, слава богу, не взорвался. Все, достали, ребята, молодцы. Вот. То есть все дела знаю. Но я слушал, как вы за ликвидацию Зеленского. Вот мое мнение. Не надо нам, чтобы там где-то завалило кого-то плитами. Не надо. Мое мнение в свое время, да, Басаев, Хатаб, их ликвидировали, наши спецслужбы. Вот ликвидировать нужно тех, кто там, Яценюк этот лопоухий, потом Турчинов, где они есть. Вот ликвидируйте там. А Зеленского, мое мнение, поставить живого на колени на Красной площади перед флагом России и вызвать всех натовских репортеров. Вот так. Не надо его завалить где-то. Не надо.
5: Ну, такая версия, такой подход тоже есть, потому что кому-то надо... Да, и она имеет место быть, и очень многие с вами согласятся.
7: Ну да, там скажут, мы завалили где-то его там. Не надо. Вы ликвидируете тех, кто уехал, а их на Украине нету. Вот там ликвидируйте.
5: Чтобы не чувствовали, что могут уехать в безопасность.
7: Да. Что мы... Нет, чтобы народ России понимал, что у нас внешняя контрразведка работает и так далее. А этого не надо. Привезите его на Красную площадь. Ведь американцы, я не против, я патриот России. Ну, забрали президента вместе с женой. Ну, забрали же.
5: Забрали. Расскажите нам, ваша позиция понятна. Вы бы что лично ему в глаза сказали?
7: На колени поставьте перед флагом России.
5: Вы бы Зеленскому в глаза что сказали на Красной площади?
7: Честно сказать, я казак донской. Я бы его в рабство забрал.
4: Подбирая выражение, здесь сложно, да. Я понимаю.
5: Тем более донским казакам.
7: Ну, вот так, да.
5: Расскажите про трассу Новороссия.
4: Единственное, позвольте выразить искреннее уважение и благодарность за вашу работу и за позицию. Да.
7: Братцы, я вас слушаю всегда, потому что... То ни связи нету, то это Вести ФМ, спутники, всегда слушаю. Новороссия. Ну, я понимаю Сережу Михеева там и так далее. Но я не видел ни одного репортера на Новороссии. Ну, не видел. А фуры горят каждый день. И туда, и оттуда еду. Каждый день. Чайка взлетает, я уже реагирую. Вот. Сегодня Сальдо докладывал. Гуманитарная колонна. Никто не говорил ни по радио, ни по телевидению. Гуманитарную колонну разбили. Первую машину и последнюю. Классика. И потом все остальные. Можете посмотреть. Никто не говорил. Гуманитарную колонну разбили. На Херсон ехала. Гражданская.
5: Можно вопрос вашей личной мотивации? Вы очень правильные вещи рассказываете, мы поэтому всегда в эфире эту тему обсуждаем. Я уточню вопрос, не в том, что страх не страх, а действительно ли сейчас сложно найти водителей, которые готовы ехать по этому маршруту?
7: Я вам расскажу. Дают серьезные деньги, но только говорят Симферополь, все, никто не едет. Нет, когда доложили Верховному, что да, Новороссия под полным контролем Министерства обороны. Да. Но нам, честно сказать, да, в каждой лесополосе огневая точка, я ж вижу. Вот. Но нам не полный контроль нужен. Нам нужна безопасность.
5: Угу.
7: И честно сказать, ну, я не стесняюсь ни себя, ни своего телефона, ничего. Вот, да, лесополоса сеткой накрыта, пулемет стволом вниз, и он сидит в телефоне. Ну, я вам говорю, как есть. Сидит в телефоне. Ну, беспилотник же не будет свистеть. Пш, брат, я лечу, давай, стреляй. Я вам говорю, как есть.
4: За это телефон всегда было.
5: А можно еще, и может не отвечать на мой вопрос, он будет, наверное, не совсем корректный с журналистской точки зрения, хорошо. Но он, правда, интересный, мы эту тему обсуждали. Говорят, что я ни в коем случае не уверен, что никакими деньгами невозможно оценить риск водителя, который везет фуру по трассе Новороссия, но суммы, которые называют сейчас, это около 1 000 000 рублей за один рейс.
7: Нет, нет, нет, нет, нет.
5: Меньше?
7: Может быть, бочка, ну, топливо. Ну, это в один край дорога.
5: Да.
7: Может быть, да. Но я мясо охлажденку вожу.
5: Угу.
7: Никаких миллионов тут речи нету. Ну, я уже пуганный и так далее, 90-е годы прошел. Ну, волка боятся в лес не ходить, чтобы вы поняли.
5: Точно. И еще вот вопрос один тоже есть. Вы очень спасибо вам за то, что вы так искренне и честно отвечаете. А, правда ли, что нет ни одного водителя, который бы сделал больше одного рейса, который бы не сталкивался с дронами? Все столкнулись уже.
7: Ну, я вам говорю, вот залетел, я уже после этого 2 рейса сделал.
5: И среди ваших знакомых залетают ко всем, да?
7: Да, он уже не выбирает.
5: Ну да.
7: Ночью мы не ездим, ночью птички не летают.
5: Да.
7: Но они... А получился, 2 секунды, получился объезд, то есть перед Мелитополем взорвали там что-то это, и нам объезд туда, к морю.
5: Угу.
7: То есть смысл какой? Замедляешь ход, все, жди. Я на Мерседес Атлас у меня 100-110. Серьезно говорю, 100-110.
5: А правда, что камеры до сих пор с трассы Новороссии присылают штрафы, даже когда от дронов
7: нет,
5: уходят?
7: Нет, нет,
5: отключили
7: вот,
5: полосы?
7: Нет.
5: Отключили? Спасибо.
4: Ждались,
7: нет,
4: да.
7: Сплошную пересекает. Даже есть Геничинск, повор, ну, вот этот, скажите, переезд там, все это знают.
5: Угу.
7: Переезд.
5: Да-да-да.
7: Он всегда горит красным, железнодорожный.
5: Угу.
7: Пролетаешь, все пролетаешь на красный. Ну, влево-право посмотрел, пролетаешь. Сплошная, пересекай. Гайцы и военные говорят, никаких штрафов, ничего. Фура должна лететь.
5: Да, слава богу,
7: я ребятам,
5: да,
7: этим белорусам подсказываю, ну, новые идут китайцы, он 90, он привязанный. Ребята, сюда ездите, отвязывайте машины. Ну, чтоб шел ты как положено.
5: Что, вот, значит, что значит отвязывайте машины?
7: Ну, чтоб больше 100 нашла. А привязана 90, больше не едет.
5: То есть нужно, ну, прочиповать
7: компьютером
5: машину, да?
7: Да, да, да, да, да, угу. Этим диагност, отвязывают, угу, ее, и все. Нужно шуровать.
5: Это спасает.
7: И гайцы это говорят, и военные. Блокпост пролетаешь, никаких стопов, пошел и пошел. Любое замедление — это процент попадания.
5: А еще, да, может быть, вот я хочу верить, что вот эти наши подробные разговоры о проблематике, открытые совершенно и честно, они влияют на принятие решений там наверху. Ну, например, то, что штрафы отменили, а раньше они были, но объективно.
4: Ну, буквально, да, пару недель
5: люди
4: назад еще были, да,
5: рассказывали.
4: Ну,
5: а, вот то, что вы сейчас стоите на въезд в Крым, я так понимаю, насколько корректно...
7: Нет, я выгрузился, я перед Джанкоем, тут одна стоянка осталась.
5: Вы на стоянке, все. Пункты, да, пропуска, насколько оперативно работают?
7: Пока нет, ПВО везде есть, ну, пока тишина.
5: Не, насколько быстро проверяют, потому что это же тоже риск, когда вы скапливаетесь на пункте пропуска в Джанкое.
7: Не, это на пункте пропуска. Там, если вдруг ракетная опасность, мы проходим даже без досмотра.
5: Все тоже. Супер, супер. Да. Это то, что хотелось услышать. Потому что если есть ракетная опасность, то все открывается и всех пропускают.
7: Все, все, и пошел, без рентгена, без ничего.
5: Отлично.
7: Пошел,
5: очень
7: пошел,
5: важно.
7: А если это, то, ну, ничего сложного нету, рентген проходишь, ну, сканер.
5: Да-да-да.
7: Паспорт показал, тебя проверили. А если я мясо вожу, выходит в погонах, ветврач, ну, в алюминиевых погонах, короче. Ну, они меня уже знают. Ветеринарке показал, то есть я ничего такого плохого не везу на полуостров. И все, он их сфотографировал, номер машины, ветеринарки, и я спокойно, все железно, все, ну, все прекрасно, и все под минусом, все холодное, все, ну, товар капитальный.
5: И
7: я снабжаю полуостров.
5: Спасибо вам за это. У меня семья живет в Крыму, и для меня это вообще больная тема, поэтому так внимательно и подробно все расспрашиваю.
7: Товар вожу.
5: Да, я понимаю, да. А тоже слухи в социальных сетях ходят, и только у вас это можно спросить напрямую. А были ли попытки, не знаю, каких-то вымогательств, взятки на пунктах пропуска?
7: Значит, нет. Было такое... Красногвардейская есть такой, это перед Симферополем. Там магазин запчасти такой невзрачный. Ну, тогда еще не было этих полетов. Ну, поняли, да?
5: До лета этого года.
7: В том году.
5: Да-да-да.
7: Подходит шикарный такой, ну, как сказать, ну, легковой автомобиль. Ну, и типа, что тут стоим? Ну, и, вот, чтобы вы поняли, Верховный раздал паспорта практически всем, да?
5: Да.
7: Российские.
5: Да.
7: Но под подушкой, чтобы вы поняли, за что говорю, под подушкой лежит.
5: Украинский.
7: Есть такие, есть, и которые наблюдают, когда техника есть, и никуда от этого не денешься. Их нужно вычислять. Прям есть, я вам говорю, есть.
4: Проблемы какие-то остаются, ну вот мы поэтому здесь все и собрались, вот до этого говорили, да, про камеры, про штрафы.
7: Я согласен, я же говорю, я патриот России, да. Ну, проблемы, ну, честно сказать, Бердянск, кольцо, транспортники стоят, ну вот зачем вы стоите? Они днем стоят, вечером нету, все прячутся. Я иной раз останавливаюсь, иной раз нет. Ну вот проблемы какие? Зачем вы тут стоите? Нам нельзя останавливаться вообще фуром. Стоят 3-4 человека, махают. Ну, транспортники. Что
5: на такое? Кольце куда что? Долетают дроны? Имеется в виду.
7: А там уже побили их машины. На самом кольце? На самом кольце, да. Вот зачем вы стоите? У меня есть знакомые штаб Южного Федерального. Я же этого не делаю. Ну, что вы там махаете? Ну, вы понимаете, что они махают?
5: Ну,
7: понимаете.
5: Понятие. И понимаем то, о чем вы намекаете, и понимаем, что у них тоже есть работа проверять. Но вы правы в том, что выберите места для пунктов досмотра менее опасные.
7: Ну, нельзя нам останавливаться. Что вы махаете?
5: Вы же едете, тем более, около Мариуполя поставьте.
7: У меня на стекле наклейка. На стекле РВСН. Я служил там, в Беларуси. Ну, кто уже знает, о, здоровый, махает, езжай. А кто махает, стой.
5: Что можете посоветовать тем водителям, которые сейчас думают, выходить на трассу на эту или не выходить?
7: А меня многие спрашивают. Многие спрашивают, как ты ездишь, как что? А говорю, вот залетел. Ну, знаете, что я отвечаю, честно сказать?
5: Говорите.
7: Позвони Зеленскому, что ты у меня спрашиваешь?
5: Позвони Зеленскому, что у меня
4: спрашиваешь? Вот из раза в раз, из передачи в передачу мы всегда ценим оптимизм еще, слушатели. Вот это вообще, это, конечно, вы такие вещи рассказываете.
5: Спасибо.
7: Спокойно.
5: Спасибо.
4: Вам искренне низкий поклон.
5: Хорошей дороги и, дай бог, без прилетов. И спасибо за ту работу, которую вы делаете, потому что никакими деньгами, которые сейчас получают наши водители, которые возят продукты, топливо по трассе Новороссия, не оценивается тот риск, которому они подвергаются. Потому что, к сожалению, уже есть и раненые водители, и погибшие водители, и машин сколько попорчено, а это все-таки имущество, а это, как правило, малый бизнес, для которого машина, возможно, и единственная, там парки небольшие. Но то, что есть позитивные сдвиги, вот о которых он рассказал, что камеры отключили, что гаишники, кроме вот этого кольца на Бердянске, адекватно относятся ко всему, что пункты пропуска в Крым и из Крыма в случае ракетной опасности открываются и всех пропускают, это не может не радовать.
4: Значит, собираемся мы тут с тобой не зря.
5: Не зря.
4: Абсолютно.
5: Не зря. Мы не стесняемся поднимать острые темы и озвучивать проблемы.
4: Ну, на сегодня будем прощаться.
5: На сегодня,
4: увидимся через неделю, друзья. Спасибо вам, всего доброго, до свидания.
5: Пока-пока.

0: Товарооборот России со странами ШОС. Контекст. Свыше 400 миллиардов долларов в год. Такой колоссальной суммой измеряются торговые отношения Российской Федерации с государствами, входящими в Шанхайскую организацию сотрудничества. Подавляющее большинство контрактов на закупки и поставки продукции заключаются в национальной валюте. Об этом заявил Владимир Путин на саммите организации в Бишкеке. ШОС сегодня – признанный центр силы и экономического роста. Это 36 миллионов квадратных километров территории планеты, 45% ее населения и около четверти мирового ВВП. Президент России провел встречи с Си Цзиньпином и Нарендрой Моди. С индийским премьером речь шла о мирных путях завершения конфликта на Украине и развитии всесторонних связей Москвы и Нью-Дели. Председателю КНР Путин предложил сделать безвизовый режим между странами бессрочным. По словам представителя Кремля Дмитрия Пескова, взаимодействие в ШОС построено на взаимном уважении, а не по правилам босса и подчиненных вассалов. Такой формат импонирует и уже присоединившимся странам, и тем, кто только планирует это сделать. Сегодня в организацию входит 10 государств.
1: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 10 часов вечера, в Луганске, Минске столько же. В студии Ирина Прокудина. Здравствуйте в этом выпуске. Дональд Трамп заявил, что знаком с примерами насильственной мобилизации на Украине. Ковчег с мощами Дмитрия Донского выставят в храме Христа Спасителя 7 сентября. Русская литература оказала глубокое влияние на арабскую культуру. Подробности далее. Президент России Владимир Путин провел встречу с губернатором Приморского края Олегом Кожемяко. Глава государства прилетел во Владивосток. По пути из аэропорта Путин пообщался с главой региона, который встречал его у трапа самолета в своем «Аурус». Предыдущая рабочая встреча российского лидера с Кожемяко прошла в сентябре прошлого года на Восточном экономическом форуме. Тогда они обсудили инвестиционные проекты региона, вопросы строительства жилья и инфраструктуры. Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. Перекрытие обрушилось на энергетическом объекте в Энергодаре после атаки ВСУ. Об этом сообщил глава города в Запорожской области Максим Пухов. Он отметил, что целями боевиков стали социальные объекты, детская школа искусств, несколько общеобразовательных школ, детские сады, а также электроподстанция. Президент США Дональд Трамп заявил, что знаком с примерами насильственной мобилизации на Украине. В ходе мероприятия в овальном кабинете главу Белого дома спросили, видел ли он записи того, как сотрудники ТЦК похищают людей прямо с улиц. Кроме того, американский лидер отметил, что поддерживает регулярный диалог как с президентом России Владимиром Путиным, так и с Владимиром Зеленским, выразив уверенность, что они способны остановить конфликт. Также Дональд Трамп рассчитывает на новый саммит с Владимиром Путиным, когда конфликт на Украине подойдет к завершению. США открыты к партнерству с Украиной в сфере технологий беспилотников и ведут переговоры. Реализация подобных инициатив потребует длительного времени. Об этом заявил госсекретарь Марко Рубио. Он добавил, что Штаты всегда ищут способы укрепить собственную обороноспособность. По данным портала Axios, Киев вышел с предложением о партнерстве в сфере беспилотников еще в августе прошлого года в обмен на финансирование и противоракеты. Ковчег с мощами Дмитрия Донского будет доступен для поклонения верующих в Московском храме Христа Спасителя с 7 по 20 сентября. Об этом сообщил сайт Русской Православной Церкви. 6 сентября патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершит божественную литургию в храме Христа Спасителя, а после возглавит общемосковский крестный ход, который пройдет до Новодевичьего монастыря через набережные реки Москвы и Хамунический вал. Мощи благоверного великого князя были открыты в июле при реставрации в Архангельском соборе Московского Кремля. Русская литература оказала глубокое влияние на арабскую культуру. Об этом заявил РИА Новости в кулуарах Московской международной книжной ярмарки директор отдела литературы управления Саудовской Аравии по литературе, издательскому делу и переводам Халид Ас-Салитин. Он напомнил, что многие произведения русских писателей были переведены на арабский язык и получили широкое распространение в регионе, включая королевство. Московская международная книжная ярмарка проходит со 2 по 6 сентября. Еще больше новостей, а также фото и видеоподробности значимых событий есть в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей через полчаса.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Место встречи – Владивосток. Радио «Спутник» на Восточном экономическом форуме 2026.
2: Восточный экономический форум продолжается. Продолжает свою работу «Радио «Спутник». Я Александр Кузьмак. Здравствуйте. И в нашей студии наш следующий очень важный для нас собеседник Константин Валерьевич Абрамов, генеральный директор Фонда содействия изучению общественного мнения, председатель Общественного совета при Министерстве труда и социальной защиты Российской Федерации. Константин Валерьевич, здравствуйте, спасибо, что пришли.
3: Добрый день.
2: Общественное мнение – это то, что все руководство России, президент в первую очередь, подчеркивают как, наверное, ключевой критерий оценки работы вообще всех органов власти. И в связи с этим, находясь здесь, на Дальнем Востоке, в регионе, который бурно развивается, особенно в последние годы, и, судя по всему, будет развиваться так же бурно, если не еще более активно, насколько в данный момент, на ваш взгляд, по вашим оценкам, сами жители Дальнего Востока оценивают эти перемены? Что общественное мнение здесь говорит в пользу того, что происходит в регионе?
3: Мы, конечно же, меряем не только Дальний Восток, всю Россию стараемся мерить для того, чтобы видеть срез социального оптимизма, самочувствия. И мы видим, что на сегодняшний день не только на Дальнем Востоке, но и на Дальнем Востоке тоже мы оцениваем состояние общества как адаптивный, сдержанный оптимизм. Эмоциональный баланс у россиян все-таки остается положительным, хотя несколько изменился по данным летнего замера в целом. Жизнерадостных людей 31%, большинство среди других групп сдержанные 24%, тревожные 23% и возбужденные 22%. Опять-таки, крупнейшая группа по-прежнему жизнерадостные, но у нее ее перевес не такой же большой, как весной. Ну и как он считается, индекс эмоциональной оценки, как разница между долями жизнерадостных и тревожных. И он составляет сейчас плюс 8 пунктов.
2: Средний класс.
3: Это не средний класс, это все-таки люди из разных групп населения, из разных регионов.
2: Я имею в виду средний класс между жизнерадостными и... То есть это такая средняя часть, средняя, да, основная. Часть.
3: Плюс 8, это хорошо, это в позитивной оценке в любом случае. Ну и вектор напряженности, он тоже несколько вырос до минус 2.

0: 0,2% по сравнению с предыдущим замером -4, -6. О чем это говорит? Напряжение в обществе все еще скорее внутреннее, сдержанное, но уже менее подавленное и более проявленное. Угу. То есть люди сильнее эмоционально реагируют на происходящее, чаще переживают события наружу, а не только внутри себя.
1: Угу. Вот так.
0: Это такие интересные изменения, которые мы фиксируем, естественно, на форуме последних событий, которые происходят в обществе. Понятно, что различного рода кризисы так либо иначе сказываются на эмоциональном состоянии наших граждан и на индексе эмоциональной оценки и напряженности их, его проявления.
1: Ну, вот говоря о текущем моменте, в общем, ну, наверное, чисто с бытовой точки зрения понятно, откуда берется напряжение, да, у людей. Психологическое время непростое, которое мы переживаем, так или иначе, это понятно. Но тут же есть еще один такой, ну, критерий, не критерий, как он оценивается с социологической или со статистической точки зрения, тоже интересно. Вот мы много и тоже, опять-таки, говорим о том, что в обществе, которое живет в эпоху перемен, должна быть пассионарность, должна быть мотивация, должно быть стремление к изменениям. А самое ужасное, если есть апатия к тому, что происходит. Вот на ваш взгляд, опять-таки, как статистика, как вот эта отрасль изучения общественного мнения, как она оценивает мотивацию наших людей? Насколько люди вот вышли, вот как вы сами сказали, из состояния, или выходят из этого состояния тревожности, которое было, там, скажем, несколько лет назад?
0: Как знаете, в первую очередь, исходя из их жизненных приоритетов, их жизненной ситуации, люди все-таки ориентируются не на общие геополитические изменения, а на то, что их касается в первую очередь. Это стабильность, способность посмотреть, спроектировать свое будущее как можно дальше, будущее своих детей, работа, уровень дохода, где жить, отношения,
1: товары в магазинах,
0: дети, да, отношения с работодателями, насколько они складываются, насколько легко найти работу, насколько легко адаптивно получить то образование, которое нужно именно для тех задач, которые решает экономика сейчас. И сдвиги, которые происходят, говорят о том, что общество, в принципе, адаптивно. Общество, в принципе, достаточно позитивно смотрит в свое будущее. Понятно, что существует тревожность, но я еще раз говорю, она не перевешивает. Соответственно, что мы видим? Мы видим, что изменения, которые происходят, в принципе, изменения поддерживаются. Как много чего меняется в нашей жизни, но та же самая образовательная система модернизируется. Действительно, с интересом, с надеждой наше общество смотрит в будущее. Почему? Потому что считают, что реформы, которые будут проходить, которые проходят, они адаптивно будут к рынку труда. Что это значит? Это значит, что образование не будет оторвано от рынка труда. Иначе у нас готовилось большое количество специалистов, которые потом, к сожалению, не были востребованы на рынке труда. Почему это происходило? Потому что не было прогноза, не было понятно, какое количество, с какой квалификацией, каких работников, в каких сферах нам будут нужны. И последние годы Минтруда наконец-то сделал прогноз на 7 лет вперед. И это огромный плюс для системы образования, которую сейчас государство перестраивает таким образом, чтобы запрос рынка труда соответствовал рынку образования, который будет давать ответ на этот запрос. То есть мы сейчас увидели, что в меньшей степени нам все-таки нужны выпускники вузов, чем выпускники, например, СПО, техников и колледжей. Мы видим, что спрос на рабочие специальности сейчас прогнозируется, рабочие специальности, инженерные специальности, выше, чем то, что выпускается. И наоборот, экономисты, юристы, там, финансовая часть сектора, идут к переизбытке. Сфера образования готовит слишком много.
1: Но это издержки 90-х, надо полагать.
0: Это издержки 90-х, издержки травмы о том, что люди, которые не получили высшее образование, они будут не востребованы на рынке труда. Да нет. Нет, сейчас ситуация изменяется, и мы видим, что в большей степени быстрее работу и доход могут получить выпускники именно колледжа и техникум.
1: Мы сейчас обязательно к этому вопросу вернемся, он очень важный, и вот вы начали об этом говорить, тут много есть таких интересных моментов. Я чуть-чуть назад хотел вернуться к вашим словам. Вообще есть ощущение, глядя на то, что происходит, что работа по изучению предложения на рынке, вот это опережающими темпами, она определяет как будто не то, что сейчас, а то, что будет в нашем обществе. То есть, когда экономика сделает некий скачок, у нас уже будет достаточное количество специалистов, там, рабочих специальностей, еще чего-то. Это такой своего рода, ну, немного новый подход для нас. Угу. То есть, и в этом смысле интересно, вот вы начали говорить про рабочие специальности, что инерция это в обществе, она сохраняется или она потихонечку изживается?
0: Я бы сказал, изменяется. Если еще раз повторюсь, что травма 90-х, когда люди рабочих специальностей, вообще люди, которые в промышленности работали, они теряли работу, промышленность сложилась, предприятия разрушались, и, понятно, уровень доходов там был очень невысокий. Тогда уровень рабочих специальностей

0: по сравнению с уровнем доверия к рабочим, престижности рабочих специальностей, по сравнению с Советским Союзом тем же, резко упал. На первую очередь вышли экономисты, юристы, коммерсанты, предприниматели. Да.
1: Сейчас, и вообще сфера бизнеса.
0: Да, и менеджеры разного уровня, непонятно, кого мы только менеджеров не называли. Сейчас ситуация меняется, сейчас действительно идет возрождение промышленности достаточно серьезными темпами, понятно, спрос на инженерные специальности, на технические специальности растет, это очевидно, и, соответственно, уровень дохода там тоже поднимается. Это дает возможность и сейчас уже говорить о том, что произошли изменения и в головах родителей, и потенциальных участников рынка труда с точки зрения, что они займут эти специальности технические, инженерные, рабочие, квалифицированные, которые на сегодняшний день мы уже видим. Огромный спрос, и это мы можем увидеть через различные агентства, которые агрегируют эту информацию, которые, через агентства, которые занимаются подбором и поиском работы, какой сейчас сложился рынок труда. И сейчас уже очевидно, что уровень дохода некоторых специальностей, которые так называемые рабочие, квалифицированные, сразу очень намного выше, чем уровень дохода тех студентов, которые выйдут с гуманитарными специальностями, с высшим образованием. К сожалению, это так или де-факто это так?
1: Соответственно... А вот, кстати, здесь можно я вклинюсь? Вот это ведь и проблема высшего образования тоже, да, по идее? Его тоже надо перестроить под современные некие требования, чтобы убрать вот эти излишки экономистов, юристов и всех остальных.
0: Да, это происходит. Это происходит за счет регулирования бюджетных мест, безусловно. Это происходит за счет более точечной переориентации на работодателя тех учебных программ в университетах, которые сейчас есть. Это происходит благодаря тому, что работодатели приходят в вузы, открывают там свои лаборатории, кафедры, преподают, центры целые, в институтах участвуют и, соответственно, таким образом приближают свой запрос к образовательным программам, которые реализуются в вузах.
1: С другой стороны, есть как бы другая сторона этой медали, это само молодое поколение, да, у которого, ну, очевидно, должны меняться приоритеты, исходя из того, что происходит в обществе. И оно, поскольку оно наиболее пассионарное, оно наиболее мотивированное, ему надо делать карьеру, ему надо строить семьи там, и так далее, и так далее. На ваш взгляд, вообще, как меняется портрет молодого человека, вот, ну, скажем, за последние там сколько-то лет, вот как
0: да,
1: вы анализируете?
0: Мы, коллеги из ЦОМ сделали индекс приоритетов молодежи. Это свежая абсолютно разработка интересная. И мы посмотрели, насколько на сегодняшний день молодежь ориентирована на различные ценности, приоритеты реализации своей жизни. И мы видим, что существует она неоднородна. Все-таки поколение 14-17, точнее возраст 14-17, возраст там 30-35, у них приоритет несколько разный. Если 14-17 ориентированы в первую очередь на получение образования, то 30-35 уже не ориентировано на такие более прагматичные истории. Это карьера, семья, уверенный доход. Угу. Например, до 25, 19, там, 18-25 и 18-29, я бы сказал, что это одна цельная группа, где как раз доминанта идет все-таки более-менее на материальное благополучие, на стабильность материальную. Это тоже нормально. Начинается забота о здоровье, и начинается забота о карьере. И вот здесь как раз они являются наиболее доминантными. Другой вопрос, что мы задаем вопрос не только приоритет, а возможность достижения этого приоритета. И вот здесь часто разрыв, они нам позволяют понять, чего, где есть недоработки и где есть опасности. Потому что что такое разрыв желания и понимания, что этого можно достигнуть? Это демотивация.
1: Конечно, согласен.
0: Соответственно,
1: да.
0: Это и вот с этим разрывом надо особенно внимательно на них смотреть. В первую очередь мы видим разрыв в том, что молодежь действительно ориентирована на материальное благополучие, стабильность, и при этом считают, что, скорее всего, в ближайшем будущем, в ближайшие 1-2 года, мы задаем вопрос таким образом, 1-2 года его достаточно сложно будет добиться. Если с образованием получить, скорее всего, да. На первом месте, кстати, скорее всего, со здоровьем у них все будет хорошо. Они у нас зожники, они уже давно занимаются здоровым образом жизни и считают, что это самое ближайшие 1-2 года, это самый реально реализуемый приоритет. На втором месте это карьера, конечно же, в меньшей степени материальное благополучие. Вот еще тоже молодежь считает, ну, 30-35 лет уже считают, что там, да, больше вероятность, что
1: потому что там семья.
0: Уже семья приоритетной становится. Mm-hmm. Хотя студентов мы изучаем на платформе «Равнодушный человек», они планирование, абсолютно большинство планируют семью 25-29. А потом мы видим, что все-таки по статистике, в среднем по Росстату, в среднем, не Росстат, это другой

0: карьере, за то, что не стабильность, надежность работодателей, конечно же, здоровье, которое в большей степени они считают, что у них будет.
1: Говоря о этом самом молодом поколении, продолжает разговор, вот мы здесь находимся на площадке Дальневосточного университета федерального, да, и видим, какие здесь просто дворцы построили, да, как Евстигнеев говорил там, да, какие для вас тут газоны разбили и так далее. Вот эта система кампусов, вот этих университетских кластеров больших, все то, что в огромной степени делается за счет государства для молодого поколения, для того, чтобы создать у него вот эту не просто уверенность в завтрашнем дне, но еще и доверие к государству, собственно, как таковому. Исходя из этого, можно ли считать, или, может быть, есть какой-то первостепенный критерий, что так и рождается, что мы сейчас как бы воспитываем именно доверие к тому, что государство гарантирует в дальнейшем молодым людям, ну, скажем так, получение образования, может быть, если мы говорим про Дальний Восток, там, жилья, чего-то еще. Есть тут эта линейка, она просматривается?
0: Знаете, я по-другому посмотрел, с другой точки зрения на этот вопрос. Дело в том, что есть у нас тоже, интересно, с коллегами разработан был образ будущего, одна из методик, образ будущего, достижимость этого будущего. Мы оказалось, что существует в российском населении 5 кластеров, по-разному видящих будущее России, желаемого будущего России. И молодежь находится в кластере в основном, который считает, что страна у нас должна быть комфортной, благоустроенной. Это вот главное для них является доминантной. И при этом для студентов все чаще и чаще на третье место после первого места благополучное, комфортное, на втором месте сильное, за которое можно гордиться, и на третьем месте все чаще выходит современное, технологичное, технократичное. Mm-hmm. Соответственно, о чем это говорит? О том, что государство сейчас отлично считывает запрос студентов и помогает им, студентов, которые вот, получают высшее образование, через инфраструктуру, современную, цифровую и не только цифровую инфраструктуру, социальную инфраструктуру.
1: Материальную.
0: Материальную, да, действительно. Кампусы, что это такое? Как раз материальная, конечно, инфраструктура, в прямом смысле этого слова. Они создают таким образом понимание присоединения к будущему, что это будущее реализовывается уже сегодня, считывая запрос на том, каким будущее будет Россия через 10-15 лет. Они говорят, что, ребят, вы уже в нем живете. Соответственно, это абсолютно реально. Вы абсолютно правы. Доверие к власти складывается с конкретно их дело, не только из обещаний. И мы видим вот те изменения, которые происходят в стране, безусловно, которые происходят в разных сферах, конечно, считываются разными стратами. Ну, студенты считывают через те новые программы, которые есть, через то оборудование, которое есть, через те компании, которые приходят в систему высшего, среднего образования, и действительно показывая им их путь, их карьеру, их возможные траектории будущего роста. И, конечно же, у них запросы есть к работодателю, чтобы он был более, ну, человечным, ответственным, открытым, обеспечивал потребность, в первую очередь, уровень доходов, безусловно.
1: Конечно.
0: И все чаще и чаще мы видим у молодого поколения запрос на более гибкий график, на удаленную работу, возможно, удаленную
1: работу. А чтобы
0: работу.
1: Что?
0: Чтобы посвящать больше времени себе либо своей семье.
1: Да, ну, они, то есть саморазвитие, по
0: саморазвитие, сути. Плюс своя семья чуть старше, когда они идут, действительно, для них это очень важно. Вот это определение о свободе, возможности распоряжаться своим временем, такой баланс личной жизни и работы, вот это как раз
1: один главный... Но ведь это говорит о здоровье поколения, да?
0: Это ситуация меняется, поколение здоровое, оно собирается заниматься саморазвитием, в том числе в то время, которое будет выделять себе внерабочее, так называемое, но мы и понимаем, что весь рынок не сможет работать удаленно или не сможет перейти на гибкий график. Понятно, что существует огромное количество отраслей, которые необходимо присутствовать на рабочем месте, при том же находиться в графике, который не ты управляешь, к которому тебе придется подстраиваться. Но, в принципе, я понимаю, что это такая сбалансированная позиция. Это далеко не у всех. Нельзя говорить, что вся молодежь однородна, или там все как россияне думают так. Такого не бывает. 100% не думают никогда одинаково. Это красота в разности, что люди разные существуют группы. Вот помните, я сказал, 5 групп образов будущего. Конечно. Прекрасно же это интересно, с разными доминантами, с разными приоритетами, некоторыми ценностями. Но в любом случае они видят Россию будущего, они хотят в ней жить. они понимают, какие атрибуты она должна показать им сегодня и к каким атрибутам должна присоединиться, к каким ценностям и целям завтра, для того, чтобы они хотели здесь остаться, самореализовываться. И абсолютное большинство нашей молодежи, безусловно, хотят остаться в России, видят возможность самореализации, больше и больше становится.

0: называются патриотами. Это действительно так. Ну, интересная тенденция. И при этом они неоднородны, и при этом у них под патриотизмом, под лояльностью, под доверием могут приниматься и пониматься абсолютно разные запросы, видения. То есть по-разному интерпретировать, по-разному действовать. Патриотизм может быть заявительный, может быть деятельный. А может, и человек готов отдать жизнь за свою родину.
1: Ну, это уже высшая степень, да?
0: Конечно, высшая степень, безусловно. Так что это надо изучать, это интересно. Этим как раз социологи занимаются для того, чтобы лучше понимать общество, запросы общества, точнее, на него отвечать, принимать, чтобы власть принимала управленческие решения, не исходя из своего видения, как осчастливить народ, а исходя из того запроса, который в обществе существует, в разных его стратах. Говорить на разных языках, с уважением, и таким образом формировать доверие.
1: Вот я думаю, что мы приблизительно, да, оба помним о том, как когда получали образование, сколько было студентов, да и, собственно, я тоже в том числе, которые днем учились, вечером работали, ночью за вагоны разгружали, еще что-то делали, потому что надо было зарабатывать, надо было есть не одну сосиску на десятерых, да, вот эти все анекдоты 90-х годов и так далее. Сейчас я так понимаю, что в свете того, что студентам предоставлена возможность, то есть вот эта база, да, она лечит, скажем так, менталитет молодого поколения, да, то есть им не нужно думать о том, где им, ну, собственно говоря, достать деньги на еду. Вот, и это может считаться, ну, ключевым фактором для оздоровления ситуации, то есть наличие той самой инфраструктуры, вот то, о чем вы говорили. Просто насколько этот материальный фактор успокаивает молодежь, скажем так. Вот у нас еще 4 минутки.
0: Запрос на материальное благополучие, безусловно, существует, на стабильность. Другое дело, что чем более молодые наши граждане, наши люди, они все-таки в первую очередь ориентируются на получение образования, самореализацию именно в этой сфере, найти себя и получение первой работы, которая, может быть, уровень доходов там не будет такой большой, но мы знаем, что там есть перспектива. Они считают, что они видят, что на этой работе могут...
1: То есть можно карьеры, не завтра, а послезавтра?
0: Можно послезавтра. Да. Они готовы отодвинуть срок получения своих финансовых запросов на определенном уровне. Готовы ради того, чтобы выйти на работу и начать как бы спокойно двигаться там. Видеть, что это действительно может привести через какое-то количество лет материальным изменениям, статусным изменениям. Да, это существует.
1: Станин Валерьевич, вот он еще 3 минутки, хотел еще вот какой вопрос задать. А есть ли, ну, наверняка есть, но как формируется, я так в кавычках назову, заказ от государства на исследование в данном случае? Что сейчас, какие творческие планы, да? То есть что нужно в первую очередь государству знать об общественном мнении в ближайшее время? Какие-то, может быть, новые есть идеи, технологии, которые будут применяться?
0: Знаете, много лет назад, уже пару десятков лет назад, когда государство стало намного более активнее пользоваться работой социологов, прикладных социологов, те, которые эмпирику собирают. Я могу сказать, в свое время, в 2004 году, мы провели 18 исследований федеральных в ЦИОМ. А сейчас в год проводится больше 800. Соответственно, на сегодняшний день создана мощнейшая система, такой, я не знаю, в мире, где есть тотального исследования общественного мнения с точки зрения обратной связи. В ежедневном режиме собираются данные, общероссийские, национальные данные по самым важным вопросам, которые волнуют общество. Это вопросы, ну, что нас волнует? Доверие к власти. Если есть доверие к власти, легче проходит реформа. И вообще происходят разные изменения. Потом вторая история. То, что действительно в разных сферах мы хотим изменять. Мы должны тестировать. Тестировать для того, чтобы эти изменения были на благо, а не могли, как, вообще могут не зайти.
1: Чтобы не были бесполезны. Да,
0: будут бесполезны, не сработают в нужную сторону. То есть мы тестируем как и точки роста, так и точки развития. Потому что если мы хотим, чтобы развитие было более эффективным, было более быстрым, более точным и более стратегичным, мы должны готовить изменения, исходя из как раз запросов тех групп, ради которых изменения эти делаются.
1: На Дальнем Востоке это чувствуется?
0: Это чувствуется изменение, которое уровень доверия здесь вырос за последние десятилетия существенно, потому что, знаете, были такие красные регионы, дальневосточные считались регионом таким оппозиционным. Это суровые, прекрасные люди, которые, но на самом деле сейчас они видят как бы обратную связь, что власть делает для них, власть меняется. И по регионам мы смотрим, работаем с регионами Дальнего Востока, мы с КРДВ работаем, Корпорация развития Дальнего Востока. Люди с огромным уважением и системно относятся к тому, ну, к людям, к власть, к людям, к тому, чтобы эти изменения, которые происходят, действительно оценивались, действительно привели к изменению ситуации. В чем изменение ситуации? Удовлетворенной жизнью.
1: Ну да.
0: Желание здесь жить, не уезжать из этого региона.
1: Спасибо, Станислав Валерьевич.
0: Детей. Да. Как, вот главные критерии, которые мы считаем, что уровень...
1: И они становятся менее суровыми. Время, к сожалению, да. Вот теперь у нас заканчивается. Константин Абрамов, генеральный директор Фонда содействия изучения общественного мнения, председатель Общественного совета при Министерстве труда и социальной защиты Российской Федерации. Спасибо вам большое. Удачи на форуме. Спасибо, что зашли.
0: Спасибо.
2: Восточный экономический форум 2026. Дальний Восток. Развитие во благо людей. Духовный путь может начаться с одного вопроса.
3: Здравствуйте, меня зовут Дима. Я хотел задать вопрос, почему дьявол выбрал сторону зла, а не добра?
2: Час Островского. Священник Павел Островский ответит на ваши вопросы в прямом эфире.
4: Доброе утро, отец Павел.
5: Я в эфире, да?
6: Меня зовут Владей.
7: Меня зовут Анна.
8: У меня есть к вам небольшой вопрос.
9: Давайте, здрасте.
2: Звоните по четвергам в 9 вечера и по субботам в 8 утра на радио «Спутник». Импортозамещение в действии. Страницы «Радио Спутник» ВКонтакте и «Одноклассниках». Будьте с нами, общайтесь с ведущими, становитесь звездами нашей радиостанции. В жизни каждого человека есть место шекспировским страстям, благородному донкихотству и даже выстрелам из чеховских ружей. Доказано программой «Секс-культ-просвет». Каждую субботу в 8 вечера драматург Вика Никифорова и журналист Лена Караева рассматривают действительность через призму культуры. Находят все отсылки и аллюзии от «Яблока раздора» и до наших дней. «Секс-культ-просвет». Интеллектуальная провокация в неповторимом авторском стиле. На радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. «Радио Спутник». Новости.
10: В студии Ирина Прокудина. Здравствуйте. 4 человека погибли, еще 5 мирных жителей ДНР получили ранения в результате атаки дронов. Всем пострадавшим оказывают медицинскую помощь. Об этом сообщил глава республики Денис Пушилин. Он уточнил, что жертвами обстрелов стали женщины и мужчины в селе Приморское. На автодороге Ялта-Кременевка при атаке на грузовой автомобиль погиб мужчина. Более 970 бойцов, которые вернули со спецоперации, переобучились в Приморье. Об этом сообщил глава региона Олег Кожемяка на встрече с президентом России Владимиром Путиным. Бесплатные курсы действуют при каждом из 40 колледжей края. Владимир Путин ранее прилетел во Владивосток, где примет участие в Восточном экономическом форуме. Кроме того, Кожемяка доложил о ситуации в экономике региона. Прирост за прошлый год в инвестициях составил порядка 150 миллиардов рублей. Руководитель российской дипмиссии при Евросоюзе категорически отверг обвинения в адрес Москвы после инцидента с беспилотником в Лейпциге. Он назвал произошедшее провокацией, призванной отвлечь европейцев от внутренних проблем ЕС, говорится в комментарии по спредству. Ранее глава дипломатии ЕС Кая Каллас сообщила, что произошедшее якобы имеет признаки терроризма, который спонсирует государство и связало его с Россией. Полиция Лейпцига сообщила 5 августа, что сотрудник аэропорта города обнаружил дрон со взрывчаткой в зоне безопасности грузовых авиаперевозок. Множество произведений саудовских авторов в переводе на русский язык представлены на международной книжной ярмарке, которая открылась в Москве. Об этом рассказал РИА Новости генеральный директор отдела по литературе Саудовского управления по литературе, публицистике и переводу Халед Ас-Самити. Он отметил, что таким образом королевство стремится донести голос арабских авторов до российской интеллектуальной общественности. Кроме того, указал представитель королевства, группа саудовских писателей участвует в мероприятиях, проходящих за пределами павильона, где они делятся своим опытом и обсуждают литературные связи между Саудовской Аравией и Россией. Картина «Красочная жизнь» Василия Кандинского может уйти с аукциона «Кристис» в Лондоне за более чем 30 миллионов долларов. Об этом сообщают СМИ. Ранее картина находилась в коллекции городской галереи в доме Ленбаха в Мюнхене, а 3 года назад после судебной тяжбы была возвращена наследникам магната Эммануэля Левенштейна, который владел ей до конфискации нацистами в 1940 году. На картине изображен пасторальный пейзаж с паломниками, крестьянами, святыми, дворянами, матерями и детьми. Еще больше новостей в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей через полчаса.
2: «Радио Спутник». Разберемся. Москва, 91.2 FM. Место встречи – Владивосток. Радио «Спутник» на Восточном экономическом форуме 2026.
1: Радио «Спутник» продолжает свою работу на Восточном экономическом форуме. Александр Кузьмак в студии. Здравствуйте снова. В нашей студии Сергей Николаевич Катырин, президент Торгово-промышленной палаты Российской Федерации. Сергей Николаевич, здравствуйте. Спасибо большое, что пришли.
5: Спасибо, что пригласили.
1: Работы, подозреваю, сколько у вас здесь, разные, какие объемы. Но начать я хотел бы не с этого. Я честно признаюсь, мне очень интересна была ваша биография. Она очень насыщенная. Она, скажем так, как трудовая биография началась в Советском Союзе. И почему задаю этот вопрос в начале? Потому что сейчас во многих вещах и в словах президента, и в словах многих наших экономистов прослеживается четкая линия на восстановление даже по смыслу связей в понимании того, что Советский Союз очень многого добился в экономике в свое время. И многие решения в Советском Союзе были верными. Только прошло время, когда мы начали сейчас снова это понимать. А у вас огромный опыт в этой области. Очевидно, да. Вот. Я не намекаю на возраст, но тем не менее. Поэтому вопрос. Как это работает сегодня? Как это может помочь, в особенности именно с высоты вашего опыта?
5: Ну, прежде всего, я хочу сказать, что меня как раз сформировала советская система.
1: Поэтому и спрашиваю.
5: Да, да, потому что была четко, абсолютно четко выстроена система подготовки кадров. Ну, вот начиналось все с октября. То есть, лидеров, так сказать, вот откристаллизовывали как... Смотрели вот в октябрятах.
1: Я застал, да.
5: Да, в пионерах, да. Председателем там совета дружины уже избирали каких-то ребят, которые уже свои какие-то лидерские качества. Потом комсомол. Я когда в комсомол вступили, я был первым комсоргом в классе. То есть меня сразу ребята избрали комсоргом группы. Потом в институте я прошел все ступеньки от комсорга группы до секретаря комитета комсомола всего института. Было там у нас 7 с лишним тысяч комсомольцев. Естественно, что потом я там командовал студенческими отрядами, у меня уже было 46 тысяч бойцов и так далее. Но я к чему это рассказываю?
1: Сегодня уже у вас количество людей в организации вас не волнует, да?
5: Где-то в фильме было сказано, по-моему, что если научиться командовать 3, то дальше уже не имеет значения количество. Тому, что определяли лидеров и выкристаллизовывали их на всех этапах жизненного пути. И, естественно, потом, так сказать, их продвигали там по партийной, комсомольской, по советской линии, там, профсоюзной и так далее. Но случайных людей практически не было. Это была большая редкость. Из-за флабов попасть в министра или в премьер-министра было невозможно категорически. И в министерстве оказаться без какого-то практического опыта на работе, что называется, на земле в своей отрасли, было тоже невозможно. Поэтому, мне кажется, это была очень хорошая система с точки зрения отбора кадров. Если вот идеологически все вещи, так сказать, отбросить, то, конечно, это была четко выстроенная система, которая давала свои результаты. И неправда, что там где-то в комсомоле или где-то были какие-то одни блатные. Ну, иногда на постном масле. Потому что я вот, зная весь московский комсомол, я могу сказать, я не знаю там никого из блатных. Из рабочих, из разных семей совершенно. У нас мать одна растила, у меня отец очень рано умер, нас трое. И естественно, что в современных условиях, это большой вопрос. Смогли бы мы все там получить образование, мы все среднетехническое, потом с младшим братом и высшее образование получили, и так далее. То есть эта система в этом плане, конечно, работала, давала возможности практически неограниченные, заботилась о том, чтобы отбирать именно действительно достойных людей, достойные кадры, которые могли бы себя там проявить на любом поприще, в том числе и производственном, и так далее.
1: Вот переходя к текущему моменту, сегодня вам в вашей работе в торгово-промышленной палате вообще во взаимоотношениях, в экономических взаимоотношениях с другими субъектами, скажем так, этих кадров хватает или большой дефицит? Вот таких, как вы описали.
5: Конечно, дефицит есть. Есть дефициты. Я могу сказать, по некоторым направлениям достаточно большая текучесть кадров, где нужны эти навыки общественного деятеля, где нужны... А у нас работа с бизнесом, это работа с людьми. Работа с людьми, как раз то, о чем я бы рассказывал, это как раз школа работы с людьми.
1: Коммуникация.
5: Да, коммуникация. И не все сегодня, он может быть очень умным, очень, так сказать, знающим человеком, но не каждому дано выстраивать такие доверительные, я бы даже сказал, отношения в коллективе своем, с подчиненными, с бизнесом, с коллегами, и так далее. И это далеко не каждому дано. И мы в палате тоже сталкиваемся с тем, что приглашаем на работу, начинает человек работать в течение испытательного срока, мы понимаем, что не получится, не получается ничего с точки зрения именно коммуникации, с точки зрения именно того, чтобы сложились на, как это говорят сейчас, чтобы была химия, да, между людьми, чтобы была химия, так сказать, в коллективе, чтобы была химия с торгово-промышленными палатами региональными, с бизнесом и так далее. Поэтому, да, и в бизнесе это происходит. И бизнесмены, кроме того, что, так сказать, надо обладать знаниями в своей отрасли, конечно, это тоже коммуникации. Это тоже партнеры, это те же кто вам комплектующие поставляет, это те, кому вы продаете, это те,
1: цепочка.
5: Кто
1: за рубежом.
5: Да. Конечно, цепочка и туда, которая к вам идет, цепочка, которая от вас идет. Естественно, что, конечно, сегодня вообще кадровый дефицит квалифицированных, в первую очередь, людей. Ну и, конечно же, и в бизнесе это тоже проблема. Ведь не каждому дано и бизнесом-то заниматься. Понимаете, уже много людей, и никогда на Западе, например, не строили трагедии из-за того, что количество разорившихся малых компаний, оно равно примерно которым образовано. Не трагедия. Это иногда это причина, то, что человек не попал не туда, где он должен быть по жизни, это не его место в этой жизни. Иногда, конечно, это связано с тем, что в этой отрасли, может, у него уже не складывается что-то. Бизнес же, он малый бизнес, гибкий очень. Uh-huh. Перестраивается, организовывает другую форму, других партнеров, другой бизнес начинается и так далее.
1: Адаптируется.
5: Да, во многом, конечно, и это то, что кому дано, кому не дано.
1: Вот теперь переходим как раз к текущему моменту, к форуму, который сейчас проходит в Владивостоке, к Дальнему Востоку. И хотелось бы, вы сказали про цепочки, какое место сегодня в государственной стратегии, в стратегии президента, вообще в экономической стратегии страны занимает именно торгово-промышленная палата с точки зрения взаимоотношений с бизнесом? Это такой общий вопрос. И второй вопрос применительно к Дальнему Востоку. Вот непосредственно здесь каковы основные задачи, такой заказ у торгово-промышленной палаты?
5: Ну, начнем с того, что стратегия на весь этот век, на это столетие, провозглашена президентом, это развитие Дальнего Востока и Сибири. Прежде всего, Дальний Восток и Арктика. И многое из того, что делается, и территория опережающего развития, и порт Владивосток, и многое другое, то, что происходит на Дальнем Востоке, оно все как раз в рамках этой логики, о том, что здесь в первую очередь. Главное, одна из главных задач — создать условия, комфортные условия, максимально комфортные для тех, кто живет на Дальнем Востоке. Остановить отток населения, перейти к тому, чтобы не только стабилизировать, но и наращивать эти населения. Поэтому тысячи проектов, которые сейчас реализуются, 4 с лишним тысячи сейчас проектов, которые реализуются на Дальнем Востоке, И большинство из них, так сказать, связано, конечно, с производством, высокотехнологичным производством. Хотя есть, конечно, и там разработка сырьевых, так сказать, моделей, но, тем не менее, высокотехнологичный. Там вот Амурский газокомбинат, так сказать, этот завод, который там строится.
1: Это, уникальный, да?
5: Да, уникальнейшее вообще предприятие таких в мире, это раз, да, я обчелся. Поэтому... И для страны у нас, по-моему, первый такой, такого масштаба и по переработке. То есть здесь, конечно, и многое очень делается для того, чтобы кадры ощущали, люди себя ощущали здесь не оторванными от страны. И с точки зрения культуры, с точки зрения коммуникации, с точки зрения услуг всех видов, с точки зрения культуры.
1: Качество жизни.
5: Качество жизни, да. И, конечно, в этом плане многое сделано, но еще предстоит, я думаю, еще больше сделать. Движение есть. С точки зрения торгово-промышленных палат, о которых говорите, у нас в стране работает на сегодняшний день 130 торгово-промышленных палат. Филиалы представительства, которые они образуют в муниципальных образованиях, дают нам сегодня возможность охватывать 350 городов и населенных пунктов Российской Федерации, где торгово-промышленная палата присутствует и работает. Это возможность, как вы понимаете, дойти до бизнеса практически в любой точке России. А для Дальнего Востока, ну, здесь и расстояние, как вы понимаете, огромное, да. Нам, конечно, важно, чтобы палаты здесь работали с бизнесом и максимально могли работать дистанционно. Доехать каждому предпринимателю до палаты во Владивосток со всего там Приморского края или там на Камчатке или где-то на Сахалине и так далее, ну, тем более в Якутии, да,
1: там еще холодно.
5: Крайне, да, затруднительно. Поэтому, конечно, мы делаем упор, и у нас ну, где-то в течение прошедших там 5 лет происходила трансформация и в кадровом плане тоже. У нас достаточно молодые кадры, которые, ну, с точки зрения опыта работы в палаты, которые пришли в палаты. И сегодня мы максимум усилий мы прилагаем к тому, чтобы дистанционно обслуживать бизнес. Все услуги, которые мы предоставляем бизнесу, а у нас есть услуги, которые нам делегированы государством. Это сертификаты происхождения товара, это обстоятельства форс-мажора мы подтверждаем. Ну, не буду все перечислять, но там достаточно большой блок вопросов, которые правительство делегировало нам, которые мы должны выполнять для бизнеса. Наша задача максимально сделать это, быстро делать, качественно это делать, и максимально удобно для бизнеса, но и дешево, конечно, желательно, по крайней мере. Вот. Но все основное мы стараемся перевести в цифру и вот дистанционно дать возможность бизнесу работать.
1: Это такие госуслуги только для бизнеса?
5: Да, но у нас кроме госуслуг есть еще, так сказать, набор огромный там услуг, которые не государство нам делегировало, что называется, с рынка. Вот. И мы стараемся и в этом плане тоже цифровизацию проводить. Ну, я думаю, что вот на сегодняшний день у нас, да, сложился достаточно успешный, я бы сказал так, да, хороший, достойный коллектив руководителей палат на дальневосточных. И достаточно неплохо себя проявляет. Мы это и по отзывам губернаторов знаем, потому что они, большинство из них отзывается позитивно о том, какая роль играет палата у себя в регионе и как она, так сказать, отвечает на требования бизнеса.
1: Я правильно понимаю, что в этом смысле можно торгово-промышленную палату назвать некой связкой между государством и бизнесом?
5: Абсолютно точно. Вообще, сами палаты, которые возникли еще в 1599 году, первая в Марселе, она называлась торговой, ну, тогда промышленность, как вы понимаете, не очень. Да, это объединение купцов для защиты и представления своих интересов, как внутри, так и за пределами своей страны. Это основная связка между бизнесом и государством, между бизнесами, то есть это российский бизнес с зарубежными бизнесами там, и так далее. Поэтому этот институт существует везде, во всех странах. Он по-разному складывается, разное законодательство, разная система выстраивания. Есть система с обязательным членством, такие там центральноевропейские, западноевропейские страны. Началось с Франции, с Наполеона, опять же, так сказать, не очень любимого нами гражданина. Он в 1808 году, значит, издал декрет, по которому все хозяйствующие субъекты в обязательном порядке должны быть членами торгово-промышленной палаты, ну, тогда еще торговыми палатами. И палаты наделялись большим комплексом услуг и вещей, которые делегировали от государства этим палатам. Угу. По образованию, по аттестации, аккредитации, ну и там много чего еще. Так что у них там такая система, как континентальная называют часто. Островная — это то, что там Великобритания, Соединенные Штаты.
1: Но у нас континентальная.
5: Нет, у нас как раз добровольное членство. Угу. То есть кто хочет, тот член палаты, кто не хочет, тот не член. Поэтому у нас...
1: Но это правильно, на ваш взгляд, так вот?
5: Хочу сказать, что на сегодняшний день, наверное, это наиболее оптимальная система, потому что для того, чтобы обязательно быть... Вот и в некоторых странах, там, например, в Нидерландах, угу. там есть движение против обязательного членства. Там оно есть, но очень серьезная прослойка бизнеса против него. Говорят, товарищи, мы платим взносы в эту палату в обязательном угу. порядке, а мы услуги их не пользуемся, они нам не нужны.
1: Ну да.
5: Нафига нам эта такая система нужна и так далее. Поэтому, есть, конечно, свои за и свои против, но естественно, что добровольное членство, оно более демократичное.
1: А вот, Сергей Николаевич, вот с точки зрения вот именно сейчас, потому что роль государства в нашей экономике велика, и очевидно, что государство прикладывает все усилия для того, чтобы, опять же, поправьте, если я не прав в формулировке, в общем, контролировать ситуацию в развитии страны, особенно когда речь идет о крупных проектах.
5: А какое государство не заботится, чтобы контролировать человека?
1: Да, я согласен. Но я имею в виду, что большая часть инвестиций сейчас идет именно от государства в этом смысле. Торгово-промышленная палата занимает, получается, место не только между бизнесом и государством, но как между молотом и наковальней. Ну, то есть она должна учитывать те и другие интересы. И вот в связи с тем, как развивается Дальний Восток, просто хочется чуть поконкретнее поговорить именно про регион Дальнего Востока. Здесь сейчас что сложнее в этой ситуации? То есть где, на какой стороне больше трудностей? На стороне исходящей, то есть государства, или на стороне входящей, то есть бизнеса, имея в виду деньги, новые проекты, люди, где сложнее?
5: Это зависит от того, кого вы будете спрашивать. Государство вам скажет, что больше всего трудностей в государстве, а бизнес скажет, что больше всего трудностей.
1: А вы что скажете?
5: Да я думаю, что объективно, конечно, и тех, и других. Uh-huh. Сложностей хватает. И вы совершенно правильно сказали, что иногда мы получаемся между молотом и наковальней. И когда нам предложение формулируют для правительства, для президента, наши предприниматели, а мы в год сопровождаем порядка 100, даже больше 100 законов. Что значит сопровождаем? Мы в Госдуме от момента появления работаем в экспертных комиссиях, на каждом этапе свои предложения формулируем. Так вот, когда бизнес формулирует свои предложения, и мы обобщаем эти предложения, мы исходим не только из интересов какого-то региона, в том числе вот дальневосточного, но мы должны объективно оценить, а возможности у государства есть вот это все выполнить, что мы нарисуем? Или это хотелки, которые сразу, так сказать, можно угу. отложить, и на данном Прожекты. Этапе развития это реализовать невозможно. Поэтому мы стараемся, конечно, реалистичные вещи доносить до государства, в лице министерств, ведомств, правительств, и так далее. К нам приходит на оценку регулирующего воздействия, за прошлый год, по-моему, 1200 таких нормативных актов, которые мы должны были оценить. Это не только проекты законов. Это проекты различных решений правительства, различных министерств, ведомств и так далее.
1: Непосредственно касающихся бизнеса.
5: Да, конечно, только это. И мы даем оценку и стараемся опираться, прежде всего, на тех, кто работает на земле. Вот в данном случае как раз на дальневосточников, когда касается рыбы, рыбного промысла, когда это касается
1: строительства кораблей,
5: когда это касается логистики, международной логистики, потому что не называют Севморпуть у нас здесь. Компания «Феска» активно работает на азиатские регионы, базируется именно здесь, естественно, в Владивостоке. Поэтому наша задача, естественно, вот в этом между молотом и наковальней все-таки какие-то реалистичные, оптимальные, на наш взгляд, по крайней мере, решения. Но основываться они должны обязательно на мнении бизнеса. Без него никакие решения мы подготовить не можем. У нас в Москве корабли не ходят, ледоколы у нас не ходят, нефть мы там не качаем, уголь не добываем и много чего еще не делаем. Поэтому, естественно, мы обращаемся. Восточники, надо отдать должное, это, конечно, многом зависит еще и от лидеров палат, но откликаются и на вещи, которые прежде всего касаются Дальнего Востока, законодательства, по территориям опережающего развития, когда готовился мы там огромный вал, предложений, и так далее. Поэтому и сейчас, когда множество режимов преференциальных, все бизнес говорит, ребят, сделайте один режим, простой, доступный, чтобы просто можно было выбирать.
1: Правила игры?
5: Да. по сути. Какие преференции, угу. Да. Ну, так, чтобы не лазить там по разным этим схемам, там угу. Что-то в Торе, что-то там в свободный порт Владивосток, угу. Что-то там еще в каких-то нормативных. Давайте сделаем преференциальный режим Дальнего Востока, который будет понятным, простым, но будет подсказывать, в каких ситуациях, какому бизнесу, в какой вот преференциальный режим проще всего окунуться.
1: Вот про Торы хотелось бы чуть подробнее, потому что ведь в случае с территорией опережающего развития инициатива у государства, очевидно.
5: Ну, конечно.
1: Вот. А поскольку она у государства, то государство дает бизнесу некий заказ. Но вот, ну, условно, в кавычках, да. Но если раньше мы начали с советских времен, партия сказала, комсомол ответил «есть», то сейчас же государство не может сказать, а бизнес ответить «есть». У него есть свои интересы, у него есть свои коммерческие интересы и так далее. Как эта цепочка работает? Как бизнес встраивается?
5: Вы выстраиваете преференциальный режим как государство.
1: Законодательно?
5: Да. Вы выстраиваете преференциальный режим, вы говорите, что вот если вы придете в эту территорию опережающего развития, а мы там хотим, например, газ перерабатывать, то у вас будет, налогов не будет, у вас там, да, вот мы вам подведем дорогу, газ, свет там, и тепло там, и так далее. И вот так, но на этих условиях тогда вы можете прийти, и вот нам надо, чтобы вы занялись этим. Ну, тогда там, если хочешь ты этим заниматься, идешь, не хочешь, не идешь. Но выбор, что называется, в этом плане есть. А не то, чтобы там на территорию прийти с любым. Ну, если мы формулируем и формируем какую-то производственную программу на данной территории, угу. Да, исходя из интересов Дальнего Востока, данной там области, регионов, республики, то, естественно, что мы должны сформулировать и посылы, что мы даем для того, чтобы вы вошли и вот именно этой темой позанимались.
1: Отдельная тема, конечно, международная, ну и Китай в первую очередь, поскольку главный партнер. Вот не все смотрят нашу трансляцию, но для тех, кто не смотрит, скажу, что Сергей Николаевич улыбнулся. Потому что это... А почему вы улыбнулись? Китай ведь это сейчас... Ну вот только что Владимир Путин встречался опять с Си Цзиньпином. Объемы сотрудничества растут. Трудности какие в этом смысле? Вектор какой? Тут же бизнес без него вообще никак, да?
5: Ну, вектор, естественно, развития, наращивание объемов, взаимной
1: Можно
5: торговли.
1: Можно быстрее, например?
5: Я думаю, что можем, но вот я уже неоднократно над этим высказывался. Меня, например, что беспокоит, честно говоря, что мы вот зависели от Европы во всем. Сейчас взяли оттуда, ну, нас, можно сказать, попросили, да, ушли, и все это же берем теперь в Китае. Ну, нельзя нам зависеть от какой-то одной стороны. При самых, так сказать, хороших отношениях там, Китаю, китайцам и наших связях и так далее. Диверсифицированная должна быть внешняя торговля, обязательно. Нельзя зависеть от одного партнера. Поэтому, естественно, что да, Китай — это самый мощный, и надо сказать, что в трудную минуту нас поддержал, при том, что у нас, когда у нас там Европа все отказала поставлять оборудование и так далее... Китайцы нас, конечно, во многом выручили в этом плане. Но развивать надо, конечно, в нескольких направлениях. И Азиатский, Тихоокеанский регион, он большой. Вот мы сессию проводили сегодня там по ОСЕАНу. Огромный, 600, почти 80 миллионов жителей.
1: Да.
5: Ну, представляете, какой рынок, да? Причем разнообразие, это же 11 стран. Это разнообразие. У нас с ними, кстати говоря, очень диверсифицированная это самая торговля внешняя. У нас там не только наши там, углеводороды и энергетика. Там и оборудование, там и медицина, там и фармацевтика. И там,
1: интересный рынок для бизнеса.
5: Питания. Очень. На мой взгляд, очень. Вот знаете, сегодня одна мысль очень интересная позвучала, она мне очень понравилась. И иногда мы называем страну дружественной. Но работать, войти в бизнес в этой стране и работать в этой стране, несмотря на то, что мы их считаем дружественными, крайне трудно. И иногда просто невозможно в силу различных...
1: Протекционистские какие-то истории, да?
5: Ну, у каждого свое законодательство, каждый формирует свой рынок и защищает по-своему. А иногда это там, ну вот, вроде как, и, ну, дружественно, но... Когда начинаешь работать, вот это по-настоящему дружно с точки зрения и входа в этот рынок, и с точки зрения работы на этот рынок. Вот ОСЕАН, страна ОСЕАН, это как раз дружно во всех отношениях. И формально, и неформально. И многие вещи они стараются делать по нашей просьбе, так сказать, подстраиваясь с тем, чтобы мы могли развивать там ту же торговлю продуктами питания там, и так далее. И в этом плане, да, стараются идти навстречу. Вот это формально, может быть, мы считаем их дружественными, а работать там не сможем.
1: Буквально минутку у нас осталось. Хотел спросить о впечатлениях, ну, поскольку понятно, что о динамике. Вот вы видите эту динамику, как она для вас выглядит в двух словах? Динамику развития Дальнего Востока, развития бизнеса на Дальнем Востоке. Видите прогресс?
5: Вы знаете, я даже могу сказать, что даже внешне этот прогресс виден. Я в Владивостоке, как вы догадываетесь, каждый год бываю, поэтому могу наблюдать, и как Владивосток меняется, город меняется. И я вам хочу сказать, как меняется повестка того, что мы здесь обсуждаем.
1: Да.
5: И бизнес, который сегодня вот выступал там на этой сессии ASEAN, да, как раз уж мы за нее я зацепился. Вот это другая тема. Это не купи-продай, это не построй.
1: Step-by-step.
5: А говорят,
1: да?
5: Уже выступает вот, автор, там, владелец, учредитель этой компании, сети даже компании. Он цифровик, он, так сказать, там, этот айтишник. И он говорит, а вот мы готовы к вам прийти в ASEAN с нашими цифровыми решениями в этой области, с умным городом прийти, с этим прийти. Об этом же говорят министр Вьетнама, замминистра и так далее.
1: Простите, что перебиваю, время у нас заканчивается. Мы очень будем рады, если вы будете готовы прийти к нам снова. Будем очень рады вас видеть. Интересный разговор. Сергей Катырин, президент Торгово-промышленной палаты Российской Федерации, был у нас. Удачи вам на форуме. И, ну, собственно, и удачи в вашей работе. Спасибо.
5: Удачи нам всем. Спасибо.
1: Спасибо.
2: Восточный экономический форум 2026. Дальний Восток. Развитие во благо людей. Каждому поколению свои сайты и ресурсы. Вы уже отыграли в агентов и расстались с Асией. Вы сохраняли контакт с друзьями и торговали лицом на книге. Вы в совершенстве изучили трубу, как импортную, так и свою, русскую. Началась вторая четверть 21 века. Будьте современней. Вылезайте из телеги. Радио «Спутник» в мессенджере «Макс». Наш адрес – радио, _ «Спутник». Узнать за 90 секунд. Некоторые уверены, гораздо хуже откровенной лжи только полуправда. В ней фальшивые концепции подкрепляются реальными фактами, и потому разоблачить их сложнее. Яркий пример – утверждение о том, что игорные дома намеренно не имеют окон и часов на стенах, чтобы игроки забывали о времени, а внутреннее пространство устроено в виде лабиринта, из которого, не перепробовав разные виды игр, очень сложно выбраться. Да и желание пропадает, когда вокруг столько переливающихся огнями соблазнов. В столице этого бизнеса, Лас-Вегасе, на первых порах так и было. Владельцы заведений шли на любые хитрости, чтобы заманить людей и как можно дольше их не отпускать. У многих посетителей напрочь исчезало чувство времени. Они сутками путешествовали по закоулкам казино в поисках удачи. Платить за это приходилось большими деньгами. Сегодня владельцы казино оправдывают отсутствие окон в уже построенных зданиях бликами, которые те отбрасывают на карты и автоматы. А архитекторы заявляют, что в новых проектах оконные проемы предусмотрены. В Великобритании это даже закреплено законодательно. Так что сегодня заговора игорных домов против клиентов вроде бы нет. Но это не значит, что его не было раньше. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 11 часов вечера. В Донецке и Сухуми столько же. В студии Ирина Прокудина. Здравствуйте в этом выпуске. Киевский режим препятствует поездкам представителей МАГАТЭ на Запорожскую АЭС. Конфликт с Ираном полностью нарушил логистику ВМС США. Дональд Трамп заявил, что с Канадой у него самые сложные переговоры. Подробности далее. Президент России Владимир Путин обсудил с губернатором Приморского края Олегом Кожемяко создание четырехполосной трассы Владивосток-Хабаровск. Глава государства, завершая первый день рабочей поездки на Дальний Восток, провел отдельную встречу с главой Приморского края. Кожемяко затронул ряд вопросов. Он сообщил, что Росавтодор ведет работу. Кожемяко отметил, что темой они занимаются совместно с губернатором Хабаровского края, поскольку дорога связывает два региона. Владимир Путин ранее прилетел во Владивосток, где примет участие в Восточном экономическом форуме. Режим Зеленского продолжает попытки не допустить любых поездок представителей секретариата МАГАТЭ на Запорожскую АЭС через территорию России. Это доказывает рост интенсивности ударов киевского режима. Об этом заявила в интервью РИА Новости официальный представитель нашего МИДа Мария Захарова. Ранее дипломат сообщила, что Украина сорвала визит гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси на Запорожскую АЭС и в Энергодар, который планировался в конце августа. Конфликт с Ираном полностью нарушил логистику ВМС США, отрезав доступ кораблей к базам на Ближнем Востоке. Об этом пишет газета «Нью-Йорк Таймс». Как отмечает издание, 28 февраля Иран уничтожил критически важную базу материально-технического обеспечения ВМС США в Бахрейне. В то же время другие порты в регионе остаются вне доступа американского флота, поскольку находятся в зоне действия иранских ракет и беспилотников. Теперь американским кораблям приходится пополнять запасы прямо в море каждые 5 или 6 дней из-за отсутствия доступа к ближайшим базам в регионе, что создает потенциальные риски как для принимающего припасы судна, так и для судноснабжения, сообщает издание. Президент США Дональд Трамп заявил, что с Канадой у него самые сложные переговоры. Как заявил глава Белого дома, Канада осмелела. По словам американского лидера, в торговле между странами нет паритета. Северный сосед якобы пользуется штатами, потому что прошлые американские лидеры это позволяли. Ранее президент США подписал указ о переименовании озера Онтарио, входящего в систему Великих озер и разделяющего территорию двух стран, в озеро Америка. Это решение предваряли торговые разногласия с канадской провинцией Онтарио и федеральным правительством Канады. Матчи женских и мужских футбольных чемпионатов Аргентины будут приостановлены на 10-й минуте в честь Лионеля Месси, который ранее объявил о завершении карьеры в сборной. Об этом сообщается в документе на сайте Ассоциации футбола Аргентины. О решении нападающий сообщил в понедельник. Всего форвард сыграл за команду 207 матчей и забил 125 мячей. Вместе с национальной командой он дважды выигрывал Кубок Америки и стал чемпионом мира в 2022 году. Еще больше новостей, а также фото и видеоподробности значимых событий, которые происходят в России и в мире, есть в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей в середине часа.
0: Вы слушаете «Радио Спутник».
2: Вы слушаете информационный час на «Радио Спутник», в студии Яля Сухобалова. И начнем с того, что вице-премьер Александр Новак рассказал о ситуации в топливной отрасли, которая уже достаточно большое количество времени заботит огромное количество людей. И защита нефтеперерабатывающих заводов за последние месяцы серьезно усилена. Бизнес относится ко всему ответственно. Власти и компании делают все, чтобы ускорить ремонты. Также графики плановых работ сдвинуты на более поздние сроки. Но НПЗ в России сегодня защищены лучше, чем в ОАЭ. Как на это все влияет на цены, на доступность топлива в регионах, обсудим вместе с нашим экспертом, эксперт финансового университета при правительстве России, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. С нами на связи Игорь Валерьевич. Здравствуйте.
3: Здравствуйте.
2: Игорь Варелевич, вот это такое очень сильное заявление по поводу того, что НПЗ в России сегодня защищены гораздо лучше, чем в Арабских Эмиратах. Расскажите, пожалуйста, подробнее обо всем, что происходит сейчас.
3: Ну, это заявление, оно было сделано на фоне того, что во многих разных соцсетях появились кадры, где сняты такие железные конструкции вокруг бочек в Объединенных Арабских Эмиратах, емкости для хранения нефти, либо нефтепродуктов. Вот. И это всех впечатлило, что вот, смотрите, какую-то железную конструкцию выстроили. Но на самом деле здесь, во-первых, это не нефтеперерабатывающий завод. И когда Александр Новак говорит, что у нас НПЗ защищены, то здесь имеется в виду, что мы никакие конструкции в Объединенных Арабских Эмиратах вокруг НПЗ вообще не видели. И все-таки НПЗ это гораздо больше даже по площади на объект, и он занимает зачастую даже десятки квадратных километров, вот, поэтому защитить их сложнее. Подобные конструкции у нас тоже есть вокруг топливных баз, но там есть свои ограничения, в том плане, что зачастую и технический надзор, и пожарные службы, они вводят свои требования, чтобы можно было подъехать. И иногда эти требования противоречат тому, как компании хотят, в общем-то, тоже вот выстроить некие конструкции, сетку рабицу натянуть и так далее. То есть зачастую нельзя, там запрещают наварить какой-то уголок на емкость с нефтепродуктами, чтобы от нее натянуть вот какую-то сетку рабицу там к земле. Вот. Поэтому есть свои, и в том числе бюрократические, к сожалению, препоны в выстраивании вот такой системы безопасности. Но я думаю, что Александр Новак еще говорит о каком аспекте? О том, что основная безопасность обеспечивается не такими вот некими куполами, укрытиями, сетками, а именно профессиональной целенаправленной системой безопасности ПВО, то есть которая к нефтяным компаниям никакого отношения не имеет. То есть компания не может купить себе там, не знаю, панцирь или какую-то другую систему ПВО. И все, что, условно говоря, взрывается, какие-то противодроны, это все прерогатива именно государства. И в этом плане Россия имеет и гораздо больше опыта обороны, и сотнями летят эти дроны, и, слава богу, в общем-то, как раз-таки все они не долетают, ну, вот, до каких-то промышленных объектов. И вот об этом, я думаю, что Александр Валентинович говорит, о том, что у нас система обороны противовоздушной как раз-таки гораздо сильнее, чем у Объединенных Арабских Эмиратов, и в том числе она не зависит от других государств, потому что Объединенные Арабские Эмираты, вот эти все противоракеты и прочее, то, что ПВО у них есть, это все импортное, это поставки из США. И в этом плане они в любой момент могут оказаться оголены, в плане того, что США может сказать, ну, нам нужны в другой стране эти противоракеты, там какую-нибудь систему Патриот и прочее. Вот мы отдадим вашим соседям, Катару или там Саудской Аравии. И вы останетесь без всего, вообще никак не защищены. То есть в этом плане Россия все это производит самостоятельно и наращивает объем выпуска подобной продукции. Поэтому с этой точки зрения действительно российские НПЗ защищены лучше. Но тут нельзя сравнивать, в общем-то, и угрозу. То есть по российским НПЗ пытаются ударить там сотнями дронов. А в Объединенных Арабских Эмиратах там, в общем-то, Иран, когда пытался атаковать эти предприятия из Объединенных Арабских Эмиратов, он фактически всегда достигал своей цели. Вот. То есть там и угрозы такой нет. Там выпускали несколько ракет, и то они пролетели точно в цель. А по России выпускают там сотни дронов, и, слава богу, в общем-то, фактически все они сбиваются. То есть и угрозы тоже совершенно разные.
2: Игорь Валерьевич, а какая в целом ситуация с топливом в регионах? Как на это все влияют принятые правительством меры?
3: Ну, безусловно, напряженность определенная, она сохраняется.
2: Есть еще, да?
3: У нас все-таки вот август – это пиковый объем потребления еще к тому же. То есть если у нас сокращается переработка, а часть НПЗ и руководство страны об этом говорит, что по-прежнему находится на ремонтах. Вот, да, компании стараются быстрее завершить эти ремонты. И вот Владимир Путин говорил, что только 10% переработки остается в ремонте, но тем не менее есть. И это происходит на фоне пикового спроса, особенно на бензин. То есть бензин мы всегда производили гораздо меньше, чем дизельного топлива, потому что 90% от произведенного бензина в обычный год, когда нет никаких ремонтов, оно шло все равно на внутренний рынок. Получается, что если 10% от производства бензина у нас на ремонте, то уже мы на грани дефицита. Вот. Поэтому сложная ситуация остается, но тем не менее динамика положительная. Мы видим, что больше предприятий выходит из ремонтов, были сдвинуты плановые ремонты попозже, чтобы их провести, потому что, опять же, чем ближе к зиме, тем меньше мы потребляем и бензина, и дизеля. Поэтому вот эти предприятия, которые на плановый ремонт собираются уходить, вот их работы сдвигают на октябрь, на ноябрь, я думаю, что и договоренность, может быть, с белорусским НПЗ будет, чтобы они тоже попозже провели, когда у нас будет поменьше спроса, для того, чтобы не создавать какую-то напряженность на топливном рынке.
2: Игорь Валерьевич, а здесь ни в коем случае с вами не спорю, потому что в любом случае здесь я точно не эксперт, но слышала мнение от разных экспертов в этой области, которые говорят о том, что как раз сейчас не такой уж и пиковый сезон, а пиковый сезон, он больше придется на осень. Хотелось бы услышать ваше мнение по этому поводу. Что вы думаете, и если действительно это так, то почему осень может стать пиковым сезоном?
3: Ну вот если мы про бензин говорим, мы основываемся здесь на многолетних данных, когда у нас июль-август всегда были вот пиковым сезоном потребления. Вот. По дизелю там действительно немножко смазанный вот этот пик, потому что и в августе, и в июле, и в августе, и в сентябре там много потребляют за счет того, что сельское хозяйство на себя много оттягивает. Потому что у них сначала идет уборочная кампания, потом начинается посевная кампания, и вот в дизеле действительно он... так размазан и на осень тоже пиковый объем потребления. Вот. Хотя, опять же, зимой мы дизели потребляем меньше, но там другая проблема. У нас мы одна из немногих стран, которые переходят на зимний дизель. И вот тут нужно быть осторожным, нужно готовиться к тому, чтобы именно дизельно-зимнего производить много. Потому что наши основные мощности настроены на производство обычного дизеля, ну, скажем так, летнего мы его называем, но мы его и экспортируем, поэтому основные мощности вот именно летний. Вот, поэтому нужно следить и, может быть, даже какие-то заранее делать запасы зимнего дизеля, потому что от него еще зависит и железная дорога, вот, и ее обеспеченность. И вот здесь, может быть, нам заранее стоит обратить внимание именно на этот сегмент. Для сельского хозяйства это не используется, но вот именно для дальнобойных перевозок, ну, автотранспорта, для железной дороги нужно заранее подумать, какие объемы у нас дизеля мы можем производить, чтобы не было на ремонтах этих установок вот именно зимой. И, может быть, сделать заранее запасы зимнего дизеля, потому что такая специфическая обстановка сейчас, что лучше позаботиться об этом заранее. Вот. И главное не оказаться зимой, условно говоря, с тем, чтобы на ремонтах находились установки, производящие зимний дизель. Потому что его мы производим ровно столько, сколько...
2: А запасы могут помочь, да, бесперебойным поставкам, грубо говоря, чтобы все было?
3: Да, потому что если, не дай бог, в общем-то, какие-то установки производства зимнего дизеля уйдут на ремонт, в январе, в декабре и так далее, то вот тут будет сложно, потому что мы, вот опять же, производим зимнего дизеля всегда столько, сколько и потребляем, и мы на экспорт его не отправляем. То есть на экспорт идет обычный летний дизель. Поэтому такого запаса мощностей у нас там гораздо меньше. Поэтому вот тут нужно заранее подумать об обеспечении зимним дизелем себя.
2: Юрий Валерьевич, еще вопросик вам задам. А какие регионы сейчас они вот прям наиболее чувствительны ко всем этим перебоям? Где еще больше всего сложности заметны?
3: Ну, безусловно, это Крым по-прежнему, в общем-то, напряженная ситуация сохраняется, хотя ситуация там гораздо легче стала, потому что в какой-то момент вообще не продавали бензин и дизель, потому что там помимо того, что есть общестрановые наши проблемы, общероссийские, что нефтепереработка сократилась, вот предприятия были на ремонтах, так еще там и есть проблема логистики. То есть Украина охотится прямо на бензовозы, которые в том числе шли по новым регионам, и вот с весны буквально там пытались выбивать эту логистику. Поэтому там вот одна проблема накладывается на другую. Но сейчас логистические проблемы, там диверсифицировали, скажем так, маршруты доставки туда топлива, поэтому стало попроще, уже можно свободно покупать, хотя цена по-прежнему там остается высокой. И вот в целом ценовая проблема, мы видим, что и правительство первые меры предпринимало, чтобы насытить в целом рынок, а вторая волна мер была направлена на то, чтобы повлиять на цены, потому что у нас на независимых особенно...
2: Игорь Валерьевич, 20 секунд у нас с вами.
3: Да, вот там были высокие цены. Поэтому я думаю, что правительство сейчас сосредоточит свое внимание именно на этом факторе, чтобы понизить цены в рознице у независимых АЗС.
2: Спасибо. Спасибо вам огромное за такой развернутый комментарий. Эксперт финансового университета при правительстве России, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Ушаков был с нами на связи, и мы продолжаем выпуск. Министр энергетики Сергей Цивилев сообщает о том, что строительство газопровода «Сила Сибири-2» может стартовать уже в самое ближайшее время. А вот это стратегически важный проект. А почему он такой действительно стратегически важный, мы обсудим вместе с нашим экспертом, заведующим сектором энергетического департамента Института энергетики и финансов Юрий Рыков. С нами на связи. Юрий Германович, здравствуйте.
4: Здравствуйте.
2: Ну, расскажите, пожалуйста, все, что известно о проекте «Сила Сибири-2».
4: Ну, все рассказать.
2: Все, все самое важное, может быть, и интересное нашим слушателям.
4: Вот, ну, этот проект, он очень давно уже, обсуждение его ведется, там, где-то с 2020 года, вплотную. Вот, значит, это проект поставки газа в Китай через Монголию. То есть это второй такой ветка, была первая сила Сибири-1, когда-то он назывался проект Алтай и так далее. А сейчас вот сила Сибири-2, ну и вот буквально на внешнем, в Восточном форуме, значит, Владимир Владимирович предложил переименовать его в силу Байкала. Вот, он рассчитан на где-то 50 миллиардов кубических метров в год поставок. Вот, значит, объем финансирования, то есть инвестиции, которые требуются, достаточно тоже большой. Значит, ну вот можно только оценку так привести, где-то порядка 15 миллиардов только вот на сам трубопровод, если учитывать. Долларов имеется в виду, если учитывать еще инфраструктуру, то там и до 35 может дойти. Ну, вообще эти оценки все равно пока остаются, естественно, условными. Вот. И, значит, основная... Вот в прошлом году, значит, был подписан юридически обязывающий документ с Китаем. Но основная проблема в этом проекте заключается в ценообразовании, потому что Китай требует, естественно, пользуясь сегодняшней обстановкой в мире и в России, он требует очень сильно снизить цены, что не устраивало Россию, поэтому, значит, вот это все застапливалось, и вот до последнего времени непонятно, в общем-то, когда реально приступит к крайней.
2: Ну вот я смотрю, зачитаю сейчас и для наших слушателей тоже обязательно. Сила Сибири-2 – это проект экспортного газопровода с месторождения Западной Сибири через Монголию в Китай. И, как ожидается, контракт будет рассчитан на 30 лет. То есть это много, скажите, пожалуйста, или мало? Обычно такие

0: таких условиях никто его задевать не будет. Вот. Так что это вполне нормальный срок, примерно соответствующий периоду окупаемости этого проекта. Вот. Ну и он важен не только на самом деле для, вот как на Восточном форуме было сказано тоже, не только для экспортного, развития экспортного направления, а еще и для развития нашего Дальнего Востока.
1: Угу. Вот также хотела обратить ваше внимание о том, что по итогам визита президента России Владимира Путина в Китай в мае пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщал, что прогресс есть, но стороны еще не подошли к финализации договоренности. А финализация договоренности – это как раз и есть та ситуация, о которой вы говорили ранее, что Китай хочет немножечко, ну или, может быть, не немножечко снизить стоимость. Да, скорее
0: Нет,
1: всего, вот
0: не,
1: это…
0: не немножечко, а просто кардинально. То есть такого вообще не было, когда покупать газ по внутренним ценам России. Вот. Ну, это очень сильное требование. Но вот он на этом пока стоит. Я не знаю, там, как решится этот вопрос.
1: А вот хочется еще узнать, насколько мы в целом независимы от для строительства вот такого газопровода?
0: Нет, мы-то независимы. Просто
1: мы независимы.
0: Да, что у нас, ну, есть и соответствующие мощности для прокладки труб там и прочее, но просто вся финансовая нагрузка инвестиций в основном получается лежит на «Газпром».
1: Хорошо, спасибо. Спасибо вам огромное. В целом вы очень коротко, но все самое главное нам рассказали. Заведующий сектором энергетического департамента Института энергетики и финансов Юрий Рыков был с нами на связи. Мы продолжаем выпуск. Во Всероссийской ассоциации рыбопромышленников сообщают, в России наступило сельдевое изобилие, уловы радуют, запасов очень много, и цены при этом, при всем, остаются стабильными. А как удалось это, и что это значит для потребителей, спросим у нашего эксперта, руководителя информационного агентства по рыболовству Александр Савельев. С нами на связи Александр Анатольевич, здравствуйте.
2: Приветствую вас. Новость действительно сенсационное, не побоюсь этого слова.
1: Даже так? Интересно. Расскажите нам, почему?
2: Ну, во-первых, так сказать, это рекордные уловы. Такого не было никогда. То есть даже во времена СССР, так сказать, ловили в 3-4 раза меньше. Вот. Это во-первых. Но, сказать, дерзну предположить, что большинство наших радиослушателей отнесутся к ней совершенно равнодушно.
1: Почему? Тоже. Вот сплошные почему у меня к вам? Почему вы так думаете? На самом деле, ведь очень многие любят сельдь, а тут еще и говорят о том, что она будет по доступным ценам продаваться.
2: Совершенно верно. Вы верно говорите. Но, вы знаете, вот с 90-х годов усилиями, прежде всего, так сказать, норвежского маркетинга нам вбили в голову, что прикольно есть семгу и форель.
1: Угу.
2: А к сельди у нас сформировался такой, так сказать, стереотип еще, опять же, так сказать, с советских времен, когда ее из ржавых бочек продавали в магазинах. Ну, такое пренебрежительное, скажем так, отношение. Хотя, если вот объективно сопоставлять, сказать, вот эту сельдь нашу, да, и вот искусственно выращенную рыбу, то наша дикая рыба, так сказать, она несравненно выше. Несравненно. Во-первых, в рознице эта сельдь в 4 раза дешевле. В 4, понимаете? Во-вторых, сопоставляя там по микроэлементам, жирам и прочее, так сказать, безусловно, дикая рыба – это гораздо полезнее. И, кстати сказать, гораздо вкуснее.
1: Вот я как раз, вы уж простите, но я все-таки озвучу это уверенно. Наши слушатели, возможно, сейчас ощущают все то же самое, что и я. Очень захотелось картошечки, селедочки. Это же так вкусно. Еще и сельдь в масле. Это все так полезно.
2: А, безусловно, безусловно. Согласен с вами. Но, кстати сказать, я рекомендую покупать, во-первых, так сказать, сельдь свежемороженую, не соленую. То есть сказать, самим посолить ее, так сказать, по своему вкусу, так сказать, не, потому что в рыбопереработке ее стараются побольше посолить, ну, чтобы, так сказать, продлить срок реализации, да, так сказать, соль, это же известный, так сказать, давний консерватор.

0: вот, вот. Поэтому лучше купить, так сказать, вот она, кстати сказать, и дешевле будет, да, купить свежемороженую, самому посолить и есть ее без всяких добавок, без масла, без укропа, вот то, что нам часто, так сказать, предлагают в магазинах, да, с различными, так сказать, добавками. Вот лучше в чистом виде. Особенно хочу обратить внимание на алюторскую сельдь. Это вообще уникальная сельдь. Уникальная, понимаете?
1: Ну, записываем. Александр Анатольевич, а скажите, пожалуйста, вот если вернемся к улову, с чем связан такой улов?
0: Ну, это климатические, гидрометеорологические, так сказать, особенности изменения. Ну, вот посмотрите, так сказать, сейчас лососи не подошли ни к Камчатке, ни к Сахалину, никуда, в силу вот как раз этих гидрометеорологических природных явлений, так сказать, океан потеплел, поэтому, сказать, лососевую путину на Камчатке называют катастрофической, совершенно провальной, да. Но другие рыбы, понимаете, подошли тунцы. Видите, как сельдь пошла как просто каким-то фантастическим образом. Фантастический. Я еще раз хочу, так сказать, обратить внимание на то, что это гораздо полезнее, дешевле, чем вот эта вот семга, чем вот эта вот форель запакованная.
1: Александр Анатольевич, а если мы говорим как раз про семгу и форель, вот мне, знаете, сразу хочется вас спросить, а насколько наша рыба конкурентоспособна на мировых рынках? Она вообще есть там, вот сельдь, например?
0: Но в связи с этим вашим вопросом хочу обратить внимание, что вот сегодня буквально на Восточном экономическом форуме Илья Шестаков сообщил, что в Европу, так сказать, мы поставляем рыбы на 200 миллионов евро. 200 миллионов, понимаете? И в 20 какой там, я уж не знаю, первый, 22-й пакет санкций против России пытались включить рыбу, чтобы, так сказать, рыба не поступала. Но потом ее исключили. То есть, вы представляете себе, да, европейцы при всей к нам ненависти не могут отказаться от нашей рыбы.
1: Вот а я вот как раз даже, смотрите, нашла: Германия и Португалия добиваются ослабления ограничений на импорт российской рыбы.
0: Конечно, конечно. Понимаете, кушать-то хочется. И кушать хочется качественную, дикую российскую рыбу. Как они ее называют? Последний белок дикого происхождения. Рыба северных морей. Это лучшая в мире рыба. Русская рыба лучшая в мире.
1: Я уверена, мы с вами еще пообщаемся в прямом эфире, и вы расскажете, почему. Но спасибо вам за интересную беседу. Руководитель информационного агентства по рыболовству Александр Савельев был с нами на связи. Не переключайтесь, дальше будет еще интереснее.
2: В классическом детективе расследование всегда ведет пара отважных сыщиков. Шерлок Холмс и доктор Ватсон, Эркюль Пуаро и капитан Гастингс, Ева Меркачева и Василий Бейнорович. Звездный дуэт берется за самые запутанные криминальные дела. Они найдут улики, опросят свидетелей и изучат все версии, чтобы вместе расшифровать код преступления. Явка в воскресенье 9 вечера. Пароль «Радио Спутник». True Crime подкаст «Код преступления» с Евой Меркачевой и Василием Бейнаровичем. Все тайное станет явным. Заглянуть в загадочную русскую душу и найти ключ от нашего культурного кода помогает литература.
3: Без литературы осмысление идеологии государства невозможно. При помощи слова только и можно познать все происходящее.
2: Ответы на вечные вопросы ищем у классиков, хрестоматийных и актуальных.
3: Из века в век появляется какой-то поэт, который проговаривает основные базовые вещи для народа. И, слава богу, Россия такими именами не обижена.
2: В авторской программе писателя Захара Прилепина.
3: Любая нация, любой народ создается вокруг поэтической песни. Когда народ забывает свою песню, он перестает быть народом.
2: «Ключи Захара» по воскресеньям в 12 дня на радио «Спутник».
4: сколько ни ищу, все не то.
5: Ага.
4: Нужен и мужественный, и заботливый.
5: Ага.
4: Чтобы говорил интересно.
5: Ага.
4: И с чувством юмора.
5: Ага.
4: Нужен он, тот самый.
2: Ага, тот самый Бочарик. Авторская программа Андрея Бочарова. Интересно, остроумно, обо всем. Ага, тот самый Бочарик. По пятницам в 8 вечера на радио «Спутник».
4: Тот самый.
2: Для географа Земля – это карта. Для геолога – источник ресурсов. А для геостратега – поле борьбы за власть. Программа «Стратегия и власть» с Андреем Школьниковым. О политике на языке аналитики. По четвергам в 2 часа дня на радио «Спутник». Есть что сказать? Говорите. Плюс 7-495-95-95-91-2. Вопросы ведущим. Ваше мнение. Ваше слово. Нам важно это слышать. Утро на радио «Спутник» начинается не с кофе, а с бодрящего «Экспрессо».
5: Что?
2: Да, вы не ослышались. Утреннее шоу «Экспрессо». Оперативные новости, мгновенные реакции, информационное движение без остановок. «Экспрессо» – локомотив прямого эфира. Отправляется каждый будний день в 7 утра. Врываемся в повестку со сверхзвуковой скоростью. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7-495-950-6065. «Радио Спутник». Новости.
6: В студии Ирина Прокудина. Здравствуйте. Свыше 360 ветеранов спецоперации прошли реабилитацию в центре, открытом в прошлом году в Приморском крае. Об этом доложил глава региона Олег Кожемяка на встрече с президентом Владимиром Путиным. Российский лидер в рамках поездки в Дальневосточный федеральный округ встретился с губернатором Приморского края Олегом Кожемяка. Ранее глава региона сообщил, что свыше 970 вернувшихся со спецоперации бойцов переобучились в Приморье. Владимир Путин прилетел в Владивосток, где примет участие в Восточном экономическом форуме. Три мирных жителя получили ранения в селе Тимоново и городе Грайворон Белгородской области в результате атак украинских дронов. Об этом сообщил оперативный штаб региона. Там уточнили, что всем пострадавшим оказали медицинскую помощь. Лечение не продолжат амбулаторно. Кроме того, боевики атаковали Энергодар Запорожской области. Били целенаправленно по социальным объектам. На электроподстанции в результате обстрела обрушилось перекрытие. Владимир Зеленский планирует приехать в Канаду в середине следующей недели, однако поездка еще не согласована и может быть отменена. Об этом сообщает газета Globe and Mail со ссылкой на источники. По информации издания, планы находятся на стадии проработки и визит все еще может быть отменен. Другой источник сообщил газете, что Зеленский намеревается посетить Канаду и США, но поездка может быть отменена из-за неуточненных проблем с запланированной частью визита в Америку. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что всероссийский спортивный марафон «Сила России» в Москве прошел с участием более 2 миллионов человек. Ранее он рассказал, что в ходе посещения марафона сыграл дружескую партию в шахматы с гроссмейстером Сергеем Корякиным. Мэр подчеркнул, что мероприятие открывали известные российские атлеты, включая чемпионов России, мира и Олимпийских игр, с которыми он пообщался лично. Десница святителя Спиридона Тримифунского в Пскове поклонились 20 тысяч верующих. Об этом сообщила Псковская епархия. Святыня находилась в городе с 31 августа до среды. Сообщается, что молебное пение перед мощами возглавил епископ Великолукский и Невельский Варнава. После молебна духовенство и верующие проводили ковчег в Смоленскую митрополию. Самолет с десницы святителя Спиридона с Корфу приземлился в московском аэропорту Шереметьево 18 августа. Как уточнилось, уточнили в РПЦ, святыня пробудет в России до 20 сентября. За это время поклониться можно будет в 13 городах 12 регионов России. Еще больше новостей в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей через полчаса.
2: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91,2 FM. Поговори со мной.
5: Здравствуйте, это подкаст «Поговори со мной». Сегодня у нас в студии Александр Рикель, социальный психолог. Александр, я вас приветствую, меня зовут Наталья. Тема у нас сегодня с вами непростая или, наоборот, очень простая. Говорить будем об успехе. Начнем, не знаю, с дурацкого вопроса, наверное, зачем нужен успех? Почему люди так к нему стремятся? Или это такое заблуждение, что на самом деле мы его сами себе придумываем, и это какой-то способ, не знаю, чего-то там, заработать побольше денег? На самом деле нет. Что это такое вообще? Что за определение успеха? Есть ли оно?
7: Я думаю, что это вопрос стар как мир вообще по поводу того, зачем это нужно и надо ли это и так далее. Я думаю, зачем это нужно, ответ на этот вопрос кроется в том вообще, что это такое. Вообще успех — это история про мою выделенность. Некоторое. То есть ты должен быть по сравнению с группой, выделяться по какому-то признаку и желательно в лучшую сторону. Да? И мы тогда должны прийти к вопросу, зачем мне нужно выделяться? Да? Вот зачем мне нужно быть в каком-то смысле отличаться от группы? Психологи даже выделяют такое понятие, как мотивация, базовая мотивация достижения к успеху и базовая мотивация избегания неудачи. Угу. Поэтому стремление к успеху — это стремление к тому, чтобы выделиться. И оно, наверное, заложено как одна из наших базовых потребностей.
5: Оно у всех есть? Или это только какие-то там качества его определяют? Ты должен быть таким-то, тогда ты стремишься быть к успеху. Ведь не все же хотят быть успешными людьми.
7: У успеха тоже есть разные понимания. Вообще мы в науке понимаем успех в трех определениях. Как некоторое вообще психоэмоциональное состояние, которое человеку приятно. Да? Тут, конечно, лучше бы поговорить с психофизиологами, но, наверное, каждый из нас, из наших зрителей, знаком с ситуацией, когда у тебя что-то получилось, и ты испытываешь связанное с этим чувством и чувство эйфории. Да? Его сложно с чем-то перепутать, оно доставляет, безусловно, кучу положительных эмоций. Вот это ощущение, состояние успеха в тот момент, когда у тебя получилось забить гол в ворота, ты сорвал какой-то куш, отлично выступил на публике, и тебе просто хорошо. Да? Вот это первое такое понимание.
5: Я уточню, то есть да. Он не обязательно должен быть публичным, да, этот успех? Или
7: а вот это про это сейчас как раз поговорим. Это про эмоциональное состояние. Да? И ты, наверное, можешь его испытать в тот момент, когда ты сидел один, написал какой-то классный стих и испытал вот этот вот прилив, да? Это вот состояние. То, про что вы говорите, Наталья, это такой социальный успех. Это как раз про ту самую выделенность, да? И тогда мы говорим о том, что успех — это тогда, когда группа, которая еще для тебя должна быть важна, не просто какая-то абстрактная группа, а, как бы мы сказали, референтная группа, она оценивает твой результат как успешный. И в этом смысле, вот в этой расхожей поговорке, когда у людей разные проблемы. У кого бриллианты мелкие, у кого носки дырявые. Да? Для кого-то мелкий бриллиант не является успехом, и тогда, потому что у всех остальных бриллианты крупные, и тогда тебе этот мелкий бриллиант, да, вообще даже расстроит тебя в этом смысле. И тогда мы возвращаемся к вот этой публичности, к тому, что успех должен выделять тебя сильно из группы, но при этом тут еще важный момент есть прикольный, что он должен тебя выделять, но при этом быть потенциально повторяемым. То есть тот результат, которого ты достиг, в теории мог быть достигнут и другими людьми из этой группы. Есть классное видео, где один из философов рассуждает про то, что у королей и королев не может быть успеха, потому что нам сложно себя с ними соотнести, да? Их успешность, их там дворцы, их, значит, там наряды и так далее, то, что просто неповторяемо.
5: Ну, они просто родились с этим успехом.
7: Они родились такими, поэтому это не является успехом. А вот если кто-то, кто потенциально хотя бы мог купить, там, не знаю, Феррари, там, знаю, заработать и так далее, вот он этого добился, и ты тоже в теории, чисто гипотетически этого можешь добиться, тогда это успех. Обратите внимание, вот я всегда говорю, вот этот сторителлинг от успешных людей, которые, ну, они же не любят рассказывать, что мне досталось все там от папы, да. Я начинал с самых низов. Я вот работал на заводе, значит, в гараже мастерил что-то там. Я прошел через все ступеньки. Это делается для того, чтобы именно сконструировать вот этот вот социальный успех, да. Это второе понимание. А третье понимание – это субъективное понимание успеха. Это когда успех не внешний, не публичный, а внутренний. И его еще философы XIX века Уильям Джеймс сказал, что успех – это соотношение твоих притязаний к твоему результату. Угу. Вот что ты хотел и что ты получил. Как, может, помните в этих мемчиках «Ожидание и реальность». Да? Если твоя реальность превысила твои ожидания – это успех. И тогда получается, что мы говорим уже не о вот этом внешнем успехе, а вот я хотел чего-то добиться, да? Я этого добился. И получается, он даже пошутил на эту тему, Уильям Джеймс, он сказал, что приравняй свои притязания к нулю, и весь мир будет у твоих ног. То есть все зависит только от тебя. И твой личный успех – это то, как ты его, собственно говоря, определяешь.
5: Просто обычно успех, он именно всеми понимается как публичный. Когда там о тебе где-то написали, рассказали, позвонили знакомые, сказали, что там тебя где-то увидели, прочитали и так далее. Вот он успех. Ну, банально. Тебя показали по телевизору. Я сейчас так утрирую совсем. Или где-то там твой клип зашел в соцсетях.
7: Да. Или ты пришел на подкаст, на популярную, значит,
5: например, да. А вот эта вот третья часть, которая вот как бы, она как бы такой, ну, условно говоря, теневой успех, она как почувствовать, что он случился? Вот, то есть внутренний успех, что это значит?
7: Для меня, как для психолога, не как для исследователя, а как для психолога, для практика, наверное, самый конструктивный с точки зрения твоего психологического благополучия, это успех внутренний. Потому что это успех, опирающийся на твои результаты, на твои потребности и на твои действительно какие-то, какую-то твою мотивацию и твое устремление. Если это, Наталья, совпадает, ну, например, ты хотел, значит, вот ты шел к тому, чтобы у тебя, вот ты пришел на телевидение, у тебя или там на радиостанцию, у тебя свет софитов тебя слепил, то если это является твоей подлинной внутренней потребностью, и ты действительно к этому шел, ну и слава богу, да? На самом деле мы иногда подменяем и какие-то внешние не наши цели, да, не наши желания, не наши потребности под привлекательность вот просто внешнего успеха. И тогда мы, условно говоря, идем, ну, я сейчас самую банальность скажу, работать не на ту работу, на которую мы хотим, а на ту работу, которая кому-то показалась, где-то какой-то блогер сказал, принесет больше всего денег или там внимания и так далее. И тогда получается, как сказали психологи, у тебя происходит сдвиг мотива на цель. Ты работаешь не ради интересной работы, а ради, собственно, того, чтобы в какой-то момент оказаться вот под софит. Что в этом плохого? С одной стороны, ничего. Но с другой стороны, получается, что твоя работа не будет приносить тебе того удовольствия, не будет там для тебя тем значимым результатом, а ты будешь просто сидеть и ждать вот этой вот, как вот этой вот морковки, которая будет где-то маячить на горизонте.
5: Ну, условно говоря, ты хочешь повторить чью-то уже историю, кто-то уже сделал, а ты...
7: Совершенно верно. Будешь... Ну, тут можно репить, разные метафоры. Да. Жить не свою жизнь, да, повторять чьи-то истории. Мне кажется, мировая художественная культура, телевидение, фильмы, литература наполнена примерами вот этой погони за внешним успехом, и они обычно, ну, где-то они заканчиваются хорошо, но они не потому, что кто-то хочет сказку нарисовать, а потому что, ну, с точки зрения психологического благополучия это приводит к не самым лучшим результатам.
5: Все хотят, ну, многие хотят, да, быть успешным блогером, записывать интересные подкасты.
7: Да.
5: Смотрят, значит, на Сергея Минаева с его миллионными просмотрами, который рассказывает истории интересные, красивые иллюстрации и так далее. Да. Он успешный уже в этом плане блогер.
7: Безусловно.
5: И дальше идет такой условный человек, тоже рассказывает такую же историю, записывает подкаст, просто даже на телефон монтирует, он знает все эти навыки, выкладывает, у него 10 просмотров.
7: Да.
5: В принципе, у него успех, потому что он все это сделал. Может быть, даже, ну, понятно, что у него нет таких же технических возможностей, как у Сергея Минаева, но он повторил эту историю, или ему это понравилось. Но это же не успех, это только его какое-то внутреннее достижение получается, потому что дальше, чтобы это стало успехом, ему нужно собрать вот эти вот какие-то 1000 просмотров.
7: И это будет опираться на то, какую цель он перед собой ставит. Как сказал Уильям Джеймс, ожидание – реальность, притязание – результат. Если его цель, к которой он идет, это миллион просмотров, то тогда, конечно, это никакой не успех ни внутренний, ни внешний, да? И ему надо к этому идти. Если, например, ну, допустим, я хочу стать не блогером-миллионником, а я хочу давать людям такой интересный контент, который будет им на самом деле очень значим, то тогда он может испытать от этого вот это внутреннее удовлетворение, потому что, допустим, те 10 человек, которые его посмотрели, сказали, что это было что-то гениальное и великолепное. И тогда произошел вот этот матч. Я вспоминаю из старинной классики фильм «Москва слезам не верит», где герой Георгия Баталова, который, как мы помним, был сантехником, да? Сантехник, по-моему, да? И в него влюбляется главная героиня Вера Алентова. Он нравится ее дочке, ну, какая-то фигура. И когда она его спрашивает, ну, слушай, а почему ты сантехник, да? Ты давай, иди дальше. Он говорит, мне это то, чему мне не надо идти дальше. Я не хочу. Я сантехник, во-первых, которому нравится, что я делаю. А вокруг его ребят, его коллеги говорят, а вы знаете, какой он сантехник? Он от Бога сантехник. Вот тебе и внешний успех, потому что для него референтной группой выступают эти люди, которые говорят, что он сантехник от Бога. И внутренний, да? И вот эта история про его как бы собственный путь. И он же рассказывает легенду красивую про римского императора, который ушел с своего поста, и его просили вернуться.
5: И да, начал говорят. Выращивать помидоры.
7: А он говорит, а вы видели, какая капуста у меня на заднем дворе растет? Вы бы меня об этом не просили. Это то, к чему сейчас призывают, на самом деле, все коучи, это сейчас слово такое опошленное, от него разве что только не подташнивает, да? Но если серьезно отнестись к коучингу как технологии, к серьезной технологии, а не так, как об этом там говорят некоторые люди, которые о себе так пишут в социальных сетях, то коучинг — это, собственно, технология осознания своих целей, отделения их от внешней мишуры и движения к вот этому подлинному успеху. Успеху, который будет твоим субъективным успехом. А дальше я вам как психолог скажу, что если ты будешь ощущать свою собственную успешность, ты, конечно, можешь ее транслировать публично, так как это делал этот герой в «Москве слезам не верит». И тобой будут уже восхищаться публично, несмотря на то, что ты сантехник. Если тебе хочется и нравится быть сантехником, вот оно, движение к твоей собственной цели.
5: Если резюмировать, в принципе, все хотят, или должны хотеть быть успешными, просто есть громкий успех, а есть тихий успех.
7: Не должны. Почему? Никто никому ничего не должен вообще.
5: Ну, чтобы быть внутри спокойными, да?
7: Когда мы говорим о мотивации достижения, да, там есть такая классная, уже давно открытая в психологии, так называемая кривая Еркса-Дотсона. Это авторы, которые ее придумали, про оптимум мотивации. В чем интересность результата? Логичным кажется, что для того, чтобы что-то добиться, ты должен этого хотеть. Да? Вполне логично, правда ведь? И они, в принципе, подтвердили, что если ты не хочешь что-то добиться, там, не хочешь поступить в престижный вуз, не хочешь там, заработать миллион просмотров и так далее, если ты этого не хочешь, конечно, ты этого не добьешься. Но они открыли ту историю, которая сейчас уже к нам кажется очевидной, но все равно важно проговорить. Если ты очень хочешь этого, это тебе тоже мешает. Почему? Потому что если ты очень чего-то хочешь, у тебя эффективность твоей деятельности снижается, потому что у тебя происходит сдвиг с точки зрения того, что тебе нужно совершенствоваться, делать чего-то качественно. У тебя происходит сдвиг в сторону вот этого достижения успеха. Опять же таки, да, ты концентрируешься не на том. И они называют это оптимум мотивации, который будет где-то условно посередине, чуть выше середины. А большое желание достичь миллиона просмотров сдвигает тебя с интересного контента на миллионы просмотров, да, а не на... меняет фокус твоего внимания. Поэтому никто никому ничего не должен. Но, конечно, если ты... стремление к достижению успеха, оно все равно базовое.
5: Оно все-таки у каждого есть, да, вот это стремление?
7: Оно по-разному выражено, да. Mm-hmm. Оно будет по-разному выражено, да. Мы видим вокруг себя людей, которым как будто бы ничего не надо, да, и как правило, это все-таки немножко, не то что печальная картина, но когда у человека нет желания достижений, да, это, наверное, в определенном смысле мешает его развитию. Точно так же, как мешает его развитию такого человека излишняя мотивация достижений. Мы тоже знаем таких людей, которым сразу же видно, что им нужно вот все порвать, разорвать зубами, пройтись иногда, мы даже говорим, по головам, да, и что-то сделать. Эти люди тоже зачастую вызывают антипатию, потому что хочется иногда, чтобы была выражена какая-то и другая мотивация.
5: А вот это вот желание пройти по головам, оно сразу заметно у людей? Или оно со временем проявляется?
7: Мне? Или кому?
5: Психологам.
7: Ученым, психологам?
5: Людям,
7: ну,
5: простым.
7: Все психологи разные. Знаешь, все психологи разные.
5: Ну, как понять, что ты оказался рядом
7: покажите
5: человеком?
7: Мне, да. Покажите мне человека, будем его сейчас обсуждать.
5: А, вы его сразу...
7: Мы сразу же, конечно, мы же психологи, мы сразу же видим и разложим
5: по полочкам.
7: Ну, по каким
5: полочкам? Я имею в виду, что по каким вы поймете это его действием, чертам, не знаю, что, по идее. Вот эти достигаторы, они как считывают?
7: На самом-то деле в психологии же всегда есть обыденная, житейская психология и наука. научное, да, и многие из нас могут, не обладая психологическим образованием, быть хорошими житейскими психологами, это вполне нормально. У них, конечно, не будет каких-то системных инструментов, да, но вот многие вот даже, знаете, раньше говорили, зачем идти в психологи, хотя есть отличные священники, да, и они как бы на Руси заменяют психологов. Ну, так вот, я сталкивался с этим мнением, когда там в свое время поступал, да, в университет. Житейские психологи могут считывать людей на раз-два. Для этого должен быть какой-то талант. У нас все равно есть свои тесты, свои инструменты диагностики и... Пожалуй, вот это.
5: Если берем вот эту публичную историю, да, все ли понимают, что они потом получают в конце? Или получат? Кто стремится к этому большому публичному успеху? Мы так сейчас придумываем, да, потерять какое-то здоровье, потому что потратят слишком много времени на вот это вот достижение. Ну, не будут спать ночами, могут остаться без семьи, там, будут страдать от одиночества. Сейчас я так перечисляю все возможные последствия. Возможно, у них там не будет близких друзей, они там сменят обстановку, или у них будет слишком много денег, они захотят иметь еще больше денег. Ну, так я уже придумываю всякие последствия, которые возможны после того, как ты там заработаешь миллион, станешь знаменитым актером, там, не знаю, снимешь гениальный фильм, там, или еще что-то случится. Все время поддерживать вот эту свою славу, получается.
7: Ну, это сравнивают очень часто, да, с какой-то наркотической ситуацией, это сравнивают с каким-то, как раз я и говорю, такое психоэмоциональное состояние, которое возникает в моменте, которое тебя должно потом подпитывать. Один из очень каких-то богатых наших с вами соотечественников, да, в интервью недавно говорил, что, в принципе, после какого-то уровня дохода, да, ну, у меня нет таких уровней дохода, поэтому я не знаю, могу только сослаться, да, после какого уровня дохода, в принципе, ничего не меняется в плане твоей покупательской способности, потому что ты в целом можешь купить уже более-менее все, но, говорит, я еще не знаю людей из нашего цеха, которые при этом останавливались бы, да, им все равно нужно это больше, потому что это ярко выраженная действительно мотивация достижения. Я вернусь к той мысли, что человеку, который стремится исключительно к внешнему успеху, действительно нужно бы задуматься об успехе внутреннем. И это, пожалуй, самое главное. Осознать какие-то свои цели. Я повторю только это. Потому что мы, психологи, мы имеем дело с выгоранием. Мы имеем дело, кстати, обратить внимание, с вот этой историей, которая уже очень сильно распространена и связана с тем, что называется дауншифтингом. Да? Потому что как раз император со своей капустой — это история про такой классический дауншифтинг. Когда погоня, да, перестала приносить тебе удовлетворение или, наоборот, оказалась в чем-то фейком. Я люблю, например, со студентами разбирать, ну, книжки они не читают, поэтому на примере фильма, значит, разбирать Чака Паланика, «Бойцовский клуб», где как раз мы с ними обсуждаем вообще вот этот вот, ну, понятно, достаточно такой вот провокационный сюжет, но внутри всех этих провокаций, помимо «Бойцовского клуба», там есть очень четкий история про людей, которым была навязана логика какого-то внешнего успеха, которые надели вот эти белые воротнички, значит, затянули здесь галстуки, работали в движении к этому успеху, и потом, значит, оказались разочарованы. Именно вот от того самого Наталья диссонанса, про который мы с вами говорим. И тогда у них начинается вот это протестное поведение, которое подхватил герой прекрасного еще молодого Брэда Питта. Там, да? Кстати, обратите внимание, классная одна идея есть у французского философа современного Элена де Батона, он говорит о том, что современный мир — это мир равных возможностей. Каждый из нас может, значит, если и справедливых равных возможностей, получай образование хорошее, значит, открой свой бизнес, добейся всего. Ну, условно, там, 200-300 лет назад и 1000 лет назад всю историю такого не было, да, потому что была кастовость, была классовость, да. Ты, если там родился крестьянином, ты не можешь не получить образование, ты не можешь добиться чего-то, у тебя очень четкий потолок. Казалось бы, мир становится более справедливым, и это здорово, но с другой стороны, мы как раз вот создаем вот эту иллюзорность вот этого успеха, потому что успех — это по-прежнему выделенность. Успех — это по-прежнему те там верхний слой этого тортика, да, и как бы ты в любом случае какой-то больший процент людей, 90, 80, ну, неважно сколько, останутся вне этого социального успеха, потому что успех будет всегда про вот эту прослойку. А тебе кричат со всех сторон, да просто протяни руку. Просто протяни руку, просто сделай 2-3 шага, и это на тебя свалится. И вот этот диссонанс в голове людей получается от того, что начинают туда бежать, да, а они начинают, значит, работать, они начинают вот это все делать, а потом смотрят, что они к нему не приходят. В лучшем случае они приходят к какому-то среднему результату, да, и как-то им надо с этим справляться. Вот бойцовский клуб — это про то, что они с этим не справились, да, или там, и это вызывает определенные такие, в том числе, психологические проблемы.
5: Правильно ли, ну, так, возвращаясь, если так, немножко к началу, в принципе, успех — это когда тебя оценивают, да, все время. Тебя нужно как-то оценить.
7: Внешне,
5: ты должен,
7: да,
5: кому-то понравиться, да, да, наверное, да?
7: Да.
5: И тебе, значит, с детства начинают ставить эти оценки. Ну, там, да, тебя оценивали в школах, как ты сдал экзамены, да, как ты пришел, во что-то оделся, как ты себя вел. Сейчас собираются вести еще оценки за поведение.
7: Да.
5: И ты, вероятно, привыкаешь, да, к тому, что ты все ставят оценки,
7: да,
5: и ты потом пытаешься все время кому-то понравиться.
7: Да.
5: Так происходит? Или есть какая-то другая технология, вот это вот вся неправильная с оценками, а нужно по-другому все делать?
7: Ну, это вообще прикольная тема. Вот прям специально есть такие исследователи, которые занимаются педагогической психологии, они в этом глубоко копаются, я смогу только по верхам какие-то вещи сказать. Но это, конечно, очень любопытная история. Потому что, с одной стороны, оценки, ну, скажем так, они держат в тонусе. Они задают стандарт той самой мотивации достижения. Они превращают любой процесс в некоторую, ну, назовем это модным словом, геймификацию, да, потому что в некоторую игру, потому что ты достигаешь результата, сравниваешь себя с окружающими. И вообще мы договорились о том, что это базовая история. Сравнить себя с какой-то внешним стандартом — абсолютно базовая история, ну, никуда от нее не деться. С другой стороны, сейчас уже все много есть, я так понимаю, исследований, которые показывают, что излишняя ориентация на оценки, да, как излишняя ориентация на внешний успех. Например, был классный эксперимент одного из человеков, который вообще почти был, я так понимаю, был номинантом на Нобелевскую премию. Правда, не по психологии, у нас нету Нобелевских премий по психологии.
5: Ну, пока нет,
7: обделяют. По экономике. Но экономика, она в науках о поведении может быть близка. Людям предлагали сделать какую-то простую работу и давали за нее какое-то вознаграждение. Ну, там, им предлагали собирать конструктор из лего, да? Ты сделаешь ли ты вот эту работу за $5, да? Человек соглашался, он получал эти $5, дальше ему давали точно такую же работу и говорили, а сделаешь вот точно такую же, но уже не за 5, а за $4.5. Ну, опять же, смотрели, согласится, не согласится. Опять давали тот же конструктор, а за 4, уменьшая каждый раз вознаграждение. И смотрели, в какой момент человек остановится. В какой момент человек остановится. Во второй серии эксперимента все то же самое, но в зависимости от результата ему ставили какую-то оценку. Ну, прям вот оценку ставили. И смотрели, когда остановится. Когда людям ставили оценки, они дольше соглашались сделать эту работу, потому что у них была вот эта мотивация про оценки. Но самые дольше всего сохраняли интерес к этой работе те люди, которым не просто давали оценки, а давали развернутую обратную связь. Вот в педагогической психологии есть, я так понимаю, такие эксперименты или исследования в некоторых школах и так далее, где учителя пытаются сместить фокус внимания с оценок на развернутую обратную связь. И вот эта экспериментальная история, она очень получает такие хорошие, яркие результаты. И мне это тоже, если честно, больше нравится, потому что мы чуть-чуть смещаем внимание с вот этого искусственной гонки за рейтингом, да, с внешней мотивацией, внешний успех. Обратная связь, она тоже тебе дает оценку, но при этом она концентрирует твое внимание на твоей работе, да, а не просто на стандарте вот этой вот оценки. И в этом смысле, подытожим, если мы говорим об оценке как о внешнем необходимом регуляторе в образовании, потому что у маленьких детей еще нету содержательной мотивации к учебе, да? Ну, скажи ты там второкласснику, там, слушай, хочешь, занимайся, хочешь, не занимайся, он не будет заниматься, потому что нафиг ему это надо, да? И это вполне понятно. Но действительно не вбивать им в голову вот эту исключительную внешнюю мотивацию, а аккуратно ее разбавлять вот этой, например, содержательной обратной связью, которая, конечно, для учителей лишний геморрой и не очень экономично, да, дай 30 людям там содержательную обратную связь. Но в том или ином виде это намного круче.
5: Я так понимаю, что там в этой обратной связи может же и критика тоже быть, да? Там же не обязательно хвалить.
7: Ну, конечно, абсолютно верно. Да. Главное, что она должна быть индивидуализированная. То есть мы вот говорили, мы с вами там до эфира говорили немножко про поколение, да? Молодые поколения привыкли к тому, что, ну, к некоторой ценности своей личности, к индивидуализму, да, и в этом смысле внимание к ним, да, ну, это такой вот способ завоевать их лояльность, да, поэтому индивидуализированная обратная связь, даже критическая в том числе, да, она на то и хороша, что она индивидуализирована.
5: Будем надеяться, что у всех все получится, кто хочет публичного успеха, кто внутреннего.
7: У всех все получится, конечно.
5: Спасибо большое, Александр Рикель, социальный психолог. Спасибо.
7: Вам спасибо.
2: «Поговори со мной».

0: Постановление об учете животных. Контекст. Неоднозначное отношение фермеров и обычных жителей к введенной обязанности регистрировать домашних и сельскохозяйственных питомцев вызвало реакцию в парламенте. Вячеслав Володин призвал правительство скорректировать постановление, а в Россельхознадзоре посоветовали владельцам птиц и кроликов не приносить их в отделение МФЦ. Ранее фермеры устроили соответствующий флешмоб и стали массово размещать ролики в соцсетях с саркастическими комментариями. Это стало креативным ответом на введенную для владельцев личного подсобного хозяйства, у которых больше 10 кур, уток или гусей, обязанность регистрировать поголовье в системе Хариот. Согласно новым правилам, отдельный паспорт каждой курицы не нужен. Пока их записывают группой, поголовью присваивают общий номер, а на птичнике размещают спецтабличку. Как отметили в Россельхознадзоре, если индеек или кроликов меньше десятка, поставить их на учет необходимо позже, до 1 сентября 2029 года. По словам представителя Госдумы, депутатам в этой связи поступает множество жалоб. Любые решения в сфере санитарного благополучия, отметил Володин, должны предварительно обсуждаться с сельскими жителями, специалистами и парламентариями.
1: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. Радиоканал «Спутник». Свидетельство о регистрации серия L номер FS-77-79-610 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 27 ноября 2020 года для слушателей старше 16 лет.
2: Радио «Спутник». Разберемся.
3: Полночь в российской столице, в Саратове и Баку час ночи. В студии Ирина Прокудина. Здравствуйте в этом выпуске. Владимир Путин обсудил с главой Приморья вопросы трудоустройства ветеранов СВО. Владимир Зеленский уволил главу департамента охраны гостайны и лицензирования СБУ. Венгрия не поддерживает ускоренное вступление какой-либо страны в Евросоюз. Подробности далее. Власти Приморья обсуждали с генпрокурором России введение квот для предприятий, которые трудоустраивают ветеранов СВО с инвалидностью. Об этом доложил губернатор Приморского края Олег Кожемяка на встрече с президентом России Владимиром Путиным. Российский лидер в рамках поездки в Дальневосточный федеральный округ встретился с губернатором Приморского края. Олег Кожемяка отметил, что регион большое внимание уделяет вопросам трудоустройства тех демобилизованных, которые сейчас возвращаются из зоны СВО. Они проходят переобучение на бесплатных курсах, особое внимание тем, кто в результате боевых действий получил инвалидность. Владимир Зеленский уволил главу департамента охраны гостайны и лицензирования Службы безопасности Украины Олега Храмова после перестрелки с участием сотрудников СБУ и Главного управления разведки украинского Минобороны в Киеве. Ранее украинские СМИ сообщили, что сотрудники двух ведомств устроили в Киеве перестрелку из-за того, что не могли поделить между собой мошеннические колл-центры. По данным издания, в результате один сотрудник разведки погиб, еще двое ранены. Позднее СБУ заявила о нападении военных на своих сотрудников во время проведения спецоперации. СМИ написали о задержании троих сотрудников СБУ, которые участвовали в перестрелке. Командир бригады сил беспилотных систем ВСУ Юрий Федоренко призвал граждан Украины до зимы самостоятельно обустроить убежище в подвалах и подъездах домов. Он советует гражданам создавать запасы еды и воды, а также обустроить спальные места. При этом командир, несмотря на свои же советы, заявил, что это не дает гарантии, что граждане Украины останутся, цитата, «живыми и невредимыми». Венгрия не поддерживает ускоренное вступление какой-либо страны в Евросоюз. Об этом заявил премьер-министр республики Петр Мадьяр после встречи с председателем Европейского совета Антонио Коштой. Ранее СМИ писали, что Венгрия в очередной раз заблокировала ход переговоров о членстве Украины и Молдавии в ЕС, приостановив обсуждение по вопросам доступа к единому рынку и социальной политике. Венгерский премьер на встрече сообщил Коште, что республика сможет одобрить 7-летний бюджет Евросоюза только в том случае, если компромисс будет отвечать интересам венгерского народа и бизнеса. Сухопутные войска США объявили о заключении первого в истории контракта на производство лазерных систем большой мощности для борьбы с беспилотниками. Как утверждает армия США, лазеры позволяют сбивать беспилотники намного дешевле, чем ракеты. Ранее Пентагон заявил, что многоцелевую лазерную систему применили на этой неделе против 3 дронов на южной границе США, которые сочли связанными с наркокартелями. Военное ведомство уточнило, что это первый случай использования лазерной системы для уничтожения связанных с картелями дронов. Еще больше новостей в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей через час.
4: Вы слушаете «Радио Спутник». Вечер на радио «Спутник» с Дмитрием Евстафьевым.
5: Здравствуйте, друзья. Дмитрий Евстафьев, политолог, кандидат политических наук в студии «Радио «Спутник». Здесь же я, Алексей Осин. Дмитрий Геннадьевич, приветствую.
6: Приветствую.
5: Ну, давайте начнем с похода временного поверенного, насколько я понял, по крайней мере, чина дипломатического в МИД в российский, немецкого, Бернд Финке его зовут, провел час в здании на Смоленской, говорили, скорее всего, конечно, об инциденте в Лейпциге, покинул он здание, никому ничего не сказав, правда, ни в какое платье не переодевался, но тем не менее. В общем, последовало за этим закрытие русского дома, там, по-моему, еще консульство собираются закрыть. В Бонне, да. Вот. Но ситуация-то вот какая. Мы, конечно, так сказать, дипломатически все это обволакиваем, скажем так, но многие западные газеты пишут, что это конкретно вот Россия устраивает серию, так сказать, нападений на всяческие производства для Украины военной техники. Это не мы говорим, это The Telegraph пишет и так далее. Мы это никак не комментируем. Значит, во-первых, я не знаю, ну, почему именно этот повод был выбран? Ну, может быть, потому что Германия все-таки... Потому что до этого же было уже Италия, Польша, Болгария, там, Чехия.
6: Ну, там, правда, единственное, что в некоторых сообщениях было, что он полчаса, да, там в МИДе пробовал, с учетом подход-отход, хочется спросить, даже чаю не попьете, так, в принципе, да, а что говорить, так сказать, человек подневольный, вызвали, сказали катать квадратное, катает, сказали стоять, стоит, сказали лежать, лежать, что с него взять, вручили ноту, разошлись. А дальше, действительно, ваш вопрос очень интересный. Ну, во-первых, настолько безумно несуверенного руководства, не способного к самостоятельному политическому действию, как в сегодняшней Германии, в Европе надо поискать. Европа, ну это я никаких тут новостей не открою, ничего судьбоносного не скажу, а вообще достаточно несуверенная, в принципе. Правда, все больше и больше сомнений, а кто у нее сюзерен, потому что да, считалось, что Соединенные Штаты, судя по истории с Гренландией, не похожи, так, потому что сюзерен перераспределяет владения своих, как говорится, вассалов,
5: баронов, да,
6: а не отнимает у них... Да, то, что, как ему кажется, принадлежит давно ему, это не те отношения. Потом возникла альтернативная точка зрения, что сюзереном для Европы является Лондон. Но вот я тут послушал, тут, значит, заявился новый британский премьер в парламент. Значит, один из вопросов... Первый раз пришел мужик. Мужик, ну, понятно, что нигде не избирался, как-то криво, в общем, там, в парламент прошел. Ну, ладно, все понятно. Да, пришел мужик первый раз в парламент. Его один из вопросов, хорошо, не первый. Да, да, а что вы будете делать после отставки? Вообще, как, когда у вас отставка? Да, то есть народ там заждался. А я, конечно, все понимаю про рептилоидов, про мировую закулису и про все такое, но вот не производят британцы в сегодняшнем своем состоянии впечатления сюзеренов Европы. Брюссель. О. Ну, допускаю. Это лучше. Это лучше. Да, это действительно авторитетные люди. На каждом из нынешней брюссельской команды по паре уголовных дел в перспективе. Там Урсула фон дер Ляйен, ну, так, подреформенному на пожизненное может сесть с ее художествами. Но тоже как-то вот нету руководящей направляющей руки. Поэтому Европа не суверенна. Вопрос заключается в том, что она не суверенна без суверена. Такой мерцающий суверен. Да? Но вот в ситуации вот так, даже такой, в общем, по большому счету чудовищной деградации суверенитета Европы, Германия – это что-то нечто. Потому что заставить, например, даже Макрона, да, пойти на такое обострение с Россией, которое граничит выходом в прямое военно-силовое противостояние, ну, я, как вы знаете, очень скептически, мягко скажу, отношусь к Макрону как к политику, но вот он на это бы не пошел. Да, он бы нашел, как соскочить, он бы из этого сделал пиар. Да, там появились бы какие-то его друзья в этих схемах, там, и исчезли бы какие-то деньги. Это я все понимаю про Макрона. Но он бы вот так безоглядно, как это сделал господин Мерц, да никогда в жизни. А теперь перевернем монетку на другую сторону. А что ж такого в Германии-то происходит?
5: А там снова решка.
6: Да? Да.
5: С одной стороны решка,
6: точно,
5: и с другой.
6: Точно. Вот это в случае с Германией. Орла нет. Ну, нет орла в Германии. Да, но может, кстати, появиться, потому что если слишком часто переворачивать монетку, где обе стороны решка, может появиться орел. Это не понравится никому. Да, все потом скажут, а вот в 1927 году можно же было не так сделать. Можно же было сделать, чтобы какой-то австрийский художник не стал бы вот этим самым орлом, так сказать, в известной пивной, да? Можно же было как-то по-другому, а, наверное, можно.
5: А кого тогда науськивать на Советский
6: Хороший
5: Союз?
6: Хороший вопрос. Да, всем хочется повысить градус конфронтации.
5: За чужой счет.
6: Конечно. Нет, ну, во-первых, всем хочется повысить градус конфронтации за счет американцев, но, судя по заявлению господина министра финансов Бессента, министра финансов США, за счет американцев точно не получится, потому что, оказывается, глобальный кризис на рынке углеводородов – это из-за Украины, из-за того, что она бомбила русские НПЗ. Это не из-за того, что закрыт Ормузский пролив и горят там танкеры, эти самые миллионники. Нет, не подумайте. Не из-за того, что разбомблены нефтеперерабатывающие заводы, нефтеналивные терминалы. Нет. Вы все неправильно поняли. Это из-за того, что Украина бомбила русские НПЗ.
5: Стоя в московских очередях, вы льете... Даже, наверное, не воду, на мельницу соответствующую.
6: Я когда это прочитал, думаю, ну, в принципе, вот этой всей хунте Зеленского, вот после этого лучше просто застрелиться. Потому что американцы точно платить за всю эту эскалацию не будут. Более того, они отстроились так, ну как, ну грубовато, конечно. Ну как умеют, так и отстроились. Да, вот как грубо. И в чем-то я так скажу, некреативно Рубио в, если мне изменяет память, в конце июня месяца или в начале июля это было, но это не важно, встроился в инфраструктурную изоляцию Зеленского, сказал, что это хорошая идея, там это приведет к миру. Так господин Бессент ровно так же, ну, не креативно, хотя от него можно было ожидать что-то более изящного, да, из этой, из поддержки этой эскалации выстроился. Да? То есть американцы этот банкет оплачивать не будут, это точно. Да? Да и вообще, как выяснилось, у Европы вообще непонятно, откуда брать деньги. Но у
5: Ну, у как Германии... мне ниоткуда? Урсула сказала, 10 триллионов у вас лежит ваших
6: бюргерских там. Правильно, конфискуйте вклады. Как можно конфисковать вклады в Германии? Как во Франции? Вообще, я думаю, невозможно. А в Германии знаю. Драхнахостен. За это вы получите курка, яйки, млека. Да, но там.
5: И по морде.
6: Да, ну там. Но это по морде это будет потом. А, да, по, и оно, за это надо заплатить. Но в Германии-то еще и выборы. А теперь совсем серьезно. Вот. А вы знаете, вот это все то, что я наблюдаю по инциденту с Яропланом украинским в Лейпциге. Я специалист по медийным процессам, по управлению информационными потоками, не чужд я этому, на меня все-таки глаз так играет. Я вам так скажу, что это халтура галимая. Это реально просто, ну, сделано на коленке. А самое главное, чтобы раскручивать провокацию такого масштаба, где там, где-то, понимаешь, не сразу, но где-то там в перспективе военное столкновение с Россией, которая ядерная держава, и которая, ну, мягко скажем, и демонстрирует, особенно в последние пару месяцев, свои возможности игры на в опережающую эскалацию, но ведь это же надо как-то информационно готовить. Да? Причем в том числе для своего, вот то, что мы говорили, для бургеров, у которых отнимут деньги. Так, ничего. Ну, вообще ничего. Но я понимаю, что немецкий стиль не предполагает долгие манипуляции, убеждения, появление экспертов, там, которые там недели две, как в Америке, это делается, убеждаешь, а вот, да, там вот это вот так, потому что вот на 1900 там каком-то году было так и так далее. Там так, ну, правда, таких и в Америке уже нет, но в Германии-то нет ничего. И вообще выбор абсолютно лыком шитой ситуации с этим дроном, который, как вы понимаете, украинский, да, но который был трофейный, и русские устроили трофейный, значит, использовали трофейный дрон. Ну, слушайте, ну, это вообще очень странный выбор. Так? Нет, я не говорю, что вот этот выбор подрыва подстанции петардами, так, это было бы лучше, но это хотя бы в духе провокации в Гляйнице, с которой началась Вторая мировая война, ну, там тут хотя бы какая-то фактура бы была, но петарда, вот петарда не взорвавшаяся. Ну, это как, помните, лекция, да, значит, вот череп Льва Толстого в 7 лет, вот, значит, в 14, там, и вот, значит, 35, а вот перед смертью, там, 4 черепа. Вот показывали бы эти петарды. Тут-то вообще ничего. Но даже, да, там единственное, извините, ну вот я не понимаю, как это... И все, а самое интересное, что все не взрывается. Ну просто такое количество не взорвавшихся взрывных устройств...
5: Новичок оно, не травит, это она, не взрывается.
6: Да, да, да, это статистически невозможно. Новичок не травит, это не взрывается, туда не летают, дрон сам...
5: Полонием тоже.
6: Да, дрон сам упал, так?
5: А почему вы так замахиваетесь? Может, действительно это просто для того, чтобы Аристе передать и разрешить Лулу пасить по нам? Или как? Ну, просто вот это помельче. Не война между Германией

0: И тут приперло так, что на это идут. Нет, ну, я же не говорю, что завтра эта война будет. Но это провокация, которая при раскрутке, при той степени истероидности европейской политики, она может иметь и такое продолжение. Но и этого, и вот, вы знаете, вот мы не должны этого, вот как бы от этого отмахиваться. Потому что я все время помню, как мы отмахивались от очень таких важных вещей, да, которые вот проявлялись в период специальной военной операции. А это не будет, ну, потому что это сложно, а этого не будет, а этого не будет, а потом это все было. Поэтому давайте не отмахиваться даже от тех опций, которые нам не нравятся. Мне тоже не нравится опция где-то в конце иметь столкновение с Европой. Не то, чтобы я Европу любил, я ее готовить не умею, да и вообще как-то мне Восток больше нравится даже с туристической точки зрения. Но, понимаете, ну, еще одна европейская война – это не то будущее, которое я хотел бы иметь для своих детей и для своего внука. Так, вот, поэтому, но отмахиваться от этого нельзя. А Аристе, остатки патриотов, да, еще что-нибудь, да даже Таурус, его могли бы передать совершенно на других основаниях.
1: Назвать Фламинго, например,
0: или что? Ну, нет, ну, Фламинго это все-таки другое, но ну, можно было назвать Фламинго 3, да, угу. И там нарисовать там что-нибудь на ней какой-нибудь, покрасить в синий-желтый цвет, там желто-блакитный. Это все можно было сделать без такого политического эффекта. Да? Но я думаю, что там задумка в действительности очень большая и опасная. И отмахиваться от этого не стоит.
1: Я извиняюсь, а если такая штука, истерическая реакция на то, что происходит сейчас, то есть додалбливают там Киев этот постоянно, теперь уже без, не налеты теперь, а теперь постоянная вот эта штука. Значит, Черноморское побережье, сегодня или вчера Владимир Владимирович сказал о нескольких котлах и ситуации уже, так сказать, на земле. И отсюда же крики Зеленского, что он будет гражданские самолеты сбивать. Может быть, это вот в эту картину? То есть нам надо что-то делать, гипс снимают, клиент уезжает, давайте-ка что-нибудь придумаем.
0: Я добавлю только первым пунктом выборы в Германии, местные выборы в Германии, которые, понятно, что это не обязательно, поэтому понятно, что в прошлые бы года так бы и поступили, но сейчас это не обязательно. Но за которыми могут последовать всеобщие выборы, где вот этот вот шахер-махер-папалахер, который играет германский политикум, да, вот это вот микширование и лишение победившей партии возможности определять характер политики может не сработать. Европа вошла в период непредсказуемости, внутренний, вот это первый пункт. И Германия стала первой страной, где эта непредсказуемость проявилась. Поэтому вот это первый пункт. Действительно, гипс снимают, клиент уезжает. Сейчас, значит, если мне не изменяет эта память, это называется на Саксония-Анхальт, так, земля федеральная. И вот сейчас вот этот поезд тю-тю, да, значит, и далее последствия для федеральной структуры власти может быть непредсказуемой. А теперь про Зеленского. Ну, истерика. Истерика с очень большим заступом за рамки того, что ему дозволили западные кураторы. Неоднократно высказывал предположение, и, мягко скажу, меня мало кто поддержал, что в сегодняшней ситуации Зеленский получил несвойственную ранее для него операционную свободу. Да, впереди этой операционной свободы, видимо, ну, как бы, аннигиляция, все. Но пока он свободен. Он свободен в эскалации, он свободен в принятии каких-то внутриполитических решений. Ну, посмотрите, как они упаковали решение, вот этот вот коррупционный скандал. Раз, и квас, и ничего нет. Да, вспомните, как они с истерикой переживали дело Миндича.

0: Это же все на ушах стояли. А тут вообще ничего. Это же американцы это все сделали. Американцы сами, в самой Америке показывали Зеленскому, что не надо так много воровать. А что Зеленский сказал Америке? Нет, я сколько хочу, столько и буду воровать. Да, и вы тут, а вы тут кто? Я здесь власть,
1: сказал. Вы тут деньги даете.
0: Да, да, я здесь власть, сказал Зеленский. И я думаю, что примерно так же он сейчас и с англичанами разговаривает. Да, в финале там финал будет трагический, но пока это есть. Но это все равно это не снимает тезис о том, что это истерика. Это истерика от того, что он очень рассчитывал, видимо, с подачи каких-то людей, и в том числе рискну предположить людей из стран, которые именуют себя иногда нашими партнерами, о том, что Россия согласится на какие-то варианты деэскалации. После того, как в Бишкеке ничего подобного не произошло, до Бишкека и в Бишкеке на саммите ШОС, да, ничего подобного не произошло, перед Зеленским разверзлась бездна, потому что реально вы правы на 200%. Та ситуация, которая есть в Одессе, в Киеве, да, в Днепропетровске, я не говорю про Харьков, Сумы и так далее, это не просто лишние десяток гераней прилетевших, это качественно иная ситуация с точки зрения социального устройства этого пространства. Да? Наконец-то, наконец-то рядовой киевский обыватель начал понимать, что воевать с Россией – это неприятное времяпрепровождение за просмотром их совершенно бесконечных ток-шоу. Это, в общем, бремя, и это их бремя. Да, они его будут нести. А если не хотят нести, ну, значит, надо как-то проявлять свою позицию и ограничивать, так сказать, возможности своего вот этого абсолютно нелегитимного человека. Кстати, накануне всего этого, это же Бесент, это еще не вишенка на торте заявление Бесента, что это во всем виноват Зеленский. Это где-то я уже слышал, по-моему, да, что-то подобное.
1: Во всем, понимаешь, виноват.
0: Да.
1: Понятно кто.
0: Понятно кто. А здесь Зеленский. Да. Я интересно, а что еще? Мне, кстати, интересно, что еще американцы повесят на Зеленского. Ну, топливный кризис, я уже все понял. Что еще? Но
1: Кеннеди.
0: Хорошая мысль. Кеннеди, да, пойдет. Но началось-то все не с этого, началось все с того, что недельки две назад в американских и в целом англосаксонских СМИ начали появляться осторожно, а в последние несколько дней уже и неосторожно, интересные статьи, которые говорят, ну да, конечно, Украина воюет против русских, это хорошо, но есть нюанс. А как, так сказать, мир-то подписывает, Зеленский-то у нас, оказывается, нелегитимный? Оказывается, нелегитимность Зеленского является сдерживающим фактором и для плана Трампа. Ух ты, хочется сказать, тю, да, и для, значит, всех других мирных планов, и с этим надо что-то делать. Что же сделать с нелегитимностью Зеленского, да? А дальше появляется, американцы, конечно, по пальчику отрезают, по пальчику, но это больно, но все-таки вот по поводу истерики Зеленского, действительно, это реальная заявка на международный такой глобальный авиационный терроризм, не то это просто терроризм, так, от которой от этого отмахнуться западники не смогут. Но это, что называется, связано с осознанием Зеленским то, что перед ним бездна.

0: Дуэльный кодекс гласит: дуэль может происходить только между равными. Противники должны держать дистанцию и чтить законы чести. Дуэль с Манучаровым – это мастер-класс интеллектуального противоборства.
1: Вы себя когда-нибудь недооценивали?
2: Да.
1: А переоценивали?
2: Вряд ли.
1: Сколько друзей вы потеряли?
2: Не так много.
0: Искусство изящных пикировок.
1: Часто ли ты ошибаешься?
2: Нет. Ни от одного поступка в своей жизни не отказался.
0: И точных попаданий в цель.
1: Чему главному тебя научили твои дети?
3: Тому, что взрослый человек может расти.
0: «Дуэль с Манучаровым». Каждый четверг в 5 часов вечера на радио «Спутник». Пропустил программу? Не беда. Весь эфир и не только на radiosputnik.ru.
4: Сколько ни ищу, все не то.
5: Ага.
4: Нужен и мужественный, и заботливый.
5: Ага.
4: Чтобы говорил интересно.
5: Ага.
4: И с чувством юмора.
5: Ага.
4: Нужен он, тот самый.
0: Ага, тот самый Бочарик. Авторская программа Андрея Бочарова. Интересно, остроумно, обо всем. Ага, тот самый Бочарик. По пятницам в 8 вечера на радио «Спутник».
4: Тот самый.
0: Вечер на радио «Спутник» с Дмитрием Евстафьевым.
6: Политолог, кандидат политических наук Дмитрий Евстафьев в студии «Радио «Спутник». Здесь же я, Алексей Осин. Продолжаем. Так вот, о страхах Зеленского. Я думаю, что он не меньше испугался после того, как впервые, насколько я помню, Владимир Владимирович сказал... Мы, говорит, ну, я не цитирую полностью, мы не трогаем высшее военно-политическое руководство Украины, потому что с кем-то надо что-то подписывать. А в ответ на легитимность, тут уж у меня воспоминания есть по этому поводу, Кейтель тоже был нелегитимный, и никто его ничего не делать не уполномачивал. Подписал, и, значит, вот для этого они нужны. Вот. Соответственно, он понял, что как только, так сразу. И вот это, по-моему, его привело вот... Могу ошибаться, конечно.
7: Нет, я тут с вами не соглашусь.
6: Хорошо.
7: Пока до этой фазы дело не дошло. Пока мы не услышали так называемого третьего предложения Владимира Владимировича Путина. Оно же и последнее. Так, пока все-таки по всем официальным заявлениям мы продолжаем и мир, так, что бы кто ни говорил, продолжает существовать в рамках второго предложения Владимира Владимировича Путина, озвученного, сейчас могу даты перепутать, но это и точный июнь 2024 года, совещание в МИДе. То, что появление третьего предложения, оно назревает, это факт, но пока оно не произнесено публично. Я думаю, что уже какие-то вещи американцам переданы, да, в рамках этого третьего предложения. Но разница между вторым и третьим, с моей точки зрения, я не интерпретирую никак наше политическое руководство, но вот то, что вы говорите про Кейтеля, да, это случается после того, как отвергается третье. Угу. Когда третье предложение, оно плохое. Все знают, что первое предложение самое лучшее, и почему-то от него все отказываются. Случались случаи, тавтология, имели место случаи, когда принималось второе предложение, которое всегда хуже первого. Да? Ну, а третье, это, что называется, уже под занавес. Вот если третье предложение не будет принято Киевом, тогда да, тогда вот этот вот вариант, он может быть. Но, опять же, вот я посмотрел... выступление Владимира Владимировича в Бишкеке. Очень дипломатично, очень тонко. Кто надо, тот услышал, в том числе и про Британию, все, что нужно. Если в Британии есть умные люди, то они это услышали. Если нет, ну, что тут делать? Тогда это уже не наша проблема. Как говорится, ваши ожидания – это ваши проблемы. Так? А все, кто нужно, что нужно, услышал – очень тонкое, абсолютно не такое, не экзальтированное. Ну, это вообще не свойственно нашему президенту, но по результатам саммита в Бишкеке оно было такое сверхспокойное, и это очень показательно. Но есть нюанс. Да? Вот ощущение такое, что не нужно играть с огнем. Не нужно надеяться на бесконечный кредит неприкосновенности. Кредит неприкосновенности известно, когда был выдан в начале специальной военной операции по просьбе израильского премьера Беннета. Это известные факты, ничего тут такого конспирологического нет, это неоднократно озвучивалось. Но он тоже не бесконечный. Кредит неприкосновенности нужно все время подтверждать конструктивностью. А там, где у вас нет не только конструктивности, но есть заявка на террористические действия, там появляется, на мой взгляд, очень правильная, аккуратная, но очень точная фраза, что с террористами переговоров не ведут. И это действительно так. И весь опыт, политический опыт Владимира Владимировича Путина об этом говорит. Да, поэтому если Зеленский хочет стать террористом, да, значит, welcome. Никаких проблем, пожалуйста. Но только вы переходите из статуса политического деятеля в статус террориста. И это абсолютно другой подход. А если вы просто, господин Зеленский, решили в пропаганду поиграть, играясь на теме терроризма и уничтожения гражданских самолетов, то я боюсь, что это будет иметь очень тяжкие последствия, потому что никто не будет разбираться, хотели ли вы уничтожить реально российские гражданские самолеты, или просто у вас была контрольная работа, и вы заминировали самолет там, потому что что? Ну, это вот опыт вот этих телефонных минирований, за это тоже надо будет отвечать. А вообще, конечно, британским и американским кураторам, ну, я не знаю, я опять не советчик нашему руководству, да, но я бы, конечно, сказал, что надо донести до британских и американских кураторов Зеленского. Ну, опять, вот я говорю, вот я смотрю на премьер-министра Великобритании, ну, что до него доносить, я, если честно, не знаю. Так, Бернам, да, особенно с учетом того, как он там принимал Зеленского, да я не знаю, кто куратор там уже вот в этой паре, да, и вот это для меня непонятно, но для американцев и до британских спецслужб надо донести, на мой взгляд, что спички детям не игрушка, и что в подобную игру могут ли играть только безумцы. В эту игру нельзя играть вдвоем. Вот некоторые игры можно играть вдвоем. Мы же сыграли вдвоем в инфраструктурную эскалацию. А в игру в терроризм против гражданской авиации вдвоем никто играть не будет. И тот один, кто в эту игру сыграет, он в нее играть будет, вероятнее всего, очень недолго.
6: Ну, получается, это как ядерное применение ядерного оружия.
7: Это мы не знаем. Вот американцы применили ядерное оружие.
6: Еще живы,
7: и, вероятнее всего, выходят на... Это вот я сейчас буду диссидентствовать. Все, что я вижу вокруг, говорит о том, что американцы выходят на идею возобновления ядерных испытаний, потому что они реально ощущают то, что они отстают в ядерных вооружениях. Но, как это свойственно американцам, они хотели бы, чтобы серию ядерных испытаний, которые, ну, положат конец договору о всеобщем полном там запрещении, я не помню, Дзяева называется, да, всеобщем полном договор о всеобщем запрещении ядерных испытаний, да, положит конец, его просто не будет. Он сейчас, так сказать, виртуальный с точки зрения американцев. Но они бы хотели, чтобы ядерные испытания возобновили бы первыми не они, а мы.
6: Да.
7: Я, в принципе, у тебя сейчас жутко цинично.
6: Я их понимаю, да.
7: Во-первых, я их понимаю. Так. Я тоже хочу возобновить ядерные испытания. Я считаю, давно пора. Это было бы очень отрезвляющим, причем я бы их даже возобновил, проведя какие-то демонстрационные ядерные испытания с приглашением иностранных наблюдателей, включая экологов, там, да, чтобы они поняли, что это вот не ядерное оружие, это не предмет болтовни безответственных экспертов. Это очень страшная в действительности вещь. А не то, что вот там описывают разного рода якобы эксперты по этому вопросу. Но и даже, в общем, я бы и первым бы это сделал. А что нам за это будет? Что мы сделаем американцам любезность.
5: Да.
7: Да.
5: Даже так. Ну,
7: но что будет нам за это? Американцы, что нам в ответ за то, что мы им откроем дорогу к проведению их ядерных испытаний? Они что-то готовы нам хорошее сделать? Или опять нам будут, значит, морковкой, и потом мы будем сотрудничать хорошо, долго в области экономики, политики и всего, и откроем, значит, эти прямые перелеты, но умрем не в один день? Нет, вот это нам не подходит. С американцами, я это много раз говорил, ну, немного, но несколько раз говорил, и повторю сейчас, с американцами в их сегодняшнем состоянии нужно работать, нужно и можно работать только по предоплате. Если они готовы внести предоплату, я же не говорю за деньги, да, но я же говорю за что-то более существенное, чем эти фантики, которые они печатают. Сейчас, кстати, у них опять началось какое-то по-другому названное количественное смещение. Они их, эти деньги, печатают, ФРС печатает деньги, по-моему, уже не считая. Но нам эти фантики не нужны, дайте что-то практическое. И тогда можно подумать, а если вы просто хотите, вот наш жест доброй воли, чтобы мы первые возобновили ядерные испытания, то не пойдет.
5: Вот,
7: кстати, простите за цинизм.
5: Кстати, вам благодарен, потому что в беседах часто возникают любопытные мысли, с моей точки зрения. Вот только что пришла в голову, прошу вас ее оценить. Мы говорили о сюзеренах в начале прошлого часа. Вот смотрите, я, мне кажется, понял, что такое Зеленский. Вот давайте вспомним Федора Михайловича Достоевского, село Степанчиково. Значит, там такой был Фома Опискин. Человек, у которого не было ничего.
7: Вообще ничего.
5: Который морализаторствовал, ходил, значит, размахивал, так сказать, руками, что-то говорил. И почему-то, значит, генералы, владельцы имений, все почему-то его слушали. Вот мне кажется, что тут ситуация такая. Или нет? Не согласна с этой аналогией.
7: Нет. Фома Опискин, если я правильно помню, честно, это, угу. я читал это в школе, я после не перечислил. Но если я правильно помню, в Фому Опискина денег никто не вкладывал. Слушай.
5: Ну, его кормили.
7: Ну, кормили. Зеленского тоже кормят. Но в Зеленского, помимо того, что его просто кормят, ну, правда, кормили Зеленского хорошо. Так, еще и вложили денег. Причем вложили так, что касса оказалась у Зеленского. И у него же оказались папочки. Вот там, говорит, где папки с компроматом? Мировой экономикой, в том виде, как она сейчас существует, рулят папки с компроматом. Как, в какой степени невменяемости мог находиться вот этот вот страшный мировой империализм, что создал схему отмыва денег глобальную. Сейчас всплывают суммы, которые прокачивались, да, значит, с примерно 15-го года. А я так думаю, что и пораньше это началось. С 15-го года через Украину. Так это, простите, у меня волосы дыбом встают оставшиеся.
5: Калькулятора не хватит.
7: Да, там калькулятора не хватит. Это просто... Это какие нефтедоллары? Ну, то есть, грубо говоря, цифирь сравнима, ну, не то же с нефтедолларами, ну, не Персидского, конечно, залива, но примерно с нефтедолларами Западной Африки, да, она вполне сравнима. И как вот этот вот хитрый, могучий, многовековой, который все там продумывал, мировой империализм, мог сконстролить схему, при которой и касса, и папки с компроматом оказались в Киеве, ну, вы меня извините, вот это самая большая загадка. Я думаю, никакой конспирологии нет. Я думаю, что определяет все это методологическим термином «лоханулись». То есть они не... мировой империализм и вот эта вся мировая закулиса не ожидали, что Фитюлька, артист разговорного жанра второго эшелона, да, он сможет так всех построить, да, что фактически получил в руки инструмент управления значимыми сегментами европейской элиты. Ну, действительно, да, там, ну, хорошо, значит, по премьер-министру Великобритании, ну, да, значит, его пинали в парламенте, ну, жизнь у него такая, да, любой британский премьер, приходя первый раз в парламент, это было там, но это не вчера было, это давно было. Да, он выслушивает, что он хуже предыдущего, ему пора... Ну, это жизнь, да? Но и дальше надо идти, так? Но вот то, как происходила встреча, значит, происходила встреча Бернама с, значит, с Зеленским, ну, вы меня извините, я не знаю, что на британскую закулису показал Зеленский издали, но это как-то было, вы знаете, это было неприлично. Никогда, невозможна ситуация, чтобы Британия и британский политик такого уровня, ну, понятно, что все помельчало, но не настолько же, дополз до такой должности, да, и вот он так себя ведет. Значит, есть в этом что-то, значит, кто суверен? А помните, как все начиналось? А я же помню скандал с Трампом. А дайте мне, значит, Трамп требовал на первом сроке, дело было у Зеленского, передать папки с компроматом на компанию, кстати... В Америке сменилось три президента.
5: А это осталось.
7: А это сидит. Это к вопросу о демократии. Да? Трамп требовал передать папки с компроматом на компанию, в которой был Хантер Байден. Он теперь борец с коррупцией. Практически левый социалист. Я думаю, что он и до Компартии дойдет. Я думаю, что Хантер Байден человек креативный. Он Компартию США и восстановит. Ну, потому что... А что еще ему делать остается в его положении? Да, ну, значит, там была компания «Буризма», к которой имел отношение Хантер Байден, и Дональд Трамп, простой человек, позвонил, как говорится, да, позвонил Зеленскому и сказал, что, а ну-ка, значит, подгони-ка ты, поскольку мы тебя финансируем, что было чистой правдой, и именно Трамп подписал исполнительные указы и законы о поставках летального оружия, там подпись Трампа, угу. Не надо на деда Байдена вешать то...
5: Ну, нет, он говорит, это я поставил,
7: он да, так сказал. Это да, это он сделал. Угу. Так, потом, нет, это он сейчас говорит. Через год он этого говорить уже, поверьте мне, вот если
5: через еще год он уже вообще ничего не будет говорить.
7: Да, Трамп про это забудет и скажет, что он был борец за мир. И вообще, он не понимает, почему им не дали Ленинскую премию, так, но это интриги. Интриги, причем в интригах принимал участие Обама, это тоже вот он, это просто, это уже, видимо, что-то болезненное. Ну так что ответил-то ему Зеленский? Зеленский ему ответил нет. Еще и настучал, еще слил эту запись телефонного разговора. Якобы это какой-то американский правдоруб это все вскрыл. Да ерунда это все. Из Киева слили запись разговора, и Трамп имел крайне бледный вид, простите. Но Зеленский ему сказал нет. Трамп, еще Америка была не в том состоянии, как сейчас. Америка еще почти никто не сомневался, что она единственная сверхдержава. Да?
5: И была грейт, причем не ген.
7: Грейт не ген была, да. Не, лозунг уже, по-моему, был там.
5: Был.
7: Лозунг у него уже был, но Америка была пока еще грейт. Так? И президент of United States of America, как говорилось в фильме «Ширли Мэрли», какой-то непонятный чел, он, правда, еще так был легитимный, насколько я помню, говорит, нет, я тебе ничего не дам. Это мое, это мой компромат. И вот в этот момент мировой закулисье, мировому капитализму был бы напрячься. Но они были так увлечены борьбой с Трампом, что пропустили вот этот момент, а дальше все начало копиться. Все начало копиться, этого компромата там куча, потому что воровали, извините меня за этот грубый, но точный методологический термин, воровали на Украине все, я думаю, в Евроатлантике не существует политика первого, а может даже и второго ряда, любого политического направления, которое бы прямо или косвенно не был бы замешан в украинской воронке коррупции. Ну, так кто у нас сюзерен-то?
5: Вот я и говорю, просто вот этот Достоевский сюжет не вмешивается в конфликт России и Украины. То есть Фомич Апискин ни с кем не дерется. Он просто вот так делает, что ему все прислуживают, его слушают и так далее.
7: С уважением, а я помню, там уважение выказывали. Там.
5: Требует причем, требует да, себе да. соответствующее отношение. Вот, ну а хорошо, вот что это за история с тем, что... Ну, про спортсменов я привык, там какой-нибудь украинец отвернется, лучшей своей частью повернувшись к нашему российскому спортсмену. Теперь мы выступаем, да, на разных соревнованиях. Это у них положено. А вот теперь на двадцатке все побежали от... Антон Силуанова, нашего министра финансов. Ну, не все, конечно, вот.
7: Сильно дружественные страны. Главное, Бесент. Ну, во-первых, не все.
5: Не все,
7: нет, конечно. А пара-тройка побежала. Главное, не побежал Бесент, сказал, а что такого? Так, вот. Мы поддерживаем отношения со всеми. И это важно, чтобы Россия была. Но тут самая большая хохма. И вот это я пережить пока не могу. То есть пережить я это могу, а переварить нет. Ровно, если мне не изменяет память за два дня до вот этой трогательной фотки с Антоном Германовичем, тот же самый человек, господин Бесент, выдает формулу, что те, кто не присоединится к удушающим санкциям против Ирана, мы тех исключим из долларовой зоны. Ну, во-первых, это очень смешно. Трамп пришел с идеей любой ценой сохранить доминирование доллара. Не прошло и двух лет. Выходит, я все понимаю про его личность. Это может мне не напоминать. Дело не в личности Бесента, хотя тоже, нравится нам это или нет, этот фактор оказывает, видимо, определенное воздействие. Но выходит министр финансов, говорит, а мы тут полмира исключим, ну, потому что понятно, что Китай, Россия, вероятнее всего Пакистан, да много кто к этим санкциям не подключится. Государство Центральной Азии нашей, так? Вот, потому что дурных нема. Да, потому что стрелять себе в голову в момент, когда все признали, что то и тот же самый Бесен, так, топливный кризис неизбежен, никто не будет. Проходит два дня, и Россию, которая четко заявила с разных уровней, на всех уровнях, что Россия не будет присоединяться санкциям Соединенных Штатов против Ирана. Более того, в Бишкеке проходит подчеркнуто уважительное, подчеркнуто публичное и уважительное, я так скажу, встреча Владимира Владимировича Путина с президентом Ирана. Бесен говорит, да вообще-то нормальные ребята, вот, и мы вообще с ними дружим, а что вы тут как-то это забегали-то? Не надо бегать, так? Но, опять же, тут еще есть маленькое но. Судя по тому, как описывалась встреча финансовой двадцатки, а закончилась-то она чем?
5: Вот.
7: И я не знаю. Так, закончилась она фоткой. Вот это точно. То есть в конце сфотографировались, пришел, значит, подошел к Антону Германовичу, министр финансов, опять же, хотел бы подчеркнуть, Германии. Так, я его фамилию не воспроизведу, я где-то ее записывал, но сейчас сходу не воспроизведу. И сказал, значит, ты такой-сякой, я с тобой фоткаться не буду, так, потому что, значит, ну, немедленно прекращайте войну, а вообще мы все воюем вместе с Украиной. А что, зачем прекращать? Сдаться, что ли? А? Вот, на сём и порешили. А, но, тем не менее, вот этот кульбит Бессента...
5: Ларс Клингбайль.
7: Клингбайль, да, точно. Вот, как сейчас помню.
5: Старика... Давайте прервемся на Ларсе, да, Клингбайле и с тем, чтобы...
7: Это опасно, прерываться на Ларсе Клингбайле.
5: Или прервем Клингбайла. Ля. Дмитрий Евстафьев, политолог, кандидат политических наук в студии «Радио Спутник», Алексей Осин. Оставайтесь на орбите.
8: В одном черном-черном городе, на одной черной-черной улице являлись призраки прошлого, фантомы и духи минувших эпох. Пора положить конец мистификациям. Проливаем свет на темные уголки истории, разоблачаем мифы и устанавливаем истину. В программе «Исторический ликбез» с Егором Яковлевым. По субботам в 9 утра на радио «Спутник». Да развеется тьма! Внимание, внимание! Всем надеть маски и резиновые перчатки. Объявляем профилактику. Да, до такого доводить не надо. Предупреждать болезни лучше, чем лечить. Программа «Профилактика» с Геннадием Онищенко. О полезных привычках, здоровом образе жизни и современной медицине. По пятницам в 2 часа дня на радио «Спутник». Узнать за 90 секунд. Сингапур занимает одно из первых мест в мире по обеспеченности населения при отсутствии всяких природных ресурсов. Это стало результатом демографической политики государства. До недавнего времени в Сингапуре образованных женщин за третьего ребенка награждали и давали льготы, а наоборот необразованных штрафовали, причем уже за второго. И даже предлагали денежную компенсацию, если те соглашались на стерилизацию. Государство оказывало всяческую поддержку бракам, которые заключали люди со схожим IQ и образованием. Власти были убеждены, что интеллект передается по наследству. В результате уровень жизни действительно взлетел до небес. О сингапурском экономическом чуде заговорил весь мир. Но оборотной стороной государственной политики в области демографии стало то, что женщины стали получать несколько высших образований и выбирать успешную карьеру, но не семью. Страна попала в демографическую яму. Уровень рождаемости в ней очень низкий. При этом в элитные заведения, а затем университеты попадают не богатые, а перспективные. Отличные оценки и дипломы – целый культ для сингапурцев. Вся система направлена на воспитание умной молодежи. Умной, но не задумывающейся о создании семьи. Конфуций учил: три пути ведут к знанию. Путь размышления – самый благородный. Путь подражания – самый легкий. И путь опыта – самый горький. «Азиатский путь». Авторская программа востоковеда Алексея Маслова. О Китае и не только. По субботам в час дня на радио «Спутник». Дневной ракурс. События дня с точки зрения профессиональных журналистов и обозревателей. Освещаем главное, не упускаем деталей. Дневной ракурс. По будням с 12 до 14 на радио «Спутник». Товарооборот России со странами ШОС. Контекст. Свыше 400 миллиардов долларов в год. Такой колоссальной суммой измеряются торговые отношения Российской Федерации с государствами, входящими в Шанхайскую организацию сотрудничества. Подавляющее большинство контрактов на закупки и поставки продукции заключаются в национальной валюте. Об этом заявил Владимир Путин на саммите организации в Бишкеке. ШОС сегодня – признанный центр силы и экономического роста. Это 36 миллионов квадратных километров территории планеты, 45% ее населения и около четверти мирового ВВП. Президент России провел встречи с Си Цзиньпином и Нарендрой Моди. С индийским премьером речь шла о мирных путях завершения конфликта на Украине и развитии всесторонних связей Москвы и Нью-Дели. Председателю КНР Путин предложил сделать безвизовый режим между странами бессрочным. По словам представителя Кремля Дмитрия Пескова, взаимодействие в ШОС построено на взаимном уважении, а не по правилам босса и подчиненных вассалов. Такой формат импонирует и уже присоединившимся странам, и тем, кто только планирует это сделать. Сегодня в организацию входит 10 государств.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве час ночи, в Самаре и Ереване 2 часа. В студии Инна Прокудина. Здравствуйте в этом выпуске. Владимир Путин выступит на пленарном заседании Восточного экономического форума. Россия принимает все необходимые меры, чтобы не допустить провокации на выборах. Министр обороны Эстонии подал в отставку. Подробности далее. Президент России Владимир Путин выступит на пленарном заседании Восточного экономического форума, которое пройдет в четверг. Наряду с российским лидером в заседании примут участие премьер-министр Монголии, первый вице-президент Мьянмы и вице-премьер Госсовета КНР. Как правило, президентской речи большая часть отводится вопросам развития Дальнего Востока. Россия принимает все необходимые меры, чтобы не допустить провокации при голосовании россиян на зарубежных участках в день парламентских выборов. Об этом заявила в интервью РИА Новости официальный представитель нашего МИДа Мария Захарова на полях Восточного экономического форума. Она уточнила, что речь идет о возможных провокациях со стороны киевского режима и совместных гибридных акциях с правительствами или якобы общественниками стран пребывания, в первую очередь западных. Министр обороны Эстонии Ханна Певкур подал в отставку на фоне результатов аудита госконтроля. Ранее стало известно, что проведенная госконтролем страны проверка ведомства выявила недостатки в учете военного имущества, нарушение работы бухгалтерии, проблемы с контролем договоров и платежей, а также финансовые риски, о которых парламенту предоставлялась иная информация. Пару дней назад появились данные о сделке Госцентра оборонных инвестиций по покупке боеприпасов у итальянского фирмы, в ходе которой отправлена предоплата на сумму около 70 миллионов евро, но снаряды не были получены. В связи с нарушениями проводится расследование. Официальный представитель МИДа Ирана Исмаил Багаи раскритиковал слова генсека ООН Антонио Гутерриша, который заявил о предотвращении организации войн между сверхдержавами и расценил это заявление как обеление зверства сверхдержав. Багаи сравнил подход нынешнего генсека ООН с одним из его предшественников Дагом Хаммершельдом, который возглавлял организацию в середине прошлого века. По словам Багаи, Хаммершельд предостерегал от сведения работы ООН только к служению в интересах великих держав. Представитель МИДа Исламской Республики сослался на устав ООН, который запрещает всем членам организации угрозу силы и ее применения. Словакия не видит причин вводить запрет на въезд россиян в страну и ограничивать туристический поток. Об этом заявил вице-спикер Национального совета республики Тибор Гашпар. Словакия считает, что решение о возможности въезда в страну должно приниматься, исходя из конкретных обстоятельств и рисков безопасности, связанных с конкретным лицом, а не на основе принципа коллективной вины, подчеркнул он. Однако Европа все же намерена обсуждать прекращение выдачи виз россиянам, сообщил европейский источник. Федеральное бюро расследования США подтвердило РИА Новости, что расследует предполагаемую утечку данных после появления в Даркнете водительских прав главы Пентагона Пита Хэтсита. Ранее американский журналист Брайан Крепс сообщил, что отделение ФБР в Новом Орлеане начало расследование после обнаружения в Даркнете базы документов, доступ к которым предлагал сервис Nexus. Еще больше новостей в Макс-канале «Радио Спутник».
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Вечер на «Радио Спутник» с Дмитрием Евстафьевым.
2: Политолог, кандидат политических наук Дмитрий Евстафьев, студия «Радио Спутник». Здесь же я, Алексей Осин. Ну и тоже говорили об этом немножко, что месяца два уже Россия стала иначе себя вести по отношению к Украине. Возможно, это было охарактеризовано словами президента нашего, который сказал, что Украина, Киев открыл ящик Пандоры. Ну, собственно, вот этим ящиком они пока что и получают. Речь о Черном море, о том, что корабли теперь в большинстве своем, а то и целиком, не могут заходить в южно-черноморские порты. Да, ну это, как мы понимаем, и как это раньше уже было, очень сильно беспокоит западный мир. То есть, прежде всего, Эрдогана, если его туда относить, он человек тоже восточный, но, тем не менее, в НАТО состоит вместе со своей восточностью. Да, Эрдоган тут начал рассказывать, что нужно разработать механизм для безопасности коммерческого судоходства в Черном море, что противостояние между Россией и Украиной не должно ставить под угрозу безопасность гражданского населения. Необходимо эту проблему решать. Ну, то есть, когда по нашим судам...
3: Это было нормально. Это было нормально. Тут, значит, что-то как-то все занервничали. Нет, так не пойдет. Безопасность, особенно безопасность на морях, это вещь универсальная. Она либо есть для всех, либо нет ни для кого. А господин Эрдоган допустил две ошибки. Первое. Он решил, что он сможет оставаться одним из союзников Киева в транспортировке военных грузов, вывозе украинского зерна и при этом сохранять хорошие отношения, в том числе экономические, с Россией, вывозя в том числе наше зерно и имея поставки нашего зерна к себе на мукомольную промышленность. Так не бывает. В тот момент, когда вы... А действительно, вот это... Скажу так, это была формула президента про ящик Пандоры. Это было недооценено. Потому что в действительности, что такое ящик Пандоры? Ну, вот вы открываете крышку, да, связанную с инфраструктурной эскалацией, ударом по судоходству, например, в Азовском море. И оттуда полезет все. Вы думаете, оттуда полезет только Азовское море? Нет. И оттуда не полезет, полезет не только Одесса, не только вот этот вот южно-дунайский куст портов. Оттуда полезет все. Да? Полезет нарушение судоходства через Босфор. Полезет уничтожение инфраструктуры портов, которое было вложено в том числе и западными инвесторами огромные деньги, много чего полезет. Полезет продовольственный кризис, полезет кризис поставок железной руды и первичного металла после первичного обработки. Все, вот это все вы открыли, ну и все. А закрыть это практически невозможно. Закрыть это можно только очень серьезными усилиями, ликвидировав, уничтожив, если вы хотите, первоисточник этих проблем, то есть террористическую сущность киевского режима. Эрдоган готов поучаствовать в уничтожении террористического киевского режима? Оказывается, нет. Оказывается, Эрдоган, рассказывая о безопасном судоходстве, ну, это и Эрдоган, и прежде всего министр иностранных дел Турции Фидан, здесь главный такой ньюсмейкер, они подписали якобы тайное соглашение с американцами, которое тут же прям было так вот хоп, так слито, и говорит, это просто ошибка техническая. Нет, это не техническая ошибка. Это соглашение было слито. Слито оно было где-то в Вашингтоне, да, потому что Вашингтон не хочет иметь отношения к вот совсем уже таким некрасивым эскалационным вещам. Вы знаете, есть хорошие новости про Вашингтон. Я обычно американцев поругиваю. Ну, а с Трампом у нас, как говорится, личные счеты. Шутка, никаких
2: личных. Такую личную неприязнь испытывает потерпевшему.
3: Нет, конечно, я к нему отношусь абсолютно философски, как к закономерному результату развития американской государственности во второй половине 20 века, подчеркну, 20-го. Трамп родом из 20 века, не из 21-го. Но есть хорошие новости. Американцы отстраиваются, ну, как могут, так и отстраиваются. Кстати, вот Бесента же про это. Да, от вещей, от процессов, которые уж совсем такие, знаете ли, мерзопакостные. Вот не хочется к этому иметь дело. Поэтому они вроде и санкционировали, они это инициировали, поставки американского вооружения, и ранее переданного Турции, из Турции на Украину и так далее. Они же это все и придумали. Да? А потом взяли и так аккуратненько слили документик, причем ни один человек не усомнился, вот что было тоже интересно, ни один человек не усомнился, что это подлинник. Обычно говорят, это фейк, это вброс, у вас штампик не там стоит. А здесь даже такого не было, потому что все понимали, что это вот оно. Да? И это все было вот в одном флаконе, значит, безопасность судоходства и поставки вооружений Украине. Но вторая ошибка еще хуже, которую совершил, и это, скорее всего, ошибка личная Эрдогана. Он почему-то посчитал, что его заигрывание с Зеленским, а уж как только танцев, какие только танцы Эрдоган не вел вокруг Зеленского, они предоставляют Турции некую индульгенцию, некую гарантию безопасности, охранную грамоту, если хотите, в ходе вот этой вот инфраструктурной и морской войны. Угу. А потом начались прилеты по турецким кораблям с турецкими экипажами. Потом началось появление беспилотников, сперва морских, а потом уже и воздушных беспилотников на территории Турции. Нет, можно, конечно, сказать, что это Россия виновата, потому что РЭБом отклонил этот беспилотник, и он вместо Севастополя прилетел в какой-нибудь турецкий город. Но верится в это слабо. Я думаю, что это были целевые пуски. Вот я не уверен, что Эрдоган понял, что никакой охранной грамоты за заигрывание с Зеленским у него нет. Вот когда поймет, начнется совершенно другая жизнь. И, возможно, мы услышим какие-то более-менее вменяемые предложения по безопасности судоходства и вообще по сворачиванию этой инфраструктурной войны именно от Турции. Это возможно, но объективно Турции нужно очень сильно пересмотреть свои амбиции, свои, если хотите, внешнеполитические планы. Внешнеполитические и внешнекоммерческие, я бы так сказал, планы. Насколько Турция сейчас к этому способна, ну, не знаю. Но пусть надежда не умирает.
2: Но вот тут показательная ситуация с тем, что все-таки вызвали в МИД Турции посла Украины. Ну, правда, спустя там какой-то, там чуть не месяц или два, и сказали, нехорошо, надо лупить по судам. Хотя они и до этого лупили. Вот это что, начало понимания?
3: Ну, это попытка сказать... Нет, это, конечно, нет. Ну, конечно, до начала понимания еще очень далеко. Mm-hmm. Да. И переосмысление. Это такая вот, как бы сказать, демонстрация непонимания, как же. Мы же вроде как бы на одной стороне воюем, да, и мы заинтересованы в том, чтобы вам как-то помочь, а вы так публично это делаете.
2: А вот эта пауза-то почему? Это пауза
3: на попытке каким-то образом через теневые каналы убедить, что так делать больше нельзя, значит, не сработали теневые каналы, и это возвращает нас к вопросу, кто управляет Зеленским. Ну, Трамп, ладно, Трамп не управляет Зеленским, Берном тоже не управляет. Но если даже Эрдоган им не управляет, если даже Эрдоган по теневым каналам не может убедить Зеленского и его хунту, что не надо бить по турецким кораблям, с турецкими моряками убивать их, то тогда встает вопрос, а что делать с человеком? Есть такое понятие на английском языке, называется loose cannon. Это, значит, пушка, сорвавшаяся с кранцев. Вот шторм, пушка сорвалась.
2: И своих начинает.
3: Да, и она начинает кататься беспорядочно по палубе, разрушая корабль, убивая тех, кто находится на палубе. Остановить ее невозможно, она очень тяжелая. Вот. И встает вопрос, а не превращается ли Зеленский вот в этот самый loose cannon? Да? И если превращается, то тогда вопрос стоит очень простой. А какие инструменты, в принципе, бывают для решения таких проблем? Таких проблемных личностей? Вот знаете, как-то мне один человек сказал, говорит, а вот мы сидели, нас было 20 человек, а потом в комнату для совещаний вошла проблема. Да, я запомнил на всю жизнь это выражение. Вот Зеленский – это та проблема, которая не просто сама вошла в залы заседаний, где встречаются лидеры евроатлантического мира, НАТО, там вот это все. Они ее туда сами привели. А как говорилось в одном, мне очень он нравится, извините, воспользуюсь возможностью, великолепный фильм, такой русский нуар, детектив советский еще фильм, назывался «Один и без оружия». Угу. Там прекрасная фраза говорится в одной малине. Говорит, ты милиционера в дом привел, говорит, ты его и выведи. Поэтому они вот эту вот пушку, сорвавшуюся с кранцев, к себе на корабль затащили, да? Ну, давайте, ребята, решайте проблему. Да, или, как говорилось в 90-е, в кругах, к которым я никогда не был близок, по нему вопрос надо решать. И все понимали, что, в общем...
2: Да, решение будет.
3: Да, решение будет. Поэтому интересно, а вот найдется кто-то в западном мире, кто поймет, насколько разрушительное катание вот этой пушки по имени Зеленский по палубе западного корабля? Найдется хоть кто-то, кто произнесет эту фразу, что пора по нему вопрос решать, или нет? Потому что от этого зависит очень много. И в частности, от того, есть ли на Западе люди способны эту фразу произнести, будет зависеть то, насколько мы в принципе, мы Россия, да, мы в принципе можем рассматривать актуальный нам Запад и актуальные правящие, публичные, подчеркиваю, эта фраза должна быть произнесена публично, так? Только тогда она обретает силу действия. Это вот эти все обсуждения в кожаных креслах с выключенным светом и под пледом, чтобы никто не видел. Это не пойдет. Да? Вот от этого будет зависеть, насколько мы можем рассматривать актуальные правящие публичные элиты, публичные элиты Запада в качестве потенциальных наших партнеров. Или нам стоит скорбно пожать плечами и сказать, ну, нет, так нет.
2: Нет, ну, а если предположить, что этим всем управляет господин Хаус, может быть, тогда все сложится в какой-нибудь пазл? Единой воли, у каждого свои интересы. Вот
3: насколько
2: они пытаются...
3: я помню, господин Хаус по известному сериалу, он наркоман, значит, и вообще, как говорится, личность с точки зрения человеческой отталкивающая. Я, наверное, сейчас вызову на себя огонь критики, но мне этот персонаж глубочайшим образом антипатичен. Если миром управляет вот этот господин Хаус, тогда ой.
2: Да, ой.
3: Тогда ой. Тогда все. Да, тогда...

0: Да. При всех особенностях личности, биографии, семейного опыта господина Дракона, он все-таки из очень такой тяжелой семьи, там папа говорил, сжигая архивы, да, тем не менее с этим человеком можно договориться хотя бы о том, помните, вот фантастическая же фраза, которая вот она очень многое, она такая очень русская фраза в этом фильме. Он говорит, ну что, говорит, сейчас начнем, говорит, или с понедельника. И он смотрит, ему говорит, дайте с понедельника. Это ведь очень русская фраза. Ну, давай, ну, с понедельника, что сейчас-то, что сейчас выходные-то портить, да? Давай начнем убивать друг друга в понедельник. Вот, поэтому, если господин Дракон или что-то подобное, ну, наверное, это был бы не самый лучший, но выход. На то, что там какая-нибудь... Какие-нибудь умные люди такие, которые говорят, да, там... Нет, на это я не рассчитываю, потому что если бы там были такие люди, не было бы ни Зеленского, ни Трампа, ни Макрона, и тем более не было бы Шольца, потому что Шольц это преддверие, не Шольц. Мерц. Шольцем теперь работает Мерц.
1: Да, да нет, но Шольц в сравнении с Мерцем, это
0: да,
1: вообще...
0: Да, я все время их путаю, я все время говорю, Шольцем работает Мерц. Вот Мерца бы не было, потому что Мерц – это преддверие. Так? Это преддверие чего-то гораздо более страшного, чем и Мерц, и Шольц, и даже Кая Каллас.
1: Ну, Кая Каллас, по-моему, вообще не преддверие, это вообще пустое место просто, и все, или нет?
0: Это выход на задний двор. Да.
1: Ну, да, такая странная ситуация. Ну, хорошо.
0: Кстати, о Кае Каллас. Так успешно она руководила внешнеполитической службой Евросоюза, что от греха подальше внешнеполитическую службу решили реформировать. Так? И вообще, что вот такой должности, в которой была бы такая концентрация возможностей принятия решений, просто бы не было. Замечательный итог. Замечательный.
1: Ну, хорошо, если вот эту ситуацию рассматривать, ну, они вообще сейчас не понимают, что хотя бы как-то лучше с нами разговаривать. Ну, то есть вот это бегство от фотоаппаратов на фоне, кстати, разговоров того же Стуба, который говорит, ребят, вы не обольщайтесь, русские могут переносить, так сказать, всякие невзгоды, и вы вот эту степень их терпеливости вы недооцениваете. Говорит, что можно какой-то диалог вести и так далее.
0: У Стуба раздвоение личности.
1: Это понятно, да.
0: Это, с одной стороны, американец с клюшкой для гольфа, с другой стороны, человек, которого поставили руководить Финляндией, молодым государством, прямо скажем, пока еще не устаканившимся. Вот он, когда у него тумблер на американца, да, и вот он достает, так гладит клюшку для гольфа, говорит, да, нет, с русскими надо общаться. Ну, это же бесент чистой воды, да? Да? А потом он выключает тумблер, он становится европейцем и говорит, не, мы разместим, все, додавим.
1: По Вайлдберрис надо вдарить.
0: Да, надо по Вайлдберрис, сейчас, все. Да, а настоящего Стуба никто не видел. Да и был ли он. Но вообще, и я вам так скажу, я все думал, что раздвоение личности только у Макрона. Но я боюсь, что это общая черта для очень многих европейских политиков. Но у Стуба, как человек, который находится в критической ситуации, его назначили руководить государством, которое он, видимо, не очень хорошо представляет и не понимает, как оно работает. Да, он порвал все связи с Россией, у него умерла вся приграничная торговля, умирают приграничные города, куча мигрантов, да, которые даже не пытаются изобразить себя финнов, да и вообще ничего не пытаются изобразить из себя. Экономика на нуле, а все, чего мог, обанкротил, но он нервничает. Ему хочется обратно в Америку, да, в транснациональную компанию, ни за что не отвечать. Раз в 3 месяца подписал отчет, все сделал. Я же говорю, я работал в транснациональной компании. Главное не высовываться, ничего не придумывать, да, и все делать по протоколу. Во. Теперь, да, это президент Финляндии. Вот он так, я-то хоть 2,5 года так прожил. И надо сказать там, что называется,

0: Ушел я оттуда с настолько таким легким сердцем, ну, слава Господи, так, потому что, ну, не могу, я другой человек. А я там полжизни прожил в транснациональных компаниях. Это же как его, ну, насколько специфична, ну, как бы психология такого человека.
1: Ну, Минфин еще возглавлял, если я правильно помню.
0: Да, Минфин он возглавлял, но Минфин он возглавлял в момент, когда эта часть большой системы, которая уже к тому времени была не суверенна.
1: Так все-таки.
0: И, кстати, возглавлял он Минфин как делегат именно транснациональных компаний.
1: Кто у них там не делегат? Практически все. Макрон и Мерц.
0: Макрон.
1: Блэк-Рок.
0: Мерц даже, наверное, в большей степени, чем Стук. Ну. А это Мелони нет. Ее туда не взяли. Она тесты не прошла, наверное, я думаю. Я не знаю. Так, но мы не будем обсуждать эти все женские слабости, но она не работала в транснациональных компаниях.
1: Кстати, Урсула тоже.
0: И Урсула не работала, кстати.
1: Да, как? А этот, масочки или что там было?
0: Это она вакциночки. Работала с, но не в.
1: Не в. Ну да, это и есть большая разница. Так все-таки говорить, не говорить, они ж чураются, как черт отладно бегают, не хотят просто даже в одном помещении находиться. А как тогда решать вопросы или
0: а
1: никак?
0: Какие вопросы? Зачем? А зачем нам с ними говорить?
1: Нам не надо, им надо.
0: Или а им надо? Надо, им надо, придут. Когда будет реально надо, да, к сожалению, мы уже не в той ситуации, что когда надо... звонит какой-нибудь клерк из Вашингтона и говорит, вам надо, ну, там уровень, конечно, не президента, не премьер-министра, но уровень министра иностранных дел, это в лучшие годы Америки, это руководитель департамента Госдепа, который, значит, звонит какому-нибудь министру иностранных дел какой-нибудь очень среднеевропейской страны, говорит, вам надо позвонить в Москву и сказать вот то-то, то-то, то-то. А если они скажут так, вы перезвоните нам, мы скажем, что сказать в обед. Вот этого больше нет. Увы, эти благословенные времена, в кавычках благословенной американской однополярности ушли. Теперь, как говорится, каждый решает в меру своей дури. Но если им нужно будет, они придут. Вот Макрон все хочет поговорить. Поговорить с политическим руководством нашей страны. Но он хочет, чтобы ему позвонили. А зачем? Ну, зачем? Если когда ему действительно будет нужно...
1: Ну, когда-то сам звонил ведь.
0: Когда-то сам. И вот когда ему вновь самому будет нужно, поверьте мне, он очень быстро найдет телефон, так, и найдет возможность позвонить. И даже... не будет приглашать две съемочные группы, чтобы заснять свой триумф. Да, поэтому вот когда надо, придут.
1: И даже включать запись на диктофоне.
0: Это точно.
1: Дмитрий Евстафьев, политолог, кандидат политических наук в студии «Радио Спутник». Здесь же я, Алексей Осин.

0: Киев, Варшава, Брюссель, Вильнюс, Лондон, Берлин, Будапешт, Белград. Статус отношений – все сложно. Но это «Как посмотреть». Дмитрий Василец меняет настройки резкости, усиливает контрасты и добивается полной ясности. В программе «Четко, понятно». По средам в 8 вечера о политике без фонового шума. Четко, понятно. С Дмитрием Васильцом на радио «Спутник». Пятница вечер – это время волнующих свиданий.
1: Девчонок надо смешить. Легкая, непринужденная беседа, отличные шутки, всем весело.
0: Приключений, развлечений.
2: Люди занимаются дуростью откровенной.
0: И заслуженного отдыха.
3: Тупо не хотят работать.
4: Так жить неправильно, повторюсь.
0: А правильно, пятница вечер на радио «Спутник». Искрометное шоу Дмитрия Гоблина-Пучкова.
5: Всем слушателям и зрителям пламенный привет.
0: Встречаем конец каждой рабочей недели вместе с Дмитрием Пучковым. Иронически, полемически, категорически. 18:00.
2: Да, жизнь настолько веселая, что шутить уже смысла нет.
0: Вечер на радио «Спутник» с Дмитрием Евстафьевым.
6: Политолог, кандидат политических наук Дмитрий Евстафьев в студии «Радио Спутник». Здесь же я, Алексей Осин. Ну, поговорили вот уже вот в предыдущих частях Марлезонского балета и по господина Хауса. Ну, а теперь можно сказать, что я пытался подвести к этой мысли, не знаю, может, вы с ней не согласитесь, что теперь каждый спасается в одиночку. И, в общем, есть лохмотье единства, а не само единство. Ну, по крайней мере, в западном мире точно. Не знаю, как у нас, если вот сравнивать с БРИКС, ШОС и так далее. Но там другая картина. Так вот, в этой связи американцы тоже пытаются спасти свою экономику, в частности, военными средствами. Подмяли под себя Венесуэлу и прям теперь подают это как сделку века. Значит, что они что-то разрешат брать венесуэльцам, все остальное...
7: Удивительно, что-то разрешили из венесуэльской нефти брать
6: Венесуэле.
7: Да, слабину дают американцы, слабину. При Теодоре Рузвельте такой фигни не было. Забирали все и привет, и два банана на сдачу. Не соглашусь немного, но, может, и не немного, но не соглашусь, не перехваливайте. Запад действительно, прежде всего, евроатлантический Запад, и я даже больше скажу, это то, что называется Евроатлантика плюс, то есть расширенная Евроатлантика. Теоретически Турция не является частью Евроатлантики, но политически так получилось, что она в нее интегрирована. А Евроатлантика действительно находится на этапе довольно большой, очевидной, ну, то есть с этим никто не спорит, и бесспорной фрагментации. Но до того момента, когда это все будут отдельные государства, так, и они будут решать в силу своих возможностей, еще не дошло и, скорее всего, не дойдет. Понимают ли в Евроатлантике плюс эту, вот угрозу эту? Конечно, понимают. Отсюда и значит, вот эта коалиция желающих безумная, да, ресурсов нет, ничего нет, но все равно это против НАТО. Это же коалиция, которая, в общем, внутренне разрушает НАТО. Но, тем не менее, мы ее сейчас создадим, и хоть какое-то объединение, но там с подспудной мыслью коалиция желающих было две – чтобы не дать самостоятельно действовать Польше и Германии. Но Польша соскочила, а Германия пока внутри осталась. Американцы тоже не совсем так. Это не только военные заказы, это не только попытка Трампа Вот это была стратегия. ВПК – это план «Б». Разгон американской экономики за счет ВПК, вот этой вот большой пятерки, это называется «большая пятерка» американских военно-промышленных компаний – это план «Б». Планом было это доминирование в том или ином энергетической сфере. Могу сказать, что идея была правильная. Так? Если бы Трампу удалось сохранить доминирование Соединенных Штатов в глобальной торговле углеводородов, но для этого надо было изничтожить весь серый сегмент торговли углеводородами, которые вот эти вот теневые флоты, угу. Все, а там же тоже очень интересно, все же говорили, что это русский теневой флот, а то ты так смотришь, и выясняется, что в теневые флоты играло 5, а то и 6, даже нельзя назвать государств, экономических систем. И почему-то все, ну, не все, конечно, тоже не будем перехваливать, а значительная часть из них так или иначе связана с Индией, которая по случайному стечению обстоятельств оказалась стратегическим партнером Соединенных Штатов, в том числе в борьбе против Китая. Да? Но идея была правильная. Получилась бы она, многих бы вещей, связанных с метаниями Трампа в последние там, полгода, не было бы. Но не получилось. Война с Ираном, которая планировалась как жирная предпоследняя точка. Ну, вы знаете, вот это выглядело бы так, что это последняя такая жирная на полстраницы точка, и дальше бы шло куча таких маленьких точечек и запятых. Да? То есть это дожимали бы все другие нефти, всех других производителей углеводородов. Но Иран был главным, потому что надо было сломать, показать, пришла Америка, провела колониальную войну, людей не потеряла. А там, кстати говоря, тоже бумеранги всегда возвращаются. Там начинают подсплывать нестыковки с количеством погибших, в общем, ну, как обычно у американцев бывает, вот они сейчас будут этот баланс потерь сводить, и я думаю, что Трампу это предъявят, потому что успешному президенту это не предъявили. У Джорджа Буша-старшего после Первой войны в Персидском заливе тоже баланс не сходился от слова совсем по погибшим. Да, но он был успешный президент, он победил Саддама Хусейна, и ему это предъявлять никто не стал. А Трамп – это неуспешный президент, ему это предъявят. Вот не получилось этой жирной точки, и дальше пошли все вот эти прочие изыски, ВПК, вторичные, даже уже не вторичные, третичные санкции по банковскому сектору, безумство, так сказать, креативного или некреативного, это ж как кому нравится, Бессента. Да. Это очень такая вот промежуточная история. Соединенные Штаты, ну важно, вот я сейчас такую вещь скажу, Соединенные Штаты, и это, видимо, некий консенсус, осознали одну важную вещь, что Соединенные Штаты в том виде, как они существуют сейчас, как экономическая система, они могут существовать только будучи глобальным гегемоном. Если они не глобальный гегемон, если их перестают считать глобальным гегемоном, они не смогут поддерживать такую структуру экономики, как у них есть сейчас. Экономики в широком смысле. И американской национальной экономики, и трансамериканской, то, что за пределами Соединенных Штатов. И вот за это они будут биться. Но есть опять нюанс. Вот я опять возвращаюсь к саммиту ШОС в Бишкеке. Мне будет очень интересно посмотреть на Восточно-экономический форум, какие вещи там такие вот на таких главных заседаниях будут озвучиваться. Это тоже очень интересно будет. Но Бишкек, вот ощущение у меня, что, по крайней мере, часть руководителей крупных государств вот эту уязвимую точку американцев, невозможность существования в качестве целостной экономики без политической, геополитической гегемонии в мире, они поняли. Некоторые не поняли. Так, и очень смешны там, ну как бы смешны, траги смешны. Конец таких историй всегда очень тяжелый. А некоторые не поняли и делают очень большую ставку на то, что вот это вот будет, сыграет многовекторность, в которой главным вектором будут Соединенные Штаты, а вторым Лондон. Да, ну, есть такое. Есть. Там были в Бишкеке и такие люди, чего тут греха таить. Но руководители крупных государств вот эту вот уязвимость американцев поняли. И теперь будем посмотреть. Ключевое событие, конечно, это не G20. Я думаю, что G20 надо просто, что называется, пережить. Это будет, конечно, G20 имени Трампа, это будет T20, да, T120 и так далее. Тут он, значит, Армузский пролив, пролив имени Трампа заявил. Я считаю, правильно.
6: Озеро Онтарио.
7: Да, озеро Онтарио, озеро Америка. А Армузский пролив должен быть проливом имени Трампа. Да, я, давно пора. Еще и Северный полюс в придачу. И Антарктиду Трампленд. А, да, извините, это же Гренландия у нас Трампленд. Но это не важно. Поэтому G20 это будет бенефис Трампа. Ничего сущностного там обсудить не получится. А вот история, связанная с АТЭС в ноябре, вот там действительно будет...
6: Там же Индия, да, по-моему?
7: Да.
6: Да? Нью-Дели.
7: Нет, это не Индия, там это будет в Китае. Китай, это будет в Китае. Китай,
6: да, да,
7: это
6: да,
7: будет
6: да.
7: В Китае. Но это будет очень, очень существенная вещь, и там мы увидим очень многое. Многое из того, что в Бишкеке было понято, но не озвучено. И вот это может быть очень даже поворотный момент.
6: Многие говорили, что после неудачных вот этих первых атак, первых волн на Иран, Трамп объявит себя победителем и начнет отползать. Ну, вроде первое произошло.
7: Я говорил такое, да, более того.
6: А сейчас вновь все активизировалось. Тогда как вы вывернетесь из этой ситуации?
7: Я вообще не буду выворачиваться, потому что Трамп действительно сделал ровно то, что от него ждали. Да, он... Есть люди, которые это считают. 47 раз объявил себя победителем Ирана. В Иране не осталось ничего. Все разгромлено, флот на дне, ракеты все сбиты. Правда, выяснилось, что мощности заводов по производству ракет установлены, ракетные базы откопали, и все вроде, так сказать, не то,
6: что по Бахрейну
7: не что-то нормально, не то, чтобы нормально, но не так трагично, как это иногда выглядит в кадрах, сгенерированных искусственным интеллектом, до которого так охочет Дональд Трамп. Но он же попытался отползти. Попытался. Он несколько раз попытался отползти. Но он хочет отползти, да, так, чтобы иметь возможность, по крайней мере, во-первых, ну, так сказать, программа минимум для Трампа, это чтобы иметь возможность объявить себя победителем. С этим уже все согласны. Ощущение... что даже уже иранцы согласны не отвечать ему в следующий раз, когда он скажет, что он их победил. Второе, он хочет, чтобы у него была касса. Прошу заметить, значит, идея о свободном проходе через Армузский пролив, она куда-то уходит в туман, причем она не сразу уходит, но постепенно удаляется в туман. Хотел бы напомнить, что до первого удара американцев по Тегерану, когда были убиты политические руководители и духовный лидер Ирана, проход по Армузскому проливу, вы не поверите, был свободный. Сейчас...
6: И бесплатный, по-моему,
7: да, и бессвободный, и бесплатный, и никто даже идеи о том, что вот так вот, что вот так его можно не просто перекрыть, а еще за это деньги брать, это ничего не было. Поэтому молодец, Дональд Трамп создал прецедент. Но он хочет, чтобы касса, во всяком случае, одна из, она была у него. Там был очень такой странный эпизод, когда иранско-оманское соглашение о режиме прохода, но разделение касс, так поменьше у Омана, побольше у Ирана, да, Трамп, ну, вернее, так, Трамп лично в этом не участвовал, но, думаю, что знал прекрасно, но коммуникаторы Белого дома, они пытались выдать за американо-иранское соглашение. Это было смешно, но, тем не менее, это отражало общую, так сказать, стратегическую направленность, что хочет Трамп. Трамп хочет кассу. Да? Это программа «Оптимум». Если к программе «Оптимум» еще будет довешено право американцев загружать иранскую нефть на свои танкера, а это означает не вести эту нефть в Китай, то есть фактически Иран соглашается с тем, что иранская нефть прекращает идти морским путем в Китай, это его программа «Максимум». Все остальное, включая...
6: Победа, я даже присоединюсь.
7: Ну да. Да, он даже готов эту нефть будет оплачивать, правда, я думаю, с очень большим дисконтом. Правда, уж извините, я думаю, с меньшим дисконтом, чем Китай ее сейчас покупает. Да? Поэтому вот его игра. Все остальное, что вокруг. Иранская ядерная программа. Да?
6: Кстати, а кто еще об этом помнит?
7: Я помню, потому что есть еще такие люди, которые и в Конгрессе еще несколько человек. Если бы я... Да, это меня можно игнорировать, но там есть пара деятелей в Конгрессе, и они переизберутся, что интересно, которые про это помнят. Но пока что все свелось к тому, что Трамп требует от иранцев заявить, что они не собираются создавать ядерное оружие. Ну, вообще-то, это была официальная позиция Ирана. Да, всю историю, предшествующую войне Соединенных Штатов против Ирана, и существует даже фетва о запрещении духовного распоряжения, да, признанной всеми, о запрещении создания ядерного оружия.
6: Только не кидай меня в терновый куст.
7: Конечно, да. Можно верить этому, можно не верить, но Трамп предлагает вернуться к состоянию до. Зачем все это дальше было? Зачем разнесли американские военные объекты в Персидском заливе, вынесли, ну, не хочу сказать, что в черепки, но так капитально вынесли базу американского флота, 5-го флота в Бахрейне. Да и вообще, как бы, судьба Бахрейна так как-то выглядит сомнительно в нынешних условиях.
6: Нефть подняли выше 90.
7: Нефть, да, drill baby drill, но это, конечно, можно дрелить, но только нефть уже сейчас довольно на высоком уровне держится. Поэтому все остальное, права человека, да, демократические выборы, а какие они в Иране? Там нынешний президент Ирана, он вообще-то как бы считался оппозиционером, тем не менее победил кандидата от власти на выборах. Вы мне извините, это вот абсолютно четко.
6: Его же там духовный лидер благословляет, если я правильно понимаю.
7: Духовный лидер благословляет, и покойный Рахбар Хаменеи благословил. Но вообще официально духовный лидер Хаменеи поддерживал другого человека, тоже убитого американскими ударами. Это был Али Лариджани. Это был его ближайший человек. Но это все, вот это все финтифлюшки вокруг. Абсолютные финтифлюшки вокруг. Дальше начинаются реальные вещи, вот эти вот три стадии, да, из которых... Главное, конечно, это идея прекращения поставок иранской нефти в Китай. Ну да, это была бы стратегическая победа. Но что-то мне подсказывает, что это вряд ли. И я думаю, что максимум, я думаю, что Трамп может и кассы не получить.
8: Абдулла вернется и убьет тебя. Это вряд ли. Ну, как Федор Иванович.
7: Да, говорит. Да. Нет, Абдулла может вернуться. Да, Абдулла да, может вот, разбомбить еще что-нибудь. Но вот кассу он не получит. Да, но что касается того, что сейчас там происходит, ну да, бомбят. Но это пока не... Это пока выход, это уже сейчас выход за те рамки, в которых вот эта силовая торговля была последние недели. Но это пока не прелюдия к войне. Особенно с учетом того, что у нашего Дональда, вернее, у их Дональда Трампа разбегается Пентагон, причем какими-то на очень такими форсированными темпами. Да, это, видимо, действительно связано с тем, что обсуждалась возможность возобновления боевых действий. И, видимо, люди, которые еще сохраняют здравый смысл в Пентагоне, говорят, ребят, вот, ну, нет.
8: Без меня.
7: Да, а чтобы вы понимали масштаб бедствия, по некоторым данным, за прошедшие две ночи в Персидском заливе для перехвата иранских дронов расстреляли больше 130 ракет «Патриот». Некоторые говорят, что еще больше. Но вот так вот примерно цифирь в районе 130-160.
8: Да, даже видео было, как где-то что в Израиле, там сразу несколько на одну цель.
7: У них еще и свои есть, но вот конкретно «Патриотов», во всяком случае, точно больше сотни.
8: А вот, кстати, об Израиле, вот как раз на 4 минутки. Я восхитился, как технично соскочил Израиль из этой истории. То есть, то, о чем вы говорили, опровергает то, о чем я думал. То есть, мне казалось, что Израиль подтянул Соединенные Штаты для решения своих проблем с Ираном. Вы сказали, что это была определенная часть плана Трампа, туда входил Иран. А вот как теперь Израиль-то оттуда вот свинтил?
7: Извините, я так скажу, что... Конечно, влияние Израиля было. Конечно, финальное решение, когда прогнули Трампа, его заперли в подвал, ну, там подвал, там изолированную комнату для переговоров, так называемый пузырь. Да? Его там заперли, и Сьюзан Вайлс, одна из ведущих людей, руководитель аппарата Трампа, ведущий человек в произраильском лобби, они его ломали, что надо, убеждали. Никогда бы Трампа не убедили начать такую войну на таких, я бы сказал, ну, слабеньких основаниях, если бы у него не было некого видения, некого плана. Просто то, как эти люди, произраильское лобби, подали ситуации, очень вписывалось в видение Трампом будущего экономического. И, кстати говоря, сразу вам хочу сказать, если бы у Трампа получилось, Иран бы распался, контракты на возобновление... на восстановление НПЗ Ирана и всей этой нефтеперекачки получили бы через Совет мира компании друзей Трампа. Ну, это просто было в схеме заложено. Но Израиль всегда воюет, во всяком случае стремится воевать свои войны. Нынешняя война Трампа, вот война за разрушение Ирана, это была война Израиля. Так? Израилю нужно было... довести ситуацию до обрушения системы, до обрушения всей государственности Ирана. В тот момент, когда стало понятно, что Трамп от этой цели отходит, а он это тоже не скрывал, да, он публично заявлял о том, что все, цель разрушения режима в Иране снята, он там крутил вокруг этого, у нас есть люди, они там готовят переворот, но это все был трёп. И все это абсолютно четко поняли. Но в тот момент, когда Израиль понял, что Трамп начинает свою войну, а война, которая была войной Израиля, она уходит на дальний план, вообще исчезает, что нет задачи участвовать в, так сказать, нет задачи у Трампа уничтожить Иран, Израиль четко начал от этого отруливать. Но был еще один нюанс. Даже в тех боевых действиях, которые велись, вот в основной фазе, основной удар наносился не по Израилю. По Израилю досталось. И прошло, и по инфраструктуре, и по нефтепереработке. Но стратегия иранцев, она заключалась в том, чтобы вынести американцев из Персидского залива и ударить по американским прокси. И это тоже, вот Израиль четко просчитал ситуацию, что здесь Израиль ситуацию изменить не может, хотя были очень тесные отношения с Эмиратами у израильтян, так, и, значит, лучше отойти в сторону. Нас бьют слабо, а если мы не будем вмешиваться, значит, там другие задачи, значит, давайте отойдем в сторону, не будем высовываться. Это тоже сейчас произошло.
8: Ну, тут только вопрос, почему Трамп их не заставил дальше. Ну, вот смог, не смог.
7: Значит, нет влияния.
8: Предмет для следующей беседы. Спасибо, Дмитрий Геннадьевич. Дмитрий Евстафьев, политолог, кандидат политических наук. И здесь я, Алексей Осин. Оставайтесь на орбите.
9: Возьмем пригоршню геополитики, разбавим глобальной напряженностью и региональными кризисами, добавим щепотку непредсказуемости и прокипятим все на огне профессиональной экспертизы. Что останется в сухом остатке? Авторская программа Дмитрия Бавырина. В сухом остатке. Квинтэссенция мировых событий. Каждый вторник в 16:00 на радио «Спутник». Что если наш мир всего-навсего механизм, где у каждой детали есть функция, а у процесса старт и стоп? Как все устроено? Стас разберется. Технично, прагматично, без сантиментов. Стас разберется. Авторский стрим самого прямолинейного блогера Стаса «Ай, как просто» в режиме высокой производительности с максимальным КПД. По будням с 8 утра на радио «Спутник». Узнать за 90 секунд. Без устройств, генерирующих интенсивные узконаправленные пучки света, известных как лазеры, современная жизнь невозможна. Их используют в медицине, промышленности, науке, связи, военном деле и быту. С помощью лазеров читаются и записываются данные на компьютерной и аудиотехнике, происходит мгновенная фокусировка камер в смартфонах. Многие ошибочно полагают, что это изобретение – плод усилий американских ученых. Один из основоположников квантовой электроники, Чарльз Таунс, действительно вошел в число создателей лазера. И даже Нобелевскую премию получил. Но не он один. Таунс разделил высшую награду с советскими физиками Николаем Басовым и Александром Прохоровым. Не имея никаких контактов с США из-за железного занавеса, они вели параллельные разработки и добились выдающихся результатов. Первый советский полупроводниковый лазер появился в начале 1960-х. Он произвел революцию, подтвердив статус СССР как великой научной державы. Александр Прохоров и Николай Басов стали академиками. Басов возглавил физический институт и создал лабораторию квантовой радиофизики. Прохоров – институт всеобщей физики Академии наук. И параллельно стал главным редактором Большой советской энциклопедии.
10: Скажите, как пройти к берегу серо-зеленой реки Лимпопо?
11: А где тут бродит жираф на озере Чад?
10: Хочу увидеть снега Килиманджаро.
9: Отправляемся в африканское турне вместе с Туралом Керимовым. В этом путешествии вы узнаете о современной Африке все и даже больше. Африканское турне. Смело пройдемся по линии экватора, раскроем секреты самого жаркого материка на планете. В субботу в 3 часа дня на радио «Спутник».

Сокращение ледяного покрова Гренландии. Контекст. Омываемый Атлантическим и Северным ледовитым океанами остров уникален. 80% его территории покрыто ледниковым слоем. Это второй по величине ледяной массив на планете после Антарктиды. Ученые констатируют, уже 3 десятилетия подряд он сокращается. Раньше явление было амплитудным. Прирост чередовался с уменьшением. Теперь динамика только отрицательная. Если переводить в цифры, то Гренландия потеряла около 173 миллиардов тонн льда. Экологи считают, что человечество получает климатический сигнал. Таяние льдов – свидетельство глобальных изменений. Средняя температура Земли с начала 20 века увеличилась больше, чем на 1 градус Цельсия. Тенденция сохраняется, причем в Арктике теплеет в 3 раза быстрее, чем в среднем по планете. Последствия глобального потепления хорошо известны. Повышение уровня мирового океана, истощение запасов пресной воды, рост количества экстремальных погодных явлений. Как итог, возможное разрушение экосистемы Земли и гибель целых видов. Таяние льдов в Гренландии интересно для ученых и с другой точки зрения. Под ледяным панцирем острова скрыты горные массивы, сопоставимые с Альпами.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 2 часа ночи, в Мариуполе Сухуми столько же. В студии Ирина Прокудина. Здравствуйте в этом выпуске. Конвенция о международной гражданской авиации обязывает защищать гражданские суда. Американский атомный авианосец прибыл в Таиланд с сильными потеками ржавчины. Белый дом призывает космические компании США пропустить саммит по космосу в Париже. Подробности далее. Международная организация гражданской авиации, комментируя заявление Киева в адрес российского воздушного пространства, сообщили РИА Новости, что конвенция о международной гражданской авиации обязывает все государства-члены организации обеспечивать защиту гражданских воздушных судов. Там отметили, что участники должны улучшать координацию военных и гражданских властей ради недопущения ошибочного принятия самолетов за цели. Международная организация призвала оперативно обмениваться информацией об угрозах гражданским воздушным судам. Вооруженные силы США изучают сообщения СМИ об американской атаке на свадьбу в иранской провинции Хармазган. Об этом заявил официальный представитель Центрального командования вооруженных сил США Тим Хокинс. Ранее заместитель губернатора провинции сообщал, что число раненых в результате атаки США, под которую попала свадебная церемония, выросло до 68. Позднее власти Ирана сообщали о 4 жертвах. Ряд СМИ со ссылкой на иранский красный полумесяц сообщили о 5. Ранее американские военные подтвердили, что ударили по Ирану. Тегеран в ответ атаковал американскую базу в Иордании. Американский атомный авианосец «Авраам Линкольн» прибыл в Таиланд и предстал перед встречающими сильными потеками ржавчины и слоем водорослей на корпусе. Об этом сообщают СМИ. Журналисты написали, что подобный вид кажется ошеломляющим для одного из самых мощных кораблей на планете и главного символа американской проекции военной мощи. Авианосец вышел из Сан-Диего в ноябре прошлого года и провел в непрерывном боевом походе 286 дней. Это второй по длительности рейд в современной истории флота США. Изначально судно направлялось в рутинный Тихоокеанский поход, однако в январе авианосец экстренно перебросили на Ближний Восток, где с февраля наносились удары по Ирану в рамках операции «Эпическая ярость». Встреча президентов России и Индонезии показывает стремление двух стран превратить историческую дружбу во все более содержательное стратегическое партнерство. Об этом заявил руководитель управления международного сотрудничества индонезийской партии «Голкар» Али Мохтар Нгабалин. Лидер Индонезии Прабово Субианто прибыл во Владивосток для участия в Восточном экономическом форуме в качестве главного почетного гостя по приглашению президента России. Нгабалин возглавляет управление международного сотрудничества партии «Голкар», а также представляет Индонезию в исполнительном комитете движения «За свободу наций». Белый дом давит на космические компании США, чтобы они пропустили саммит по космосу в Париже. Об этом сообщает издание «Политика». Первый международный саммит по вопросам космоса пройдет в Париже 9 и 10 сентября. МИД Франции сообщает, что в мероприятии ожидается участие около 120 иностранных делегаций. По словам источников газеты, сотрудник управления по науке и технологиям Белого дома заявил, что участие в саммите можно расценить как молчаливую поддержку политических позиций Евросоюза. Еще больше новостей в Макс-канале «Радио Спутник».
0: Вы слушаете «Радио Спутник».
2: Здравствуйте, друзья! Вы слушаете «Радио Спутник». У микрофона ведущий Денис Воробьев. В ближайшие минуты, а то и секунды, к нам подключится наш гость. Ну а тема, с которой мы начнем, очень дискуссионная. Ровно 30 лет назад, 2 сентября 1996 года, в нашей стране провели последнюю смертную казнь. Как и с кем это было, я не возьму на себя ответственность вам рассказывать, потому что данные разнятся, но важно другое. Действительно, за 30 лет к дискуссии о снятии моратория на смертную казнь общественность, депутаты, журналисты возвращаются регулярно. Но юридически сейчас сразу два моратория на смертную казнь. Один на ее назначение, другой на исполнение этой самой смертной казни. Давайте разбираться. На прямой связи со студией блогер Денис Шалюта. Рад приветствовать, Денис.
3: Здравствуйте. Спасибо, что пригласили, Силин. Меня слышно?
2: Да, я вас слышу прекрасно. Надеюсь, вы меня тоже. Рад приветствовать. Да, тогда начнем нашу дискуссию. О смертной казни будем с вами говорить. Ну, по крайней мере, с этого начнем наш с вами большой эфир. Денис, на ваш взгляд, а есть ли сегодня смысл, смысл моральный, смысл юридический возвращаться к этой очень большой, очень противоречивой теме об отмене или, наоборот, продолжении действия моратория на смертную казнь?
3: Скажем так, я очень сильно жесткий противник смертной казни. Я объясню, почему. Потому что до тех пор, пока существует хотя бы доля вероятности, даже мизерный процент, пускай это будет там 0,1%, 0,01%, 0,001% на то, что человек был невиновен, а ему признали высшую меру наказания, и это категорически неприемлемо, потому что жизнь – это самое ценное, что у нас есть. И даже ставить ее под угрозу в любом формате, неважно, какой будет исход, это неправильно, при том категорически.
2: Но я думаю, при этом вы же понимаете, почему эти дискуссии, особенно в последние годы, активизировались. Понятно, внешние вызовы. Есть те, кто предпринимает попытку совершения терактов. Я здесь не пытаюсь занять есть чью-то сторону, но надо нам все рассмотреть.
3: Есть террористы, есть люди, которые, как нам многим показалось, действительно заслуживают высшей меры. Но дело в том, что если мы ведем прецеденты, факт того, что смертная казнь – это приемлемо, то, соответственно, дальше это пойдет не только за террористов, куда-то еще выйдет. Поднимутся вопросы, а кто еще заслуживает высшей меры. И то есть это окошко Авертона, его нельзя даже маленько приоткрывать. То есть все-таки мы должны оставаться мало того, что юридически правовым государством, так еще и самым гуманным государством, насколько это возможно в сегодняшних реалиях.
2: Здесь, позиция ваша понятна, я за нее вас благодарю. Но говоря о терроризме, активно сейчас обсуждаются и заявления нелегитимного украинского президента Зеленского. В частности, тот выступил с большим тоже таким заявлением, который выложил у себя на своих ресурсах, предложил, скажем так, закрыть небо в России. И, будем откровенны, это прямая угроза гражданскому авиасообщению. Владимир Владимирович Путин назвал эти угрозы гостерроризмом. И на ваш взгляд, чем это вызвано? Подхватил условно события в Лейпциге или это вот такое самодурство? Как это можно охарактеризовать?
3: Я не знаю, вы, может быть, видели, не видели. Буквально сегодня утром была публикация его выступления. И то, в каком состоянии был, я не специалист, конечно, по видео это определить невозможно. И украинцы в комментариях пишут, что он, скорее всего, был просто очень сильно уставший и утомленный. Но, как по мне, он был мало того, что под чем-то в опьянении, алкогольном, наркотическом, об этом могут говорить только какие-то специалисты или эксперты в этих вопросах, но он определенно был и выглядел категорически внешне нездоровым. И решение, которое он принял, это озвучить, это неадекватное решение во многом. И даже проблема, в чем? В том, что у этого человека, как и у многих представителей правящей верхушки на Украине, у них отсутствует даже, базовые причинно-следственные связи. Они не думают на шаг вперед и о том, а что будет дальше. Давайте даже приведем небольшие параллели. Они решили, давайте-ка мы будем бить по морским судам Российской Федерации в море. Какой итог? У них перестали функционировать порты. Портовая инфраструктура, то есть она более недоступна. Решили, бить по НПЗ. Но на сегодняшний день на Украине у нас не то, что НПЗ, а там даже автозаправочная станция, это довольно большая такая проблема, бог бы с ним, с бензином, его привозят из Евросоюза, и даже перевозить его сейчас по стране довольно сложно, а куда его выгрузить, откуда, как заправить машину, то есть напрямую из канистра заправлять, что ли, Далее, решили бить по Валбересу или Озону. Результат какой? Хотели подорвать экономику России. В итоге новая почта почти полностью перестала существовать. Логистические центры на Украине разрушены. В магазинах отсутствуют базовые продукты питания. У людей истерия. Они скупают то, что есть. Остатки пытаются как-то запастись. Окей, ладно, хорошо. Далее Зеленский объявляет. Сейчас мы будем 40 дней Россию принуждать к миру вот, в рамках нашего вот этого терроризма условного. Да, и будем просто вот, наносить удары без остановок. Вот 40 дней будем принуждать к миру. Что происходит последнюю неделю? Последнюю неделю Россия изменила тактику. Удары наносятся нон-стоп, с минимальными перерывами. ПВО у них не справляется. Летят не просто дроны, да, а дроны реактивные, которые мало того, что в большом количестве, без остановок, ПВО перегружены, так еще их сбить, в принципе, фактически невозможно. Потому что обычные ловушки для дронов, они с этим не справляются. Это невозможно. Ракеты-патриоты, которые им поставили, да, это все было разнесено в щепки, потому что, ну, они додумали все это сложить на одном складе под Киевом. У них ПВО, в принципе, сейчас отсутствует как таковое. Вот к чему они ведут. К чему приведет попытки атак на гражданскую инфраструктуру нашего аэропорта. Я вот видео буквально сегодня записывал, выкладывал. Меня поправили. То, что ну, не будет авиасообщения на Украине, не будет аэропортов, а у них авиасообщения-то уже как бы и нету. Да? Ну, подумали наперед, как бы такие, а что нам за это будет? А у нас и так авиасообщения отсутствуют. Да? Ну, как бы есть энергетическая инфраструктура. И как бы эта энергетическая инфраструктура, ну, руки у России будут развязаны, она будет ликвидирована. Блин, я не знаю, чем они думают. Впереди зима, причинно-следственные связи, подумать наперед, как-то оценить свои силы не способны.
2: Ну, слушайте, я смотрю, вот это его высказывание и заявление вызвало очень такую противоречивую реакцию и на Украине. Запад как-то пока помалкивает, но, слушайте, не обязательно же, сегодня эту тему тоже обсуждали, не обязательно самолет будет полностью, да, с россиянами на борту. Ну, извините, европейцы как летали, так и летают в Россию. И понятно, что да, это может быть тот же самый самолет турецкий или какой-либо еще, но разве это не вызовет гнев у тех же самых соседей? Или соседи будут терпеть и подобные выходки?
3: Ну, если мы берем турков, да, то у них это сейчас вызвало страх во многом, да, то есть как бы приостановлено либо отменено 77 рейсов, к сожалению, либо к счастью, но этот вопрос будет решенный, да, то есть логистика перестроится, будет совершена, ну, будут приняты адекватные меры, и все это восстановится, как оно обычно и бывает в России, все восстанавливается всегда и каждый раз.
2: Давайте я сразу поправлю, потому что очень многие СМИ сегодня эту историю разгоняли. Был официальный ответ авиакомпании, это вызвано техническими причинами, уже, соответственно, с завтрашнего дня будут возобновлены все регулярные рейсы, да.
3: Уже урегулировали, уже это была ошибка. То есть, видите, как все замечательно сложилось. То есть, как бы, ну, естественно, на самолете могут быть гражданские лица, в том числе из других стран. Как бы из стран СНГ, из Европы. Русские, ни для кого не секрет, спокойно летают в Америку и в Европу, да, то есть нас там ждут с распростертыми объятиями наших туристов. И оттуда к нам прилетают ровно так же. Где гарантия, что гражданин Соединенных Штатов Америки не пострадает во время какого-нибудь удара по нашему аэропорту, да? Но это объективно, это просто... Просто-напросто терроризм в чистом виде, и за него будет адекватный ответ.
2: Вот, учитывая все то, что вы уже озвучили, НПЗ, кстати, на Украине вынесли еще в 23-м году, потому что, да, многие, знаете, задавались вопросами в 26-м, а почему мы не бьем? Да потому что не осталось там ничего. Да. Это важно тоже помнить. Я смотрю, от Зеленского как раз требует решений. Ну и я даже могу понять эту общественность, мол, почему Украина не может никаким больше образом, даже берясь за терроризм, никакого ущерба России не нанести в стратегическом плане, потому что, ну, понятно, переживания у всех возникают сиюминутные. Но тем не менее, я так полагаю, вариантов для ответа, который бы успокоил людей, военных в том числе, в целом аппарат Зеленского, возможностей все меньше, да, становится инструментов давления?
3: Так объективно, как бы у них инструментов не то, что меньше, они у них, можно сказать, что отсутствуют, потому что как бы все карты, которые они могли разыграть, они уже разыграли, и такое ощущение, что действительно уже все близко к финалу, да, и Зеленский хочет зафиналить, я не знаю, по всей видимости, либо страну, либо самого себя уже к концу этого года, к этой зиме, потому что его действия, они ведут, ну, просто, ну, прямиком в ад, как говорится, да, то есть как бы, ну, а куда еще, то есть... спорные решения у него, мягко говоря.
2: А вы думаете, какая зима будет на Украине? Вот, знаете, я сейчас читаю там, но важно понимать, это не официальное сообщение, это высказывание блогеров военных на Украине, которые у себя там в чатах пишут, они очень сильно переживают, что Россия вот-вот начнет по мостам в Киеве наносить удары, но это сейчас активно разгоняется тоже.
3: Ну, на текущий момент, то есть, видите, Украина же повышает градус эскалации раз за разом, что-то новенькое для себя открывает. И, соответственно, Россия открывает для Украины тоже новые горизонты. То, что смотрите, как мы можем вам ответить, а мы и туда не отвечали, да. У вас вариантов все меньше, а у нас вариантов довольно большое количество. Это у нас и мосты, это у нас и энергетическая инфраструктура, это у нас и дамбы, которые там все еще стоят, да. То есть вариантов огромное множество, но Россия по разным соображениям, в том числе и гуманным, все же старается обходить эти вещи стороной, то есть оставляет этот промежуточек для ответа на новую эскалацию. А там как бы куда еще больше России ответить, варианты есть, безусловно. А вот куда Украине ударить по России, тут уже сложнее.
2: Но становится, если с Украиной относительно понятно вот этот ее самоубийственный курс, что с Европой? В частности, да, вот про Германию тоже поговорим. Тут, конечно, шедевральный диалог получился. МИД нашей страны вызвал временного поверенного в делах ФРГ. И журналисты решили задать ему такой очень аккуратный вопрос. Тот, значит, отвечает: Россия разрушила все дипломатические мосты. Журналисты в ответ парируют: но ведь это вы консульство Российской Федерации закрыли. Он, не намереваясь отвечать, захлопнул дверь автомобиля и поехал. Слушайте, вот когда настолько все... Ну, вот даже мне, и как журналисту, и как простому обывателю, кажется настолько простым, почему они этого курса придерживаются до сих пор?
3: Дело в том, что Европа, как в целом, имеется в виду весь Евросоюз, это очень большая бюрократическая машина, которая не может очень резко развернуться, даже когда уже осознала, что идет не туда. Курс есть, и они его придерживаются, и неважно, что этот курс ведет их на дно. И то есть вот это вот... Черствость, затклость, да, то есть многие ругают наши какие-то аппараты за несвоевременность принятия каких-то решений, но у нас намного быстрее принимается решение, намного оперативнее идет реакция и ответы на внешние вызовы. В Европе с этим намного сложнее. Да что говорить, они в Германии до сих пор почтой обычно пользуются, чтобы отправить какие-то важные документы или сообщения, то есть электронные варианты для них это какой-то космос недостижимый, уровень прогресса на неизведанном уровне, на уровне фантастики. То есть чего говорить о том, что резко оперативно изменить свой курс. Нет, так не получится. То есть у них, чтобы курс изменился, у них должна смениться правящая верхушка, либо Зеленский, я не знаю. Ну, вот он должен, наверное, по самолету ударить, где будут лететь, в том числе европейские граждане, да, а потом сказать, что это так было нужно, а они потом что будут делать? Ну, наверное, причмокивать будут в свое удовольствие. То есть не знаю я.
2: Да, и госуслуги не показывайте Европе. То там, да, то там точно, да. И робокурьеров, которые по Москве вальяжно доставляют еду, и не только. Но слушайте, вот и эти заявления того же там главы МИД Польши, закрывать российские консульства, сокращать число дипломатов. Слушайте, вот на фоне тем более прошедшего саммита ШОС это выглядит... Но откровенно глупо, вроде бы политики, да, Европа, которая всегда была таким незыблемым столпом демократии, специально так, знаете, высокопарно говорю, которая должна была нас, необразованных, этому всему научить. А что видим в итоге? Неужели нет вот этого понимания, что экономике плохо, политика в кризисе, или это уже, в принципе, никого не интересует?
3: Я думаю, сейчас они, точнее, не так, не они, а Украина европейских лидеров познакомила с понятием коррупции, с понятием легких денег, которые зарабатываются на войне. Я думаю, у них просто-напросто сменился маленько фокус внимания с каких-то гражданских вещей, каких-то инициатив, с того всего великого, с чего Европа начиналась и на чем Европа держалась, сместился фокус внимания куда-то в эгоцентричную историю, то, чтобы обеспечить какое-то свое более комфортное существование. Если мы возьмем даже вот момент с ШОС, да, это вообще на самом деле отдельная история, невероятная, потрясающая, потому что...

0: сторону Азии, а они остаются где-то на задворках.
1: А вот хочу ваше такое личное, частное мнение услышать. Ну, предположим, вот эти политики уйдут. Придут другие, там, я не знаю, праваки, которые, там, не, я не знаю, АДГ в Германии, там, Ле Пен во Франции, которые скажут, мы России, Россию воспринимаем не как союзника, не как врага. Ну, вот там, на примере того же Орбана, скажем, в Венгрии, хотя мы знаем, какая сейчас политика у Венгрии после прихода Мадера, но тем не менее. А вот если они решат, что нужно поднимать экономику, нужно закупать российский газ, и в целом как-то, ну, в общем, хотя бы диалог построить. На ваш взгляд, каким должен быть ответ, какой должна быть реакция с нашей стороны, понимая, что мы и рынки перестроили, логистику перестроили, и в целом достаточно комфортно себя чувствуем в союзничестве с другими государствами?
0: Тут все довольно просто. Я думаю, стоит придерживаться позиции, которую озвучил наш президент, да, то, что не мы с ними разорвали отношения, а они с нами отношения разорвали. То есть, как бы не мы прекратили сотрудничество, а это было исключительно их решение в одностороннем порядке. Россия это открыта ко всему и ко всем. Вопрос только в том, какие условия будут, в случае, если они захотят заново сотрудничать, да, и какие интересы свои Россия озвучит в этом плане.
1: Ну, вот еще примечательно, это вот я вспоминал сегодня главу МИД Польши, он, кстати, еще добавляет к своей речи введение биометрии для россиян, настаивает на этих биометрических паспортах. Ну, вот на ваш взгляд, понимая, что еще и Европа действительно зависит от туристов, и наших туристов, несмотря на все вызовы, отсутствие прямого авиасообщения и прочего, это тоже очередной удар. Как нам относиться к такой политике, если мы сейчас будем уже говорить на уровне простых россиян, которые, ну, может быть, хотят повидать Европу, но, может быть, они не должны стремиться туда? Как считаете?
0: Ну, должны, не должны. Тут каждый выбирает
1: ну,
0: сам.
1: Это да.
0: Да, с точки зрения, как бы, единственное, что вот у меня есть знакомые, которые буквально недавно ездили в Европу, да, и, а перед этим ездили в Азию, и на вопрос, а куда дальше поедете, они сказали только исключительно в Азию, потому что в Европе, ну, немножко пахнет, буквально, притом на центральных улицах крупных городов. Что касается биометрии, я думаю, европейцы в этом плане пытаются продвинуть биометрию у себя, потому что биометрия-то в России для русских и для всех остальных она существует, у нас это функционирует довольно успешно, и даже оплата на кассе улыбка осуществляется, даже если у тебя с собой никаких ни документов нету, ни карт, ничего, ничего, даже денег нет. Просто улыбнулся, а у тебя там банки сами разберутся, как бы биометрия функционирует довольно успешно, тем более в Москве. Вот. А то, что они вот хотят ввести биометрию для граждан России, ну, я думаю, это у них не более чем эксперимент, который они пытаются продвинуть для своего населения, потому что у них население к этому относится с явным отторжением, как минимум, потому что у них сейчас большую часть решений принимают приезжие, мигранты, а мигрантам не очень выгодно, чтобы биометрия была введена, потому что они себя ведут, мягко говоря, вне закона и позволяют себе слишком много. Да, и зачем вешать на себя маячок, который будет помогать им отслеживать их правонарушения, ну, как бы, наверное, они против этого выступают. А через какую-то призму, что давайте-ка мы сейчас на русских это попробуем ввести, а потом введем это на всех остальных, ну, вполне возможно, что они придерживаются именно такой политики. Потому что отдельно чисто для русских проводить биометрию, я не думаю, что им это интересно, это, скорее всего, какая-то такая более политическая история для внутреннего рынка.
1: Слушайте, сейчас так все складывается с мигрантами, понимая там вот этот случай в испанской Сеуте, такое впечатление, будто ну, вот этот принцип открытых границ в Евросоюзе недолго ему осталось, как считаете?
0: Я думаю, принцип открытых границ сохранится по той простой причине, то что население Европы рожает очень мало, а население там нужно в любом количестве и абсолютно в любом качестве, к сожалению, таковы реалии политики. Европа, которую мы знали, скажем, лет 15 назад, такой Европы больше не будет. Европа будет совершенно другой. И как бы давайте даже посмотрим на в Лондоне, если не ошибаюсь, да, или ну, где-то вот в Англии у нас происходит такая история, что вся правящая верхушка, она вся состоит из мигрантов, то есть мэр, заместители, начальники полиции. И там даже, знаете, пошли такие диалоги. Давайте-ка мы будем сворачивать либо уменьшать количество британских флагов на улице, потому что это беспокоит и заставляет нервничать некоторое население, живя в Лондоне, да, в Великобритании, то есть такие диалоги поднимаются. Ну, собственно, понятно, к чему идет. Это такая картина, на самом деле, по всей Европе, да, то есть как бы Рождество-то они

0: Иной раз говорят, давайте мы не будем праздновать Рождество, потому что это расстраивает наших приезжих мигрантов. То есть они с этого курса не свернут, им нравится, им нужно население, просто-напросто качество этого населения. Ну, такое, какое есть, а свои не рожают. А свои не рожают, соответственно, нужно привозить, иначе, собственно, и стран не будет. Ну, они просто вымрут, вариантов других нету.
1: Да, должности занимают иногда язык, а не знают. Ну, вот это, конечно,
2: ну, это да, есть нюансы, есть нюансы.
1: Я, кстати, в подтверждении ваших слов, у меня хорошая знакомая в Германии уже больше 10 лет живет, вот насчет Рождества подтверждаю. Говорит, если будешь отмечать очень демонстративно, или, не дай бог, у окна елку поставишь, тебе штраф прилетит. Ну, причем штраф такой достаточно внушительный, ну, чтобы не оскорбить нищие чувства. Ну, вот это так вот, знаете, лишний раз задуматься. Скажем так. Да. Но тем не менее, что еще интересного? 11 стран Евросоюза хотят облегчить принятие внешнеполитических решений. Мы говорим про право вето, потому что, ну, будем откровенны, многие страны Евросоюза чувствуют себя не очень от принимаемых решений в Брюсселе. Тут сразу и Словакия вспоминается, которая до сих пор не знает, что делать без российских энергоносителей, судится, но тут понятно, как бы, влияние Брюсселя и где самый гуманный суд. На ваш взгляд, насколько вот Брюссель сегодня становится такой очень тиранической структурой? Как бы сложно тут слова правильные подбирать, но вот именно так это сейчас и выглядит, когда вот есть одно мнение, и оно правильное.
0: Вот это как раз-таки, знаете, теряется единство в Евросоюзе, теряется единство в Европе, теряется вот эта вот коллективная поддержка друг друга, слишком много разногласий, но при этом нужно сделать видимость, что они едины, они непобедимы. У меня другой вопрос. Хорошо, вот вы примете какой-то закон ограниченным количеством стран, представителей на тех, кто скажет против какое-то слово, на них, собственно, на их мнение вы закроете глаза. А как вы потом обяжете эти страны, которые за это не голосовали, собственно, исполнять те или иные законы, которые вы принимаете? То есть будет ли это корректно? Это же не единогласно. Получается, внутри Евросоюза будет принуждение каких-то стран к совершению действий, ну, которые идут вразрез с интересами этих самых стран и их граждан. То есть мне в целом импонирует политика некоторых стран, в том числе в Евросоюзе, да, то, что они все равно, несмотря на общую атмосферу, они сохраняют интерес своих стран и как бы действуют не в каких-то там прозападных или пророссийских интересах, они действуют исходя из своих интересов, исходя из здравой логики. И это мне очень сильно нравится. Но такие страны пытаются подавлять. И вот, собственно, а что будет? Вот подавили, а как вы их заставите прислушаться и действовать в ваших интересах?

0: Они сошлись. Волна и камень. Стихи и проза. Пучков и Хазин. И в битве яростной умов схлестнулись Хазин и Пучков.
1: Обратите внимание, ведущих нету. Хулиганить мы будем самостоятельно.
0: Уникальный тандем экономиста Михаила Хазина и публициста Дмитрия Пучкова.
1: Очень рад вас видеть. Категорически вас приветствую.
2: Симметрично, Михаил Леонидович.
0: Взрывоопасная смесь критического мышления и здравого смысла.
1: Вы же понимаете, что мы можем поговорить почти об чем угодно.
0: По вторникам в 7 вечера на радио «Спутник».
3: Тут как в футболе. Поле квадратное, мяч круглый. Куда покатится, никто не знает.
0: Хазин и Пучков. Взболтать, но не смешивать.

0: В классическом детективе расследование всегда ведет пара отважных сыщиков. Шерлок Холмс и доктор Ватсон, Эркюль Пуаро и капитан Гастингс, Ева Меркачева и Василий Бейнорович. Звездный дуэт берется за самые запутанные криминальные дела. Они найдут улики, опросят свидетелей и изучат все версии, чтобы вместе расшифровать код преступления. Явка воскресенье 9 вечера. Пароль «Радио Спутник». True Crime подкаст «Код преступления» с Евой Меркачевой и Василием Бейнаровичем. Все тайное станет явным. Заглянуть в загадочную русскую душу и найти ключ от нашего культурного кода помогает литература.
1: Без литературы осмысление идеологии государства невозможно. При помощи слова только и можно познать все происходящее.
0: Ответы на вечные вопросы ищем у классиков, хрестоматийных и актуальных.
1: Из века в век появляется какой-то поэт, который проговаривает основные базовые вещи для народа. И, слава богу, Россия такими именами не обижена.
0: В авторской программе писателя Захара Прилепина.
1: Любая нация, любой народ создается вокруг поэтической песни. Когда народ забывает свою песню, он перестает быть народом.
0: «Ключи Захара» по воскресеньям в 12 дня на радио «Спутник».
2: Возвращаемся в эфир. Кто только настроился на нужную волну или подключился к онлайн-трансляции, здравствуйте. Напоминаю, на прямой связи со студией блогер Денис Шалюта. Денис, продолжаем. Да. Что-то я все реже вижу сообщения, точнее, вообще их не вижу, о том, что Европа хочет занять свое место за столом переговоров. Как-то этот трек, в принципе, последний месяц вот он ушел с повестки, но российско-американский вот этот трек общения, коммуникации продолжается. Тут и президент страны высказался, Уитков и Кушнер всегда желанные гости в России, Москва с удовольствием с ними работает, и Мария Владимировна Захарова говорила, что по линии МИДа тоже контакты есть между министрами иностранных дел двух стран. Можно ли это считать некой такой, ну, дипломатической промежуточной победой, учитывая, что Европа вот так оголтела, больше не заявляет о себе?
3: Так, дело в том, что Европе дали понять, что их за столом не ждут. Их макнули и русские, и азиатские партнеры, и в том числе американцы. Просто поставили их на место со словами, что, ну, ребята, вы тут в диалоге особого участия не принимаете. При этом сами Соединенные Штаты Америки в лице Дональда Трампа, ну, последнее настроение, то, что как бы то, что происходит на Украине, его это не особо не волнует, и в целом Владимиру Путину полностью доверяет во всех вопросах. И пускай они, собственно, там сами дальше разбираются, а его больше волнует то, что происходит на сегодняшний день где-то в Иране, да? То есть, ну, там как-то фокус интересов у него более приоритетный, туда смещенный.
2: Собственно, поэтому... Да? Да-да-да, простите, перебил, да.
3: Да, поэтому говорю, тут ничего удивительного, то, что Европу маленечко отстранили, им просто не с кем общаться.
2: Здесь примечательно, вот когда встретились министры финансов, Скотт Бессент и Антон Силуанов, сразу как-то, вот знаете, главные инсайды, они всегда в первую очередь на Украине. Они, значит, знают все детали разговора, кто, значит, в Москву прилетает, кто с кем общается. И, естественно, вот еще, знаете, диалог не закончился, они уже все детали его содержания знают. И тоже пытались выставить вот этот диалог между главами Минфинов двух стран с такой очень негативной стороны, но, по всей видимости, мы видим последствия иного характера. Вот глава Минфина США заявил следующее. Атаки Киева на объект российской энергоинфраструктуры ведут к росту мировых цен на топливо. Ну, так вот, очень аккуратная формулировка, но с явным посылом. Здесь, как считаете, получается у нас, ну, сверить часы и допускать правильное высказывание как реакцию на действия Киева?
3: Я думаю, более чем. То есть, как бы, действия России в последнее время, то есть, раз за разом мы убеждаемся, что политика, которую придерживается и наш МИД, и наш президент, она ведет к конкретным результатам, несмотря на все потуги и попытки выставить перемогу там, где ее нет, со стороны украинских соседей. Да? То есть, как бы, как показывает практика, Россия движется вперед, и путь, который мы избрали, да, он, собственно, победный. И в конечном итоге всегда все завершается очень даже хорошо.
2: Но расслабляться тоже это преждевременно было бы неправильным решением. Вопрос защиты наших объектов критической инфраструктуры, он сейчас тоже стоит на повестке, очень остро, надо сказать. Денис Мантуров в рамках Восточного экономического форума сказал, что несколько предприятий могут перейти под временное управление. Об этом тоже указ президента соответствующий мы обсуждали в эфирах неоднократно. На ваш взгляд, насколько сегодня мы не... тут вопрос защищены или не защищены, это одно. Другое, как сегодня противостоять вот таким вызовам в виде беспилотников, ракет и прочего, если мы говорим про НПЗ и прочие важные предприятия?
3: Так, дело в том, что тут же история довольно понятная и прозрачная, да, и вот этот указ, подписанный президентом 604, да, он сейчас конкретно определяет политику. А нашим компаниям, глобальным, большому бизнесу, да, неоднократно же говорили о том, что, ребят, ну, ситуация такая непростая, вы как бы тоже хоть немножко шевелитесь, хоть немножко что-то делаете, да, потому что, ну, там, защиту, сеточки, еще что-нибудь, какие-то базовые вещи, вам попробуйте, организуйте. А у нас как получается? Прилетело, они такие, а дайте нам денег. Хорошо, мы вам денег дадим, а где гарантия, что вы эти деньги реализуете или просто не, куда-нибудь не потратите в левые места? Ну, как бы, если хотите помощи от государства, хорошо, давайте мы поставим свое управление, наше управление встанет, проконтролирует, если вы сами не способны, вы заранее ничего не сделали, объекты инфраструктуры, которые пострадали, вы сами не восстанавливаете, говорите, хорошо, пострадали, дайте денег, сами делать ничего не будем, и чтобы это не случилось, тоже ничего не делали. Рассчитывали, получается, заранее на то, что государство придет и порешает вопросы. Не вопрос, государство придет и порешает вопросы, но только под тщательным контролем этого самого государства, то есть, как бы, придет внешнее управление, придет Росимущество, возьмет под контроль, под управление, полностью проведет ревизию всего, что есть, привлекут финансирование, все восстановится, все будет работать замечательно, а потом, когда уже боевые действия закончатся, когда ситуация изменится, ну, вероятно, к вам ваше имущество вернется, да, которое вы, собственно, взяли и таким вот бездарным образом, ну, извините, пожалуйста, за бедность речи, да, хотел высказаться.
2: Тут я эмоции понимаю, да. Ну, там очень аккуратно это все регламентируется, кстати говоря. Собственник остается собственником. Там тоже очень все разграничено, четко, понятно, и, в общем-то, вопросов не остается. Но знаете, тут в чем не то чтобы проблема, а, возможно, неточность. Вот у нас есть регламенты, там, тоже пожарной безопасности. На любом предприятии уже всем сколько лет известно, как это делается. Есть проверки и прочее. А не нужно... Нужно ли создавать отдельный регламент? Я понимаю, что это требует ресурсы, бюрократического в том числе. Ну вот, от беспилотников, от этих аппаратов, от ракет. Вот вы говорите, там сеточку, еще что-то. Ну, рэп, я так полагаю, да, себе далеко не каждый может позволить. И там свои ограничения. Но ту же сеточку поставить, это нужно соответствовать той же самой, тому же самому регламенту о пожарной безопасности. То есть, может быть, отсутствие вот этого единого свода правил для предприятий как-то тормозило наших... Я не пытаюсь их защитить, но владельцев объектов инфраструктуры.
3: Возможно, тормозило, но в таком случае у меня вопрос, почему в Дубайских Эмиратах, да, где вот там видео скидывают, где автобус едет на фоне НПЗ, я так понимаю, да, который сеточкой закрыт, почему их это не тормозило? Ну, вот такой вопрос. А почему у них ничего не прилетало? Есть только потенциальная угроза, и они за пару месяцев раз и соорудили вот такую вот конструкцию, и никто никому ничего не помешал, и все придумали, и регламенты были соображены. А у нас, извините, пожалуйста, на 5-м году боевых действий, где у нас прилетает уже не первый день, ну, как-то какие-то регламенты понадобились. А может, все-таки стоит маленько пошевелиться, там, с Министерством обороны связаться каким-то образом, да? То есть, как
2: да, бы, но пока гром не грянет, ну вы что? сезону. Что же это касается любого человека, предпринимателя или, не знаю, обычного там, я не знаю, человека на зарплате, трудяги. Понимаете, вот это все так. Пока, значит, я не знаю, пусть у соседа все полыхает синим пламенем. Но вот это, к сожалению, да, главное, что у меня все хорошо. Но вот хочется верить, что общественное мышление в этом плане перестроилось все-таки за 5-то лет. Отчасти в любом случае, но, видимо, есть еще над чем работать. Если про бизнес будем говорить, потому что вот именно общество, все-таки оно действительно перестроилось, тут стоит отдать должное.
3: Совершенно верно. То есть, но пока до коммерсантов дойдет то, что нужно как-то думать наперед, думать о себе, думать об окружающих, думать о людях, которые у тебя работают, но тут, соответственно, бизнесу надо как-то перестраивать свое мышление в более социальную сторону.
2: Да, мы тут, знаете, сейчас обсуждаем такие вещи, как маркировку птиц в домашнем хозяйстве. Но я думаю, вы тоже, да. Это две, понимаете, как будто параллельные вселенные. С одной стороны, коммерсанты должны думать над тем, как защитить предприятие от дронов, а с другой стороны, россияне бабульки куриц несут в МФЦ. Ну, слушайте, это, конечно, очень поразительная история.
3: Это из крайности в крайность, это типичная Россия, да, то есть как бы...
2: Наблюдали, да, за этой темой? Прокомментируйте.
3: Я наслышан по этой теме, честно говоря, я в нее не углублялся, и я не совсем даже понимаю смысла вот этих бабушек и с маркировкой куриц. То есть я понимаю вопрос, когда вот настал момент, то есть мы окунемся маленько назад, когда была история со скотом в Сибири, в том числе, когда вот этот забой был, было... Интересная история, где тетушка пришла и говорит, то есть, а у меня тут, извините, пожалуйста, там сотню единиц скота или сколько там, пришли и забили. Извините, пожалуйста, у тебя сотни единиц скота без присмотра, не маркированная, просто непонятно где, без каких-то опознавательных знаков, характеристик и просто находится на свободном выгуле, да, но вы зайдите на какое-то полноценное взрослое предприятие, где люди работают так, как положено работать, там ты просто так не зайдешь туда, где стоит большое поголовье, потому что это стоит больших денег, и за этим как бы следить. И то есть тут опять же вот из крайности в крайность, да, то есть как бы нужно маркировать, нужно следить, нужно вакцинировать. И вот окунаясь в историю с курицами, да, но это уже из крайности в крайность. То есть там огромное поголовье и огромные деньги и здоровье людей, которые окружают, а тут как бы десяток куриц, ну кому эти курицы, извините, пожалуйста, нужны, они несут яйца на одно подсобное хозяйство, зачем их маркировать? То есть опять же вот момент из крайности в крайности, поэтому где-то я признаю, что это надо и так должно быть, да, а вот где-то, ну, по-моему, немножко перестарались. И вот что касается курицы, маркировки от 10 штук и выше, если я не ошибаюсь, да, то есть тут как перебор.
2: Ну, а если хоть какое-то малейшее изменение, снова надо ведь ножками топать, сказать, что вот, там, гости приезжали, дорогие, ну, одну курицу там нас упустили. Это тоже, знаете, выглядит очень...
3: В леса залезла, внук приехал, как бы собака сорвалась с цепи. Вот все, уже маркировать не надо. То есть, а потом раз пошла, докупила, у соседей забрала десяток, вот, пожалуйста, опять надо. Ну, это глупость чистой воды.
2: Да, ну, хорошо, что у нас, кстати, к таким вещам с юмором относятся. И, знаете, и чепчики надевают на отдельных, да, там куры, петухов с ним приходят, это, конечно, отдельная история. Но посмеялись, ладно. Знаете, вот продолжая вот эту сложную, серьезную, но нужную тему с защитой предприятий, вот, понимаете, вот здесь нет ли таких соответствующих подводных камней, когда предприниматели могут просто ведь расслабиться. Ну вот придет государство, ничего страшного, мы не будем там тратить деньги, мы не будем из своего кошелька платить, чтобы эти самые сетки установить. Ведь придет государство, мы останемся собственниками, они, во-первых, нас вложатся и защитят, и вернут. Вот тут вот как вы считаете?
3: Да, как раз-таки тут у нас основная собака и зарыта в России. Да. Собственники и бизнес очень сильно расслаблены, потому что знают, что государство придет, и государство порешает. Так было очень долгое время, да, то есть как бы все жили в очень сильно тепличных условиях на сегодняшний день. И с этой точки зрения я бы все-таки, наверное, перерассмотрел вот этот законопроект и указ президента 604-й, немножко его дополнил, о том, что под какую историю государство пришло, взяло в управление и потом все исправило. То есть, видите, пожалуйста, если поражение объекта было более 70%, и собственникам было сделано ничего, а государство должно прийти, взять под свой контроль, восстановить и сделать так, чтобы это все работало, функционировало и приносило прибыль, и выполняло интересы государства, выполняло свою деятельность, это, между прочим, федеральные объекты, да, то как бы А точно ли собственником должен остаться человек, который довел вот до этого 70% разрушения, да, или все-таки государство пришло и просто все восстановило, все сделало, все починило, и все-таки должно уйти в полное управление государством, да, а собственнику в процентном соотношении должен отойти какой-то процент, который, соответственно, ну, будет удовлетворять его нужды, но все-таки объект должен перейти под контроль государства в полной мере. Это, может быть, хоть как-то подстегнет собственников шевелиться, потому что будут риски, что если они не справятся, придет государство и, собственно, заберет и возьмет под свой контроль, а они просто будут получать какие-то дивиденды в небольшом количестве, но в более лучшем качестве, потому что управлять будет государство.
2: Да, вот хорошо, что мы эту тему тоже светили. Тут Новак тоже интересно высказался позитивно. Поставки топлива на внутренний рынок с российских НПЗ, вышедших из ремонта, выросли на этой неделе. Денис, вы же блогер из Сибири. Как дела с топливом? Расскажите.
3: Слушайте, мне вот любят в комментариях писать то, что топлива нету, ничего нету. Но я вот как бы в Красноярск недавно ездил. Из Красноярска вернулся, уехал в Новосибирск. Как бы что туда на машине, что обратно на машине. Как бы, извините, пожалуйста, ни на медведях, ни на осетрах я добираюсь вплавь да по реке. А, собственно, все на автомобиле, туда-сюда езжу. Да, безусловно, местами, то есть... Где-то лучше, где-то хуже. На сегодняшний день, скажем, если мы возьмем город Новосибирск, там очереди присутствуют, но топливо есть. При этом, когда мы выезжаем на федеральную трассу, ну, вот я выехал, да, в Новосибирске я не заправился. Я выехал, проехал буквально 30 километров от города, спокойно встал, без очереди заехал, полный бак, поехал дальше до города Кемерово. Красноярский в этом плане намного проще, да, то есть где-то ценничек может повыше, чем в Кемерово, но при этом можно без проблем заехать, заправиться. В городе Кемерово до недавнего времени, в принципе, даже сняли ограничения на заправки автомобилей, то есть заезжаешь, заправляешься, цена при этом не меняется, газпромовская заправка, какие цены были, такие и остались. Сейчас очереди чуть выросли, да, но, опять же, по ходу обстоятельства так поменялись. Но при этом бензин в доступе, он есть. Все, как правило, заправляюсь ночью, потому что я работаю, бывает, до 5-6 утра, по дороге домой спокойно заехал, там как раз машина заехала, АЗС заправила, я спокойно без очереди заехал, машину заправил, у меня полный бак, я на неделю, мне хватит, то есть я в этом плане особо не ощущаю. Очереди, да, присутствуют, но, собственно, в такое время живем. Но бензин есть. Самое главное, что бензин есть, и при этом цена, опять же, «Газпром» 67 рублей 95, то есть как бы все замечательно.
2: Да, и тут, знаете, конечно, пытались всячески информационно, ну, как-то перехватить эту повестку, говорить о том, что вот, значит, российский рынок в основном сегодня, да, автовладельцы на китайцах, китайцы, значит, на наш там какой Евро-3 не переваривают, и вот, значит, ладно, один день они заправляются, два дня, но через неделю точно будет там автомобильный коллапс, и эти китайцы полетят. Но вот, знаете, я не знаю, как у вас автомобиль, но вот что-то, знаете, больше таких предположений я не вижу в интернете. Я полагаю, вы тоже.
3: У меня автомобиль китайский, так что, не знаю, заправляюсь нормально, не знаю, Евро-3, не Евро-3, я не разбираюсь. Я зашел, заправился, 95-й залил, поехал дальше. То есть вроде все нормально ездит.
2: Не брезгует, самое главное. Да,
3: абсолютно, да.
2: Но, кстати, вот именно с точки зрения информационной, мы же помним, как разгоняли. И любили пользоваться вот этими видеороликами, в том числе с паникующими россиянами. Такие тоже были, есть, будут. Особенно те, кто стараются быть, простите, не в теме, но они понимают, нужно заправить машину, а там очередь на несколько часов. Нужно эмоциональное видео в запрещенных грамм выложить, а потом быть выставленной на смех противникам по всем этим чатам и каналам. Вот. Информационно, как себя ощущает Россия сегодня? Как считаете?
3: Честно, это неизбежно, что люди пытаются поймать дешевый хайп на каких-то проблемах, но дело в том, что вот они соберут этот 1 000 000 просмотров, соберут цитируемость, да. Ну, давайте будем честны и объективны, на вот такого рода проблемах, да, на очереди на заправку еще никто знаменитым не стал. То, что ты выложил, да, вот это видео, посмотрел, там тебе 1 000 000 человек. Ну, как бы, и какой тебе профит это дало? Да, по сути, никакого. По сути, ты просто выставил посмешищем себя, свою страну, своих друзей, соседей, то есть сделал минус государству, информационно кого-то расстроил. Ну и зачем? Какую цель ты, конечно, в итоге достиг? То есть, ну, просто дешевый хайп ради хайпа, без какого-то результата, конечно, в итоге. Но зачем это делается, я не понимаю. Как до некоторых людей это донести, тоже я не совсем до меня доходит, потому что людей много, мнения абсолютно разные. Тот считает это нормальным, но не знаю. Неправильно это.
2: Помните, в 22-м году, ну и многие говорили, я даже отчасти солидарен, что информационно мы, не скажу слово, уступали, не нравится мне это, но противостояли очень серьезной команде. Команда из украинского ЦИПСО, из западных медиатехнологов и прочих-прочих. Пугалок было много. И, значит, крах экономики прогнозировали, и, значит, ужас, это все было. Сейчас, по состоянию на 26-й год, как будто пугалки закончились.
3: Да нет, пугалки не закончились. Люди стали более стрессоустойчивыми. Вот. То есть люди научились фильтровать и воспринимать информацию, потому что без остановок пугать невозможно. То есть как бы, ну и плюс ко всему наша тоже машина информационная, она более-менее научилась работать, оперативно отвечать на входящие вызовы. То есть тут тоже нужно отдать должное. Но, тем не менее, все равно нет-нет, а какие-то вещи проскальзывают.
2: Ой, да, мне сразу вспоминается вот этот новый СММщик у Министерства обороны Российской Федерации. И работу оценили очень хорошо, там и просмотры, и реакции, и видно, что люди поприветствовали. Ну, безусловно, отчасти, возможно, даже комичные какие-то картинки, но без перехода, без, вот знаете, какой-то аморальщины вообще ни в коем случае. И это очень классный разрез по сравнению с тем, как свою компанию выстраивает Киев. И Запад в том числе. Вот вы и как блогер в том числе как-то, может быть, сравнивали, смотрели лично, может, как-то какое-то вот мнение у вас сформировано на этот счет?
3: Есть такая политика в медиасреде: 80% негатива или 70% негатива, 30% позитива. Дело в том, что на негативе легче собирать аудиторию, легче собирать просмотры, легче вирусить и продвигать публикации. Скажем так, на Западе и на Украине в частности, они в принципе сейчас танцуют 100% негатива, 0% позитива. И этот негатив, он в разных формах, да, и как правило, все плохо у России, смотрите, как у них стало еще хуже. Ну, как бы, и от этого они танцуют, и этим они в основном занимаются. Но это неправильно категорически, потому что, ну, такая политика, она приводит к дофаминовому истощению зрителя, и просто-напросто любые ваши дальше новые потоки, они должны быть все выше, больше, ярче, выше градус, все сильнее, сильнее, сильнее. Это вот как с политикой Зеленского, да? То есть давайте мы НПЗ, Валберис, сейчас давайте вот будем аэропортом угрожать, да? То есть поднимаем градус, потому что сделать что-то меньше, это уже все, это уже не вставит никого, и все скажут, ну и что? Не, как бы, никакой реакции.
2: Что еще примечательно, мы обсуждали сегодня историю с Германией, вот тоже информационные ленты передают заявление главы МИД Германии Йохана Вадефуля, он сообщает следующее: Евросоюз в ближайшие недели планирует дополнительно внести в санкционные списки большое число лиц после инцидента с дроном, и на ваш взгляд, история с санкциями, санкционными списками, она тоже превратилась вот в некую такую рутину для Брюсселя, от которой, ну вот отказаться уже было бы странно, потому что обвинят в каком-нибудь пророссийском курсе, но и смысла-то от них не особо-то много.
3: Смысла нет. Оно уже не приносит никакого профита, этого уже никто не боится, на это уже никто не обращает внимания. Плюс ко всему, насколько я не ошибаюсь, дрон-то на самом деле украинский, если я, по-моему, я читал об этом, вроде как информация была. Но, тем не менее, виноваты русские, и как бы это не то, чтобы уже не имеет смысла, это не то, чтобы вот они, да, здесь они идут по накатанной дороге, но это уже не несет вообще никакой ценности за собой. То есть это не несет ни угрозы, ни веса, ни значения. Это, я думаю, даже люди, которые это делают, они уже сами понимают, что, ну, они занимаются абсолютно бесполезными вещами. То есть, ну, друзья, Россия – это страна, против которой введено санкции столько, сколько в мире. Ни против одной страны в жизни не вводилось санкции, но при этом русские ездят спокойно по всему миру. Наша экономика продолжает стоять и чувствует себя более-менее нормально. Ну, даже местами комфортно, или развиваются даже перспективы какие-то. Мы инвестируем в огромные проекты, в том числе и с Индией, да, и с Китаем, с Турцией, с Казахстаном. Реализуем огромные фундаментальные вещи. У нас в стране происходят научные разработки, то есть как бы не стоим на месте, все движется в вперед. И как бы вот на сегодняшний день даже до смешного доходит, да, вот в городе Красноярске был, запускают производство алюминия чистейшее, которого нет аналога в мире в принципе. То есть ну, этого в мире нету. Это делается в России в условиях жесточайших санкций, когда против нас введено все, что только можно ввести. Ну, друзья, мы единственная страна в мире, которая полностью от самого начала и до самого конца способна создавать самолеты. Угу. Ну, как бы, к чему нам ваши вот эти санкции? То есть вы можете их вводить сколько угодно, но они не работают. Либо работают, но походу работают не так, как вы планировали изначально.
2: Ну, а какая тряска вокруг низкоорбитальных спутников российских? Что-то тоже смеялись сначала, это... сейчас
3: все. Ну, а потом, смотрите, оно работает, оно передает, а сейчас запустят еще это, что у России свой Starlink появился, да? То есть, а почему так? А из-за чего? Ну, как бы, очень много такой истории интересной, что в России развивается, и с чем никто ничего поделать не может.
2: Вот знаете, Меркель, мудрейшая женщина все-таки, понимая все происходящее, она назвала абсурдом возможность стать президентом ФРГ. И даже СМИ цитируют небольшой фрагментик. «В жизни есть много других прекрасных вещей, которыми можно заняться». Вот ее слова до уши тем, кто, собственно, сейчас у руля европейской политики. Денис, спасибо вам огромнейшее за этот эфир. Был рад. Денис Шлюта был в эфире «Радио Спутник». Всего доброго вам. До свидания.

0: страница «Радио Спутник» во ВКонтакте по адресу vk.com/radio_спутник. Присоединяйтесь. Узнать за 90 секунд. Сон в общественных пространствах и на рабочем месте в подавляющем большинстве стран не приветствуется. Как минимум вызывает удивление или подозрение. Но только не в Японии. Там он одобряется и поощряется, когда речь идет о работе. Она в этой стране возведена в культ, в абсолют. Преданность своей компании и максимальная отдача ей всех сил – чуть ли не основная ценность для японцев. Они работают по 12 часов, очень часто с единственным выходным в неделю. Не мудрено, что часто работники от усталости засыпают прямо за рабочим столом. И это не ошибка или проступок. Наоборот, убедительное свидетельство самоотверженности и рвения. У коллег и начальства спящий в рабочее время сотрудник вызывает уважение. И не исключено, что он получит внеочередную премию. Вообще, японцы спят везде. Порой человека в дорогом офисном костюме можно увидеть спящим на лавочке, в кафе, прямо на тротуаре или на остановке общественного транспорта, облокотившимся на свой портфель. Никому и в голову не придет его будить, включая полицейских. Спящий не нарушает порядок, а пользуется своим законным правом на отдых. Практика непродолжительного сна в Японии даже свое название получила – инэмури.
1: Они как будто с другой планеты.
2: Подают непонятные сигналы.
3: Выглядят очень странно.
4: И, кажется, готовы объединиться против нас.
0: Наши дети. Устанавливаем контакт с самыми удивительными существами во Вселенной. Вместе с педиатром Антоном Равдиным. В программе «Большим о маленьких». По субботам в 12 дня на радио «Спутник». Постановление об учете животных. Контекст. Неоднозначное отношение фермеров и обычных жителей к введенной обязанности регистрировать домашних и сельскохозяйственных питомцев вызвало реакцию в парламенте. Вячеслав Володин призвал правительство скорректировать постановление, а в Россельхознадзоре посоветовали владельцам птиц и кроликов не приносить их в отделение МФЦ. Ранее фермеры устроили соответствующий флешмоб и стали массово размещать ролики в соцсетях с саркастическими комментариями. Это стало креативным ответом на введенную для владельцев личного подсобного хозяйства, у которых больше 10 кур, уток или гусей, обязанность регистрировать поголовье в системе Хариот. Согласно новым правилам, отдельный паспорт каждой курицы не нужен. Пока их записывают группой, поголовью присваивают общий номер, а на птичнике размещают спецтабличку. Как отметили в Россельхознадзоре, если индеек или кроликов меньше десятка, поставить их на учет необходимо позже, до 1 сентября 2029 года. По словам представителя Госдумы, депутатам в этой связи поступает множество жалоб. Любые решения в сфере санитарного благополучия, отметил Володин, должны предварительно обсуждаться с сельскими жителями, специалистами и парламентариями.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 3 часа ночи, в Якутске 9 часов утра, в Бишкеке 6. В студии Ирина Прокудина. Здравствуйте в этом выпуске. ФСБ опубликовала новые архивные документы о массовой казни японцами советских граждан. Варианты по давлению на Россию сложны и дорогостоящие для Европы. Власти Чукотки подписали соглашение о строительстве в Анадыре гостиницы. Подробности далее. ФСБ опубликовала новые архивные документы о массовой казни японцами в тюрьме маньчжурского Хайлара советских граждан. В момент начала наступления советских войск в японской тюрьме были зверски убиты 42 советских гражданина и один гражданин Монголии. Всем им отрубили головы. Этот факт был известен в советской военной историографии, однако основные документы расследования, докладные записки сотрудников СМЕРШ, показания свидетелей, экспертизы и фотодокументы злодеяния японских палачей – до сих пор не публиковались. В России 3 сентября отмечается День Победы над милитаристской Японией и окончание Второй мировой войны. Варианты по давлению на Россию сложны и дорогостоящие для Европы, а полное прекращение импорта российского газа является для европейцев болезненным, пишет американская газета Wall Street Journal. Как отмечает издание, попыткам более решительных действий против России мешает необходимость достижения консенсуса. При этом, по оценкам Wall Street Journal, Европа уже исчерпала варианты заметных дипломатических действий против России. Спецпосланник американского президента Стив Уитков обсудил с советником по безопасности Объединенных Арабских Эмиратов шейхом Тахнуном бен Заидом Аль-Нахаяном план дальнейших действий в отношении Ирана. Об этом сообщает портал Axios. По данным СМИ, встреча состоялась в минувшие выходные на средиземноморском острове Сардиния. Белый дом ранее о поездке Уиткова не сообщал. По информации издания, в тот же день США отрезали филиалы Египетского банка в Объединенных Арабских Эмиратах от своей финансовой системы за связи с Ираном, а Центробанк Эмиратов анонсировал срочную проверку иранских транзакций Египетского банка. Власти Чукотки на Восточном экономическом форуме подписали соглашение о строительстве в Анадыре гостиницы. Об этом сообщил в интервью РИА Новости губернатор Владислав Кузнецов. По его словам, строительство должно начаться в следующем году и будет завершено за 2 года. Кузнецов отметил, что в прошлом году гостиница была сдана в поселке Угольные Копи, где расположен окружной аэропорт. Более 22 тысяч студентов обучаются в Дальневосточном федеральном университете. Каждый пятый из них является иностранцем. Об этом сообщил РИА Новости ректор учебного заведения Борис Коробец. По его словам, это дает возможность создать мультикультурную среду, где студенты в ходе живого общения научатся понимать друг друга и уважать культурные традиции. Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. Число поступивших на бюджетные платные места в российские вузы в рамках приемной кампании текущего года уже превысило 1 000 000 человек. Об этом сообщили РИА Новости в Миноборнауки. В министерстве уточнили, что больше всего студентов зачислены на программы бакалавриата. Еще больше новостей в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей через час.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Четко, понятно. С Дмитрием Васильцом.
2: Здравствуйте, друзья. Вы слушаете «Радио Спутник». Это программа «Четко, понятно». В студии автор, политический и общественный деятель Дмитрий Василец. Дмитрий Андреевич, мое почтение.
3: Здравствуйте, здравствуйте.
2: Очень хорошие новости из Министерства обороны России.